0: тушка, она обладает все-таки определенным иммунитетом, и видя, что вот задержалась тут эта перхоть вся, она, естественно, последние соки тратит на, в общем-то, пышность растительности, на активность этих сальных желез, потому что все мы сейчас тут сидим и лоснимся. Вот что твои пончики. И это вполне естественно. Если еще сейчас где-то месяц будет лежать эта перхоть, я думаю, мы все обрастем и будем уже сальные, что свечи, которые плачут в песне одного болотного певца.
1: Ой, это еще усугубляется тем, что на улице еще снег и травка не растет, поэтому лучше всего лежать на диване, конечно, задрав ноги к потолку. И вот это все влияет ужасно. Поэтому я сегодня тренировался, поучился на посуду нормально, ништяк.
0: Да. Ну что, с чего мы начнем прослушивание молодых коллективов?
1: Ты знаешь, давай сначала скажу два слова, так сказать, о том, что я заметил в твоей речи одну ошибку. Не два года, 12 лет фестивалю «Надежд». По сути дела, ну, за двух лет, в общем-то, и собираться-то не стоило. Можно даже
0: я
1: проводить
0: это,
1: его.
0: Десятки сокращаю.
1: Это я понял.
0: Ну, знаешь, как считают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два. Вот так вот считают.
1: Ну, собственно говоря, так, как известно, считали вот...
0: Деньги.
1: Да, деньги, года от Рождества Христова, так сказать. Все нормально, так, в принципе, можно.
0: Да.
1: Вот. Хотя 12 для меня такое приятное число. Все-таки это космический цикл. Я почувствовал себя, так сказать, все-таки... уже, ну, прошедшим такой детский возраст. Вот, теперь стараюсь вот что-то такое по этому поводу предпринять самое веселое. Ну, а вот первый фестиваль был 14-15 февраля 1987 года в Горбушке. Вот, участвовали там такие команды крутые, как «Вабанк», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «Альянс», «Тяжелый день». Ну, то есть взрыв был, будь здоров. Даже комсомолец разразился огромной статьей, в которой говорил, что вот это вот нам не надо. Вот, вот большая была статья на половину полосы, так сказать. Ты представляешь, что если комсомолец об этом пишет, значит, это серьезное происшествие.
0: Ну, ты видишь, вот я так немножко в другую хочу перевести руслу. Это вот русло же она, не он, да, и не оно ни в коем разе. Дуло – это оно, а русло – это она, русло. А. То есть, в принципе, у данной газеты, я-то, в принципе, не читаю ничего. Ты знаешь, я так по рассказам, в основном, что где шепнут. Она же вроде как до сих пор, вот так называется, вот уже на пороге 21 век. То есть это то же самое, что назвать газету «Радости фашизма», например.
1: Ну, в общем-то, да, хорошая газета, так сказать, вполне мной уважаемая.
0: Да.
1: Самое интересное, знаешь ли, в чем было, так сказать, что не в «Комсомольце» даже, а в том, что я не был на этом первом фестивале. Я поехал в Одессу, я исполнял свой гражданский долг, я пожертвовал своим, так сказать, досугом и приехал в Одессу журить первый одесский городской рок-фестиваль.
0: Угу.
1: Вот. Ну, Одесса сам по себе город фантастический, так сказать, а у меня было приключение, которое я бы называл триллером или даже пародией на триллер. Потому что меня там арестовали как американского шпиона.
0: Ну, тебе это да, тебе хотя бы повезло, потому что был хотя бы подданный другого государства. А мы ездили туда играть концерт совместно с покойным Анатолием Крупновым. И там некий молдаванин погонял им палец, попросту кинул нас на деньги вот всех. Ну, потом мы уже, когда хотели разбираться, выяснилось, что он живет там в подвале ДК какого-то, и жалость сжала наши мужские сердца. Мы, в общем-то, не стали его трогать. Ну, действительно, это был жалко. Жалкий, конечно, человек. Но я, тем не менее, вот у меня тоже об Одессе есть свои приятные воспоминания.
1: Меня три дня пасли. Три дня за мной шла слежка. Наружка, так
0: хвост.
1: Сказать. Хвост. Это была фантастика. И брал меня лично начальник местного на Молдаванке отделения милиции. Полковник. Настоящий полковник. Вот, фантастика. Но закончилось все, конечно, тем, что вот я журил все-таки фестиваль. Вот, и после уже концерта лауреатов ко мне подошел уже не полковник, а уже генерал. Можно сказать. Ну, не тот, который получил лишние звездочки.
0: Я уж подумал, что он типа уже... Да.
1: Ну, хотя, ради бога, все-таки американского шпиона поймал, как бы. Вот. Ну, уже тут настоящий начальник управления, городского управления. Одесса, такой генерал, и басом таким явно не одесским, откуда-то, значит, с наших северных высот российских, значит, говорил: «Владимир Владимирович, вот у меня два моих сына слушают рок-музыку, а я не знаю, хорошо это или плохо». Ну, я как мог ему объяснил, что это клево. Ну, и так думаю, что с этого началась история одесского рок-клуба. Вот с арии московского гостя. Вот. Ну и приехал я в Москву, весь окрыленный. Думаю, и там рок, и здесь рок. Все в роке, все цветет. Смотрю, в Москве тишина, мрак, так сказать. Московскую рок-лабораторию собираются закрыть. После статьи в «Московском комсомольце», соответственно. Вот. Ну и все ждали, что головы полетят, что кого-то наверняка посадят. Наверняка, может быть, ты ждал. Ты уже тогда, наверное, тоже был большим. Или еще маленьким. Ведь и вступил же в Московскую лабораторию.
0: Я там не был членом Московской лаборатории, но у меня были альтернативные, в общем-то, определенного рода неприятности с двумя людьми в штатском, которых вызвал участковый.
1: Вот, ну, то есть знакомые нам всем, родная, до боли знакомая, вот, нежные, ностальгические чувства вызывающие ситуации. Вот, и, наверное, так все и было бы, если бы не вмешался Московский горком партии. Ну, я не могу сказать за весь горком партии, что он любил рок-музыку. Там был такой человек, Евгений Медведев. Его очень хорошо знала моя теща, Дана Мукртумова, заслуженный работник Мосгорплана. И даже Евгений Медведев работал у нее одно время под ее началом. Вот. Ну и, собственно говоря, вот его вмешательство... Ну, в общем, короче говоря, рок в Москве жив. Вот после его вмешательства он не дал закрыться всему московскому року. Вот. Ну и потом очень многие мероприятия проводились, вот, так сказать, при его конкретной поддержке, когда было совсем плохо, к нему обращались за помощью, он всех прикрывал, там и рок-панораму, все было нормально, все это уже сейчас все помнят. Вот. А я его недавно видел. Он работает в правительстве Москвы, в комитете по культуре. Милейший человек. Подарил я ему очередную, значит, партию кассет, которые издал с помощью своих друзей. Он был страшно доволен. Вот. Но я хочу от всех рокеров, от всех, значит, моих коллег пожелать моей милой тёще Донайшотной Мукртумовой больше рок-н-ролла. Ну и своей жене хочу поздравить ее с 8 марта, потому что с ней я тоже познакомился в Московской рок-лаборатории. Татьяна, с 8 марта тебе. Вот. Ну и давай начнем слушать, что ли.
0: Давай, но прежде вот тут дело в том, что некто Аверьянов прислал сообщение на пейджер 913-29-29 абонент Монморанс, где просит, чтобы я включил в программу композицию незаслуженно забытого коллектива и водопад имени Кикабидзе. Вот, я знаю о существовании подобного этого коллектива, но, к сожалению, честно скажу, господин Аверьянов, сам ни разу не слушал звуки ими воспроизводимые, не имею никакого носителя, к сожалению, с этим коллективом. Единственное, вот, может быть, пользуясь присутствием здесь Владимира Марочкина, мы как-то выясним о судьбе данных.
1: Судьба у них нормальная, так сказать, они торгуют портвейном «Анапа» в своем городе Верхотурье Свердловской области. Недавно записали новый, так сказать, магнитофонный альбом. Вот, я их даже видел живьем, в отличие от многих людей, которые о них только слышали. Так, от знакомых, так сказать, это было несколько раз. Вот, даже пил, так сказать, с ними что-то такое, ну, крепче 40 градусов. Приятные люди, достойные люди. Вот. А послушать я предлагаю, вот в школе мы говорили про Одессу. Ну, украинскую группу «Алой», она была одним из лауреатов нашего фестиваля «Одежда».
0: Ну, что, пошла песня. Надо.
2: Комментарий апост...
3: Если чё, то в основном да.
4: Что фрикунял? Пью.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Владимир Марочкин. Кстати, он не единственный гость сегодня нашей программы. Будут еще гости, я, по крайней мере, так надеюсь. Но если не будет, то я выключу радиостанцию и поеду вот за заявкой, которую прислал хитроумный Хариус. Он пишет: «Саша, не поставишь ли ты Бахыт Компот Хариус?» Естественно, я очень люблю творчество Степанцова. Вот, но для этого мне нужно сгонять домой. Если вы подождете часика два, я обязательно сгоняю и поставлю. Володь, не будешь ты возражать?
1: Ну, давай мы тут послушаем, пока я сяду какую-нибудь музычку веселенькую.
0: Да. Ну, что еще? Так, вот, Владимир, существует ли сейчас Московская рок-лаборатория? Известно ли вам что-нибудь о местонахождении? Известный в свое время фонотеке раритетов студии «Колокол». Куда она подевалась? Какова судьба Спиридонова и группы «Клиники»? Интересуется Илья.
1: Ой, какой хороший вопрос. Ну, Московская рок-лаборатория сейчас все-таки не существует. Она, слава богу, почала в БОЗе, так сказать, в 1992 году, в январе, а может быть, в декабре предыдущего года. Какое-то время я

0: я думаю, что все наши радиослушатели, ну, оценят вот наш, так сказать, благородный поступок по отношению к лидеру группы «Алоэ» Игорю Бычкову.
1: Да. Что касается вот Спиридонова, то практически недели две назад я с ним беседовал по телефону. Он был трезв, бодр, работает на одной из московских радиостанций в качестве, ну, банального диджея, в принципе. Но надеется, что как-то у него эта ситуация изменится. Группа «Клиника», я знаю только одно, что Суворов, барабанщик этой группы, бывший, естественно, барабанщик, сейчас играет в группе «Лаэрский бенд». А вот главный там Вадик занимается, в общем-то, криминальной работой, да.
0: Ну, группу «Клинику» теперь можно только услышать на кассетах студии «Колокол». Где найти студию «Колокол» сейчас, я не знаю. На Горбушке, наверное. Где же еще?
1: Я тоже так думаю. Что еще тут вот Протагор интересуется? Есть ли у нас так называемая АСИК, то есть интернет-пейджер? И, к сожалению, для меня какое-то новое техническое устройство. Я почему так говорю? Когда я знаю что-то такое, говорю «новое». Когда «новое», то я, естественно, говорю «новое техническое устройство». Есть только вот адрес, он вам известен. А вот Харрис говорит, что он, безусловно, подождет. Ну, тогда вы пришлите, пожалуйста, еще денег, потому что я должен ехать, естественно, на такси. Я же не побегу своим ходом. Также мне нужно будет передохнуть, сменить обувь и так далее и тому подобное. Так вот, не считаете ли вы, что группы у нас создаются как мероприятие, как, собственно, и многое в жизни, в которой мы живем? Выдал философскую сентенцию Андрей.
0: Ой, Андрей, вот на самом-то деле бывает, что да, бывает, что создаются как мероприятия, да, требуют, бывает, что мамы, бабушки, чтобы не пили, не курили, а вот лучше рока играли. Вот. Но вот что мне нравится, вот этот фестиваль «Надежды» вот этого года, ну, были плохие, вот откровенно были плохие, вот прошлогодние, позапрошлогодние, было вот мало команд интересных. А вот этот вот, который пройдет, кстати, с 22 по 24, можно говорить, самое где, да? В клубе «Юту» на Сходнинской, так сказать. Начало в 19:00. Фестиваль «Надежды». Молодые команды. Он мне нравится тем, что тут много групп, которые, ну, не просто играют, не просто отрабатывают номер, а какую-то душу вкладывают. Потом, вот какую вещь я заметил, работая над созданием рок-энциклопедии, что каждый девятый год, каждые десятилетки приносят какие-то совершенно необычные группы. Вот именно в этот год рождается вот та элита, которая будет формировать наши с вами вкусы в следующее десятилетие. 69-й год «Машина времени», «Цветы», «Рубиновая атака», «Удачное приобретение». 79-й год «Воскресенье», «Рок-ателье», «Автограф», там чего-то еще. 89-й год группа «Эст», «Монгол Шоу». Да, кстати, «Лаэрский бенд» выпустил все свои 50 альбомов, которые Саша записал году 89-м. Значит, их было, по-моему, даже 52. Вот, и студия «Колокол» их, по-моему, упорно распространяла, так сказать.
1: Кстати, видишь, тут вопрос пришел такой. Александр, платили ли тебе из студии «Колокол»? 8 лет назад все твои альбомы широко продавались в рок-лаборатории. Владимир интересуется. Нет, кстати, не платили. Мало того, был один, ну, не то что эксцесс, конечно, было смешно. То есть тогдашний директор Саша Агеев там был, наверняка тебе знакомый, да, человек. И у меня уже шли переговоры с фирмой, которая официально должна была выпускать альбом «Детство чистой глазенки» 92-го года. Я пришел к Агееву, и поскольку был с ним так неплохо лично знаком, говорю, вот, дескать, тебе просто копия, только ты, говорю, не давай ее в продажу, поскольку есть там определенные договоренности, так, как говорится, договоренности о намерениях. Есть такое понятие у нас, бизнесменов, да. Вот. И где-то через месяц практически в журнале «Русский рок» я увидел хит-парад студии «Колокол», он там на третьем каком-то месте этот альбом есть. То есть, ну, после этого я немножко обломался вот на господина Агеева, потому что все-таки это было не совсем прилично, согласись, Володь.
0: Я не знаю, так сказать, как но это было в году, в 89-м или там в 90-м. Я знаю, что Саша Агеев уезжал в Америку и вот недавно вернулся из Америки обратно.
1: Но он покорил ее?
0: Ты знаешь, я думаю, что здесь, да, конечно, это самый Моника Левинский, который, так сказать, он же ее подсунул, так сказать, вот. Для чего же он уезжал в Америку? Он заменил нашего, так сказать, резидента, который ушел на пенсию, вот, и занимался там многими, так сказать, интересными вещами. Ну, сейчас, видимо, готовится что-то у нас.

0: тоже стоящее, интересное и волнующее, почему Саша Агеев вернулся на родину.
1: Угу. Куда пропала группа «Рукастый перец»? Владимир,
0: «Рукастый перец», так сказать.
1: Была такая, помнишь, была название?
0: Часть этой группы играла в «Ногу свело» во втором ее составе, а Дмитрий Якомульский, он сейчас режет гитары из фанеры. Вот тот, который сделал эту группу. Я его недавно встретил, он, так сказать, делает хорошие гитары, многие известные музыканты на них играют.
1: Понятно. Ну что, послушаем следующую пьесу. Ансамбль вот называется «Джинтоник». Ну, если мне не изменяет память.
0: Нет, не изменяет память.
1: Песня. Совершенно такие реакции тут весьма однозначные. Ты знаешь, на данную прослушанную запись. Сейчас я прям подряд все тут и зачту. Сейчас тут очень много приходит сообщений просто. Но что меня удивило, очень много реакций вот именно на этот. Этот ваш джинтоник всегда занимается плагиатом. Это же чистой воды Шевчук, пишет Анна. Далее. А по-моему, мелодию группы «Джинтоник» впоследствии содрал Юрий Шевчук. Подпись «Вялый перец». Далее. Ваш джинтоник сильно смахивает на «Последнюю осень», Надя. И... Да, больше ничего нет тут такого, но тем не менее.
0: Ну,
1: вот
0: то есть 3-0, да. Я, значит, думаю, 3-0. Что очень многое можно найти, так сказать, подобного у, там, допустим, Джона Ли Хукера или у Рэя Чарльза, так сказать. Блюз, он блюз и есть.
1: Ну да, да, да. Евгений говорит, вот, уважаемый Александр, есть молодая подающая надежды рок-группа. Пожалуйста, позвольте привести вам лично их кассет. Очень хочет, чтобы вы сказали свое мнение. Евгений, привозите, я адрес сейчас вам назову. Наверняка вы и так его знаете, собственно. Но мне не лень назвать еще раз. Значит, это улица Новый Арбат, дом 11, первая высотка, где раньше был пивняк «Жигули». Сейчас тут находится еще вывеска «Театр Калягина», театр-студия Калягина. Дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы» для, соответственно, меня. Что далее тут к нам приходит? Ага. Куда делась Джанна Стингрей, пишет Протагор. Протагор, поймите меня правильно, может быть, Володя вам ответит и... То есть вы ни в коем случае не навязчиво задавали.
0: Там завис тираж Red Wave в США, и ее обязали его продавать. Чем она и занимается?
1: Ну, я думаю, да, пусть она подольше там этим занимается. Мы сделаем все, чтобы он завис подольше. Так, далее, что тут еще приходит? Да, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Ну, тут какие мощные телеги. Ладно. Что еще будет такого яркого на фестивале «Надежда»? Кто будет в качестве почетных? Должны же быть какие-то почетные.
0: Почетные у нас есть интересные команды. Ну, в принципе, как, они все были лауреатами прошлых фестивалей «Надежда». Это «Русская правда», это группа «Кранты» и прошлогодний лауреат группа «Джест», которая сказала, что они лучше, чем «Эст», и теперь им приходится каждый концерт это доказывать. Ну и вот посмотрим, смогут ли они это доказать на фестивале «Надежда», где всяческие молодые команды будут стремиться им обратные своей музыкой доказать. В чем и есть и интрига данного фестиваля. То есть каждый хочет сказать, что он уже лучше, чем все остальные. Вот, мне это всегда очень нравится. Вот, то, что кто-то там похож, допустим, на Шевчука, допустим, или на Рэя Чарльза, в этом нет ничего, так сказать, удивительного. Я бы даже сказал, что многие песни Никольского или Романова похоже, там, допустим, на Dire Straits, однако никто об этом вслух как бы и не говорит. Ну вот, хотя на самом деле они вовсе и не похожи на Dire Straits, потому что песни Никольского и Романова. Просто музыка, она же витает в воздухе. Вот ее нужно поймать, ее нужно ухватить за хвост, вернее, за, так сказать, сначала за голову, да, так сказать, то есть придумать начало, потом придумать конец, получается как бы песни. Но запросто может быть так, что сразу два человека ухватили одну и ту же мелодию, один за хвост, другой за голову, написали две, а может быть даже и три похожие песни. Я думаю, что это вот примерно так. Ну, а 200 километров пути, так сказать, я так думаю, что это вот то расстояние от Москвы до города Климовска, которые музыкантам и группам нужно, этой группы Gin Tonic, преодолевать, возвращаясь из клуба, где они выступали в Москве, к себе домой, где мама уже поставила чайник, подогрела, так сказать, макароны с мясом и ждет, не дождется, пока их дети, музыканты, вернутся домой, так сказать, там она их и встретит, и нальет горячего чая, накормит, уложит спать. Ну, в конце концов, они там будут у нее под контролем. И никакого джин-тоника дома они, конечно, потреблять не будут, хотя так себя и назвали. Вот. А послушать это будет все можно. 23 марта они выступают в клубе U2 на начало в 19:00. Там же и можете и про эту песню сказать. Вот. Они лауреаты областного фестиваля, третьего областного фестиваля. Такая стала смешная сейчас традиция. Вот уже несколько лет, то есть проводится областной фестиваль. То есть все областные группы, которые у нас есть в Подмосковье, они могут там принять участие. Потом проводится фестиваль «Надежд» для таких, так сказать, молодых команд. Вот. И все это завершится большим фестивалем «Вечерней Москвы», куда я хочу, кроме вот, молодых групп, еще какие-то проекты смешные пригласить. Мы даже сегодня кое-что послушаем из того, что вот я принес какие-то, как вот Саша сказал, я якобы принес какие-то компакты или там чего-то еще.
1: Да. Вот я сейчас тут внедрил в проигрыватель пластинку, на которой написано «Медведь Шатун».
0: Ну, еще один блюз.
1: Будешь рассказывать? Начали.
0: Замечательный человек такой есть, Джек. Он работает на подпевках у группы «Русская правда». Вот. И вот собрал свою группу, называется она «Медведь Шатун». Джек очень большой человек, такой колоритный, вот, с большой окладистой бородой, поет, еще, кроме всего прочего, хорошие блюзы, хорошие песни, душевные песни. И вот я смотрю, у него уже даже появились свои поклонники, их не так уже и мало, их уже достаточно много, его песни знают. Мне, например, они нравятся. Вот давай узнаем, как они понравятся ли они нашим радиослушателям.

0: и на твой последний патрон.
1: Почему тут интересуются, не будет электронных проектов на этом фестивале новомодных?
2: Новомодных проектов? Нет, будут многие проекты, которые, так сказать, достаточно любопытные и интересные. Не на самом фестивале «Надежд», там молодые команды в основном, так сказать, а это уже будет фестиваль «Черни Москвы», он будет уже в апреле по клубам. Вот, я давно мечтал собрать различные проекты. Это всегда было, скажем так, прерогативой Питера, где было много людей, которые играли друг с другом, как бы такие вот «Джеймс Сейшн», когда много музыкантов из разных групп, там типа, музыкант из ДДТ и НЭПа сделали «Дубы колдуны». Потом вот ты же выступал сейчас с проектом «Селедка», совершенно шикарным проектом, где музыканты «Ном» и «Два самолета», так сказать, сделали такой проект очень любопытный. Вот. И в Москве начали появляться, допустим, «Четверг Арутюнова», когда Арутюнов и Четвергов сделали очень любопытный проект. Вот. Или, например, вот сейчас вышел такой компакт-сингл проекта «Легкие», которые собрали Леня Сигалов и гитарист группы «Серьга» Сергей Левитин. Ну, правда, это старые друзья, они играли еще в группе «Пога», до этого в группе «Пари», потом долгое время просто не виделись и не могли играть вместе. Вот они собрались, сделали какую-то забавную, смешную музыку. Вот я думаю, что это все можно будет увидеть вот уже в апреле на фестивале «Надежд». Группу «Мартин» я собрал. Помните, была такая группа «Мартин» году 86 или 87-й? Они выступали на первом же фестивале «Рок-лаборатория», фестиваль «Надежд». И после этого их стали приглашать на различные гастрольные поездки там, в Финляндию, там куда-то там чего-то еще. Они не поехали, из-за этого распались. Чем интересна группа «Мартин»? Ее вокалист Паша Молчанов, вокалист группы «Тайм-аут». А бас-гитарист работает в группе SS-20, Игорь Тарасов. Вот знаменитая группа «Мартин». Они сейчас готовы сыграть пару своих песенок для своих любимых слушателей.
1: А ты слышал сольник молчановский?
2: Да, слышал.
1: Хорошая музыка. Ну, сейчас подошло время рубрики, именуемой «Новости». После того, как Владимир Варфоломеев споет нам данную пьесу, мы продолжим разговор. А сейчас отбивки, что ли, пока поставить вам?
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица. Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: В Москве 2:05. Я напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы». В эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Владимир Марочкин, организатор очередного фестиваля «Надежд». Мы ведем с ним беседы и слушаем, в общем-то, потенциальных кандидатов на участие в данном...
2: Если бы на участие, то название людей, которые будут звездами следующего десятилетия. Именно в этом-то и интрига, что каждый девятый год каждого десятилетия появляются звезды, которые будут формировать наши с вами вкусы в следующем десятилетии. И сегодня именно такой год, девятый год. И именно на фестивале «Надежд» мы кого-то, наверное, и услышим из тех, кто будет наши вкусы формировать. Кто знает, может быть, это и джин-тоник, если вот очистит свою голову, так сказать, от Шевчука и сделает что-то свое. А может быть, это будет группа «Медведь Шатун», которую мы с вами уже послушали. Вот. А давайте сейчас, вот мы говорили о проектах, Саша, группа «Легкие», Леня Сигалов и Сергей Левитин.
1: Давай. Подходит к концу наша беседа с Володей Марочкиным, организатором второго фестиваля «Надежд». Мы отслушали ряд композиций. Вот еще такой вопрос пришел на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Может быть, ты ответишь на него. Пожалуйста, опишите ваши отношения к группе «Алиса». Мне кажется, что, несмотря на безусловный профессионализм, ощущается некое надоедливое позерство Кинчева. Спасибо, Алексей.
2: Я вот любил Кинчева году 86-м, когда он выходил на сцену в таком вот ПТУшинском имидже. Так сказать, челочка на правый глаз, короткий пиджачок, короткие брюки. Это действительно была эра Кинчева. Я фанател круто под Кинчева. Ну и, в принципе, с ним достаточно часто мы чего-то такое пили, типа чая или кофе. Вот. А сейчас, не знаю, мне было грустно смотреть вот его концерт на юбилее группы. Что называется, играли, не угадали ни одной ноты. Вот. Мне кажется, что все-таки это не профессионализм. Может быть, это как называется еще. Вот. Но мне очень так обидно за Кинчева. Он некоторое время назад пытался перейти делать музыку для людей своего возраста, то есть для тех, кому уже за 40. А ему уже за 40, к сожалению, может быть, к счастью. Вот. Но как-то вот он там не был принят. Он стал чужим среди своих. И ему просто пришлось вернуться опять-таки вот уже к известному и всем, и, наверное, даже ему надоевшему имиджу. Вот. Но что делать? Вот такова жизнь, таковы коллизии этой нашей самой жизни. Вот. А я хочу вам представить другую группу, уважаемые мои друзья, милые мои радиослушатели, барышни, которым послезавтра исполнится 8 марта. Вот. Группа называется «Русская правда». Ее лидер Тарас, он в тусовке, его именуют не иначе, как «Учитель». Хотя это не имеет отношения не только к тому, что у него уже достаточно большой фан-клуб, и есть много подражателей и продолжателей его нелегкого дела. Он действительно преподает историю и экономику в средней школе в Новогиреево. И хорошо преподает. Он выдвинут сейчас название «Учитель года города Москвы». Это рокер-то, который в косухе ходит в школу. Вот, учитель года. И я у него однажды был на уроке экономики, и совершенно не врубающийся в экономику я чего-то понял. Нормально, что-то такое он мне объяснил там про тресты какие-то, там что-то
1: вообще,
2: еще.
1: Вообще, мне кажется, что как-то вот преподавание экономики, так же, как и вообще само слово «экономист» в наше время, вот «фарашки» — это преступное слово. Какая экономика?
2: Красивые слова, но преступные, правильно.
1: Преступное слово.
2: Вот. Но что самое интересное, вот по примеру Тараса очень многие учителя пошли в рок. На фестивале «Надежда» будет играть группа «Перекресток». Две барышни. Одна из них преподает в первом классе школы в Митино. Другая – английский язык, так сказать, в школе, в одной из школ на Юго-Западе. Вот, учителя, так сказать, идут в рок. Это хорошо. Ну, естественно, что сейчас, так сказать, учителей, так сказать, особо не кормят на рабочем месте. Не дают им ни чай, так сказать, ни какао, ни кофе, так сказать, ни в класс не приносят. Поэтому все-таки вот хочется иногда уйти в рок, так сказать, в судьбу, да, как принято говорить, отнюдь, так сказать, не в какие-то материальные нужды, а вот сюда, вот такое в необычное пространство, которое именуется рок-сообществом.
1: И ответ на вопрос про Тагора. Он спрашивает, будет ли сегодня в эфире хоть одна песня, исполняемая женским голосом. И почему среди солистов рок-групп так мало женщин? Ну, вот их так мало, что даже сегодня ничего, видимо, не будет звучать у нас, да, уже? Но...
2: Вот, у нас на фестивале «Надежда» будут женские группы и очень интересные группы. То есть я обещаю, там появились очень интересные вокалистки. А вообще, я недавно беседовал с Ольгой Суворкиной, такая была замечательная группа «Женская болезнь». Вот. Она говорила, что очень тяжело женщине на каблуках играть на гитаре, потому что возникает перетягивающий момент. Гитара тяжелая, каблуки высокие, то есть вокалистка просто падает на сцене или со сцены. И это вот очень большая проблема.
1: Приобретается потом новый синюшный цвет мордашки, который все списывают на недостаточность почечную, хотя реально это попросту ушиб. Мы даже представляли людей специально держащих миски со льдом, чтобы они падали туда в них и бодрились, но миски выбивались, падали, публика подскальзывалась, стукалась копчиками от дощатые полы, и были травмы.
2: И людей с синими, синюшными мордами было все больше и больше.
1: Больше и больше.
2: Вот такой был клип у Роберта Палмера, где четыре красивейшие барышни на высоких каблуках играют на гитарах. Но я почему-то думаю, что эти были гитары из пенопласта.
1: Безусловно.
2: Вот. Ну, поэтому вот я думаю, что давайте послушаем все-таки мужскую группу «Русская правда», хотя у этой группы очень много почитательниц барышень.
1: Ну, Володя, видимо, это, наверное, последняя фонограмма, которую мы сегодня прослушаем. Вот. Со своей стороны, соответственно, я буду делать все возможное, дабы каким-то образом
2: помочь нашей молодежи.
1: Да, пропагандировать далее. Вот. Ничего, что я так шуршу этой шоколадкой.
2: Слушай, я бы тоже чем-нибудь пошуршал бы.
1: Не, все кончилось там. Вот, то есть я буду, соответственно, рад тебя видеть здесь всегда с интересной информацией о молодежи нашей, потому что откуда же взять еще эту информацию? Еще прежде, чем мы послушаем вот коллектив последний в нашей сегодняшней встрече с Володей Марочкиным, я хочу обратиться к Жене. Вот, Женя, кассету ты, конечно, можешь принести, но участие на эфире лишнего человека, лишнего в плане вот, если он не участвует в программе, практически нереально, потому что у нас ночью здесь очень сложная пропускная система, поэтому я тебе не смогу с этим помочь. Кассету можешь оставить на вахте в будний день там, или прислать ее по почте. И, кстати, индекс, еще раз напоминаю, 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, эхо Москвы, программа «Монмаранси».
2: Я еще думаю, Жень, ты можешь принести эту кассету 22 или 23 или 24 марта в клуб YouTube, где будет проходить фестиваль «Надежд». Ее послушают многие специалисты, и она дойдет до Александра Лаерского, без сомнения. И возможно, что твоя группа примет участие в каком-либо ближайшем же фестивале.
1: Да,
2: а я хочу вот от имени организаторов фестиваля поблагодарить Александра Лаерского и радиостанцию «Эхо Москвы» за вот предоставленную возможность наших молодых музыкантов услышать в эфире миллионной армии радиослушателей. Все-таки мы, наверное, не акулы пера, а, наверное, дельфины пера, я так бы сказал. Ну и кроме того, ты, кстати, меня очень радует, что очень многие музыканты отнеслись к этому ответственнейшему поручению со всей серьезностью. Сейчас многие участники фестиваля «Надежда», несмотря на то, что они музыканты молодые, сидят в студии ночами, несмотря там на 8 марта, пишутся. И правильно делают, так и надо. Надо работать.
1: Совершенно верно.
2: «Русская правда».
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: В рамках Москвы действительно мы считаемся ансамблем немножко популярным. Это Горохов говорит.
1: Да, твой голос тоже весьма узнаваем. Что это за хор-то? Дело в том, что ты знаешь, Андрей, ты же тоже музыкой занимаешься достаточно давно, и, насколько я знаю, не только как бы вот уперто делаешь свои песни, но еще и активно интересуешься тем, что происходит в музыкальной жизни вокруг нас. И вот, вот эта композиция, которую мы сейчас прослушали, несколько сродни вот последнему компакт-диску группы «Веселые картинки» вот с казацкими песнопениями. Но там-то настоящие казаки, насколько я знаю, пели. По крайней мере, один точно был настоящий.
0: У тебя такое этническое смешение произошло. Ты, видимо, когда слышишь хор, тебе кажется, что это обязательно казаки.
1: А нет, как же?
0: Это абхазская мелодия.
1: Абхазская?
0: Абхазская мелодия. Это честная цитата. Ну, можно, ты можешь говорить, что это грузинская мелодия. Это будет понятнее тебе.
1: Нет, а по-моему, они все равно все в лампасах должны ходить и в папахах.
2: Ну, в общем, да.
1: То есть какая разница погоды? Какая разница, блю или пук?
2: Дело в том, что когда они пришли записывать эту мелодию, лампасов было выше крыши.
1: То есть, знаешь, как это на самом деле самые модные сейчас штаны с лампасами, это как все штаны из одного лампаса, и только зеленая полосочка штанов на внутренней стороне ляжки. Ну, ладно.
0: Ну, короче говоря, это интродукция, то есть вступление, я для тебя специально перевожу, к новому альбому «Адон», который вот мы только-только начали писать. Он будет изобиловать различными фольклорными цитатами.
1: А много интродукций еще будет?
0: Интродукция будет
1: мне
0: только
1: очень понравилось.
0: Одна.
1: Да?
0: Одна, да. Вот такая одна.
1: Недостаток.
0: Вот. Поэтому, на самом деле, это для нас сейчас более актуально, чем то, о чем мы сегодня будем говорить, о нашем новом последнем компакт-диске.
3: Скорее первым.
1: Но имеется в виду, наверное, материал. Я парень догадливый, взрослый, и догадался, что речь идет о материале, изданном на цифровом носителе. И как твое, у тебя убеждение есть такое, что живую музыку акустическую все-таки нельзя записывать на цифровую технику? Или...
0: Ну, это такие же буржуйско-пижонские приколы. И как бы нам, сидя в Москве, в общем-то, и тебе, и мне, я думаю, что не приходится выбирать. Если есть возможность издать на цифре, то надо это делать. Если есть возможность издать на аналоге, то тоже надо это делать. Если есть возможность издаваться, то таким людям, как Лаэртский, АДО, издаваться надо. Я так понимаю. А уж на чем это будет издано, дело десятое.
1: Да.
0: Не, ну а так, если, конечно, у нас будет с тобой по 30 компакт-дисков, по 5 квартир, то тогда, да, мы сможем с тобой сидеть в сауне и рассуждать. Пожалуй, новые альбомы мы не будем делать на цифре, а выпустим-ка мы их на компакт-кассете. МК-60. Кстати, там наша музыка звучит лучше.
1: Или знаешь, вот этот новый формат мини-диски.
0: Какая гадость.
1: Маленькие, да, такие. Ужасные вещи. Я с тобой целиком согласен. Но в них что-то есть. Я бы даже сказал, что-то сексуально притягательное.
0: Круглое. Ну ладно, мы всех приглашаем на наш концерт 9 декабря в Московском театре «Кукол» на Бауманской. Там будет продаваться наш первый компакт-диск. К сожалению, с не очень актуальными записями. Это наш последний альбом «Осколки» этого года. Но, тем не менее...
1: А ты знаешь, чтобы сориентировать людей чисто по тому материалу, который на компакт-диске записан, вот выходила двойная пластинка, где склеены одна к другой-то были. Вот какие-то песни оттуда вошли на компакт или все целиком?
0: Нет, компакт, он в основном повторяет эту пластинку с некоторыми изменениями.
1: Изменениями в меньшую сторону или в большую?
0: Есть изменения, так сказать, в обе стороны. Есть песни на пластинке, которые на компакт не вошли, есть песни на компакте, которые не вошли в пластинку. Просто поскольку компакт, как мы сейчас выяснили, это совершенно новый качественный уровень носителя музыкальной информации, поэтому и отбор был, естественно, более строгий, чем на пластинку. Поэтому туда вошли песни, которые, ну, могли прозвучать на лазерном диске. Вот некоторые я просто постеснялся из-за звука туда вставлять.
1: Правильно, публику надо жалеть и экономить.
0: Вот, на самом деле мы пришли с инструментами и хотели бы немножко поиграть.
3: Совсем.
1: А ты как-то будешь называть песни или прям подряд?
0: Ну, я
1: отлично. Ну, это песни так. Все будут вот с последнего.
0: Нет, это песни будут совершенно разного периода, но в основном последних 6-7 месяцев.
1: Тут я, кстати, недавно прослушал кассету, причем я ее переписывал очень давно, с катушки тобой мне подаренной, с домашним ранним АДО, который вы вдвоем писали с дядькой Аникиным где-то в Коломне. И нашел там пару-тройку очень симпатичных композиций, которые почему-то потом я так толком нигде не слышал. Ну, какие-то они... Я вот, честно говоря, я сейчас, честно говоря, даже не помню вот их название. Там столько всего. То есть этот альбом, если его можно назвать альбомом, как-то очень сложный, такой целый коллаж получился. Там как-то получилось
0: большой,
1: очень
0: много...
1: Да, много информации разной. Но некоторые песни не переигрывались. Вот, может быть, ты что-то из тех песен вспомнишь или сейчас в лом?
0: Не то, что в лом. Мы просто как бы сейчас, вот, готовясь к концерту 9 числа, мы... Заодно подготовились к сегодняшнему эфиру и так взяли те песни, которые неплохо звучат вот в рамках трио сегодняшнего. У нас сегодня две гитары и бас. И как бы выбор определяется не актуальностью материала, а возможностью его показать вот в таком составе. Вот, а начнем мы с такой разыгрывающейся вещи. Это...
1: Сейчас я только выключу мясорубку, а тут фарш крутится постоянно. Да, мы же на самоокупаемости.
0: Выключай, я,
1: шумит,
0: а я расскажу.
1: Когда...
0: Ага. В 70-м году Пол Маккартни записал свой первый сольный, еще домашний альбом. Этот альбом был очень интересен тем, что там была фактически включена репетиционная запись его. Какие-то обрывки, наброски будущих песен. Но, тем не менее, на этом альбоме вышло несколько конкретных песен. Их там больше, не больше 3-4, и одна нам очень-очень понравилась. Она, кстати, на этом альбоме существует в двух вариантах. В инструментальном и в вокально-инструментальном. Вот мы взяли ее по памяти, вспомнили и как-то для себя перелопатили на свой манер. Песня называется «Джанк». Раз, два...

Следующая вещь написана нами буквально в последние несколько недель. Мы 9 числа ее покажем в полной аранжировке, а сейчас вот в такой исключительно акустической. Тема для Adobe абсолютно вечная.

0: А теперь выпуск новостей, насколько я понимаю.
1: Да, когда приходит этот человек, пугаться не надо, он очень...
2: Если еще так вот. Бурашку по морде, то звук получится такой.
1: Надо официально сделать заявление от лица программы Монморенси, что никто из, так сказать, членов нашей программы не причастен ни к потонувшему парому, ни к нападению на группу «Мост». Мы давно уже не занимаемся подобного рода вещами, мы занимаемся чисто радиовещанием и, соответственно, поскольку мы сидим на самоокупаемости, некоторым производством промышленных товаров, в частности, вот производством фарша. Сегодня мы накручиваем куриный фарш, обменом валюты внизу у нас в момент, когда мы работаем открытым, целый ряд обменных пунктов. Вот. Ну и также валеночки для птиц пошиваем. Вот. Ну что же, продолжаем нашу встречу с группой АДО в прямом эфире. Концерт. Кстати, старая такая традиция, она мне что-то опять начинает нравиться. А я вот, прежде чем продолжим концерт, хотел задать Андрею Горохову вопрос чисто просветительского плана. Ты знаешь, я очень отстал в последнее время и в умственном развитии, и, собственно, от жизни, от всякой. Вот помнится, группа АДО была зачинщиком, что ли, такого движения, вот акустического рока по Москве. Там постоянно устраивались какие-то концерты. Помнишь, там на форпосте, да?
3: Да, конечно, помню.
1: А какова сейчас ситуация с акустическим роком? Ты в этом великий специалист, и, соответственно, значит, появились ли какие-то новые люди, с которыми тебе бы было, как это говорится, не... чуть было не сказал, не впадлу, с которыми бы ты бы хотел организовать подобные вот тем давним и неплохим, надо сказать, акциям, новые акции.
0: Ну, я бы хотел, во-первых, на новом качественном уровне, новом финансовом уровне, иначе как бы нет смысла за это браться, повторить некоторые концерты вот уже знакомого нам с тобой сочетания. Я имею в виду АДО, Лаэртский, Крематорий, Тамбурин, Выход, Дом художника. И как бы время от времени в свои концерты приглашаю каких-то людей, с которыми вот когда-то мы делали все эти вещи. А таких целенаправленных акций, конечно, нет.
1: Ну, уже вот такой атмосферы, как на спортивной, там было очень сложно ее вернуть, конечно.
0: Но сейчас на спортивной ты знаешь, что там же рынок.
1: Там беда.
0: Там все уже не так, все плохо. Да. Мы только, кстати, были там и репетировали сегодня там. Поэтому там уже совершенно не то настроение, когда выходишь из метро спортивной, идешь к этому клубу. Все по-другому. Хотя клуб ремонтируется, и когда-то его хотят открыть. Вот. Что касается новых имен, последнее реальное открытие для меня – это Лёша Рыбин из Питера. Это бывший киношник, который с Соем вот организовал кино. Потом они, значит, не знаю, они вроде бы не ругались, но, короче говоря, разошлись. Сой пошел вверх, а Рыбин как-то...
1: Бог.
0: Нет, Рыбин занялся театром, совершенно другими вещами, начал писать книги. И вот 10 лет спустя я решил организовать группу. Сейчас это, в общем-то, дуэт. Они записали уже альбом, выпустили его, кстати, и на компакте, и на пластинке.
1: Что-то такое я слышал про мышку.
0: Нет.
1: Нет, значит, не слышал.
0: Вот, это единственный человек, который как бы появился, но тоже его новым считать нельзя, который играет так полномерно акустику и, тем не менее, вот интересен.
1: Ну, а из молодежи, чисто вот молодежь такая, вот, знаешь, молодая поросль. Нет. Помнится, были какие-то, помнишь, группы, то ли Грим, то ли Грин.
0: Были, то есть, нет, они есть, все эти группы есть. Грим, ну, просто так, да, тот же Дом художника. Это масса групп, которые... Очень приятные ребята, ты же всех знаешь, в общем, или видел. Ну.
1: Кстати, недавно Павлов захаживал вот к нам сюда со своим альбомом вот этим последним. Скажу тебе, что очень неплохо даже записан.
0: На Павлове я еще скажу, потому что есть повод о нем сказать.
4: Что я о нем думаю.
0: Нет, просто есть повод сказать об этом человеке. А все эти группы, они очень хорошие, милые, но вот они достигли какого-то определенного уровня. И двинуться вверх дальше им очень трудно. Вот 24 декабря, например, очень хорошая группа.
1: Не, ну у них сейчас, кстати, очень серьезный подъем, насколько
0: может
1: я знаю.
0: Быть,
1: я,
0: может
1: то
0: быть.
1: Есть они сейчас очень лютые стали.
0: Ну, прям... я видел их последний концерт, вот мы играли вместе, по-моему, это было в августе, что ли. Мне понравилось, как они звучат на концерте. Вот именно концертный звук понравился. Но все равно это все, эти все группы существуют по 7, по 8 лет. У них нет ни одного профессионального...
1: Нет, Даньшев моложе гораздо, мне так кажется. Какой он, 7-8 лет? Ему, кстати, насчет Даньшева я очень себя неудобно чувствую. Это лидер группы 24 декабря. Обещал ему помочь записаться, но разбил синхронизатор, такое устройство. Промопол взял его, как... И все, и теперь не могу ничего делать. Он разлетелся, только винтики, так знаешь, как вот гранату. Помнишь, там мы с тобой кидали, как гранату в ларьки, вот Андрюш такой же.
0: Ну, короче говоря, вот отвечая на вопрос, Саш, все эти группы, они как бы на уровне своей домашней работы, они меня давно убедили. И больше они меня удивить не могут этим. Мне нужны от них профессиональные альбомы, компакты, пластинки нормальные, чтобы я сидел дома, слушал эту информацию как нужно. Понимаешь, как мы уже привыкли это делать. А слушать их кассеты, которые мне продолжают на концерты приносить, уже, конечно, неинтересно. Песен новых, в принципе, мало.
1: Ярких. Устаешь так, знаешь, даже вот да послушаешь парочку-тройку песен, потом уж так сидишь и уже как так думаешь, ну уже это самое.
0: Ну вот тот же Павлов, Дом художника. Вот человек вообще из Рязани, ему труднее ведь, чем многим московским группам, верно? А он приезжает, однако уже два профессиональных альбома записал.
1: Но с другой стороны, он их нигде не издал, и вряд ли, я не хочу, конечно, там сглазить, но мне кажется, и вряд ли когда-нибудь издаст. Но чисто они... на каком-то носителе цифровом или
0: но
1: еще.
0: Но они есть, они ну, есть, они и их, есть. Не, их не стыдно показать там тому же вот Лаэрскому или Валерию Аникину, да? Их не стыдно эту кассету дать послушать кому-то.
1: Ну, кстати, вот Павлов сказал тогда, что, говорит, самое, ну, как и для любого человека, занимающегося музычкой, очень важно зафиксировать хотя бы какой-то этап, вот ты что-то сделал, зафиксировать на там на альбомом, сказать, что все, это мы записали, все классно, и отложить. То есть Павлов как бы вот этим доволен вполне. А уж что касается коммерческого издания, имеется в виду там вот компакт-дисков, может быть, он решил остаться в андеграунде. Навсегда.
0: Ну, на Павлова вся публика московская, которая придет на ДОС, может посмотреть, потому что мы их пригласили в качестве гостей концерта.
1: Да, мы неспроста так говорим.
0: Неспроста, нет. А об Игорьке спроста нельзя говорить. А почему он приедет и в своем боевом составе поиграет целое первое отделение перед нами? Ну ладно, мы сейчас коснемся 62-го года. Представь себе Миннесота. Молодой-молодой Боб Дилан записывает свою первую, ставшую знаменитой впоследствии, песню. А в 94-м году группа «Адом» решила ее... Нет, записывать мы ее не будем, ты не пугайся, но иногда поигрываем так в разных эфирах. Называется песня «Blown in the Wind». Это как бы визитной карточкой Дилана, то, с чего он начался для всего мира. То есть это первая песня, по которой Дилана начали узнавать во всем мире, не только в Америке. Вот. Я не буду пересказывать ее содержание, я его не знаю. Я совершенно тупо выучил слова.
3: В общем, все умерли.
0: Совершенно тупо. Мне главный звук слов.
3: Злая причина моря
1: поглотила ее. Слова тут как инструмент.
0: Да, конечно. Слова всегда как инструмент.
4: Сам подумай, три куплета на иврите.
0: Да.
4: Выучить-то ладно, а вот разобрать.
0: И к Дилану мы сегодня еще вернемся. Мы сегодня ко всем еще вернемся. Так, мы сыграем в стиле кантри, пожалуй, да? Ну давай, Джо. Раз, два.

0: Ты знаешь, мне в начале прям очень понравилось, тоже невзирая на текст, как очень у тебя удачно с голосом получилось. Вот самое начало прям очень, какая-то модуляция очень красивая
1: была. Я люблю под струей души изображать певца кантри. И вот теперь, видимо, я научился. Хотя Дилан не кантри, Дилан это рок.
2: Но это не важно.
0: О, как Валера сказал, как отрезал.
1: Гитарка немножко расстроилась, но это, так сказать, добавляет шарма в наше сегодняшнее, ну, такое, конечно, домашнее.
2: Может, гитару подстроилась?
1: Нет.
0: Нет, по-моему, нормально строит. Ты знаешь, только единственное, Андрюш, сейчас я тебе вот немножко вот так вот сделаю, то ты очень голос близко к микрофону, а гитару не очень хорошо слышно. Вот так будет самое грамотное.
3: Делай гороху вот так.
0: Почему? Он боится микрофона этого? Нет, он же не кивает головой, он не металлист, не выглядит глазом.
1: Песни с нашего нового компакт-диска.

0: Вот. Как там?
1: Ой-о!
2: Регги такой.
1: Ой-о, да.
0: Кирюша Ведунов, у тебя еще был.
2: На дудке он играл.
0: Как там?
1: Смешные сапоги Тамары
2: там, так.
1: Топтали клюкву на болоте.

0: Слышишь?
1: Да, это же часть текста.
0: Часть текста, конечно. Слушай, прям натолкнул меня на идею. Что-то я ее вообще не играл. А ведь она очень такая, до безобразия. Ну, простая, глупая, но очень заводная песня.
1: Хорошая песня, собственно, в этом ты как бы... И в этом есть твоя сущность, на мой взгляд.
2: Что, что
1: все, что ты потом...

опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных – Фил Коллинз. Партию бас-гитары – Питер Тош. Партию гитары – Ли Скротч Перри.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Александр Минаев. Мы начинаем сейчас принимать ваши телефонные звонки и отвечаем на любые вопросы. Мы даем любые советы и консультации. В общем-то, естественно, на те темы, в которых мы что-то соображаем. Соображаем мы во всем. В первую очередь такой пришел на пейджер вопрос. Повторите, пожалуйста, телефон для связи. Подпись Гриши и Иры Самоса. Значит, для связи в прямом эфире телефон 203-19-22. 203-19-22.
1: И еще один телефон, я скажу. 203-19-22. Это третий телефон.
0: Да, или последние цифры можете набрать 19-22. Первые остаются те же.
1: 203, да.
0: 203,
1: можно,
0: да.
1: 203-1. И 922. 2000, да. 2031, 922.
0: Или просто набираете последнюю двоечку.
1: Дальше. Лучше вообще ничего не набирайте. Оно тоже неплохо получилось. Тоже импровизация уже такая.
0: Дядя Саша, передай новые координаты рафт-клуба. Загадка полная. Ты что-нибудь знаешь про это? Что такое рафт-клуб?
1: Я не знаю, что такое рафт-клуб. И выговаривается даже неудобно. Вот. Но еще надо... Вы тогда адресуйте, кому вопрос. Потому что здесь два дяди Саши, которые пялятся друг на друга.
0: И будем переводить друг на друга непонятные вопросы. Да. Еще хотел сказать.
1: Насчет дебильных. Мы только что...
0: дебильных.
1: Ну, говори, ты же начальник программы.
0: А, да. Такие некоторые дебильные вопросы, которые приходят на пейджер, мы игнорируем. То есть это будет своего рода эдакая лакмусовая бумажка.
1: Это мы. Лакмусовая мы. Бумажка,
0: да,
1: общества.
0: Да, мы. То есть если вы скидываете какой-то вопрос, предположим, ответа на него нет, значит, вам нужно, в общем, анализы, в общем-то, подвели.
1: Задуматься. Мы советуем вам призадуматься.
0: Нет, даже не так, насторожиться.
1: А потом задуматься, насторожившись, задуматься. Да.
0: Мы поднимаем дуду.
1: Поднимай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Удивлен, что дозвонился, на самом деле.
1: Ничего удивительного, мы все подстроили.
2: Спасибо, ребят.
0: Я
2: хотел вас спросить, вы вообще курите?
1: Ну, как сказать, мы выпиваем в основном.
2: Ну, я... Понимаете, что я имею в виду, да?
1: Ну, естественно, мы же талантливые люди.
2: Я очень рад. Вот хотелось бы как-то популяризировать этот вид.
1: Вид отдыха?
2: Да.
1: Ну, боюсь, что, наверное, это все-таки не к нам. Потому что мы вот выпить, закусить в дружеской компании – это хорошо.
0: Или, например, сходить на каток.
1: Ну,
0: покататься.
1: Посидеть на катке.
0: Да,
2: так что. Парк имени Горького.
1: Вот. На катке поездить.
0: Шары покатать.
1: Да.
0: Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Спасибо, уважаемый.
2: Ну, всего доброго.
0: Вам всего доброго. Не пересушите гортань. 203-19-22. Любые ваши вопросы. Мы на них отвечаем с Александром Минаевым.
1: Не задумываясь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, уважаемые Александры.
0: Рассказывайте.
3: Вам такое маленькое предложение. Вы вроде как поэт у нас и знаменитый. Я верно говорю?
1: Ну так себе, так.
3: Ну верно, так, верно. А у нас вот поэтический вечер завтра, и никаких знаменитостей не будет. Не могли бы подчалить к редакции газеты «Эль Бимбо»?
0: У нас это вот реакция газеты такая, да?
3: Да, могу адрес сказать, если заинтересует.
1: Я боюсь,
3: хоть
1: что...
3: один знаменитый поэт.
0: Да, тут, да, нет, да, но мы тут, у нас завтра это мы...
1: Не, со знаменитыми...

0: Ну как, ну подожди ты. Ну сейчас, а, давай со
1: знаменитым. Я хотел со знаменитым, поэтому да. Все-таки, наверное, здесь...
2: 11 часов дня сбор.
0: Во сколько?
1: Это нереально.
0: Нет, в 11 дня. У нас высадка деревьев за кольцевую дорогу Москвы состоит.
2: А, за кольцевую. А скажите, пожалуйста, в каком районе?
1: В разных.
0: В разных. Преимущественно северо-восточный. Мы, например, будем будочку ГАИ выносить туда вместе с посадкой.
2: Посадкой. А вместе с гаишником тоже?
1: Нет, наверное.
0: Ну, успеет убежать.
1: То
0: без.
2: Ну, успехов вам.
0: И вам.
1: Спасибо, да.
0: До свидания, уважаемые. Да. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Паша.
0: Угу.
3: А о чем вам рассказывать?
0: Не о чем. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, меня зовут Саша. Вы меня, наверное, уже узнали.
0: Я конечно.
3: Я вас, наверное, самый первый, самый последний слушатель.
0: Ну, вот с 14 этажа вроде.
1: Единственный.
0: Нет,
3: Александр. С 15-го. Вы как-то мне сказали.
0: Ага, то есть вы пятый тогда уже сейчас.
3: Да, с пятого. Нет, почему? Нет, с первого.
1: Ну, инфляция сильная идет, и падают вообще... цифры.
3: Нормально еще пока. Средненько.
0: Тем не менее, мы слушаем ваш вопрос.
3: Вот, вы знаете, я просто вас хочу поблагодарить.
0: Угу.
3: Вот, за передачку.
0: Александр, передачка как... в тюрьму обычно приходит, а у нас программка.
3: Да?
1: Так сложилось. Так,
0: спасибо за передачку.
3: Да, дед, ну а что? Вот я вот вам, кстати говоря, на пейдж сообщение послал. Знаете, я с вами хотел поговорить лично.
1: Ну и как?
3: А вы мне перезвонили.
1: Ну что же, если так вот...
0: Я Саше передал, а то к нему все.
3: Да, вы знаете, вот если вам придется на пейджер сообщение, первые три цифры, только первые три скажу. Вот, чтобы телефон никто не звал. 360. Вы мне позвоните, пожалуйста.
0: Ну, понимаете, дело в том, что у меня пейджер прям по выходу со станции отбирается. И выдается по входу. Поэтому это очень сложно. Вы можете ваши конструктивные предложения сказать прямо сейчас. В этом нет ничего страшного. Даже наоборот, пусть это услышат люди, да.
3: Нет. Просто мне очень нравится вот ваше творчество.
0: Угу.
3: Вот, вы знаете,
0: ну, я через пейджер-то не смогу вам помочь ничем. Поэтому вот представьте себе, что мы общаемся вот так вот, да, по телефону.
1: Я
0: вот,
1: помолчу.
0: Да, вот.
3: Нет, это одно дело прямой эфир. Я хочу с вами лично поговорить. Просто мне очень нравится вот, ваша передача. Я слушаю все. Вот, абсолютно.
0: А хорошо, Александр, что я могу лично для вас сделать? Вот
3: позвонить мне.
0: И в дальнейшем что? Вот что в дальнейшем?
3: В дальнейшем?
0: Да. Ну вот
3: не
0: я
3: знаю.
0: Позвоню. Ну а смысл этого? Понимаете, дело в том, что там, где я живу, на вырубке, там телефон один.
1: Нет,
0: он есть, но там...
1: Он да, начальство.
0: Ну, да, он начальство.
3: Такой, да?
0: Нет, там находится это как песчаный карьер, директором которого я сейчас...
3: Ну хорошо, если вы мне не можете позвонить, тогда сделайте, так сказать, благородное дело для меня. То есть вы меня должны помнить. Помните, я пел, кстати, песни из репертуара Юрия Антонова? Это вот я... тот самый. Помните? У вас был эфир?
1: Вряд ли он помнит, потому что что-то уж больно у него с глазами произошли метаморфозы. Да.
3: Но вы, кстати говоря, попросили меня спеть песню в эфире.
0: То есть вы хотите еще раз спеть песню, то есть мне уже по телефону вне прямого эфира?
3: Ну, в принципе, может. Вы знаете, Александр, ну поставьте что-нибудь свое, пожалуйста.
0: Это уже звучало же только что.
3: Да?
0: Матерные песни были.
1: Ну, в исполнении Моторхеда.
0: Да. Ладно, Александр, спасибо. Извините.
3: Да, говоря, Александр, а вы можете подарить свой компакт-диск?
1: За деньги.
0: Увы, к сожалению, нет. Дело в том,
3: кассету?
0: Кассету. Мне нужно ее где-то отписывать будет, понимаете? Я же не храню дома вот кассеты. Я так же, как вы, там могу пойти в ларек и их купить. Поймите меня правильно, Саш. Ну как, а у меня же дома не склад. Это...
3: Ну, понятно,
0: и дома-то у меня нет. Да? У меня там вот это действительно стоит сторожка. Я, значит, расписываюсь за приходящий песок и уходящий. Мы делаем кольцевую дорогу, Саша.
3: Ага, хорошо.
0: Вот так вот.
3: Хорошо.
0: Спасибо. Так что ждем от вас кассеты компактов.
3: Ага.
0: До свидания.
3: Пока.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
4: Добрейший, но скорее уже на утро.
1: Какое же утро?
4: Полярно.
1: Ну, это смотря где, если, допустим, может, в какой-то другой стране, тогда и... Ну, неважно, не будем на этом заострять внимание.
4: Вот у меня к вам обоим, Саша, вопрос как к людям творческим. Вы знаете, вот это вот дико инфернальное явление под названием «Российская эстрада», вот там вот практикуется такое вот совершенно бесчеловечные действия, как выступление не только под фонограмму, но еще и под голограмму. Это вот я узнал из достоверных источников. Вот вы, как люди творческие, вы когда-нибудь позволяли себе выступление под голограмму?
1: Ну, естественно. Мы, в принципе, вот лично я, конечно, позволял, только я первый раз об этом слышу от вас. Но я, если вот это было еще и не было у меня, то обязательно будет. Потому что, так как мы люди творческие, вот мы все время стремимся к чему-то новому, хорошему. Вот, фанера отлично. Если будет еще и голограмма, вообще прекрасно. Никуда ездить не надо.
0: И даже давайте вспомним, как развивалась вот, ну, эстрада, как вы ее называете, да, вот наряды. Да, спасибо вам за звонок. До свидания, собственно. Вот, и как развивались наряды артистов, да, манера поведения, да. Например, кто первый вышел с такой, значит, в кожаных штанах на толстых ляжках? Первый вышел фашист из ансамбля «Скорпионс», который спел базитическую песню и стряхнул с волос первый.
1: Да. После чего у него волосы стали выпадать
0: резко.
1: И он начал в кепочке играть.
0: Кепочки,
1: но кожаные штаны, наверное, не снимает. Они, по всей видимости, прилипли.
0: Прилипли. Знаешь, вторая кожа.
1: Да. Очень, кстати, удобно, наверное, он себя чувствует.
0: Сразу после этого появилось такое вот течение, когда все стали одевать кожаные штаны. Многие стали выступать в кепочках. Также и здесь. Пошла волна фонограмм, пойдет волна голограмм, да
1: мы же в первых рядах потому что мы вот все новое нам не чуждо.
0: Ничего не чуждо, да.
1: Мы же идем в авангарде.
0: Нет, нам и старые не чуждо.
1: Нам вообще ничего не чуждо. Чем хуже, тем лучше, как говорится.
0: Главное, чтобы было меньше деревьев.
1: Правильно, а потому что тогда через них голограмму не видно. Вот. Ну, если деревья... Правильно? Мешают же.
0: Мешают.
1: Ничего.
0: Или какая-то она изломанная, получается.
1: Ну, конечно. Но смысл какой?
0: И крон должно быть. Если уж дерево, то без кроны.
1: Да. Без батарейки кроны. Да. Знаешь, батарейки кроны такие? Вот. Деревья будут без них.
0: Без них.
1: Да. Будут на аккумуляторах. Все деревья.
0: Снизу
1: подпитаем, подключим. Пусть... растет, зеленеет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, уважаемый.
5: Смерть мясным.
1: Отлично, очень хорошо.
0: Вы мудрый?
5: Вали свиней, мочи торпеды.
1: Во как, хорошо.
0: А это стихотворение?
1: Нет, стихотворение, это как это называется,
0: это...
1: по-моему, болельческие кричалки.
0: Нет. Нет.
1: Нет?
0: Нет, я могу сказать, что это очень тяжело. Можно я правду скажу?
1: Ну, давай.
0: Как это дядя Прохора. Дело в том, что он раньше играл музыку, у него не получилось. Он решил стать администратором. Тоже не получилось. Вот в результате он просадил там кое-что, пропил. И сейчас очень... Ну, не то, что озлобился, а у него неудача. Ничего. Ничего, уважаемый.
1: Нервничает.
0: 50 капель валерьянки.
1: 55.
0: Ну... А не сдохнет?
1: Нет.
0: 55. И все нормально.
1: Да.
0: Дядя 55. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Алло.
1: Что-то тихо. Здравствуйте, очень тихо.
0: Да, говорите громче.
1: Вы можете орать в микрофон, можете, в телефон?
0: Вы, наверное, знаете как?
1: Вот так орите.
0: Вы, наверное, стоите на балконе пятиэтажного дома, который не обладает телефонизацией, а напротив, в другой пятиэтажке, стоит ваш товарищ, который протягивает вам телефон, и вот через весь двор кричите, да?
1: В свернутый рупор из ватмана.
0: Да?
6: Нет, я стою на крыше, он внизу там, на земле.
1: Ага, лежит.
0: Да.
1: Ясно.
0: Рассказывайте.
6: Можно вам песню заказать?
0: Ну, попробуйте.
1: Ну, да, может быть, и получится.
6: Нам что-нибудь из «Металлика».
0: Сейчас будет. «Металлика» надо «Металлика».
1: «Виталика». «Виталика» какого-нибудь. Сейчас будет.
0: Да, «Виталика». Да.
1: Ну, сейчас найдем «Виталика» и поставим ее. Угол поставим.
0: Дай звонок сейчас еще
1: примем. Давай,
0: потом
1: да.
0: «Виталика».
1: Потом «Виталика».
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Алло.
0: Да, вот это понимаю.
7: Руки вверх, вы окружены.
1: Давно?
7: Вот недавно.
0: У нас канат уже полез от страха.
7: Стихотворение можно вам?
0: Давайте.
7: Свершилась воля роковая, и над страной под вопли матов взметнулась надпись огневая «Совет народных депутатов». Понравилось?
0: О, я догадался, кто это звонил. Это Светланов Евгений Федорович. Я недавно видел по телевизору, вот точно так же говорит. Он еще и стихи пишет.
1: Стихи отличные, великолепные. Стихи,
0: замечательно.
1: Вот надо вот к этой газете, чтобы это стихи... Вот куда нас звали завтра с тобой?
0: Подходите завтра к 11.
1: Туда.
0: Ну что, «Виталика» послушаем?
1: Давай, у нас какая «Виталика» сегодня?
0: «Виталика» вторая.
1: Диперплическая сегодня. Давай.
0: «Виталик».
1: Да.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
9: Я напоминаю вам, что мы с Александром Минаевым в прямом эфире отвечаем на любые ваши вопросы. Вот, в частности, пришел вопрос на пейджер от человека по имени Герасим, такого содержания. Что делать человеку, когда его тянут за канат? Подпись Герасим. Ну, видишь ли, Герасим, тут, как кажется нам, все зависит от того, в какой местности это происходит. Во-первых, если это происходит в городских условиях, то явно то, что тебя тянет за канат, пытается посредством тебя вылезти, в общем-то, из белой телефонной трубки, на которой в данном случае восседает твое канатомечущее великое ухо. Ежели это происходит...
1: Правильно.
9: Ежели это происходит в лесной чаще, то, соответственно, мало вероятность, что кто-то хочет воспользоваться тобой, чтобы вылезти. Значит, кто-то хочет утянуть тебя. В любом случае, что нужно делать? Упасть на карачки и стараться заняться перетягиванием каната в свою сторону. Единственный...
1: И выиграть.
9: Но в городских условиях нужно вовремя постараться ловким ударом ладони, как это было у Джеки Чана, перебить канат.
1: Карате.
9: Да, когда вот оно уже начинает вылезать. Тогда как в Чищобе, в общем-то, этого делать не обязательно.
1: Ну, палкой можно.
9: Можно палкой.
1: Вот. Или если, допустим, Герасим, вот непосредственно вы, у вас такие проблемы есть, можно сказать, кидай муму. Вот. Кидай муму и все.
9: Ну что же, а теперь, я думаю, примем.
1: Примем.
9: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
10: Добрый ночи, еще раз, уважаемые оба Александра.
9: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
10: Здравствуйте, так вот, значит, у меня еще парочка вопросиков к вам есть. Во-первых, вашу рецензию хотелось бы на альбом «Ботаника» Армена Григоряна. И что еще новенького «Крематория» выйдет? Это первое. И второе. Вот слышу, все время там на общественных работах, то на севере, то где-то еще деревья копаете и так далее. У нас прекрасный музей-ансамбль «Царицыно», и парк пропадает. Многие деревья гибнут от поражения грибком их. Может, там бы поработали, с парком
1: посмотрели,
10: и заодно на дворцы бы посмотрели.
1: Вы знаете, спасибо, я вот сейчас сразу на второй вопрос отвечу. Мы лучше займемся грибком, который жрет все подряд, потому что удобнее разводить. Не надо особо много геморроя, не заработаешь. Он сам, ты только занимаешь, говоришь, что разводишь грибок, а он сам разводится. Понимаешь, это очень хорошо.
9: А я-то на первый вопрос отвечу, если позволишь. Дело в том, что я, к сожалению, не слышал «Ботаники».
1: Вот, и да, наверное, все-таки это лучше у Армена Григоряна спрашивать. Мы к творчеству его ансамбля имеем отношение, в смысле выпить-закусить вместе.
9: Да, вот.
1: А вот насчет музыки мы слабоваты, наверное.
9: Мы как-то не соображаем, мы пытались аккорд даже подобрать. Вот.
1: Ну, вообще нормальные аккорды у него там, неплохие есть.
9: Нормальные, да.
1: Вот. Вообще мне нравится этот коллектив.
9: Хороший коллектив. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Здорово, геройские.
9: Здравствуйте, уважаемые.
1: Наше почтение.
11: Да. Здравствуйте, Александров. Здравствуйте. Другой Александр.
9: Здравствуйте.
1: Вот, и тут вообще Александров как собак не резал.
11: Да. Ну, я, к сожалению, нет.
1: Может быть, это наоборот, повезло. Потому что тут уже... А то пока с каждым Александром поздороваешься, и вот, собственно, время, отведенное на вопрос, уходит.
11: А, кстати, что это вам не спится?
1: Ну, а что нам делать-то еще? А вам тогда все не спится?
11: Ну, у меня ночной образ жизни.
1: А у нас что, дневной, что ли?
11: Ну, это не важно.
1: Да, это, собственно,
9: Вы давайте к вопросу.
11: Вопрос к Лаверскому.
9: Да.
11: Господин Лаверский.
9: Да.
11: Надвигаются выборы 2000 года президентские.
9: Да.
11: И не собираетесь вы свою кандидатуру выставить?
9: А безусловно, она будет
1: выставить на бабки причем.
9: Она будет выставлена.
11: А вы не задумались, что у вас...
9: Шансы велики, потому что мы же выиграли вот эти выборы. Вы знаете, что реально сейчас партия правит ЗОП, что значит за общественную безопасность. Все остальные марионетки.
11: А как с электоратом у вас?
9: Что-что?
11: С электоратом стоит дело.
1: Нормальные.
9: Все там хорошо, все схвачено.
1: Электорат лекции посещает.
9: Мало того, нам даже не хватило вагона силиконовых зобов, которые мы вшили вот всем членам нашей партии. Вот, пришлось сейчас еще поставка. Даже некоторым мы вшили по силиконовому вымени вместо зоба. Они согласились на это.
11: Что вы говорите?
1: Да, чтобы было.
9: Чтобы, потому что иначе никак. Иначе...
11: Может быть.
9: Так что в 2000 году даже все эти выборы, естественно, вы как взрослый человек понимаете, они фиктивны. Потому что мы выиграли уже и 2005 года выборы. Всегда ЗОП.
1: Ну, все уже поделено до нас.
9: Да.
1: Скажем так.
11: А как с командой? Команду какую будете набирать?
9: А вы что, хотите что-нибудь это поучаствовать?
11: Я предложить просто...
1: Во что играете? Мы будем футбольную команду
11: набирать. Нет, команда в смысле правительства.
1: Ну, так...
9: Ну, мы подберем красивых людей. Приличных. Разного цвета, приличных, да. Разного цвета кожи, разного размера обуви обязательно. Так? Да,
1: чтобы разноплановые все было.
9: Чтобы да. разного пола были.
1: И разнополые.
9: Да. И посадим их, скажем, говорите то, что мы вам напишем.
1: Сначала надо сказать, сидите, а вот когда вот сядете, тогда будете говорить.
9: Да, да.
1: А то, да, а так то что... если они будут говорить стоя, то это уже получается не, это, не то, что нужно.
9: Правильно.
1: Я так понимаю.
9: Плюс кадыки мешают обычно.
11: Что-что?
9: А, да не важно.
1: Да
9: ну, спасибо.
1: Мы так, это мы своем, да.
9: Спасибо, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемый.
12: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
12: Я вот первый раз к вам дозвонился.
9: Угу.
12: И вообще это очень удивительно, то, что я вот вообще себя слышу вот в другом углу комнаты. И вот что-то там говорил.
1: Ну, вы в курсе, да, что в прямой эфир попали, да?
9: Да.
12: Ну, вообще-то да.
9: Что ничего страшного.
1: Это все нормально. Господи. Имейте в виду, мы из вас звезду делаем.
12: Да.
1: На полстраны вы сейчас можете сидеть и рассуждать.
12: Я даже, в общем-то, чувствую, что это, в общем, даже и не больно.
1: Ага, что тут больного-то?
9: Говорите, уважаемый.
12: Ну, вот я хотел вас спросить вообще, вот как художник, вообще рисовать умеете?
1: Ну, не то слово.
9: Безусловно.
1: Ну, и мы не только рисовать, мы можем даже раскрашивать. Вот эти книжки-раскраски, знаете, такие
12: ага.
1: есть? Вот увлекаемся очень этим делом.
9: Мало того, если вы сейчас нажмете вот 5 раз кнопочку 8 на вашем телевизоре, вы увидите вот интерьер здесь. Вот.
1: Нет, это нет. Я сейчас скажу так.
9: Ты камеру сдвинул, что ли?
1: Я все сдвинул.
9: Спасибо за звонок
1: вам,
9: спасибо.
1: Сейчас
9: да.
1: Я разовью эту тему.
9: Давай, конечно.
1: И хотелось бы все-таки немножко мотологии добавить, если вот, можно, конечно, если позволишь.
9: Нужно.
1: Дело в том, что если у вас есть приемник «Сокол» отечественного производства, «Сокол», повторяю, «Сокол».
9: Это то, еще птица
1: это
9: есть.
1: Птица-то и она есть, но приемник «Сокол», значит, задняя стенка этого приемника мажется йодом обильно, и после этого вы спокойно сможете не только слушать, но и наблюдать нашу программу в диффузерах ваших радиоприемничков.
9: Только на «Соколе».
1: Только на «Соколе», только «Онли».
9: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
13: Здравствуйте, уважаемый.
9: Здравствуйте, уважаемый.
13: Вот, очень приятно вас слушать.
9: Еще бы.
13: Вот, значит, хотелось бы такой вопрос задать. Во-первых, я хотел бы сказать, что очень люблю и ваш, Александр, творчество, и вас.
1: Александр, да, понял.
13: Вот, и мне интересно было бы, значит, задать такой вопрос, услышать ответ. Не хотели бы вы вместе как бы сотрудничать, дать какой-нибудь такой прикольный альбомчик?
9: Спасибо.
1: Вы, кстати,
9: попали
1: не,
9: прямо в теме.
1: Не то чтобы в теме, но вы не оригинальны в своих идеях. Дело в том, что мы уже воплотили совместный проект.
9: Да,
1: это
9: да.
1: рэп-дуэт.
9: Да.
1: Вот, под названием «Ревущий
9: анус». А пластинка называется, состоящая из одной песни, «Срущая овчарка».
1: Да.
9: Так называется.
1: Сначала она была «Ревущая», по-моему, или «Орущая».
9: «Орущая».
1: Потом
9: цензура зарезала, сказала.
1: Да, это неприлично, да.
9: Вот, кстати, на пейджер еще раз напомню. 956-32-32, абонент 109-279. Пришло сообщение следующего содержания. Чем отличается рэп от рейва? Если отличается, то что вам ближе? Подпись Гусинский.
1: Ну, я тоже могу не задумываться. Это буквами. В рейве больше букв, чем в рэпе. Если вот это... Ну, ты сам посуди. Хватит хихикать. И делом занимайся. Значит, смотри, рейв, там 4 буквы.
9: 4.
1: И разные.
9: И тяжелее пишется.
1: Пишется неудобно. Вот. А в рэпе 3 буквы. Рэп, так сказать. Если читать по-русски, яр получается, только я наоборот.
9: Или пёр.
1: Это уже
9: ну,
1: так...
9: рэп, пёр. Рэп, пёр.
1: Рэп, эп. Пэр.
9: Пэр.
1: Да. Вот, Перес де Куэллер есть такой, есть. Сокращенно. Это, собственно, от его имени-то и пошел этот стиль.
9: Вот так.
1: Он его первый заиграл еще тогда, в те далекие годы.
9: А как это у него происходило? Ну, в те моменты, когда он срезал опята.
1: Ну, с потому этих, с банановых деревьев.
9: Ведь срезание опят — это весьма ритмичный процесс.
1: Ну, только с шашкой.
9: И он так: первый, второй, вот и первый, второй. Оттуда же и произошло вот это на первый, второй, да, раз считать. Потому что больше трех Педро не считал.
1: Нет. Он и Педером-то, собственно, и не был.
9: Не был, да? Ну, я думаю, ему ответили исчерпывающе.
1: Да, естественно. Я даже не сомневаюсь в этом.
9: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Алло.
9: Алло.
14: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
14: Дорогие мои друзья.
9: Здравствуйте.
14: Абрам Самуилович я.
9: Здравствуйте.
1: Очень хорошо.
14: Я вот, мне 70 лет, и я хотел бы узнать, скажите, а вы еврейскую музыку будете когда-нибудь передавать или не будете?
9: Безусловно, безусловно, будем. Мало того, да, спасибо вам за звонок.
14: Знаете, хотел что сказать. Я вот всю ночь сидел и смотрел, я парализованный, концерт Иосифа А. Кобзона. И вот там выступил камерный ансамбль турецкого вместе с Кобзоном.
9: Да, да, да.
14: И он произвел на меня ошеломляющее впечатление.
9: Вы знаете, я тоже был сражен, я глазам своим не поверил.
14: Ага, вот когда они там
9: делали. Вот, я прям пришел в восторг.
14: Вы знаете, я прям чуть не задвигался.
9: Вот, да.
14: Вот, это... Я прошу вас очень передать опять этот турецкого, чтобы он звучал у вас почаще.
9: Хорошо, спасибо. Мы обязательно постараемся выполнить вашу просьбу. Спасибо.
14: Благодарю
9: и удачи.
14: Вас.
9: До свидания.
14: Я с надеждой буду слушать это.
9: До свидания.
14: До свидания.
9: Вот так вот. Здравствуйте. Все, да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
1: Наше почтение.
15: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
15: Скажите, пожалуйста, правда, что вы снимались...
9: Вы имеете в виду Тверской, что ли?
15: Тюма мать сценарий писала.
9: Я что-то не понимаю. Можно поотчетливый?
15: Да нет, просто некоторые товарищи вот, что вы видели вас на экране телевизора в каком-то. Можете
9: объяснить? А вы спрашиваете у Саши или у Саши?
15: Нет, у Саши Лаяшко.
9: Вот как. Ну, видимо, были какие-то. Я, правда, честно говорю, да, в «Утренней звезде» я в конкурсе был.
1: Ну, ты ж крутой теперь. Вот тебе и на газеты не подъедешь теперь.
9: Так. Нет, было, действительно, что-то было. Кстати, вот, видимо, нужно сказать, что мы совместно с Александром также приняли участие. Я не помню, все время забываю название этой программы. Что-то снова...
1: «Новый год нон-стоп».
9: Да, вот, и там будет композиция «Тайм-аут», и моя тоже будет звучать. Вот. У вас снова альбома какого-то?
1: У нас снова, но старая песня. «Буратино» там будет звучать. Mm. Во всей, так сказать, его красе.
9: А у меня вот совершенно новое. Так что, в общем-то, смотрите. Я думаю, вам будет приятно видеть молодые, красивые лица на пыльных экранах ваших этих диапроекторов.
15: Спасибо.
9: Спасибо вам.
15: Детство моего, честно говоря.
9: Сегодня нет. Спасибо. Такой вопрос. Планируете ли вы открыть свой новый сайт в интернете? Подпись «Спасибо, Сплин». А у тебя есть сайт?
1: Это что значит сайт?
9: Ну, вот я страница, хотел узнать.
1: Что ли? Видимо, у нас есть. Но я, к сожалению, не могу сказать. Хотя, в принципе, ты знаешь, я сейчас вот пластиночку нашу разверну, и вполне возможно, что я могу сказать электронный адрес.
9: Ну, посмотри, может, что там сказано.
1: Сейчас скажу. Вот, нет, это не тот. Адрес странички «Тайм-аут».
9: Ты смотри, не дай случайно свой домашний.
1: Не-не-не.
9: Как в прошлый раз.
1: Электронный. Значит, значит, что еще могу сказать? Есть у нас страница по адресу программы «А», там можно найти. А можно найти нас вот здесь, в интернете. Я не знаю, как это правильно читается. Это http://www.apostrof.ru/music/timeout.htm.
9: Вот это как. И есть рэп, кстати.
1: Ну, а я же говорил, что у нас рэп-дуэт. Если бы мы играли какую-то другую музыку, я бы по-другому читал.
9: Вот, кстати, пришло сообщение хорошее. Камерный ансамбль турецкого будет петь 19 числа в проекте «Голоса родных». Это ансамбль канонического импрессионизма
1: «Голоса родных». Ну, видишь, как мы в жилу со, своей, это вот, со своими телефонными разговорами.
9: А, кстати, я тоже так в легкую-то отрекламирую. Да, 19 декабря вот в овальном зале вот этих музыкантов вся энтреприза снова будет концерт «Голоса родных», где будет огромное количество классических... Это будут ремиксы пьес... А, всяких композиторов, угу. Да, подпись «Макароны». Ну, следующий телефонный звонок.
1: Да.
9: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
16: Здравствуйте, я
9: здравствуйте.
16: Здравствуйте. Как здоровье?
9: Вот шалит.
1: Да, ну, не то, чтобы шалит, балуется потихонечку, балуется, да.
16: Это «Эхо Исраэль».
1: Как?
16: Это «Эхо Исраэль».
1: Не, вряд ли это Израиль, это просто «Эхо».
16: А что вы это так похожи?
1: А, да? Ну, мы, значит, стараемся.
16: Ну, спасибо вам за внимание.
9: Пожалуйста. Вам спасибо, бесспорно спасибо. Здравствуйте.
1: Иришка.
9: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
17: Доброй ночи, уважаемый.
9: Здравствуйте.
1: Добрейший.
17: Вот, здрасте нафиг.
1: Здрасте нафиг, дорогой.
17: Во-первых, спасибо Александру за чудесную песню, прозвучавшую вот в начале передачи.
1: Какому?
17: Лаверскому.
1: Ну, вот надо конкретно надо говорить.
17: А вот единственная была песня на русском языке?
1: Нет, нет. Дело было в том, что была одна как раз песня его, а вторая как раз песня моя.
9: Да.
17: А, вот. Да, точно.
1: Вот.
17: Ну, в общем, та тоже хорошая, но она как бы уже старенькая.
1: Да, она не новая. Новенькая. Она не новая.
17: Да. И вот у меня вопрос к Александру.
9: Вот какому?
17: Лаверскому.
9: Ага.
17: Как-то раз зашел разговор в передаче о вашей записи, вот этой пиратской. Музыка в стиле Кин, которая на Горбушке продается.
9: Да, да, был дело, да.
17: Да. Ну вот вы прошлись по ней так очень негативно, что она, дескать, вам не нравится. Но, по-моему, это одна из лучших ваших записей, собственно. Но не в смысле качества звука, а в отношении вот аранжировок всего этого дела.
9: Да, вполне возможно.
17: Вот я хочу спросить просто. Вот у вас в группе такие чудесные музыканты играют. Вы сами.
9: Ага.
17: Замечательный певец. Вот почему бы вам, вашему коллективу, не выпустить пару-троечку концертных альбомов. И нам радость большая, ну и вам, наверное, выгодно.
9: Ну, понимаете, что это сложно технически. Вот Саша не даст соврать, как они писали вот свой этот концертный альбом. Это работа, то есть это не просто пришел и записал концерт. Вот, типа, и все готово.
1: Это сопряжено с большими финансовыми труднее, трудностями.
9: Да, финансовые трудности.
1: Оборудование нужно же везти в зал.
9: Да. Из вот. Зала потом.
1: Из зала потом вести.
17: Ну, можно же один раз сделать.
1: Ну, я не знаю, как вот насчет моего коллеги, сидящего напротив меня, но мы смогли вот такую себе возможность предоставить. Всего лишь один единственный раз у нас есть концертная пластинка одна. Вот, но это...
17: Квачи прилетели, да?
1: Да, квачи прилетели. Это
17: хорошая пластинка.
1: Концерт, да, живой, не монтированный, все как сыграно, так оно, собственно, сведено и выпущено. Но определенные трудности, естественно, есть, это технического порядка, поэтому здесь действительно...
17: Нет, а собраться-то и отыграть можно, в конце концов, и в студии.
9: А смысл тогда?
17: Так... Группой.
9: Это получится
1: нет,
9: не концертный
1: нет,
9: альбом.
1: Нет.
17: Ну, это я понимаю, что уже не концерт,
1: ну, вот мы все
17: скажем так, групповой.
1: Ну, если опять касается нашего коллектива, то мы так и делаем. Собираемся в студии и играем все это дело там. И записываем. Но это совершенно другая энергетика.
17: Ну, а у Александра-то у него альбомы его, Александра Лаевского, не группы Лаевских.
9: Ну, да, да.
17: Там инструменты-то электронные всячески, а не акустические.
9: Ну, у меня потому что происходит сочинительство всей этой байды в студии. Вот в этом вся сложность. То есть,
17: ну, а партитура-то у вас есть? То есть, когда
9: вы
17: в группе
9: что,
17: играете?
9: Уже взрослый человек. Ну, какая партитура? А, когда в группе, конечно.
17: Да.
9: Когда в группе потом музыкант вот, переигрывает это, снимают, у них, конечно, есть.
17: Ну, так можно же все это сыграть в студии?
1: А смысл?
9: Смысл, если это уже записано? Нет, я понял. Будет идея такая, вернее, она уже есть, сделать Greatest Hits, сыгранный вживую, вот, в концертной форме, или, ну, как минимум, вживую. Вот это мы планируем сделать, но тоже пока что есть другие дела. Знаете, вот высадка,
1: ну,
9: высадка,
1: не
9: разгрузка.
1: Сейчас.
9: Не до музыки, понимаете?
17: Уже
9: сейчас.
17: Хорошо.
9: Время трудное. Трудное время.
17: Да.
9: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, классную мы с тобой бутылку поставили. Я даже не обратил внимания вот на Арбате. Тут ты, наверное, не помнишь ничего, да?
1: Когда?
9: позавчера, что ли, тут?
1: Конечно, ничего.
9: Она сейчас стоит тут такая здоровая.
1: Да?
9: Да.
1: Это хорошо.
9: Выросла.
1: А к чему ты это?
9: Да просто что-то в голову вступило. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
18: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
18: А вот такую вторую пластинку, вот грачи прилетели, а то бомбы прилетели, или там стукачи у Дзержинского, или ходоки на финишной прямой.
1: Это кому, спасибо, спасибо. Кому вы предлагаете это записать?
18: Ну, вот вам.
1: Нам. А давайте лучше мы вам предложим записать эту пластинку, и вы принесете на эфир, мы с удовольствием сделаем, значит, презентацию вашей пластинки, вот эти ходоки на финишной прямой вместе с Дзержинским.
9: Да.
1: И вот, и с грачами, и бомбами. Вот. А также мы напишем, значит, одну критическую ругательную статью.
9: А другую очень, хвалебную.
1: А другую хвалебную. В очень, так сказать, солидные издания, мировые. Ну, что это? Например, там в Билборд. Вот, на иностранном языке.
9: Тоже.
1: А в бильярд
9: сходим
1: потом,
9: потом.
1: Будет, после презентации, после банкета будем играть в бильярд.
9: Спасибо.
18: Алло, сон приснился после прошлой передачи. Вот я у негров всех собрал в Москве и спрашиваю, почему у вас кожа черная, у нас белая? Они говорят, а у вас одного слоя не хватает. Вы биологию знаете? Я вообще 2 класса кончил. И ну, меня по форсочкам запускали. Там.
1: Не, ну биология... Ну, спасибо, мы по ботанике специализируемся. Мы же вот ботанические академии заканчивали. Один первую, а другой вторую. Вот, я имею в виду мы с Александром Лаерским.
9: Нет, еще я закончил вот студию лепки имени Сечкина.
1: Ну это правильно. Лепишь, сечешь. Лепишь, сечешь, что лепишь-то да. Вообще? Так, вот. А так мы больше все-таки по растениям. Вот он же говорил, что он разводит эти деревья, а я развожу грибок, который деревья пожирает.
9: Да, так что мы целиком при растениях и при делах. А вы говорите,
1: преимущественно на бабки разводим все это дело.
9: Конечно, преимущество. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
19: Доброй ночи.
9: Доброй ночи.
1: Добрейший.
19: Очень рад вас слышать.
9: Угу.
19: Обоих.
1: Бога.
9: Бога.
19: Ну, главный у меня вопрос такой. Почему передача пропала, где Акакий Назарыч, так сказать, и все остальные квачи принимали непосредственное участие в ежедневной передаче, доставлявшая столько минут, так сказать, приятных поклонникам?
1: Понятно.
9: Спасибо за вопрос.
1: Я не знаю, как на него ответить. Дело в том, что она не пропала, она есть, но она идет на другой радиостанции, скажем так.
9: Да, по средам.
1: По средам, могу время сказать, в 23:00, так что сами понимаете. Покрутите ручку радиоприемника, услышите знакомые голоса и, значит, найдете, если нужно.
9: Да.
1: Программа так и называется «Здрасте, нафиг, квачи прилетели».
9: Я еще раз напомню, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Минаев, один из участников группы «Тайм-аут».
1: Представитель, художественный, да, руководитель и, на секундочку, минуточку внимания, еще и музыкант ансамбля, да, «Тайм-аут», ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут». Вот
9: и мы отвечаем на любые ваши вопросы в
1: каверзные
9: прямом эфире.
1: Желательно, да.
9: 203-19-22 — это телефон прямого эфира.
1: Значит,
9: также,
1: да,
9: пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Мы всегда готовы.
1: Еще хотелось, да, бы только добавить такие вещи. Вот вдруг кто-нибудь только что включился, что мы игнорируем дебильные вопросы.
9: Да.
1: Вот, значит,
9: если, а также те вопросы, которые нам покажутся дебильными.
1: Да. Значит, если ваш вопрос проигнорирован, и, значит, мы вам советуем призадуматься и, так сказать, как ты тогда еще сказал-то?
9: Пойти и сдать повторный анализ.
1: Да. Ну и еще сказать такую вещь. На каверзные вопросы мы будем давать каверзные ответы.
9: А также оставляем свое право не отвечать на вопросы.
1: На любые.
9: На любые.
1: Даже и не дебильные.
9: Да.
1: Все равно задумайтесь.
9: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
20: Здравствуйте. Вот потрясающе, уважаемый Александр. Третий раз к вам дозваниваюсь. Знаешь, теперь вопросик у меня такой к Александру Лаэрцку по поводу программы «Монморанси». Насколько, нет, я понимаю, это названо в честь персонажа произведения «Джером Каджером. Трое в лодке, не считая собаки». А где же у вас Харрис, где же у вас Джордж и другие персонажи этого произведения? Это первый вопрос.
1: Можно я сразу на него отвечу? Просто это не Лаэрский, я знаю историю этой программы.
9: Да, да.
1: Дело в том, что рассказ «Трое в лодке, не считая собаки» был написан после того, как эта программа первый раз вышла в эфир. И вот именно «Монморанси» содран отсюда.
9: Прототип.
1: Да, писателем великим Джеромом, Кайф Джеромом.
20: А второй вопросик такой.
1: Пожалуйста.
20: Значит, замечательный коллектив у вас был в гостях. Это Франц Квартет.
0: Да.
20: И вы вроде сказали, что как-то с ним сотрудничать будете, одну песенку уже спели. Что-то ничего не слышно о вашем сотрудничестве.
0: Ну, понимаете, на все же нужно время. Они тоже люди заняты. То есть дело в том, что то есть, кто там пуделя стрижет, кто ручки полирует, кто памятники чистит от снега. Это же все тоже. То есть люди все при деле сейчас.
20: А еще раз они не смогут появиться в вашем эфире?
0: Смогут.
20: Это же такой замечательный коллектив.
1: А вот я тоже можно в встряну в разговор?
0: Конечно.
20: Пожалуйста.
0: Ну, конечно.
1: Я хотел бы вот вам, так сказать, вопросом на вопрос ответить. Вы говорите, что вы не слышали, что там происходит с творчеством Лаэрского и вот этого коллектива. У меня такой вопрос. А где вы слушали?
20: В смысле, где я слушал? Я и на Горбушке довольно часто появляюсь, и в кинотеатре «Авангард».
1: Нет, это вот вы там смотрите. А вот
20: я
1: где
20: имею
1: вы слушали?
20: На носителях, на CD, на магнитофонных кассетах.
1: Ну, тогда это другое дело.
0: Да,
1: это будет, наверное, выпускаться только на видео.
0: Видимо, на видео. Видимо.
20: Хотя бы.
0: Вот. Ну, мы сразу сообщим же.
1: Но там будет только саундтрек прописан. Там
0: а видеоизображения не будет, конечно. А это и ни к чему.
1: Да.
0: Зачем?
1: Так что вам придется сначала приобрести хай-фай видеомагнитофон и опять же стереофонический телевизор.
0: Или наушников достать.
1: Лучше наушники, да.
20: Ну, всего доброго. Да.
0: До свидания вам, до свидания. 203-19-22. Ну, все ваши вопросы сегодня тут найдут ответы.
1: Я все-таки думаю, что лучше ему купить телевизор. Он дороже. Я к тому, что, ну вот, в предыдущем разговоре. Вот. Потому что наушники стоят намного дешевле, а так, чтобы человек с долги и влез, понимаешь, хоть почувствовал себя как-то неуютно.
0: Но с другой стороны, если он будет в наушниках, то можно за его спиной греметь чем-нибудь, тоже свой плюс. Хлопать там.
1: Ну, тогда пусть купят телевизор с наушниками.
0: Вот это еще лучше. Тогда телевизор
1: с наушниками. И магнитофон хай-фай.
0: Да, совершенно.
1: Ну а куда же без него делать? Или можно, кстати, будет на видеокассетах в монорежиме выпускать. Это саундтрек в монорежиме. Не стерео, то бишь.
0: Ну тогда нужно будет каким-то образом делать тоньше пленку.
1: Тоньше пленку.
0: Тоньше пленку.
1: Правильно. А в другой посторонний шум. А в другой канал посторонний шум, чтобы в другом
0: для сравнения.
1: И чтобы постоянно мешало. Чтобы невозможно было слушать.
0: Чтобы нельзя было отвлечься и расслабиться.
1: Правильно.
0: Потому что расслабление мешает усвояемости.
1: Да, продукта.
0: Расслабляться нельзя.
1: Да.
0: Нужно всегда быть в напряжении.
1: Давай.
0: Пусть шумит.
1: Да. Давай, там, видать, кто-то очень...
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да-да-да.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Саш,
0: да.
2: Хотел поинтересоваться, как продвигается написание твоей сказки? Помнишь, вот ты у Деброва что-то рассказывал?
1: А, это ко мне вопрос, я так понимаю.
2: Да-да-да, Саш, да, к тебе.
1: Ну как, я... закончить я ее, собственно, еще пока не закончил, но она в стадии близкой к завершению, и как только она будет закончена, естественно, я попытаюсь ее издать. Это так, сказка, это имеется в виду про таракана Бобсона. Вот. Будет все это дело издаваться и читаться.
2: Эта сказка безумно понравилась всей семье моей, особенно дочке, представляешь? Умиляет просто.
1: Ну, старался от души.
0: Мало того, я открою маленький секрет, что Александр еще будет ставить кукольный спектакль по этой сказке.
2: Вот это да.
1: В театре Образцова.
0: Да, там таракана Бобсона будут аж 4 артиста исполнять, потому что у него много крыльев разных,
1: да.
0: Этих усов там, 4 человека. Вот так вот, 4 Бобсона.
2: Ну, да. Спасибо, Саш, за мотологию, всего доброго.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо, да. Спасибо.
2: Юрьевскому спасибо.
0: До свидания, до свидания. Ну что, следующий звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Вы как бы угомоните вот этого сверчка. Да-да, нет,
0: да.
1: Это не к вам.
0: Это не вас, да.
21: Здравствуйте, дядя.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
21: Ну вот я звоню по поводу Раста-клуба, я на пейджер перекинул.
1: А что это такое, да?
0: Да.
21: Ну, когда-то была передача, посвященная регги.
1: Значит, это не ко мне вопрос.
21: Да, да.
0: Это да, так вы имеете в виду не Рафт-клуб, а Раста-клуб.
21: Да, да, но там... Потому
1: что Раста такая...
21: Сидит, он не понимает, о чем он там
0: пишет. Я понял.
1: Раста-то мы знаем, что такое.
0: Да, и какая информация?
21: Ну, вот меня интересует. Раньше они были, по-моему, на авиамоторной, а где они теперь?
0: А, этого мы не знаем, извините. Не знаем. Тут и да.
1: Тут
0: да
1: не ничего, до этого. Нам сейчас хорошего. Не до этого. У нас проблем.
0: Да, у нас тут проблем.
1: У нас надо этот дуэт поднимать,
0: дуэт
1: на ноги ставить. Да.
0: Там
1: альбом выпускать. Пускать.
0: Кредит отдавать.
1: Ну,
0: здравствуйте.
1: Брать. Сначала взять надо, да?
0: Вы в прямом эфире, мы полный комнат.
22: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
22: Если вы сейчас выглянете в окно, то вы увидите меня, прицепившуюся к подоконнику студии.
1: Мы это не видим, мы это чувствуем.
22: А, вы меня уже не увидите, я уже падаю.
1: до свидания, молодой человек.
9: Да. Ну все, то есть полетел, что ли?
1: Ну нет, что-то еще это...
9: Кричит. Ну уже слышно вас очень плохо.
1: Алло.
9: Ой, все. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый день.
9: Здравствуйте.
3: Вы знаете... Очень трудно к вам дозвониться.
1: Это популярная радиопередача.
3: Вы понимаете, Александр Минаев,
1: да.
3: Он такой веселейший, что он буквально нашего любимого Александра Лаэртского чуть либо не зашибет. Мы веселим.
1: Да нет, такого не бывает.
3: Ну, я тоже думаю, что Александр Лаэртский напряжется и выдержит.
1: Конечно, выдержит.
3: Он выдержит.
1: Тем более, что я же...
3: Может быть, можно с этого веселья съехать и спеть какую-нибудь песенку, такую грустную и, знаете, душевную.
1: А в чьем исполнении?
3: Ну, конечно, в исполнении гостя.
1: Сейчас сделаем.
3: Если Александр Лаэртский споет, мы тоже будем рады.
1: Сейчас я вам найду песенку.
3: Ну, а вот, может быть, Александр Минаев, ну, найдет что-нибудь грустное.
1: Будет грустное.
3: Такое душесчипательное.
1: Будет грустное.
3: Вот слеза так потечет.
1: И потом высохнет.
3: Ну, соответственно. Привет.
4: Опять приходит осень, когда никто не просит, под ноги листья бросит, дождем холодным

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев. Мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы, причем любые. Также посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Вот пришло сообщение, касаемое песни о лысых.
1: Про лысых. Ну, да. Сегодня она не сможет прозвучать. Я просто не взял эту пластинку, где она записана. Если какие-то вообще из модологического ансамбля интересуют песни, у меня с собой только пластинка, к сожалению, «Жертва научной фантастики». Вот, это наш вроде как последний. И вот оттуда мы сможем что-то... А так вряд ли.
0: Понятно. Расскажите что-нибудь об базедовой болезни и базетизме в частности. Ну, дело в том, что у нас были большие спецпрограммы, посвященные этому тяжкому, ну, явлению, поскольку это не болезнь, а явление. И для этого необходимо присутствие Андрея Орлова, нашего базетолога. Он это сделает гораздо лучше. Александр, можно пожить у вас на радиостанции Дима? Да, Дима, конечно, но для этого вам нужно сдать анализы, собрать все справки и также подписать обязательства о том, что вы не будете тут ходить, потому что убирать некому совершенно.
1: А если анализы у вас будут плохие, вам придется пить козье молоко.
0: Да, или просто выйти вон.
1: Ну, вместе с анализами.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло?
0: Ну, не хотите, не говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
3: Это Коган.
0: Здравствуйте.
3: Который голый завтрак и так далее.
0: Безусловно.
3: Вот. У меня к вам одна просьба. Моя дама уже уснула. Она ждала одну вещь. Вы можете ее поставить?
0: Ну, если она уснула,
1: а вы кого вы спрашиваете?
3: Ну, у вас под рукой есть вещь Rolling Stones?
0: Увы, вот нету.
1: Нет.
0: Под рукой прям нету.
1: Нет.
3: Пожарьте рукой.
0: Господин,
1: ну, шарю,
0: Коган,
1: шарю.
0: Господин Коган, вы, наверное, несколько ошиблись. Дело в том, что мы не выполняем заявок. Для этого есть другие радиостанции. Мы отвечаем на вопросы. Извините, привет жене. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы... Вот, значит, мы вот задавали вопрос по песне про лысых,
1: да.
4: Тайма Аут.
1: Да.
4: Вот, к сожалению, она вот не смогла прозвучать в вашем эфире, нам очень жалко. Мы очень любим вашу программу. Извините, я не поздоровался. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Вот, мы сейчас... самбаню вам.
1: Сам-сам-баню.
4: Отлично. Доброй вам ночи. Ну, как бы я вот хотел бы вам задать, я вот на самом деле зубной техник, вот.
1: Зубы по дешевке предложить хотите?
4: Нет, я хотел бы вам задать вот вопрос, вот что вы думаете по поводу протезирования вообще как бы стоматологического?
0: Хорошо это или плохо?
1: С точки зрения матологии?
0: Спасибо.
1: Вообще это великолепная вещь, протезы, понимаешь? Я бы даже сказал, это заменители органов определенные. Вот что тебе нужно заменить?
0: А я уже...
1: Моментально. Ну вот если обращаться к предыдущему оратору, можно только зубьев тебе в два ряда напротезировать.
0: А у нас же даже была целиком передача, опять же, вернее, программа, вот, что говорит о том, что вы все-таки не постоянный наш радиослушатель. Когда приходил известный стоматолог, я, к сожалению... фамилия его была Геннадий Витальевич Успехов. Вот, он рассказывал о новом методе зубопротезирования. Это когда вставляются вместо зубов клювы птиц, вот, которые очень твердые,
1: нормально.
0: Ноздри отдельно сперва это запломбируется, и потом они... То есть, вот, достаточно...
1: И немецкие пломбы лучше всего использовать.
0: Да,
1: это я как специалист говорю.
0: С бляхой BMW.
1: Да,
0: там
1: да,
0: такие они.
1: Да.
0: Ну,
1: прям
0: любая там.
1: Полный рот.
0: Полный рот.
1: На этих, да.
0: Вот, даже видно. Да.
1: Очень удобно.
0: Также делаются на передних вот резцах рельефы, рельефы родных. Вот, например...
1: Можно инкрустированные сделать.
0: Инкрустированные. А у нас был товарищ один, вот наш хороший, помнишь, да, Гену? Вот тогда вот он улыбался, когда брался замочку уха, у него два передних резца были сделаны в форме кремлевской стены, и загоралась кремлевская звездочка.
1: У него там с батарейками, что ли?
0: Ну, там у него было в ухе какая-то батарейка, потом выбили ему эту байду.
1: Это, наверное, была та самая крона, без которых деревья сейчас вот.
0: Да,
1: без
0: вот,
1: крона,
0: все,
1: без,
0: да. Вот. Ну что же, телефонный звонок. Да. Да, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, ребята.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вы знаете, вы отвечаете на вопросы. Как-то давно был ваш такой материал. Вы помните там про сомиков и про влагалищных ежиков? Вот.
1: У меня
2: не было
1: такого.
2: Я своим знакомым дамам рассказал.
0: Да.
2: Они не поверили. И сказали, что если бы они знали, они бы с удовольствием не спали, послушали. Мне этот материал очень понравился. Вопрос, нельзя ли его повторить, вот ту передачу?
0: Я понял, понял. Вы знаете, как-нибудь в удобное время, я вам это обещаю, сомик, как же он на У назывался, я, к сожалению...
2: Ну, вы помните,
0: да. Ну,
2: о чем?
0: Да. Да. Обязательно, спасибо, спасибо.
2: И вы знаете, да. Еще одно. Вы большие молодцы. Вы, во-первых, классно ведете передачу, и даже вот когда там разыгрывают между собой, когда вот этот, который сейчас звонил, говорил, что ему 70 лет, ну это, конечно, явная понтяра, у него молодой голос.
0: Не, ну это просто наш референт, он в соседней комнате сидит и иногда разбавляет.
2: Вы
0: понимаете,
1: да. Что... Но это... вы в курсе, что вы тоже в соседней комнате...
2: Да, да, я в соседней комнате, но только далеко.
1: Да, далеко в соседней комнате.
0: Далеко.
2: Слушайте, ребята, вы честно большие молодцы, мне... 62 года, я старый бабник.
1: Это очень хорошо.
2: И ценю вашу передачу.
0: Спасибо.
2: Уверяю вас, что вы молодцы.
0: Спасибо.
2: Вы, во-первых, с юмором ведете ее, а потом, вы знаете, на полном серьезе. Это, то есть ваша передача стоит эфира. Здоровья вам, мужики.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: И про сомиков еще раз.
0: Обязательно. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вот на пейджер пришел вопрос к тебе.
1: Я вот, сейчас, тебе, да. Я вот насчет ежиков только могу сказать. Вот, про, это, да здравствует ежини черноземья. Еж, капузный, еж. Капуза, капузе немного жира. Покупайте капузу у товарища Капуздина в Капузино.
0: Пап, что это было?
1: Это про ежей.
0: А, понял. Пишет ли Александр Минаев ортопедическую музыку? Подпись Гусинский.
1: Ну, если надо. Я, в принципе, стал писать на заказ. Я, на социальные заказы я написал 2 песни на заказ. Вот. И если Гусинскому господину очень нужно ортопедическую музыку, сделаем.
0: А как тебе понравилось, вот помнишь, я пел таким высоким женским фальцетом «Солита».
1: А, отлично, ну, да.
0: Лучшая моя работа.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Ну, не хотите, как хотите. Здравствуйте, мы полны
1: вот
0: внимания
1: к вам. Вот мы как раз, вот это и был проигнорированный...
5: Здравствуйте.
1: Да.
0: Да.
5: Меня, кстати, тоже Александр зовут.
1: Вообще трое.
5: Да, да, вот а предыдущий вот референт, да, я так понял.
0: Который
5: да,
0: молчал, да, да вот
1: ну,
0: сорвал.
1: Вы тоже, кстати,
5: нет,
1: референт.
5: Вот перед этим звонил.
0: Ага.
5: Он сказал, что с юмором вы ведете. А почему юмор молчит?
0: А юмор, честное слово, сейчас...
1: Он уже он старенький, раз...
0: нет,
1: он уже спит.
0: На разгрузке он, Саш, на разгрузке.
1: Ну, я просто не хотел на этом акцентировать.
0: Да?
5: Да.
1: Потому что сразу начну спрашивать, что он разгружает.
5: Да ладно, бог с ним. А вот вопрос мне такой интересует.
0: Да, кстати, он скоро будет с ним, судя по его состоянию.
1: Да. Да-да, мы слушаем.
5: У меня один дружок, значит, завел собачку.
0: Ага.
5: Она исключительно человечное питается. Вот что делать? Потому что он вроде убивать-то ее не хочет,
1: ага.
5: А другой пищи пока она, вот, ну, как бы не принимает.
1: Он женатый?
5: Сложно сказать. По-моему, он разведен давно уже.
1: Да? А то я просто хотел это предложить ему к теще в гости сходить.
5: А может быть, это не собачка уже?
1: Ну, не ладно.
0: А мне кажется, что... Вот я... Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот если бы вы на пейджер это сообщение прислали, мы бы на него не откликнулись.
1: Проигнорировали. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Я одессит из Еревана. Здрасте.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
6: Я в секс-шопе побывал и там узнал, что уважаемых в народе педерастов сегодня величают гиперсексуал. А знаете ли вы, что этот самый гипер распространяет сифилис и триппер? И ежели он с вами переспит, то запросто получите вы спит.
1: Это я... вряд ли.
0: Этого мы не допустим.
6: Я одессит с Азербайджана, здрасте. И я узнал, что в Западной Европе тот может называться педерастом, кто побывал хотя бы разочек в шопе. Ах, наконец-то по разврату догнали все же мы Европу. И за умеренную плату возможно сдать в аренду что-то.
1: Отлично. Да,
0: спасибо.
1: Да.
0: Спасибо. Ну, кстати, я объявление можно сделать небольшое? В наш секс-шоп, который называется так же, как и наша программа, Монмаранси, поступила новая партия поросячьих хвостиков. Так что всех туда милости просим, пока она хватит на всех.
1: А я вот про гиперсексуалов хотел сказать.
0: Давай.
1: Это, значит, происходит слово от слова гиперболоид. Вот. Только тот лоид... Понимаешь? А этот совершенно не лоид.
0: Ага. Вот тут вопрос тебе на коробочку, пейджер. Следующее. Знаком ли вам новый музыкальный стиль глумкор? Поясню, это почти то, что делаете вы.
1: Да, ну в таком случае знаком, если это почти что. А я думал, это когда, знаешь, там корреспонденты глумятся, глумкор.
0: Да. Глумление.
1: Глумление над корреспондентами, скажем так. Да, знаком, потому что мы этим постоянно занимаемся. Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Кузьма, ты наверняка слушаешь этих двух шутников, позвони мне домой. Спасибо за эфир.
1: Пожалуйста.
0: Да. Слушай, а почему бы нам не открыть пейджинговую компанию?
1: Не надо. Не надо. Надо нам какую-то другую компанию это открывать. Потому что, ты знаешь, я бы, если бы человек, допустим, не повесил трубку вовремя, я бы, наверное, ему за вот такую гениальную мысль, потому что очень хорошая мысль, я бы, наверное, ему даже какой-то приз бы от себя вручил. Но... Не складывается у него с призом, потому что...
0: Торопливый он наш.
1: А ну, готов что-то... был, потому что... Ну, меня порадовало вот
0: меня
1: это.
0: Меня тоже.
1: Что-то.
0: Хорошая
1: да.
0: фишка.
1: Да.
0: 203-19-22. Ну, учтите, что бомба попадает в одну воронку один раз.
1: Да, дважды. Один раз, дважды, один раз.
0: Я понял, почему я это
1: ну,
0: скажу.
1: Что, все, призы мы просто не дадим больше уже никому. Да, кто вот второй раз, если даже будет перезванивать этот же человек и говорить, дайте приз, шикарный у меня приз, я его тебе отдам.
0: Давай.
1: Вот. Нет, на самом деле, ну я же вот обещал тогда принести.
0: Да, все,
1: вот.
0: Да.
1: Ну нет, не дам. У меня уже теперь жаба задушит. Надо было сразу.
0: Да. Сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Вот, я смотрю, это все на стакан напрашивается, все звонят.
1: Конечно, все выжрать охота.
8: Конечно, а вам председатель не нужен?
1: Да, смотря чего.
8: Ну, компании.
1: Председатель, ну мы сами здесь начальники неплохие.
8: Ну вот когда я Лениным-то был, я же сидел за плату за тройную.
1: Ну,
8: да.
1: Это хорошо.
8: А когда на воле, так платят.
1: Нет, я боюсь, что, наверное, к нам...
0: Спасибо,
1: мы сами
0: спасибо.
1: За тройную плату отсидим.
0: Спасибо, спасибо. Да, слушай, как все-таки, конечно, вот экологическая обстановка меня начинает тревожить, ты знаешь.
1: Ну ничего, потревожить немножко. Да, поматросит и бросит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Я все боялся, что не туда попаду.
0: А ну, вот если бы вы попали не туда, вот что бы вы делали? Вот представьте себе, что вы попали не туда, а в квартиру.
9: Вот именно.
0: Да, и что ну, что бы было страшного? Да ничего страшного.
9: А вы до которого часа будете?
0: Вы имеете торговать до которого?
9: Да.
0: Круглосуточная торговля у нас.
9: Спасибо.
0: До последнего клиента.
9: Спасибо.
0: До свидания.
1: Да.
0: Бомба такая в окно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Спасибо, Сергей. Доброй ночи.
0: Пожалуйста,
1: Вить.
10: Алло.
0: Да, Вить.
10: Вы знаете, мне никому не хочется передавать привет. Вот, и не спрашивать

0: А я напоминаю вам, что в Москве 2 часа ночи, и в прямом эфире программы «Монморанси» мы с Александром Минаевым, участником группы «Тайм-аут», отвечаем на ваши вопросы, причем на любые вопросы, связанные не только с музыкой, даже лучше, если они не связаны с музыкой, в прямом эфире по телефону 203-19-22 или посредством устройства, именуемого пейджер, 956-32-32, и ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А также слушаем разную музыку. Например, только что пел Фрэнк Заппа. Ну что, поднимаем свисток.
1: Да, естественно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, нафиг.
1: Здравствуйте. Добрейший вечерок.
2: Я бы вот хотел бы передать вот заявочку, вот как бы вот из того диска, который у вас есть, «Жертвы научной фантастики», передайте нам наименную песню, пожалуйста, если вам не трудно.
1: Ну, давайте не сразу мы ее поставим.
2: Конечно.
0: А мы запомнили ее.
2: Да. Вот, и еще как бы такой вот, я хотел бы вам прочитать стишок один, у меня друг есть один. Вот. Ну, стишок, я не знаю, как вот на ваше мнение.
1: А длинный?
2: Нет, не длинный, он очень короткий.
1: Это уже хорошо.
2: Вот, слушайте. Я негров с детства не люблю, и убивать их буду. Достану бомбу, пулемет и нож большой добуду. Поймаю негра поутру и сразу расстреляю. А если жалко вам его, и вам накостыляю. Как вам вот такой вот стишок?
1: Стих хороший, но очень кровожадный.
2: Ну, да, есть немного.
1: Я все-таки сторонник более каких-то мирных таких стихов, там, про ежей, например, ну, про кого там еще?
2: Про влагалищных?
1: Ну, и про них тоже, очень тоже такая занятная.
0: Про ногти, например.
1: Еще там? Ну, про кукушек разнообразных. Так.
0: В общем, про животных.
1: Про животных, да.
2: А, понятно. Вот вы знаете, у меня тут девушка моя рвет трубку, она тоже вам хочет задать один вопросик, если не трудно, выслушайте.
1: Любой каприз.
0: Любой. Не, ну не всякий.
1: Почти любой.
3: Алло.
0: Да-да. Рассказывайте.
3: Здрасте.
1: Здрасте.
3: У меня вот тут один вопрос такой. Значит, мы сидим,
1: кому?
3: Пиво.
1: А,
3: нам
1: пиво.
3: Пришел друг.
1: Так.
3: И вот мы думаем, заняться ли нам любовью втроем.
1: А, ну, вы знаете...
0: Если друг не животное, да, то займитесь.
1: А друг-то сам вообще не против? Вы друга-то хоть спросили?
3: А друг стесняется-то, я думаю, что он не против.
1: Ну, займитесь сначала вдвоем, а он потом, когда раскрепостится, к вам присоединится. Я
0: спасибо.
1: Так думаю, что так, да. Будет сначала это, парные выступления, а потом групповые.
3: Ага.
0: Вот так. Спасибо вам.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Удачи.
1: Я рад, что смог это как-то помочь, разрешить эту ситуацию.
0: Да, щекотливую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывайте.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Ночь.
4: Можно вас вопрос?
0: Вас вопрос,
1: можно.
0: Давайте.
4: Такой вопрос у меня, как жить дальше?
0: Ну, спасибо, как? Спасибо, хороший вопрос.
1: Можем, значит, что я могу посоветовать для себя? Желательно жить регулярно дальше. Чем вообще размереннее будет и регулярнее ваша жизнь, тем дольше вы сможете ею жить. Скажем так.
0: А еще лучше, например, вот чего-то ждать. Ну, к примеру, если ждать особо нечего, то можно ждать, пока сойдет снег.
1: У моря погоды очень хорошо ждать.
0: Да, или у моря погода, то же самое.
1: Так добраться что... надо сначала до моря, потом ждать. Как завернул.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Такой вопрос.
0: Да.
5: Сколько может тушка... средневзвешенная, на 60 кг произвести в день кнаков.
0: 60 килограмм тушки?
5: Да.
0: А возраст тушки обязательно? Возраст.
5: Около 60 лет. Сколько она весит, только ей лет.
1: Ага, логично. Значит, там спасибо. Килограмм в год.
0: Спасибо.
1: Значит, сколько может кнаков это отложить, я так понимаю. Это уже чисто по моей специальности.
0: Безусловно.
1: Значит, я насчет разведения и... откладывание кнаков, значит, что я могу заметить? Дело в том, что, дорогие друзья, кнаки надо откладывать в строго определенное время и в строго определенном месте. На Квачином, естественно, побережье. Значит, что еще хотел сказать? Что кнаки надо откладывать кучками. Два – это не кучка, три – это кучка. Говорят, два ореха – это не куча, а три ореха уже куча. То же самое и с кнаками. Значит, дело в том, что 60-килограммовая тушка вообще кнаков не может откладывать, если так вот, положа руку на сердце сказать. Но если вам очень хочется, то еще раз могу сказать, что в строго определенное время, сколько она сможет, столько она и отложит. А вообще этим занимаются квачи, откладыванием кнаков.
0: А вот все-таки, что касается возрастного ценза, то

0: 60 лет для 60-килограммовой тушки, это уже такой как бы кнаковый климакс, как и.
1: Ну, может,
0: по идее,
1: ты знаешь, я все-таки больше по квачам специализируюсь, по тушкам я, не знаю.
0: Да, ну ладно.
1: Да, ты меня насчет климакса поставил в тупик.
0: Приветствуется ли ножной скреб близлежащих кнаков в большую кучу, или все-таки это запрещено?
1: Скреб или сгреб?
0: Сгреб.
1: Сгреб, это да. Значит, когда сгребаешь.
0: Сгребал.
1: Чужие.
0: Все подряд.
1: Конечно, приветствуется. Это вообще хорошо. Мы приветствуем, ну что, значит, подхалимство очень, это взяточничество, очень хорошие вещи. Значит, что мы еще приветствуем? Украл, выпил в тюрьму. Вот, это
0: лоббирование.
1: Хорошо. Да, это тоже нам подходит. Никому помогать не надо. Вот это вот примерно тезисы такие.
0: Мне это нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да-да-да, говорите.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Александр. Пятый раз дозвонились, но такого ни разу не было. Я вот тут кроссвордик еще подразгадываю. Тут вопрос. Девушка, вступающая в жизнь, полная приключений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв, предпоследнее Т. Не поможете?
1: Предпоследнее какое?
2: Т, предпоследнее всего, букв 7. Задание еще раз повторю. Девушка, вступающая в жизнь, полная приключений.
1: Я другое слово знаю. Оно для кроссворда, наверное, не подойдет.
0: Вряд ли.
1: Вот. А так...
2: Предпоследний ты, а не третий сзади, еще раз напоминает.
1: Так это, для нас это одно и то же. Что третий сзади, что предпоследний. Это, в принципе, то же самое.
0: Что сверху вниз, что
1: снизу вбок.
0: Да,
2: наверное. 7 букв, а не 3.
1: Ну, а как вы хотели?
0: Так нет, нам все равно, хоть 5.
1: Нам-то что?
0: Да. Это же вы кроссворд разгадываете.
1: Мы.
0: Да, что?
1: А вообще я бы рекомендовал уже, наверное, пора спать, ложиться. Время.
0: Да, да.
1: 02:11:33. Вот.
0: Это что сейчас
1: это
0: было?
1: Это я время
0: а,
1: такое.
0: А, время, да, что такое.
1: Да, я по-своему.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Да.
3: Вот, вы знаете, у вас великолепная программа сегодня.
1: Мы стараемся со страшной силой.
3: Спасибо огромное. Вот я хотел бы задать вопрос Александру.
1: Какому?
3: Не Лаерскому, Минаеву.
1: Да.
3: Вот, вы не можете рассказать про свою работу на СНС? У вас было квачи, прилетели, если не ошибаюсь.
1: Да. Ну,
0: спасибо.
3: Как там работалось?
1: Ну, как работалось? Работалось хорошо и весело. Программа была, называлась «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». И что еще? Ну, в 92-м году на соискании Золотого Остапа выдвигалась эта программа как самая юмористическая радиопрограмма. Потом при переходе СНС на частоты FM она прекратила свое существование. Так что мы к развалу радиостанции никакого отношения не имеем. Со Стасом Наминым у нас добрые, хорошие отношения по сей день. И, кстати, по сей день, я вот уже говорил, сохранилась программа «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Она идет на одной из московских радиостанций в диапазоне FM. Каждую среду в 23:00, если вы покрутите ручку настройки вашего радиоприемника, услышите знакомый голос мой и Гагея Сикорского-Конченого, мы сейчас с ним ведем программу, то вы, естественно, сможете все мотологическое, значит, все мотологические новости последние слушать. Так что добро пожаловать.
0: Александр спрашивает нас посредством пейджера, это ко мне вопрос. Угу. Подарите ли вы Александру по окончании вашей встречи цветы, подпись Леонид Цупак? Видите ли, Леонид, дело в том, что у нас по-дружески так принято дарить только полезные предметы.
1: Деревья.
0: Деревья, например, да. Вот я, например, подарил Александру щеточку для сметания со стола хлебных крошек. Но
1: да.
0: Очень красивую.
1: Да.
0: В жельской росписи.
1: Ну,
0: и подносик к ней.
1: Да, да. А я ему хлебные крошки подарил.
0: Да.
1: Для, вот, потому что у него две щеточки было.
0: Да. Вот так что мы... Вот. Предметы должны быть полезные и занятные.
1: Угу.
0: Вот в чем дело. Чтобы хотя бы минут 10 можно было как-то...
1: Чем
0: вот,
1: заняться.
0: Да, чем...
1: А еще этой щеточкой можно зубы чистить.
0: Ну, очень осторожно.
1: Причем не себе.
0: А, тогда можно нормально.
1: Да, нормально чистить, да, это не себе. Это, ну, допустим, кому надо почистить, и как начистил зубы ей к жельской щеткой.
0: Получится улыбка широкая.
1: Улыбка будет, да, да, до ушей, и рот до ушей, хоть завязочки пришей. Вот так вот.
0: Я чихнул.
1: Да это мне, собственно, все равно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, рассказывайте, уважаемый.
4: Я с большим удовольствием слушаю ваши передачи, ну, так, пару лет. Вы знаете, вы напоминаете мне мою молодость. Ну, это где-то порядка 40 лет тому назад. Я был молодой.
0: Uh-huh.
4: И я вспоминаю, знаете, я учился в институте, у нас был такой преподаватель сопромата.
1: Я проходил сопромат.
4: Жуткий предмет. Хорошая наука.
0: Жуткая наука.
4: Ну, жуткая, но тем не менее очень интересно.
0: Полезная наука.
4: О.
1: Она нам очень в матологии помогает.
0: Да. А нам в разгрузке.
4: Вот матология, разгрузка, все. Я, знаете, почему вспомнил? У нас, он всегда так говорил, когда мы ему так мозги, значит, пытались закомпасировать. Он слушал, никогда не возражал. Потом говорит, сам дурак, из меня дурака делаешь. И вот когда я слушаю вашу передачу, я вспоминаю этого преподавателя. Сам дурак, из нас дураков делаете.
1: Но получается?
4: У вас?
1: Да.
4: Не-а.
1: Ну и хорошо.
4: Вот то, что вы дураки, получается, а то, что из нас сделать, не-а.
1: Так мы же гордимся этим. Мы же гордимся этим. Великий Травладнор Петрович Пуздой говорил, я дурак, этим горжусь.
4: Ну, вот гордитесь.
0: Вот. Ну, так, спасибо, спасибо.
4: Делаете.
0: Спасибо вам. Ну, вообще,
1: да, собственно, самоцель-то и не была из кого-то делать дурака.
0: Нет,
1: главное себя выказать в неприглядном виде.
0: Нет, вообще тут даже ситуация в том, что встретились три человека, которые изучали сопромат. По-моему, ну, это уже говорит о многом.
1: Это
0: да.
1: Уже, да, диагноз,
0: да, диагноз
1: одинаковый.
0: Да. Просто один из нас этот диагноз не признает. Значит, самая тяжелая симптоматика уже. Тут нужно вам, уважаемые, насторожиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. Говорить,
5: приятно. Пап. Доброй ночи вам.
0: Здравствуйте.
5: Александра.
1: Да.
5: Очень прекрасные люди, понимающие людей. И я хотел бы ответить вот человеку, который Александр звонил, как жить дальше.
0: Да-да.
5: Хотел бы предложить, играй в хоккей вместе с Чубайсом в одной пятерке или в одной шестерке.
1: В шестерке лучше.
5: Ага.
0: А, спасибо. Хорошая, кстати,
1: все,
0: тоже.
1: Все, да. Возьмем
0: лучше,
1: на вооружение.
0: Лучше-то одевать коньки-снегурки. А то можно упасть и ушибиться.
1: Гаги
0: знаешь,
1: очень
0: такие,
1: хорошо,
0: такие
1: я знаю.
0: Кругленькие.
1: На валенки прикручивают веревочки.
0: Да. Замечательно. По-моему, сейчас они уже не производятся.
1: Они просто не модные.
0: Не модные. Если у кого есть,
1: если ты в снегурках сейчас на улицу выйдешь, тебя не примут.
0: Не поймут.
1: Ты в крутую тусовку не войдешь. Рейв танцевать не будешь?
0: Не буду.
1: В снегурках рейвы не танцуют.
0: Саша, это, видимо, уже меня спрашивают, как передать вам кассету с демо-записью?
1: Вашей, причем.
0: Да, да.
1: С вашими новыми песнями.
0: С вашими новыми песнями. И куда привезти Вася Кустов? Вася, подвози эту кассету на Новый Арбат, дом 11. Точный адрес: улица Новый Арбат, дом 11. На входе позвонишь наверх, там скажешь на «Эхо Москвы». Вот, и тебе, в общем-то, передадут там все, чего надо. Либо просто почтой посылай. Сейчас назову адрес: 121-203, Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, программа «Монморанси». Так что все посылайте сюда. Деньги тоже.
1: Шлите, да.
0: Шлите деньги.
1: У меня к тебе вопрос. Можно
0: давай,
1: задать?
0: Давай.
1: Почему ты, когда говорил про адрес, бил себя по голове?
0: Это потому что у меня там выпирает шишка. А дело в том, что лучшая борьба. Ну, ты же видел, когда я заходил сюда, как я сильно стукнулся.
1: Ну да. Мне кажется, что даже ты специально стукнул.
0: И, безусловно.
1: Ну, вот.
0: И я удивился, что ты этого не сделал, хотя знал, что это, в общем-то, знак приличия определенного при входе сюда.
1: Ну, я же неприличный человек.
0: А,
1: я талантливый, но, понимаешь, талантлив, что еще, скромен, приятный собеседник, но неприличный.
0: Тут вот спрашивают, какое это самое, но это тебе не важно, знаете, да? Лучше в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас...
1: Ой-ой-ой. Вот так вот, ага, вы нас.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
0: Здравствуйте.
6: Вот, у меня, значит, два таких вопроса, связанные с наступающими новыми годами.
0: Значит,
6: первый вопрос, Акакий Назарыч.
0: Слушаю.
6: Могли бы вы рассказать об истории матологического Нового года и ответить на такой вопрос. Существует ли новый старый матологический год? Ну, как обычный праздник существует.
1: Ну, естественно, да.
6: Вот. И, значит, вопрос к Александру Лаэртскому.
0: Да.
6: Александр, не могли бы вы, значит, рассказать о такой вещи? То есть года где-то два назад у вас под Новый год была, значит, был такой проект, как бы в каждом доме выставлять себя и, значит, соведущих программ на Маранте, видите, там елки, сугробы и так далее.
0: Да.
6: Вот. Будет ли это проводиться в этом году?
0: Понятно, спасибо. Ну, я думаю, сперва, наверное, Александр, да, ты.
1: Ну, хорошо. Значит, там история мотологических новых годов, да? Мотологические новые года, как известно, встречаются не первый раз в этом году. Эта история довольно-таки длинная, долгая. И сразу на два буду вопроса отвечать. Там был вопрос про старый новый мотологический Новый год. Все дело в том, что вот сейчас в декабре мы и будем отмечать старый новый мотологический Новый год, который мы отмечаем по просьбам трудящихся. Дело в том, что обычный мотологический Новый год, он наступает 23 июня. А это по старому стилю, вот он по старому стилю плавающий. Если, дай бог памяти, в позапрошлом году у нас был 20 октября Новый год, мотологический, подчеркиваю, значит, в прошлом году, по-моему, 28 ноября, в этом году он, получается, выпадает у нас на 12 декабря. Это плавающий мотологический Новый год, но он старый, по старому стилю. И, опять же, по просьбам трудящихся, так как отметить широко и массово летом не получается, вот эти самые трудящиеся, которые просят, они разъезжаются в разные стороны, значит, греться на солнышке, вот, а потом осенью приезжать. Поэтому мы это дело делаем либо в самом начале зимы, либо осенью. Я думаю, что я правильно изложил. Могу просто про атрибуты сказать, как
0: вот
1: надо вообще
0: важно,
1: встречать.
0: Это важно.
1: Значит, наряжается лимонное дерево разнообразными, причем елочными украшениями. Вместо конфетти используется рыбья чешуя. Так что это очень удобно. Желательно рыбу брать типа леща, покрупнее. Правда, я не люблю лещи, они невкусные и костлявые, но чешуя у них отменная.
0: А можно от соленой взять?
1: Ну, она...
0: Сухая, нормальная будет.
1: Ну, ты такая... знаешь, ну, можно от соленой, конечно, можно. Голь на выдумке хитра, скажем.
0: Нет,
1: так.
0: Нет, просто нам сейчас пришла, вот мы сейчас растаможку делаем.
1: Вот,
0: как
1: рыба,
0: раз вагон
1: это
0: соленый.
1: Как к новогодним, да, мотологическим праздникам.
0: Да, так что...
1: Вот, это хорошо. Ну и вместо шампанского используются напитки сильно газированные, типа пива, но не пиво. Вот мы сейчас, кстати, выпустили мотологический «Эль», «Тайм-аут» называется. И вот на Новом году она, собственно, и будет. Эти напитки при открытии бутылки фактически вся она выливается.
0: Это хорошо.
1: Вот. И выпить-то, собственно, ничего не остается, зато грязи полная квартира.
0: Вот, и приятно очень.
1: И желательно справлять мотологический Новый год в комнату какой-нибудь ковер с длинным ворсом, либо что-то звериные шкуры тоже с длинным мехом накидать, для того, чтобы как можно сильнее втоптать рыбью чешую в этот
0: ковер.
1: А можно
0: ведь обложиться вот такими длинношерстными персами, кошками?
1: Они живые.
0: Живые, да. Я
1: что-то или
0: не подумал.
1: Если убить их и
0: перед
1: съесть.
0: Этим.
1: Да.
0: Перед этим.
1: Кошек убить, съесть, а шкуры разложить на полу.
0: И ну, потом... это как пример. Вот,
1: ну
0: добавил,
1: да, а потом, да, когда... Да. Дело в том, что когда потом все это дело сметаешь месяца через два, знаешь, и находишь, что там, то здесь опять чешую, у тебя сразу приятные воспоминания в мозгу возникают. О, типа, да мы же полгода назад отмечали Новый год, а чешуя до сих пор на полу прилипла, знаешь.
0: Светлые воспоминания.
1: Да. Так что вот, все, я думаю, ответил.
0: Уважаемый, пригласите меня к вам на эфир, я работаю на БЦО, это очень обширная тема, ну, видите ли...
1: А что это такое? Я вот...
0: Ну, во-первых, мы должны проконсультироваться, что это и не
1: может
0: будет ли
1: быть,
0: главное...
1: мы что-то такое сказали сейчас в эфир, что это просто...
0: Что вообще беда.
1: Да. Ты
0: мы
1: думаешь,
0: отмотаем
1: ты
0: сейчас назад.
1: Еще раз думаешь.
0: Ты отмотай пленку назад. И
1: мотай.
0: Все, режь с этого. Все, вот тут. Все, ничего не было. Вот видишь,
1: да.
0: Вот видишь, все нормально. Да. Что касается выставления себя там на окна и так далее. Дело в том, что у нас умер человек-сугроб. Который является неотъемлемой частью...
1: Растаял.
0: В общем, получилось, да. Поэтому свободна должность новогоднего человека-сугроба. Если, в общем-то, у кого-то есть желание, звоните, приходите, пишите. Вот. Потому что одна елка, она вот, ну, не может прийти без человека-сугроба в дом, логично.
1: Ну, смысл тогда.
0: Смысл просто.
1: Я же говорю, что три ореха — это куча, а два — не куча. Ну, понимаешь, да. Даже два сапога — пара. сугроб и елка. День прекрасный, еще ты дремлешь, друг прелестный.
0: Да.
1: Понимаешь, там все взаимосвязано. Вставай, красавица, ёкси-мокси.
0: А если, понимаешь, без сугроба, так никуда.
1: Ну куда?
0: Как
1: и не упасть, и не упасть в него лицом.
0: И не пописать на него, что, конечно, в общем, тоже иногда
1: желтые
0: важно.
1: Желтые пятна остаются, красота. Да, очень.
0: Вот. Но, в принципе, мы найдем замену, то есть мы будем все-таки катать снежных баб повсюду. Катать и рушить, катать и рушить. Итак,
1: накатал побольше, потом порушил. У меня трактат есть примерно на эту тему.
0: А можешь вызвать?
1: Ну, ты знаешь, у меня нет с собой, я на память так примерно.
0: Конечно, по-моему.
1: Значит, сейчас. Трактат называется «Если бы я был жуком-короедом». Если бы я был жуком-короедом, я бы грыз кору, грыз побольше, а потом бы ее ел. Я бы ее ел долго, облизываясь, чавкая, брызгая слюной. Я ел бы ее до блевотни, до одури. Нагрыз бы побольше, а потом бы всю ее съел. Да, жалко, что я не жук-короед.
0: Да.
1: Это вкратце. Он на самом деле намного длиннее.
0: Ну, по крайней мере, очень аппетитное. Очень аппетитное. То есть я советую, когда мы откроем ресторан «Пищеблок» с казино в Име, который будет работать круглосуточно, вот там повесить это на красивой деревянной досочке.
1: Да, мало того. Я, значит, сейчас, опять же, на одной из радиостанций в программе «Здрасте, нафиг, квачи прилетели», открыл рубрику о невкусной и нездоровой пище. И несколько рецептов там зачитал. Так что, ну там, да, я сейчас на память тяжело вспомнить, но там типа того, что, например, железнодорожная путейская, это гравий с железнодорожными костылями, тертые шпалы, приправленные криозотом. Знаешь, вот такие вот блюда. Или суп навозно-торфяной протертый. Вот такие вот дела. Я тебе могу просто эти рецепты дать, и желающие просто могут отведать.
0: Безусловно.
1: На кухне.
0: Безусловно,
1: приличной,
0: потому что я тоже интересуюсь.
1: Невкусный, нездоровый.
0: Но вот буквально вчера я почивал людей влагоприемными катышками.
1: Очень тоже замечательные
0: вещи. Очень замечательные пищи.
1: Да.
0: Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня участник стоматологической группы «Тайм-аут» Александр Минаев, и мы стараемся отвечать на все ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите.
7: Алло,
0: пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: У меня к вам такой вопрос. У меня под окном иногда члены правительства собираются и поют песни, козла забивают.
1: Угу.
7: Пробовали звать милицию, они приезжают, подъедут.
1: А что, хулиганят?
0: Орут.
7: А вот вообще козла забивают там, рыба орут.
1: А сколько же у них козлов-то? Что же они их постоянно, что ли, забивают?
7: Вот не знаю. Милиции.
0: Вы знаете, дело в том, спасибо.
1: Значит, вы скажите сейчас адрес, мы займемся этой проблемой.
0: Ну, даже более того, я хочу сказать отдельно. Дело в том, что для... Вы говорите, члены правительства, да?
7: Ну, а как же?
0: Да, то есть, понятно. Дело в том, что для всех членов, ну, правительств всяческих, все вот эти приблуды, да, вот игральные, кости игральные, домино,
1: козлы,
0: бильярдные шары, это все живые предметы. Например, неоднократно на приемах в стенах Кремля я наблюдал, что там такие: «Ой, бля! Ой!» Я думаю, что такое? Это шары орут бильярдные, как они бьют. Также орут и доминошки вот эти, как они козла забивают.
1: Ну, конечно.
0: Все. Поэтому все это нужно
1: козлы
0: в Гринпис.
1: Сами орут, знаешь как?
0: В Гринпис. Только в Гринпис обращаться.
1: Да, но адрес вы свой оставьте.
0: Адрес вы свой.
1: Мы проверим, да, мы проверим паспортные данные.
0: Но мы издалека проверим, мы так не будем.
1: Мы не больно проверим, да.
0: Мы так издалека посмотрим, если что, мы как будто...
1: Мы и не мы.
0: А может, не будем проверять. Ну,
1: нет, ну надо сказать, что мы проверим,
0: а
1: сами проверять ничего не будем.
0: Правильно, да, что-то я...
1: Ну, адрес вы оставьте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Алло.
0: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Молодые люди, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с Нового года повременная оплата за разговоры по телефону будет?
1: Думаю. Вы знаете, да, мы вообще считаем, что давно пора вводить, потому что очень много людей, которые трепятся просто так по телефону, бестолку, занимают телефонные линии. А тут иногда звонишь кому-нибудь и дозвониться не можешь. Я не знаю, мы будем ставить вопрос о поднятии, будем поднимать этот вопрос о того, чтобы взималась плата.
0: Да, вот тут очень хорошее сообщение. Я просто, извини, пропустил телегу.
1: Да.
0: Я тоже за деньги. Чем больше денег, тем лучше. Да, вот хороший вопрос. Уважаемый Александр, у каждой популярной группы есть только один хит. Не могли бы вы завтра предложить в Комитете по культуре, ну, ты знаешь, что я там гость всегда, да, в Комитете по культуре назвать группу по названию хита. Например, «Иванушки», группа «Тучи». Подпись Татьяна Буланова. Ну, в таком случае, вот у группы «Тайм-аут» вот, например, ну, берем любую песню, где там, ну, где у тебя там, давай.
1: Какую,
0: вот,
1: нашу, да?
0: Да, ну, давай,
1: а,
0: вот,
1: на
0: ну,
1: тебе,
0: давай.
1: Да.
0: То есть переименовывается тогда «Тайм-аут», например, в «Буратино»,
1: нет,
0: либо группа,
1: ну, у нас,
0: «Буратино».
1: Понимаешь, у нас уже есть, мы, в принципе, ты уже переименовались, только «Флегматичные шары» у нас коллектив называется. Вот, «Флегматичные шары». Но дело в том, что никак не можем мы перепечатать. Надо же сейчас...
0: Всё, вынуть тираж весь.
1: Да, надо сейчас, понимаешь, какая штука.
0: Пленки вывести.
1: Этот, как он называется-то? Надо сейчас организовать сбор носителей, ну, в смысле, компактов, ну, да, и кассет уже проданных.
0: И азимых,
1: у людей.
0: Азимых, да, тоже, потому что они мычат уже.
1: Вот. А мы будем что делать? Собирать наши пластинки, уже проданные у народа. Вот. Переделывать обложки и по новой им продавать. Да, поэтому вот скоро будет.
0: А за эти деньги, естественно, никакие возвращаться не должны.
1: Нет, нет, нет, все, да. Мы же...
0: То есть по новой продаже будет.
1: Да. Ну, в смысле, как по новой продаже? Мы будем брать адреса у тех людей. Mm-hmm. Просто на дом им будут привозить, и они будут оплачивать транспортные расходы и полиграфические. Да. Все это
0: а будет. Я думаю, что еще пусть и кружок тоже за сохранность, ведь складское помещение,
1: ну,
0: там
1: пока... Нет, там есть... будут все накладные расходы будут
0: учитывать. Вот это важно, да. То есть ты, главное, вот это не проворонишь.
1: Да нет,
0: этот,
1: ну, за
0: момент,
1: что.
0: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
9: А хотел бы вот сразу вопрос двум Александрам.
0: А извините, я, кстати, сразу должен перед вами извиниться, потому что, когда мы начинали наш с вами разговор, я сказал 23-е, а уже 30-е.
9: А, ну ничего, я первый тогда.
0: Угу.
9: Вот, скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к рекламным роликам вообще? Какие вот у вас любимые рекламные ролики? И не отказались бы ли вы, вот особенно Минаев Александр, сняться в рекламном ролике? И в каком?
0: Спасибо. Спасибо.
1: Ну я в любом ролике могу сняться. Естественно, сами понимаете, не просто так.
0: А снялся бы ты, извини за нескромность, в ролике вот новой женской прокладки.
1: Ну а что? Только не в роли прокладки самой. Хотя можно и подумать. Это все зависит от гонорара.
0: Вот да.
1: Это все зависит от гонорара.
0: Нет, просто так. То есть она вот эту байду раскладывает, там капают этой штукой, там что-то отдирает.
1: Меня раскладывает, да?
0: Нет, а там потом вот эту байду отдирает, там твое урубающееся лицо.
1: Здрасте, нафиг, как мочи прилетели. И уже ничего у нее не будет течь после того, когда и прокладка такую телегу прогонит.
0: Моя самая любимая реклама — это вот такие слюнявые, значит, создания ездят на деревянных лошадках, ковбои. Утверждают, что они ковбои. Я записал ее себе на кассету в лонгплей на 4-часовую.
1: Угу.
0: По кругу. Склеила она по кругу, у меня
1: ясно,
0: постоянно идет. Да.
1: Вот. А вообще я
0: бы хотел быть одним из них. Просто...
1: Ковбоем? Или лошадкой деревянной?
0: Едут они, и вдруг выезжаю я.
1: Да,
0: есть, типа, опа!
1: Да, это вот стоит. Да.
0: Все зависит от гонорара, конечно.
1: Да.
0: Все от гонорара. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Алло.
0: Алло.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Привет.
1: Привет.
10: Да. Как вы относитесь к хирургии?
1: Ну, смотри, какой. Если к микрохирургии, то не особо, а просто к хирургии довольно-таки замечательно. Вот, например, как возьмешь что-нибудь, как отрежешь, красота.
0: Мало того, мы же в свое время наладили, так скажем, набор «Юный хирург» для ребенка, где была птица, скальпель, вот все эти прибамбасы.
1: Ну да, со всеми, да. Вот это, зажим, тампон.
0: Зажим, тампон. Потом пришел министр, погрозил нам пальцем, забрал все это.
1: И сам играет.
0: И сам играет сейчас, да.
1: Поэтому тут...
0: Так что отношение к хирургии у нас самое теплое.
1: Только не к микро.
0: Не
1: там
0: микро.
1: Ничего не видно.
0: Ничего не видно.
1: Там невооруженным глазом ничего не видно. Надо только вооруженным.
0: Ну, вообще микро очень не любим вещи.
1: Макро — это другое дело.
0: Вот макрохирургия — это вообще любого.
1: Это топором.
0: По нам. Здравствуйте, вы в прямом...
11: Здравствуйте.
0: Что же вы так кричите-то? Подождите, подождите. Извините. Алло, алло, извините. Простите. Сейчас. Значит, вы успокойтесь. Давайте помедленнее. Давайте. Так, здравствуйте.
11: Значит, в одной из передач вы, Александр, я имею в виду Александр Лаэрский, говорили относительно того, что коллектив постоянства памяти распался из-за того, что некоторые люди, в общем-то, отчалили за пределы Родины. И кто-то там встречал одну из участниц этого коллектива на танке. В общем-то, кто отчалил и кто так ужасно попал кстати, и страшная он, часть, ведь в Израиле с танком негде развернуться, территория маленькая.
0: Это, спасибо, спасибо. Вообще в Израиле есть реально танковые войска, это действительно факт. Во-вторых, ничего ужасного в этом нет, там служат все, и для них как в пивнушку сходить. Вот, поэтому они так долго не могут разобраться с арабами, и наоборот, что у тех, что у тех армии вот какая-то очень...
1: Служит не в ту сторону.
0: Не в ту сторону, да, повернуто все. Вот. А кто уехал, понимаете, дело в том, что все...
1: Ну и на этом.
0: На этом мы Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Нам реклама ухудшает.
0: Не хочу больше, утомил он меня. Здравствуйте,
1: вы в прямом.
0: А?
1: Ну ладно, все, да, все равно уже.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Напитки будут в вашей столовой.
1: Еще бы. Естественно, коктейль, удар ежом ниже пояса.
12: А кураре.
1: Это я не знаю, что это такое.
12: Когда живот заболит, вот напиток кураре пьют.
1: Да? Харакири будет напиток.
0: Да, но это для особо
1: одаренных.
0: Так, одаренных. Вот следующий вопрос. Много ли вы даете каната, Вова и Настя? Вова и Настя, дело в том, что если вас так встревожил этот вопрос, то, очевидно, неспроста. Вы наверняка мерились как-то канатами, смотрели. Я думаю, у Насти, естественно, он меньше должен быть.
1: Но вот. Это ты знаешь, это все зависит
0: факт,
1: от...
0: думаешь?
1: Конечно. Я думаю, что это зависит от питания. Напрямую причем.
0: Нет, еще зависит от передвижения, количества, сколько ты там прошел и так далее. От пола, от возраста. Вот, поэтому, если мы, например, сейчас назовем точные цифры, сколько мы сегодня с тобой выдали, то поэтому ориентироваться... Да, ну, люди... Ложный ориентир.
1: Конечно, мы же не эталон.
0: Да, ни в коем разе. Хотя я думаю, что...
1: Мы лакмусовая бумажка.
0: Да, мы лакмусовые.
1: Это разные вещи, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: И хотел бы узнать, какую вы вдвоем любите песню Макаревича «Две».
0: Спасибо.
13: И можно бы ее исполнить?
1: Можно было бы, конечно. Но дело в том, что мы больше любим песню нашу совместную из репертуара рэп-дуэта «Ревущий анус».
0: Да.
1: Вот, а барабанов нету, так что петь сегодня, наверное,
0: никак.
1: Вряд ли.
0: Вряд.
1: Мы потанцуем.
0: Мы станцуем обязательно в конце. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
14: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Доброй ночи.
0: Да. Вам также.
14: Вот я лежу и слушаю вашу передачу, и вам тут позвонила девушка.
1: Угу.
14: Вот она собиралась, ну там...
1: А, я понял, о чем разговор. Вы свою кандидатуру хотите выставить?
14: Я хочу, если она слушает, то пусть оставит свой телефон.
0: На окне напишет. На окне пусть напишет. На своем, да? А вы будете гулять по Москве и ночным тоскливым взглядом всматриваться в освещенные эти... Что-то из меня сегодня поэт не выходит.
1: Сейчас из меня выйдет.
0: Нет, только не здесь.
1: И напевать песенку. Я люблю бродить один и глядеть чужие окна. Кстати, из репертуара группы «Воскресенье».
15: Кобелино.
0: И у нас в студии гость, очередной гость нашей программы, человек, которого мы пригласили сюда исключительно по вашим письмам, по вашим многочисленным просьбам. Ну и, конечно, поскольку этот человек глубоко нам симпатичен. Не только как, собственно, как именно человек по своим человеческим качествам, но и как ученый. Это действительно замечательный человек. Это... профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИЛО. Здравствуйте, Вениамин Герасимович.
16: Добрый вечер.
0: Нормально вы добрались, просто я знаю, что заносы снежные сейчас на дорогах, но...
16: Вы знаете, я был весь в плену нашей предстоящей темы и даже не замечал обстановки на дорогах, не заметил, как я доехал до вас.
0: Ну что же, собственно, вы правильно, как говорится, взяли сразу быка за рога. Действительно, наша тема сегодня очень серьезная. Это тема статического электричества, то есть...
15: именно то, что окружает нас повсюду, и то, что иногда мы даже не способны сами оценить. Ведь многие люди по своей, ну, нельзя это назвать безграмотностью, просто от недостатка информации даже не подозревают о том, что это за эффект. Они наверняка знакомы с его существованием у всех хотя бы раз в жизни, а то и раз в день происходило какое-то столкновение с эффектом статического электричества. Но немногие могли дать оценку этому явлению и уж тем более не могли прогнозировать и даже догадываться о том очень серьезном, надо сказать, влиянии, которое оказывает статика на... статика, я имею в виду, в смысле электрических зарядов, на на саму структуру человека, на не только его гемоглобин, но и, как я понял из ваших работ и публикаций, Вениамин Герасимович, на его даже иммунную и даже генную систему.
16: Да, совершенно верно. Мы можем заметить, что в этом веке с человеком произошли серьезнейшие изменения, существенно вырос его рост. По сравнению, вот, например, в любых музеях, наблюдая доспехи средневековых рыцарей, мы можем заметить, что они ростом с нашего 13-летнего подростка.
15: Да, да, кстати.
16: Хотя они славны своими подвигами. Там рыцари могли перенести лошадь через реку, махать тяжелейшими двуручными мечами. Нельзя сказать, что наш современник более могуч, более как-то состоятельный, как мужчина или как женщина. Но, тем не менее, его вот размеры, антропометрические данные существенно изменились, выросли. Кроме того, в этом веке мы видим существенные изменения человеческой психологии, поведенческих стереотипов, нормы морали претерпели существенные изменения. И, конечно, нельзя сказать, что причины здесь сплошь лишь воздействие статического электричества, но ни в коем случае нельзя и пренебрегать им, потому что вот заряд, как известно, скапливается на поверхности тел, и таким вот из-за этой печальной закономерности он наиболее сильно воздействует на кору головного мозга, который отвечает за большинство наших процессов жизнедеятельности.
15: Кстати, вот, я думаю, как пример, ведь, скажем так, что статическое электричество, оно, как правило, больше распространяется, это явление, я имею в виду, в странах достаточно развитых технически. То есть, вот, если мы посмотрим, скажем, на страны передовые, как то Россия, что не секрет, достаточно передовая страна, или там Великобритания, в общем, страны индустриальные, то именно там мы можем заметить, что человеческая, так сказать, особь достигла каких-то больших физических размеров. Ну, действительно, люди стали выше, люди стали длиннее, здоровее, при этом, может быть, несколько глупее, но это я говорю как бы художественным языком. А если мы возьмем какие-то естественные страны, ну, скажем, вот Зимбабве, где вот я знаю недавно вы были, как раз изучали этот вопрос, в странах Южной Африки, в отдаленных, то там, наоборот, так сказать, существует тенденция к уменьшению роста людей, что, в общем-то, и правильно, поскольку в связи с развитием цивилизации наблюдается серьезное уменьшение, скажем, и пищевых ресурсов, и водяных ресурсов, и поэтому, естественно, природа-матушка должна заботиться о своих детях и делать человеческий организм более энергоемким, то есть при, так сказать, минимальном поглощении пищи и воды организм должен получать как можно большую энергию. Это, в общем-то, достигается природой за счет уменьшения размеров людей. Но это там, а здесь все это пошло в несколько другом направлении.
16: Ну, вы знаете, может быть, глазами досужего обывателя скорее будут заметны именно изменения в размерах людей, но нас более тревожит изменение психологии человечества, потому что поляризация, как я уже сказал, коры головного мозга, она ведет к упрощению реакций высшей деятельности этого мозга и к вульгаризации человеческого сознания. Вот как самый простой пример, пресловутая сексуальная революция конца 50-х, начала 60-х годов на Западе. К сожалению, до сих пор социологи находили какие угодно, от экономических до социальных корней. А основная причина, как видится уже из наших дней, на базе наших знаний, этой революции была в необычайном увлечении нейлоновым бельем. Как известно, что нейлоновая ночная рубашка, если ее снимаешь в темноте, она просто
0: искрит. И некоторые, кстати, представительницы прекрасного пола считали, что это красиво, а на самом деле ведь, поскольку они отдавали предпочтение этому белью, то, собственно, как правило, большая часть их тушки, там, грудь и прочие части тела подвергались воздействию этого опаснейшего явления. И, кстати, уже вот сейчас мы можем проследить связь. Вот они тогда носили это белье, а сейчас их дети ходят вот такие здоровые, около там, может быть, ларьков.
16: Акселерация, да. Вот да. Кроме того, увлечение мужчин нейлоновыми рубашками, кремпленовыми брюками вот вызвало к жизни поколение, у которого были притуплены нравственные категории, понятия. Ну, не то, что добра и зла, а некая вседозволенность была заложено, это не их вина, они скорее жертвы этой моды. Вот, и сейчас, когда, в общем-то, состоятельные слои целиком повернулись в сторону всего натурального, за исключением вот последней моды на клеенчатые куртки, везде предпочитают хлопчатобумажные изделия, ну, известно, вот, что теперь, возможно, с течением нескольких десятилетий несколько сгладится влияние вот этих двух десятков лет. Вот. Но нам остается только ждать. Будем надеяться, что это были необратимые изменения.
0: А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, я думаю, мы можем перейти
16: Я извиняюсь. Здесь еще было проведено исследование, вот, по поводу развитых и неразвитых стран, серьезнейшее влияние на становление личности оказали крайне популярные у нас вот с Хрущёвой буквально последние годы линолеумные полы.
0: Да,
16: как известно, линолеум, кроме вредных выделений в атмосферу, он еще и собирает огромный статический заряд, за исключением последних западных антистатических линолеумов. Всегда на линолеуме налипает, ну, чисто визуально можно заметить, что налипает огромное количество пыли, он трещит.
0: Такой несколько даже пыль, это очень влажная, ее можно вот как...
16: Она не влажная, она настолько консистентная из-за заряда, да, что кажется, что даже
0: агрегат... Типа элемент сажи даже.
16: Агрегатное состояние ее несколько даже не очевидно, что это пыль. Вот.
0: А скажите, пожалуйста...
16: И выяснилось, что именно на этих полах и вырастает вот... Это был неверный, в общем-то, термин «дети подвалов». Есть такая психология людей подвалов. Вот всем известно, что в городских подвалах развиваются такие мини-кланы мальчиков и девочек, которые нюхают различные, да, клей-момент, токсичные вещества, крайне легко вступают в беспорядочные половые связи, в общем-то, бросают учебу, не трудоустраиваются до зрелого возраста впоследствии уже.
0: В результате происходит полная дебиляция.
16: И может быть, их даже можно назвать не детьми подвалов, а детьми линолеума, потому что они выросли вот в этом огромном электростатическом поле.
0: То есть опасность здесь налицо. Вот, скажем, наверняка наши радиослушатели сейчас хотят какие-то, может быть, чтобы мы им сказали, конкретные примеры из жизни. Вот представьте себе такую ситуацию. Например, во многих семьях так есть, когда отец и мать небольшого, казалось бы, росточка совершенно, а потомство у них это вот такие очень здоровые, чуть ли не на несколько голов длиннее своих родителей, и вот дети появляются. О чем это говорит? Долгие годы наука объясняла это тем, что где-то когда-то в генетическом древе этой семьи были, видимо, какие-то, может быть, люди-гиганты. Но, как я понял вот из вашей книги, «Человек и статическое электричество», недавно вышедший в издании «Науч-книга»,
15: вы эту теорию отрицаете. И, собственно, по вашей теории, это говорит о том, что эти родители этого ребенка длительное время жили в квартире с покрытым линолеумом полом или вообще носили синтетическую одежду, синтетическое пальто, что-то еще. То есть получилось, что это отыгралось на их чаде. Так ведь, да?
16: Ну, кстати, вот воздействие одежды очень легко проследить. Оно может быть не столь очевидно и далеко не всеобъемлюще, но какие-то выводы можно сделать в ношении военной формы. Например, вот все рядовые носят ХБ. И среди рядовых наблюдается очень большой разброс от достаточно тривиальных личностей до каких-то очень ярких, которые впоследствии становятся известными деятелями науки, культуры, искусства. Известно даже, что ведь величайшие люди служили в армии в чине рядового. А вот уже у офицеров, у них же полушерстяная форма, ПШ так называемая, там шерсть и плюс синтетическая основа, которая вырабатывает, соответственно, при ношении тоже известный статический заряд, весьма большой, и вот вызывает достаточно определенную такую психологию. Я не хочу каким-то образом оскорбить, но вот более ровные такие показатели.
15: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, я знаю, что, собственно, вот после именно ваших публикаций, ваших выступлений в прессе и по телевидению стала вестись достаточно широкая, я помню, был всплеск этой кампании, сейчас она несколько утихла, кампании по борьбе с электрическим, со статическим электричеством. В частности, появились именно после вот ваших разработок и по рекомендации вашей независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды, вот эти вот в автомобиле антистатические полоски, которые волочатся
16: по... Вот вы понимаете, весь ужас как раз, что в связи с тем, что сейчас никто не контролирует ни производство, ни многие жизненно важные параметры выпускаемых изделий и продуктов, мы могли заметить, что когда «Жигули» был производным «Фиата», вот, то обязательно у каждого «Жигуленка» сзади свисала антистатическая полоска. А последние годы, известные крайне низким качеством изготовления отечественных машин, мы видим, что абсолютно завод забросил этот необходимый совершенно элемент конструкции, и машина выходит совершенно незащищенной от громадного статического заряда, который чреват не только пожароопасностью этого изделия.
15: Это все мелочи, это можно потушить, а именно вот тем, что на водителя
16: оказывается.
15: Кстати, вот...
16: Человек под зарядом за рулем, он, в общем-то, опасен.
15: Наверняка вот многие наши радиослушатели, которые имеют автомобили, заметили, что сейчас все более и более нервная атмосфера на дорогах бывает. Кто-то кого-то подрежет там в легкое, оттуда выбегают, начинают орать, бить по зеркальцам, а то и битый по стеклам. В общем-то, и как бы связывают это, как правило, просто с переполнением дорог, с какой-то общей нервной ситуацией. На самом деле, если, опять же, прочитать ваш замечательный труд, Вениамин Герасимович, то тут вполне однозначно следует вывод, что это опять же происходит из-за того, что очень длительный срок вот эти люди, которые так себя на дорогах ведут агрессивно, подвергались воздействию статического электричества. Ведь, заметьте, новичок на дороге, который ездит там, ну, может быть, 3 месяца, там, полгода, если к тому же у него еще привязан вот этот антистатический ремешок сзади автомобиля, он таким образом себя не ведет. Согласитесь. То есть, как правило, этим грешат люди с большим достаточно водительским стажем. И, в общем-то, причина здесь ясна. А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова интересуется, правда ли, что вот такая прошла один раз в прессе информация, что статическое электричество достаточно долго в нашей, по крайней мере, стране использовалось промышленными компаниями, так сказать, в целях наживы. В том смысле, что одна фирма, которая, скажем, заведует выпуском линолеум, специально делала его из составляющих, способных накапливать это статическое электричество. Затем в компании, я даже знаю, вас обвиняли в этом, проводилась широкомасштабная кампания антистатическая. Якобы вот вы были одним из ее, как бы, ну, дескать, якобы вам дали деньги за то, чтобы вы вот провели такую агитацию против статики, и сразу после этого появляются масса каких-то антистатических вот этих дезодорантов, масса каких-то новых, неспособных к накапливанию статики вещей. То есть те, кто уже купил этот линолеум, они уже, значит, должны купить к нему какой-то антистатик. То есть, опять же, вклад в промышленность. Вот интересуется Алена Саверидова, действительно ли это так, и, в общем-то, что вы могли бы ей ответить?
16: Вы знаете, это грязные инсинуации апологетов производства антистатиков, потому что нам давно было проведено исследование воздействия антистатиков, и однозначные были сделаны выводы о том, что антистатик, он убирает лишь внешние проявления статического
15: То есть как бы снимает боль, оставляя болезнь.
16: Да, да. Он имеет право на существование лишь в таких примитивных случаях, когда юбка прилипает к ногам, необходимо уже идти в чем-то в гости. Угу. Конечно, мы не будем объяснять подруге или жене, что не следует обрабатывать тело или юбку антистатиком. Надо смириться, попрыскать и идти в гости. Но антистатик, он разрушает, не только уничтожает статический заряд, но он разрушает и первоначальную структуру поля естественного. Конечно же, в природе все поля и электрические, и магнитные, и радиационный фон, они существуют, и в каком-то мере они даже необходимы скорее, чем опасны, потому что это есть параметры среды. Вот. А антистатик, убирая, ну, можно такую отдаленную, может быть, не совсем верную параллель произвести с гербицидами, которые, убивая вредных вредителей народного хозяйства, убивают и полезные микроорганизмы. Вот. Поэтому антистатики, они ни в коем случае не решают проблемы. Необходимо пользоваться по мере возможности натуральными материалами, не скапливающими электрический заряд.
15: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, ведь во многих домах, вот даже в тех, в которых сейчас нас слушают, у многих людей уже такое количество накопилось вот этих синтетических вещей. Даже возьмем, может быть, телевизор, экран которого тоже является своего рода накопителем статического электричества. Вот, может быть, вы сейчас дадите какой-то такой совет, как хотя бы, ну, на какой-то срок нейтрализовать уже имеющееся вот это оборудование, так его назовем. То есть, понятное дело, что идеально было бы заменить все со драть линолеум, но ведь линолеум останется у соседей этажом выше, этажом ниже, и, в общем-то, опять же, следуя вашей теории поля и статика, вот я читал этот труд замечательный, что, собственно, даже из свою квартиру изолировав от этого явления, если у соседей что-то там опять синтетическое, то это как источник радиации практически получается, опасность-то такая вот, но, тем не менее, какой-то есть у вас совет? Может быть, стоит залезть, например, в теплую ванну, если вода...
16: Совершенно верно. По поводу соседей, к счастью, поле распространяется в пределах вот какой-то поверхности замкнутой, и наэлектризовать квартиру соседей весьма проблематично. Скорее, проще на нее навести электромагнитные, радиационные всякие воздействия. Вот. А вы совершенно правильно сказали. Нужно как можно чаще, по 8 минут, желательно не больше, стоять под душем. Потому что, как известно, канализация соединена с землей. Это великолепное заземление, заряды стекают. А в крайних случаях, когда, кстати, если на это обращать внимание, то рано или поздно начинаешь замечать, что в тебе скопился, на тебе скопился чрезмерный электростатический заряд. Без всяких измерений можно это приучить сознание регистрировать такие ситуации. И я иногда, вот вы, кстати, говорили о народах Африки, они часто ходят босиком же,
15: да,
16: и у них заряд, естественно, стекает на землю. Иногда полезно в квартире просто оголить, ну, соскрести краску с части батареи и, встав босиком рядом с ней, прикоснуться рукой к оголенному месту.
15: А скажите, а вот встать просто на какой-то коврик, или, может быть, лучше, чтобы ноги стояли в тазике с водой?
16: Нет, это... здесь просто должны быть чистые руки, спокойное состояние организма, и прикоснуться к оголенному металлу, угу. Вот заряд уходит в землю.
15: А извините, Вениамин Герасимович, собственно, многие радиолюбители, которые сейчас тоже наверняка нас слушают, знают о таком способе заземления, что-то, когда просто один конец чего-то кидают на ту же батарею, и неизвестно, что на ней сидит. То есть, например, если вы возьметесь рукой за корпус какого-то прибора бытового, стоящего у вас в комнате, а другой рукой за батарею, от вас буквально может остаться кучка пепла, если какой-то демон в этот момент на батарею кинул какую-то там жилу тока ведущую. Это что в этом случае?
16: Ну, подразумевается, что вы стоите на полу все-таки, на диэлектрическом, конечно, не стоит браться ни за какие. Потому что многие нечестные граждане используют канализацию или отопительную систему в качестве земли, чтобы обойти электрический счетчик. И тогда на высоких этажах может быть существенная разность потенциалов, совсем не электростатическая, но вполне достаточная, чтобы вас повредить.
15: Кстати, тут еще такой момент, что бывает, что в некоторых туалетах и ванных комнатах, особенно после капремонта, бывает вскрыт пол, и там видны металлические конструкции. Поэтому, если вы, например, извиняюсь, сидите и делаете естественную надобность, ну, особенно, то дай-то бог, чтобы у вас был разрыв, чтобы канат ваш, он до воды доходил и отрывался, чтобы у вас не получилось замкнутой системы, вас через ваш канат,
16: можно
15: через ноги.
16: Рекомендовать войлочные тапочки.
15: Да, или, по крайней мере, нужно надеть тапочки. А что касается вот трубы, за которую нужно подержаться и скинуть статическое электричество. Вот я буквально недавно вернулся из города Праги, где был в командировке. Я, в общем-то, учил стажеров на радио «Свобода», которое располагается в Праге. Там оно располагается в бывшем каком-то здании, где раньше была их там чешская дума какая-то, ну, неважно, там кругом все покрытия сделаны из ковролита. И когда вот здороваешься с человеком, типа, здравствуйте, я ваш новый сенсей, например, а он, типа, здравствуйте, а мы ваш стажер, прям щелкает током, понимаешь меня, вот от этого, прям очень серьезный удар током происходит. И я заметил, что у них в столовой около каждого стола сделан такой, как бы, ну, вот как у нас на чем микрофон крепится, но без микрофона, такой, типа, штативчик. И на конце этого штативчика сделана такая очень красивая плюшечка, которую они во время еды к ней прикасаются периодически языками. Я спросил, что это, дескать, чешские друзья, вы делаете? Они сказали, это вот мы тут снимаем статику, все эти штуки заземлены, причем заземлены так, что гарантированно никто, то есть это охраняет специальные представленные люди, все это как бы под контролем руководства и именно президента страны, чтобы, потому что ответственная организация. То есть, таким образом, люди освобождаются от статики. Ну что же, после музыкальной паузы мы продолжим общение с Вениамином Герасимовичем Карно. А вы тем временем можете сформулировать какие-то ваши вопросы, если таковые у вас есть. Позвонить по телефону 203-19-22 и задать эти вопросы Вениамину Герасимовичу, профессору, председателю независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИМИО. И только что нам позвонил наш постоянный радиослушатель Муса Исаевич Муса. Кстати, приезжий, замечательный, вам скажу, человек. Он обращается к вам, Вениамин Герасимович, с таким вопросом. Ходил недавно к зубному врачу. Вот спрашивает Муса, в момент сверления вот этих отверстий, какова вероятность, ну, о механических повреждениях, там, по пломбированию, естественно, он не спрашивает, а вот каких-то побочных явлений от статического электричества. Заземлены ли эти машинки? Потому что получается, что если, скажем, пришел первый посетитель к зубному врачу, несущий все большое статическое электричество, значит, баба, вот это, извините, сейчас дайте я договорю, простите, пожалуйста, она, значит, доктор, начинает сверлить. В момент сверлежа через вот этот сверлильный аппарат эта статика передается ей. Потом следующему, значит, пациенту эта статика передается обратно. И вот такой пинг-понг. Чет не чет, чет не чет, чет не чет. Нет, чет не чет. Вот, понимаете меня? Чет не чет. Чет туда-сюда. Туда. Вот очень интересуется Муса, насколько эта проблема действительно существует.
16: Его опасения не безосновательны, но с совершенно другой стороны. Дело в том, что каждый приглядевшись сможет заметить, насколько хорошо заземлены стулья и стоматологические все устройства. Вот. Но это несет и обратную сторону опасность в таком контексте, что часто применяемые докторами нейлоновые халаты в целях кажущегося улучшения внешнего вида, чаще лучше бы прятать тщательнее то, что открывают эти халаты. Вот. Каждый врач при работе, соответственно, в этом халате накапливает на себе огромный электростатический заряд. А пациент, являясь проводником между телом врача, его руками, рукавами, бедрами, которые касаются неизбежно пациента, он служит проводником вот этого заряда на землю. Вот, и постоянные вот стекания, протекания через него на заземление вот этих электростатических зарядов, они, конечно, очень неблагоприятно действуют на организм пациента. А ну, и именно из-за этого заземления возникновения в этой паре эффекта пинг-понга возникать не может, потому что заряды постоянно стекают, но, к сожалению, через тело уважаемого Мусы, не помню, очень.

0: девушки, незаслуженно забытые в этом веке.
1: А, кстати, вот сейчас мне пришла в голову еще одна мысль, которая говорит в пользу вот вашей гипотезы, которая сейчас уже стала теорией и которая уже заняла свое, насколько я знаю, достойное место среди ученых мужей разных степеней. Вот возьмем людей, которые содержат дома кошку, ведь считается, что поглаживание кошки там, ну, я не буду продолжать, ля-ля-то-поля, давление. Вот, собственно, кошка, ее шерсть, вот эта натуральная, она на самом деле именно тем и занимается, что в момент прикосновения к ней руки заряжены. Ну, вот так мы будем, наверное, с вами впредь называть людей, накопивших себе статическое электричество. Вот когда, значит, накопивший, заряженный прикасается к кошке, то как бы кошка принимает в себя этот заряд, а для нее кошки это и лучше. Ведь недаром говорят, что кошка первым делом ложится в место наименее благоприятное в квартире, то есть это лунная зверь, а там он совершенно не от мира сего, правильно?
0: Вы знаете, да, кошка принимает все негативные воздействия, все моменты негативной среды. Она их принимает на свое тело, они стекаются на кошку. Но в этом, в общем-то, заключается ее беда, потому что ее емкость, в том числе электрическая, она не безгранична.
1: Вот. Ну, видимо, поэтому долго и не живут.
0: И замечено, вот очень интересная такая зависимость выявлена, что употребление кошками в пищу китикета, вискоса, они вызывают собственный заряд кошки очень необычайно высокий. Uh-huh. Можете заметить, я заметил это у себя дома, что кот после того, как его кормят китикетом, трещит буквально как ночнушка нейлоновая при первом же прикосновении. Это сильно его мучает, удары током ощущает и он сам. Он буквально в изумлении, видимо, его сознание не привыкло к таким сильным воздействиям. Вот. Uh-huh. То есть они то ли становятся более уязвимы, то ли начальный уровень заряда у них уже выше.
1: То есть практически кошка, вот, питаемая вот этой продуктом синтетики,
0: особенно
1: утрачивает
0: сухими,
1: смысл.
0: Сухими, да, особенно сухими. Вот не в банках, а с сухими кормами.
1: Кстати, вот еще я думаю, что стоит рассказать о
0: вашем... Потому что при... Да. Вот, видимо, исследования только начались, что при разгрызании гранул сухих вот этих, при разрушении искусственных этих структур...
1: Натир вот этот.
0: Да, вот вызывает сильно очень... Угу. Заряд.
1: Вот я знаю о экспериментах с птицами, которые проводились у вас в НИИ МИО, и конкретно о том, как ваши сотрудники выращивали птенцов из яиц, подверженных влиянию электростатики. Вот не могли бы вы вкратце ознакомить наших радиослушателей с результатами этих исследований? Я думаю, что вот яйцевая система, желток, белок, жишка, там этот вот бесперьевой, значит, комок в этой кожуре, да, он наиболее беззащитен. То есть, если, скажем, ребенка предохраняет брюшко его матери, там много кишков разных, это все-таки как-то какая-никакая защита, а волосистость, опять же, сейчас вот ведь не секрет, что многим беременным специально производят оволошение чрева с тем, чтобы более была защитная и тепловая функция и вообще от внешних раздражителей. Вот яйцо не защитишь, его не сделаешь волосатым, его можно во что-то положить, но в природе как бы очень трудно, ведь птицы, когда они летают, они тоже соприкасаются с цивилизацией. Естественно, яйца заряжены. И вот что в результате эксперимента произошло? Какие вылупились птенцы, как они выглядели, как сейчас происходит их рост?
0: Вы знаете, вот эти опыты пришлось очень быстро прекратить, потому что оказалось, вот известно, что птица обладает повышенным способностью реагировать на поля Земли. Она ориентируется в пространстве очень легко, в беспосадочных перелетах. И оказалось, что электролизованные яйца, ведь скорлупа хороший диэлектрик, на нем накапливается большой заряд, хотя и небольшого размера яйцо, но заряд в абсолютных величинах может быть весьма значительным.
1: То есть даже вот может очень хорошо ударить током, если определенные...
0: Ну, оказалось, что несушка категорически отказывается садиться на заряженные яйца. Эти яйца приходилось впоследствии инкубаторским способом
1: искусственно обогревать,
0: ждать вылупления. И, соответственно,

0: эти птенцы были довольно-таки, ну, сказать, со сложным характером. Угу. Их пришлось умерщвлять, потому что это были крайне такие беспокойные создания с нарушенными совершенно рефлекторной функцией.
1: Угу. Вот. То есть, скажем, если вот какая-то представительница уже человеческой расы, женщина попадает в роддом, где все, скажем, в этом пластике, в искусственном, ну, то
0: знаете,
1: есть шанс, что...
0: В наших роддомах пока что женщины простывают из-за того, что их забывают в жестяных лотках. И мы еще находимся в прошлом веке в этом отношении, и нам это не грозит.
1: Угу.
0: Женщины страдают от других причин.
1: Ну что же, после музыкальной паузы.
0: Ну, а
1: да.
0: Каждый человек может воздействие статического электричества на организм, казалось бы, такая далекая вообще тема. Почти каждый мужчина, ну и женщина косвенным путем пользовались презервативом.
1: Угу.
0: И вот ощущения во время полового акта с презервативом совершенно не похожи на ощущение нормального полового акта. Здесь, конечно, имеет значение отсутствие материального контакта физического, но и кроме того, презерватив как диэлектрик существенно нарушает
1: вот эти
0: воздействует на нервные окончания и чувственную сферу существенно деформирует.
1: То есть происходит какая-то непонятная
0: ферментация. Первые презервативы производились из тонко выделенных кишок, абсолютно другой
1: материал.
0: Не латекс, не вот. Тогда они были актуальны и адекватны своим целям.
1: Кстати, ведь здесь еще есть один момент, что непосредственное влияние, вот ведь замечено, я, может быть, несколько отвлекаюсь от темы, замечено, что дети, которые появляются на свет в результате, так сказать, случайной связи, скажем, если вот этот презерватив, извините, порвался, и вот на этом моменте получился пупсик, то, как правило, этот пупсик, ну, мягко скажем, не в себе. Именно потому, что как раз вот это семя, насколько я знаю, проходит через эту высокозаряженную статическую резину. Оно соприкасается с ней, и уже это как яйца вот
0: электростатический
1: этих птиц.
0: Диполь, да, воздействует на каждый сперматозоид. И
1: получается,
0: тут, конечно,
1: там облучение. Получается полная деформация генетического кода, и результат на лицо уже на улицах
0: не
1: мы
0: полная,
1: видим сейчас.
0: А она с первого взгляда-то, если ДНК исследовать, она незаметная. Но какие-то нюансы вот создают психически неустойчивую личность.
1: Кстати, здесь мы можем проследить еще историческую закономерность, если сейчас вот эти все контрацептивы иностранного производства, ну и даже советского, они там чем-то смазаны, хотя бы какая-то вот эта влажная обработка снимает. Вы наверняка помните вот те вот первые,
0: по 4 копейки,
1: которые были перемазаны тальком.
0: Именно
1: это же вот было, именно та самая статья, как раз то поколение пользовалось ими. Это вот, насколько я знаю, это поколение вот сейчас нынешних 18-16-летних пупсиков, которые вот так и остались, увы, в большинстве своем грудничками. Это вот как раз общая беда, и, в общем-то, с ней нужно как-то справляться.
0: Можно сказать, что вот практический совет — увлажнение обильной слюной, желательно обоих партнеров, почему-то вот трудно установить, существенно снижает вредное влияние презерватива на детородную функцию впоследствии, не только в момент этого акта.
1: Ну и, кстати, по идее, что еще тут, наверное, можно посоветовать? В принципе, перед использованием, может быть, следует действительно окунуть вот этот контрацептив в теплую воду или даже положить его на некоторое время в какое-нибудь строго такое место, которое не наэлектризовано, ну, например, на батарею.
0: Я не берусь давать такие рекомендации. Лучше рекомендовать партнерам вставать на 8 минут после каждого акта под теплый душ.
1: Да, и за 8 минут до каждого акта тут тоже нужно.
0: Ни в коем случае не пользуюсь резиновыми тапочками, всякими подстилками в ванну.
1: Кстати, вы знаете, Вениамин Герасимович, что вот у нас в нашем центре, вы когда тут к нам поднимались, вы видели наш медицинский центр именно для борьбы со статикой, чтобы... Потому что, ну как вот бывает, человек встает, да, с просони, например, в туалет побежать или на работу, он быстро одевает что ни попадя, а то и вообще босиком по линолеуму прошлепал, да, то там резиновые тапочки одел. И вот чтобы этого не было, таких промашек, мы наращиваем мозоли во всю ступню, потому что любая мозоль, она является как бы своего рода хорошим изолятором. Даже вот монтеры, они некоторые вместо перчаток прям могут браться за что угодно. Да.
0: Отсутствие образования как раз наибольший статический заряд на дилиэлектрике возникает. Так что вы подвергаете себе жуткой опасности. Мозоль необходимо срезать, что именно влажная, чистая, живая кожа, живая, не ороговевшая, служит лучшим.
1: Хорошо, тогда мы откроем второй центр, где вот будем производить тоже, конечно, за оплату средств.
0: В обеденный перерыв выйти, встать босиком в какую-то лужу, а не на асфальте, на грунте, на открытом. Вот это великолепное средство. Отжаться голыми ладонями от влажной земли.
1: Травки, да.
0: Вот, да.
1: В общем, понял. Во втором центре мы будем заниматься срезом мозолей за умеренную плату, так что приходите. Может, даже в этом центре все те, кому мы нарастили мозоли, это уже достаточное количество людей, могут теперь обратиться к нам. Мы с радостью вам их срежем. Ну и, соответственно, музыкальная пауза.
2: Монмаранси. Концерт для клуба.

0: И у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно. Мы разговариваем о таком явлении в нашей повседневной жизни, как статическое электричество. То есть именно то, чему так не придается почему-то значение, тем не менее, это вещь достаточно важная и серьезная. Мы как бы дали несколько рекомендаций, как... каким образом избежать столкновения с этим явлением. Главное из них, я так подвожу итоги, это не пользоваться антистатиком, поскольку происходит, ну, как, например, если прыщ прижигать спиртом, да, то и прыщ сойдет, и часть кожи получит ожог. Также все эти антистатики гораздо лучше сменить линолеум и все такое, резиновые тапочки на... какие-то натуральные покрытия. Если такой возможности нет, то срезать мозоли, чаще сидеть в теплой воде и стараться не пользоваться презервативами. А также в случае, если взломан пол в туалете, стараться, чтобы происходил разрыв каната или одевать хорошие тапочки. Правильно. И, собственно, я думаю, что эта тема вам наверняка тоже близка, тема полей. Многие из наших радиослушателей имеют дома так называемые микроволновые печи.
1: Да, вы просто открыли вторую важнейшую, а может быть и первую важнейшую проблему нашей современности, это магнитные поля, magnetic fields. Вот. Всем, например, солдатам, служащим в радиолокационных войсках, давно известно, что если суслика повесить перед излучающим локатором, вы зря улыбаетесь, это факт совершенно известный и достаточно уже широко описанный и рассказанный многими очевидцами. Если суслика повесить в фокусе излучающего локатора радиолокационной станции, то суслик через несколько минут умирает. Вот потому что воздействие полей на живой организм сильных, оно губительно. В первую очередь происходит помутнение хрусталика, и разрушаются яичники, и яички у мужчин.
0: Затем гипофиз.
1: Нет, не в этом дело, просто это два органа, от которых наиболее затруднен отвод тепла в организме, и происходит их разрушение. Я вижу недоумение и недоверие на вашем лице, но тем не менее это давно известный всем специалистам и посвященным факт. Вот. Кроме того, речь идет о высокочастотных полях. Но, кстати говоря, хочется сразу успокоить всех домашних хозяек, что попавшие в западные средства массовой информации все факты о губительном воздействии полей потребовали от производителей СВЧ-печей создать настолько защищенные конструкции, что они буквально самые безопасные.
0: Нет, ну, простите, Вениамин Герасимович, собственно, у вас же вот в приложении к вашей книге, которая была издана, оно так и называлось «Поля и бытовые приборы». Правильно? Я ничего не путаю.
1: Совершенно верно.
0: Там вы давали советы.
1: Речь шла о печах электроника, в которых наряду с мощнейшими магнетронными излучающими лампами была очень слаба защита.
0: Ага. А как же вот вы давали совет там о том, как проверить силу и пагубность излучения от этого прибора? Например, вы советовали поставить сверху на микроволновую печь кактус, поскольку кактус – это растение наиболее, так сказать, чувствительное ко всем этим волнам. И вы даже там привели таблицу, и вот у вас там кактус вот был нарисован, степень его увядания в зависимости от времени стояния на определенного рода и на определенного типа печи. Там на печи Samsung, я помню, он, по-моему, где-то за месяц увял до состояния крышка.
1: К сожалению, да, эти были опубликованы результаты этих исследований, но в то время мы не обладали еще полной картиной, и не было учтено, что рядом с кактусом на печи Samsung часто клали высокочастотный телефон, радиотелефон.
0: А китайского, как правило, производства.
1: Гонконгского, да. То вот,
0: а правда ли, вот извините, что я так перебиваю, просто сразу назрел вопрос, который, опять же, задала нам наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова из подмосковных Мытищ. Вот что частое использование радиотелефонов без сертификата приводит к раку кости головного мозга.
1: Дело в том, что здесь сертификация бессмысленна. Чем мощнее телефон, чем уже его спектр, как раз меньше боковые полосы излучения, тем сильнее и однозначнее его воздействие.
0: Кстати, именно поэтому вы советуете разговаривать по радиотелефону, не вынимая антенну, а наоборот, убирая ее.
1: Да, это хоть в какой-то мере снижает излучение. Вот. Вот, кстати, все наихудшие места для приема телефоном. Известно, что если перемещаться по квартире или по помещению с радиотелефоном, то в каких-то местах помехи наиболее сильные. И вот желательно каким-то образом балансировать на грани полной неслышимости и достаточно сильной помехи. Вы сможете осуществлять связь таким образом и хоть каким-то в какой-то степени ослабить воздействие вот этого основного блока, излучающие на ваш организм.
0: А скажите, пожалуйста, вот, собственно...
1: То есть вот заходить за шахты лифтов, многие знают, за стеллажи, когда заходишь, начинаются помехи. Вот, но опытным путем, перемещаясь с включенным телефоном в момент связи по квартире, каждый может найти у себя такие достаточно безопасные места для работы.
0: То есть там лучше и засесть.
1: Лучше говорить оттуда, да.
0: А скажите, пожалуйста, вот обычные бытовые плиты, я имею в виду четырех-трехкомфорочные,
1: электрические,
0: да. Многие хозяйки, ведь они сушат над ними волосы, склоняют. Вот знаете, бывает, она стоит не просто ведь над кастрюлей, из которой идет пар, а она стоит над спиралью, получается. У нее, значит, мордашка прямо вот туда, мордашка к плитке, плитка к мордашке, одно целое получается. Вот этот контакт этого поля с мордашкой домохозяйки, насколько я знаю, приводит к прыщевению, к каким-то кугрению кожи, а то и к выпуклости глазных яблок.
1: Глубоким изменением личности. Вот как один из примеров воздействия, мы сейчас до того, когда речь шла о телефонах, радио, о СВЧ-печах, речь шла о высокочастотном. Это сотни мегагерц, гигагерц излучений. Но и низкочастотное магнитное поле с частотой сети, то есть 50 Гц в нашей стране, сильное низкочастотное излучение, оно тоже оказывает неоценимо сильное негативное влияние на организм. Вот как такой, может быть, несколько неожиданный, но вот достаточно распространенный пример из сводок милицейских. Мы знаем, что многие правонарушения происходят вот среди гаражей, за гаражами. Недавно выяснилось, что это не гаражи тому часто причина, а трансформаторные будки, которые стояли среди гаражей, да, и сильнейшее магнитное поле вот этих трансформаторных будок, оно влияет на психику, на неустойчивую психику асоциального элемента и провоцирует их на правонарушение, на уголовно наказуемое деяние.
0: Кстати, вот здесь в связи с этим я не могу не напомнить нашим радиослушателям о существовании такого прибора, который сейчас уже редко, собственно, встретишь, как рефлектор. Открытое практически инфракрасное излучение. И вот вспомните, сколько пупсиков подвергалось обогреву этими вещами, сколько вы сами раз сидели около рефлектора. И я даже помню в момент, когда я работал в районной больницы физиотерапевтом, очень часто к нам поступали больные, которые вот в течение часа, а то и двух, просто посидели около рефлектора, и результат был самый плачевный: морда красная, температура здоровая, и неделя просто лежит, лежмя в шконке, не встает вообще, то есть приходилось колоть ему магнезию во все места.
1: Ну, вы знаете, просто рефлектор, это вы с вторичным действием. Просто каждый знакомый с электротехникой знает, что у разогретого сопротивления, которое можно, тело человека можно тоже расценивать как тело, обладающее известным сопротивлением.
0: Конечно.
1: У разогретого тела сопротивление электрическому току возрастает. Вот. И наведенные внешним электромагнитным полем наведенные токи, проходя через тело с большим сопротивлением, вызывают большую разность потенциалов. И воздействие на вот вторичное воздействие на организм, оно, соответственно, возрастает. Поэтому разогретое тело, оно, конечно, более уязвимо.
0: Для, то есть практически получается потеря иммунитета такая. Такой, знаете, можно, механический можно СПИД, так, да. Можно это так назвать.
1: Ну, локальный такой.
0: А скажите, пожалуйста, насколько вредны для человеческого организма радио и телеволны? Ведь они же вездесущи. То есть практически вот мы сейчас вещаем, и даже в тех домах, где нет вообще радиоприемника, сквозь их стены проходят радиоволны. Я не говорю уже о том, что они несут информацию, которую мозг даже не, так сказать, не интерфейсирует. То есть через приемник все равно получает. То есть какие-то вот то, что мы сейчас говорим, все равно в мозгу у людей, которые нас даже не слышат, у которых нет приемника, эта информация откладывается в подкорке, и потом наступает дежавю.
1: Вы интуитивно коснулись важнейшего аспекта вообще необычайного развития масс-медиа, средств массовой информации в их электронном виде. Вот, потому что оказалось, что человеческий зуб – это сложнейший совершенно организм. Вот известно, что Бетховен последние годы своей жизни был абсолютно глух. Чтобы слушать рояль, он...
0: Кстати, извините, существует другая теория, что он притворялся.
1: Вы знаете, косвенное наблюдение, реакция, наблюдение многолетнего семьи, вот, говорят о том, что это было на самом деле. И чтобы слышать рояль, он брал трость и зубы, вот, и прислонял ее к корпусу рояля. И слушал, потому что по необъяснимым каким-то причинам зуб связан со слуховым нервом.
0: Ну, через дёсны, уши, они же тоже крепятся. Вот.
1: Мы можем попробовать, вот, может быть, в детстве многие баловались, если взять резиночку зубы и возбуждать ее как струну пальцем, то слышно необычайно чистый звук.
0: Да, да, да, вот. Да, да. Вибрация механическая. Кроме того, это пьезосъемник, получается, пьезодатчик своего рода зубы.
1: Да, да, вызывает разность потенциалов, передающиеся в мозг. Кроме того, оказалось, что зуб – это детекторный диод, который способен принимать радиоволны и непосредственно продетектировав их, вот как примитивная такая резонансная электромагнитная система.
0: Зуб, ну, зуб, тот же интерфейс. Ну.
1: Почему интерфейс? Это, в общем-то, контур, входной контур. Нет, и детектор.
0: Ну, имеется в виду интерфейс между волной и мозгом информационный.
1: Я вижу засоренность вашего сознания модными терминами. Я не советую.
0: Нет, просто я вчера, у меня был праздник семейный.
1: Поздравляю вас. Поздравляю.
0: Спасибо.
1: Вот. И вот как косвенное проявление, каждый может заметить, что в какой-то день им овладевает какая-то, например, навязчивая мелодия песня, и он ее вынужден просто как... Она может совершенно не соответствовать его вкусовым пристрастиям, его образованию, социальному уровню. И он будет эту навязчивую мелодию весь день как проклятый повторять, пока не избавится с облегчением вздохнув. А на самом деле, оказывается, что наиболее близкая по резонансной частоте несущая радиостанции, какой-то находящейся, передавала весь день эту станцию, эту песню, это произведение.
0: Часовыми блоками. Там,
1: ну, какими-то, мы знаем, сейчас сетка разная у всех вещей. Да. И она была впрямую навязана. Это, конечно, песня это наиболее простое, гармоническое и такое ритмически зависимое, поэтому легко воспринимающееся вид информации. Но таким же способом принимается, конечно, и текстовая информация.
0: Да, то есть, ну,
1: происходит невольная обработка. Да. И вот недавно замечено было, что большинству для большинства людей, чем ниже несущая частота радиостанции, тем больше вероятность, что зубы человека войдут в резонанс. То есть гармоники, субгармоники хуже принимаются. Чем ниже номер гармоники, чем ближе она к несущей частоте, тем увереннее приемы. Поэтому новые радиостанции стараются открыть как можно... добиться как можно ниже несущей. Вот набирающие обороты сейчас очень явно денежные, популярные радиостанции «Серебряный дождь», она не случайно в своей рекламе говорит, что первые на диапазоне. То есть у нее самые несущие, самые низкие в мегагерцах. 100 там с чем-то, я не помню сейчас, несущие частота. И даже если люди не слушают радиоприемники, то
0: все равно через зубные
1: подневольно,
0: вот эти.
1: Да, они воспримут, может быть, это не вербальное воздействие, он не может повторить это словесный блок, но даваемая информация, вот
0: этот формат радиостанции, мозг непосредственно.
1: Да, мозгу будет.
0: Кстати, вот в Московском институте зуботехники открыт кабинет по путешествиям внутри зуба. В зуб специально вставляется зонд, на конце которого установлена кинокамера миниатюрная, и вы можете путешествовать по своим же зубам, то есть совершенно действительно уникальное устройство. Ну, это не просто кусок кости.
1: Нас не интересуют такие, в общем-то, исследования. Это
0: ну да, у вас...
1: Нашего... Единственное, что можно сказать, что вот часто мы слышим, что звезды эстрады, звезды политики вставляют целиком себе, сменяют зубы, вставляют фарфоровые зубы. Я слышал, что кто-то делает бриллиантовые зубы. Ну и в том числе они, кроме того, от этого избавляются от зомбирования средствами массовой информации, потому что искусственный зуб, протез, в сущности, диэлектрик с равномерной структурой, он ни в коем случае не может быть ни приемником, в общем-то, ни, как вы говорите, интерфейсом.
0: Да, кстати, здесь такой очень серьезный момент. Вот наверняка многие сейчас смотрели вот этот телемагазин, по-моему, он называется, и там вот рекламируется вот эта паста для очистки зубов активно. Как она называется, я не помню, но суть не в этом. И ведь понятно, что когда происходит очистка зубов, то тем самым с них слетает вот этот налет, который хоть как-то препятствует вот проникновению этих волн в костную систему. И не исключено, что тем самым вот эта паста, это своего рода такая диверсия, происходит очистка зубов определенного уровня, затем туда поступает какая-то, значит, к ним информация рекламного характера, ну, любая, какую же они захотят.
1: Вот вы мне напомнили телемагазин, меня ужаснула реклама, проходившая там несколько недель подряд, на приборчик размером с аудиокассету, уничтожающий воздействие всех, якобы уничтожающие негативные воздействия всех электромагнитных колебаний. В общем, крайне безграмотная была составлена реклама. Сказано, что неверно было использовано слово «автогенератор». Там было сказано, что автогенератор, поэтому он работает без батареек. Вот. Хотя автогенератор — это совершенно... Другой смысл несет это слово. Вот ни в коем случае нельзя верить вот таким скороспелым рекламам, выдвигаемым квазиспециалистами якобы в этой сфере, что необходимо планомерное, оно совсем не такое простое, как покупка приборчика за 78, по-моему, долларов, а исключение из нашей жизни вот этих вредоносных влияний. То есть больше быть вдалеке от средств коммуникации. Ну, защита от электромагнитных полей, в общем-то, тщательно описана во многих средствах, в печати, каждый при желании может найти. Ну, и необходимо следовать, конечно, всем этим рекомендациям. И, кстати говоря, само телевидение – это опаснейший вообще продукт цивилизации, потому что, как мы знаем, и сейчас можем уже с открытыми глазами обобщить все его воздействия. Это, как вы верно заметили в первой части нашей передачи, это сильнейший электростатический заряд, который накапливается на его экране из-за сканирования модулированным высоким анодным напряжением луча. Во-вторых, это мягкое рентгеновское излучение, которым подвергаются все зрители. И в-третьих, это сильное электромагнитное поле телевизора, источник сильных полей электромагнитных. Пусть их сейчас фокусируют, каким-то образом сужают, но это значит, что они будут меньше распространяться боковыми лепестками диаграммы направленности, и будет уже и длиннее лепесток центральной излучения, она направлена на самих зрителей. Вот. И кроме того, я уже не говорю об идеологическом воздействии телевизора, но его воздействие на человека как просто электромагнитный прибор крайне негативно.
0: Да, конечно, ну, это несомненно. Вот,
1: дети перестали читать книги не только потому, что телевидение стало разнообразным, интересным и ярким, а из-за того, что происходит некое зомбирование вот этим тлетворным.
0: А уж если говорить о компьютерных играх, я не имею в виду, там, может быть, какие-то хорошие, серьезные компьютеры, у которых есть защитный экран, а вот всякие денди, которые подключаются к обычному телевизору и перед которым пупсик проводит часами, а то и вся семья, семейная, говорят, семейная игра компьютерная, все время, то есть это, конечно, поражение сетчатки очень серьезное. Там и электромагнитные поля, и излучение.
1: Не только сетчатка, и головного мозга.
0: И яичников, и, конечно, тоже.
1: И хочется сказать, вот, например, что рок и поп-музыка, ее сильная, необычайно, ее высокая доходчивость даже до низкоорганизованных интеллектуально субъектов, и ее высокая эмоциональная действенность, она, кроме того, определяется тем, что на рок-концертах или на аудиосистеме, включенной на большую мощность, там огромные электромагнитные поля присутствуют,
0: конечно,
1: которые
0: конечно
1: непосредственно воздействуют на сознание, и домены ориентируются принудительно электромагнитные.
0: Кстати, тут еще можно связать вот такое повышение агрессивности в музыкальной стилистике с применением звукоснимателей. Ведь вы же помните, что когда были чисто акустические инструменты, сама мелодика была мягче, все это было менее агрессивно. Затем появились вот эти магнитные съемники, которые опять же магнитные поля, причем на самую опасную область. Они у гитариста действуют на область желудка, а, соответственно, на
1: нижние
0: область яичника.
1: Чакры, да,
0: нижние чакры облучаются.
1: И происходит, кроме того, эскалация вот этого возбуждения, потому что сущность многих электрогитар — это обратная связь между излучателем и звукоснимателем. То есть вот эти возбуждения гитары, которые часто практикуют рок-музыканты,
0: подносят комбик,
1: да, комбик, это к порталу крайне вредный вот этот момент воя, который обожает Гэри Мур, многие, вот Карл Сантана использовал. Они, эти короткие, казалось бы, незаметные якобы музыкальные штрихи, это буквально электромагнитный и эмоциональный террор.
0: Да, кстати, еще тут можно вспомнить, что вообще, по идее, вот вы заметили, что обслуживающий персонал рок-концертов, как правило, как мы говорим, обмороженный, вот которые колонки непосредственно находятся в близости.
1: Часто лысина.
0: Лысина, да.
1: Осанка,
0: да,
1: определенная, такая сутулая.
0: Вот, кстати,
1: суетливые
0: тут
1: жесты.
0: Да,
1: все думают,
0: да,
1: что,
0: да,
1: в общем-то, это, грубо говоря, сильно пьющие люди. Далеко не обязательно.
0: Просто постоянный контакт с этими.
1: Да.
0: А некоторые музыканты любят, например, во время концерта, когда именно самое активное происходит излучение за счет механического воздействия и на динамики, и на мембраны, забираться на эти порталы, что тем самым подвергая себя непосредственно уж совсем серьезному облучению. То есть если персонал, как правило, сталкивается с аппаратурой в еще не собранном виде, а потом в уже разобранном, ну, редко когда прям он постоянно присутствует в рабочем виде при аппаратуре, вот непосредственной близости, то некоторые музыканты, вот именно приближаясь к колонкам, а то и залезая на них во время концерта, подвергаются,
1: ну, знаете,
0: опасности серьезной.
1: Вы знаете, музыканты в большинстве своем настолько асоциальные личности, что, в общем-то, здесь уже сложно найти, где причины, где следствия. И общаясь в разные периоды жизни с некоторыми людьми, имеющими отношение к музыке, я убедился, что обычные какие-то законы и нормы социальные для них часто, в общем-то, негодны.
0: Ну, я предлагаю, Вениамин Герасимович, если вы не против, послушать, что хотят спросить у вас наши радиослушатели. Телефон, по которому вы можете позвонить и задать ваш вопрос гостю нашей программы, профессору Карно, 203-19-22. Будьте, пожалуйста, крайне, так сказать, краткими и сформулируйте ваш вопрос по, так сказать, доступнее и попонятнее, чтобы профессор мог вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, Саш, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что В общем-то, вы определили, классифицировали мое хобби. Если помните, в начале декабря во время встречи с Германом Сергеевичем Кригиным Кландат как раз дал вопрос по поводу собирания двойных фамилий.
0: Да.
2: Вот, и вы сказали, что это называет, то есть увлечение называется мое даблистика, насколько я понял, да?
0: Ну, я уж сейчас смутно припомню, просто сами понимаете, столько всего, столько информации. Где-то у нас записано наверняка это все.
2: Вот, ну, в общем-то...
0: То есть за... ваша личная карточка тоже у нас находится, да?
2: За это большое спасибо. Я, кстати, в тот раз забыл представиться. Меня зовут Алексей, вот, а друзья меня зовут, в общем-то, кто Паровоз, кто Рич. Вот. А вопрос, значит, у меня к Вениамину Герасимовичу такие. Вениамин Герасимович, дело в том, что я вот не далее как летом закончил очень серьезный такой технический институт, университет, Московский государственный технический имени Баумана. И, в общем-то, вопросов у меня два к вам.
1: Да-да, я слушаю.
2: Значит, первый вопрос, он... Вот вы говорили о том, что, значит, достаточно, ну, то есть небезопасно слушать какие-то там радио или телепрограммы. Я вот хотел бы, скажем так, уточнить, потому что у меня вот музыкальный центр Panasonic, там цифровой тюнер, и... то есть вообще смотреть на него, слушать, вот в частности, программу «Бонмаранти», как это для здоровья, в общем-то, кстати, отражается ли как-то, да, на здоровье?
0: Алексей, тут я могу так несколько упредить даже ответ нашего гостя. Дело в том, что у нас как-то очень давно была встреча с директором Московского радиозавода, который сказал, что сейчас запрещено, то есть, использовать светодиоды, те, которые, скажем, установлены в приборах типа там Веги, вот старых наших отечественных моделей, тут не берутся в пример. Вот, скажем, если у вас цифровой тюнер на приемнике, то вот это, я думаю, менее вредно. Главное, чтобы не было светодиодов, поскольку они непосредственно действуют на сетчатку глаза и на яичники.
1: Ну и, кстати, известно, что европейское ухо хуже воспринимает японские акустические системы. И также неожиданно выяснилось, что психофизиологическое воздействие восточных музыкальных центров, к коим относится и Panasonic, а в основном они сейчас тайваньской сборки, тем более,
2: да, они,
1: на европейское сознание это воздействует куда более слабо, поэтому... Ну и кроме того, когда вы слушаете передачу ухом и одновременно воспринимаете ее через зубы, то это не вступает в противоречие, чем подспудное восприятие только зубами. Главное не встречаться глазами с ведущим, чтобы не было психологического воздействия, и вы будете изолированы от тлетворного вот этого.
0: И второй ваш вопрос, пожалуйста.
2: Да. Психологическое воздействие вот, чисто как-то через звук, оно... То есть недопустимо, что ли?
1: Нет, ну...
2: Оно как-то менее заметно, чем, скажем, через глаза.
1: Понимаете, каждый зрелый человек, он, в общем-то, должен, тем более окончивший университет, хотя бы и технический имени Баумана, он должен представлять, что такое хорошо и что такое плохо, и легко может отделить зерна от плевел. А невербальное подспудное воздействие психологическое, оно не проходит через сито наших моральных установок, и поэтому действует напрямую на сознание.
2: Понятно. А второй, значит, у меня... Спасибо. Второй вопрос у меня, в общем-то, такой. Он немного, скажем так, подальше от темы вашего сегодняшнего выступления, Леонид Герасимович, но все-таки, если не сложно, то есть какие-то ваши мысли по этому вопросу, потому что я, в принципе, инженер-холодильщик. Вот, вот этот вот известный холодильный цикл Карно, то есть две изотермы и две изоэнтропы. Я почему спрашиваю? Потому что, в общем-то, ваша фамилия, она...
1: Да, тепловой цикл, совершенно верно.
0: Вот она, кстати, странное совпадение, да, вот у Вениамина Герасимовича слоял физик человека, такая фамилия.
2: Да-да. Вот, и, в общем-то, то есть, ну, не знаю, ваши отношения, ваши мысли по поводу этого цикла, вот это мой второй вопрос, и в заключение, просто чтобы не задерживать, я просто хотел бы еще раз, Саша, поблагодарить вас за вашу, просто, я считаю, потрясающую программу. Потому что у вас вот буквально, ну, весь генофонд, что называется, нации собирается, и действительно это очень приятно слышать на волнах «Эхо Москвы».
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, Вениамин Герасимович, вот насчет вашей фамилии и этого физического процесса.
1: Дело в том, что моя фамилия настоящая носила неблагозвучное в те годы такое социальное звучание. Я не хотел бы ее сейчас воспроизводить.
0: Ну, когда вы уйдете, я скажу ее в эфир, если вы не против.
1: Я отдельно с вами побеседую на эту тему. И поэтому мои родители поменяли при рождении мне фамилию, исходя из задатков моего отца, на фамилию знаменитого физика. К сожалению, это дало какой-то неожиданный рикошет, и именно из-за цикла Карно, из-за второй его кривой, которая должна замыкать этот цикл, я получил 3 неуда на физике, на пересдачах, и таким неожиданным рикошетом оказался ударен маленькой хитростью моих родителей. Вот поэтому у меня достаточно неадекватное и неоднозначное отношение и к этому, к имени этого замечательного физика, и к собственной сегодняшней фамилии.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. У нас в студии профессор Вениамин Герасимович Карно. Телефон 203-19-22. Вы можете позвонить и задать профессору какой-нибудь интересующий вас вопрос. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Вениамин Герасимович.
1: Добрый.
3: Меня зовут Саша. Вот у меня один к вам коротенький вопрос. Вот меня очень интересует эта тема сегодняшняя. Вот скажите, пожалуйста, вот влияние природы. То есть очень часто вот говорят то, что природа сейчас, в общем-то, буйствует, можно сказать.
0: Простите, при чьих родах?
3: Природа.
0: А, извините.
3: Вот, то есть дождь, солнце и грозы. То есть может ли какое-то влияние атмосферы, в общем-то, я внешней, отражаться на этих излучениях, по крайней мере, солнца? И вот, вот, например, летний день, то есть утро, вечер, день. И вот ближе к ночи, то есть в какое время суток человеку, в общем-то, стоит опасаться этого? Спасибо.
0: Угу, спасибо.
1: Вы можете заметить, что хотя все социологи, все специалисты по труду, не по труду и заработной плате, а по труду и здравоохранению, все работники предприятий социальной гигиены провозглашают то, что самое полезное время жизнедеятельности, самое естественное время жизнедеятельности человека – это с 7 утра до 22, с 6 утра, с 5 утра. Цифра называется самая несуразная. Но все мы знаем, что любой человек, который получает личную свободу, он стремится, это начиная от солдата близкого к демобилизации, кончая людей свободной профессии, журналистов, артистов и так далее, они стремятся к ночной жизнедеятельности. Любой человек, имеющий личную свободу, хотя бы над своим временем власть, он стремится ложиться как можно позже и, соответственно, встает уже, когда совершенно выспался. Не прибегает к рекомендациям социологов, набившим оскомину. И, в общем-то, скорее всего, это следствие того, что солнечная активность, она, в общем-то, подвержена 11-летним и прочим циклам, и многие тысячи лет она примерно одинакова. Но разрушение озонового слоя, нарушение электромагнитного поля Земли, вы говорили про дождь, кислотные дожди и все прочее, они, конечно, нашу сферу обитания очень сильно исказили. И, видимо, только вот ночное равновесие такое, которое раньше носило мистический характер, ну, свобода от прямого солнечного излучения, от электромагнитных воздействий Солнца, умиротворяющее влияние Луны, Оно, видимо, теперь наиболее естественно для человека, и обилие народа на ночных москвичских улицах, оно говорит о том, что с появлением такой возможности все больше и больше людей живут естественной ночной вот такой жизнью.
0: Кстати, тут еще очень немаловажный момент, ведь известен факт, его нельзя отрицать, что поступает...
1: И, кстати говоря, вот почему любовью очень многим нравится заниматься в 5-6 утра, когда организм мобилизует все силы для того, чтобы противостоять взошедшему солнцу, вот этим надвигающимся дневным пагубным воздействием, происходит всплеск защитных сил и эмоциональный всплеск, как неизбежный, вот адреналин, вливание в кровь и прочие защитные механизмы включаются. Именно в этот момент оргазм наиболее ярок, потому что вот...
0: Хотя здесь вот можно еще сказать, что вот эти явления, о которых вы сейчас рассказали, этот какой-то сдвиг по времени человеческого существования, он, с другой стороны, противоестественен. Почему? Потому что солнечный свет сам, он несет все-таки какую-то энергию, ну, которая впитывается, как правило, самым незащищенным местом на человеческой голове, называемым пупсиков родничок. Вот эта слабая косточка, она впитывает эту энергию. И в определенное время суток человек должен находиться обязательно перпендикулярно земле, с тем, чтобы доступ этой энергии был лучше. Если он в этот момент спит, и как-то и эта энергия получается, ну, как бы все равно, что дышать забитым соплями носом.
1: И вот, кстати, люди с плохим настроением, понуро держащие голову вниз, они подставляют вот это самое уязвимое место, да, в отличие от тех, кто гордо держит голову.
0: Да, да, да. Ну, то есть тут преломление, тут угол виден.
1: Круг такой.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А вот такой вопрос насчет того, что Луна, собственно, питается нами.
0: Угу.
4: Вы об этом что-нибудь можете сказать?
0: Хорошо, сейчас Вениамин Герасимович что-нибудь ответит. Вампиризм, видимо, вампиризм энергетический этого органа неба, именно им в Луна.
1: Я не обладаю профессиональной информацией на эту тему, но как косвенный аспект такой побочный наших исследований, что основная масса энергии, которая плещется сейчас в человеческой оболочке, она носит сама по себе отрицательный характер. И наблюдая Луну, смотря, находясь под лунным светом, мы скорее... уже мы настолько, наш потенциал энергетический отрицательный настолько велик и настолько отрицателен, что Луна даже способна каким-то образом оттоку этой энергии, в общем-то.
0: Мне кажется, что тут еще немаловажное место все-таки занимает сама вот световая гамма Луны, то есть вот это немножко такое, даже я бы сказал, неоновое ее освещение, ну, очень действует на сетчатку яичники. Серьезно.
1: С такими предметами лучше не заигрываться, потому что даже зеркальный шарик заставляет многих индивидуумов завороженно таращиться на него, да. А такое удивительное дело,
0: как Луна... Ну, в принципе,
1: Луна...
0: тут уже можно сказать, что действительно отсос происходит в какой-то степени.
1: Ну, лучше с этим не заигрываться, конечно. Лучше, да, очень лучше. Серьезно все это.
0: Следующий телефонный звонок. В нашей студии профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИО. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Сергей.
0: Здравствуйте.
5: Спасибо вам за передачу.
0: Старались.
5: Вот. А у меня три вопроса.
1: Да, слушай.
5: Значит, вот первый вопрос, скажите, пожалуйста. Вот говорят, что человек должен спать головой на север. Я вот точно не знаю, все время забываю, в какую сторону должно быть расположено тело к оси Земли, угу, когда спит. Говорят, что на север, некоторые говорят, что наоборот.
0: Угу.
5: Это первый вопрос.
0: Так.
5: А второй. Значит, вот я сплю от батареи рядом, недалеко, большая масса влияет на сон человека?
0: То есть вы имеете
5: металла.
0: Именно металла.
5: Да, металла. Угу. И третий вопрос. Как телевизор цветной или черно-белый, какой вреднее смотреть?
1: Ну, с третьего вопроса...
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо большое вам за слова благодарности. Безусловно, цветной телевизор — это одно из самых вредных устройств, потому что у него наибольший уровень мягкого рентгеновского излучения и достаточно сильные электромагнитные поля и прочие воздействия. Его надо смотреть на расстоянии, ну, вульгарно говоря, не меньше 2,5 метра.
0: Это можно в инструкции прочитать к телевизору, вот. Да.
1: Второй вопрос какой?
0: Второй вопрос насчет массы металла батареи.
1: Масса,
0: да.
1: Батарея, как именно электрически нейтральная масса, она скорее обладает позитивным воздействием.
0: Но тут, подождите, тут может быть здесь зависимость от руды, из которой это, и где она добыта.
1: Нет,
0: это,
1: я думаю,
0: ведь специально есть комиссия по проверке качества стройматериалов.
1: Дело в том, что как раз именно чугун — это достаточно развитая для нашей страны материал, да, производство которого ведется весьма давно и широко. Поэтому батареи, как массивный нейтральный объект, она скорее благоприятна или нейтральна по отношению к человеку. А что касается ориентации человека, то, насколько я знаю, разные религии по-разному определяют положение спящего человека. Проще, наверное, найти литературу, где описывается отношение к этому домашних животных.
0: Ну, тут, в принципе, вы знаете, просто у нас в нашем НИИ проводились методические такие разработки и советы вот по именно сну. И тут действительно подход нужен чрезвычайно индивидуальный. Это зависит от возраста, от пола, от состояния здоровья и от организма. Даже вот некоторым, например, предписывается вообще спать стоя. Это действительно факт, это не шутка. Так, чтобы два человека, близких, конечно, поддерживали его, вот он стоит и спит. Тем самым, как бы, вопрос остается в том, лицом к северу или лицом к югу ему спать, а это уже не так сильно влияет. Вот. А вообще, конечно, лучше спать, единственное, что мы можем сказать, лучше спать лицом вниз, поскольку
1: дело
0: лучше питается...
1: Дело в том, что много шарлатанов, профанации,
0: да.
1: Сейчас лучше обратиться к старым источникам и не слушать таких вот современных теоретиков.
0: Современные, да, источники. Прочитайте нашу методичку, которую я вам рассказал, там все рассказано. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Алло, я хотел задать один вопрос, Вениамин, да. Герасимович.
0: Да.
6: Вот сама по сей идее, конечно, это и доказано, что вот эти децибелы во время концертов рок-музыки, да, угу. Они производят и некоторые отрицательные действия и на публику, и вот на обслуживающий персонал и так далее. Вот вопрос следующий. А каким же образом, например, Роллинг Стоун, у которых там с децибелами все в порядке. Ну, и уже 30 лет они выступают, и, в общем, ну, живы, здоровые, даже, ну, для своих лет, им за 50, в общем, ну, так сказать, довольно неплохо себя чувствуют. Вот как это можно объяснить?
1: Угу, ну, кроме всего прочего, вот Роллинг Стоун, насколько я помню, первые прошли 1,5-киловаттный рубеж мощности аппаратуры, и один из журналистов «Желтой прессы», красочно описывая концерт Rolling Stones на новом аппарате, я описывал так, что вся толпа бесновалась и радовалась в экстазе от услышанной музыки. Только один человек был абсолютно безучастен к шоу. Это был конструктор аппарата, он оглох. Это давний текст из музыкальной прессы. И кроме того, выяснилось, что ровесники Rolling Stones, The Who, Pete Townshend и товарищи, они обладают, ну, нельзя сказать обладают, страдают локальной глухотой на спектр, который излучают его инструменты. Например, да, бас-гитарист, да, совершенно не слышит 500 Гц.
0: А у Металлики барабанщик не слышит ни ведущего барабана, ни тарелок. Вот недавно Клигель Каланзадес, доктор его, как раз занимался его лечением.
1: Вот, и даже существует фирма Cello, одно из самых дорогих музыкальных комплексов, там несколько сот тысяч долларов стоит каждый комплекс. Марк Левинсон возглавляет. Специально для богатых музыкантов, в основном, у них аппаратура домашнего прослушивания выдает до 126 децибел в расчете на существенно пониженный слух музыкантов. Так что это не проходит бесследно.
0: И достаточно, в принципе, еще посмотреть, почитать статьи о Rolling Stones и заметить, что они как-то очень неожиданно бросили алкоголь, бросили наркотики и стали заниматься спортом. И почему-то переехали все жить за город, где, как известно, природа тише, где трамваи не ездят. То есть, в принципе, на здоровье это сказывается. Другое дело, что они, как профессиональные артисты, не дают всем это видеть. Но факт остается. Mm-hmm. Мы не знаем, как, может быть, корчится Джаггер в своей кровати, хватаясь за свои ухи ладонями, и, может быть, ему больно, но он так вот мужественно держится на людях. Ну что, я предлагаю послушать композицию.
7: Лучше Монморанси в руках, чем опоссум в небесах.

0: Эхо Москвы.
1: И Вениамин Герасимович Карно снова у нас в студии. Серьезная была проблема с ассистентом? Или как бы это такие рабочие моменты? Я вижу, даже в выходной, казалось бы, вас находят здесь, что-то спрашивают.
2: Знаете, человеческий фактор просто оказался.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, мы вот уже затронули тему многочисленных излучений, как бы все это вполне понятно. Ну, в основном это излучения, производимые за счет вот либо покрытий каких-то, да, либо за счет электротехнических, я бы так сказал, приборов. А вот что вы думаете насчет известной теории, что некоторые краски, нитролаки и прочие, вот это особенно лаки для ногтей, производимые отдельными фирмами, используемые вот дамами, также вот краски, входящие в состав губной помады, тени для лица, то есть я не имею в виду вот эти краски на стенах, ну, о них тоже можно, конечно, поговорить, что они тоже излучают помимо запаха, они излучают какие-то поля. Вот что вы могли бы нам рассказать о свойстве этих полей? Ну, вот, давайте возьмем, например, просто вот лак для ногтей женский.
2: Дело в том, что ногти очень чувствительные и малоизученные, довольно-таки скорее изучаются болезни ногтей, чем ногти как часть человеческого организма. И нанесение лака на ногтевую пластину, оно существенным образом влияет, конечно, на человека, и меняет резонансную частоту ногтя, как колебательной системы, меняет проникаемость ногтя для всяческих излучений, проникаемость для полей. И оценить негативность или позитивность этого влияния сходу, конечно, невозможно. Но замечено, что наиболее сексуально активны женщины и разнообразны в сексе, не пользующиеся, не злоупотребляющие лаком для ногтей и косметикой. То есть где здесь психологические, где здесь просто глубоко не физиологические, а физические корни, трудно судить, но вот чисто прикладное такое вот наблюдение таково.
1: А, собственно, вот ведь женщины после... То есть, получается, двойной вред. Во-первых, не дурак придумал ногти,

0: женщины, которые замазывают лаком поверхность ногтей, а затем смывают ее, ну, предположим, тем же ацетоном, что само по себе очень активные химические и физические, и вообще всяческие и энергетические вещества. А ведь наверняка, вот вы посмотрите, женщины, которые красят ногти, как правило, годам к 50, они уже, ну, помимо там бигудей и массы, в общем-то, болезней приобретают.
1: Ну, сразу видно, вот насколько стареет кожа рук таких женщин.
0: И характер обычно тоже меняется, кстати.
1: Возраст женщины определяется по шее, вот складки на шее, любая.
0: Ну, как у дерева, сколько кружков на срезанном дне. Ну, это такая, может быть.
1: Цинично, несколько женщин и дерево все-таки разные категории.
0: Причем стройная моя березка, вот, это у вашей же книжке написано.
1: Ну, по-другому совершенно поводу. Вне контекста вы используете цитату, это некорректно.
0: Ну, извините.
1: Вот. А у женщины, пользующейся лаком для ногтей, у них существенно вот, вздуваются жилы, видно.
0: Кстати, таким женщинам рекомендуется ходить по утрам, подняв руки вверх, чтобы отек был.
1: Я бы хотел конечно, оговориться, что регулярно пользуюсь, если как женщина в какие-то важные для нее моменты. Ей кажется, что она будет в лучшей форме. Можно позволить ей несколько раз в год для чисто психологического воздействия на саму себя. А если ей кажется, что она лучше себя представляет, воспользоваться лаком. Но потом его желательно, конечно, не смывать, а вот ждать, когда он естественным путем будет шелушиваться.
0: То есть, когда организм отторгнет его сам.
1: Да, очень вредно вот это встречное движение ногтя по ногтю, даже с целью соскребания лака. Даже при виде женщины соскребывающей торцом одной ногтевой пластины лак с другой ногтевой пластины вызывает какое-то чувство противления в душе. Это не случайно, потому что это глубоко нефизиологичное действие, разрушающее вот этот энергетический баланс в руках. Вот. Нужно просто терпеливо, если вам было необходимо покрасить ногти, терпеливо ждать, когда этот лак сойдет от воздействия воды агрессивной нашей, всяких моющих средств. Вот.
0: А скажите, вот известно, что, скажем, лак для ногтей и, собственно, жидкость для смытия этого лака, они обладают, в общем-то, более такими химическими агрессивными свойствами. Тогда как некоторые типы губных помад и макияжа, особенно сухого макияжа, тут мы, наверное, опять вернемся немножко к статике. Вот, скажем, некоторые пудры, они очень серьезно ведь заряжены электростатикой. И вот этот момент накладывания этой пудры непосредственно на лицевую полость, то есть каким-то образом, видимо, оказывает влияние на женщин. Причем вы, наверное, заметили, что буквально еще лет 15 назад, по крайней мере, в нашей стране такие понятия, как там биомаска на репу, отсутствовали. То есть были пудры да бигуди.
1: Дело в том, известно, что лицо, глаза, как зеркало души, избитые фразы, известно, но лицо вообще обладает необычайным психологическим воздействием, и природа его до конца до сих пор не изучена. А нанося на лицо толстый слой макияжа, женщина устраивает как бы зеркальный такой слой, который и все ее воздействия, как позитивные, так и негативные, рикошетируют в нее само.
0: Нету выхода этого.
1: Да, нету обмена вот этого энергетического, естественно. И этим она обрекает себя на совершенно непредвиденные воздействия и вот достаточно рискованная такая изоляция.
0: А что бы вы могли посоветовать, скажем, мужчинам во время вот бритья? Ведь понятное дело, что когда происходит бритье опасной бритвы, то там увлажняющий крем как-то это все смягчает. Но если происходит бритье по сухой коже, электрической бритвы, вот здесь-то и создается серьезная статика. Ведь
1: это ужасный процесс, бритье бритвы по сухой коже, по сухой щетине. Даже я не берусь. Бритвы, как известно, все не заземлены.
0: Да.

0: если производитель выкинет на рынок заземленную бритву из-за ее очевидной громоздкости, она не найдет применения.
1: Покупатель, это будет такая стационарная бритва.
0: Да, это придется фиксировать голову, чтобы, в общем, это явно маркетинг не позволит
1: предусматривать, видимо, еще одну комнату.
0: Фиксатор,
1: туалетную, вот, бритвенную.
0: И,
1: да.
0: Конечно, электробритва. Я в ужасе, вот, проезжая по Москве, наблюдая щиты, на которых написано, что продано 30 миллионов, по-моему, фирма Браун или еще какой-то. Я просто в ужасе, что 30 миллионов жертв подвергают себя вот такому механическому, электростатическому и прочему воздействию, тактильному воздействию. Что настоящая опасная бритва, конечно, в руках в настоящей мужской руке, она ничем не заменима, гораздо, конечно.
1: Ну что же, я предлагаю вернуться к звонкам наших радиослушателей. Не так много у нас осталось времени. Я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и окружающего среды при НИИ МИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать ваш вопрос профессору.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот я не сначала слушала. Вот у нас напротив окна стоит вот эта будка трансформаторная. И вот ночью она прям гремит и слышно как. До какого расстояния она должна стоять от дома?
1: А, извините, она не искрит?
2: Да не вижу, я вроде нет.
1: Угу. То есть только гудит?
2: Гудит, да. Вот гудит. Слышно, на каком расстоянии от дома должна стоять, на и до какого этажа она распространяется. И еще я не поняла, вот насчет электроплиты, действительно они вредные? И Вега вот у меня как раз приемник.
1: А в нем светодиод есть?
2: Я не понимаю.
1: Ну, вот светящаяся лампочка.
2: Есть красненькая.
1: Да? Вот его лучше всего, конечно, залепить жевательной резинкой или изолентой, или, то есть выводить из строя нет смысла, конечно, потому что иногда он может пригодиться, но лучше залепить чем-нибудь.
2: Ясно. Еще я хотела сказать, вот действительно, насчет зубов вы говорили. Я ходила... Алло.
1: Да.
2: Ага, ходила вот на сеансы целительницы, и вот мне буквально с первых сеансов начали зубы не болеть, они как-то, такое ощущение, как вот нервы все обнаженные, непонятное ощущение.
1: То есть ощущение, я назову ощущение онемения своего рода,
2: я не могла понять, что случилось, именно с зубов началось.
1: Угу. Ну что же, сейчас Вениамин Герасимович постоянно. Насчет вот Веги мы вам ответили, насчет...
2: Электроплиты и вот этой будки.
1: Да. Сейчас ответим,
0: электроплиту,
1: профессор.
0: Александр, просто... Над ней нежелательно сушить волосы, низко наклоняться и держать близко голову. Пользование электроплитой в квартире не вредно. Обычно.
1: Ну как, в таких... То есть, скажем так, то есть оно, конечно, вредно, и вредно чрезвычайно, но не менее вредно, чем, например, пройтись в час пик по улице. Вы поглощаете такое количество нуклеидов, всяческих нитратов.
0: То есть... Действие электроплиты на организм вполне допустимо в наших условиях. Да.
1: Вот светодиод ни в какую.
0: Вега как европейский продукт, как наш радиоприемник для европейца, тоже достаточно терпимо.
1: Ну да, мы говорим только о качестве.
0: А трансформаторная будка под окном, это, в общем, конечно, очень большая и неприятность, но все нормы можно узнать в районной СЭС, и ее... повышенное гудение, кстати, очень сильно действует на нервную систему. И допустимость магнитных полей, расстояние от нее, я думаю, тоже можно попытаться узнать в район СС.
1: Чтобы... Вообще вы можете успокоить себя тем, что на самом деле гораздо опаснее бесшумные трансформаторные будки. Если трансформаторная будка гудит, значит, ее поле не такое сильное, потому что это значит старая трансформаторная будка, новая трансформаторная будка, она не будет гудеть, и излучение у нее будет гораздо сильнее. Так что, в общем-то, главное, вот желательно вы можете еще как проверить. В принципе, это достаточно жестокий способ, но тем не менее, привязать к огородке этой будке пучок свежей петрушки, ну, летом, и посмотреть, а второй пучок поставить также вот без воды, положить дома и посмотреть, какой быстрее завянет. Если завянет около будки, значит, действительно опасность есть. Если завянут одновременно, то будку пора сносить, она ни к черту не годная. Ну что же, я предлагаю принять следующий телефонный звонок. Телефон нашей эфирной студии 203-19-22. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравия желаю, Тихоокеанский флот вас приветствует.
1: Здравствуйте.
3: Капитан третьего ранга Бухника.
1: Здравствуйте.
3: Вот такой вопрос, я подводник сам.
1: Угу.
3: С чем, в общем-то, связывает ваш гость вот выбрасывание якоря с заземлением на полном ходу подводной лодки? Потому что вот существует инструкция закрытая относительно этого. И, значит, второй вопрос относительно выбривания всех волос на теле подводника, дабы, с чем это все-таки связано, с какими-то гигиеническими, либо же со снятием статического напряжения вот в момент хождения, трения волос, искрение же может наблюдаться.
1: То есть, когда происходит работа, вот какой-то аврал, то трение волос,
3: да, обшивку любая
1: корабля.
3: Любая работа, даже
1: да,
3: вот, в общем-то. Да, и вот еще третий вопрос вот, о курении. То есть, когда мы курим, на флоте же, вы сами знаете, наверное, все курят.
1: Ну да, там шмальнуть трубчонку.
3: Да, да, вот, в общем-то, тут как вот, нет ли вот какого-то способа для снятия вот искрения губ, потому что иногда бывает на подводной лодке свет отрубается, там в темноте, в глубине темно, и когда курим, просто искрение. Чем искрение губ.
1: Это понимаете, потому что у вас в подводной лодке, видимо, установлены кондиционеры новомодные. Это очень сухой, значит, воздух. И при соприкосновении...
3: Нет, у нас подводная лодка самая первая, К-3 называется.
1: А, так там вообще от природы сухой воздух в ней. И вот трение фильтра о губные поверхности непосредственно дает это искрение. Это, прежде всего, вредно для губ. То есть, вообще, нужно держать губы в воде перед сном по очереди. Наполнить ванну водой. Туда желательно кавнуть эвкалиптового масла, стакашку. И по очереди всем составам подводной лодки держать там губы по 15 минут.
3: А алкогольные напитки, они снимают?
1: Вы знаете, либо как бы внутривенно в небольших количествах, либо посредством анального вливания.
3: А вот при внутривенном вот прокалывании иглы, кожи, там же тоже, собственно, иногда просто до смертельных случаев доходит.
1: Ну, вы знаете, в принципе, можно произвести заземление.
3: То есть, как бы пренебречь вот этими погрешностями?
1: Да, ну, это как бы все очень мелко в сравнении с эффектом, который можно достигнуть.
3: Вот. То есть вы рекомендуете внутривенно?
1: Ну, или, как я уже сказал, вот это практикуется очень часто на подводных лодках, именно анальные посредством.
3: На атомах?
1: Да, это в основном на атомах, вы правы. Нет. Ну, вы как подводник видите.
3: Командир БЧП.
1: Да, очень приятно. Вот, так что так. Ну, а на первый ваш вопрос ответит сейчас Вениамин Герасимович.
3: Спасибо. Спасибо. Тихоокеанский привет вам.
1: Спасибо, до свидания.
0: Но дело в том, что, видимо, до вас еще из-за связи не дошла директива от 7 января номер 0601 БИС по военно-морскому флоту с лодок якоря не бросать с этого года.
1: А в чем
0: по поводу,
1: причина?
0: Знаете,
1: все, понял. Вопрос не в вашей.
0: По поводу волосинений на теле подводников, просто каждый подводник, видимо, вы просто забыли об этом из-за недостатков учений, покидает лодку в авральном режиме через торпедный аппарат. Его выбрасывают сжатым воздухом. И наличие волосинения на теле подводника, оно делает его траекторию после выпуска его непредсказуемой совершенно. Потоки турбулентные, сопротивление сложный комплексный характер, его может, в общем-то, куда угодно вывести. А идеально обритое, гладкое тело подводника, который питался определенным рационом, имеет весьма предсказуемую форму, и поэтому может быть торпедировано под необходимым углом поверхности.
1: С учетом всех погрешностей.
0: Поэтому приходится терпеть эту процедуру.
1: Эту тему, кстати, затронул сам того, наверное, не подозревая, Гринвей вот в своем фильме «Отсчет утопленников», когда там одна у другой спрашивает, как ты думаешь, тормозят ли волосы на ногах, вот они там плавали в бассейне, то, типа говорит, да, лучше сбрить. Действительно, это факт. Недаром все пловцы и пловчихи лысые, что коленка нашего Прохора, нашей замечательной девушки Прохор, кстати, пусть она вас не смущает, ее этот вид странный, она наша наша сотрудница со стажем очень хорошо нам помогает. 16:30 в Москве, и вы можете звонить и задавать ваши вопросы профессору Вениамину Герасимовичу Карно. 203-19-22. Телефон нашей студии сегодня 28 января. Здравствуйте, вы в прямом эфире. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, уважаемый профессор.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Вот я бы хотел обратиться все-таки к теме предыдущего оратора. Я бы все-таки ему посоветовал заземлять иглу шприца. Понимаете, все-таки даже, как пел композитор Матвей Гнездо, но очень уважаемый композитор.
1: Да, известный очень человек, да.
4: Очень известный человек. Ну, желательно, конечно, иглу шприца заземлять. Чтобы не было на БЩ-5 никаких, ну, как бы это сказать...
1: Ну, как это называется, аварий.
4: Так аварий, вот. Да. Потому что у меня один знакомый, тоже очень известный моряк, как-то раз попробовал запустить дизельный двигатель при помощи кислородных баллонов. В результате чего головку этого двигателя оторвало метров на 500 вверх.
1: Ну, то есть вот такие случаи нам на флоте не нужны.
4: Очень на флоте бывают часто. Просто я сам человек не флотский, но у меня вот друг такой есть, флотский человек. Он мне очень много таких случаев рассказывал.
1: Ну что же, спасибо. Спасибо вам за звонок.
0: Ну, кстати говоря, вот по поводу искрящихся фильтров сигарет, безопаснее всего, особенно не на атомных, на электрических, на аккумуляторных лодках, курить, а в полупритопленном состоянии лодки. Не под перископ, а пол перископа. И личный состав должен находиться на верхней палубе, держать за ванты. И курить примерно по шее в воде при движении лодки буквально в полтора узла, чтобы плавно отекающая вода сбрасывала возникающий заряд. Это элементарно, в общем-то. Любой боцман сумеет обеспечить такой режим движения.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, вот мы с вами сидим сейчас в студии, и над вами, да и надо мной находится лампа дневного света. Ну, понятно, что они дают ртутное излучение достаточно серьезное, поскольку там ртуть, это не секрет. Вред от этого есть, но он минимальный. Понятно, что частота мигания этих ламп, это воздействует на сетчатку глаза и на яичники, поскольку происходит постоянное раздражение. Они ведь напрямую связаны, глаза с яичником. Никуда от этого не деться, так уж сложно устроен человек. А, собственно, ну, с этой опасностью мы тоже можем смириться. Сейчас огромное количество людей, занимающихся хозяйством, ввело себе в правило на кухню устанавливать в целях экономии, и как бы светом такой больше нравятся небольшие вот эти светильники дневного света. Что вы можете сказать о них с точки зрения каких-то физических волн? Ну, будь то, может быть, там излучение, или от о том, как там обстоит дело с электростатикой, ведь там стартер этот стоит. Что вы можете посоветовать нашим
0: слушателям? Дело в том, что для ионизации вот этого газа, ну, паров ртути или прочего, вот неоновые лампы там, для необходимо напряжение пробоя, которое, конечно, несколько киловольт. Вот умножители получает.
1: О, получается вот, серьезно,
0: получается
1: как будка.
0: Огромные, более будки, будка низковольтное поле относительно. Ну, это разные.
1: То есть, может быть, тоже класть петрушку около него имеется?
0: Нет, дело в том, что над разделочными столами они помещаются достаточно низко и близко к телу женщины. Если на потолке они, в общем-то, создают такое рассеянное дисперсное поле, то воздействие над разделочным столом носит локальный характер, не только на глаза, но и на организм. Поэтому, во-первых, это надо, конечно, серьезно, в общем-то, изучать, а во-вторых, обратив внимание на повышенную раздражительность своей половины, занимающейся хозяйством, где-то это мужчина, где-то это женщина на кухне проводит.
1: Где-то бабушка.
0: Ну, да, кому-то везет. Вот. Нужно серьезным образом весь комплекс предполагаемых причин вот оценивать и внимательно отслеживать. То есть здесь ни в коем случае, конечно, пренебрегать этим нельзя.
1: То есть лучше их не использовать на кухне?
0: лучше, надежнее лампа накаливания на каком-то штативе.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, вот нам звонила радиослушательница насчет трансформаторной будки. Как бы вопрос действительно серьезный, не будем к нему сейчас возвращаться. Давайте подойдем к нему с несколько другой стороны. У всех у нас дома имеются холодильные установки, обычные холодильники, которые являются достаточно мощным, на мой взгляд, излучателем различного вида энергии. Там стоит движок, который, насколько двигатель, который там работает, там стоит и какие-то, я слабо разбираюсь в холодильниках, я больше специалист по печам, насколько вы знаете. Вот, что вы можете сказать на это? Ведь продукты, находящиеся в холодильнике, особенно в морозилке, постоянно подвергаются не только электростатическому воздействию, но наверняка и другому виду различных энергий и излучений.
0: Знаете, вот холодильник, который привычен нашим, основной массе нашего населения, с компрессором и с фреоном, хотя он, конечно, фреон, сочащийся, разрушает озоновый слой и так далее, но он для продуктов наиболее безобиден оказался, если не иметь ввиду косвенного влияния через разрушение озонового слоя на исходные продукты, то на продукты, находящиеся внутри холодильника, он наименьшим негативным воздействием. А вот современные холодильники импортного производства с полупроводниковым охлаждающим элементом, бесфреоновые, они, казалось бы, экологически чистые, экологически безопасные, но зато воздействуют на продукты целым комплексом негативных, как вы верно сказали, полей и неизученными какими-то средствами. В общем-то, мы не можем пока что похвастаться тем, что мы владеем всей информацией об окружающей среде.
1: Ну, то есть, а как вы советуете все-таки себя вести людям? Вот сейчас, например, зима, так, может быть, стараться не пользоваться холодильником, а вот, пользуясь моментом, пока на улице холодно, все продукты хранить на балконе или вывешивать в авоську за окном? Летом-то по необходимости придется, конечно, холодильником пользоваться.
0: Воздух и контингент за нашими окнами уже не позволяет в случае крючками воровства с крыш участились, да, да. И поэтому мы не можем рисковать. Приходится из зола выбирать меньшее. Холодильник единственное, почему-то лучше не стоять, облокотившись о дверцу холодильника.
1: Да, кстати, это... Потому что замечено по статике, фурункулез проявляется этого места очень часто.
0: Комплекс негативных всяких проявлений. Да, очень многие хозяйки любят, облокотившись о холодильник, подперши голову, стоять, беседовать длительно.
1: По телефону,
0: например. Да, просто...
1: А это вообще замкнутая система, особенно если радиотелефон, то есть ухо, вот это облучение,
0: очень,
1: еще локоть
0: очень,
1: заземленное. Да. Да еще некоторые при этом умудряются ставить ногу на батарею. Вот представьте себе, какая система.
0: Но это, кстати,
1: снижает,
0: да. Но единственное, вот верно вами замечено, возможно, удар электрическим током при пробое изоляции, да, холодильника. Очень все это сложно.
1: Ну что ж, обратимся опять.
0: В данном случае для бесед, да, старый случай на заваленке, то есть на лавке,
1: деревянный, дворе, чистый,
0: он самый, в общем-то, естественный и самый безобидный.
1: Кстати, вот вы заметили, что самые дорогостоящие модели холодильников сделаны, вот помимо основного металлического корпуса, он сверху обшит еще натуральной древесиной. Это же вот сейчас все больше и больше. Вы такие холодильники уже можете видеть в продаже. Они пока стоят несколько дороже обычных, но вы можете подождать и спрашивать.
0: Впоследствии, видимо, как вот берестяные туиски будут делаться и цельнодеревянные холодильники дорогие. Ведь самый старый холодильник — это берестяной туесок, в котором из-за испарения через поры
1: древо,
0: да, происходит вот этот вот процесс отбора тепла. Так что я думаю, что технологии современные найдут какой-то...
1: Придут опять туда. Да. То есть истина там, в истории. Ну что же, телефонный звонок, если вы не против. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Еще раз доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Это опять Сергей. Я уже вам звонил, спасибо за ответ. Вот. Ну, я хотел еще вопрос задать.
1: Да,
5: знаете,
1: вас слушаю.
5: Какой? Вот. Вот скажите, как в помещении определить опасные зоны биополя? Вот.
1: Биополе вы имеете в виду?
5: Да, биолокации.
1: Все понятно.
5: Вот.
1: Да.
5: Значит, вот некоторые говорят, надо пользоваться рамочкой такой. Некоторые говорят, подвешенным каким-то грузом на ниточке. И в зависимости от отклонения, значит, вот какие-то, значит, определять эти поля. Это вот один вопрос. И другой вопрос. Ну, может быть, это не по вашей теме. Вот часто говорят, что очень плохое воздействие помещения оказывает на человека газ радон. Знаете такое?
1: Конечно, конечно.
5: Вот. Ну, и вот этот газ, он без цвета, без запаха. А как определить, есть наличие этого газа вот, в помещении?
1: Ну вот. Что же, сейчас вот. Профессор вам, наверное, ответит.
5: Я вижу. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что в нормальной квартире газ радон вряд ли, конечно, появится, потому что достаточно дорогой химикат и редкий. В общем-то, это криминальный случай. Вряд ли в вашей квартире есть такой. И не стоит сожалеть, что нет этого дорогого газа, потому что...
1: Ну, единственное, тут нужно, наверное, Вениамин Герасимович сказать, что, как правило, этот газ присутствует вот, по проверкам, которые проводил ваш институт. Ну, по теории вообще вероятности, его концентрация особо велика в гаражных постройках, расположенных на холму. Вот если гаражи стоят на холму, то там, как правило, в общем-то, этот газ очень серьезное место имеет. Поэтому ну, более, шоферы вот там, они постоянно многие, несколько дурные такие
0: многие
1: ходят.
0: Многие это холмы, они же, в общем-то, возникают, когда забрасывают свалки.
1: Да, да,
0: и
1: конечно.
0: И, конечно, там
1: это процесс гниения,
0: концентрация, это... возможно, очень...
1: Поэтому они, когда вот возвращаются домой из гаража, несколько не в себе, супруги их ругают. На самом деле он просто отравился
0: ну,
1: в легкую.
0: Я думаю, что санэпидемслужбы города, они, в общем-то, располагают сейчас этой
1: схемокартой,
0: да,
1: есть.
0: Что рода, у них да. Можно узнать. А по поводу места, где Биополей, полезнее всего да. Спать, я с точностью да наоборот, может быть, помню, но, по-моему, нужно спать там, где спят собаки, но не ложатся кошки, или
1: да,
0: наоборот.
1: Да, нет, вы правильно совершенно сказали, кошка ищет всегда плохое
0: кошка
1: место.
0: Пересечения ищет да. Каких-то линий отрицательных, а собака ложится между ними, по-моему, вот так.
1: Да, еще можно один момент посоветовать, это очень старый народный метод. Берется, отрезается маленький кусочек очень жирного сала, и зажимается между указательными пальцами, вот так, кончиком. Но зажимается не плотно, а так, чтобы вот он вот-вот выскользнет. И нужно с ним ходить по квартире. В том месте, в котором он выскользнет, и нужно ложиться спать. Вот это совершенно четко. Вот прямо там выскользнет, прямо здесь ставьте кровать, сдвигайте и ложитесь. Вот если же вы пронесете кусок сала по всей квартире, и он не выпадет, тогда, в общем-то, уже, наверное, следует вызывать специалистов и говорит, дескать, сало вот не выпало, и значит, что же мне, дескать, делать, и квартира энергетически плохая, или служебное помещение.
0: Или она может оказаться энергетически нейтральна.
1: Здесь... Да, вполне возможно. Ну, энергетическая нейтральность тоже не совсем хорошая. То есть лучше позитивная какая-то энергия, чем нейтральность. В нашем случае уже тут. Потому что у нас здесь, видите, вот там сало лежит, здесь это мы вот проверяли. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте. В прямом эфире вы находитесь. Москва.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Доброй ночи, Вениамин Герасимович. Сегодня потрясающая передача.
1: Спасибо.
6: Тем более, Сашенька Стригурсов сказал, что вообще в работе идет своя передача за симфоническую плату. Только из любви к нам и из любви к искусству. Вот. Но я хочу, дорогой профессор, спросить. Значит, действительно не вредно то, что я третий год по субботам, субботу на воскресенье, ложусь в 5 утра и потом отсыпаюсь до 3 часов дня. Правильно я поняла, да?
0: Да, безусловно. Я думаю, что...
6: Ну, вообще, у меня тяга к ночной жизни, но когда это возможно, конечно.
1: Ну, так же и у меня. Я волю по неволе 3 года этим же занимаюсь.
6: Ну, мы все, конечно, неволе.
0: Когда женщина наконец-то раскрепощает свои желания и позволяет себе жить так, как ей хочется, это вообще прекрасно. А когда это совпадает с потребностью организма, это прекрасно вдвойне.
6: Ну, но семья... И вот я привожу между плитой и холодильником. Муж спит в одной комнате, грудничок 15-летний в другой, а я на кухне между плитой и холодильником. Так на каком расстоянии у меня от холодильника находиться по субботам до 5 утра?
1: Но плита-то у вас выключена.
6: И, ну,
1: поэтому ближе к плите.
6: Включаю, я иногда пеку пироги и слушаю орнитологические лекции.
0: Ну, во-первых, остается позавидовать вашему мужу и вашему грудничку, потому что у них такая великолепная, с таким прекрасным голосом, такая хозяйственная жена.
6: Да, но они едят пироги. Утром я ложусь спать.
0: А вы заложница вашей семьи, оказываетесь. Приходится, видимо, просто... Каждая страна должна жертвовать чем-то. Ваша жертва очевидна. Теперь нужно требовать жертву от ваших половин.
6: Ну, получается, это я могу остаться без мужа. Я все воскресенье сплю. У меня потеряно воскресенье для семьи, но мне кажется, для моего здоровья и душевного, и физического мне вот полезно слушать Монморанси.
0: Безусловно, семья же заинтересована в вашем душевном здоровье, поэтому...
6: Да, которые пекутся на день.
0: Конечно, поэтому, я думаю, они с удовольствием пойдут вам навстречу.
6: Да, ну вот, а на каком расстоянии от холодильника на полном серьезе мне сидеть?
1: Угу.
0: Ну, от холодильника...
1: А, подождите, тут нужно уточнить, извините, в общем, какая у вас марка холодильника, сколько он камерный?
6: Трехкамерный, но с фреоном.
1: Ну, так я думаю, что это фреон, это уже хорошее.
0: А него просто не облокачиваться.
1: Да,
6: да, ну, хорошо, спасибо. А теперь, а грудничок 15-летний, он смотрит, у меня хватает силы воли и у мужа не покупать компьютерные игры. На телевизор он смотрит, конечно, очень много. Мне его через каждые 2 часа под душ ставить на 8 минут. Что же делать?
1: Вы знаете, в принципе, вот раньше был такой хороший метод, когда, ну, скажем, если играется в компьютерную игру через вот обычный телевизор бытовой, то, конечно, на сетчатку глаз и на яичники это производит очень серьезное такое воздействие, поэтому играли через бинокль. Ну, то есть ставили на штативе бинокль, и нужно на телевизор было смотреть через бинокль. Вот эта система линз сложная в бинокле, она каким-то образом гасила вот эти вредные воздействия. Вот сейчас гораздо проще купить компьютерный монитор с защитной вот этой, с защитным стеклышком, таким с защитным экраном. Это гораздо безопаснее и дешевле, чем потом вот тратиться на восстановление вот яичника и сетчатки.
0: Ну, а если всерьез озаботиться его здоровьем, то я могу порекомендовать укрепить телевизор над ванной и смотреть телевизор через тонкую толщу воды, просто погрузившись с маской и трубкой для ныряния. Он будет защищен от большинства совершенно. А динамики специально продаются вот в магазине «Радио Чек» для ванных комнат. Они выдерживают влажность повышенную. Можете...
1: Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок.
6: У меня еще один вопрос. А вот я все-таки хочу... Ну, отвлечивая телевизора, вот это про птичку и муравья, это на какой кассете ваша песня записана, одна из моих любимых?
1: Про муравья?
6: Ну, про какую-то букашку и вот...
1: Я понял, это записано на кассете, которая называется «Детство чистой глазенки».
6: А, это «Детство чистой глазенки» есть?
1: Да, это с этого альбома.
6: И вы говорили, что лучше покупать кассеты, а не компакт-диск, да, Вас?
1: Ну, в принципе, да, поскольку компакт-диск, вот именно этот, он несколько некачественно сделан, я бы сказал.
6: Ну, большое спасибо.
1: Спасибо вам и успехов вам.
6: И вам тоже. И не оставляйте нас никогда.
1: Постараемся. До свидания. Ну что же, Вениамин Герасимович, я, в общем-то, наверное, на этом мы попрощаемся. Или вот еще поступает телефонный звонок, может быть...
0: Давайте ответим.
1: Да, потому что вдруг тоже вопрос. Да, у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека с окружающей средой при НИИ МИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе, что у нас сегодня?
1: Утро.
7: Сегодня утро. Доброе утро, Вениамин
1: Герасимович. Герасимович, мы читали, да, такую книжку?
7: Это звонит вам, в общем-то, тоже Вениамин В. Вот. Значит, я хотел узнать по поводу вот микроволновых печей, ныне модных. Вот. ВГ. Можно вас
0: спросить? Да, да, конечно, ВГ, конечно.
1: Так,
0: конечно.
1: Вот. Так на работе и зовут его сослуживца, да.
7: Вот. Вот как бы говорят, что, значит, это влияет на потенцию, по-моему, да? Вот есть какие-нибудь средства? вот мази, либо что-нибудь там, какие-нибудь внутривенные дела, чтобы вот что-то...
1: Вы поймите, что это должно зависеть от срока пользования печью и от симптомов. То есть если уже какие-то...
7: Нет, у меня уже симптомы, и дальше ниже некуда.
1: Ага, то есть...
7: Вот так вот.
1: Понятно.
7: А вы, Сашенька, да, Сашенька, да. Не бросайте, пожалуйста, у меня к вам лично вопрос будет еще.
1: Угу, да, ну...
7: Я не...
1: Я понял.
0: Ну, дело в том, чтобы нарушить с помощью... печи функцию потенции прямую, необходимо засунуть нижнюю часть организма в рабочее поле печи, заблокировав ее концевые переключатели, ее включить, что маловероятно.
1: Или так, или ее нужно носить на поясе вместо пейджера, я уж не знаю.
0: Просто это, я думаю, что причина какая-то несколько иная, или может быть просто как-то...
1: То есть мы не будем, наверное, сейчас давать...
7: Я прочитал в Московском комсомольце, по-моему, в Московском.
1: Угу.
7: Вот, и как-то не помогает. Я уже и печь, и вешал вместо пейджера, просто ходил.
1: Ну, вы знаете, мы вот так, наверное, не сможем. Мы вам сейчас дадим какой-то совет, а, собственно, вот именно как вот если связать проблему потенции с проблемой микроволнизма печного, то тут, в общем-то, мы не знаем.
0: Ну, первоначальные нарушения потенции обычно ледяным душем, в общем-то, купируют. Потому что в древнем мире использовалось такое средство предохранения от обратного, вот, от беременности нежелательной, что воин перед половым актом со своей женой погружался в нагретую, по-моему, до 70 градусов воду горячую. Поэтому для того, чтобы увеличить потенцию, необходимо соответствующие места обдавать ледяной водой.
1: Причем с серьезным сильным напором.
0: Да, но не доводя до застужения, вот я вижу на глазах Александр Алексеевич, сомнения, тем не менее, это научный факт, поэтому
1: ну да, я
0: ледяной душ
1: это еще зависит от комплекции.
0: И против геморроя, и против вот, снижения потенции.
1: Да. Ну, ваш вопрос, вот вы хотели мне лично задать. Да.
7: По поводу компакт-диска, вот я взял, в общем-то, это самое, компакт-диск на Свободы, вот, ну, в смысле, ну там, в Пурпурном. Вот. А что-то я не нашел там никаких погрешностей и помех.
1: Нет, там погрешности. Помех нет, там погрешность. Вы имеете в виду вот детство чистые глазенки?
7: Да-да-да.
1: Там
7: Не, ну хотя там два компакта было.
1: Ну вот второй компакт.
7: Один пораньше, я просто не помню, как его зовут, первый компакт.
1: Ну, дети хоронят коня, судя по всему.
7: По-моему, да-да-да.
1: Вот тот компакт, который с паспортом, там погрешности явные в оформлении, ну, который, так сказать, может быть, вам незаметно, но я хотел другого. И в качестве звука, то есть, я думаю,
0: там
1: если когда-нибудь удастся...
0: Там существенные перегрузки,
7: по звука, я там, наоборот, обрадовался.
1: Я могу вам сказать, что оригинальная запись гораздо лучше. Просто все, что вот этот альбом, когда он ходил на кассетах, естественно, качество садилось до невозможного. Вот. Но сама запись, оригинал записи на порядок лучше, чем на этом компакт-диске. Я надеюсь, что мне удастся его переиздать вот так, как он должен звучать, и вы поймете разницу. Просто
7: а
1: так.
7: Где он, я вот просто не обратил внимания, где он записан именно, в смысле, в СНГ или за пределами?
1: Вы имеете в виду, где он сделан?
7: Да, сделан.
1: Я точно не могу сказать страну, но строго не в СНГ. И это уже погрешность не завода-изготовителя, а погрешность мастеринга, так называемого. Да.
7: Понятно. Саш, а вот скажи мне, пожалуйста, какой, в общем-то, все-таки дороже или вот тот или именно глаза?
1: Или да, тот, одинаково.
7: Или конь?
1: Ну, коня вообще, я считаю, спасли, потому что он изначально был как раз с конем обратной ситуации. То есть, если вот детство чистой глазенки был просто загажен конкретно относительно оригинала, то вот с конем другая ситуация. Он был серьезно выправлен. Как бы я им доволен больше, как результат.
7: Он же пораньше был, да?
1: Да, он в 90-м году, а этого в 92-м. Вот, ну, детство чистой глазенки мне как дороже ближе. Потому что, может быть, уже более зрело его оцениваю.
7: Ну, там национальность, все.
1: Ну, да. Так что вот такая.
7: Саш, Саша, а да. что-нибудь вообще ожидается еще?
1: Да, вот сейчас готовится к выпуску 3 компакт-диска сразу. Это «Пионерская зорька», «Повод для оптимизма» и такой малоизвестный «Общество Туле» альбом называется. Вот, уже вот сейчас практически вот-вот-вот должно это выйти. Я думаю, что где-нибудь, ну, максимум в конце следующего месяца это все появится. Так что вот активно издается архив.
7: Ну, понятно.
1: Вот.
7: То есть это все ранее записанные дела?
1: Да, я хочу сперва их издать, а последние тоже выйдут. Альбом вот-вот уже сведется. Потихоньку-потихоньку двигаться.
7: Саша, живьем как вот?
1: Живьем 22 февраля. Приходите на концерт в клуб «Табула Раса», который находится... 22 февраля.
7: Понятно.
1: Перед Днем Советской Армии.
7: Понятно.
1: Вот. Ну, спасибо вам. Извините, просто у нас тут гости, как-то он несколько не в курсе.
7: Приуныл, да?
1: Ну, как бы не то, что он с интересом слушает, но, понимаете, он физик, человек науки, и для него эта наша с вами тема несколько, ну, чужда, назовем так. Вот.
7: Саша, спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
7: До свидания.
1: Ну, что же, Вениамин Герасимович, последний на сегодня телефонный звонок. Надеюсь, вопрос будет непосредственно к вам. И на этом мы, наверное, попрощаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, уважаемый товарищ электронщик. Вас беспокоит генеральный секретарь партии кислородной подушки.
1: Угу.
8: Вот, уважаемый товарищ, такой вопрос. Вот, как известно, при трении два тела, они электризуются. И вот, что бы вы посоветовали таким вот здорово наэлектризованным, я бы сказал, молодым телам?
0: Ну, дело в том, что известно, что если чем выше потливость этих тел, тем меньше сухость, ну, от обратной поверхности и, соответственно, электризации. Поэтому надо заниматься всем с полной самоотдачей и
1: чтобы потеть.
0: Статически, да, статически электричество
1: и в теплом помещении
0: будет бить по вам как можно меньше.
1: Вы знаете, сорвался этот звонок, что-то плохо было слышно. Последний телефонный звонок уж очень долго звонит, чтобы нам уже удовлетворить любопытство всех радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад, что вам дозвонился.
1: Причем, да, вот вы как раз...
9: Я хочу вернуться к теме телевизора.
1: Так.
9: Вы знаете, если взять видеокамеру,
1: угу,
9: вывести изображение на телевизор,
1: uh-huh,
9: а объектив видеокамеры направить на экран телевизора,
1: так,
9: то можно поймать тех сам... В общем, можно что-то поймать. Вот что... Вот то, что я ловлю, uh-huh, таким образом, вот что это? Вы мне можете это объяснить? У вас, наверное, в институте все-таки эти опыты проводились, ну, хотя бы как, ну, просто в качестве развлечения, что ли?
1: Понятно. Спасибо. Спасибо.
9: Спасибо.
1: Вениамин Герасимович, я так понял, что тут речь идет о каком-то, скорее, оптическом эффекте.
0: Да, можно взять одно зеркало, прислонить к другому,
1: и посмотреть, что
0: получится. Да, получится бесконечное.
1: То есть так еще девушки газали на выдне, бесконечный коридор из свечей. Я не имею в виду свечи вот вагинального свойства или автомобильные, а вот свечи, которые вот горят.
0: И, видимо, каждый видит что-то свое, то, что в данный момент больше всего хотелось бы ему увидеть.
1: В зависимости от дозы.
0: Да, и... От размера камеры это никоим образом, от ее качества не зависит.
1: Ну что же, на этой замечательной ноте я прощаюсь с нашим гостем Вениамином Герасимовичем Карно, председателем независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИМИО. Профессор, я желаю вам удачи, творческих и научных успехов, новых замечательных книг и счастья в личной, собственно, жизни. И также надеюсь на скорую встречу снова здесь у нас в студии с новыми темами, которые, к сожалению, все-таки возникают.
0: Да, спасибо всем, кто нас слушал, кто нам звонил. Спасибо вам. И всего хорошего.
10: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса, и здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Здравствуйте, Валентин Афанасьевич.
1: Здравствуйте.
0: Я рад вас приветствовать здесь, в нашей студии. И вы знаете, совершенно странно, вот наши радиослушатели как будто прям, ну, знаю и предчувствую о том, кто у нас сегодня будет в гостях, стали задавать еще в первом часе вопросы, касающиеся непосредственно вашей непосредственной, даже, скажем так, деятельности в какой-то степени. Вот, например, приходил вопрос, касающийся рекламы средств, механических средств для увеличения, я прям вот сейчас его ищу, этот вопрос, да, касающийся увеличения массы женской груди. Вот заметьте, как сформулировано, вот как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. То есть не размер, а масса. Мне почему-то в данном случае с хорошей точки зрения показалось, что этот вопрос задавал ваш, ну, в какой-то степени коллега, поскольку масса это все-таки ближе к, скажем так, весовой категории, нежели
1: безусловно.
0: То, что,
1: да, безусловно. Вот. Мне очень удивительно, что не зная, кто будет в студии, радиослушатели задают вопросы заранее, поскольку я впервые вообще посетил радиостанцию, а тем более такую уважаемую радиостанцию. В моей жизни это первое общение с журналистами, и мне приятно, что этим человеком были вы. И вот этот вопрос, который я все-таки думаю, что вы заранее подготовили, он в какой-то степени затрагивает меня.
0: Нет, я бы дам вам...
1: Ну, я слышал о таких журналистских штампах, что...
0: Посчитать. В смысле?
1: Что?
0: Да, что не будет, тут есть все написано.
1: Нет, но дело в том, что все-таки, если действительно ответить на этот вопрос, то тут можно что сказать о массе груди. Масса груди может быть увеличена путем вливания расплавленного свинца. Это наиболее радикальный способ. Еще с древних времен мы, специалисты потребительского рынка, нечистые на руку из нас, которые были всегда, они использовали этот способ, значит, контакт свежего мяса с свежеспиленным брусочком свинца на протяжении 2-3 часов, он увеличивает вес мяса приблизительно на 10% без визуального вреда для здоровья.
0: А как в данном случае здоровье мяса?
1: На вкус не отличается.
0: Угу. И вы знаете, опять же, тоже пришел вопрос. Саша, расскажите о правильном питании молодых, о диетологии и ПЖ. Я не знаю, что значит ПЖ. Вы, видимо, как главный консультант это знаете. Опять же, как будто предугадали они.
1: О почках животных, наверное, идет речь.
0: А, да,
1: почки животных продают, могут, да, употребляться в пищу. Это так называемые субпродукты. Но я все-таки думаю, что надо сначала рассказать радиослушателям, кем я являюсь на самом деле.
0: Я уже сказал, вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления.
1: Вы совершенно правы.
0: Валентин Афанасьевич Жим.
1: Но сейчас у нас в стране сложилась такая система.
0: Никуда. А, извините, я думал, вы о политической
1: ситуации. Нет, нет. Дело в том, что просто бюрократические названия должностей членов и как и правительства, и в то же время тех сотрудников, вот в частности меня, которые помогают, обеспечивают работу нашего правительства, они не всегда отражают истинный род занятий. Я, например, сейчас в данный момент занимаюсь тем, что курирую, консультирую так называемую первую столовую, которая находится при аппарате правительства, то есть находится в Доме правительства Российской Федерации. И я утверждаю меню, утверждаю рацион наших уважаемых министров и заместителей вот, их и, так сказать, всех, кто с этим связан. И почтенно для меня то, что, несмотря на то, что правительство сейчас работает новое, старое правительство ушло уже в отставку, но мои, в общем-то, навыки и знания востребованы остались.
0: Скажите, пожалуйста, а вот действительно старое правительство ушло в отставку, но тем не менее я знаю, что человеческий организм, он привыкает, скажем так, к определенному рациону питания, выработанному годами.
1: Безусловно.
0: Вот скажите, а как отставленные, уволенные, они пытаются ли каким-то образом сейчас частным порядком навести с вами контакты на эту тему?
1: Безусловно. И вот вы заметьте, что за время, которое прошло с начала работы нового правительства, которое, ну, то есть не более месяца, как вот я себе пошил новый костюм. То есть мои впервые в жизни я стал заниматься частной практикой, поскольку еще в годы молодости, конечно, мою работу мясником в так называемом Елисейском гастрономе можно назвать в каком-то смысле частной практикой, потому что ну тогда вообще мясники были на вес золота, а я был одним из лучших мясников города Москвы.
0: Да, вот. Я даже помню, вы, так откроем маленький секрет, взяли главный приз на конкурсе тогда. При Хрущеве устраивались конкурсы такие. Он, по-моему, назывался «Золотой топорик 94». Вы разделали тушку свинки.
1: 94, а 63.
0: 63 даже. А, прошу прощения, конечно. Конечно.
1: Да, ну, этот топорик у меня в рамочке. Ну, он действительно, в действительности не золотой. Он позолоченный, но...
0: Даже зубы золотые не делали.
1: Просто даже до сего дня мне приятно вспоминать о своей боевой молодости, глядя на это вот.
0: А скажите, вот с тех пор, или вернее тогда, когда вы взяли золотой топорик, вы могли себе представить, что вы станете личным, ну не диетологом, скажем так, а ну в какой-то степени, да, диетологом, человеком, следящим за качеством продуктов, поставляемых в правительственные, в общем, кабинеты и так далее. Я ведь знаю, что даже сорта чая именно вот вы отбираете, что...
1: Да, все идет через меня, то есть... Начиная даже, более того, от сортажа приборов, то есть сортажа металла, из которого изготовлена столовая посуда, столовые приборы, соответствующие глины, которые применяются для изготовки тарелок, блюдец, чашек.
0: А вот
1: все утверждается только.
0: А также вот я знаю, что и блины тоже вы утверждаете, вот блины для изготовления уже непосредственно блинов.
1: Более того, я утверждаю как состав блинов, так их и размер. И скажу вам по секрету, количество дырочек на блине строго регламентировано. То есть мною отработана рецептура, по которой среднее количество дырок на блин приблизительно в рамках 160-180 на блин.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Это наиболее благоприятное для человека количество дырочек вот именно в этом продукте.
0: А вот ПП, то есть такая должность ПП, то есть повар-президент, он является вашим подчиненным или это другое подразделение?
1: Нет, это другая система. Я не хочу о ней говорить. Я занимаюсь только с правительством. У президента свой повар и свой такой же консультант. То есть там своя такая альтернативная структура.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, а вот немножечко хотелось узнать от вас, ну, о каких-то, может быть, вкусах вот уже уволенных, да? Вот. Ну, например, вот я знаю, что сейчас вы каким-то образом помогаете разобраться с продуктами питания бывшему... Вот,
1: Давайте не называть фамилии, будем называть должности, а так будет всем, всем будет проще и понятнее.
0: Бывшему премьер-министру. И вот скажите, пожалуйста, вот каковы сейчас заказы? И только на него вы работаете или и на семью? И каким образом, например, вы делаете вот этот частный контроль за продуктами? Понятно, что у вас в доме правительства стоит специальная аппаратура. Там, и,
1: вот, дозирующая.
0: Да, вот. А что касается вот здесь, когда вы, я видел, приезжаете на вашем джипике вот с чемоданчиком этим туда. И то есть, что в этом чемоданчике, что...
1: Ну, вот сегодня в этом чемоданчике находится тушка поросенка свежая. И я все-таки надеюсь на то, что где-нибудь через часок-другой мы с вами ее покажу я вам, как надо рубить, вспомню молодость, тряхну, может быть, даже в прямом эфире. А вообще, конечно, в этом чемоданчике, вы не смотрите, что он такого стального блестящего цвета. Дело в том, что в этом чемоданчике некоторая контрольная аппаратура в основном мною возится.
0: Для еще такой... и порося влез как-то, собственно, получается, что размер порося маленький или это аппаратура?
1: Нет, ну вы посмотрите на размер чемодана, вам все станет ясно, что
0: я вижу поросенок
1: полугодичный.
0: То есть... Ну, в общем, да. Ну, а скажите, пожалуйста, вот все-таки...
1: А запрос?
0: Да, непосредственно, вот, чаще всего, что сейчас ест бывший, вот, уволенный?
1: Ну, вообще, он всегда любил пельмени. И поскольку я тоже к ним неравнодушен, я предложил ему порядка 8 разнообразных видов пельменей. То есть туда входят традиционные наши пельмени с мясом говяжьим. Вот. Помимо этого, рыбные пельмени. Вот, поскольку родом он из Оренбуржья,
0: да.
1: Вот, я там тоже бывал, специально изучал, так сказать, местных кулинаров, произведения местных кулинаров. И хочу вам сказать, что традиционная пища для того края до сих пор остается, ну, естественно, подготовленная надлежащим образом мной, остается в его рационе. И даже после того, когда, так сказать, случилась вот неприятность эта, он пришел ко мне и сказал: «Валентин, защити». Вот, ну что, и значит, поэтому я... почву его, его любимыми, он больше всего любит пельмени со стерлядью. Это, так сказать, национальное...
0: А скажите, вот я знаю из ваших, так скажем, закулисных каких-то разговоров, я думаю, это не будет большим все-таки секретом, что некоторые члены правительства, как уволенные, так и те, которые сейчас вот присутствуют,
1: сейчас,
0: они...
1: Сейчас, конечно, те, которые уволены, я хочу сказать, что дело в том, что, конечно, я уже теперь работаю непосредственно за их деньги. То есть, если раньше мне платило правительство, ну, в их лице, то теперь они вынуждены платить из своего кармана. А, соответственно, новое правительство сохранил мою ставку, так сказать.
0: И... Кстати, впервые вижу, чтобы спортивные костюмы шили, потому что я знаю, там шьют как-то, в общем, на заказ костюмы деловые, а у вас действительно, ну, основной какой-то необычный.
1: Понимаете, дело в том, что невозможно ходить по цеху в разделочному и по цеху горячему в смокинге. Поэтому, как наиболее оптимальный вариант, я избрал именно спортивный костюм, поверх которого я обычно одеваю халат.
0: А-а-а.
1: Белый халат, который у нас в производстве является основным атрибутом. Потому что если вы увидите человека, торгующего или работающего с мясом, не в белой одежде, то это человек, который не уважает не то что вас, он даже не уважает себя, потому что мясо — это исходный продукт, на котором вообще должен базироваться рацион человека.
0: Вот отсюда я и хотел бы с этой стороны, как говорится, тихой заводи нашей беседы подплыть на своих мощных веслах, да. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что с поступлением частных заказов от бывших уже теперь членов правительства вы берете на себя, скажем так, ну, практически всю работу, начиная от добычи продуктов питания.
1: Безусловно, у нас...
0: Чуть ли не от выращивания, заканчивая подачи на стол. Вот,
1: да.
0: Мне бы хотелось, интересно, ну вот опять раз мы говорили о бывшем уволенном уже нынче премьер-министре, то, например, мясо для пельмешков, вот это стерлядка. Как вы сами ее вылавливаете? Какой критерий тогда? Или у вас есть помощники все-таки?
1: Со стерлядкой тут дело несколько сложно, поскольку стерлядь... Вообще осетровые рыбы сейчас потерпели большой урон от деятельности человека. Все это связано с сильной экологией. Вот. А поэтому районы вылова стерляди, они ограничены. И подчас, конечно, я из

0: туго, поскольку район, прямо скажем, степной, безводный. И с молоду вот это вот растительное отношение к рыбе, оно закрепилось. И вот и теперь, когда есть возможность кушать стерлядь, и вот этот вот симбиоз стерляди и пельменей, он вот как раз породил вот такие вот кулинарные изыски в моем творчестве, потому что я считаю, что вообще вот в мире, так сказать, я первый сделал пельмени из стерляди.
1: А скажите, пожалуйста, а вот каковы все-таки, если таковые вообще имеются, вот какова разница и насколько велика величина всей разницы, то есть ВВСР, вот между вкусами и запросами нового вот кабинета министров и уже вот уволенного.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что...
1: Насколько вам пришлось перестраивать вот вашу работу, деятельность?
0: Тактика у нас такая, то есть мы что делаем? Мы первоначально, пока не изучили запросы нового... Ну, вообще, поскольку и в старом правительстве иногда менялись и министры, и особенно часто их замы, мы сначала предлагаем так называемый... диагностический перечень блюд, то есть для нас диагностический. Человек просто заказывает, предлагается определенным образом составленное меню ему, и вы по, так сказать, тому, какие блюда он заказывает, мы приблизительно в течение недели составляем картину его, так сказать, кулинарных пристрастий.
1: То есть там индивидуальный сугубо подход.
0: Безусловно,
1: то есть
0: безусловно.
1: Не та столовая, как вот, то есть там организована подача в кабинет, и все это.
0: Нет, в той столовой там тоже все хорошо организовано.
1: Ну, я бы не сказал.
0: Ну, та столовая, понимаете, ну, я она, же в самом начале грязная, хотел сказать,
1: немножечко
0: что...
1: какая-то там, вот я помню, там я бывал еще до начала вот этих всех политических изменений, частенько заходил, там все было в чистоте и в порядке, сейчас это все превращено в какой-то коммерческий буфет.
0: Ну, давайте все-таки мы не будем говорить об аппарате президента.
1: Мне кажется, туда поставляется все-таки из ближайших ларьков пиво и так далее.
0: Ну, вот я... дело в том, что плохо обвинять конкурента. Это некорректно в его отсутствии.
1: А вы там?
0: Безусловно.
1: А-а-а.
0: Поэтому я лучше буду говорить о, так сказать, той, о своей вотчине.
1: Не, ну в той-то тоже, кстати, не совсем.
0: О своей вотчине. У нас, вы знаете, у нас проверки регулярные. Прокуратура нами занималась одно время. И никаких хищений и нарушений демического профиля никаких у нас не было выявлено. Об этом соответствующие есть документы. Вот. А все-таки что же касается нового кабинета, пока мы сосредоточили наши усилия на основных, на лидерах нового правительства, и уже приблизительно составлены такие черновые меню.
1: Вот давайте для примера, что любит потреблять новый вот сейчас, который пришел на смену.
0: Ну, дело в том, что возраст сказывается.
1: Да.
0: Поэтому мы впервые за последние три года...
1: Ну, как старый, пожилой вроде он такой, да?
0: Ну,
1: уже,
0: в общем,
1: в возрасте,
0: да.
1: Уже, скажем так, это...
0: Ровесник.
1: Да, считай. А там все-таки такой молодой, и ну, вот на этом примере мы можем каким-то образом проанализировать.
0: Вот я что и хотел сказать, что впервые за последние три года мы вынуждены были закупить концентраты производства зарубежного. Mm-hmm. То есть если последние три года я как бы корпел над тем, чтобы составить нормальное меню, основанное на наших исконных русских национальных традициях, из наших русских природных источников, то теперь приходится наряду с все-таки закреплением того, что мы уже добились за эти три года. Также приходится и заниматься тем, что вводить какие-то новые вот эти вот концентрированные продукты, которые, в принципе, вот как вы вначале сказали правильно, в современной рекламе по телевидению мы видим. И, видимо, вот то, что молодой, так сказать, вот преемник, может быть, еще не, так сказать, не сильно разбирающийся в реальном положении дел на ниве калорий.
1: А может быть, тут знаете, что скажется, Валентин Афанасьевич, его, ну, скажем так, еще не приученность, что ли, пользоваться вот этими благами.
0: Согласен, да, с вами, хотя, в принципе, ходят...

0: Слухи такие, что он ведь, если вдуматься, он мог и до этого себе позволять, в общем, достаточно нормально питаться, потому что на сегодняшний день, вот по нашим ценам, средний рацион ежедневный человека, вот, который обслуживается у нас, в нашей столовой номер один, он приблизительно равен там порядка 270 новых вот деноминированных рублей.
1: Это в день,
0: в принципе, да?
1: Да,
0: в день. То есть, в принципе, я хочу сказать, что человек, который занимает столь ответственный пост, он может и, в общем, достаточно спокойно себя содержать. Тем более, что расходы оплачивает
1: правительство.
0: Вот,
1: если прийти, например, вот в какой-то достаточно дорогой ресторан или ресторацию,
0: о,
1: то там
0: это
1: может стоить
0: разговор.
1: И 600,
0: там,
1: собственно.
0: Там это обман народа.
1: Да, и 600 рублей может стоить.
0: Может. Может вот, и стоить и 600 американских е.
1: Да, а тут вот получается, что вроде как для государства, ну, это там еще наверняка налоги туда-сюда, вот содержание каждого в плане пищеварения так
0: обходится,
1: но ваша услуга,
0: дорого.
1: Тут ваши услуги тоже, вы же как диетолог, вы же ни туда, ни сюда, вы же не пойдете налево,
0: не
1: понимаешь,
0: пойду.
1: Грязной рукой не схватишь за хвост, рыбу бить не станешь, я об коленку и говорить, чертово животное.
0: Я тут недавно ударил,
1: но я видел
0: дело
1: это,
0: в том,
1: да.
0: Что привезли просто как раз со стерлядью, вот смешной случай был недавно, привезли якобы уже копченую рыбу, одна оказалась живая, и все женщины наши на разделке предварительно... Они,
1: а вот женщины на разделке в возрастах, мне просто интересно, ведь
0: до 38 лет.
1: По идее со сменой аппарата
0: любого, до 38 лет.
1: Ведь каждый премьер-министр, он своих уводит, всех приводит своих, то есть каким образом
0: потому
1: там они его приводят?
0: Потому что старше уже женщина
1: может,
0: уже не в том соку.
1: Понимаете, он скажет,
0: том,
1: дескать,
0: что,
1: та женщина не годится,
0: уже
1: и
0: переходит
1: куда девать.
0: Порог 40 лет, то тут уже...
1: Ну, там и климакс и неряшливость, может быть.
0: Безусловно.
1: А вот что касается все-таки вкусов. То есть, бывало ли так, что они заходили, или их помощники, к вам на кухню, дабы каким-то образом... А с другой стороны, она опытнее после этого, да.
0: Нет,
1: зайти,
0: ну,
1: типа
0: это,
1: там,
0: это
1: ну, как бы щипнуть, знаете, хитро-хитро.
0: Мы
1: раз,
0: в основном
1: раз,
0: стараемся
1: да.
0: Тех, у кого один
1: да.
0: Муж.
1: Нет.
0: Ну, почему же нет? Дело в том, что большие... сексуальные похождения женщин, они накладываются на том, что женщина начинает сравнивать. А нам нужно, чтобы она раскатывала тесто на протяжении всего времени, что она работает в нашей столовой, так же, как она начала вначале его раскатывать, так же и по увольнению. То есть у нас строгое разделение труда присутствует. Если кто-то крутит мясорубку, он должен ее крутить, и больше никаких.
1: А почему не сделать, скажем, мясорубку с электроприводом, как у нас на радиостанции стоит, вы постоянно работаете?
0: А, вот понимаете, вы как наш новый молодой. Дело все в том, что все продукты должны быть натуральные, продукты должны обрабатываться натурально. И более того, я давно этот тезис двигал в жизнь, что вот этот вот фарш для домашних котлет мнут руками, вы, наверное, знаете.
1: И что переходит энергия.
0: Безусловно.
1: В таком случае...
0: И
1: вот
0: более того,
1: мною
0: были
1: племена...
0: проведены, было поручено химической лаборатории провести анализ... выделение ручных потовых желез у тех так называемых разминателей. Вот, был произведен отсев, и из 10 мы выбрали двух, у которых потовой состав наиболее соответствует вкусовым запросам. То есть, в принципе, скажу так вот навскидку, что вот эти люди, когда они разминают котлеты руками, мы экономим до 56% соли.
1: А скажите, вот рацион питания самих разминальщиков фарша, ведь очень важный состав, скажем так, пота, он тоже зависит в какой-то степени от питания потеющего.
0: Ну, тут вообще совокупность факторов, воздействующих на потовые железы, достаточно широка, и питание составляет в них не более 30% в суммарной доле воздействия. Я все-таки хочу вам сказать...
1: А скажите, вот, а если, например, вот правда ли это, ходят слухи такие, что в правительственной столовой у всех вот поваров, ну, там, а там уже нет младших поваров, подповарков и надповарников.
0: Есть. Да, ну, если младшие такие, ну как они младшие, то есть они занимаются черновой работой по штату, они у нас как младшие числятся для того, чтобы люди получали нормальную зарплату, они занимаются почисткой картофельных вот, нарезкой хлебных.
1: Правда ли говорят, что вот они все работают в специальных, ну, скажем так, типа наподобие намордника как раз и в перчатках, чтобы кто-нибудь из них там, например, не плюнул или козявка у него не вывалилась?
0: Строгий, строгий. Дело в том, что
1: а
0: строгий
1: тогда зачем
0: контроль не в этом
1: потовый,
0: дело.
1: А потовый тогда как же отбор? Это же высшая каста разминальщиков уже. Они прямо тут
0: нет,
1: уже.
0: Нет масок, о чем вы говорите. Просто у нас в практике... работы существуют 15-минутные перерывы через каждые 40 минут работы для отсморка поражнения кишечника.
1: А вдруг кто со зла, например, она
0: произошла? Со пришла... зла специальный контролер стоит, а потом, вы понимаете, у нас высокосознательные люди только работают. То есть мы с улицы людей не берем. Вот если вы сейчас даже захотите, даже вы вот захотите сейчас к нам устроиться, ну, допустим, резать хлеб, вы должны будете пройти строгую комиссию, не только медицинскую, но еще и, так сказать, по всем остальным линиям работы. У нас вот также первый отдел до сих пор есть.
1: А вот что касается выпечки хлеба, отбор зерновых, комбайнеров для нее, ведь, может быть, кто-то пописал на это зерно.
0: А что касается пописал, то дело все в том, что я уже давно двигаю теорию о том, что все, что случилось с продуктом до его употребления, это естественный процесс. Конечно, если исключить из него заражение радиационное, химическое или еще либо какое. То есть, если, допустим, зерно растет вот в поле, и на него постоянно, регулярно, в один и тот же день вот какает орел, который пролетает над этим полем, то ничего странного в этом нет, потому что так и должно быть. И как раз очень даже плохо, если он на него не какает, если их истребили за счет того, что рядом стояла Нововоронежская атомная электростанция. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, регионы, из которых мы подбираем зерновые, они заранее все продумываются, отбираются. То есть это регионы, которые экологически чистые, Оренбуржье, Поволжье. Вот. Там, где сортовые хорошие сорта пшеницы, такие селекционно отобранные, из которых определенные сорта хлеба пекутся. Потому
1: что помол вот этих хлебов, он разный, опять же, от запросов. То есть где-то получится, например, для премьера, там, например, одна помол, для другого вида, там, премьера, третий, там.
0: Вы уж прям совсем из наших...
1: А дома?
0: Ну, они вольны сами печь, чего хотят. Вот, потому что я, например, знаю, что бывший министр топлива и энергетики, он любил очень печь так называемую простую пышку. То есть это, ну, вот видели, раньше, помните, были такие круглые, по 3 копейки они стоили, такие круглые булочки.
1: Назывался сметанник.
0: Да-да-да, вот типа такого, он самостоятельно в плане хобби, то есть кто-то ходит на охоту, кто-то на рыбалку, вот, кто-то пельмени, значит, а вот он так. И нормально, муку, естественно, мы ему, потому что наша мука, она, естественно, более высоким контролем отличается, более высоким качеством, но подчеркиваю, все исходное сырье чисто российское. Только вот в последний месяц мы вынуждены были закупить непроизводимые вот на территории России концентраты.
1: Угу. А вот скажите, пожалуйста, что... да, прошу прощения, мы совсем забыли про наших уважаемых радиослушателей. Вот вопросы следующие. Во-первых, от Савелия целый ряд вопросов. Первое. Что такое... непонятное словосочетание, что-то тут сбилось. И да, и не забудьте спеть песню «Вот кто-то с горочки спустился». Это, видимо, речь идет о публикации в одной из газет, где было написано, что в правительственной столовой, когда повара готовят, то они хором очень хорошо поют эту песню. Даже
0: Не только эту. Дело в том, что вообще музыка положительно влияет не только на таких...
1: То есть их заставляют петь.
0: Да, это как бы по разнарядке, как своего рода строевая такая песня. То есть, ну, у нас этим занимается... Я этот, честно, вопрос не консультирую. Я знаю, что у нас занимается особый пододел там этим вопросом. Вот. И, так сказать, по графику составляется график, разучиваются песни, и просто люди, поскольку радио вот в наших цехах запрещено, то есть мы не включаем, поскольку современная молодежная музыка, она может пагубно сказаться на калорийном и витаминозном составе потребляемой пищи, и тем более приготовляемой.
1: Угу. Гость Александр, вопрос. Входит ли в его меню для правительства севрюжья выпечка, растягаи и
0: входит,
1: щи с начесом? Растягаи
0: входят. Вот на, какие щи?
1: С начесом.
0: Нет, таких щей мы не варим. Ну, вот, я потому тоже первый раз слышу. Растягай, естественно, это такое исконно русское национальное блюдо. Вот, я знаю, что где-то в 5 экземплярах ежедневно мы делаем.
1: То есть любят все-таки члены правительства.
0: Да, да, да. Угу. Но я хочу подчеркнуть, что в нашей столовой индивидуальное меню. То есть могут люди заранее заказывать. И у нас, в принципе, так же существует, как в советское время существовал четверг, рыбный день у нас. Вот, понедельник мы даем несколько такое расслабляющее питание, поскольку, учитывая то, что прошли выходные.
1: Там они все сами съели чего-то. А вот да. Бывают пересечения таких, что, например, дома наестся там, скажем, какой-то рыбы с чешуей прямо и так далее.
0: Вы
1: или
0: имеете
1: там...
0: в виду форшмак?
1: Да, да, да. А потом, например, его пробьет на канат мощность, позволение сказать, ну, а дело... он придет на работу и там поест, а после этого его пробьет, поскольку пища все-таки переварится в понедельник. А ну, вас, значит, знаете, давай судить, дескать, знаете, что же там нашего вице пробило?
0: Нет, ну, во-первых, дело в том, что у нас очень строгий подход к качеству продуктов, как я уже говорил, и только человек с отсутствующим желудком может, то есть, практически говоря, с прямой кишкой, у трахеи может вот, сделать так, как вы сказали. То есть нормальный человек, питаясь в нашей столовой, не испытывает ни изжоги. Угу. Не тем более каких-то явлений, которые можно назвать слабительными. То есть, конечно, если вы заранее попросите у нас, поскольку я, у нас одна из женщин, министров, дело в том, что она страдает запорами, и нам приходится составлять особую диету для нее, для того, чтобы каким-то образом стимулировать работу кишечника. Ну, туда входит целый ряд блюд, я думаю, не стоит на этом заострять внимание.
1: Вот интересный вопрос. Как насчет семечек? Ведь каждую трудно проверить. А также насчет прудовой рыбы. Ниточки задают.
0: Дело в том, что семечки как таковые, мы этим вообще вопросом не занимаемся. То есть семечки у нас в виде подсолнечного масла. То есть в виде конечного
1: вот если,
0: продукта.
1: То есть они с собой могут приносить?
0: С собой это их личное дело. Они пусть разбираются с тем, у кого они покупали, если что-то им не понравится.
1: Знаете, а сыпется, что касается... сыпется просто вопросы.
0: Вы напомните, что-то она еще там, оно или кто там, что-то еще после семечек или перед семечками? Что-то.
1: Про рыбу.
0: Про рыбу, рыба, про прудовую есть. Рыбу, то есть карп имеется в виду?
1: Ну, и прудовая рыба, ёршик, знаете. Ёршик это окунёк, опять же, скажем, красноглазый окунёк с жаброй огромный.
0: Нет,
1: проплывал.
0: Дело в том, что рыбу мы получаем одного из рыбных хозяйств, который заключен договор с правительством России, и у них свои взаимоотношения. Еще ни разу не было случая появления в рационе безглазой рыбы. То есть это наиболее опасный на сегодняшний день вот вид рыбы, который действительно может нанести вред здоровью.
1: Вот интересный вопрос. Вопрос обоим. Нам с вами, да. Любите ли вы такое русское национальное блюдо, которое называется тюря? И как к этому блюду относится президент со своей братьей?
0: Я же вам говорил уже в начале передачи, что кухня вот она не наша, понимаете? У нас кухня, которую делаем мы. За ту кухню я не могу вам отвечать. Я, конечно, знаю о том, пользуются или не пользуются, но дело в том, что за глаза говорить я не могу. Я могу говорить только о своем ведомстве. Я могу сказать, что никакой тюри, а вот фрикадели из рыбы или тельное, это всегда пожалуйста.
1: Ну, в принципе, я то есть тюрю постоянно делаю для утренней смены. Для мух мы тоже делаем, да. Вопрос, почему-то вас профессором назвали. В ваших учебниках нет ли объяснения слов шкалик, стопка, лафетник, шинкальная и такого блюда, как осетровая солянка? И как правильно ее делать, спрашивает Савелий. Тут, я думаю, Савелий попал аккурат в цель, поскольку, кстати, пришло тут еще сообщение насчет Lax.com. Это как раз компания Pager. У нас эта компания. Напоминаю, его номер 913-29-29. Абонент Монморанси. Вы можете задавать Вадиму Афанасьевичу ваши вопросы. И еще сейчас напомню вашу должность, что вам тоже, что вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления. Вот почему такое название и что касаемо солянки и шкалика?
0: Ну, что касается потребления, тут дело в том, что тут такой взят узкий аспект слова потребление, то есть потребление продуктов питания. Я уже говорил о том, что название должности, оно скрывает под собой такие темные стороны. И вот дело в том, что не так уж благозвучно звучит там по вопросам пищи, поэтому вот, было выбрано по вопросам потребления, поскольку и оклад повыше, сами понимаете. А значит, что касается шкаликов, это все уже не применяющиеся сейчас в кулинарном деле меры объема жидкости. То есть это какой-то русофильский такой старославянский язык. Вот, конечно, может быть, за глаза кто-то называет шкаликом бутылочку, маленькую бутылочку с водкой. Угу. Вот, мы это не применяем.
1: А что касается осетровой солянки,
0: я вам сейчас на скидку рецептик дам. Не обязательно осетрина. Солянку готовится из любой рыбы, лишь бы кости от нее легко отделялись. То есть, в принципе, существует такая рыба,
1: существовала
0: такая рыба ледяная, помните?
1: Да, во льду водилась.
0: 53 копейки стоила, но костей вообще не было.
1: Причем все почему-то думали, что она замороженная, она реально просто во льду в таком виде и жила.
0: Безусловно, она рыба-стояк еще второе название. То есть,
1: да, ну это специалисты называли.
0: Да, ну дело в том, что нам по роду работы приходится оформлять договора, в которых присутствуют латинские названия подпродуктов потребления.
1: Нам, кстати, тоже часто приходится
0: ставить печать. Да, поэтому я волей-неволей образован в вопросах как ихтиологии, так и зоологии. Вот, поэтому что касается все-таки солянки. Значит, вам необходимы такие ингредиенты. Рыба. Любая. Любая совершенно рыба.
1: Причем можно даже взять голову рыбы и главную мясорубку. Ничего, что я вмешиваюсь.
0: Без костей лишь бы.
1: Перемолоть можно мелко
0: без
1: или разварить.
0: Рыба.
1: А если растолочь?
0: Но дело в том, что надо применять зубчатые толокушки.
1: Понятно, понятно.
0: То есть плоской толокушкой вы не растолщите, так как необходимо, надо все-таки некоторую мелкость фракции соблюдать. То есть крупинки рыбы не должны быть менее 5 мм в диаметре в среднем. Очень хороша солянка из мойвы, поскольку можно просто-напросто мойву мелко порубать. Ну, она сама мелкая, то есть вы берете, вот как макароны, и вот так вот ножом, прям вот так порубили, вот. И, значит, у вас получается такая своего рода, ну, соломка такая. Вот, значит, это первое. Вот, значит, для приготовления солянки вам нужна, во-первых, рыба, во-вторых, сливочное масло, в-третьих, тушеная капуста, то есть заранее желательно потушить капусту. С такими вещами, как соленые огурцы, головизна, репчатый лук, это по вкусу, а вот такие вещи, как сухари, оливки, лимон, это необходимо. Значит, все это рыба нарезывается, ошпаривается, моется, вот, тушеная капуста пассируется, вот. В рыбу, значит, все это смешиваете, смазываете маслом сковороду, добавляете томатный соус. И, в общем, рыбу с гарниром и соусом закрываете капустой, посыпаете сухарями. Вот, готовую солянку вы можете подавать с ломтиками лимона, но дело, в общем, по вкусу. Но главное, что я вам хочу сказать, что осетрину не обязательно использовать, можно обойтись, в принципе, той же самой шпротой из-за уха. Ну, это по выбору.
1: Угу. А вот интересный вопрос, касающийся... Много приходит вопросов, но я вот сейчас хотел бы остановиться на таком...
0: Давайте лучше не будем останавливаться, будем продолжать.
1: А, да, давайте, да, конечно. Вопрос к вам, Валентин Афанасьевич. Имеется ли реальная опасность путем изменения рациона вашей клиентуры влиять на политическую ситуацию?
0: Безусловно,
1: в стране?
0: Я ждал,
1: например,
0: этот вопрос.
1: С помощью добавления специй, подпись
0: я ждал
1: П
0: этот
1: и
0: вопрос.
1: Чайковский. Да.
0: Ждал этот вопрос. Была у нас комиссия из ФСБ вот недавно и как раз ставила передо мной этот вопрос. Я отвечаю на него нет, невозможно, не доказано. А там как хотите, так и думайте. Официально, не, так сказать, учитывая презумпцию невиновности, ничего на сегодняшний день сказать и откомментировать это никак не могу я.
1: А известно, что на кулинарные пристрастия известных политических деятелей сильно влияют знакомства с различными самобытными личностями. Так, например, в рационе Олега Лобова после его знакомства с Сека Асахара появились неожиданно жареные морские черви. Таковой продукт, однако, исчез сразу же после ареста предводителя ООН Энрике. А как повлияло на вкусы нынешнего премьера Кириенко и его друг с главой другой секты, с так называемой церковью саентологии. Ну, вроде бы уже глава-то этой церкви давно почил, как говорится.
0: Сосиски он стал есть.
1: Ну, то есть исчерпывающий достаточно ответ.
0: Причем такие куриные сосиски. Вот о чем я и говорю, что нам приходится... Это не русское блюдо, куриная сосиска. У нас на Руси никогда не делалось сосиски из курицы. Сосиски делали свиные и телячьи.
1: Повяжи, и то это назывались колбаска.
0: Да, понимаете. А сейчас нам приходится заменять вот, потому что куриная отрасль у нас сейчас стоит. Барвихинская птицефабрика второй год не может наладить отопление свое. Угу. Наш поставщик куриных. Угу. Приходится покупать вот эти куриные заменители, концентраты, добавлять свинину, чтобы подавая ему...
1: Это натурализация,
0: дескать. Да, и вообще давайте о сосисках мы, о куриных пока не будем.
1: Ну, вообще неприятная, неприятная.
0: Ну, потому что, понимаете, это пища, которая не защищает людей. Пища должна отвечать двум вопросам. Первое – защити, второе – замени.
1: Угу.
0: Вот, понимаете? И употребляя концентрированный, вы не первого, то есть не защитить не сможете, не заменить. Вот.
1: Целиком с вами согласен. Еще целый ряд вопросов. Вот, например, интересно, организуете ли вы, но это, правда, не совсем к вам, Валентин Афанасьевич, но тем не менее вы наверняка сможете ответить, организуете ли вы во время обеда выступление музыкантов? И можно ли рассчитывать? Да, ну, администратор группы КС спросил.
0: Не организуем,
1: то есть у нас они в тишине любят, да, приедать?
0: Да, я же вам говорил, что у нас практикуются, значит, речитативные распевы. Вот, по типу строевой такой.
1: Нет, а это имеется в виду во время обеда уже, когда...
0: А, во время обеда. Дело в том, что это дело, личное дело. Так сказать, у нас... я же говорю, что столовая — это только по, так сказать, определению. Питание происходит не коллективно. То есть при желании может быть коллективное питание. У нас есть такой, так, ну, классический зал для столовой.
1: Нет, он, например, садится, например, министр.
0: Это его личное дело.
1: Он может заказать себе кого-то музыкантов.
0: Это его личное дело.
1: Понятно.
0: Я, к сожалению, никак не могу оказать протекцию, потому что иногда даже мне одно время я выступал в самодеятельности.
1: А
0: у меня еще, так сказать, остались вот эти вот. Хочется иногда попеть, даже самому не удается никак вот.
1: Откуда у вашего народа, кстати, такая любовь к бальному танцу? Вот что Махмуд, я знаю, вот его. Что...
0: Ну, видите, видимо, белые халаты нас роднят.
1: С одной стороны, вы же ведь воинственные, а с другой стороны, видите, душа-то нежная.
0: А, ну, воинственные, это вы имеете в виду то, как я рублю?
1: Безусловно. Кстати, мы сегодня обязательно еще в прямом эфире разделаем порося этого замечательного, да. Но сейчас вот вопрос. Готовите ли вы вымя? Если да, то как? Подпись Александр Лаэрский.
0: Ну, дело в том, что вымя...
1: Я, кстати,
0: готовится.
1: Видел недавно в универмаге.
0: Готовится
1: написано вымя и лосиные губы.
0: Нет, вы понимаете, дело в том,
1: нет,
0: что...
1: губы лосиные еще.
0: Нет, это все присутствует. То есть помимо лосиных губов мы еще готовим и лосиные ноздрю. Это, так сказать, очень
1: деликатесный... всю переднюю часть морды лося?
0: Ну, это спиливается обычно.
1: Uh-huh.
0: Это все спиливается. Передняя часть морды лося состоит из ноздревых и губных. И его... Ну, вы наверняка знаете, о чем идет речь.
1: Безусловно. Да.
0: Поэтому, что же касается все-таки, давайте о вымени. Два слова буквально я вам скажу. Самое главное в вымени, оно должно быть тщательно, тщательно разрезано, промыто, и в нем не должно находиться остатков молока, что является главным, поскольку эти остатки, они могут сохранять себе следы загрязнения микробными.
1: Катышки.
0: Вот. Но в име обычно варится. То есть мы... Почему обычно? У нас обычно варится. Вообще практикуется три способа обработки в имени. Варка, жарка и тушка. В смысле, затушь. То есть... Почему мы практикуем один? Вареное в имя просто очень любит министр транспорта. Вот. И... Ну, вообще процесс трудоемкий. То есть... Вообще в имя варится где-то 6-7 часов.
1: А в чем причина? Вроде мягкое, все тискают, и просто массаж...
0: Дело в том, что железистость в имени одна из самых высоких. И там практически... такого мясных волокон как таковых не содержится. То есть там идет чистая такая железа. Несмотря на податливость, варится она так же приблизительно, как и язык.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. После небольшого перерыва мы продолжим наше общение с ним. И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И мы закончили, вот, кстати, на сосисках предыдущий наш с вами разговор, касаемый нынешнего рациона питания, вот господина Кириенко в частности. А вот такой вопрос пришел достаточно, на мой взгляд, интересный. Потребляют ли члены правительства такие продукты, как гамбургеры?
0: Ну вот понимаете, в том-то вот весь и ужас.
1: Вот нового, да, вы имеете в виду?
0: Да, сейчас, наверное, да. Ну и в старом вот молодые, так называемые, преемники.
1: Угу.
0: Они, конечно, тоже, поскольку к тому времени, как они сформировались как политические фигуры. Я знаю, что в Нижнем Новгороде был открыт ресторан «Макдоллис». И поэтому в немалой степени это повлияло на то, что...
1: На вкусы.
0: Да, да.
1: На вкусы.
0: Пришлось нам осваивать вот эту вот так называемую высокую американскую технологию производства.
1: Да, вот я нашел вот сообщение, вопрос к гостю. Да, нравится ли членам нашего правительства хот-доги, гамбургеры и прочая пища, богатая углеводами? Подпись Киселев. А я просто вот хотел сразу дополнить вопрос господина Киселева, весьма, на мой взгляд, занятен. А ведь, скажем, гамбургер, приготовленный не в Макдональдс, это уже не гамбургер, по идее.
0: Почему? Но... Гамбургер вообще это не... так сказать, мы узнавали.
1: Вы имеете в виду специфика? Или
0: нет,
1: там,
0: ну, безусловно, да, он отличается. Конечно, он отличается. Почему он отличается? Потому что там идет так называемый прессованный кролик. То есть это, конечно, может быть своего рода раскрытием тайны. Дело в том, что все мясо, которое используется в вот этом ресторане быстрого приготовления, это мясо кролика. То есть поступают они туда тушками, вот в тех вот, в красных грузовиках, которые снуют по городам-миллионерам нашей страны. Да, с надписью «Мандолис» на бортах. Вот они, как правило, под завязку бывают загружены тушками кроликов без шкурок. То есть тут они убивают двух зайцев. Почему? Потому что, естественно, цель такого крупного ресторана, в отличие от нашей цели, это заработать бабки, как они говорят, американские деньги. Вот. И для того, чтобы поставить это дело на широкую ногу, еще на заре от установления этой сети быстрого обслуживания было предпринято решение вместо традиционного мяса коровы, либо же свиньи, либо же барана, использовать такое мясо, как мясо кролика. Ведь кролики — это не только полезный пищевой продукт, но еще и ценный мех, который можно выделать и продавать. А особые перспективы для, как казалось, менеджером Соединенных Штатов открывал российский рынок в плане того, что здесь одно долгое время кроликовая шапка считалась, ну, одним из самых дефицитных товаров. И в свое время мало, наверное, радиослушателей знают об этом, что те самые кроличьи шапки, которые шились вот в советское время, они были целиком, почти на 99% пошиты из американского кролика.
1: Ну, безусловно.
0: Который закупался.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да. И... Уважаемый гость, как по поводу отходов? Достаются ли они животным, либо запаковываются
0: Имеется
1: в пластиковые...
0: Имеется в виду мясная обрысь?
1: Да. Либо запаковываются в пластиковые пакеты для людей на продажу в универсам. Очень интересный вопрос, на мой взгляд.
0: Ну, мясную обрысь мы продаем, безусловно. Продаем зоопарку московскому, потому что кормление крупных хищников, оно в последнее время находится под непрестанной опекой мэра. И я лично знаю, что вот мэр нашей столицы взял шефство над двумя медведями и одним гепардом. И сам вечерами скармливает. И пока вот на то, что мы поставляем, как бы для нас это отходы, мы воплотили в жизнь лозунг моего прежнего начальника «Отходы в доходы». То есть мы продаем вот зоопарку мясную обрысь и получаем за это такую подспудную, такой, как в плане подспорья, такую статью доходов.
1: А вот Савелий упрекает вас в том, что вы никогда не были в ресторане, утверждая, что...
0: Это я был в ресторане.
1: Ну, тогда этот вопрос обойдем. Вот вопрос к гостю от Панкихоева. Продаете ли вы выпечку налево?
0: Он имеет в виду то, что у нас,
1: ну, на улице,
0: слева,
1: вот, скажем,
0: буфет стоит. У нас действительно, если входишь в столовую, то буфет находится с левой стороны. Там выпечка действительно продается. И в этом нет ничего удивительного, потому что, понимаете, невозможно содержать большую пекарню для производства, допустим, ну, 200 килограммов готовой продукции. Мы производим в день где-то тонну, чтобы самоокупаемость хотя бы была на уровне 10-50%, чтобы...
1: А зачем? Ведь вы же вроде как...
0: Ну, дело в том, что мы-то вроде да, но нам же тоже неинтересно платить квалифицированному работнику зарплату 800 новых рублей.
1: Ну,
0: там,
1: понятно.
0: Поэтому
1: понятно.
0: Приходится изыскивать какие-то дополнительные средства для того,
1: а
0: чтобы...
1: вот скажите, а качество этой выпечки продаваемой, оно...
0: Высочайшее.
1: Понятно. Господин Джим, я еще хочу сказать, не Джим, а Валентин Афанасьевич Жим. Причем пишется через «ы». У вас такая уникальная фамилия, что даже вот на вашей родине...
0: Вроде... А я, в свою очередь, хотел бы добавить, помните, к тому вопросу. А губы крупного рогатого скота должны быть тщательно очищенными от волоса. Потому что наличие волоса на губе может просто загруженному мозгу политика...
1: Я понял.
0: Губы, поступившие с шерстью, опаливают.
1: Я понял ваш намек и вопрос о фамилии вашей снимаю, да. Так, господин Джим, верно ли утверждение, что рыба гниет с головы?
0: Нет.
1: Петр спрашивает.
0: Все зависит от того, какой стороной своего тела она вылезает из холодильника. То есть наружу торчит. Если у вас рыба торчит гребнем спинным из плохо прикрытой крышки холодильника, она запросто может начать гнить с хвоста.
1: То есть, в принципе, рыба — это как озеро, которое цветет с подветренной стороны.
0: Безусловно. То есть были случаи, когда рыба гнила изнутри. То есть вообще в рыбе гниет первым, вот так вот, по статистике на сегодняшний день в рыбе первым загнивает печень.
1: Угу. Валентина, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках.
0: Валентин Афанасьевич, да, меня называть, потому что...
1: Ну да, да, извините, да, Валентин Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках с магний, просит Денис. Но я думаю, что нужно вообще все куриные кубики,
0: том, что
1: супы зацепить.
0: Наши куры, которые в Барвихинске, я уже говорил, их сейчас к нам не поступает, но они действительно дефицировали кубиками. Дело все в том, что... Ну, тут, понимаете, вопрос утилизации, я так понимаю, кубиков имеет в виду радиослушатель. Ну, кубиков. Это утилизация кубиков, она... Куриный помет, он всегда, в общем, высоко оплачивался этими дачниками. В общем, я думаю, что с этим сейчас проблем нет. Дело в том, что Барвиха просто стоит.
1: Какие методы вы используете для поднятия аппетита? Спрашивает Саша Айвазов.
0: Ну, вы знаете, Саша, нам не нужно поднимать аппетит. А вот, кстати... К нам приходят люди, когда они действительно хотят есть, потому что у нас есть вкусно. И вот вы, Александр, были же у нас.
1: Да, да, благодарю вам. Да,
0: и
1: да.
0: Что вы хотите сказать, что вас было за уши, это не оттащить.
1: Ну, еще бы такая возможность. У меня вопрос к Валентину Афанасьевичу. Собираетесь ли вы выступать за легализацию легких наркотиков в контексте повышения тонуса и аппетита утренних слушателей?
0: Да я же вам уже только что сказал, Саша.
1: Нет, это утренний слушатель.
0: А, это другой?
1: Да.
0: Дело в том, что нам не нужно повышать аппетит. Понимаете? Почему не нужно повышать аппетит? Саша, ну вы же у нас были в столовой.
1: Да, да.
0: Ну и что, ваши за уши не оттащишь?
1: Ну еще бы такая возможность.
0: А по поводу наркотиков, ну что я вам могу сказать? Конечно, животных откармливать наркотиками нет смысла, потому что мясо от этого никаких... Ну, говорят, наоборот, иссушает организм, и, допустим, поросята, откормленные коноплей, они, в общем, ну, имеют слабые потребительские качества, но зато щетина у них растет. Это используется в такой промышленности, как, вот, знаете, кисти, вот, краски, скобяная, да, промышленность, да. Там это применяется, в кулинарии это нет.
1: А расскажите, пожалуйста, о женской диете, а также об отлове ракообразных и креветочных зубов, подпись.
0: В женской диете в каком смысле? В контексте питания министров?
1: Да, потому что наверняка и министры у нас женщины есть ведь.
0: Встречаются в последнее время все чаще. Ну что я вам могу сказать? Мы вот, конечно, диагностируем, то есть пристрастие. Как я уже говорил, составляется диагностическая карта, то есть предварительные наброски меню, которые мы предлагаем женщинам. Вообще, половая дифференциация меню, она, ну, так скажем, достаточно... выражено. В чем это заключается? Для мужчин после 40 мы применяем больше возбуждающих средств, возбуждающих соусов. То есть соусы на основе природного острого астраханского перца. Также добавляются всеразличные пряности. Подчас в небольших количествах, поскольку дело это сугубо индивидуальное. Вот. В меню мужчины присутствует больше белковая пища, богатая протеином. В пище же женщины подчас мы применяем... Вообще, рацион женщины, как я полагаю, должен состоять из продуктов, которые бы стимулировали действие гормона эстрогена, так важного для женского организма. И поэтому женщинам рекомендуется употреблять так называемые продукты, изготовленные из эмбрионального животного, то есть из молодого поросенка. Яйца куриные должны обязательно быть в рационе в том или ином виде, возможно, даже и в омлетах. Ну вот, то есть тут такая, как бы, подход такой достаточно прямая пропорциональность. То есть мужчина должен есть крупные куски, женщина мелкие и по возможности мягкие. Но это, так сказать, основное правило. Ну, конечно, вы можете спросить, а не кормите ли вы женщин солониной? Кормим, вымачиваем ее по 12 часов. Вот, и после этого она ничем, собственно говоря, не отличается от натурального мяса. Почки можно давать говяжьи.
1: Ну, что касается, да, ЖЖП, животных почек, это... Насколько вообще они... Потому что сейчас и свиньи продают почки, и курьи почки, и потроха всякие. Бери, не хочу.
0: Ну,
1: как мы можем знать, что, например, вот курьи почки – это не есть просто размельченные свиньи почки?
0: Ниоткуда.
1: Ниоткуда.
0: После, только после проведения большущей экспертизы вы можете установить истинность происхождения продукта.
1: Кстати, будет... зачем курица почки? Она же не писает.
0: Дело в том, что у курицы почка включена в пищевой тракт. То есть это своего рода такой подотдел печени.
1: Ага. Считаете ли вы, это к вам вопрос, Валентин Афанасьевич, достаточными предписанные ГОСТом 87-го года меры профилактики позитивизма при приготовлении пищи? Если нет, то какие дополнительные меры вы предпринимаете?
0: Санитарный контроль у нас строгий, я уже говорил. Меры мы принимаем такие: визуальный осмотр принимаемых на работу.
1: И то ощупывание, есть... я знаю, вы проводите также перистальтическое, да, ощупывание, не только... пальпацию.
0: Нет, это уже не мы проводим, это медики. Они нам дают справки, в которых все конкретно расписано. Какое сердце, какая диафрагма, размер ушей важен.
1: А почему?
0: Хотя, в принципе, зачем уши это, всех чтобы... видов к нам. Люди всех... с ушами всех видов поступают к нам. Но тут...
1: нас волнует,
0: чтобы в ушах не было волос.
1: И серы. Или серы, неважно.
0: Нет, наличие серы... дело в том, что вот эта вот повязка, о которой вы говорили, она носит характер не защиты от выделений носоглоточной, а защита от стека серной. Потому что при длительном вращении мясорубкой может образоваться такой несанкционированный выброс вот именно таких вот непроизвольных вещей. Поскольку человек не может контролировать выход серы из уха.
1: Не может.
0: Вот, на сегодняшний день таких людей не замечено в окружении правительства. Возможно, где-то они встречаются. Мы с ними не сталкивались.
1: Вот скажите, Валентин Афанасьевич, каким образом лично вы переживаете, скажем, ну, какой-то возврат? Даже не то, что возврат, а, к примеру, вы видите, что назад на мойку, я знаю, что вы лично стоите и смотрите, и потом даже вот, ну, ничего это страшного, если я это скажу, так просто роетесь вот в этих остатках еды и смотрите, насколько тщательно было съедено то или иное блюдо. Если,
0: например... Ну, у нас в основном отход идет такой, как хлеб, выбрасывается. Угу. Ну, поскольку, сами понимаете, в последнее время стало престижно, откусив кусочек, не доедать. И даже считается признаком хорошего тона оставлять недопитую бутылку на столе, недокусанный кусок солонины. Вот особенно женщины наши этим грешат.
1: Думские женщины, да?
0: Нет, Дума к нам не относится. Прошу подчеркнуть. Думаю, так сказать, своя там. Своя система у них попроще. Mm-hmm, попроще,
1: да,
0: у них,
1: да. Я заметил.
0: Вот. Mm-hmm. А что касается остатков, да, ну, дело в том, что тут мы двоякие, даже троякую цель мы преследуем. Во-первых, все-таки вот связанная первая цель — это с диагностической картой, то есть момент предварительного предложения меню мы применяем это. Второй момент — это изучение микрофлоры ротовой полости клиента. Вот. И третье — состояние санации его зубов. То есть тут я работаю в непосредственном контакте со стоматологами, потому что не всегда можно напрямую заставить прийти на медосмотр зубной вице-премьера или чиновника рангом пониже. И приходится прибегать вот к такой практике такого скрытого санирования ротовой полости.
1: Угу, угу. А многие из ваших клиентов люди пожилые. Случается ли у них ностальгия в виде супа из лебеды, или они больше судачка, спрашивает нас Татьяна Буланова.
0: Понятно. Судачка, причем не просто судачка. Судачок, он ведь, сами знаете, бывает и запеченный, а бывает и филе. И многие заказывают и жереха. Ничего, я вам скажу, удивительного в этом нет. А на вскидочку вот рецептик котлеток из судачка.
1: Вот это было бы интересно.
0: Это у нас второй вице-премьер, ответственный за энергетический комплекс, очень любит. Вам нужно для этого судак, мука, сухари, яйца, соус двух видов, можно кетчуп, можно просто сухое молоко, маслица нужно растительное, хорошее растительное масло. Филе режете широкими кусочками такими, но тоненько. Немножечко отбивайте. На рыбу, рыбу посыпайте вот этим вот сухим молоком, только не густо, не густо. Вот, ну, кто там в зависимости от доходов, может шампиньончиков подложить или свежие грибы вот сейчас пойдут скоро. Вот, после этого сыпите солью, перчик по вкусу, вот, свертываете вот этот вот филе в виде сигары. То есть, ну, делаете такой, как, ну, вот как язык трубочкой складываете вы, также свертываете рыбку. Вот, все это панируйте в белой панировке, вот в указанных сухарях, и опускайте во фритюр. Изумительный вкус. И вы сможете почувствовать себя, ну, если не вторым, но уж главным по энергетике.
1: Угу. А вот скажите, пожалуйста, что касается ведь рыбных блюд, да? Насколько я знаю, у вас две кухни, то есть в одной приготовляют рыбные блюда.
0: Птичьи еще.
1: То есть чтобы не было случайного смешения пуха, чешуи и шерстки.
0: Нет, ну вообще у нас существует, у нас большая подготовочная, собственно говоря, база. То есть чешуя в том виде, о котором вы думаете, она не попадает на стол.
1: Хотя, нет, я имею в виду, просто вылет может произойти из-под ножа, значит, разделаю еще рыбу, тарелку разделывающего мяса.
0: Специальные приборы, там. Это так называемый специальный нож для шелушения,
1: Uh-huh.
0: Вот, и под него, собственно, из-под него нет. И, то есть, у нас цех распланирован все в соответствии с ГОСТом, санитарными нормами и разделочной, то есть подготовительная часть работы, она проводится в отдельном помещении. Вторичная разделка во втором, и непосредственно готовка уже проводится в третьем, и раздача, как обычно.
1: Вот интересную тему понял Джефф.
0: Какую же?
1: Джефф, тут что касается... да, Валентин Афанасьевич, используете ли вы в названии блюд сказочные мотивы? Вот вообще интересно, у вас, я же заметил, там, например, есть блюдо, например, которое называется «Локоть президента».
0: Нет, нет, это... Локоток, просто есть блюдо локоток,
1: но никаких, так называли.
0: Нет, нет, нет. Ну, дело в том, что остряки всегда в любом коллективе найдутся.
1: Меня вот им прям угощали.
0: Ну, не знаю, кто вас угощал.
1: Нет, ну сказали, вот ну, второй.
0: У нас в основном такие стереотипные названия, как, ну, сами понимаете, Геркулес, овсяная каша. Тут, собственно говоря, нечего и выдумывать.
1: Это для публикации в прессе, видимо, а внутренний это тоже скрытое меню, я знаю, у вас на
0: весь. Нет, дело в том, что сотрудники правительства, чиновники, они не так высоко летают, как вам кажется. С воображением у них достаточно скупо. Поэтому название у нас примитивное. Если это баклажан, то мы пишем баклажан. Если пишем мясные консервы, то, значит, они пишутся в меню как мясные консервы. Гусь, утка, индейка мы обозначаем. Гусь, утка, индейка. Шашлык у нас шашлык. Почьи телячки мы никогда не напишем, что это ножки фри. Понимаете?
1: Ну, то, чтобы было проще, чтобы...
0: Да, а там уже, как они между собой это называют, это их личное дело. Я просто знаю, что шницель из филе курицы они называют ножка Вити.
1: как-то странно. Локоть президент, ножка Витя. Ну да, да, вот ножку Витя я уже не смог попробовать, потому что накормили, конечно, меня там очень, очень мощно. А вот скажите, они же, по идее, должны каким-то образом предвидеть свое меню, может быть, на неделю, например, говорить.
0: Мне... Да, разнарядка соответствующая составляется.
1: А если потом происходит изменение, то есть вы накупили на неделю продуктов, потом раз, он говорит, нет, сегодня я неожиданно, за час...
0: Ну, нам это выгодно, потому что мы за... я за долгие годы работы, конечно, могу за 5 минут вам сделать из вот этой вот туши, вот что сейчас здесь лежит, я за 5 минут вам разрублю ее так, что любой мясник с рынка позавидует, и мы этим попозже займемся. А вообще, так сказать, все это входит в дополнительную смету непредвиденных расходов, а то, что не востребовано, естественно, разносится по домам, потому что все, вся система общепита раньше была построена на том, что люди уносили с собой так называемые излишки, и как с этим не боролись, до сих пор это сохранено, и поэтому я уже включаю, поскольку, ну, опытный работник, я заранее 10% пишу, так сказать, на естественную убыль.
1: Угу, угу. Ну что ж, вы опытный хозяйственник. Надеюсь, что вы станете мэром Москвы скоро. Валентин Афанасьевич, когда у вас будет проводиться День открытых дверей?
0: Спрашивает. Не будет.
1: Вопрос к гостю. Можно ли приносить в вашу столовую свои бутерброды или обыскивать, чтобы не накормили какого-нибудь оппозиционера?
0: Дело в том, что правительство у нас единое, монолитное, оппозиционеров у нас нет. Оппозиционеры есть только вот в этом Думе есть оппозиционеры. Вот я вчера одного видел даже по телевизору. Вот. А что касается наших, у нас все единым блоком. Вот. Бутерброды, пожалуйста, приносите, распивайте даже спиртные напитки, если у вас пропуск есть в Белый дом. Ради бога, милости просим. Но для гостей у нас отдельный зал.
1: А вот интересные, кстати, вопросы, прям такие мощные вопросы сыпятся. Я даже не успеваю их зачитывать.
0: Сертифицируйте.
1: Нужен ли вам со стороны дегустатор?
0: Нет.
1: Спрашивают. Не нужен ли вам график роста благосостояния российского населения?
0: Что-что, какой график?
1: А, ладно, забудем. Вот интересный вопрос. Форшмак у вас делают из сельди или из кильки в вашей столовой? Из чего лучше делать? Видимо, женщина спрашивает.
0: Форшмак
1: урознь. Это, ну, вот ваша форшмак, район, фирменный
0: вообще,
1: кремлевский
0: собственно
1: форшмак.
0: Говоря, блюдо сугубо мясное. И с этим женщина, видимо, мало знакома с этим блюдом. Она услышала где-то слово... Я просто знаю о том, что одна парфюмерная фирма выпускает...
1: Духи,
0: да. Духи, и дело в том, что там действительно использован запах рыбы-бабочки. С этим ничего...
1: Наоборот, бабочки-рыбы только.
0: Нет, ну, безусловно, но понимаете...
1: Ну, понятно, рыба, да.
0: В основном, вообще, конечно, форшмак готовится из мясных консервов. Ничего в этом зазорного нет. Консервы консервам рознь. К нам поступает консерва особого закрута.
1: А вот все-таки насчет форшмака. Как его приготовить? Вообще, может быть, вы скажете вашей фирме. Ну, вот я же знаю, что заместитель, вернее, второе лицо, вот как раз из Нижнего Новгорода, постоянно улыбающее, оно как раз...
0: Ну, если вы очень просит, я могу вам сказать.
1: Конечно.
0: Как вы для берете консервы, да, гуляш.
1: Форшмак пониже Городский, давайте.
0: Да, берете консервы гуляш.
1: Я знаю, я видел это. Нет, я не видел, как готовят, я видел в меню.
0: Кладете в сотейник.
1: Нижний Город.
0: Что такой сотельник?
1: Сотельник,
0: да.
1: Конечно. Конечно.
0: Нагреваете до кипения. Вот это все у вас фракция должна закипеть. Дальше берете консервы, мозги жареные. Это дефицитные консервы. Сейчас их так просто не купишь. Ну, если вы хотите наш фирменный форшмак, я вам говорю. Панируете смесь полученную. Припускаете, добавляете белые грибы. Гарнир — отварной картофель. Подавайте.
1: То есть больше ничего не надо.
0: Больше ничего.
1: И вот он это ест.
0: Да.
1: А я записан, ну не я, тот, кто вот, не я, понимаете, я записан на понедельник, на прием к министру культуры. Могу ли я рассчитывать посетить в понедельник столовую номер один и воспользоваться вашим меню? Павел Ключ.
0: Можете. Но для гостей цена несколько выше. Наценка 27% составляет.
1: Так они платят деньги за это? Или
0: конечно.
1: Все? Или из них вычитают?
0: Нет, зарплату? Дело в том, что взаимоотношения членов правительства и нашей кухни, они поставлены на финансирование государства. То есть мы, в принципе, бюджетная организация. Но у нас за счет того, что мы имеем право отпускать в розницу продукты, и блюда приготовленные, мы пополняем кассу вот так. То есть гости платят наличными, а члены правительства, чиновники, они по лимиту, вот по талонам у нас питаются.
1: Угу. А скажите, вот меня сейчас заинтересовало, а часто ли, скажем так, лидеры думских фракций и малых точек Российской Федерации, скажем, пытаются перебраться вот именно к вам в дом правительства, частенько, чтобы там отужинать?
0: Частенько. Они приходят ко мне и говорят: защити. Но я не всегда могу это сделать. Не потому, что я злой и коварный человек. Нет, наоборот, я добрый и улыбчивый. Дело все в том, что не таков уж велик бюджет нашей столовой, что мы могли кормить даже симпатичных нам лидеров проправительственных фракций

0: конечно, не то. И после этого селедочную массу по вкусу можете заправить. Хотите перцем, хотите лучка добавить. Ну, в общем, это все дело сугубо индивидуально. Но перед подачей обязательно надо полить маслом или сметаной. Но это по вкусу. И сбрызнуть сверху таким тонким слоем, ну, можно по вкусу соус там какой-то.
1: Вот предлагают организовать постоянную поставку крокодилов для вашей столовой. Знаете, Олег Горкуша предлагает. Я вот скажите, в принципе, вот крокодилье мясо или мясо аллигатора, или вот мясо черепа. Да, понятно. Что же, следующий вопрос. Валентина Афанасьевича.
0: Мы, конечно, учитываем просьбы наших каких-то праздничных случаев. Допустим, юбилейная дата какая-то или... 20 лет, 30 лет в аппарате, там, или просто
1: спиртные внук родился. А спиртные напитки, как спиртные напитки? Потому что я почему-то не наблюдал. Вот я был днем у вас.
0: У нас есть отдел розничной торговли. Это то, что вы видите в дорогих вот магазинах. Это, да, вот, да, да, то есть ассортимент такой же. И мы сами готовим наливки. Наливки мы... То есть у нас есть... цех как бы такого спиртного, то есть там на основе чистой водки, не буду говорить какой марки, потому что сейчас все побегут ее покупать, да. Вот марка прозаическая.
1: А может быть вы дадите нам сейчас рецепт вот вашей замечательной наливки, которая там висит в меню, называется «Слюнка Тани».
0: Сейчас две минуточки полистаю. Она у меня записана просто здесь. Я, так вы понимаете, с наливками я дела не имею.
1: Вы же все-таки
0: Я в основном, так сказать, имею дело с такими вещами, как мяско. А значит, наливка такая. Самое вот главное иметь хорошую. Вообще у нас делаются наливки на чистом спирту.
1: А вы только что говорили на водке вроде.
0: Нет, для своих людей мы делаем на спирту наливки, понимаете? Потому что в продажу мы, естественно, пускаем то, что в розницу. То есть нас же спрашивают радиослушатели, вот я приду, я хочу у вас купить. Он на спирту у нас наливки не купит. Но для, так сказать, если вы хотите фирменный рецепт, прям вот фирменный рецепт.
1: Ну да, вот я фирменный рецепт, постараюсь... наливка, которая называется слезинка.
0: Слезинка Тани, вы хотите, да? Ну, значит, вам необходимо взять... Литр спирта берется. Литр спирта. Только спирт должен быть не медицинский, как вот многие сейчас думают. А, возьму-ка я там, да? Вы еще, извините, денатурату возьмите. Нет. Берется питьевой спирт. Это очень редкий такой продукт. То есть в настоящее время его можно купить за полярным кругом только. То есть там он, в порядке вещей, то есть вместо водки продается, поскольку там температура она ниже. Ну, это все знают, смотрят же. Вы смотрите прогнозы по телевидению? Вчера сказали, что там холоднее, чем в Москве, из этого следует, что там пьют спирт. Да, но это философия. А что же все-таки значит, литр спирта берется? Далее, по вкусу, то есть и по наличию, вы берете только обязательно свежие ягоды должны быть. Обязательно. Если это брусника, это брусника. Если это черника, это черника. Значит, на литр спирта берется 500 грамм очищенной, помытой ягоды. Ягода желательно ручной сборки, не купленная на рынке. По рынкам не надо ходить искать ягоду. Надо самому пойти в лес и собрать. Иначе у вас ничего не получится. Значит, ягода варится. 500, то есть на 500 грамм ягоды 500 грамм воды. Закрывается в скороварке, чтобы вода не уходила. Все это 3 минуты кипятится. И вот этот вот полученный сироп смешивается со спиртом. Охлаждается. Добавляется сахар по вкусу. Кто как любит, послаще, покислей. Вот. И самый весь секрет в том, сколько выдерживать. Вот сколько, вы думаете, надо выдержать? Ну вот как ваше мнение?
1: Я думаю, 7,5 минут.
0: Откуда вы знаете?
1: Дело в том, что у меня моя...
0: Вы правы, нет, 5 минут вообще. То есть все думают, недалекие люди, вернее, далекие люди от кулинарии, они думают, что чем дольше стоит, тем лучше. Совершенно неправильно, очень сложно удержаться. Понимаете, от смешивания таких двух истинно природных... вещей, как

0: ягодный сироп и спирт. И вот только 5 минут, чтобы сбить вот эту температуру, пьется в горячем виде. Угу. Ну, какие там еще у вас есть ко мне?
1: А, вот Валентин Афанасьевич, да, продиктуйте, да? пожалуйста, рецепт изготовления антилопов тигры, которые приготавливаются из тигра недавно. Антилопов тигры, которые приготавливаются из тигра, недавно съевшего антилопу, говорят, что начальные...
0: Не знаю, мы такого блюда, это вам надо обратиться в посольство африканской страны, где это животное живет.
1: А вот
0: мы
1: вам...
0: из исконно русских.
1: Вы знаете,
0: мы
1: есть...
0: Мы делаем... Да. Берем окунь, который съел вот только что вот эту вот уклейку. Это мы делаем уху. То есть прям вот ловим окуней, которые предварительно насытились уклейками. Это мы варим, да, прям очищаем только, то есть не потрошим. Mm-hmm. Только снимаем чешую и плавники голову. А все варится. И очень вкусная уха. Называется уха рыбацкая.
1: А вот скажите, вот эти вот микрорыбы, которые являются жертвой уклея, да, она вот тоже специально где-то выращивается, поскольку это что должно быть?
0: Безусловно. Безусловно.
1: Это,
0: безусловно, это специально. Конечно, мы же с вами в самом начале говорили о том, что у нас весь процесс питания поставлен под контроль. То есть животное, которое предназначено в пищу первому вице-премьеру, оно отслеживается нами с момента рождения, вылупления, если это птица, значит, проклевывания, если это рыба из икринки, и до момента попадания на стол оно находится на контроле. Раньше это были люди, то есть физический контроль осуществлялся. Сейчас это на смену людям пришли электронные сложнейшие приборы. Деньги налогоплательщиков расходуются экономно. Вот. И никто не может сказать нам, что мы перерасходовали свой бюджет. Да, он, конечно, немал. Но, тем не менее, со своей поставленной задачей мы справляемся на 100%.
1: А скажите, вот откуда же вы берете тогда, например, зелень, вот эту укроп, петрушечники в этом?
0: Ну, за зелень у нас отвечает специальный человек, он родом...
1: Растят-то где ее? То есть, в смысле, это же какие у вас объемы? То есть, смотрите, у вас должно...
0: Там.
1: А, понятно. А
0: вот... растят сейчас, раньше растили, когда еще был СССР, растили ее в Средней Азии, в тех районах, где зимой тепло.
1: Угу.
0: Вот, сейчас с отсутствием среднеазиатских поставок, сейчас мы пришли на кавказские источники. Вот, это Северный Кавказ, вот Пятигорск, там вот Дагестан. Ну, сейчас вот видите, тут вот на этой неделе случилось непоправимое в Дагестане. Мы, наверное, будем вынуждены. Ну, там хорошие селекционеры, они... кинзу хорошо выращивают там. Ну, тоже, естественно,
1: а вот пользуются ли кинза вот популярностью у членов правительства? Потому что ведь это же на любителя, например. Я вот люблю
0: все
1: даже мазаться ей иногда.
0: Все на любителя. Вот вам сейчас положи пельмени, вы их есть не будете. А вот один любитель, видите, до сих пор заказывает у меня их. Поэтому у нас наша задача предложить полнейшую широту выбора изнуренному работой чиновнику, а уже его, так сказать, прерогативу выбрать то или иное. Поэтому, конечно, кинза воняет мерзопакостно, но нам приходится ее завозить.
1: Как вы миритесь, вот, что вот вы...
0: Ну а что делать?
1: Я видел, сами вот стругаете и морщитесь.
0: Вот, вам сейчас тоже жмут наушники, но вы же вынуждены в них сидеть. Вот, понимаете? И у нас так же. И мне они жмут. Вот, и стул подо мной, можно сказать, на трех ногах стоит. Я вот здесь уже третий час балансирую.
1: А это потому, что вам нужно было вот поставить не четвертую ножку стула вот в этот тазик с водой, а ноги. Это же для ног тазик вам подан.
0: Ну,
1: конечно,
0: вы знаете,
1: потрясаться немножечко.
0: Знаете,
1: вот, опустить это, видите, это специально, чтобы вам... Вот, удобно?
0: Как да, удобно? Сейчас, да, вообще вы правы. Сейчас
1: кстати,
0: стало,
1: уже нужен тазик, смените. Тазик сейчас. Сейчас он сменит, кстати, потеплее
0: да,
1: водичка.
0: Холодная водичка здесь.
1: Сейчас заменит. А, вот спрашивают, как вы стерилизуете кухонные приборы? Действительно вопрос.
0: Кипячением.
1: А вот не как хирургически, не в специальных лавах.
0: Автоклавах.
1: И лавеласах.
0: Эти приборы достаточно дорогие.
1: Автодуни еще есть.
0: Ну, Это, а это уже, понимаете, это прибор уже, который вышел, так сказать, из употребления, вот в том виде, в котором он был задуман. А, мы практикуем кипячение, поскольку у нас всегда вот это еще повелось с Андреем Андреевичем Громыко, ныне
1: покойным. Кстати, он тоже ведь ваш клиент он, был.
0: Безусловно. Он, ему в память врезалось как-то мы в застольной беседе. Я все допытывался, говорю, Андрей Андреевич, почему? Он мне сказал, Валя, в 43-м, когда меня везли на аэродром, я увидел на вокзале, где стояла зима тогда. Ну вот, а на вокзале, значит, вот эти вот люди, которые ждут эшелона или беженцы, там, военные, неразбериха. И вот во всем вокзале светлым пятном ему запомнился котел с надписью «Кипяток», к которому выстроилась такая очередь с чайниками, с подходящей тары. Люди набирали кипяток и тем самым, так сказать, обогревались. И по его настоянию до сих пор у нас, как память такая, значит, круглосуточный котел с ручной, собственно говоря, то есть на дровах он. Вот, и этот котел у нас круглосуточно, значит, он топится, и поэтому, ввиду того, что кипятка у нас залейся, вот, поэтому мы стерилизуем, так сказать, традиционными методами.
1: А вот это уже вопрос ко мне, если вы позволите, я отвечу. Я вас видел вчера по телевизору в программе «Наш сад». На вас был очень необычный костюм. Где вы такой купили, спрашивает Жердяев. Действительно, Валентин Афанасьевич, я вчера был в этой программе. Вот это, то есть речь шла о, насколько я понимаю, сюжет о отлове и переселении кротов с дачных участков, как, в общем-то, вредителей. И нам не
0: было... Мы занимаемся этим, да. Дело в том, что салат из крота с сельдереем, под сельдереем, это одно из изысканнейших блюд национально-русской кухни. Дело в том, что просто в последнее время об этом никто не пишет. Причем в некоторой литературе его называют салат летний. Почему? Потому что кроты доступны летом. В осенне-весенний период они заглубляются в предчувствии зимней спячки, и поймать их не так просто. Хотя наши кротоводы, собственно, которые находятся в Куровской, вот здесь вот по Егорьевскому шоссе, они с успехом добывают и в зимний период, поскольку наша задача обеспечить широту и полноту. Кстати, на скидку рецептик. Ну, крот разделывается так же, как кролик. То есть удаляется шкурка, потрошится целиком. Запекается. Обязательно сметанку надо добавить. Вот есть такой соус южный. Я не знаю, как сейчас он в продаже присутствует, нет, но обязательно вот этот соус должен быть. И, значит, после того, как запекли, мелко шинкуйте, добавляйте дольки яиц, кусочки огурцов, помидоров по вкусу, ну, что есть под рукой. Кстати, очень удобно его на даче делать. То есть покупаете кротоловку и, собственно говоря, не хуже, чем какой-нибудь... заместитель министра, можете на легкую так позавтракать.
1: Ну, учитывая, что хорошая, скажем так, эффективная кротоловка стоит сейчас около 100 новых рублей, вот, не каждому она по плечу, то вот
0: ну, можно раз, попробовать да. Самому как-то изловчиться. То есть
1: вот тут... как раз в программе «Наш сад» и был репортаж об этом, сюжет, где я как раз в костюме кротолова вот пробовал каким-то образом произвести отлов. То есть я объясню, что это за костюм, ну, чтобы все просто, видите, тут вопрос, как костюм ввел в недоумение. Вот господину Жердяеву такой костюм необычный. Опишу.
0: А еще хорошо добавить белокочанную капусту.
1: Ну, это капустка, капустка, конечно, всегда. Вот. То есть этот костюм представляет из себя, ну, такую, скажем так, такая вещь, от каждой руки идет достаточно длинная конструкция, которой можно прикрывать кротовые норки в разных углах сада. А на спине закреплен прибор, который имеет привод к рту садовника, в данном случае к моему рту он имел привод. И я могу, например, две норки заткнуть эти в разных концах сада. Вот. Этих норок вполне достаточно, да, потому что если они по всей территории сада, то остальные достаточно забить просто каким-нибудь поленцем. А вот этой трубочкой, которая торчала из моего рыльца, так сказать, подключенной к прибору высокого давления, вставляете ее в третье отверстие и включаете давление, чтобы она дула. И происходит вылет крота туда все, либо в правую руку, либо в левую он вылезет, поскольку остальные у вас зажаты, забиты кольями.
0: Это варварский метод, я, честно говоря, не специалист.
1: По отношению к садовнику. И костюм, кстати, стоит, в общем-то,
0: по-моему... Порядком, я думаю.
1: Порядком около 100.
0: А все-таки, что я хотел все-таки еще добавить, вот в качестве экзотических блюд я рекомендую салат из джанджоли. Вот сейчас как раз по маю. Для этого вам нужно, собственно говоря, джанджоли, вот, и подсолнечное масло. То есть смешивать и просто, собственно говоря, и, в общем, недорого.
1: Ну что, вот вообще эффективный способ вылавливания кротов, конечно, ну странно, потому что спина болит, поясница, я попробовал совсем... Ну,
0: овчинка в выделке стоит.
1: Да, овчинка того стоит, но с другой стороны, ведь он же может хитрый бестий перелезть на соседний участок, приходится, то есть, происходить обследом, поедом, вот три...
0: Ну вы знаете, я боюсь, что вот сейчас мы со своим салатом джанджоли, сейчас всех дачников...
1: Разбередили.
0: Да, и... По-моему, сейчас кротов в Подмосковье станет меньше.
1: Ну что же, а я предлагаю ненадолго отвлечься от нашей беседы.
0: Ну как раз уже осталось промыть. Смотрим, промоем.
1: Да.

0: бабушку отвез. Ну, встретил полное непонимание. И даже прошел слушок, что, дескать, хочу их травануть. Но этого не случилось.
1: Скажите, пожалуйста. Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Вадим Афанасьевич Жим. И речь у нас идет о контроле за качеством продуктов, которые поставляются высшим работникам правительства, руководящим работникам, попросту говоря, ну, сами понимаете, кому.
0: Чиновникам.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот не случалось ли вам, Валентин Афанасьевич, каким-то образом помогать в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире я живу, и, как это, собственно говоря, не странно. Ну, не может же почтенный мясник, один из лучших мясников, не побоюсь этого слова, в Москве за последние 20 лет жить в трехкомнатной квартире. Ну, правда, я живу не в центре, сейчас это модно. Ну, я живу на окраине, в ближайшем Подмосковье. Ну, там и воздух почище. Вот, и, собственно говоря, возят меня туда, возят.
1: Да. А, ну, а соседи вот для...
0: Ну, вот тут недавно был смешной случай. Приехала делегация из Узбекистана. И мы должны были на 8 персон эчмиадзинской талмы приготовить. Мы выполнили заказ. Но случилась оказия. На даче загородной резиденции их приняли. То есть к нам они не приехали. И вот я все эти 8 порций бабушкам нашим привез. Встретил непонимание. Даже поначалу подумали, что я хочу их отравить. Но так не случилось. В конце концов, все скушали. В общем, мы так разошлись. Поэтому приходится выручать, конечно. Особенно полюбился моим соседушкам соус южный нашего приготовления.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И речь в нашей программе сегодня идет о составлении рациона питания членов нашего правительства. Скажите, пожалуйста, Валентин Афанасьевич, не приходилось ли вам помогать вот вашим, скажем, соседям? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире, ну, потому что не может же какой-то мясничишка, живущий в четырехкомнатной, смотреть на меня свысока. Я, простите, 20 лет, как первый, один из лучших в Москве считаюсь, поэтому, естественно, живу я в пятикомнатной квартире. Ну, правда, не в центре Москвы, за городом, в ближайшем Подмосковье. Ну, воздух там почище, сами понимаете, и экология получше. Вот. Ну, а что? Конечно, соседям приходится помогать. Вот недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана к нам в столовую. Но оказия случилась. Заказали нам 9 порций ичмиадзинской талмы. Изготовили. Правда, баклажаны надо было свежие достать. Достали. И получается как? Обед должен состояться в загородной резиденции. И вот все эти 9 порций бабушка привез. Ну, правда, поначалу подумали, что отравить я их хотел. Но потом, слава богу, съели. Вот. А вообще, больше всего сейчас среди наших, вернее, моих соседей, соседочек, очень у них в любви люля-кебаб. Потому что мы берем мякоть баранины без сухожилий. В отличие от всех остальных, ну, так скажем, кулинаров.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления

0: Валентин Афанасьевич. Валентин Афанасьевич. Проводится исследование канатов после приема пищи членами правительства.
1: Ну, мацун с солью и чесноком или с корицей вообще подается отдельно. А что же касается пеньки, она используется в кулинарии. Но в отдельных случаях.
0: А что такое джанджоли?
1: Это тот же самый мацун, но без соли.
0: Угу. Валентин Афанасьевич, это не вы ввели талоны, спрашивает Ниточкин.
1: Ну, вчера я ввел какие-то талоны в аппарат. Ну, это называется, по-моему, кредитная карта сейчас.
0: Ага, понятно. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню и о контроле за качеством питания членов правительства. Скажите, вот, Валентин Афанасьевич, а вам не доводилось помогать каким-то образом в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы вроде живете в обычной, это
1: комнатной квартире. Ну, ничего удивительного здесь нет, поскольку для такого маститого, не побоюсь этого слова, мясника, который на протяжении 30 лет держит одно из ведущих мест в Москве, жить в трехкомнатной квартире просто не к лицу, поэтому я живу в пятикомнатной, но она, правда, не в центре Москвы находится, за городом, в ближайшем Подмосковье. Вот, соседи все хорошие, пожилые бабушки, то есть случаев несанкционированного полаза не наблюдается. А вот, кстати, недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана, и заказали нам ичмиадзинской талмы 10 порций. Сделали. Правда, нужны были овощной перец, нужен был свежий. Достали. И тут получается такая ситуация. Они должны были у нас в столовой обедать, а поехали в загородную резиденцию. Хорошо, и вот я все эти 10 порций привез нашим бабушкам. Ну, правда, поначалу они решили, что я хочу их отравить. Ну, потом съели с удовольствием и даже нахваливали. А наиболее популярным у моих соседей, по моей рекомендации, на сегодняшний день являются грибы, запеченные с брюссельской капустой.
0: Ну, капустка, да, капустка, это замечательное блюдо. А я хочу попросить вас начать все-таки...
1: Рубить,
0: поскольку дело в том,
1: ну,
0: что...
1: подождите, вы говорите, сейчас я вам достану.
0: Помогу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню.
1: Ну,
0: и для членов
1: сейчас
0: правительства. И, кстати, хочу напомнить, сейчас, что так, наш вот сегодняшний гость, да. Дайте я держу, да. Угу. Он в прошлом
1: газету,
0: был лауреатом премии.
1: Чтобы тут брызги, компьютер тут у вас.
0: Вот сюда, осторожно.
1: Да, да.
0: Кружечку. А был лауреатом премии.
1: Хорошо.
0: «Золотой
1: помыли,
0: топорик»,
1: да?
0: 63. И так как является еще... знатным забойщиком. Кстати, мы забыли, что вы еще и забойщик.
1: Ну, дело в том, что забойщик забойщику розы. Я действительно забивал скот. Это было в молодости.
0: Я надеюсь, вы не имеете в виду кубинские события.
1: Нет, нет, нет, это было несколько раньше.
0: То есть это не национальная неприязнь.
1: Не путать с событиями в Западном Берлине.
0: А, да.
1: Нет, дело в том, что, если быть откровенным, я начинал свою карьеру работника пищевой промышленности с забоя скота. То есть, как бы, прошел путь от чистильщика обуви до руководитель конвейера. Ну, было трудно.
0: Давайте я придержу вот за это.
1: Первый. Нет, сейчас я отвлекусь, вам не вызвали ностальгические воспоминания.
0: Не, ну вы топорик, пока держите, вы его не бросайте.
1: Первый мой порось был.
0: Послушайте, а доску?
1: Я же подстелил, попросил газетку здесь, вот она лежит, сейчас мы ее расправим. Да, ну все нормально, сейчас. Самое главное, давайте все-таки вернемся к разделке, бог с ним, с забоем. Ну, было, было.
0: Кстати, вот смотрите, сообщение хорошее.
1: И совершенно не жалко.
0: Александр Лаерский, перестаньте валять дурака, вас очень внимательно слушают, специально выспались, чтобы слушать вашу передачу. Аллочка и другие, откуда Аллочка и другие, значит, что на вашем поварском жаргоне поросенок это дурак, что сейчас мы именно вываливаем вот в этом панировке. А вообще, зачем вы вываливаете в панировке вот, в принципе, сырого подсвинка?
1: Я вам что хочу сказать, разделка свиной туши.
0: Камеры нет нигде, даже странно.
1: Разделка свиной туши. Она очень ответственна и сложна. Хотя на ней, существует три этапа, так же, как с тушей баранины мы имеем дело, то есть то же самое. Но в данном случае мы имеем тушу.
0: Вот вы ручку возьмите, чтобы...
1: Нет, зачем ручку сейчас? Угу. Давайте сразу...
0: Рубать?
1: Рубать, да.
0: Нет, давайте я доску вот, надо вам, или вы так будете?
1: Да прямо здесь, на газете, чего уж.
0: А стол...
1: Ничего, у вас столы тут крепкие, я вижу, из натурального дуба выдержат, а потом уже не такой большой поросенок, в конце концов. Вот, значит, первая операция. Сейчас мы будем снимать подкожный слой жира с, собственно говоря, свиной. Вот видите, вот этот вот кусочек сала, который я отрезал. Вот этот вот.
0: А вот поливаете вы водой.
1: Дело в том, что поскольку здесь ну, достаточно так все не очень санитарно происходит, поэтому приходится поливать.
0: То есть это не для того, чтобы не было, чтобы нагрев.
1: Нет, нет, нет, не так, волнуйтесь, так. Все будет чисто. Так, сейчас и важно, кстати, очень важно не более 1 сантиметра срезать, потому что внутри то сало, которое ниже, вот видите, сейчас вот я отрезаю вот здесь вот этот вот кусочек.
0: А что такое за скреб был? Это вот мне.
1: Это я как бы, ну, плаченку же надо как-то вскрывать.
0: Осторожно.
1: Вот этот вот, этот вот кусочек, вот этот вот, который я сейчас вам положил, вот его, в принципе, на выброс. То есть это вот можно отдать референтам, или как это, в принципе, не идет.
0: Ну, бросьте в угол как-то.
1: Да. Вот, значит, теперь дальше.
0: Вот как, видите, как здесь... называется этот кусочек, кстати, чтобы, ну, на профессиональном...
1: Это шпик называется, это шпик.
0: А.
1: Сейчас самое главное, скорейки из задних ног его срезать, потому что это наиболее такие товарные куски мяса, которые вы сможете потом попросту отдать. Ну, себе мы возьмем, естественно, да, лучшие куски, в смысле, вам я не нуждаюсь, а вы себе возьмете самый лучший кусочек. Вот я вам рекомендую вот этот вот кусочек кореечки. Сейчас я вот его вам...
0: Пилка у вас какая замечательная.
1: Пилану.
0: А вот да. Скажите, а вот в обычном целлофановом пакете я могу это мясо хранить?
1: Конечно, только его нужно хранить таким примороженным. Вот возьмите себе, вот в газеточку я вам заверну. Так,
0: давайте.
1: Давайте. Берите. Вот, хорошо.
0: Тяжелый, кстати. Вот маленький подсвинок.
1: Я же вам...
0: Послушайте, а вот ведь такой подсвинок такого размера, сколько ему, кстати, вот?
1: Ну, на вскидку 6 месяцев.
0: Его же можно было и целиком, по-моему.
1: Можно было. Ну, сейчас, подождите, надо заднюю ножку отрубить сейчас от него.
0: Угу. Ну, кстати, вот... Ого, смотрите, как... Ну, а сейчас он молочный еще, или уже
1: ну, мы
0: молочный.
1: Сразу разрубим.
0: Давайте.
1: Вот да. Сейчас для того, чтобы радиослушателям было понятно, я сейчас пишу, что мы сделали. Мы, значит, сейчас вырубили заднюю ногу одну, сейчас вырубим вторую.
0: А вот вы не поваляли дурака в ту сторону, кстати.
1: Ну, здесь это... ноги вообще можно и после обвалки. Я просто волнуюсь. Дело в том, что в прямом эфире я еще этим не занимался. Ну, то есть это вот. И вот это вот, значит, сейчас я вам заворачиваю.
0: Давайте тоже.
1: Вот. Это ноги, так, отложите. Это, значит,
0: не смотрите, вот на пол закапал соковую.
1: Где?
0: Вот чуть-чуть, да. А, ну это ничего. Спасибо, вот.
1: Да, значит, теперь дальше.
2: Лопатка.
0: А, вот скажите,
2: лопатка сейчас. Скажите, давайте лопаточку скроем, лопаточку.
0: Давайте.
2: Лопаточку сейчас мы срежем ее. Разверните, помогите мне.
0: А скажите, вот так, смотрите, держите, он же у вас даже не разделанный. Не разделанный, смотрите, смотрите, вываливается. Смотрите. Ой, ой.
2: Изумительная лопаточка. Вот жалко, радиослушатели нам не могут сейчас увидеть этот вид. Возьмите вот ее.
0: Прям сырую в руки, а я не могу. Давайте на газету.
2: Ну давайте. Вот туда положите справа, вот на монитор, на этот. Вот,
0: угу, да. Да, да, да, да. А вот почему она, кстати, не протекает, в отличие от остальных? Вот этот...
2: Газетка?
0: Да.
2: А почему она должна протекать? Вообще это специальные газеты из редакции правительства. А, это уже у нас же есть специальные. Ведь наша газета отвечает двум основным требованиям при в Белом доме, своя типография. Два основных требования. Во-первых, чтобы не протекало, во-вторых, чтобы не царапало. Этим двум требованиям газета для правительства Российской Федерации удовлетворяет. Так, вот что сделать с обрезками, нас спросят. Ну, я думаю, что у вас же женщины тоже, здесь тоже есть. Здесь же женщины на радиостанции работают.
0: Ну, про, хорошо,
2: они АЗУ, там фарши могут с ней сделать, котлетки, тефтельки.
0: А вот скажите, а вот ребра куда
2: из этого? Сейчас я вам отрежу кусочек вырезки. Самый такой вот, просто, так сказать, лучше не бывает.
0: Как-то вы ловко орудуете.
2: Безусловно, 35 лет стажа, что вы хотите. Я начинал с хряка. Я того хряка до сих пор помню. Он 140 килограммов увешали.
0: И тоже его, по-моему, целиком.
2: Да, да? С одного удара завалил.
0: А вот, скажите...
2: Да,
0: вот,
2: ну возьмите, возьмите. Давайте. Это вот лично вам.
0: Да,
2: вот,
0: а это мы прямо его давайте сразу. Вот это тяжелый кусочек.
2: Тяжелый, да. Сейчас хотя сейчас... в обычных сейчас поросятах вырезки не более чем 500-700 граммов. Наши селекционеры добились, что до 1,5 килограмма вырезка при весе поросенков 40-50.
0: А вот скажите, вот меня интересует
2: пятачок. Вы говорите, говорите.
0: Меня интересует пятачок.
2: Вот. Опа. Вы хотите пятачок?
0: Ну, отлетело. Нет,
2: вы,
0: а вот,
2: вы хотите пятачок?
0: А его можно ли вообще употреблять в пищу?
2: Можно.
0: А как его тоже рубить? Раз вы же можете осторожно там все...
2: Нет, ну дело в том, что с пятачками тут, в принципе, так же, как и со всем субпродуктом остальным. То есть его надо вымочить. Перед тем, как вы используете пятачок в пищу, его надо вымочить 2-3 дня. Сперва,
0: то есть что первое должно по правилам отрезаться? Вот этот хвостик или пятачок?
2: Хвостик. Конечно, хвостик. Хвостик это так сказать, вообще в пищу не употребляется, только в виде каких-то вот продуктов для холодца.
0: А вот вы сами забили это животное, или он сам уже был такой?
2: Нет, я специально для вас сам забил его.
0: Хорошо,
2: я готовился. Как?
0: Вы опалили?
2: Ну, мы обваляли, опалили, конечно, у нас же там есть специально. Нам же привозят в нашу столовую подчас необработанную.
0: Ага,
2: потому что мы не доверяем. То есть предварительную обработку, конечно, обычно они делают там сами. Я пока буду ноги рубить, говорить вам. Вот, значит, изумительно, на холодец пойдет. Вот отложу у вас.
0: А вот то, что от топорика вот все-таки...
2: Это ему тогда передадите.
0: От топорика я вижу вот мелкие косточки, так сказать.
2: А это мясная обрезь. Ну, дело в том, что она же ее надо только тщательно перебрать и промыть ее. В холодной воде надо. Вот. И есть же, наверное, животные. Я знаю, у вас здесь вот... Я когда пешком поднимался к вам на 14 этаж, на 10 и 12 этажах я задал... А что же вы мне не сказали?
0: Простите.
2: Ну, неважно, уж дошел. Здоровье тоже у меня хорошее. В общем, лишняя тренировка мне не помешает. А на 10 и на 12 этажах при входе я заметил собачки у вас там. Ну, можете отнести, есть, да. Вот, значит, все-таки вот к пятачкам. Пятачки всех видов скота надо тщательно очищать от волоса. Основание пятачка должно быть разрезано. Это обязательно. Иначе вы его не сварите. И перед варкой надо тщательно промыть в холодной воде. Пятачки только варен. После того, как их отварили, можно уже и обжарить, и все. Но обязательно перед жаркой пятачка обязательно сварить. Иначе вы просто обломаете об него свои коренные и резцы. Да. Ну, вернемся теперь.
0: Будьте здоровы. Простите, да.
2: Пожалуйста. Просто...
0: А как годы... вы, кстати, профессионально? Вот у вас годы... голова-то развернулась от порося, от нашего, от дурака почти на 180 градусов.
2: А кому
0: как,
2: голову?
0: Как птица.
2: Кому голову?
0: А голову? Ну, главному, главному на холоде, безусловно.
2: Ну, вот здесь давайте я грудинку сейчас отполосую, здесь немножко так подрубим. Вот, и вот, вот посмотрите, я сейчас все сейчас разложил перед вами, mm-hmm, да? Да, вот получилось у нас, сейчас еще вот здесь немного тут добить, mm-hmm, вот, oh, все, хорошо, теперь,
0: пополам,
2: правда, значит, смотрите, вот это сюда, это тут, это здесь, вот, получилось у нас с вами 9 частей.
0: А голова?
2: Ну, голову это отдельная часть, вот она же лежит. Пятачок мы не считаем как часть, это лично вам, вы сварите сегодня. Только, главное, а можете, да, в принципе, засушить и на брелок, вот у нас делают брелки специальные.
0: Или, я знаю, пуговицы
2: ремесленники делают. Раньше, да, раньше пуговицы делают. Это вот для модниц.
0: Да.
2: Сейчас вот эти большие же, вот ботинки с толстыми этими подметками модные, и вот такие же пуговицы. Угу. Вот, а вот тут вот посмотрите, что у нас получилось. Вот кореечка, видите, вот кусочек, это кореечка.
0: А вот чем он отличается, скажем, корейка от грудинки? Я,
2: ну, вот, это я, разные я, нет, вещи.
0: Я вижу, что... Ну, то есть...
2: ну, грудинка же у нас с вами где? Вот грудинка.
0: Да.
2: Видите, она спереди. Спереди.
0: Угу, угу.
2: А корейка у нас, кстати, это как бы это? Задняя часть грудинки. Вот, вот посмотрите, вот она, видите, вот, вот, вот, это вот задняя, видите, тут вот хребет.
0: Так,
2: вот
0: подождите, идет. А ведь получается,
2: а это
0: что...
2: вот как бы лицевая часть, то есть вот это вот, а где вымя, это вот грудинка.
0: А вот это...
2: Где хребет, это вот корейка
0: получается. А получается, смотрите, что у него ребра по кольцу идут вроде.
2: Безусловно, ну, есть, но ведь разруб же он, видите, произошел, вот посмотрите, вот он, видите.
0: Говорят, кстати, похож на человека, вот по этой самой, смотрите.
2: Если, и очень многие покупаются.
0: Они похожи, разве?
2: Похожи, очень многие покупаются. На рынках же не всегда продают хорошее мясо. Поэтому, вот видите, тут на ухе, вот на этом ухе. Вот видите?
0: Я
2: вот
0: вижу клеймо, да.
2: Вот, вот
0: да,
2: на этом ухе, вот клеймо, видите?
0: Да-да-да, вот я вижу, да.
2: Вот. А угу, если мы покупаем мясо на рынке, клейма не видите, угу, вы прям можете бежать к директору рынка и говорить: защити. Потому что защити в смысле от нарушения закона о потребителе. То есть тут явно обязательно, ну,
0: можно
2: надо
0: кричать,
2: обращать
0: замени.
2: Внимание. Нет, замени надо кричать, это уже если вы с продавцом.
0: А,
2: вот. Можно к милиционеру подбегать и говорить: устрани. То есть тоже это может, так сказать, иметь место.
0: А вот скажите, вот...
2: Нет, это я себе возьму. Вы на
0: потрошки
2: это...
0: вы так как бы к себе, да, все?
2: Не, нет, это
0: берем в потрошках.
2: Ну, простите, какие же это потрошки? Я же привез потрошенного поросенка. Это ножка передняя, я окорочок такой, я же.
0: А куда же? А вот
2: маме
0: что
2: должен.
0: Можно делать с потрошками? Вот, если вот,
2: ну,
0: вот,
2: у нас их здесь нету. Но вообще, вообще, так сказать, свиные почки — это изысканное блюдо русских купцов было на протяжении многих лет. Да. Вот, например, давно известен... Вот вы знаете, что такое ливерная колбаса?
0: Ну, в голодные годы, да в землянке.
2: Сейчас, между прочим, ливерная колбаса в таких вот учреждениях, как супермаркеты...
0: Доходит, вы ищете ножик вам дать?
2: До 40... Нет,
0: я просто
2: нет,
0: вот я взял тут это, попробовать порезать, как у вас ловко, и не выходит.
2: До 40, да, до 40 тысяч стоит.
0: Соскальзывает, кстати. Что с колбасой?
2: Ливерная, представляете?
0: А что идет туда?
2: Чего? Из-за того, что туда идет натуральные легкие,
0: ага,
2: натуральные почки, и обязательно должно быть горло. Горло. Горло свиньи обязательно должно. Потому что настоящая ливерная колбаса делается и из свинины, и из говядины. То есть потрохи смешиваются в пропорции, в зависимости от наличия тех или иных ингредиентов. Но вот эта дорогая горло, то есть вот оболочкой для колбасы служит горло. Предварительно вымоченное и вываренное.
0: А вы такую делаете вот в правительственной столовой вашей?
2: Мы делаем спецколбасу. Вот как это не будет сейчас неприятно сказано, но есть так называемая колбаса дочерняя, она называется. То есть, ну, вот есть такие распространенные, докторская, любительская, они у нас тоже делаются. У нас есть колбасный цех, такой свой специальный мини-цех. А колбаса дочерняя, она чем, собственно говоря, знаменита? Ну, во-первых, туда она делается из вырезки как свиной, так и говяжьей. То есть, ну, это все проворачивается в мясорубках вручных, подчеркиваю. Добавляются специи, приправы, варится. Но самый в ней смак – это оболочка. Вы знаете, наверное, о том, что сейчас есть элитные родильные дома.
0: Ну.
2: Но, как многие могут подумать, что мы имеем с ними взаимоотношения. Нет. Нет. Потому что у тех женщин, которые рожают в этих домах, пуповины очень слабые. Они не выдерживают не то, что набивки колбасой. Из них нельзя сделать даже сосиски. Вот те пресловутые сосиски, о которых мы с вами вначале говорили.
0: Касаемо саентологии, да.
2: Да. Околонаучные сосиски, в переводе на русский язык. А мы работаем с губерниями. Вот мы первая правительственная организация, которая работает с регионами напрямую. Потому что в регионах самые здоровые женщины. И пуповина женщины из региона на порядок крепче пуповины, допустим, дочки известной эстрадной певцы, которая рожает.
0: Ты вот послушай, это же прямо-таки каннибализм.
2: Почему? Почему? Дело в том, что это обычно это считается как, ну, в хирургии это как вот в акушерстве, это побочный продукт, утилизируется. Мы провели анализ, выяснили, что это наиболее удобное вместилище для элитной дорогой колбасы. Это эксклюзивная колбаса. Вы ее не купите ни за какие деньги.
0: А то кто есть, же ее ест? Я могу только догадываться.
2: Очередь стоит. Потому что наш приток пуповин не так богат. То есть наполнитель-то у нас, слава богу, можно обеспечить. А вот сама оболочка, она, сами понимаете, достаточно, должна быть достаточно выдержанная, потому что она вымачивается в специальных составах где-то на протяжении 2-2.5 месяцев.
0: А женщины как на это смотрят? Они как долю какую-то или...
2: Им платят.
0: Ага. Понятно. Так вот, а скажите, а вот такое блюдо, как купат, известно, вот как вы можете его охарактеризовать? Вот сейчас по Москве просто завал купат.
2: Купаты как... купатом розынь. Наши купаты – это купаты. Ведь там же используется та самая фирменная натуральная оболочка, о которой мы с вами только что говорили. И наши купаты, они действительно, ну... Очень вкусно. Да, здесь недавно приезжал к нам посол Германии фон Штутгарт в столовую. Может быть, не Штутгарт, я не помню. Я помню, что фон. Вот, фон действительно был в здании тогда завышен. Я имею в виду радиоактивный фон. Почему? Потому что недавно... приехал главный по атомной энергетике, у нас ужинал, и этот человек настолько светится, что после него помещение просто фанило. У нас стоит радиационная, радиологическая защита своя, потому что, ну, сами понимаете, люди достойны, и невозможно же так вот все это на самотек пускать. Надо, чтобы все было гай-гуль. Поэтому у нас все службы работают как положено.
0: Будьте здоровы, да.
2: А что касается купат, вообще фирменным блюдом наш это рыбные купаты. То есть, причем из такой традиционной для домашнего обихода рыбы, как навага. Ни одна домашняя хозяйка, скармливая навагу своей Нет, кошки.
0: А, нет, просто я думал, что грудью вскармливают некоторые сорта рыб.
2: Грудка наваги берется, вы правы. Грудка наваги берется. Для купат берется грудка наваги. То есть не спинка, как обычно, а грудка. вот то, что остается после выпотроши, кишечник, вот эта вот часть, где, так сказать, жаберные.
0: Ну вот вы покажите на поросенке тычинки жаберные вот эти. А, ну я понял, понял. А вот скажите, вот, ой, какая штучка смешная. Вот не пробовали ли вы набить поросенка рыбой, к примеру, и всю эту конструкцию
2: вы
0: там,
2: знаете,
0: в масле,
2: в кагале?
0: Знаете,
2: у нас есть
0: в казуаре зажарить.
2: Нет, это все...
0: Почему хорошо? Или, например, берешь свиную ножку, запихиваешь ее в навагу и жаришь.
2: Какие
0: такие предметы с предметом.
2: Или, например, целиком гриб берете. Заниматься экспериментами. То есть,
0: и гриб этот пихаете в животное.
2: Мы после рабочего дня остаемся на часок-другой.
0: Может, ну в гриб-то ничего нельзя же запихнуть.
2: И мы начинаем экспериментировать. То есть, если у нас есть подручный теленок, потому что сейчас вот эти новые веяния, они подразумевают наличие телятины, поскольку, опять же, региональные вот люди, они
0: привыкли. А ведь часто корову выдают за телятину, говорят, что, дескать, это одно и то же. Причем, хотя теленок, корова, разные животные.
2: Нас пытались недавно обмануть, существует, оказывается, индустрия
0: создания
2: отделки, она во всем. То есть берут, делают как? Строят огромные микроволновые печи промышленные. Берут целую живую корову туда.
0: А то и статься маленькая. Я слышал, что уже и статься бывает.
2: Ну, это, наверное, все-таки перебор. Я думаю, что не более чем 3 коровы вот на сегодняшний день.
0: Ну, 3 коровы уже статься, они уже...
2: Ну, вот, прям включают эту микроволновую печь.
0: Я же говорю, статься.
2: Вот, корова усыхает и выдают ее под видом телятины. Когда начинаешь рубать вот так вот, вот я просто на этом кусочке...
0: Немножечко на двоих.
2: Вот, когда начинаешь
0: рубать, скажите, а правда ли, что мясники едят сырое мясо?
2: Ну, да, вот пробуй. Да, кровь пьем мы.
0: А вот можете прямо сейчас при мне вот съесть?
2: А здесь нет... А, мясо съесть? Кусок. Конечно, могу. Конечно. Сейчас вот.
0: И что, прям вот проглотите?
2: Он глотает же.
0: Ну и как?
2: Ничего. А вы тоже попробуйте. Вот так, вот возьмите.
0: А можно я просто? А у меня даже соли нет.
2: Возьмите кусочек. Ну а зачем?
0: А что это? Откуда этот кусочек?
2: Ну это вот грудинка вам самый лучший. Это то, что из чего? Ну грудка. Вот, то, что под выменем.
0: А можно я лучше вот
2: заднюю хотите?
0: Да.
2: Ну, возьмите вырезочки, сейчас я вам отрежу.
0: Вот вырезочки очень немножко потоньше. Можно
2: отрежу. Вот, возьмите вот этот кусочек. Вот, пожалуйста.
0: Пахнет, кстати, вообще ничем.
2: Ну, это же... Свинье
0: не пахнет.
2: Это же отработанное специальное мясо.
0: Солить его...
2: Дайте, я запью только сейчас это.
0: Давайте.
2: Сухомятку это нельзя.
0: Мне тоже оставьте. Кстати, спасибо. Так,
2: только вы потом не бегите ко мне и не говорите «защити». Потому что... что вы сейчас сделали, вы сами отчет себе отдавали. Я-то тренированный, слава богу, 40 лет.
0: Может, думаете, надо ресню, да, пробить?
2: Ну, вы знаете, я не так буду строг в своих суждениях, но что-то близко к этому может произойти. Просто
0: ну,
2: я
0: это
2: боюсь,
0: не
2: строго,
0: что
2: вам надо запить это крепким спиртным напитком сегодня.
0: Вечером. Обязательно, да.
2: Вот это, не сочтите это как уговаривание, это рекомендация. То есть это можно сказать, что мой вам такой, рецепт. А, конечно, вот вернемся все-таки к купатам.
0: А вот ведь скажите, ведь блюда делятся на 2 категории.
2: Купаты купаты.
0: Нет, на 3 категории. Первая категория – это вот то, что мы сейчас практически сырые, да? Ну вот, например, бывает, что зажарьте-ка мне бифштекс с кровью, вот она говорит часто нам, да?
2: Нет,
0: вот,
2: она бывает... нам так не говорит, потому что она, вот я же вам говорил в начале передачи, что она вот у нас это... В общем, дело в том, что жареное мясо не способствует перистальтике. Мы, если можем ей зажарить, мы зажариваем ей только свиное вымя. Потому что, в принципе, вот я сейчас раскрою вам секрет, что свиное вымя – это лучшее слабительное. Все
0: это
2: эти
0: вот их мизимы,
2: физимы, которые рекламируют по телевидению, это все не то. Пойдите на рынок, оно недорогое, как ни странно, потому что не все еще знают всю кулинарно-медицинскую наклонность.
0: Сами пупырышки имеется в виду.
2: Безусловно.
0: То есть, а какое же количество вот этих пупырышек необходимо для ее прокорма?
2: 10 грамм на килограмм веса.
0: То есть, если она весит, то у нас сколько она весит?
2: Сантнер.
0: Ага, центнер.
2: Ну, знаешь... просто я так вот центнер оперирую, потому что у нас же, ну, промышленная работа идет. Поэтому, ну, может быть, чуть плюс-минус.
0: А есть какое-нибудь блюдо из костей такое? Вот именно
2: есть
0: из костей. Я не имею в виду холодец или студень, а вот, например...
2: Из костей? Бризоль.
0: А не могли бы берется... дать его рецепт, потому что вот костей очень много сейчас продают.
2: Так куриные, СН, суповой набор. Только я вот сейчас вам могу дать, поскольку это наиболее распространенный, ну как мяско, наиболее распространенный, ну что, плохо скажете?
0: Ничего.
2: Наиболее распространенные это куриные кости. Обычно их пытаются скармливать животным, но они у них застревают поперек горла. Вот недавно нам привезли коровку. Нам. И представляете, ушлые наши фермеры, вот эти новые, заключили мы с ними с дуру договор. Но вот получилось так, что кормили ее костной мукой куриной. Рядом была птицефабрика, и подчас просто несвежих дохленьких птичек скармливали вот этой коровке.
0: Ну, дабы она вес... ужас.
2: Да, ужас. Это обнаружило, знаете как.
0: Она из скорлупой ведь кормила.
2: У нее торчало. Торчало. Когда мы стали отрезать, когда я стал рубить языки, в языке торчала куриная кость от куриного, вот куриной ноги. И тут, конечно, все это на чистую воду вылезло. Но представляете, какой это был для нас удар.
0: Да, да. А скажите, вот интересный момент. Вот,
2: так ведь... вот, насчет рецепт. Да. Значит, курицы, хорошо очищенные от мяса. Куриные, вру, не курицу, кости куриные, хорошо очищенные от мяса, смочить надо в сыром яйце, тоже куриным. Можно взять перепелиные, у кого денег много, может взять перепелиные яйца, но у них тяжелее смачивать, потому что одна куриная кость...
0: У кого денег
2: кость...
0: много, тот не будет из кости себе блюдо.
2: Это как-то. Же бризоль.
0: А, извините. Надо.
2: Это же блюдо, это не средство выживания. Средство выживания это солонину вымочил 12 часов, порезал, вот так.
0: Да вы испортите всю вырезку.
2: Нет,
0: сейчас.
2: Ну, это,
0: можно собрать.
2: Это для мамы кусок, ничего.
0: Да.
2: Вот. И быстро, как только вы смочили, постарайтесь, чтобы скорлупа не налипла. Самое главное. Самое главное. Чтобы
0: на кость,
2: не налипла скорлупа, да. Бросайте на сковородку. Сковородка должна быть с жиром разогретым.
0: А какой жир вот туда лучше?
2: Куриный. Вот который вы с ножек желтый срезаете из бушек.
0: Угу.
2: Вот. Вот этот жир не выбрасывать. Вот его бросайте, разогревайте. И в этот жир бросайте кость, смоченную в желтке. И сейчас же, не давая стечь яйцу, кость перевернуть и дожарить на слабом огне до готовности. Готовность кости наступает в среднем через 32 минуты.
0: А почему именно куриные? Вот нельзя ли взять, например, вот от этого?
2: Ну, вы сможете 3,5 часа выжаривать говяжью кость в масле.
0: Нет.
2: Ну вот, поэтому.
0: Не, ну какая-нибудь женщина,
2: говорю,
0: что, скажем, сможет.
2: Я боюсь, что она прибежит ко мне и скажет: защити.
0: А-а-а.
2: Послезавтра. Понимаете? Это никому не нужно. Поэтому я говорю о куриной кости, которую. Никогда она мне не скажет «защити». Она наоборот скажет «молодец». Вот. Поэтому еще одно «но» очень важное. При подаче бризоль надо полить маслом. И подать со сложным овощным гарниром. Что такое сложный овощной гарнир?
0: Ну, да,
2: вот сейчас пошла крапива. Молодая крапива. Осока. Это те, кто на даче. Чесночок вот листовой зеленый. Мелко шинкуйте. Очень мило. На две кости до 300-400 граммов зелени.
0: А,
2: но зелень должна сложной быть, то есть разных сортов.
0: А потреблять как эту кость?
2: Она мягкая становится.
0: Мягкая,
2: прям,
0: да?
2: Прям вот так берете, вот так вот, а и кусаете.
0: Просто брызоль.
2: Да. Угу, а это вот, кстати, угу. От этого пошло. То есть во французском языке вот покус кости как брызоль. Вот. Как у нас хрум, да, хрум вот, говорят. А у них брызоль, да.
0: А,
2: ну, вот просто сленг такой, да. Ведь мы же называем, как у нас петуху кукареку, как кокареку. Вот у нас, да?
0: Да.
2: А вот у вас как?
0: Кокареку.
2: Вот. А во Франции он па-па-па. То есть интонация та же самая, буквы другие. Так и здесь.
0: А, понятно. Ну, вот. А мясо куда с этой куры девать?
2: Ну, это досъедается.
0: А, понятно, то есть, в принципе, фильм, понятно. Так все-таки вот насчет еще смешанных.
2: Не, ну, хотите, можете скормить кому.
0: А скажите, вот я знаю, тройной дуплет есть у вас такое блюдо. Есть. Вот не могли бы вы о нем немножко рассказать? То есть это вроде бы как раз поросенок, такая матрешка раньше она называлась, но потом вот личным указом, я знаю, президента запретили это название.
2: Нет, ну вы уже усугубляете, то есть насчет указа. Не было никакого указа, просто...
0: А почему изменили
2: просто
0: название?
2: Ну, дело в том, что название изменялось дважды. Изначально это блюдо называлось как помидоры, фаршированные мясом. Mm-hmm. То есть бралось три помидора и два сорта мяса.
0: А вот тройной
2: дуплет. Это вот как, знаете, три листика, вот эта игра, да? И вот тот, кто ест, должен был угадать, где тут вот это мясо, а где то.
0: А,
2: вот, понимаете? А тот вот, который в тот момент это мясо ел, фаршированные эти помидоры, да? Вот получилось так, что прилипла вот кожица с помидора, ну, представляете, вот эта тоненькая, да? Она у него залепила переднюю поверхность зубов.
0: Это
2: вот
0: страшно.
2: Это вот, понимаете?
0: Это страшно.
2: Вот, и налипла на язык. То есть такой был жесткокожный сорт помидора, который вот залепил вот эту ротовую вкусовую полость. И то есть человек в этот момент был, ну, прямо скажем, нетрезвый.
0: Угу.
2: Вот. Я только без всяких намеков говорю. Ну, с кем не бывает. И что-то ему привиделось. В общем, ему показалось, что он съел прям живую птицу. Живую птицу съел. Понимаете? Вот, потому что, видимо, ощущение, когда у тебя весь рот заляпан вот кожей помидора, ты ешь мясо, то есть есть ощущение, что перьями забито, а не этим. И вот так вот случилось, и после этого вот это вот все. Конфликт. И вот почему я, собственно, и не хочу об этом, о той ветви власти говорить.
0: Угу, угу.
2: Вот, понимаете? Потому что, в принципе, видимо, телятина, она для всех телятина.
0: Я имел в виду, видимо, немножко другое блюдо. Все-таки я перепутал. Блюдо-матрешка, это когда вы большого...

0: Рубится вот так приблизительно. Угу, здесь угу. Рубится, значит, опять вот так раз это, да. А, вот, раз туда, значит, этот, туда в него кролик уже обезшкуренный. Вот, и вот это все, а в кролика уже там овощи тушеные, все это, значит, между каждым вот этим отдельным тоже прокладывается тушеными овощами, все это запекается вот в автодуне, в этой огромнейшей, которая у нас стоит там, вот, и, в общем, очень вкусно это все. Но это когда массовый какой-то прием делегации, чтобы всем по кусочку досталось.
1: Ну что же, я сейчас соберу все вот это. И я очень благодарен вам, Валентин Афанасьевич, что вы нашли время и пришли сюда. И, в общем-то, что это, наверное, первый за историю программы «Монморанси» случай, когда я отсюда ухожу с подарками, с такими
0: дарами. Ну только, пожалуйста, не говорите мне завтра «защити».

Здравствуйте, отважные геройские друзья. И хочу напомнить вам, что сегодня, в общем-то, свершилось. Свершилось. Настало-таки 14 февраля. Соответственно, те, кто умеет 7 прибавить к 7, или, в общем-то, разделить 28 на 2, поймут, что это за дата, да, поскольку на 3 никуда, соответственно, этого мы и не позвали. По причине, в общем-то, дискомфорта и отсутствия сухости в такие вот дни, да. Но поскольку четные дни наиболее близки для того, чтобы вот как-то общаться, мы сегодня не будем производить всякие действия, связанные непосредственно с музыкой. Как вы уже, наверное, заметили, у нас постоянно в программе, в последние, вот особенно в последних ее выпусках, присутствуют люди, которые в прямом эфире в основном исполняют свои песни. В общем-то, артисты самых разных жанров. И немножко я устал от них. Я, конечно, очень рад, что вы так вот проявили такой серьезный музыкальный вкус. Я имею в виду ваши некоторые критические, скажем так, заметки и, в общем-то, положительные отзывы о наших гостях. И сегодня я решил сделать программу, посвященную, в общем-то, музыке этнической. С этой целью я пригласил в гости человека, которого вы уже знаете. Он придет попозже, я уже тогда его представлю. Мы сегодня не будем мудровать, беседовать о, в общем-то, пропавших там, о найденных, а будем заниматься делом. Мы будем сегодня слушать хорошую музыку, общаться с вами по телефону. Музыка действительно будет хорошая, это я обещаю, потому что если она будет плохая, я все выключу. Вот. И пойду, в общем-то, искать брошенные автомобили, брошенные в переулках хозяевами модные автомобили, дабы, в общем-то, переть оттуда магнитолу и прочие вещи, которые потом можно продать на вырученные деньги, купить, в общем-то, спиртных напитков и распить их с женщинами, с прекрасными женщинами из ближайшего, в общем-то, заведения. Ну и пока, соответственно, наш гость добирается тут по предусмотрительно смазанным рыбьим жиром мною, да, ступеням, проявляя чудеса, в общем-то, акробатики, но это у нас такой тренинг, вы знаете об этих приятных мелочах, да. Вот, исходя из этого, у нас есть время тут поотвечать-то, наконец, на пейджер. Ну и, соответственно, начнем сразу. Уважаемый Харрис, меня совершенно, простите, не интересует творчество упомянутого вами человека. Это то же самое, что если бы вы меня спросили, к примеру, о Spacing Girls там, и о прочих таких вещах. Прошу прощения, я не в состоянии ответить на него. Саша, пока музыка не важна, и лирика тоже, пишет Люда. Люда, я еще очень молодой диджей. И я надеюсь, что где-то года через два, наконец-то, я смогу вот как-то доставлять вам удовольствие. Ну, в смысле, вот, пора. Ну, в смысле, да. Извините, вы меня смутили очень. Александр, твой...

0: Андрей Орлов тупой, как американский космонавт, так как он уходит с эфира, никого не предупреждая, и долго не заявляется, не понимая своего счастья, пишет Савелий. Вот с последней вашей формулировкой, Савелий, я целиком согласен, да? Вот. А так, ну опять же, почему мой? Не мой он вовсе, он это, Катькин. Женя, вот, представляете сообщение, Александр, срочно перезвони мне домой по телефону. Далее идет номер телефона, подпись Жени. Я звоню. Говорю, здравствуйте, Женю можно, а мне Женю по пельменю, и, в общем-то, куча грубости. Я понимаю, что вам очень, так сказать, приятно издеваться надо мной, простым парнем, присылать ему вот телефон, а затем глумиться. Но ведь должен быть какой-то предел. Нельзя же, так сказать, пользоваться моей доверчивостью, да, беспредельно. Я скоро перестану вам звонить. Александр, в вашем ящике, да, спасибо, Владислав. Я получил, кстати, совершенно мощный подарок в виде книжки. Это было очень приятно, особенно в том контексте, что сам я не пользуюсь вот этим новомодным устройством под именем интернет как-то в домашних условиях. К тому же вы знаете, что они не самые лучшие. В последний момент вот мы сейчас переехали в полуразрушенное здание одно. Но надеемся справиться с этими трудностями, захватить его целиком, поэтому не пользуюсь. И вот такой как бы конспект всего, что находится вот на странице, вам известный, мне очень приятен. Спасибо большое. Это был хороший действительно подарок. Ну и, соответственно, я вижу, тут еще звонки поступают. Пока нашего гостя нет, давайте пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание беспредельно.
1: Алло.
0: Да-да-да-да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я могу объяснить, почему Андрюха тупой, как американский астронавт.
0: Давайте, да.
1: Вот. Потому что только тупари могут с утра до вечера тренажерами заниматься и лететь неизвестно куда.
0: Ну, в общем, да. Еще я хочу, вот, спасибо, спасибо.
1: Потом надо быть таким вот тупым, чтобы выдержать такие стрессы.
0: Ну, тут я с вами не совсем согласен. Спасибо большое. На самом деле, мы тут недавно беседовали с американскими астронавтами, и дело в том, что эти люди всю свою жизнь готовятся к одному полету, к одному единственному полету. Это как, в общем-то, презерватив, да, вот он использованный и в дальнейшем выкинут, но только вот не на помойку, а в мощную, жирную такую американскую жизнь. То есть человек совершил такое вот действие, все, он обеспечен на всю жизнь. Естественно, что вот до вот этого полет, он весь целиком, как правильно сказал, видимо, Савелий это позвонил, занят целиком тренажерами, прочей байдой, как говорится, не курить, не пить, не там, да, вот. А после этого, соответственно, предается мощным излишествам, ходит по этим, как их, ну, по студентам разным и рассказывает о своих модных подвигах. Вот. Некоторые говорят о том, что видели даже инопланетных существ. И, в общем-то, живут, видите, такой жизнью добропорядочных американских, собственно, бюргеров, да. Вот. У нас совсем другое дело. У нас космонавты еще платят деньги. Вот я знаю, один тут летал, еще и платил, чтобы как-то вот, ну, вы понимаете, да? Кстати, вот насчет вообще космоса, да, практически вот, как мне рассказал один очень важный человек, в общем-то, работающий в данной индустрии, вот засылка одной тушки в космос, да, стоит столько же, ну, в килограммах, да, вот столько килограмм золота, сколько весит данная тушка. К примеру, если вот, например, люди весят 50 килограмм, то вот 50 килограмм золота вынь да положь, чтобы ее тушку так вот целиком отправить, да. Так, далее, вот еще тут, да, пейджер, тут есть у нас два пейджера, один я вам сейчас напомню, один пейджер для всех, а другой для избранных, сейчас я вот его напомню вам.
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
0: Саша, волнуйся побольше, у тебя приятно дрожит голос, пишет Таня. Нет, Таня, это от дикого кайфа. Дело в том, что у нас на Эхо Москвы приятное, очень приятное нововведение. Меня оно тоже удивило. Заключается оно в следующем, что, в общем-то, две пойманные нашими доблестными ОМОНовцами, в общем-то, выходки из Вьетнама, нелегалки, они, в общем-то, отданы нам в рабство. И тут, значит, одна, в общем, обстирывает сотрудников, а другая в момент вот этой всей эфира, так называемого, в общем, парит нам ноги и делает массаж пяток. Соответственно, вот сейчас Линя, это ее кличка такая, Линя, и извините, вот она сейчас и непосредственно этим занимается, и, сами понимаете, Таня, да, как это сложно, как очаровательная, в общем-то, она вьетнамка, да. Валер, да успокойся ты, дело прошлое, это я на пейджер отвечаю, да. Сейчас мы послушаем песню. Кстати, я сегодня слушал одну коллегу, с другой радиостанции, и она такая говорит, я там, типа, дескать, всю жизнь там вот тут работаю, прихожу вместе с песнями. Так вот она и сказала. А ухожу одна, и фамилия моя всю жизнь будет. Ну, и там фамилия, типа, Пупкина. Вот такое у нее совершенно, скажем так, грустное было состояние. Да, замуж хочет. Даже не интересует, например, музыка народов Севера. Нет, конечно, интересует, но тем не менее у тебя другой уклон. Вы разделили все это с Григорием на сектора. То есть он отвечает за Север, ты за Юг. Это совершенно правильно. Вовсе, кстати, не значит, что поскольку пришел на зиму, что мы как-то будем говорить только там о музыке. Если у вас будут какие-то вопросы, мы на них с радостью ответим. Но хотелось бы сегодня послушать побольше именно хорошей музыки. Да. И слово тебе, о чем мы сейчас будем тут отслушивать.
3: Ваше слово, товарищ Маузер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели. Нет, почему ты так, Саш, сразу отмел Север из моих провинций? Во-первых, готовится, и, возможно, я выпущу и диск Этельмена. Этельменская музыка – это индейцы России. Так что, возможно, выйдет и музыка северная. Немцев каких-нибудь выпущу, может быть, Ханты-Манси рэп, например, диджей Кавун из Бремена подготовил альбом с ремиксами, называется Ханты-Манси рэп. Вот, это ханты-мансийская музыка, там сэмплерная использованная, и такой вот сделаны интересные там всякие штучки, ремиксы. Это к вопросу народов Севера.
0: Дело в том, что и до Севера все-таки сейчас потихонечку доходит вот эта вот зараза, называемая сэмплы. Вот. Я, честно говоря, не очень это одобряю, поскольку, конечно, мозг так нужен для их использования, но, с другой стороны, пошел, купил ящик в Сокаевской библиотеке, любой даун, по сути, и куда ни ткни, звучит красиво, а дальше уж составляй как хочешь. И ты знаешь, был-то этот ансамбль-то какой, стоит этот.
3: Эхунхот, он есть еще.
0: Нет.
3: Ядха.
0: Да, вот конкретный пример, насколько... ты понимаешь, о чем я.
3: Да. Да. Кувейзин сейчас, солист, если мы о том же говорим, Альберт Кувейзин сейчас сидит в Лондоне, я недавно видел в Берлине на Всемирном музыкальном конгрессе, и очень хорошо себя чувствует. Это прекрасная, конечно, музыка, это сложное пение горловое, тувинское, но меня всегда пугает тот факт, когда это становится модой. Вот я говорю, что тувинское горловое пение — это Алла Пугачева, как вот Алла Пугачева на советской поп-эстраде, такие тувинское горловое пение в этнике. То есть нет ни одного альбома, тут же нашлось куча джазистов, которые почему-то решили вообще там использовать в своих там джазовых импровизациях, обязательно на фоне должно звучать горловое пение. И тут, знаете, вообще ремикс, только ленивые эти диджеи на Западе не использовали тувинское горло. Самые ленивые, которые лень было вообще пойти на концерт и записать тувинцев. Остальные все как могли сбоку и не сбоку, и к месту, и не к месту использовать тувинское горловое пение, но я думаю, что время его тоже уходит, и придет время другой музыки.
0: Кстати, я хочу так, пользуясь случаем, сказать, что есть очень большая вероятность, что я, уважаемый радиослушатель, где-то, наверное, на месяц, может, даже больше, исчезну в ближайшее время с вашего горизонта. Я пока не буду говорить о цели своей поездки, но, в общем-то, вернувшись, надеюсь, вас это
3: упустит. О цели в смысле пространства,
0: дабы, в общем-то, не создавать, вокруг себя нездорового ажиотажа.
3: Предмет нашего разговора до сели. Я так понимаю, у тебя такая ассоциация родилась в связи с предыдущей темой, местом нашего разговора. То есть ты в Туву поедешь.
0: Ты очень близок к этому, да.
3: Хорошо.
0: Вот тут вопрос пришел, если ты позволишь, я отвечу на пейджер. Да, Александр, помогает или мешает в повседневной жизни то слабоумие, о котором вы постоянно твердите по поводу и без повода, пишет Генрих Канц, ну, фамилия не ясна. Генрих, дело в том, что о слабоумии нельзя говорить без повода. То есть я всегда говорю о нем, потому что всегда ощущаю его. Если бы я не был слабоумным, то я бы сейчас был бы президентом всей земли, понимаете? Вот, и вы бы стояли у меня за спиной с мощным опахалом. Так же бы...
3: А я думал наоборот, да. Саша.
0: В смысле?
3: Если бы ты был слабоумным, ты бы был президентом.
0: Ну что, о музыке теперь?
3: Да, и поскольку формальным поводом того, что я напросился к Саше сегодня покататься с ним в эфире, это было то, что группа «Ашхабад» — это легенда мировой музыки, и мой первый проект «Вашего покорного слуги», который я сделал лет 10 назад, наконец-то эта волна докатилась и до России, и теперь и в Москве просили меня привезти эту группу, наконец, в Москву, после того, как она объехала с Питером Габриэлом весь мир. Ну, долго объяснять не буду, просто это один из последних дисков, который группа записала в Греции с известной певицей Милиной Каной.

0: Да, ну вот такого плана и не только будет сегодня звучать музыка. То есть решили мы дать вам, дескать, чуть-чуть расслабиться. Вы, кстати, можете еще и звонить. Вот тут звонят периодически. Прежде чем трубу поднимем, давай посмотрим, о чем тут вообще речь идет. Давай, на пейджере. Вот тут спрашивают, не давал ли ты... Сейчас, извини.
1: Кому?
0: Не давал. Да. Немцам, да.
1: Чего?
0: Немецкой волне чего-то не давал ты?
1: Давал.
0: Давал.
1: Недавно вот немецкая волна, кстати, ой... Не похвалюсь, ведь не усну после эфира. Выдвинула меня на World Music Award как лучшая радиопрограмма об этнической музыке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну тут хвалят музыку, но это такое, да, дело.
1: Спасибо,
0: дело.
1: Друзья.
0: Да. А, ну я предлагаю там уже поднять трубу, наконец-то. Сейчас я напомню на всякий случай номер.
1: А я напомню, что это был Гасан Мамедов и группа Ашхабад.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, говорите уже, да. Ну, как хотите. Дело в том, что у нас дико мало времени, всего одна
1: это
0: ночь.
1: Это был точно скромный да. человек, Саша, ну что ж ты, не понял. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да.
3: Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы не волнуетесь, а то как-то
3: нет,
0: у вас...
3: я не волнуюсь.
0: Вы уверены?
3: Потому
0: просто...
3: что я не волнуюсь, я не буду представляться, поскольку мое имя и так всем известно.
0: Да.
3: Вот, я скажу единственное, что помимо всех тех занятий, которыми я занимаюсь, и которых я уже вещал не раз у вас в эфире, скажу, что занимаюсь на данный момент, вот непосредственно сейчас, изучением горлового пения. Да, и есть одно очень дельное замечание. Вот, даже не замечание, а дополнение к эфиру.
1: Да.
3: Вот как бы женское горловое пение очень сильно отличается от мужского. Возникает вопрос, почему? Вот я тоже задался этим вопросом и поэтому... решил изучить непосредственно горло мужчины и горло женщины.
0: Вы имеете в виду именно горло в целом или вот, так скажем, сочетание кадык горла? Это важный момент. Вот. То есть, ну, как бы, или горло в сборе уже тогда?
1: Или функции
3: горло? Горло в сборе.
0: Горло, понял.
3: Только
0: да.
3: в сборе.
0: Да.
1: К чему, вот. Какому выводу вы пришли?
0: Да.
3: Я пришел к выводу, что мужское горловое пение очень сильно отличается от женского, или женское очень сильно отличается от мужского, только потому что, вот, так сказать, мужскому организму присуще такое явление, как адамово яблоко.
1: Ну, слава богу, а то у меня уже начали отсыпаться.
3: Да, это вот, понимаете, такая камера создается на пути воздуха, который идет из легких, и... Там все вот это вот резонирует.
1: А вы изобразить можете?
0: Ну, в принципе, тут есть еще, знаете, один такой момент, то есть... Вот,
3: голосовые вот, связки, точно.
0: Да, да. Дело в том, что природа, так скажем, вот этого... горлового пения, да, тувинского, а также некоторых вот германских народов, вот это улю-лю-лю-лю, ля-ля, ля-ля, ну, типа, да.
1: Тирольский, да.
0: Да, а она, в общем-то, связана... Да, да.
3: Вот как бы наиболее опытные тирольцы, вы знаете, что они делали?
0: Нет.
3: Я тоже не знал, пока не задался этим вопросом, пока не изучил его. Они вживляли...
1: Что делали?
3: В адамовое яблоко колокольчики.
0: Ну, это не совсем, конечно, правильно. Это вы немножко...
1: Колокольчики, которые коровы на шее носят?
0: Это вы, конечно, фантазируете. Дело в том, что известно, что раньше, до того, как, в общем-то, человечество при помощи темных сил изобрело всякие прибамбасы, как-то язык, да, имеется в виду язык человеческий, язык общения, да?
3: А у колокола тоже есть язык, у колокольчика тоже есть язык.
0: Да. Да, вот.
3: Я знаю, куда вы клоните. Я могу вас дополнить.
0: Ну, я тогда думаю, что вот...
1: Надо умолчать, это заметить.
0: Да, что, наверное, ну...
1: Я начинаю краснеть уже.
0: Да, что, видимо, тогда, может быть, и нет смысла мне досказывать, поскольку вы все поняли, и наши радиослушатели тоже поняли. Спасибо вам за замечательный звонок. А, ну что, я думаю, может, сейчас предоставим слово, в общем-то, немецким нашим друзьям.
1: Из Тироля теперь позвонят нам.
0: Да.
1: Давайте.
0: Ты будешь представлять?
1: А, это к тому, что мы говорили. Да, два тирольца, раз вы уже сказали, что там Колокольчики и Тироль. И их зовут, например, Вернер Эггер. Но вообще это не важно. Они там
0: все равно никто не запомнит.
1: Все равно никто не запомнит. Я их сам никогда не запомню. И вот к сэмплерным я решил тебе такой антиподарок сделать, Саша. Раз ты не любишь сэмплернет, это вот они взяли грузинское пение. Оно совершенно не горловое, зато полифоническое. И сделали вот такую композицию, которую они назвали «Тамар», ну, «Царица Тамар» посвящено. Ну, довольно занятно.
0: Слушаем.

0: Вот замечательный инструмент еще сейчас играет у нас на заднем плане. Очевидно, в общем-то, что это водит мощным смычком по жиле какого-либо животного, да, убиенного.
1: Это Кеманча, это вот на фоне у нас будет звучать, поскольку не одну минуту, это ансамбль «Газаль». Саша, это на данный момент, считаю, самая гениальная группа, которую мне удалось встретить в жизни. Они выступали на Всемирном музыкальном конгрессе в Берлине. Это персы, индусы, пакистанец, живущие в Америке. Ансамбль называется «Газаль» по литературной форме, также и музыкальная форма. Вот Шоба Джоша исполняла у нас, помнишь, из Индии. Была певица в гостях Шоба Джоша, она как раз пела «Газали». Это североиндийская, пакистанская такая, персидская традиция. И на кеманча, ситар и таблы здесь вот. Это будет наш фон.
0: Да, хотя, в принципе, это несколько несправедливо, да, потому что мы должны быть фоном. Да.
1: Ну, там композиция по 20 минут, тут уж, знаешь, такой формат, ничего не поделаешь.
0: Вот только что на пейджер для всех пришло такое сообщение. Включила радио и услышала концовку какой-то арабской музыки. Это и был Ашхабад, подпись «Ценительница Востока». Видишь, то есть люди, в общем-то, да, как-то ты несешь им это, ну, знанием, да.
1: Но я рад прогрессу, потому что первый эфир Ашхабада, когда начал в 90-м году собирать группу Ашхабад, музыкантов 20 свадебных Туркмения сменил, прежде чем образовал состав Ашхабада. И просто, я не знаю, наверное, может, Саша даже не рассказывал. И когда я жил в Черемушках, снимал там квартиру, условие моих друзей было: пожалуйста, не включай этих туркменов, когда мы приедем к тебе в гости. Только туркменов не включай, пожалуйста. Я их возил все на запад, там пытался выпускать диски, а все смеялись. А вот и говорили, вообще, кому эти туркмены нужны, если наша попса не нужна. Если наша попса, их логика была, то кому же нужны туркмены свадебные? Но я рад этому прогрессу. За 10 лет прошло, диски их, они вошли в антологии всей их мировой музыки, сборники, которые выпускает Railroad, крупнейшая фирма грамзаписи Virgin Records. Везде обязательно есть хотя бы одна композиция Ашхабада. В антологиях World Music из СНГ упоминается только одна группа Ашхабад из Туркмении. Ну и вот прошло 10 лет, и вот как раз концерт в Москве должен был и называться. Видимо, он отменится. Ашхабад 10 лет спустя.
0: А вот хорошо ли это, что вот только о музыке целого народа, вот они там, эти, ну, в общем, достаточно зажравшиеся, в общем-то, люди, ну, вот, судят только по одной группе. Ну,
1: о целой стране. Саша, о целой стране они судят. Они не знают, что такое Туркменистан.
0: Ты представляешь, как другие вот свадебные музыканты, наверное, за это ненавидят вот ашхабадцев этих?
1: Может быть.
0: Конечно.
1: Но это самые лучшие музыканты. Они вместе не... Это экспортный вариант, такая туркменская матрешка. Они вместе не выступали до того, как их собрал в одну группу. Они никогда не выступали вместе. И сейчас не выступают. Поэтому, конечно, большой конфуз для тех, кто стадами едет с запада. В Туркмению, да, есть такие туристы, чтобы специально послушать Ашхабад. И они недоумение, естественно, крутятся по городу, там, по республике, не могут найти эту группу, потому что они существуют в природе. На гастроли собираются все в аэропорту, и там же и расходятся после гастроли, естественно. И каждый выступает из них на разных свадьбах по отдельности. Вот. Ну, я думаю, справедливо, потому что они действительно самые лучшие, Саша. А потом о целой стране судят. Я буклет подготовил все, кроме вступительной статьи. Вот как, откуда, ну, с какой стороны музыка и так далее, то, что Питер Габриэл пишет. И там они умудрились написать, что эти теплые ритмы и мелодии из холодной страны Туркменистан. Да, где-нибудь там. Или вот с Юлдуз Усмановой, когда работали. Многие не знали, что такое Узбекистан вообще. Там написано «Queen of Uzbekian Music», «Королева узбекской музыки». И многие подходили и там говорили, что Узбекистан – это провинция Пакистана. То есть я считаю, Каримов должен вообще там молиться на Юлдуз Усманову, что он просто прославила имя его страны.
0: Ну, а мне кажется, он не врубастый в этом смысле.
1: Да, нет, он наоборот запрещал ее. Ну, арестовывали, да, в аэропорту, сажали в подвалы всякие, там не выпускали на запад и так далее. Ну, все по плану, как и должно быть, собственно.
0: Ну что, может быть, сразу перейдем к следующей пьесе.
1: А мы...
0: А, нет.
1: Не перейдем, не перейдем.
0: Давай звонок послушаем.
1: Давай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр, Назим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей Александрович Знач. Я звоню вот по какому поводу. Дело в том, что окна моей квартиры находятся прямо напротив окон, так называемой студии, в которой вы находитесь.
0: Вы, извините, я сразу хочу сказать, что как в прошлый раз, не будет. Дело в том, что тот человек был пьяный, мы больше ему винтовку не дадим. Я обещаю, что все так горшки у вас и гости ваши будут целы, хорошо?
2: Хорошо, но только Александр. Имейте в виду, что это повторится?
0: Нет, нет, что
2: вы. В милиции об этом уже известно.
0: Нет, ну все.
1: А я в бронежилете.
0: Извините, нет, нет, нет, это не вы. Да, действительно, в прошлый раз вышла, так скажем...
1: Осечка.
0: Скажем так, небольшая неурядица. Вот, и один наш гость, в общем-то, неверной рукой тут, да... Так, что тут еще? Вот на пейджер пришло сообщение. Почему, спрашивают, группа «Ашхабад» поет на греческом языке?
1: Нет, это группа «Ашхабад» не пела на греческом языке. Это певица Мелина Кана, очень известная в Греции. Бедная девушка 4 года ждала. Она еще в 94-м, по-моему, дала запрос. И хотела записать, отказывалась, топала ножкой, говорила, не буду записывать диск, только с группой «Ашхабад». Ну, дождалась она, и, наконец, вот в 98-м году ребята поехали в Афины и записали с ней альбом. То есть всю музыку играет группа «Ашхабад», а вокал принадлежал как раз певице по имени Мелина Кана. И диск называется «Лут» Мелина Кана and Ашхабад.
0: Ну, сейчас вот практически вот-вот придет, в общем-то, человек, который пишет книгу, вечную книгу под названием «Новости». Мне вот интересно, что будут делать все вот информационные службы и журналисты, когда я, наконец, добьюсь, чтобы в мире не происходило никаких событий?
1: Я буду рад. Я думал, ты скажешь, человек с винтовкой придет.
0: Нет, но я же с ним уладил отношения. А,

0: прослушивания также музыки продолжаем. И вот сейчас мы тут поговорили, пришли к выводу. Но хотя, ты знаешь, тоже вот о Западе, как там говорить, дескать, вот, ну, Запад, как будто это какая-то прям... Вот, ну, весь Запад сейчас прется, от, скажем, от Spice Girls, там, от каких-то, в общем, даже писек-сисек, и дело в том, что, ну, как-то не очень приятно, например, было бы нормально, мне кажется, артисту, да, если бы сказали, он признан на Западе, это же...
1: Саша, ну, самая загадка, что диски невозможно, допустим, сделать человека популярным здесь, в каких-то, ну, я не имею в виду поп, конечно, мы об этом вообще молчим, если человек не будет популярным на Западе. Вот я, в частности, этникой занимаюсь, поэтому я гарантирую, вот отвечаю за свои слова. А пока моих артистов, с кем я работал, тот же Ашхабад, 10 лет назад уже были гастроли по Германии, только сейчас предложили первый концерт в Москве. Юлдуз Усманова, выпущенный в 93-м году «Алма-Алма», в Германии диск. Олег Фезов в 93-м году в Германии. И те же люди, которым я предлагал здесь идти, ну, на кассетах, на демо, естественно, пока еще диски на Западе не вышло, просто, ну, смеялись, мягко выражаясь, сам понимаешь, что они делали. И только после того, как на Горбушке появлялись там немецкие диски или там BMG-вские, потом люди звонили: «Старик, оказывается, эти твои таджики, узбеки, круто, BMG их выпустил, или Virgin, вообще, ну давай вот мы тоже что-нибудь». То есть пока они не видят марку Virgin, BMG или что-нибудь, это выпущено на Западе и на Горбушке продается, совершенно бесполезно, вот что касается этники, по крайней мере.
0: Это же плохая практика, согласись.
1: А Хунхоту мы последними, вот они сейчас там в каких-то любимых наших телевизионных программах, не будем говорить каких, появлялись тувинцы. Но это же уже с 94-го, это мой знакомый делал Тед Левин в Америке, с 93-го года гастроли, и на несколько лет вперед проданы гастроли Хунхоту в Америке. Чаначи или Шаначи, эта фирма уже 3 альбома сольных издала, может, даже 4 уже последние, я не знаю. И то есть это как у нас, я не знаю, как поп-певцы. И только сейчас в наших программах, после того, как уже весь Запад наизусть знает все тайтлы, все наименования песен Хунхоту, мы удивляемся, что у нас на телевидении первый эфир появился с тувинской группой. Там.
0: Да, но с другой стороны, вот огромное количество так называемых артистов первого эшелона, наших российских артистов, вот собирающих стадионы, в общем, как-то, например, Ящер и компания, они вот утверждают, что, дескать, вот какая-то мафия не пускает их на западный рынок.
1: Да.
0: Вот, то есть, ну,
1: свои провалы на всяких международных фестивалях они объясняют тем, что на Западе мафия и вообще не пускают наших русских, не пускают. Ну, комментировать это, по-моему, ниже вообще своего достоинства, комментировать их высказывания, потому что понятно. Во-первых, то, что исполняет этот... Я не знаю, кого ты имел в виду, но я догадываюсь, наверное. А вот что... ведь он не исполняет свои песни. Это же уровень кабака. Понимаете, чем отличается кабак, правильно? Или мюзикл, там, мюзик-холл, или какой-нибудь там кабаре, от того, что исполняются не авторские песни. Я так, это вот основное отличие для меня лично, правильно, Саш? То есть люди поют то, что раскручено какую-то песню, там, эскадрон, вот они в гостинице «Минк», например, там, или в ресторане его исполняют. Но когда это делает самый популярный поп-певец страны, он берет просто хиты всех западных артистов, там, израильских в том числе, и арабских, и турецких, и начинает это петь по-русски, по-моему, это... Ну, мне кажется, это просто оскорбительно.
0: Ну, тут еще есть еще один момент. То есть, ладно, можно там, там петь, скажем так, эти хиты, там хиты Даны Интернейшнл, да? Угу. Вот, потом вот этого человека, ну, все понимают, о ком речь идет.
1: Таракана.
0: Таракан, да, таракан, точно. Приезжал таракан, я удивился, это погонял таракан, то есть висит. Ну, суть не в этом. Это ладно, а петь можешь, да, там, ну, если нравится. Можешь выпустить альбом «Мои любимые песни», исполнить там любую, извиняюсь, срань, да, но ты заметил, что они же передирают и имидж у них.
1: Да, вот это.
0: То есть тот же оттопырь попочный, то есть те же сальные глазки, которые от природы у него быть не могут, поскольку он ящер, он конкретный ящер. Откуда у него... То есть, ладно, это Рики Мартин, в общем-то, порочный выкидыш, да? Вот, но он порочный выкидыш все-таки ну, из относительно сытых территорий. Вот. А здесь, то есть, происходит не просто копирование.
1: Он гармоничен, пока Рики Мартин, там улыбка, все гармонично, он, так сказать, отражает
0: полный
1: темперамент своих, да, своей широты и своего народа.
0: То есть такой, как бы вот хомячок. Да. Ну, он, по крайней мере, хомячок такой, ну, своего рода искренний. А здесь получается, да,
1: какая-то... Он надел, недавно оскорбил Вертинского, да, надел его наряд и пел какую-то его песню, я не помню. Это было ужасно. Конечно, было... То есть я все должен признать. Все было сделано профессионально. И грим, и макияж, и песня была выбрана. Но и Вертинского я люблю. Но мне было, не знаю, может быть, я немножко того, но мне было ужасно обидно за Вертинского. Мне кажется, он бы возмутился и, не, и запретил бы этому человеку делать так, надругиваться над его творчеством.
0: Ну, увы, мафия не даст нам, так сказать, запретить ящеру надругиваться, да. Я вот предлагаю все-таки послушать, может быть, телефонный звонок, да, может,
1: давай,
0: какие-то есть там вопросы и так далее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Рассказывайте, думаю, уважаемый, здравствуйте.
2: Вот, во-первых, кто из российских исполнителей, кроме Инны Желанной, и, ну, работающих в жанре фолк-мьюзик, как вы говорите, признан на Западе, вот именно это выражение.
1: Угу. Инна Желанна.
2: У нас в России фолк эксплуатирует в основном масса каких-то жутких базедов. В лучшем случае там Иван Купала, а в худшем там какой-нибудь странный Золотое кольцо.
0: Там еще есть четыре вот эти, четыре девки. Вот,
2: какие-то девки нелепые. Это,
0: да,
2: это вот вообще это?
0: Они поют там на лодке, на лодке. Да, вот эти. Да. Спасибо за вопрос. Да.
1: Ну, Инна Желанна была последней. Я к ней нормально отношусь, она последняя в этом списке. Ну, из России, может быть, она и первая, да. Но из СНГ первыми был Ашхабад, это первый гастроль в 91-м году, в 93-м году диск «Ашхабад. Город любви» на Railroad Virgin изданный. В 93-м первый альбом выпустила, вошла в десятку в Европе уже Юлдуз Усманова, королева узбекской музыки. В итоге она, по-моему, три или четыре уже альбома. Второй был, третий был Бенавша, второй Джанона. Более-менее популярный Олег Фезов из Таджикистана. Ну, тувинцы очень популярны. И вот Инна Желанна была одной из последних. Ну, мне кажется, благодаря очень продуманной тоже компании. Там, по-моему, огромную роль играет участие Сергея Старостина в этом проекте. Farlanders называется этот проект. И он действительно сейчас она объезжает там всякий фестиваль на Западе. И в одном из буклетов было написано даже «Инна Желанная, поп-звезда номер один России». Теперь вот приехала на Запад. Ну вот.
0: Есть еще такой ансамбль, называется «Кукурузина». Ну что, сейчас, наверное, послушаем песню.
1: Кукуруза. Попкорн, короче, давай попкорн есть. Ага.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Назим, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы тут давеча говорили про таракана, ящера, да?
1: Про таракана мы не говорили.
2: Извините, ну...
1: А про ящера?
2: Насекомые,
1: да.
3: Они,
1: да.
3: Они бегали здесь просто.
1: Да.
2: А что вы можете сказать по поводу появления на сцене некого грудичка по имени Децл?
1: Кого?
2: Ну, грудичок такой.
3: Как зовут?
2: Децл.
1: Ну, знаете,
2: маленький он... такой, в шапочке такой, ходит вечно натянутый на глаза и в каких-то штанах широких.
1: Я понял, спасибо за звонок, но...
2: Да!
1: Да, но ни я, ни мой гость совершенно не в курсе, о чем вы говорите. Дело в том, что это, видимо, какое-то явление, скорее, совсем...
3: Тараканы бегали тут, а тут для... этот не бегал, товарищ.
1: Для юношества, может быть, для там программы там до 16 и старше, что-нибудь из этого. Дело в том, что ни я, ни мой гость телевизор, так сказать, редко смотрим. Ну, кроме, в общем-то, жестокой немецкой порнухи, безвкусной. Вот подводку и с девками, да, взятыми нами где-то у ларьков. Вот, а так телевизор-то мы и не включаем. Вот, и не можем комментировать человека, которого не знаем. Вот я кукурузину прокомментирую, а Аркадий рассердился, понимаете, вот так. Так что не надо нас провоцировать.
3: Воздержание у нас.
1: Может быть, это Дуцел или как там, вот он, может быть, на самом деле придет сейчас вот такой Дуцел, оторвет нам руки и задушит их же локтевыми суставами. Поэтому мы уже будем дико осторожны. А вообще, знаешь, что подумал? Давай всех хвалить, собственно.
3: Давай, давай.
1: Да, все. Хороший. Хороший.
3: Это Дуцел у вас вообще замечательный.
1: Дуцел крутой.
3: Мне особенно его... Этот басист у него нравится.
1: Басист такой серьгой танцует там. И девки на подпевках.
3: Да, да. Саксофонист у него там.
1: Профессиональный музыкант, ты понимаешь? А перкуссия какая, а?
3: Ой, это вообще утонченная там.
1: Утонченная.
3: Михаил Жуков вообще там рядом лежал, да.
1: Да. Ну что, еще телефонный звонок?
3: Ну, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. А, говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, вас дико...
4: Спасибо за внимание, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, что за вещь восточная звучала, это все-таки из передачи непонятно.
3: Какая из них, которая?
4: Вот, сейчас последняя такая.
3: А, сейчас я вам объясню.
4: И где это можно вообще как-то купить, послушать диск?
3: Вот последнюю вещь нигде вы не купите.
1: Ее... Спасибо, да.
3: Ее прислали из Сан-Франциско мне, значит, это... Такой человек, которому, ну, может, я произношение где-то ошибусь, наверное, Уалли Бриль, наверное, или Вейли Бриль. Вот, и он взял пластинки, 78-я скорость, это еще 20-40-х годов, с канторским пением, это еврейское литургическое пение. Вот и сделал из этого то, что вы слышали. Вот.
1: А купить, то есть вообще, в принципе, давайте договоримся так, чтобы вот не было у нас этих, ну, мы же не справочник вся Москва, да, и не желтые страницы, чтобы там называть адреса точек каких-то.
3: Желтый программ.
1: Да, да. Дело в том, что, как говорится, спрашивайте в торговых точках, но, естественно, не в пиратских. Ну, все равно спрашивайте. Если будете спрашивать, то она и появится, как говорится. Спрос рождает это предложение.
3: Кстати, да, вот, а следующий, кого мы потом, я забегаю вперед, кого мы будем слушать, он с того же сборника, который сейчас мы крутим, да, это мой Кен, диджей Шеби Сабах. Да, он алжирец и сделал такой диск, Шридука называется, он богиня индийской посвятил, и там задействованы индийские, пакистанские лучшие музыканты, мусульмане и индусы. И вот он посвятил кого-то дружбе. Он впервые по-другому сделал эти ремиксы, сделал. Сначала задал ритм, а потом уже посадил лучших музыкантов индийских и пакистанских в студию, и вот они сделали потрясающий, по-моему, альбом Шридурга. И, как ни странно, он уже его крутил, вот, крутил, и через недели-две уже в Москве появились пиратские альбомы. Сейчас, говорят, вообще пользуются страшной популярностью. Это не в качестве рекламы пиратам, потому что они в рекламе не нуждаются, по-моему. Но просто интересно, что этнические ремиксы могут быть очень популярными в Москве и в довольно больших объемах могут продаваться.
1: Ну вот еще пришло сообщение на пейджер. Все, ребята, договорились. 5 машин, полные люди уже на пути к вам. Подпись Децил. Ну, я просто хочу сказать, что не обязательно посылать столько много народу. Достаточно послать 2, я думаю. И либо он присылает нам очень много денег просто и уже приезжает, как бы, чтобы как-то, ну, чтобы по пути их не ограбили. Но, в принципе, мы не жадные. Достаточно было передать там 15 грена с 2 людьми, плюс,
3: ну, ладно.
1: Желательно, чтобы были девки, да.
3: Вот я уже вижу, 3 подъехали.
1: машина. Пойдем, пойдем быстрее.
3: Быстрее бежим.

0: наш пейджер. В основном они касаются таких технических моментов, как стоит ли, как вы считаете, стоит ли, дескать, вставлять электронные навороты в этническую музыку. Понимаете, дело в том, что мы с Назимом не композитора, мы от создания музыки далеко очень, мы в основном, так скажем,
1: навариваем. Ну, ты ближе, по-моему, все-таки, Саша.
0: Да. Я только хотел бы это самое сказать. Увильнуть. Циничный такой, да, чтобы меня еще больше людей ненавидело. А ты как-то, да, зашутил. На самом деле разговоры о том, что имеет смысл делать в искусстве, что не имеет смысла, лишены всякого смысла. По той просто причине, да, что это дело непосредственно художника, дело автора. Если мы скажем, что да, там не имеет смысла эти все дела...
1: Мы можем сказать, имеет ли смысл слушать или не слушать.
0: Да, вот мы можем сказать, опять же, да, с добавкой, что это типа, на наш взгляд. Да.
1: На наш слух, на наше ухо.
0: Да, далее, Василий, я не имею ничего против черной хип-хоп культуры в целом, так скажем. Просто вот, опять же, тут все упоминает какого-то странного персонажа. Василий, если ты любишь хип-хоп культуру, да, послушай, ну, хотя бы классику, там, ICT, да, и сравни как-то вот, ну, там, с кем, с Богданом Титомиром, потом с этим попрыгунчиком из ансамбля «Карамель» или как он, и ты поймешь, о чем речь, да, то есть настоящая хип-хоп культура — это мощнейший энергетический поток, сметающий все вообще на своем пути, так же, как белая, кстати, аналогичная культура — это то, что называется heavy metal. Негры не играют heavy metal, да, ну, вот с одной стороны это, с другой стороны, круто, я ответил.
1: Энциклопедист просто, да. Это энциклопедист.
0: Вот интересный вопрос от Дениса. Это вот уже к тебе, Назим, как да, к искусствовозводу.
1: Ну, вот перестань оскорблять. Я тебе композитором назвал, теперь искусствоведом в этом месте.
0: Какие тенденции развития этнической музыки? Во как?
1: Не понял. Тенденции хорошие.
0: Да, ну хороший ответ.
1: Денис, ну тенденции какие? Везде разные тенденции. Если вы говорите о регионах, которые, то, конечно, я считаю, я об этом, я так считал еще 10 лет назад, и мое считание, точка зрения, все ближе и ближе к истине становится с годами. Я надеюсь, она будет просто в эпицентре. Ой, как я загнул. Дело в том, что я считаю, что единственный регион, который еще не как табула раса является, так сказать, незнаком всему миру, и он претендует быть очень известным, популярным во всем мире, это музыка Центральной Азии, в частности, Таджикистана и Узбекистана. Это мои личные наблюдения, потому что все остальное, Индия, там, Рави Шанкар, по-моему, 49-го года, этот институт традиционной музыки в 49-м году, по-моему, первую встречу сделал в Берлине ему. Индийская музыка уже давно, и через Англию выходцы сейчас уже, да, и там и Шейла Чадра, ну, много было всяких проектов. Латинская, латиноамериканская уже, само собой, уже приелась, афро-кубинская, африканская уже дальше некуда. Вот мне приходит много дисков, как члену panel list, ну, жюри World Music Charts Europe, хит-листа европейская. Я скажу, что я никогда не думал, что прослушивание музыки может быть таким тягостным занятием. Вот я недавно пришел по кого-то, когда в день иногда приходит по 4-5 кубинских дисков, диск с кубинской музыкой. Ну, это просто невозможно.
0: Ну, ты хотя бы, так скажем, признай, что ты слушаешь хотя бы все-таки музыку, да, и то тебе тяжело, представляешь, когда присылают, тебе на дисках присылают, а нам вот все на радио молодые исполнители на кассетах, запиленных, все это шипит, запись сделана в домашних условиях, помнится. Инна как-то сказал, что говорит, вот чем мне нравится эта запись, тем, что они как музыка совершенно неинтересны, но они живые, я согласен. Ну, как слишком много жизни. Да любой Инна, неважно. А. Да, вот ну, смысл в том, что как слишком много этой жизни, то уже не катит. Вот, поэтому нет, ты еще раз находишься в выигрышном положении, понимаешь?
1: Нет, да. Лучше бы я на кассетах что-нибудь, ты знаешь, бывает действительно интересно, там, с Таджикистана или там Чимкент.

0: японской, например, сякухачи или там китайской музыки. Так что остается Центральная Азия.
1: Или, к примеру, вряд ли люди пойдут на спектакль вот японского театра. То есть, а если и пойдут, то будут там дико шуршать этой...
0: Ходил. Александр. Было, не помню, кукурузина называлась. Вот, кабуки. Вот, и мне очень понравилось. Я думаю, может быть, вот через несколько лет мне уйти в театр.
1: То есть играть в театр ты хочешь?
0: В кабуки, знаешь, как хорошо. Там морда намазана белым, значит, не отличишь там мужчины или женщины. И вот...
1: И при этом, вот заметь, как японцы все-таки, уживчивы, что ли, насколько вот у них происходит быстро трансформация сознания вот в зависимости от окружения, вот от изменения окружающей обстановки. То есть, если раньше они были замкнутые, действительно, как остров и так далее, и артисты, вот именно артисты считались у них, сарматой реально, то есть, дескать, там артист, то есть, какое-то существо второго сорта, то в дальнейшем они как-то научились не просто ценить своих артистов, а у них даже существует такое понятие, как национальное достояние.
0: Человек, да? Национальное сокровище.
1: Да. То есть, насколько люди гибкие. Это, кстати, то же самое, что пираты компакт-дисков, да, или какие-то вот, то есть, люди, занимающиеся вот этими неофициальными релизами, то есть, или просто какие-то контрабандисты, реагирующие очень живо на изменения рынка. А эти очень круто реагируют на изменения вообще общественных струй, понимаешь, и вентиляторов.
0: Мне очень симпатизирует это японцев, вот это их звание, которое дается артистам, человек национальное сокровище. В основном, да, деятелям классического японского искусства, там, в театре кабуки или других. Вот. Я считаю, это одновременно ему удается быть и открытыми, и закрытыми. Как бывает, человек, который много плачет, он много же и смеется, и наоборот, да? Также японцы, они одновременно замкнуты, у них мир свой, и одновременно они открыты. Они самые путешествующие нации после немцев, по-моему, во всем мире. Так что...
1: это тоже, на мой взгляд, могу ошибаться, но это, опять же, попытка компенсировать вот свою долгую такую изоляцию от мира.
0: Потому что внутреннюю изоляцию, что касается, Саша, почему немцы много путешествуют, я считаю, или больше всех ходят в кабаки немцы. Они же дома не сидят, тут к любому приходишь, там, Штефан, моим друзьям, не хочу обидеть, у меня очень много немецких друзей. Для них каторга, для меня, например, каторга выйти. Вот я сижу на кухне себе на Тимирязьке, правильно, а что мне еще надо? У меня лес виден Тимирязьке, сидим на столе, все, что надо у нас есть. И вроде бы, казалось, беседую себе и беседую раз в несколько лет. Немцу наказание сидеть вот на кухне где-то или там даже в комнате, в гостиной, вон цена, где хочешь. Им нужно обязательно пойти в кнайпы. Я очень долго, я с 81 года езжу в Германию, очень долго изучал этот феномен или феномен. Вот. И думаю, что ж такое-то? И вот, по-моему, несколько лет назад до меня наконец дошло. Свою внутреннюю замкнутость, знаешь, они компенсируют кажущейся раскованностью, общительностью. А чем дается эта общительность? Это кажущейся тем, что они находятся в обществе. Формально, если ты сидишь не на кухне...
1: Ты вроде бы как коммуникабельный.
0: Вот на кухне мы с тобой, да, и вроде получается, какие коммуникации? Мы вдвоем вроде бы. Но мне этого достаточно, правда? Ты скажешь мне то, что хочешь, я скажу тебе, что хочу. И все вроде бы для меня процесс коммуникации состоялся. Для немца нет. Поскольку они не коммуникабельные, не очень, по крайней мере, замкнутые, по крайней мере, они годами могут общаться, быть на одних вечеринках, не подойти друг к другу, например, не узнать, как зовут, например. Вот. И я выполняю функцию там,
1: А не может быть так, что просто им необходима, какая-то яркая смена вокруг себя, там, красок людей, то есть, ведь вот в кабак зачем еще ходят, да, там, себя там показать, людей посмотреть, для многих это прежде всего людей посмотреть, ты сидишь, пьешь пиво, перед тобой какие-то, демоны танцуют с девками, там, да, и вроде бы получается, если ты из-за столика не встаешь, ты там квасишь, также можешь беседовать, и они тебя развлекают, то есть, все, что творится вокруг, это своего рода бесплатное шоу, круто.
0: Что хочешь сказать, что в Германии тебе будут развлекать кто-то, ты думаешь, что там...
1: Они пляшут вот.
0: Размечтался. Кто будет плясать? Они, кажется, и друг с другом беседуют. Или один приходит, достает пачку Мальборо, садится за стойкой, будет 4 часа, можно сказать, курить свою пачку Мальборо и пить там бия. Хайн пильсбита. И дальше сидит. Но дело не в этом. Вот когда вдвоем, даже если с кем-то беседуешь, в кнайпе, значит, получается, это общение. Потому что кругом, хотя бы человек 50-100, да, вокруг тебя общество. И каждый беседует с тобой. И по их мнению, мне так кажется, получается, что ты побывал в обществе. Понимаешь, что ты пообщался. Другие общались же между собой, а ты был в их обществе. И получается, ты тоже со всеми общался. Не замкнутость, как на

0: например. И это получается лжеобщение, мне так кажется. И мне это не нравится, поэтому я, вот, я избегаю всячески всех. И меня раздражает, когда там человека год не видишь, приезжаешь в Гамбург, он тебя тащит сразу в кнайпы. Там тебя все обкурят, ну вот, обдышат вообще всем. И зачем, непонятно.
1: Ну, а вот еще расскажи вот про эту, про их утреннюю жуткую привычку, вот это пожирание, вот это вот. Вот это очень был такой рассказ. Я просто поясню нашим уважаемым. Дело в том, что когда мы встречались здесь в эфире с Найзом последний раз, откатом было, ну, может, полгода назад.
0: Когда Шоба Джоша приехал.
1: Да, да. Ну, не помню уже.
0: В октябре.
1: В октябре, да. Я, в общем-то, был, как водится, нездоров после, ну, в общем, так скажем, дико праздновал очередную финансовую победу свою, вот, и был нездоров. И
0: на зиму тогда три грузовика, правда, приехало, а не пять, как в этот раз.
1: При этом мы даже, заметь, половину грузовика просто отдали, мы ему весь.
0: Уже некуда было.
1: Ну, а растаможку прошли, первый раз прошли, а?
0: Ну, ладно, не будем,
1: да, не будем, да.
0: Сейчас все.
1: Вот.
0: Нас сместят завтра, другие сядут и будут считать грузовики тут.
1: Вот расскажи про это их вот.
0: В 7 утра завтра?
1: Да.
0: Нет, у меня, во-первых, классно они. Во-первых, в любой ситуации, если нужно спать, они ложатся в любой ситуации. Там, так, в том же Туркменистане я был с другом, и мы вот как сидели с музыкантами последнюю ночь, это был 91-92 год. Конечно, было страшно интересно, потому что там какие-то майоры по ФСС, там КГБ, какие-то туркменские признавались в любви, музыканты сидели, мы пили коньяк. А вот, и мой друг немецкий посмотрел ровно в 10, посмотрел на часы, сказал, что ему нужно шлафом спать. Ну вот. Потому что рано там вставать всем. Ну, понятно, я последней ночи никогда не спал в Средней Азии, потому что совсем праздновал. И ровно в 10 вот он просто повернулся, лег на подушку тут же в комнате там, вот, и лег спать.
1: То есть, ему, может, действительно прибило? Или это все-таки такая вот
0: американская... Не, ну, нужно спать.
1: Не было подруга, нет. Немецкий аккуратизм. Хваленый немецкий аккуратизм.
0: Нет. Например, певица, у меня была подруга немка, она джазовая певица была, и на органе играла. И вот с тем же Ашхабадом, когда еще не были известными на Западе Ашхабад, в 91-м году мы были в Фирюзе под Ашхабадом, там дом отдыха. По иронии судьбы, конечно, ну, это не для эфира, но это был дом отдыха Министерства обороны тогда. И это закрытая зона пограничная. И там уже без прописки туркменской нельзя находиться, не то что уже иностранцем. Поскольку меня все знали там, то мы вот с немкой там отдыхали в доме Министерства обороны, в погранпункте. Вот. И она в половине десятого приезжали. Вот Гасан Мамедов, скрипач, один из, я считаю, самых гениальных в мире скрипачей и потрясающий музыкант. И начиналось самое интересное, естественно. Мы там сауна, бассейны, мы плавали, купались вообще, нам подавали плов, мы пили коньяк, музыканты лучше играли. И ровно в 11:30 Петр говорила, что ей нужно спать, потому что у нее будет несмыкание голосовых связок. На что, естественно, отвечал, ну зачем тебе смыкание, потому что завтра же нет концерта, тебе незачем вообще. Нет, нет, нужно спать. И вот 11:30 он заставлял отвезти ее в отель там, и там, ну, вот такие случаи.
1: Ну, а
0: самое интересное завтрак, да. В 7 утра нужно встать и обязательно съесть там вурстхен, сыр. Ну, это просто с какой силой поедается. Самое главное в жизни, я считаю, что завтрак в Германии. Вот. Все остальное может быть, может не быть, но обязательно нужно плотно завтракать с колбасками, сырами в большом количестве. Это все. В любой ситуации, если даже в 6 легли по поводу прибытия русского гостя из Москвы, все равно в 7 будет подъем, и будет очень обильный и плотный завтрак. В конце будут мармелады такие, типа джема, это самое. И обязательно нужно делать урлауп, то есть делать отпуск. Потому что если ты не делаешь отпуск, как они говорят, то ты уже вообще ниже, ты бомж просто с метро там какой-нибудь вот чеховский там. Потому что обязательно нужно сделать отпуск. Отпуск делать не для того, чтобы посмотреть каких-то красот и чему-то научиться, а чтобы сделать диас, слайды. Ты делаешь слайды, потом созываешь друзей, все сидят, попивают пивка, вот, очень мирно, тихо смотрят на твои слайды про Таиланд там или там Турцию, не знаю что, Колумбию. И все говорят, ну вот, мол, не лыком я шитый, вот съездил в Колумбию, вот как минимум 5000 марок отдал. Вот, через 2 недели идем там к Матиасу, он за это время съездит там в Перу. И будет тоже слайды показывать, и все будут терпеливо сидеть, смотреть 1,5 часа его слайды. А если ты раз в год хотя бы не съездил там, ни на какие острова и не в Перу, ты вообще считаешь, что...
1: Ну, как бы
0: асоциальный тип такой, ну просто это все равно, что вот как в анекдотах грузинских, на Запорожце, если ездить тут туда-сюда, туда-сюда.
1: А вот как у них интересно с театрами? Вот у нас же есть целая плеяда людей, так называемых театралов, которые вот посещают данные учреждения, просто, ну, чтобы сказать, я была сегодня...
0: Это ужасно, да, моя однокурсница ходит постоянно в театр, да.
1: Да, нас, потом, кстати, постоянно на эту тему...
0: Да, наша любимая тема, знаешь, ну что такое? Потом все мне постоянно в нос тычут и говорят, ну ты же интеллигентный человек.
1: И так, дескать, плохо об этом.
0: Да, я говорю, псевдоинтеллигентный, потому что никаких театров я не люблю, терпеть не могу. Вот. Ну, известно, русские классики еще писали, я немцам это люблю повторять, немцам при удобном и неудобном случае, что хуже немецкого театра быть ничего не может, по-моему, уже. Вот, поэтому... Ну, это вообще очень страшное что-то.
1: Ну, то есть ты даже не хочешь рассказывать.
0: Нет, очень страшное. То есть люди ходят по сцене, ну, это вообще ужасно. И говорят, какие-то тексты кошмарные, просто зрелище. Это невозможно. Даже когда музыкальный театр, он часто бывал в России, ансамбль «Модерн». И он выступал во Франкфуртской опере, и меня затащили друзья-музыканты, значит, посадили в первый ряд. И они начали играть какие-то композиции, там, для скрипки, оркестра, раскладушки, утюга и унитаза, там что-то, я не знаю. Публика такой Бетховен-зал, этого Франкфуртская опера, ну, такие там билеты по 200 марок, чуть ли не там меня провели, посадили. Это было ужасно просто, я не знаю. Это было кошмарно. Я там при первом удобном случае, после первой или второй композиции, вылетел как пуля, сел там.
1: Буфет, наверное.
0: Буфет,
1: тоже,
0: и я куда же еще?
1: А понимаешь, а уйти-то неудобно. Вот потому что скажут, дескать, а я обычно, знаешь, ссылаюсь на что? Что что-то у меня сейчас очень голова кружит, сейчас могу упасть, потерять сознание.
0: Нужно...
1: И в буфет тоже, вот, да. Да, я так понял, что немецкий театр, это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, надо отдать все-таки должное этой нации. У них хорошее пиво и автомобили.
0: Пиво,
1: поэтому пусть
0: автомобили,
1: они будут.
0: Автобаны хорошие.
1: Да.
0: Вот, и...
1: А вот женщины не все все-таки хорошие.
0: Само собой, да.
1: То есть, да. Ну, я не говорю, что там у всех, а там у других народностей. Но все-таки вот в процентном соотношении как-то они, ну, неудачные. Ну, вот... Не то я сказал, да?
0: Удачные, в смысле?
1: Нет, я сказал неудачные. Да, удачные. Это, конечно, что да.
0: Да, что ты удачно, сказал? Что, ты ненавистником, ты же...
1: Какой-то нацизм
0: развел. Еле пробрался тут этот... Еле пустили мне к тебе. Тут стояли толпы немок, между прочим. Твоих поклонниц.
1: Это я объявил, поэтому опоздал. Это не немки, наверное.
0: А кто
1: это отовсюду, они со всей России съехались. Я просто кинул объяву в одну из газет, что, в общем-то, набираются девки для съемки в новом порнофильме.
0: Почему они говорили не по-русски?
1: Старались. Я сказал, что с немецкой внешностью они отрабатывали, в общем-то, домой.
0: Я говорю,
1: а то есть стоят еще, да, они?
0: Я говорю, meine liebe Frau, lassen Sie bitte mich durch. Они, значит, nein, там херлоэртки. Или пробился. Ты же видишь, пугаются, тебе порваны, все это ужас.
1: Ну, сейчас мы знаешь, что сейчас, пока мы
0: не хотел, конечно, говорить.
1: Там возьми винтовку тоже. Вот. Какая тебе лучше, вот этот самый. С ночной это или так, или так. Не, ну там освещение нормально.
0: Нет, двухстолка подойдет, погоди.
1: Двухстолка шумная, слушай, у нее глушак нету. Давай он тут.
0: Давай эту музыку включим, потом.
1: Да, ну что же, да.

0: Приходит также наш пейджер, всякие сообщения. Вот такой вопрос тебе. Сколько машин ты перегнал из Германии, начиная с 1981 года? Ну, может быть, я отвечу. Тут дело в том, что вы имеете в виду под машинами. Если фуры, вот... Ну, то там
1: с
0: вообще...
1: С ножками Буши потом...
0: Да вряд ли, сейчас сосчитаешь. Но я так полагаю, что...
1: Мимо твоей... Я же мимо твоих окон приезжаю.
0: Ну, приезжаешь, да, да. Ну,
1: остановку вот... делаю там, да, заправляюсь.
0: Ну, я тебе на той таможне, помню, тоже помогал. Вот, если речь идет именно о каких-то трейлерах или вот о грунте, то, наверное, побольше.
1: Да.
0: Вот. А девок и нелегальных иммигрантов я не считаю.
1: В обратно, когда они
0: да,
1: же
0: тогда...
1: не порожнее идут.
0: Конечно, это просто невыгодно.
1: На Франкфурт такие публичные дома, и на Рипербан в Гамбурге отправляем девиц.
0: Вот сообщение от моего личного врача по кличке Васька. Лаэрский, ты снова ведешь себя непристойно. Сейчас, извините. Да, тут перебивают. Ага.
1: Почему снова ты? Было время, когда ты тебя пристойно вел?
0: Ну, тоже я не понимаю. Но он новенький еще. Придется опять назначить тебе... Что ж такое? Тут прям перебивают у нас как. Придется опять назначить тебе курс галоперидола и новолептива, пишет Василий. Василий, ну... Вот вы тем самым выдали, скажем так, ваш главный секрет, да? Вот теперь все, я в том числе, знаю о ваших, скажем так, личных переживаниях, да? Вы хотя бы лекарства не пишите или просто название, да? А то...
1: Латинское название.
0: Да, чтобы как-то, да. Так, вот, смотри, от немецких друзей твоих пришло сообщение на зиму. Как тебе не стыдно? Видишь, нас начали с тобой валить конкретно. Как тебе не стыдно?
1: Мы
0: старались, добывали для тебя билеты на первый ряд. А ты так неуважительно отнесся к немецкому театру. Больше нет в наших душах тебе благодетелей. Твои бывшие немецкие друзья. Ну, так что, если чего, ты прям врываешься в квартиру, ногой выбивай дверь, как тогда это в Балашихе, и говори «на пол все».
1: Бывшие немецкие друзья, я вам сразу же после постановки в джаз-кафе еще сказал во Франкфурте все, что о вас думаю, и о вашей постановке. Так вы, наверное, забыли. Вот теперь вспомнили опять спустя энное количество лет.
0: А как звали алжирского диджея, чья музыка звучала ранее?
1: Ой, это мой бразер, как он мне пишет, диабразер Назим, Шеб Назим. Я ему пишу диабразер Шеби Сабах.
0: Шеби... Круто как.
1: Да, диджей Шеби, Чеби, если по-английски Чеби Сабах, но вообще Шеби Сабах. И он тут у Сан-Франциско, альбом называется его «Шри Дурга». Он есть в Москве.
0: То есть наличие, это пиратский, да?
1: Ну, если в магазинах, там типа в Пурпурном или в Трансильвании, то не пиратский, а там, где пиратский, там пиратский.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать еще пьесу.
1: То есть... Да, вот как раз наши подруги, общей да. Саши. Вот была одна из лучших классических певиц Индии, Шоба Джоши. Она была также в эфире вот у Саши. И Саша приходил на концерт, ее помнишь, в один из клубов.
0: Да, очень хорошая и добрая женщина.
1: Кстати. Да, добрая женщина. И ее «Газаль», которую мы записали во время ее концерта, живое исполнение в Москве. «Газаль» в исполнении Шоба Джоши.

0: сегодня смотрел телепередатчик, вот, и в нем такая, ну, шла программа, касаемая Алтая. Вот, мне этот край очень близок, ты знаешь, что я часто бываю, там по делу о кедраче, ну и вообще по любому
1: на
0: делу.
1: На уикенде, да,
0: так да, то есть частенько, в общем, туда. Ну, что меня в этой программе немножко так удивило, то есть, оказывается, вот сейчас даже в официальных, так скажем, сводках людей, то есть местных там проживающих, называют как бы одним словом алтайцы. То есть образовав такую новую какую-то этническую группу, которая на самом деле реально состоит из многих подгрупп, из многих народов. То есть вроде бы для статистики так, конечно, проще. Вот им самим, я тебе честно скажу, ну, по крайней мере, большинству совершенно безразлично, как их называют. Но я вот считаю, что это не совсем правильно, потому что если я, например, единственный представитель своей там нации, меня там зовут, там, ну, к примеру, там, да как угодно, носок, там, неважно, да, вот я имею право называться вот вроде бы.
1: Да. Ну, с другой стороны, это, Саш, может, это комплекс. И когда я, вот, первые, опять же, эти поездки на Запад, мне в Москве никто не мог запомнить, что я курд, и говорили, какой турк, там, или кто-то называли. Тогда я очень обижался, когда будучи молодой, я говорю, я же не турк, а наоборот, курд. Mm. Вот, потом на Запад, когда ездил, говорил, курд, а не, да, там, русы, без труса, там, да, русские. Я говорю, нет, я кайн русы, я курда, курда, повторял на каждом повороте, где нужно и не нужно. И года уже 3-4, ты знаешь, я прекратил это делать. Не знаю, не думаю, что я стал менее там патриотом или так привержен своей национальности. Как-то надоело. Ну и какая разница, в принципе, из Москвы, рус. Ну, я же россиянин, в принципе, живу в Москве. Ну и что я буду на каждом повороте кричать? Ну не русский я, ну объяснять всем, ну, зачем, кому это нужно? Какая разница?
0: Ну есть же, например, даже у каждой вот такой народности алтайской, пусть небольшой, есть свои привычки национальные, скажем, один там в сакле так дрова кладет, другой так. Вот, и... Чем меньше народ, тем больше, скажем так, возможностей глобальных выжать из него даже генетическую память, понимаешь? Вот. Ну, да. Но меня, короче, это встревожило.
1: Ну, бывает некоторые...
0: Это, понимаешь, это все равно, что, например, всех птиц называть вот птицами, да, там, они подразделяют, там, да. Синица, там,
1: я деревья, например, не отличаю. Если груша висит на дереве, я... хоть и 17 лет в деревне прожил первый.
0: А я, кстати, тоже тополь там от клена никак.
1: Ну, вот, если яблоко висит, я вот догадываюсь, что это вроде бы яблоня, наверное, то есть логически там. Если груша ярко выраженная, иногда я грушу путаю там с айвой. Айва,
0: похоже, да,
1: похоже. Я начинаю, ой, какая там груша, говорит, это не груша, это айва, например, там, на востоке где-нибудь. А если нет плодов, так я вообще отличить не могу. Там не говорят, там трилистник, знаешь, бывают такие дыжатки по лесу идут. Ой, это трилистник, это подорожник. Вот их, наверное, тоже оскорбляет то, что мы не отличаем там ни виды
0: деревьев. То есть, имеешь в виду деревья оскорбляются.
1: Или птички там бывают по лесу идешь, там, да.
0: Ну,
1: там поет какой-то там грач. Или там, ну, как отличить грача, например, от дрозда. Или там
0: ну, а? Один стучит, а другой кричит. Ну что, еще музыку-то послушаем.
1: А что нам эти
0: фунтуры? Дай по музыке чуть-чуть.
1: Ладно, тут эта женщина, которая объявляла в это время объявляла номер телефона, она рвалась к тебе, поэтому я.
2: Телефон прямого эфира.
0: Много очень приходит, опять же, просьб поставить еще какую-нибудь композицию группы Ашхабад. Я ничего против данной группы не имею.
1: Неужели знают?
0: Мне знаешь, что кажется, что именно поскольку это просто запоминается. Например, если бы ты среди прочих прекрасных музык сегодня поставил бы группу Тбилиси, да, то просили бы Тбилиси. Я никого не хочу обидеть, но
1: прошу
0: есть...
1: Прошу не оскорблять мою группу Ашхабад, пожалуйста.
0: Извини, пожалуйста, да. Но мы обязательно, безусловно...
1: Мы поставили группу Тамар, там, или Везу, ну, да, у меня было грузинское пение. Что-то не пришло никаких заявок.
0: Ну, вообще, ну и ладно, да. Послушаем по телефону звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Алло.
0: Вы как-то, по-моему, сильно волнуетесь.
3: Я волнуюсь по следующему поводу, да. Что вот как бы в вашей передаче не был затронут один аспект вот всяческого этнического пения.
1: Вот
3: на примере своего сына, у меня маленький сын, звать его Варфоломей Степанович Семерягин, я могу сказать одно. Я провожу проводил сравнительные результаты и делал всякие анализы, и пришел к выводу,
0: что... Извините, пожалуйста, а вот анализы вы куда? Потому что очень, очень многое зависит от того, где вот происходит взятие анализов. Вы
3: анализ
0: лучше к нам.
3: Происходил в мощнейшей компьютерной сети, вот локальная сеть, вот Pentium и всякие там Макинтоши.
0: Это вы знаете, к сожалению, не к нам, мы в этих тонкостях не разбираемся.
3: Да, но вот как бы сам вывод интересен, результат.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы все-таки как-то в волнении, вот мне кажется.
3: Естественно, потому что это очень важно.
0: А может быть, вы так как-то соберетесь, вот и перезвоните?
3: Или нет, я лучше прямо сейчас это скажу.
0: Ну, давайте. Да.
3: Так вот, вывод такой, что вот как бы вот это всякое грудничковое покрякивание и грудное стенание маленьких младенцев, вот всяческих этнических народностей и групп национальных очень разнично. То есть они вот изначально, начиная с рождения, и тут я еще не знаю, пока это на генетическом уровне или еще как-либо, но очень по-разному у них звучат.
0: Да,
3: всякие музыки.
0: Вы очень наблюдательны.
1: Да, да, это вам нужно музыкальную премию ЮНЕСКО вручить.
3: Я рад, что мои труды уже признаны, хотя
1: надо
3: бы на таком начальном уровне, как я их провожу.
1: Уважаемый слушатель, нужно оспорить задним числом мнение жюри. 19 ноября прошлого года в городе Аахен была вручена Нобелевская премия в музыке. Это музыкальная премия ЮНЕСКО Алима Касымову, которая весь мир, кроме России, знает. И его называют лучшим голосом, лучшим живущим певцом мира Алим Касымов. Он исполняет Мугамы. Но вот если бы вы до этого позвонили, мы бы оспорили и вручили вам музыкальную премию.
0: Я уже, к сожалению, выключил нашего радиослушателя, но согласись, что наблюдательный молодой человек. Ну, что-то к нам пришло, кстати, на пейджер. Посмотрим.
1: Так искусствовед это он, Саша, а не я. Ты меня обозвал искусствоведом.
0: Ты искусствовед.
1: Нет, вот искусствовед позвонил.
0: Извини, да.
1: Это я искусствовед.
0: Вот опять же, смотри, интересная формулировка вопроса. Наш с тобой любимый вопрос, да? Как Назим относится к творчеству? Что Брайна Ина. Отвечай, ну что? Марину все-таки, дама, ты должен уважить, да. Да. Я думаю, что от того, как ты сейчас ответишь, сильно изменится отношение, во-первых, Марины к Брайну.
1: К тебе.
0: Ко мне и
1: вообще. И гостям, которых ты приглашаешь.
0: Да, да.
1: Марина, к Брайну Ина отношусь очень хорошо. Я его не знаю, хотя с ним был на многих фестивалях. Вот, он был в жюри, и мы были постоянно как-то мы как не пересекающиеся линии. Где бы я ни был, постоянно где-то ходит рядом Брайан Ина, и все вздыхают, ох, и ты говоришь, Брайан Ина. И он даже какую-то премию вручал при мне кому-то. Вот как он выглядит внешне, я запомнил. Нет, если серьезно, на самом деле мне очень жаль, но я не знаю, что он делает. Но я знаю, что это очень достойный. И это я говорю совершенно серьезно, это очень уважаемый человек, и он делает очень хорошие проекты, которые хвалят мои, то есть несколько людей, друзей, которым я очень доверяю. Но, к сожалению, я до сих пор не удосужился их послушать. И вот, значит, в следующее время обязательно это сделаю. Я же очень ограниченный человек и... Только слушаю это... только то, что приносит мне.
0: Безусловно. Вот. То есть,
1: а самому ты пойти куда-то, да,
0: послушать. Это немножко неправильно. Не то, что ограниченность, это называется мудрость. Это раньше, когда мы были молоды, мы взвали Ростов за спину, ехали там в Перово переписывать новую пластинку какую-то. Сейчас...
1: Кто ехал, а кто нет. Я вообще не слушал музыку.
0: Ну, я как образно говорю-то, ну что ж.
1: А мы, в смысле, да.
0: Да, мы, да. А сейчас то, что нам приносят, то мы, что губка твоя, впитываем.
1: Да-да-да.
0: Вот такая вот вещь. Ну что, может быть, сразу пьесу?
1: Давайте послушаем. И есть такая девушка, которую зовут Наташа Атлас.
0: Атлас?
1: Да. И она, ну, понятно, видимо, это псевдоним. Она из Северной Африки, где-то из Туниса или Алжира, где есть горы Атлас. В этом летом я там побывал. И вот и тогда мне дошло, что, видимо, все-таки у Наташи, где-то девушки, это псевдоним. Она сама, видимо, есть еврейский корень. Родилась она в арабском пригороде Брюсселя. Живет она в Лондоне, работает очень интересными проектами, такие как Transglobal Underground и так далее. А вот диск вышел Гроф а-ля Турк. Его наш коллега выпустил, ведущий радиопрограмм там Ачик Радио в Стамбуле. Там лучший перкуссионист Турции задействован, Бурхан Оджал, который выпустил прекрасные диски, они известны московским слушателям, «Секретная дверь султана», музыка гаремов османских императоров и так далее. В общем, все вместе, Бурхан Оджал, вокал Наташи Атлас из диска «Грув а-ля Турка».

0: замечательные модные нынче сухие барабаны были и красивая дудка живая. Это говорит о европейском внедрении вот в данную культуру. Что хорошо, поскольку происходит смык. Модный смык, да.
1: Это диск сейчас на втором месте. Я его, по-моему, первого поставил на первое место в декабре, по-моему, в Европе. И вот он сейчас поднимается. Сейчас, по-моему, на втором общеевропейском хит-параде World Music. И, по-моему, наверное, поднимется и до первого.
0: Ты знаешь, вот сразу два интересных вопроса на пейджер, да. Первый. Ну, это скорее даже такой сентенция. На зиму, услышав слова «узбекская музыка», вряд ли можно кого-то вспомнить, кроме Юлдуз Усмановой, поскольку кроме нее на Западе мало кто известен. Опять же, видишь, Запад, Запад, да. А если среднестатистический немецкий бюргер услышит словосочетание «русская музыка», что ему скорее придет на ум? И дальше он начнет прочитать «Примадонна», «Ящер», «Шуфутинский» или все же «Инна Желанная», да.
1: Что касается Юлдуз Усмановой, видимо, на Западе вы правы, да, хотя у нас известный Кумуш, я считаю, замечательная певица, есть Кумуш там, и лейбл, который выпускался Юлдуз Усмановой, я с ним разошелся чуть раньше, чем сама певица, и, видимо, певица тоже разошлась, и они взяли сейчас молодую певицу, которую они усиленно выдают за такой же талант, как Юлдуз Усманова, какие-то там... Альбом ее называется «Янги-Янги», по-моему. Ну, совершенно, конечно, не та. То есть, мягко выражаясь, даже не хочу обидеть эту молодую певицу, но там рядом талант Юлдуз Усманова не лежал, и, соответственно, успеха такого же нет. С Юлдуз это так. Что касается русского пения, что когда западные товарищи слушают, ну, немцы в частности, первое, что им приходит... в голову, это, конечно, Дон Казакн Кор, так называемый. Это вот там, типа, или Дон Казакн ансамбль. А, Большой Дон Казакн. Вот непонятно, что это должно значить, но типа Большой, с Большим должно
0: ассоциироваться. Большие донские казаки.
1: Ну да, да, Большой это сразу же мифическое такое и, да. Они сразу Большой театр. Дон Казакн, донские казаки. Это ансамбль, гнездующийся в Вене, в Австрии, во всяком случае, в составе которого болгарские еврейские мигранты, которые совершенно не говорят.
2: Отлезь, гнида!
3: Дурак! Больно!
0: Здравствуйте, геройские, в общем-то, отважные орлы. И вот настало 31-е, собственно говоря, января. Год на дворе 2000-й. Для тех, кто очнулся от бодуна, от диких запоев и оргий январских, свойственных, в общем-то, всем тунеядцам, любящим отмечать такие дебильные даты, как день рождения, собственный, чужой, или там Новый год. Ну, любой праздник, скажем так, календарный. Я напоминаю, что вы слушаете «Эхо Москвы» и в эфире, в общем-то, программа «Монморанси». И как-то решили мы не очернять и без того вот этот мрачный пейзаж, это падающий с небес перхоть, которую они называют снег почему-то, или первым снежком, да, и отрешиться, наконец, от такой чернухи, от политики. Вы знаете, что наша программа имеет ярко выраженные политические, социальные черты, бытовые черты и медицинские, но вот что в прошлый раз, что сегодня, вся программа будет посвящена практически музыке, да-да, этому светлому потоку радужному в каем, понимаешь, отражается радуга бубенать гуманизма, да. И на эту тему сегодня в гостях у нас журналист, известный журналист вам всем, Сергей Гурьев. Но он даже пришел не один, а пришел, в общем-то, с женщиной в желтом, которую он сейчас сам, видимо, представит, да.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Женщина, с которой я пришел в эфир к любезному Александру, называется Ирина Масалкина. А ее послужной список примерно таков. Во-первых, она является московским директором набирающего вес в известных кругах питерского трио «Дочь Монро и Кеннеди» во главе с блистательной Светланой Чепуриной. А во-вторых, она, собственно, еще до того, как стала директором этого примечательного ансамбля, прославилась как редактор культового талмуда Александра Кушнера, 100 магнитоальбомов советского рока. Так что вот как бы девушка присутствует аж в двух ипостасях.
0: Вот прежде чем мы начнем говорить все-таки о группе, хотелось бы вознести такую действительно хвалу господину Кушниру. А мало кто оценивает такой бухгалтерский труд, а за спиной его обидно называют кушнирчик или бухгалтер. Некоторые называют клерком, да, вот, обидные слова. Но Александр делает на самом деле, не преувеличу, великое дело практически. Он создает энциклопедию, понимаете ли, эпохи, то есть что его книга вот о самиздате мощная, да, то есть мало, она может быть неинтересна не специалисту, да, но тем не менее я уверяю вас, что в ней отражение мощной эпохи, причем эпохи с точки зрения мышления независимого, идущего, в общем-то, где-то перпендикулярно мышлению партийному и экономическому тех времен. Круто я говорю, Серег?
4: Ну, палочки должны быть попендикулярные.
0: Да. Вот. А эта книга, она, в общем-то, ну, всем известно, что такой процесс политический, экономический, как-то перестройка сделали, конечно же, не политики. Их заслуги здесь нет совершенно никакой. Ее сделали люди, прежде всего, и музыканты. За что их, конечно, следует расстрелять! Извините, я сорвался. Да, вот. Но на самом деле Александр Кушнир собрал воедино практически весь тот, с точки зрения официальных лиц того времени, мусор, который и являлся противовесом, скажем так, социума, вот мерзкого социума того вот времени. Круто, да?
4: Подготовил перестройку уж. Непонятно, благодарить его за это или нет, но подготовил.
0: Ну нет, он не подготовил.
4: А
0: он
4: как?
0: Отразил, скажем так. Он положил под микроскоп листочек с микробом, который был вирусом, от которого выросло чудовище под названием перестройка.
4: Ну, он даже попытался ее как бы спектрально преобразить.
0: Да.
4: И, в общем-то, из-за этого спектрального преображения и произошло то, что в его лице получил российский народ.
0: Да. Ну и, соответственно, сейчас, видимо, уже от такой похвалы нужно перейти, безусловно, уже к рассказу об ансамбле. Но прежде я хотел еще напомнить телефон, потому что я предлагаю сделать так, чтобы наши уважаемые задавали все интересующие их вопросы, не обязательно связанные вот там даже с данной группой, а вообще с рок-музыкой.
4: С жизнью.
0: И, конечно, с медициной.
4: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну и, соответственно, Ира, слово уже, видимо, тебе. Поведай вот, да, нам о данном ансамбле. Ну, так, как ты бы это, например, сделала на MTV, да?
5: Доброй ночи. Я думаю, это несколько сложноватая для меня задача. Перво-наперво хочется упомянуть, что группу-то в Москве проявил и открыл вот непосредственно Сергей Геннадьевич, за что ему великое спасибо, потому что очень много у нас таких коллективов, которые и пропадали, и не появлялись, и не становились никому известными, пока вот не наталкивались на подобного человека. Вот. И, наверное, ему как бы удобнее рассказать что-то в этом смысле. К тому же такой мастер слова, я просто вот не рискую перебивать.
4: Ну, хотя не факт, что это правильно, потому что вот женский голос, он должен как бы говорить о женских голосах, потому что, в конце концов, мы в эфире занимаемся не сексом, а беседами. И поэтому здесь притяжение как бы разных полов одного к другому совершенно не обязательно. Но тем не менее,
5: я на этом не акцентировала, по-моему.
4: Не, я хотел сказать, что не обязательно о женщине надо говорить мужчине, и наоборот. Вот, но если ты так настаиваешь, можно сказать, что Светлана Чепурина – это как бы... Ну, наверное, многие знают, что в свое время наши люди издавали такой примечательный журнал, как «Контркультура», а потом он перестал выходить не в последнюю очередь из-за того, что как-то вот почва этого журнала слегка себя исчерпала. Так вот, я могу смело сказать, что вот если бы этот журнал почему-либо существовал сегодня, он бы выродился фактически вот в фанзин одной единственной группы, дочь Монро и Кеннеди и Светланы Чепуриной. Потому что вот как бы... тот род как бы рок-музыки, рок-андеграунда, вот, который описывал журнал «Контркультура», он сейчас как-то вот по-новому, на каком-то новом духовном, музыкальном, стилистическом уровне явлен так, чтобы было не стыдно посвящать ему такой журнал, фактически в творчестве одного единственного ансамбля. Вот как бы мир сузился до предела. Ну, можно еще назвать такие группы, как «Адаптация Актюбинск» и вообще непонятно что. Но в основном это, конечно же, «Дочь Монро и Кеннеди», и только она. Одухотвореннейшая девушка с лицом подростка, высокопрофессионально играющая на домре и создающая очень такие вот яркие, самобытные, с нетрадиционной образностью тексты. Хотя самое ужасное, конечно, что когда вот так начинаешь предварять явление, потом оно тем, кто вот наслушался всех этих эпитетов, эпитафий, начинает казаться несколько мельче. Так что я лучше придержу язык и вот...
6: Послушаем пьесу.
4: Ну, ничего,
6: да?
4: Ансамбль. Да, и...
6: Женские, в общем-то, стихи.
4: Да, ну...
6: Слушаем.

0: мы слушаем сразу так подряд по несколько песен по причине их, в общем, короткости, да. Ну, действительно, это может быть и хорошо, а может быть плохо, поскольку если есть же проверенность, Сергей, вот ты же взрослый парень, да, что для того, чтобы композиция лучше впиталась в мозг, она должна быть не меньше 3,5 минут. Ну, такой стандарт, в общем-то, мировой.
1: Да. Ну, 3 минут 6 секунд, ну, вот, типа, по-моему, идеальный формат.
0: Да, да, да. Здесь, конечно, короче, что тоже определенный риск коммерческий, потому что они могут в одно ухо влетать, в другое вылететь.
1: Ну, да. Смелость, конечно, определенная проявлена группой. Да. Да. Но Napalm Death, собственно, еще начал расширять, как, точнее, занижать этот порог. Вот, он, по-моему, до полутора минут они доводили. А здесь есть песня даже 50-секундная.
2: Кстати, все относительно, потому что, вот, говоря о той же 50-секундной песне, ее вот на бис просят очень активно. То есть она как-то запомнилась, несмотря на ее короткость.
0: А вот, кстати, мы тут пока звучали песни, я тоже так обсудил, в общем-то, игру бас-гитариста. И тут такой вопрос. Ну, вот вопрос шутка. Да. Сколько вам стоило, в общем, денег, имеется в виду, пригласить из Америки бас-гитариста Red Hot Chili Peppers? Ну, конечно, Харрис тут хватил. Но, тем не менее, меня радует, что наши уважаемые радиослушатели не просто слушают тупо музыку, как вот, как это происходит в ночных клубах и в модных танц-диско-ревовых плясках, вот, а, так сказать, расчленяют ее, что хирург тела. Это хорошо.
1: Ну, тут о бас-гитаристе можно отдельно чуть-чуть поговорить. Дело в том, что группа это, вообще говоря, питерская. Но бас-гитарист – единственный, как бы, питерский музыкант в составе этого трио. Потому что барабанщик его, Олег Кукович, происходит из города Солигорска белорусского, что находится на полпути от Минска к зловещей украинской границе. А сама солистка Света Чепурина, вот, которая поет, играет на домре и пишет тексты, она вообще родилась в какой-то деревне Архангельской области, училась играть на домре в городе Николаевске на Амуре. То есть она вот как-то странно описала такую дугу. Вот с Беломорья через Приморье попала вот в Северную Пальмиру. И кроме того, еще хотел заметить, что этот питерский басист, он вообще человек очень своеобразный. Он далеко не сектант, но он очень активно верующий православный, поэтому группа не может работать ни по пятницам, ни по вторникам, ни в дни великих постов. То есть она не может играть ни в декабре, вот, ни вот где-то с середины марта она играть не сможет опять. И вот как бы, ну, то есть он своеобразен не только как вот такой музыкант, действительно русский фли, там можно такие эпитеты употреблять с некоторой натяжкой, но и просто вот как такая вот духовная субстанция очень необычная.
0: Ну, я предлагаю все-таки пообщаться с нашими уважаемыми, они, может быть, хотят что-то узнать уже у тебя, поднимем телефонную дуду, а также к Ирине тоже ваши вопросы могут непосредственно быть заданы. Тупо я как-то фразу это сформулировал. Я просто волнуюсь, Сергей, очень. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Я Парамон.
0: Здравствуйте, Парамош. А, понятно. То есть вы просто, я понял, это как бы человек-лозунг. То есть сегодня я Парамон, там, я Дзержинский. Но тем не менее мы даем возможность любому человеку, так сказать, возомнить себя кем угодно в нашем эфире.
1: Ну, у меня уже вот фильм «Белая гвардия», например, замаячил сознание. Так что, конечно, не зря эти фразы были. Ну, пардон, бег, бег.
0: Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: А, добрый день, уважаемые товарищи и...
0: Гости столицы, да.
4: Да, да, да, совершенно верно. В чем у меня проблема? Меня, собственно говоря, звать Степа Серемягин, и я являюсь профессиональным аудиопиратом.
1: Очень вот, хорошо.
4: Я сейчас вас слушаю, вот, и вы знаете, я все это записываю, и я это выпущу на горбушке по некоторой цене, все на компакт-дисках. Вот, и подниму на это много денег, а как бы их будет слишком много, и вот поймите меня правильно, ну, надо как-то с вами поделиться деньгами, ведь ваши голоса будут
0: Степа,
4: на компактах.
0: Степа, звучать. Степа, тут ситуашка в том, да, что вы можете на эту тему не зарубаться. Когда мы сочтем нужным, что пришла ваша очередь с нами поделиться, к вам приедут.
4: Ой, ребят, спасибо. Отлегло сразу.
0: Следующий звонок, да? Да.
1: Конечно, все будет хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Я к вам с Нагатина звонился.
0: Это хороший район, у вас там замечательный под Новый год была гора снежная.
3: Да, была очень хорошая гора.
0: Да.
3: Я вот хотел бы узнать, вот госпожа Чепурина, она вот когда собирается из Питера в Москву приехать, чтобы нас навестить ее?
0: Это весь вопрос, да?
3: Да.
0: Спасибо.
2: Непосредственно ближайший концерт у нас в эти выходные состоят с 5-6 февраля. Я не знаю, Саша, что удобно говорить, где, да?
0: Конечно, конечно.
2: С 5-го,
0: какой
2: ну,
0: вопрос.
2: Просто чудно. 5-го в субботу это клуб «Край» такой существует, небезызвестный. 6-го «Табула раса», соответственно, оба концерта в 11. Всех очень ждем.
1: Да, адреса, телефоны клубов там, они в журнале афиши.
2: Да, клубы небезызвестные, поэтому можно найти.
0: Ну, давайте сразу послушаем еще две пьесы. Там будет между ними небольшая пауза техническая, потому что так нужно, потому что это концепция Нарезалова.
1: Так нарезано.

0: Ну, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» журналист Сергей Гурев и Ирина Мацалкина, вот директор коллектива, который мы сейчас прослушаем, ну и тоже он в какой-то степени полиграфист. Вы можете задавать ему вопросы по номеру вам уже достаточно хорошо известному. И я поднимаю телефонную дуду. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте. Да.
1: Сергей, Ирина.
2: Доброй ночи.
1: Вас беспокоит Сергей Александрович Кружок. У меня вопрос к Сергею. Скажите, Сергей, что вы думаете о группе «Гражданская оборона»? Вообще, вы знаете о существовании этой группы? Спасибо.
0: Спасибо. Вот меня знаешь, извиняюсь, что я так перебиваю, совершенно непонятно, вот, вопрос формулируется так, что вы думаете, вот что изменится в жизни вот упомянутой группы, вот в жизни Сергея Гурева и лично в жизни господина Кружка от того, что думает Сергей об этой группе, или о том, что Кружок думает о группе, или о том, что группа думает о Кружке, или группа думает о Сергее. Ничего не изменится. Не, если не, говори, конечно, я просто так.
2: Не, понятно, что ничего не изменится. Вообще вопрос о гражданской обороне для меня такой очень странный, интимный, и очень вот такое ощущение, что ко мне кто-то под одеяло лезет, сам того не зная, как бы из лучших побуждений. Ну, я лично как? Я как старый искусствовед вот, воспринимаю всю эволюцию мировой культуры вот, в некоем развитии, поступательном. Сначала вот, как бы все развивается, потом все деструктурируется. Вот. И если отвечать на этот вопрос вопреки логике серьезно, то вот когда я начинал эту группу активно пропагандировать, там, начиная с конца 88-го года, мне казалось, что это такая вот прекрасная, вот, экзистенциальная, как мы любили тогда выражаться, альтернатива всякому такому опосевающему соцроку, типа ДДТ, телевизор и все такое прочее, казалось мне в тот момент. Вот. И вот где-то с 88 по 91 год я активно пропагандировал эту группу, пока вот Янка не оказалась на дне реки Иня, после чего мне казалось, я решил, что вот как бы суицидальный пафос, который вы все пропагандируя очень драйвовую гражданскую оборону, активно нагнетали, он уже как-то порядком зашкалил. И лучше с этим делом немножечко так подзадержаться и поостыть. Вот. Чем я и занимался до тех пор, пока не столкнулся с творчеством Светы Чепуриной, которая, как мне кажется, вот немножко

0: мощными полями, лугами и левитаном.
1: Ну, вот, к слову сказать, фольклорность, она преследует группу с определенной стороны. Например, вот, столкнувшись с тем, что мы должны анонсировать концерт этого ансамбля в клубе «Табула Раса», который, напомним, состоится вот в следующее воскресенье, 6 февраля, вот, мы услышали от администрации клуба, что вот группа, конечно, отличная, но вот слово «панк», оно, как правило, отпугивает посетителей от нашего заведения. Так что придумайте, пожалуйста, какое-нибудь другое определение. И мы вот долго думали, мучились и, наконец, придумали такую странную идиому, как «экспрессивный прогрессив фолк». Вот именно под такой вывеской анонс стиля группы прошел в журнале «Афиша», который, кстати, не погнушался также отрефлексировать и все, что мы ему сказали по поводу того, почему же нельзя честно написать, что эта группа, по крайней мере, элементы панка в себя включает. Вот. Так что еще неизвестно, что доблестный клуб «Табула Раса» нам скажет по поводу нашего анонса в журнале «Афиша». Вот. А что касается этнографических экспедиций, то, собственно, если бы мы в свое время поехали в Архангельскую область, мы бы там с этой этнографической экспедицией Свету и нашли, играющую там на домре под Архангельском и сочиняющую вот свои экзотические панк-песни. И вот постарались бы вот ее привезти оттуда, как какой-то там кварц, нарытый в Алтайских горах и все такое прочее. Но, по счастью, она как-то сама добралась до центров, тем самым лишив нас необходимости объезжать Архангельскую область в ее поисках.
0: Вот еще пришел такой вопрос странный, но тем не менее. Будет ли принимать участие в концерте 6 февраля группа «Окклюзия»? И вообще, что сейчас с ними? Что сейчас делает вот Коля и там...
1: Коля Петрин.
0: Да.
1: Ну, Коля Петрин, он как бы играл регги, так что вот если соединять регги с сибирским панком, то его лучше было бы поставить с комитетом охраны тепла, конечно, который вот, как мне кажется, находится ровно посередине, там, между «Окклюзией» и Светой Чепуриной. Вот если бы комитет охраны тепла в такую тусовку мог встрять, то вот концерт из таких трех групп мог бы быть противоречивым, но в чем-то оправданным. Но так как, я думаю, комитет охраны тепла для нас сейчас по ряду причин недоступен...
0: Вот вроде, извини, что перебиваю, по имеющейся у меня информации, наоборот, вроде там сейчас все в порядке, и вроде бы как Колди уже в Москве с новой какой-то мощной программой и так далее. Да.
1: Оу, а я и не слышал. Он, кстати, мне тут звонил и говорил, что вот, хорошо бы там повстречаться, я тебе перезвоню завтра днем, и не перезвонил.
0: А потому что тебя не было дома. Ты опять, наверное, ходил на вьетнамский рынок воровать кассеты, видео.
1: Раздаривать.
0: А, да, ну извини, да.
1: Скажем так. Да, ну вот тогда это меняет дело, но не знаю, удастся ли нам подогнать комитет охраны тепла к этому концерту. Вот. А «Окклюзия» могла бы только к нему в нагрузку туда включиться. Не знаю, если Коля Петрин по-прежнему находится в Воронеже...
0: Ну, то есть он... у тебя нет информации?
1: Нет. Может, в Воронеже.
0: Вот тут такое, я прочитаю сообщение личного плана, но все-таки нужно. Саня, я тебя слушаю, меня колбасит жуткий отходняк, оператор Василий. Да, я заметил сегодня твое отсутствие здесь. В общем-то, дико бегал по коридорам и кричал от Антипов, но молчание было мне ответом. А дай взбодрим, в общем-то, страдальца. Да, страдальца, жертву, я бы так сказал, винно-водочных магнатов.
1: И страстей.
0: Да, мощной песней.

0: Прав Гром, который тут прислал сообщение, именно, да, интуиция тебя не подвела, но я не буду озвучивать сообщение, это просто для него, да. А вот такой вопрос от Владимира, дескать, не могли бы вы познакомить Владимира с тем, что происходит на архангельской сцене, поскольку там по, опять же, его словам, происходит масса действий, связанных с прогрессив-роком. Я так нескладно задал вопрос по той причине, что постоянно они приходят и перебивают меня.
1: Ну, вот что мне известно о сегодняшнем дне архангельской рок-сцены, это то, что надо, наверное, заостриться на двух позициях. Вот. Одна из них гласит, что вот все, наверное, помнят, что в свое время в Архангельске были две такие ведущие группы. Это «Облачный край», который все знали очень хорошо, и группа «Аутодафе», которая была почти такого же уровня, только в отличие от «Облачного края» не записывала альбомов. Вот они в свое время вместе приезжали в Москву, там в 80, по-моему, даже 7-м как раз году играли где-то в Долгопрудном, в ДКМИ. Вот. И если «Облачный край» сейчас вроде бы буксует, и в лучшем случае там как-то студийно Багаев запишет все инструменты, так как Рауткин там где-то на Украине женился, у него огромные щеки, достающие до полу, и он там вот как такой украинский там спокойный хозяйчик, там сидит со своей женой, пьет пиво, ест гусей.
0: Да ладно, и... на Украине, по словам Кирпихина, очень грустно сейчас. Ни гусей, ни пива нет.
1: У Рауткина хорошо. Вот, говорят, что он там просто жирует, но... Мало ли каким образом, в конце концов. Погреба у всех разные, там, к соседу в погреб не всегда заглянешь. Вот. А группа «Аутодафе» как раз, она сейчас собирается реанимироваться, создать свой ремейк. Ну, все помнят, там вот пел такой человек Дима Леонтьев, который в «Облачном крае» играл на барабанах на Подольском фестивале легендарном. Вот его, собственно, группа «Аутодафе» сейчас вроде собирается осуществить некий ревайвл. И если тамошний менеджмент с московским сумеет войти в должную корреляцию, то возможно, что он вот 13 лет спустя, вот такое замечательное число, можно будет «Аутодафе» увидеть вновь. А вообще сейчас там, по отзывам, появилась такая новая группа номер один архангельская под названием «Анфиса», хотя ни одной женщины там, к сожалению, не поет. Вот страсть моя к женскому вокалу, она, наверное, вот уже стала притчей во языцах. Но, тем не менее, говорят, что группа такая очень заводная, правда, это, как я понимаю, не прогрессив-рок, а что-то близкое к мейнстриму, но очень какому-то зажигательному, раскрепощенному, вот не тому, который сейчас мы имеем несчастье наблюдать на, ну, не будем говорить про всякие ФМовские волны, вот, а тому, который вот в эпоху расцвета мирового рок-н-ролла покорял сердца девиц, а через них и их доблестных кавалеров. Вот такой рок, как я понимаю, играет Анфиса, и тоже было бы не кисло дотащить ее до Первопрестольной.
0: А вот еще вопрос такого плана. Будут ли проходить в Москве мероприятия, посвященные дню рождения Боба Марли?
1: Насколько я слышал, что-то там такое готовится. По-моему, там даже Умка должна сыграть.
0: Ну, это круто.
1: Вот, хотя она вроде бы не регги, но тем не менее я слышал, что вот в день рождения Боба Марли должны где-то сыграть Умка и Джа Дивижн должны собраться по этому поводу.
2: Может, кот недаром проявился.
0: Да, это все неспроста. Ну что, следующую пьесу слушаем.
1: Yes.

0: Здесь надо сделать один маленький комментарий. Дело в том, что песня эта называется «Для Егорки», да и слово это в песне упоминается. И почему-то в панк-массах многие считают, что эта песня посвящена Егору Летову, к которому Света как бы относится по-матерински, как к сыну. Но вот это, в общем, иллюзия, хотя она очень широко распространена. Вот когда вот первый еще концерт «Дочь Монро и Кеннеди» проходил в клубе «Китайский летчик», туда пришел небезызвестный Джефф, вот как бы гитарист, а иногда басист гражданской обороны. И вот столкнувшись с этой песней, он сразу расплылся, заулыбался. Вот. А я к нему нагнулся и сказал ему: «Джефф, да на самом деле у нее сына так зовут». Вот. И ему сразу стало ужасно неудобно. Он стал говорить: «Да, вот всегда тут начинаешь страдать манией величия на ровном месте, а оказывается, что вот все это впустую. Вот сына у нее зовут Егор».
1: Кстати, мне вот это очень радостно. Дело в том, что обычно женщина, вышедшая в тираж, то есть уже, у которой пуповина перерезана, как правило, ну, к сожалению, там не способна как-то репродуцировать идеи какие-то. Вот здесь я вижу другое совершенно. То есть на домбре человек играет панк-рок, да, вот, несмотря на, в общем, такую дикую травму, как роды. Это похвально. Следующая пьеса.

0: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну и на пейджер тут тоже приходят вопросы, в частности, поддерживает ли сейчас Сергей Гурьев отношения с своим бывшим коллегой и, в общем-то, Ильей Смирновым. Да.
2: Ну, опять-таки, если на этот вопрос отвечать вот абсолютно как бы всерьез, хотя тут уже иначе не ответишь, потому что Илья Смирнов был и есть по сей день человек очень серьезный и, конечно же, никуда от этого не деться, то, говоря всерьез, надо сказать следующее, что наши с ним отношения прекратились, как известно, вместе с распадом журнала «Урлайт», еще там в сентябре 89 года, когда вот как бы некая экзистенциальная линия, которой придерживались наши люди, как бы наша группировка, и та социально-политическая, антибюрократическая линия, которой придерживалась группировка Смирнова, они вот в рамках «Урлайта» вошли в чудовищное и неразрешимое противоречие, после чего вот мы раскололись, стали делать контркультуру, а Смирнов стал делать «Урлайт», хотя вот тогда мы говорили, что мы против, что это никак нельзя, потому что «Урлайт» — это наша общая марка, и, расставаясь, мы должны марку уничтожить. Но Смирнов нас не послушал, в результате мы с ним поссорились. Потом прошло много лет, и вроде бы помириться уже действительно было можно. И вот как-то раз, совсем недавно, когда имело место десятилетие группы «Мухомор» в галерее «Дар», нежно мною любимой, там оказались и Смирнов, и я, и вот урлайтовский художник Юра Непахарев попытался нас обнять за плечи и сказать: «Ребят, ну что ж вы, блин, так вот в конце концов, столько лет прошло, давайте восстановим отношения». Вот, и я там повернулся к Илье и сказал ему: «Ну, Илья, ну ладно, ну если хочешь, прости меня за все». А он на меня посмотрел так искоса и сказал: «А за что я тебя, собственно, должен прощать?» А я ему сказал: «Ну ладно, Илья, не хочешь, как хочешь». И вот на этой высокой ноте такая вот благородная попытка примирения его и меня, к сожалению, так и оборвалась и закончилась ничем. И отношений между нами, вот получается, так по сей день и нет.

0: Ну вот, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Гурев и Ирина Масалкина. Соответственно, вот тут Андрей интересуется, какие новые клубы посоветуете, в общем, для посещения. Я думаю, что это получится какая-то реклама, да, вот, и мы просто не вправе этого делать, да, Сергей?
1: Ну, вроде... Наверное, прав у нас вот намного меньше, чем нам бы хотелось. И это хорошо, потому что пора, наконец, чтобы вот...
0: Вот спрашивают...
1: С ограничением столкнулся пора.
0: Вот Андрей, холодный поэт, спрашивает, русские стихи – это истерика? Хороший, кстати, вопрос.
1: Ну, широк диапазон. Я думаю, что русские песни, это вот они ближе к истерике, чем стихи. А стихи, они некоторые истеричные, а некоторые посредством вот музыки так очень высокохудожественно истеризируются. А русская музыка хорошая, конечно, истерична. Вот взять того же Стравинского. Вот. А бывает менее истеричная русская музыка, но она уже настолько вчерашний день, что о ней говорить довольно трудно.
0: Да, я целиком с тобой согласен. И сейчас пришло, видимо, время поднимать телефонные трубы. Огромные, гигантские телефонные трубы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрые люди.
0: Безусловно.
2: Вообще я еще не придумал, что сказать. И, наверное, позвоню попозже.
0: Давайте. Придумаю. Конечно. Всегда готов. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Саша, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Доброй ночи вашим гостям.
1: Доброй ночи.
3: Замбришку, по-моему, Ирина зовут?
0: Да.
3: Вот у меня к ней два вопроса. Первый вопрос. Зачем корежить песни? Я имею в виду «Не покинь меня». А второй вопрос. Вот вы пели там, у нее ноги черные были, а рожа тоже черная была. Спасибо большое.
0: Спасибо.
4: Знаете, во-первых, это не совсем я пела, если вы внимательно слушали. Это я вот директор группы, которую мы сегодня представляем вашему вниманию. А потом насчет этой песни, как бы у всех очень разные взгляды. Кому-то это настолько сильно нравится, что... даже вопросов никаких не вызывает. Я не знаю права, это, наверное, очень субъективно.
1: Ну, надо отметить, что это, на самом деле, действительно редкая песня, которая написана Светой не на собственную музыку, а на музыку композитора Морозова. Но мне кажется, что вот тот текст, который Света на эту песню поет, он как-то более соответствует истеричности русской души, о которой там справедливо замечал предыдущий человек, вошедший с нами в контакт, нежели аутентичный текст этой песни. Хотя, конечно же, могут быть совершенно разные точки зрения.
0: А вот киргизы, они, в общем, спокойны.
1: Ну,
0: это я не знаю, к чему сказал, просто как бы, чтобы тоже сказать, потому что наверняка, если появится киргизский рок, он будет очень мелодичным, таким спокойным, как бурятский конек.
1: Вот и калмыки еще очень спокойные.
0: Да вообще все вот такого плана люди, они как-то, я помню, видел в горах ишака, слушай, он вез на себе два ведра угля, потный, но он шел в гору, ты понимаешь, не легался. Так вот, выносливые, спокойные животные у них даже.
1: Вот гораздо лучше, чем идти сухим под гору.
0: Да, конечно. Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Да.
0: Ну, понятно. Это называется днище у человека пробило. Но, знаете, вам не нужно пить огромное количество активированного угля. Вот, и все будет хорошо. Да, хотя может быть обратный эффект тогда. Вот, ну вы всегда звоните, мы готовы помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Добрый день. Здравствуйте. Ты как-то волнуешься, может быть, вдруг случится что с тобой, и мы...
5: Нормально?
0: Но ты уверен? Ты вот подумай, посмотри
5: я
0: так.
5: Я уверен на...
0: А пульс потрогай пульс, как там?
5: Превосходно просто.
0: Ну, давай там.
5: Слушайте, Александр, давно к вам не звонил просто. Вот сейчас решил все-таки от телевизора оторваться. Такая плохая штука.
0: Да.
5: Послушаю с кем Монморанси. Вот. Я хотел такую, во-первых, группу превосходную просто. Слушаю, здесь у меня вот рядом человек сидит. Он просто-напросто, он первый раз слушал, он просто не в Москве живет. Вот. Он говорит просто, ну, тем более на тумбре вообще, просто народные инструменты. Очень огромное спасибо за такую группу. Ну и, в принципе, все, наверное.
0: Спасибо.
5: Я просто хотел поблагодарить.
0: Спасибо.
1: Тут,
0: спасибо.
1: Кстати, можно по поводу Марьина сделать легкое отступление. Дело в том, что как-то раз вот дочь Монро и Кеннеди играли в Марьине как раз в интернет-кафе «Скрин», и там на концерте оказался завсегдатай этого интернет-кафе Сергей Летов, который очень проперся, и вот завел эту кассету своему брату Егору, который вот уже не сын Светы, а настоящий Егор Летов, вот, который, вот, прослушав эту запись, там сказал, что вот за 90-е годы ничего настолько вот для себя ценного не слышал ни разу. Вот это к вопросу о Марьино, об этом занятном районе города Москва.
0: Ну, кстати, почему? Последний альбом Тани Булановой хороший.
1: А мне вот очень нравился альбом «Странная встреча». Я вот, да, позволю себе вступить в полемику, уж мне кажется, что ничего лучше она все равно уже не запишет никогда.
0: Ну, если
1: хотя,
0: только...
1: Хотя, да, по саунду, несомненно, она сейчас выросла. Да. Но вот та какая-то более плоская и щемящая ресторанность, мне кажется, она... Вот...
0: Душевнее была.
1: Да, да.
0: Искренне. Вот слушай, а вот Ветлицкая сдает позиции.
1: Ветлицкую, да, вот просто обидно до слез за девичью стильность отечественную. Вот так бы хотелось, чтобы она написала что-нибудь уровня композиции «Лунный кот», например.
0: Да,
1: вот,
0: да, да, да.
1: Все вообще достойные люди, они увлекаются котами, мне кажется. Или я много на себя беру?
0: Нет, совершенно правильно говоришь. Ну, ты разве не видишь блеск моих глаз?
1: Да.
0: Да, да. То есть я же загораюсь, когда человек говорит то, что мне нравится, да.
1: Я просто обмяк от счастья.
0: Так, что тут такое? Вот еще сообщение на пейджер. Александр, как много несправедливости в этом мире. Вы можете... Ну, опять тут перебивают нас. Извините, сейчас я зачитаю. Вы можете выбирать, какие сообщения читать, какие нет. Давать в эфир рекламу или что-нибудь еще. У меня никаких прав нет. Порой хочется заорать. Милиция! Новые русские все купили. Сейчас опять нас перебили. Но это я от себя добавил. Пишет Харрис. Харрис, вы еще молоды. Вот. И ваш... безусловно, нестандартный мозг, ну, если это тот Харрис, да, вот, который постоянно присылает сообщения, я думаю, он будет в вашем спасательном круге в пучине несправедливости. И в конце концов, в этой гигантской канализационной воронке вы окажетесь наверху. Да, хорошо, я утешен.
1: Да, и да. Харрисон выжил там. Его, говорят, жена спасла там этого убийцу, несколько раз ударила чайником по голове, подкравшись сзади. И тем самым спасла ему жизнь. Иначе вот какой бы у нас Новый год у всех был, однако.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И вот такой вопрос пришел на наш пейдж от господина Фисюкова. Он спрашивает: господин Гурев, как вы думаете, честно ли проводить в жизнь политические идеи срок сцены, как это делают некоторые наши музыканты?
2: Нет.
1: Хороший ответ. Я не ожидал иного. Что тут сейчас? Ага. А еще Сергей Летов, это такая сентенция, составляет для компании, тут какой-то, в общем, аббревиатура, сборники маршей старой Германии.
2: А это красивая просто музыка, такой тоталитаризм одухотворенный. Вот здесь как раз, по-моему, не стоит что-то там говорить против. Очень хорошо, полезно.
1: Как вам понравился концерт группы «Выход» в декабре прошлого года? И, кстати, вообще было бы интересно, что сейчас делает Силя и... Да, каковы его дела?
2: Вот эта флейтистка с двумя хвостиками, которая там появилась вместо Олега Сакмарова, это такая прелесть, это такая чудо, сказка. Да. Это изумительная совершенно девушка. И так хорошо, когда вот вместо такого какого-то лысого там, вот какого-то дядьки в очках, там, совершенно вроде бы нелепого такого, абсурдного, вдруг появляется такое эфирное создание, там, с талией сантиметров 40, и такие рыжие хвосты, рыжие, нет? Ну, светлые такие, короче, вот. Хвосты, как пшеница, рыжие, да. Вот очень это хорошо, это вот позитивнейшая перемена. И вот песни новые тоже хорошие, там старенький Ху, вот чудесная песня. Мне кажется, что с выходом, вот как всегда, происходят самые хорошие вещи. Дай бог и впредь. Вот так хорошо говорить, что ты искренне и с любовью, просто на душе светло.
1: Телефонный звонок, видимо, есть смысл послушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло.
1: Да-да. Рассказывайте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Саш.
1: Да.
3: Я звоню вам, то есть, совсем не просто так.
1: Ну, понятно, нам просто так. Всем что-то от нас нужно.
3: Мне?
1: Да.
3: Абсолютно нет.
1: Угу. Уже интересно.
3: Просто я могу 26-летним стажем профессиональным.
1: Угу. Понятно.
3: Духовик.
1: Угу.
3: То есть вот как бы культура панк-рок, это, по-моему, ну, рок в помойке, да, правильно? Если дословно переводить.
1: Ну, это, в общем, каждый по-своему переводит, поэтому.
3: Ну вот лично вы как переводите?
1: Ну, для меня это прежде всего мощная культура, на самом деле, да. Как ни странно.
3: Как ни странно, ничего мощного, пока я вот сколько наблюдаю, то есть как бы и значит, слушаю. Чего мощного в этом не вижу. А вы постоянно будете популяризировать эту помойку?
1: Ну, в общем, да, в силу наших возможностей, конечно же, будем это делать.
3: А вы не считаете, что вот из этой культуры вырастают монстры такие, ну, типа вот нашего Баркашова, вот, типа вот так?
1: Нет. Я больше чем уверен, что упомянутый вами господин как раз воспитывался на песне там 73 и так далее. А люди, которые воспитывались на панк-роке, на хорошем панк-роке, там, на Sex Pistols в том же, да, они сейчас занимают видные посты в структурах, в общем-то, демократического толка и имеют бешеный прайс. Да.
3: Ну, например.
1: Ну, я не могу называть имена, поверьте. Зачем это нужно?
3: Ну, хорошо, ладно. Да, как-нибудь в очном разговоре, может быть, получится.
1: Да, но тем не менее,
3: я,
1: да.
3: Конечно, в это время слушаю, как правило, Дмитриева, но иногда попадаю на вас. Тоже очень приятно. И, ну, ребята, просто, понимаете, смесь американского блюза и нашей комаринской. Текст какой-то... Нет, я-то въезжаю, ладно, я въезжаю, но ведь народ может...
2: Не понять может.
1: Да. Ну это же хорошо. Это же очень хорошо. Спасибо. Ситуация в том, что когда все понимают, некому работать. Кто-то должен не понимать, а вместо этого пойти, встать, например, и надоить. Чтобы потом те, кто вот понимает, выпили это. Круто.
2: Но вообще, конечно, хороший звонок.
1: Хороший. Следующий звонок, дай послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
4: Алло?
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: И вам аналогично. Рассказывайте.
4: Спасибо.
1: Да не за что.
4: А вот, вы знаете, я сомневаюсь.
1: Да я вообще весь в сомнениях. Меня такие...
4: Я тоже, да.
1: Но я думаю, что знаете, что нужно делать? Выждать где-то еще дня три.
4: Вы знаете... знаете, в чем проблема? Я думаю, что вот эта музыка никогда не попадет в countdown, к примеру, там от 55 до 72, как это было слышно вчера у вас.
1: Ну, вообще, да, да. Я, правда, с трудом понял, что вы сказали, но я всегда соглашаюсь.
4: Да не стоит соглашаться, просто это мое мнение.
1: Понятно.
4: И никогда это не будет Элвисом Пресли и так далее и тому подобное.
1: Понятно.
4: По-моему, вчера он там звучал 7 раз.
1: Понятно, спасибо. А кто звучал? Сергей, ты понял?
5: Ну, человек имеет в виду там вчерашний хит-парад, да, там 78-го, по-моему, года.
2: 72-го
5: даже.
2: Лучшие песни рок-н-ролла 55-72, там было 7, что ли, песен Элвиса Пресли. А вот Стравинского там не было, например.
1: Ну, дело в том, что дико опухшие уже от голода американская публика вообще играет в такую игру, как «Летающий Элвис». Вот у них ситуация в том, что огромное количество людей было испорчено и просто взорвано. У них был оторван, ампутирован интеллект вот такой бомбой замедленного действия, как «Битлз», «Элвис Пресли» и же с ними. И это нужно признать. Поэтому то, что там вот присутствует данный персонаж, это говорит о том, что до сих пор мозги еще не отросли назад. Да.
2: Я откуда-то помню, кстати, рифму Элвис-Пелвис.
1: А я вообще ничего не ассоциирую. Я знаю, есть Чак Берри, это настоящий парень. Вот. Ну ладно, послушаем еще звонок, да?
6: Да.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
7: Александр?
1: Да.
7: А скажи, пожалуйста, где находится клуб «Оракул Барашек» в Бутылке?
1: Ну, могу сказать, ну скажу, Овчинниковский переулок, строение 1, напротив Горбатого мостика он находится. Ну что, теперь песня? А то я, как получается, играю роль Атласа такого, да, уже. Ну, как это, как у водителей. Сейчас посмотрим, куда ехать. Из бардачка достают такую помятую байду.
2: Highway Star.
1: Да.

0: На волнах радиостанции Нью-Йорк-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нью-Йорк-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Ну, кстати, сегодня мы практически полностью прослушаем вот данный альбом. Он называется «Хохот Моцарта». Да. Нам осталось совсем немножко, тут где-то песен 5, они все коротенькие. Вы можете задавать также вопрос Сергею Гурьеву, ну, соответственно, Ирине, и, ну, мне тоже. Далее. Вот еще такое сообщение, я просто с пейджера зачитаю. Саша, как бы ты ни надувал щеки, ты и близко не подберешься по своей популярности к таким, как Элвис или Битлз. Твое дело — это маргинальная публика и тинейджеры, поэтому своими репликами ты ничего не сможешь сделать с их популярностью, пишет Василий. Василий, я искренне говорю, что ты пролил дичайший бальзам на мое сердце. Это совершенно искренне. Меньше всего я хотел бы стать Элвисом. В отличие от водителя дальнобойной американской машины. Ну что, послушаем телефонный звонок, Сергей, как? Ирина, как? Ну что вы? Что вы?
2: Да, хотим, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день, ребята.
1: Здравствуйте.
3: И, как обычно, ближе к делу сразу же.
1: Да.
3: Да, ну где-то опять Степа Серемягин, но вот в чем проблема? Я еще являюсь самым лучшим делателем домбр в России. Вот, я делал домбры для таких акынов, как Муртаза, Абишевич, ну и прочие, неважно. Вот, но в чем дело-то? Вот сколько я не делаю домбры, я не могу достичь такого же хорошего звучания, как вот на той домбре, которая сейчас звучит в эфире. Пусть ребята, если, конечно, это не такой страшный секрет, поведают в прямом эфире или там телеграмму мне пошлют, ну, сообщат. Жилы какого животного они используют в качестве струн?
1: Хороший вопрос. Спасибо.
2: Валы.
1: Ну, типа корова мужского пола, только такая, чуть больше, чем обычная.
2: Я так обычно. И серая.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: У меня, Александр, вопрос к вашему гостю.
1: Давайте, задавайте, конечно.
4: Он здесь обмолвился, что он старый искусствовед. А то, что мы слушаем вот сегодня в ночь, неужели он не считает, что это искусство? А впечатление такое, что это, знаете, Петровская кунсткамера. Выудили вот так.
1: Спасибо.
4: На потеху публики.
1: Спасибо за вопрос. Ну что,
2: ну,
1: Сергей?
2: Конечно, легко ответить. Я, как искусствовед, для себя провожу такую дихотомию между искусством и творчеством. Конечно же, это скорее творчество, чем искусство. Несомненно. Хотя вот в сравнении с как бы стандартной волной русско-сибирского панка, это такое творчество с некоторым креном в искусство. Вот с чем мы сейчас имеем место.
1: Но в любом случае я просто хочу сказать следующую фразу, что поскольку если вот данное явление имеет место быть, то наша, так сказать, прямая обязанность показать это явление. Вот, а уже там дальше ваше дело, как его оценивать. Да? Вот. Кстати, хочу еще сказать, после того, как мы расстанемся с нашими гостями, практически весь эфир будет звучать русскоязычная музыка. Да не практически, а весь эфир. В общем, самое разное. Начиная от панк-рок и заканчивая, в общем-то, ну, конечно же, ТБ.
2: ТБ?
1: Да. Ну что, следующий звонок или песню? Дай песню.
2: Хозяин-барин.

0: Ну, соответственно, у нас остается не так уж много времени, поэтому спешите задавать свои вопросы Сергею Гуреву и Ирине Масалкиной. Ну, соответственно, я тоже там в силу своих способностей и возможностей буду как-то участвовать. И напоминаю номер телефона. Ну, давай, говоришь уже.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Другое дело. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
2: Я так понял, что ведь не факт, что Света назвала своего сына именем, скажем, Тимурыча там или Кузьмича. Так что тщеславие Летова может быть оправдано. Вот. Но это так, к слову. А мне бы хотелось выяснить, когда можно помянуть, ну, например, сына. Так точно и неизвестна дата его безвременной кончины. Будьте добры, подскажите, когда можно будет его помянуть. Счастливо вам.
0: Спасибо.
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему же не Кузьмич? Вот Лигачев, он как раз Егор Кузьмич. Вот. А во-вторых, вспомнить бы, когда умер Свин, действительно не лишнее, потому что, что это было, 20 августа или...
0: Ну, в общем, летний.
3: Где-то там. Летний, да. Вот. Конечно, титаническая фигура, что говорить. Главное, вот сердечный такой человек был, очень солнечный. Вот, как бы вот такой асоциальный Маяковский своего рода русского панка. И такие люди действительно вот никогда из народной памяти не будут вычеркнуты с карающей дланью забвения. Так что да. Да. И тем более вот хотелось бы вспомнить его фактически посмертный альбом, последний, который он успел записать, «Праздник непослушания» или «Последний день Помпея». Самый, наверное, сильный студийный альбом, который он записал за всю свою жизнь. И наверняка композиции оттуда, они украсят еще не один эфир, не подверженный коррупции и выравниванию какому-то какого-то идеала среднестатистического звучания отечественной песни под гребенку похабного шоу-бизнеса.
0: Замечательно.
3: И брит-попа.
0: Замечательно сказал. Действительно. Вот. Я жалко не записал, я бы себе прям татуировку бы такую сделал. Нет, действительно, очень правильно Сергей сейчас сказал. Да, молодец. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Такое, вот могу вам сказать, да. Глупая музыка, совершенно непонятные какие-то исполнители, в общем, какая-то белиберда, чушь, что это такое? Это разве подходит под определение великой русской культуры? Вот, например, там есть композиторы замечательные у нас, а это что, господи, во времена моей молодости таких сажали на 15 суток, а вы еще заставляли сортиры чистить. Вот что это, не понимаю вообще, какое-то исполнение идиотское. Чушь.
0: Спасибо.
3: Я восхищен вот этой блестящей совершенно стилизацией. Мне кажется, что человек вот великий совершенно артист.
0: Безусловно, записной звонок. У меня же есть свои статисты, которые специально пишут такие реплики.
3: Да, причем вот очень даже несколько обидно за людей, которых этот звонивший высмеял, там, создав вот их как бы такой непривлекательный облик в глазах слушателя, потому что, в принципе, ревнители русской культуры, они, конечно, вот не такие чудовищные козлы, как попытался этот чудесный артист изобразить. Они бывают гораздо более, в общем, какими-то тонкими людьми и широких взглядов. Вот. И но не надо вот
0: Сергей,
3: их изображать вот такими упертыми ублюдками.
0: Но,
3: там,
0: Сергей, но
3: вот
0: я переиграл.
3: Они
0: сценарий мой был речи. Интонации я корректировал. Все, больше не буду. Но артист, согласись, замечательный.
3: Чудесный, конечно, но ревнители русской культуры, они не так катастрофические, порочные,
0: ужасные. Это один из руководителей нашей радиостанции, между прочим. Вот так. Ну что, песню слушаем?
3: Да.

0: А вот интонации нашей певицы, прозвучавшей в данной песне, да, да простят меня ценители искусства, чем-то мне напомнили интонации такого танцора, как, в общем-то, господин Моисеев, который еще и поет. Не знаю почему, но вот такие истеричные какие-то нотки тоже там, он поет там, то самое, подщелкун. Там так он говорит, под щелкун истерично. Ну, это вообще, это мои какие-то ассоциации.
1: Не, они очень танцевальные, но мне вот, например, они напоминают интонации такого танцора, как Big Checkers.
0: Вот сообщение пришло на пейджер. Саша, я завтра не смогу, так что полы на радиостанции придется помыть. Те подпись Венедиктов. Леш, ну нет проблем, ну что ж, ну свои ребята, все нормально.
1: Просто... Полынь придется помыть?
0: Да, поможешь, Серег, чуть-чуть. Ну что там? Ну,
1: а мне кажется, что полынь, она и должна быть пыльная.
0: Думаешь?
1: Конечно. Ага. Зачем ее мыть?
0: Ну, звонок послушаем еще.
1: Да, она на крапиву будет похожа просто.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Да, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: То есть доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Ну, у меня следующий вопрос. Вот у меня недавно родился сын, ему буквально 2 дня назад исполнилось 4 месяца. Вот, и вы, как люди опытные, могли бы мне помочь.
0: То есть вы имеете в виду там запеленать, там помочь, там отрыгнуть, как похлопать по спинке? Без проблем ребята выйдут.
2: Нет.
0: Извините, да.
2: Ну, у нас все нормально, то есть пеленать я умею.
0: Ага. А вот это, купать.
2: Да, да, сегодня купал.
0: А головку держит?
2: Держит. Он все держит, и головку держит, и погремушки держит, когда ему даешь. Я волнуюсь от радости, потому что сын все-таки. А вот единственная проблема, да. Он очень мало делает поползновений в сторону ползать.
0: Да, ну это, наверное, вот к Ире скорее. Ир,
3: нет.
0: Спасибо за вопрос. Не, ну если он действительно потуги в сторону ползать не совершает, это же как-то вот...
1: Ну, главное, чтобы он в сторону летать преждевременно не совершал там. Угу. Вот окна не оставлять открытыми, вот, попусту.
3: Ну, как-то вы мрачно, Сергей Геннадьевич.
0: У тебя суицидальное настроение.
1: А вспомните Эрика Клэптона в Бурику там. Вот оставил окно открытым. И вот он ползать еще не умел, а полетел. Вот надо беречь, конечно, детей.
0: Да, безусловно. Для этого мы даже сейчас выпустили в продажу специальные такие наручники пластмассовые для приковывания грудников к постелям. Ну что, и в связи с этим песня, ты уж расскажи о ней там вкратце.
1: Музыка Пахмутова и стихи Добронравова.

0: Ну, вот, в принципе, опять же, возвращаясь к творчеству женщин, к искусству женщин, да, вот та же упомянутая нами сегодня Наталья Ветлицкая исполняла эту песню. Также масса других женщин любит ее исполнять. Все-таки никуда не денешься от этих, в общем-то, мощно раскрытых серых глаз и косы. Ну, косы, имею в виду, от волосной, которая, волосная коса. Да.
1: Yeah.
0: Да. Ну и, соответственно, как... Вот сообщение от Татьяны Булановой, она благодарит нас, что мы упомянули ее имя. Нет проблем. Да, да, вот,
1: соответственно... Она хочет напомнить, что это была она, а не Ветлицкая, видимо.
0: Да. И, соответственно, как прощальный аккорд нашей сегодняшней беседы должна прозвучать пьеса в исполнении, в общем-то, группы «Чистая любовь», да, полноправным участником которой является вот господин Гурьев, здесь присутствующий. Мы выбрали следующую песню, опять же, известную всем, кавер-версию. Это получается с оригинальным переводом Волкова, насколько я понял.
1: Да.
0: Да. Вот. Но на «Домбре» там тоже, в общем-то, играет вот наша певица.
1: Да, хотя она вот эту песню никогда не слышала, и ей пришлось там показывать все аккорды.
0: Такое чистое сознание, кстати,
1: да,
0: человек.
1: Вот исключительно.
0: Молодец. Молодец, да.
1: Вот. Но это даже, да, это чистый перевод, в общем. Он там и поет, а ваш покорный слуга играет на инструменте под названием мерлитон.
0: Слушаем.
1: Да, видимо.
0: Ну и тогда...
1: Может, Ира что-то хочет сказать?
0: Да, Ир. Может быть, спеть
2: да
0: хочешь,
2: нет,
0: там, стишок прочитать.
2: Я лишний раз просто добавлю, что как раз, когда Свет записывалась вот, в группу «Чистая любовь», это был самый первый приезд в Москву, который вот что-то сдвинул в их биографии. Спасибо еще раз Сергею, который этому поспособствовал. Вот, я думаю, что это интересно, то, что мы сейчас услышим.
0: Ну, а я, в свою очередь, благодарю вас за то, что вы посетили нашу студию, привезли вот такую интересную пластинку, мы ее послушали, пообщались с нашими уважаемыми, немножко встряхнули их такое вот январское сознание. И, соответственно, до новых встреч, да.
1: В эфире.
0: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И как я и говорил, сегодня, собственно, преддверие праздника, вернее, мы стоим, так сказать, на пороге преддверия грандиозного праздника, праздника милиции. По этому поводу я пригласил к нам в студию двух замечательных совершенно людей, относящихся к разным поколениям, но, так сказать, принадлежащих к одной и той же сложной профессии, профессии милиционер. Да, мы так это называем. И я с радостью представляю наших гостей. Это капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям и, так сказать, его коллега, оппонент, я бы так сказал, более старшего возраста.
3: Наставник.
2: Да, правильно. Подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она является старшим оперуполномоченным по особо важным делам, сокращенно УНОН, что переводится как «Управление по незаконному обороту наркотиков», если я правильно сказал.
3: Совершенно верно.
2: И как бы, поскольку сегодня праздник, я думаю, что, в общем-то, тема, которую мы сегодня поднимем, она не должна этот праздник целиком испортить.
3: Нет, этот праздник очень дорог нам, как работникам правоохранительных органов, поскольку я вот уже в течение 34 лет работаю. И вы знаете, так приятно каждый раз из 34 моих вот лет, проведенных на этой почетной службе, слышать поздравления в свой адрес. Ведь мы же женщины так ранимы, вы же прекрасно это знаете.
2: Ну, вообще, вот Валентина Зиновьевна, женщина в милиции, как работник милиции, всегда вызывает какое-то, ну, скажем так, легкое недоумение. Я даже помню, были случаи...
3: Это все связано, вы сами понимаете, с чем. Потому что объект наших разработок всегда мужчина. Им просто несколько неловко, когда женщина с ними разговаривает, так сказать, обязывая их, как, принуждая их делать какие-то действия, которые им не хочется. То есть говорить им о том, чтобы они соблюдали закон.
2: Можно я задам вопрос Марату Керимовичу? Марат Керимович, вы по, как бы, ваше звание это капитан милиции. Соответственно, Валентина Зиновьевна, она подполковник милиции. Это более, так сказать, старшее звание. И вы, совершенно как верно, бы обязаны ей подчиняться. Вот скажите, не коробит ли вас немножко это, так если говорить откровенно, ну, все-таки это женщина, как бы, понятно, что опыт больше, но ведь бывают какие-то ситуации, что она может отдать приказ. Еще следующий момент мне было интересно. Я слышал о том, что постановление сейчас готовится, что вот, так сказать, работники милиции обязаны отдавать друг другу честь, так же, как и вот солдаты обычные. Ну вот если идет, например, при всех своих регалиях, так сказать, выступает важно Валентина Зиновьевна по улице, и, например, вы идете, то вы обязаны ей отдать первую честь. Правда ли это?
4: Глядя на Валентину Зиновьевну, и до сих пор вот просто я, честно говоря, не каждый раз видел даже такую женщину. Вот,
2: в штатском.
4: Да, в штатском, тем более. Это непередаваемо. Когда я увидел ее сегодня...
3: А правда форма мне к лицу?
4: Валентина Зиновьевна...
3: Да, товарищ капитан, соблюдайте, пожалуйста, субординацию, прошу вас.
4: Валентина Зиновьевна – это наставник, это прежде всего. Такие люди поставили нашу милицию на ноги. И видеть ее рядом с собой для меня уже по себе, само по себе очень большая честь. По поводу отдания чести на улицах. Вы знаете, до сих пор я вот всегда замечал, что военные, люди, которые служат в Министерстве обороны, они отдают друг другу честь. За сотрудниками милиции зачастую этого не замечалось. Я первый готов отдать честь Валентине Зиновьевне, лишь бы вот она попалась мне хоть один раз на улице. Может быть, это самая большая мечта моей жизни на самом деле.
2: А что же, как бы вот Валентина Зиновьевна столь секретный сотрудник? Или просто... я вот знаю, что Валентина Зиновьевна большая любительница собак. Он как называют? Собачница. Вот она... Да. Вот, и значит, она... я понял. Она же всегда ходит практически в штатском.
3: Я всегда хожу в штатском. Да. И еще плюс к тому, меня не должны знать в лицо. Я маскируюсь под стандартный вот образ бабушки с собачкой. То есть на этом, собственно, и построено. Вот почему я получила свое очередное звание. Мне легко это сделать, и я рада тому, что это помогает моей службе. Ведь, сами понимаете, то место, где я сейчас работаю, это отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это очень плохо для человечества. И я рада, что мой посильный вклад в это дело, он все-таки каким-то образом лишает человечества вот этой вот пагубной привычки.
2: А вот скажите, пожалуйста, совершенно недавно, насколько знаю, я был, так сказать, образован этот отдел в силу обстоятельств всем нам, собственно, известных. Вот с этой точки зрения, как бы Марат Керимович, как более молодой сотрудник правоохранительных органов, естественно, как бы эту перемену, может быть, не так воспринял, болезненно нельзя сказать, но не так резко она для него прошла. Просто, вот, как так сказать, появилось еще одно подразделение. Для вас же, Валентина Зиновьевна, для человека, который практически
3: для меня
2: всю жизнь положил
3: практически
2: всю жизнь положили на искоренение преступности, и вдруг, понимаете ли, у преступности появилась такая новая форма. И
3: да, вот... вы знаете, а мне, как особенно женщине, это вдвойне было неожиданно, потому что женщинам, собственно, женщины склонны к употреблению всевозможных медикаментозных средств. И вдруг я уже в возрасте 50 лет осознала о том, что шприц может быть, оказывается, вместо прибора для излечения человека, прибором для его, собственно говоря, умерщвления. То есть для меня это было, в общем-то, какой-то пиковая какая-то ситуация. Я, осознав, что происходит, вот, узнав о том, что существуют наркотики, я, так сказать, грудью бросилась на искоренение этого зла. И сейчас всецело отдаю себя этому. И я вот всем женщинам хочу сказать, чтобы они более внимательно относились к телевизионной рекламе медицинских средств. Потому что неумеренное потребление, как я вот в силу, так сказать, своей профессиональной деятельности выяснила, неумеренное потребление отдельных средств, оно может вызвать привыкание. И вы можете просто-напросто попасть ко мне уже не просто по-дружески, а уже как будете рассмотрены мной как клиенты.
4: Валентина Зиновьевна, я просто хотел бы дополнить вот то, что вы сказали, если вы позволите, конечно, как мне, как ради младшему Бога. По званию. У нас действительно вот в бытность уже мое появление, так сказать, в органах внутренних дел, я нахожусь в них несколько лет, появилось много разных новых вот подразделений, в том числе вот как и управление по незаконному обороту наркотиков, в том числе у нас в Москве также создавались различные еще подразделения, потому что преступность, она вообще не знает границ, она ищет всякие разные совершенно формы, все новые и новые.
3: У нас в Москве.
4: Да, у нас в Москве, я работаю в московском, в одном из московских подразделений. И вот вы сейчас обращаетесь к женщинам, и вот у меня просто, так сказать, сразу возникла мысль. Дело в том, что нам, как вот нашему подразделению, хотя мы и занимаемся как бы экономическими преступлениями, приходится зачастую сталкиваться с тем, что многие женщины, к сожалению, стали достаточно серьезно относиться к себе, как к личности, как вот к каким-то...
3: высшим
4: существам, которые, например, да, мужчины должны боготворить.
3: В нашем вот городе многие, посмотрев на мой, собственно, опыт, они как бы поняли о том, что феминизация — это вот достойное, собственно, занятие, и как бы последовали моему примеру. Вот, например, в моем городе более 30% молодых бизнесменов — это женщины. Но они, правда, конечно, мои клиенты по отчасти.
4: Валентина Зиновьевна, это, конечно, чудесно. Я не против совершенно феминизации и тому подобных, вот, так сказать, и всему, что с этим связано в достаточно серьезном отношении.
3: А я, знаете, против, потому что с мужчиной мне, как сотруднику Министерства внутренних дел, работать легче.
2: Ну, простите, Валентина Зиновьевна, вы же, получается, как бы наглядное пособие пособие по феминизации в хорошем смысле этого слова. Вы, как, насколько я знаю, вы были несколько раз травмированы вот в боях с всякими преступными элементами. И, да. Собственно, у вас есть награды правительственные.
3: У меня, то есть... вот видите, две лычечки, это ранение.
2: Да, вот я вижу. Красивые лычечки. Ну, я вот какую тему хотел затронуть. Да. Скажите, пожалуйста, вот когда только организовывались, так сказать, органы милиции, ВЧК, все вот эти дела, их было как бы в основном, ну, три основных, насколько я знаю. Это ГАИ, которые, значит, управляют...
5: РУД.
2: Ну, да, там вот еще кони
3: бегали. Отдел регулировки и управления движением.
2: Да. Второе, это был уголовный розыск. И третье, это вот ВЧК, которые как бы... Вот. Сейчас, да, и все время, начиная с этого, вот с тех давних лет происходит активная борьба с преступностью. Борется, да. Борется, борется. И тем не менее, вот сегодня 1996 год, вот сколько сейчас существует подразделений, ОМОН, то, сё, пятое, вот экономические преступления, а по обороту с наркотиками, скажите, пожалуйста, как по-вашему, такое расширение вот отраслей внутри органов, оно сигнализирует о том, что преступность все сильнее становится, или наоборот, это является признаком борьбы с преступностью?
3: Второе, совершенно верно, потому что раньше то, что было раньше, это не считалось преступлением. Ввиду создания новой службы, естественно, каждый должен отрабатывать свой хлеб. Ведь мы раньше не знали о незаконном обороте наркотиков. Раньше был оборот наркотиков законный. Сейчас он стал незаконным. Естественно, появились преступники. Также можно взять и... другие вновь созданные подразделения внутри министерства. Как только создаются новые подразделения, то ли это полиция нравов, то ли что-то другое, тут же хочешь не хочешь, а приходится ловить преступников по своему вновь, так сказать, созданному профилю. Видимо, вот такое объяснение. Я просто как человек пожилой, мне, собственно, бояться нечего, я просто вот думаю так.
2: А скажите, вот наверняка существует активная, так скажем, миграция из одной службы в другую. Вот я, например, был сильно удивлен, то есть, когда я позвонил вот Валентине Зиновьевне и говорю: Валентина Зиновьевна...
3: Мне было не, так приятно.
2: Да, не могли бы вы, вот, спасибо мне тоже, не могли ли вы вот прийти сегодня на передачу и рассказать так вкратце о том, как развивались будни милиции вот от тех дней, когда вы начинали служить, и заканчивая вот сегодняшним днем. И также я сказал, что я еще звонил вот еще как бы моему хорошему знакомому, вот Марату Керимову, и Валентина Зиновьевна, она прям так воскликнула: «О, так, говорит, Старман». И так, старичок Старман, да я же знаю его. И, казалось бы, разные. То есть вы оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, вы, Валентина Зиновьевна, вот, работаете в УНОНе. И, тем не менее, вы друг друга так хорошо знаете. Не происходит ли постоянной миграции вот этих служб? То есть ОМОН в милицию, милиция в ОМОН.
4: Да. Хотелось буквально сказать два слова вот о чем. Дело в том, что с самого начала зарождения нашей милиции, которая, так сказать, мы не будем говорить о сейчас полицейских временах, которые были до Октябрьской революции. Кстати, если вы помните, буквально вчера президент подписал указ о том, что, значит, о примирении различных противоборствующих сторон.
2: Да, да.
4: Вот, и поэтому сейчас мы, в общем-то, говорим о том, что существует на самом деле, о корне нашей милиции, к тех подразделениях, которые на сегодняшний день, они происходят именно уже, скажем так, от 17-го года. И праздник, в общем-то, мы отвечаем современный. Так вот, с самого начала этого времени были организованы самые простые подразделения, в общем-то, милиция, уголовный розыск. И с самого-самого зарождения работали наши настоящие люди, парни и девушки советские, которые трудились... и ловили всяких этих бандюков, каких только можно было.
2: Даже ведь, вот. Извините, что я первая была, ведь не то, что вербовка, это нельзя было сказать, а набирали кадры вот на заводах, фабрики. То есть
3: сами шли.
4: Совершенно сами шли. Да. Сами
2: без особых навыков учились уже, так сказать.
4: Тогда вот. Был вот период. Кстати, хочу просто вот маленькое такое отвлечение сделать. Вот сегодня, на сегодняшний день, в наших несложных экономических условиях, наша молодежь и вообще вот сейчас... В основном все идут сами. Уже многие уже, которые прошли какую-то школу и снова приходят в милицию. И, кстати, это самые лучшие сотрудники, как говорит, в общем-то, все это наше руководство, те, которые уже откуда-то приходят. Так вот, а по поводу, мои уважаемые коллеги, хочу сказать следующее. она является типичным представителем того, как вот наша молодежь, как простая советская девушка, самая такая молоденькая, бесхитростная.
2: Платочка в суконном.
4: Появившаяся из обыкновенной провинции, стала представителем на сегодняшний день настоящей московской милиции, великим специалистом своего дела, я не боюсь этого сказать, у которого я перенимаю опыт, у которого учился я в свое время.
2: Да вы знаете, я даже прошу прощения, нельзя ведь бояться перехвалить Валентину Зиновьевну, это замечательный человек, но я хочу сказать, что вот когда, например, недавно я перемещался по улицам, меня остановили муниципалы, и типа просто там что-то слово за слово, говорю, да вот, дескать, я пожалуюсь Валентине Зиновне, они стали по стойке смирные, отдали честь вообще мне, я был поражен.
3: Конечно.
2: То есть известность ваша...
3: Но все-таки, знаете, Александр, 34 года работы в органах, вы понимаете, я еще, собственно, Прагу брала, если так вспомнить.
2: Вот давайте начнем с самого начала.
3: Хорошо,
2: то есть,
3: я с удовольствием.
2: Как вы попали вообще в органы милиции?
3: В органы милиции, по набору.
2: И еще тут нужно, это мы потом. Да.
3: По набору. Мне, юной девушке, было всего 18 лет. Такое время. В общем, нашим ФЗУ объявили набор. Набор в школу...
2: Простите, ФЗУ.
3: Фабрично-заводское училище. Ткачиха вообще, после школы я пошла в ткачихи. У нас город ткачей был. Я как-то была всегда заводилой в коллективе и решила, что вот это для меня. Пошла, сначала была простым регулировщиком, в орудии работала. В отделе регулировки управления движением, это нынешний госавтоинспектор.
2: Но тогда ведь было это гораздо проще, светофоров не было как таковых.
3: Конечно, но меня, как самую сознательную, в 68-м году отправили в город Прага для регулировки движения наших боевых танков, чтобы они...
2: По улицам города.
3: Да, по улицам города. У меня свой взгляд на эти события.
2: Рассматриваете фотографии, вот вы стоите как
3: наши
2: раз...
3: танки с белой полосой, вот те, которые с красной, это не наши танки.
2: Вот я вижу как раз Карлов мост, вот вы...
3: Видите, у меня юбочка вот на 2 сантиметра короче, чем у всех.
2: Да, вы смотрите.
3: То есть за это мне влетело от прапорщика. Собственно, что я... Так вот, а после этого все-таки загранкомандировка. Это своего рода, знаете, как раньше было у нас ведь. Раз был за границей, значит, все уже...
2: Неблагонадежный.
3: Наоборот. В наших органах всегда было наоборот.
2: Угу.
3: И после этого я уже... Во-первых, я получил звание старшего сержанта. Уехав в Прагу рядовым, я получил звание старшего сержанта. После этого, вы знаете прекрасно, что в органах ГАИ женщины, они, как правило, на уровне регулировщиков или инспекторов по делу. Вот в школы мы ездим, то есть инспектор по делам несовершеннолетних.
2: Но еще иногда, так сказать, дают нюхать, дуть в трубочки.
3: Да. Но это доктора.
2: Простите.
3: А для девушки, тем более молодой, видный, как я, видите, все-таки у меня рост 1,69 м. Я, собственно, не видела будущего в государственной автомобильной инспекции. Она уже к тому времени была переименована. И у меня были очень хорошие отношения с моим начальником. И он предложил мне, что ты говорит, Валь? Будешь у нас-то гнить. Что тебе жезлы да флажки? Давай-ка ты переходи в московский уголовный розыск.
2: Особого жопота не было у вас?
3: Тогда такого не было. Тогда и организованной преступности, слава богу, не было. Вы же помните прекрасно. Ограбление на сумму свыше 10 рублей считалось особо тяжелым преступлением. Я, собственно, согласилась, начала в картотеке сначала работать, в центральном адресном бюро, а потом по лесенке выше и выше. Так и до лейтенанта дослужилась, в высшую школу милиции поступила. А потом судьба кидала. БАМ я, собственно, охраняла. В каком смысле? Вы удивились.
2: Простите, я тут...
3: Байкало-Амурская магистраль.
2: Да, вы как раз в то время были сотрудником отдела
3: начальника
2: по экономическим тоже преступлениям.
3: Да,
2: В то время вы отслеживали утечку материалов, рельсов, дров.
3: Все правильно, потому что все наши комсомольские стройки, по большому счету, это...
2: Отмывка денег была.
3: Бесконтрольные, да. Конечно, отмывка денег, естественно, так сказать. Тогда Щелков был, если помните.
2: Скажите, скажите, пожалуйста, вот Валентина Зиновьевна, вот как, на ваш взгляд, вот специфика экономических преступлений тогда на, скажем так, высокопартийном, можно сказать, уровне и сейчас на уровне...
3: Нулей было меньше тогда, нулей в цифрах.
2: Так,
3: в принципе, то же самое.
2: То есть совершенно такая же...
3: Одинаково.
2: А скажите, пожалуйста, вот тут уже вопрос к Марату Керимовичу. Марат Керимович, вот вы, так сказать, знаете Валентину Зиновьевну давно, наверняка вы как-то встречаетесь, разговариваете, обмениваетесь там какими-то впечатлениями от службы. Вот.
3: Он привозит мне новый песок вот этот для животных.
2: А.
3: Моему так нравится.
2: Ну да, всем животным этот песочек, моей тоже. Вот. Так вот, скажите... Если бы вам сейчас, ну, каким-то мановением волшебной палочки предложили бы перенестись вот в те времена, когда мы с вами еще были в нежно там пионерско-октябрятском возрасте, а уже Валентина Зиновьевна боролась, значит, с кражей шпал с Балкая-Ламурской магистрали, ну, это я утрированно говорю, смогли бы вы вот сейчас с вашим этим опытом, который у вас сейчас есть, успешно работать в то время? Или все-таки как бы тогда мешало вот это вот верхушка правящей политической работе?
4: Что я могу сказать по этому поводу? Могу сказать только одно. Во времена еще бытности ОБХСС, так называемой службы отдела борьбы с хищениями социалистической собственности, в которой работала Валентина Зиновьевна, в общем-то, задачи были несколько иными. Дело в том, что вся собственность, в общем-то, делилась только на социалистическую и личную. Личной собственности особого внимания не уделялось, но это, так сказать, политические вопросы. А вся остальная собственность являлась социалистической, и Валентина Зиновьевна чудесно, вот насколько мне известно, и, в общем-то, во многом ее уроки вот этой работы именно еще на поприще ОБХСС я и перенимал. Поэтому ее воспоминания, ее опыт во многом, допустим, вот на сегодняшний день для меня являются... в общем-то, каким-то определенным авторитетом, каким-то определенным уровнем, к которому я стремлюсь добиться. Ну, если вот говорить об опыте, который передавала мне Валентина Зиновьевна, мне бы хотелось вот на чем заострить свое внимание. Вот всем нашим слушателям наверняка очень интересно было бы услышать про такой вопрос. Зачастую у нас все-таки о милиции создается очень превратное впечатление.
3: Ну, они просто меня не видели.
4: И тем не менее, Валентина Зиновьевна, если вы позволите, вот все-таки тут я хочу поговорить об одном вашем уроке, который вы мне преподали на всю жизнь и который для меня, в общем-то, создал огромную службу. Я просто хочу сказать, что сотрудники милиции, они отнюдь не звери. Вот зачастую бытует мнение в обществе, что для милиционера самый лучший преступник – это мертвый преступник.
2: Ну, где-то это и правда.
4: И это правда. И я правда это могу сказать, что это действительно так. Но ведь у обывателя... У каждого нашего гражданина совершенно все перевернуто с ног на голову. Они, как бы наши обыватели, считают, что для милиционера самое главное – убить преступника, чтобы уничтожить его.
2: Обезвредить,
4: показать, что это какая-то месть с его стороны. Нет, все на самом деле совсем не так. Все совершенно иначе.
3: Я могу вам сказать, что и среди преступников достойные мужчины встречаются.
4: Совершенно верно, Валентина Зиновьевна. Я просто, так сказать, сейчас пытаюсь пояснить то, что вы пытались бить мне, как молодому сотруднику, в голову, как дважды два.
3: Я же вам о женщинах говорила.
4: И не только. Я вам сейчас напомню ваши же слова. Ваши же слова, Валентина Зиновьевна.
3: Это служебная
4: информация. Вы мне сказали тогда, ну, пусть это будет раскрытие маленьких служебных секретов, но тем не менее. Чем интересен для милиции мертвый преступник?
2: Так.
4: Мертвый преступник, когда ясно, что он преступник, он, понимаете ли, самый лучший клиент. Вы поймите, ведь мы не из-за того, что мы злим его, или мы злы на него, или из-за того, что мы звери, а просто вот прям могу начать с маленького примера. Нашел недавно я одного своего такого страшного преступника, который серьезного мошенника, который обманул 160 человек, из них основная команда дети были, 5 школ обманул. И представляете, искал я его, и нашел я его. И знаете где? В морге Боткинской больницы.
2: Ого.
4: Лежит себе человек, беленький, голубенький такой. Я к нему подхожу и говорю: Гурам Шатаевич, ну что ж ты, как тебе не стыдно? Обманул детишек, а он лежит, молчит. Адвокатов не зовет, ни от чего не отпирается. Лежит, молчит. А молчание, что такое молчание? С детства мне говорили, молчание — согласие, знак согласия. И вот он лежал, лежал, лежал, лежал. И чудесненько мы завершили наше уголовное дело. И вот этому-то меня всегда и учила Валентина Зиновьевна, что лучший преступник – это мертвый преступник. Он не отпирается, адвокатов не вызывает, на никаких очных ставок с ним делать не надо, нервы себе портить не надо милиции, мы же тоже люди.
2: И к тому же готовые вещественные доказательства. Вот он преступник.
4: Вот он преступник.
2: Вот его подпечатки пальцев.
3: Все правильно.
4: Вот оно, раскрытое преступление. На этой основе я и, так сказать, воплощаю в жизнь как бы идеи Валентина Зиновьевны.
3: Как вы хорошо раскрыли наш ведомственный взгляд.
2: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножечко на музыку, и после музыки мы продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям капитан милиции Марат Керимович Старман и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по незаконному обороту наркотиков подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Я вот хотел о чем вас попросить. Вы как бы люди, принадлежащие, как я уже говорил, к разным поколениям сотрудников правоохранительных органов. И как бы Марат Керимович сейчас занимается тем, чем вы, Валентина Зиновьевна, занимались ну, лет почти 10 назад.
1: Побольше, да, побольше, даже лет 20. Начала я уже в 77-м, если быть точным. В 77-м году заступила в ОБХСС. Вот, на должность. Ну, вы знаете, тогда было проще. Во-первых, мы должны были все быть членами партии. То есть, если ты хотел продвинуться по службе, ты должен быть членом партии. Естественно, я в партию вступил.
0: Вот. А извините, может быть, это не скромный вопрос. Да. А фамилия не помешала ли вам в этом?
1: Вы знаете, такая, да, скандальная фамилия. Было. Дело в том, что она моя бабушка.
0: Вот та самая.
1: Да.
0: То есть сейчас она по нынешним меркам Фаина, это как бы почти героиня.
1: Я специально сохранила девичью фамилию.
0: Да. Да. Только плохо стреляла у вас бабушка, плохо стреляла.
1: А ведь понимаете, по сегодняшним как бы последним исследованиям, да и я, собственно, у нас предание-то хранилось, не она же это делала. Она просто торговала пельменями рядом. Ну и как бы НКВДшники ее и захватили. Да. А я просто, понимаете, как человек, который осознал всю эту ситуацию еще в раннем детстве, то есть мама моя мне об этом говорила. Вот. И мне понравились те люди, вот именно НКВДшники, так называемые, тем, что они выделили мою бабушку из толпы других пельменщиц, потому что ведь раньше это был один из источников вот, после революции заработка. Они выделили ее. Я просто подумал, что уж раз уже в те годы моя... А я, кстати, на нее очень похожа.
0: А простите, вот может быть этим... Тоже... Может быть тем, что как бы вот те НКВДшники прекрасно знали истину, что вот Фаина не трогала вот Ильича, да, уважаемого. Может быть, как бы поэтому они и взяли себя, чтобы как-то компенсировать вот конечно, свою вину перед вами.
1: Конечно, конечно.
0: Но они, я думаю, не разочарованы.
1: Безусловно. То есть я на это ссылался. Ведь самое главное в то время было поставить в известность заранее. В анкете написать заранее. Если ты заранее ставил в известность о том, что вот бабушка твоя Каплан, то у тебя, возможно, как и, собственно, на своем примере, я могу это твердо сказать, что тебе светило хорошее будущее.
2: Совершенно верно. Я могу просто сказать, что у каждого времени свои сложности. Вот у Валентины Зиновьевны были сложности с происхождением в свое время для работы в службе АБХСС. А сейчас, скажем, у наших сотрудников зачастую возникают такие проблемы, которые бы вот во времена Валентины Зиновьевны никогда бы и в голову не пришли. Все дело в чем? Сейчас значительно меньше порядка.
0: Вот, вот, кстати, к этому и нужно перейти. Я прошу прощения, что перебил вас. Просто мы пока не будем касаться вот чисто, так скажем, уголовных каких-то дел, а мне бы хотелось затронуть дела экономические, поскольку они являются, как это сказать, рефлектором, в котором отражается общественный порядок. Правильно ведь?
1: Бытие наше.
0: Да. Вот насколько изменился масштаб? Не могли бы вы каждый вот рассказать какой-то из наиболее запомнившихся, может быть, случаев, какое-то дело, которое было тогда, вот в 77-м году вот, у вас, Валентина Зиновна, и который недавно вот, был, например, у вас, Марат Керимович, может быть, мы найдем какие-то аналогии?
1: Конечно, вот, конечно. Все дело в том, что когда вот я, как уже говорил, в 77-м я заступила, ну, первое дело, с которым я столкнулась вот один на один, совершенно без помощи своих старших товарищей, поскольку я уже тогда как бы адаптировалась в этой среде, было дело, как вы правильно ранее заметили, о хищении шпал.
0: Это
1: было... На Байкал в 79-м году, в ноябре месяце, как раз ровно вот в этом году будет 17 лет.
0: Это вам было тогда...
1: А мне было тогда 32 года.
0: Ух ты.
1: Вот. Так вот, что самое интересное, было похищено 64 шпала. Я вот как сейчас помню, сейчас это кажется кому-то, может быть, и смешным, но тогда...
0: Потому что это обычное воровство, это, или это уже входило в разряд экономический.
1: Понимаете, тогда пытались приписать этому делу политическую подоплеку, поскольку Байкал-Амурская магистраль была программным, собственно, мероприятием. Да. И поэтому, естественно, тут был вопрос рассматривался о диверсии. Вот. И мне стоило немалых усилий, чтобы перевести это дело в плоскость бытового хищения.
0: То есть выяснилось... это таким образом вы пытались исключить из игры Комитет госбезопасности?
1: Да, конечно. Я вот знаю немножко, да. Да, конечно. Дело в том, что близлежащие деревни, где проходил вот именно этот отрезок, на котором были похищены эти шпалы, он проходил, так сказать, в глухой тайге, где, казалось бы, деревьев очень много. Но, выяснив с помощью оперативных данных о наличии двух заповедников по левую сторону колеи и по правую, в котором амурский тигр справа охранялся, а слева охранялся вновь привезенный из Соединенных Штатов, тогда вот уважаемый наш Ильич II подписал договор с, по-моему, Джимми, да, его звали, Марат Кирилович? Картер.
2: Да.
1: Джимми. А вот с Джимми Картером о разведении бизона в нашей сибирской тайге. Так вот, по левую сторону от железнодорожного пути охранялся бизон. И поэтому, вы знаете, охрана, вот вам, наверное, это кажется сейчас каким-то, ну, может быть, веселым фактом, но охранялись эти заповедники похлеще, чем база стратегических бомбардировщиков. Поэтому местные жители, ввиду отсутствия дров, они просто, так сказать, как-то среди ночи таежные приехали туда на дрезине и просто-напросто вывезли. Погрузили на платформу 64 шпалы, вывезли с целью отопления. А поймать я их смогла только по той простой причине, что шпалы пропитаны специальным составом. Поэтому, когда ими топишь печь, запах на всю тайгу. И то есть, собственно, по запаху. Поэтому как бы вот те навыки нашей оперативной работы, то есть острый нюх, зоркий глаз, утонченный слух, они вот закладываются именно в то время. И я смогла отвести этих людей, которым просто нечем было топить печь, от международного скандала, свести это дело просто к тому,
0: к местному,
1: что...
0: такому.
1: Да, и, но собственно, это они не много была, не получили.
0: Это ведь не была преступная группа, как
1: нет,
0: бы...
1: конечно, нет, конечно.
0: Ну, то есть вот такое, как бы, такое мероприятие.
1: Это просто яркий эпизод того времени. Нас не допускали ввиду наличия министра внутренних дел, который был в то время у власти, нас не допускали к делам высоких сфер. То есть вот заниматься шпалами... Вы знаете, тем не менее, я получил за это вот дело звездочку.
0: Ну вот я вижу, да, она у вас на правой
1: нет,
0: груди.
1: Нет, это уже потом я получил.
0: А, понятно.
2: Ах, Валентина Зиновьевна, вот иногда вот смотрю я на вас, и наворачиваются слезы на глаза. За шпала получить звездочку. Я не хочу сказать, так сказать, что-то, то, что мы раскрываем, допустим, я лично участвовал в раскрытии каких-то дел, которые достойны звезды Героя Российской Федерации. Ну, вот просто такой вот пример, самый такой вот, он может быть просто поучительный. Я попытаюсь потом подвести небольшую такую моральную базу под него. Буквально несколько месяцев назад раскрывали дело некого Спиряева. Это фабула его достаточно проста. Человек пригласил на работу порядка 250 водителей, которым предложил из Литвы перегнать автомобили иностранных марок.
0: Легкие, то есть легковушки.
2: Да, легковые автомобили. С каждого из них для этого затребовал загранпаспорт и порядка там от 100 до 200 до 300 долларов с каждого. В общем-то, дело, может быть, оно и не такое большое деньги по своим делам на сегодняшний день, но, тем не менее, 300 человек на 100, на 200 долларов.
0: Около 3000 получается. Ну, даже побольше, да.
2: Побольше. Вот.
0: В карман такой.
2: Но дело-то не в этом. Дело в том, что с этим ушли еще масса документов, и человек пропал.
0: А ведь оформление загранпаспорта стоит тоже денег.
2: Ну, там есть масса всяких нюансов. Масса, беда была в том, что вот эти 250 человек выстроились у нас в управлении всей толпой. Вы представляете, как можно работать в состоянии...
0: 250 шоферов.
2: Да, 250 шоферов. Вот это самое главное, что можно сказать.
1: Еще я помню,
2: потом
1: Марат Кирилович ко мне дежурного направили для отпаивания у Валерьянка. Просто у нас, знаете, у нас в ведомстве ходят слухи, что у меня холодильник в моем кабинете больше всех Валерьянки заставлен, чем у любого другого сотрудника. Ну, я просто, сами понимаете.
2: Ну, да. Вы поймите, это же вызвало достаточно серьезный общественный резонанс в том плане, что много людей пострадало, такие дела, они всегда, в общем-то, достаточно, мы стараемся к ним принимать особое внимание, уделять им особое внимание. И я со своим напарником, после того, как мы съездили в офис, мы там обнаружили одну интересненькую записную книжечку.
0: Вот у этого товарища.
2: Да, да, да, в офисе. Человек как бы исчез. Вот, а записную книжечку мы обнаружили, тем не менее, хотя там все было вывезено. В нем была масса женских имен с телефонами. Так что вы задумаете? Мы с моим напарником, имени, тоже простите, капитаном, кстати.
1: Там? Моего имени там
2: вашего
1: не было?
2: Вашего нет. Вашего нет. Простите, о чем вы говорите?
0: Не, ну мало ли, может быть же.
2: Как-то неловко.
0: Просто ведь... почему, ну, знаете,
1: я вроде 34 года в органах, но я не могу на первый взгляд вот тут сказать, ведь мужчина как, честный он или...
0: Это во-первых. А во-вторых, ведь сейчас мне кажется, что у любого уважающего себя преступника серьезного просто дома или в офисе просто полки и досье на всех сотрудников милиции. Вот.
1: На меня точно.
0: На вас, да, я вот встречал. Ну,
2: так вот,
0: это
2: что один. Я, собственно, хотел сказать? Что я, собственно, хотел сказать-то?
0: Да, простите.
2: Значит, в этой записной книжке было порядка 200 имен девушек. Когда мы поехали сначала по тем, которые были написаны на обложечках. Как бы на обложечках пишут, как правило, самых близких.
0: Ну да, да, да.
2: Вот. Оказались какие-то непонятные подружки, мы их всех привезли. А вот, ну, что самое интересное, то, что началось дальше. Мы начали просто по списку просто-напросто звонить этим девушкам, просто представляя совершенно посторонними людьми, как бы мы с ними знакомы.
0: А как это так?
2: И
0: вот можно вот
2: мы
0: позвонить?
2: Позвонили...
0: Нет, вот, ну, мне просто интересно, как вы звоните?
1: Ну, это годами выработано.
2: А, понятно. Это специальные наши навыки. Там был номер телефона и имя. Этого вполне достаточно. Когда мы позвонили первой, мы начали вести разговор, говоря, я там стал. Так вот, все эти девушки, порядка 200, оказались проститутками. Мы, правда, позвонили порядка 40 или 50. Потом мы это просто бросили. Что самое интересное? Значит... Так как мы надеялись на то, что, возможно, у кого-то из них может находиться наш подозреваемый, наш подследственный, то мы, естественно, начали договариваться о том, мы сказали, Клав, ну ты же помнишь, мы в Метрополе были.
0: А простите, Марат Керимович, вот правда ли, вот я тут немножко наслышан, что вот таких как бы разыскиваемых, как вот ваш в данном случае подопечный, который скрывается, вы у себя зовете отстойник? Ну, или это как бы просто утка такая.
1: Ну, это еще
2: бывает
1: с моих времен пошло.
2: Бывает и так. Бывает.
0: Ну, то
2: так.
0: Есть он, дескать, ушел в тину, в туман, в отстой. И там отсиживается у какой-нибудь проститутки, вот его зовут отстойник.
2: Бывает и так. Ну, в общем-то, как бы, вы знаете, язык, в том числе и милицейский, и оперативный, у нас же все-таки свой язык. Если, допустим, два оперативных работника будут разговаривать друг с другом, то гражданский непонятно, человек, да, будет стоять рядом в автобусе, он просто не поймет, о чем они говорят.
1: Даже я,
0: извините, вот еще такое немножечко отклонение о языке. Я знаю, что если вот Валентина Зиновьевна Каплан и вот ее поколение, оно училось на собственном опыте общения с уголовным миром, всем вот языке, там, фени, казя-базя, то у вас, насколько я знаю, специальные даже есть курсы.
1: Казя-базя — это очень жестокое выражение. Им награждают определенный вид мужчины.
0: Ну, имеется в виду вот этот язык жестов, он как бы специально вас подготавливает к этому, чтобы вы могли издалека даже наблюдать, о чем разговаривают определенные представители вот уголовного мира, и как-то понимать их вот жесты, их язык. Правда,
2: ну,
0: ли это?
2: Ну, вы знаете, я вам могу сказать тут несколько вот что по этому поводу. Что у нас зачастую слишком много внимания уделяется вот этой внешней стороне делания
0: медали,
2: пальцов,
0: да.
2: Скажем так, скажем, как у нас обычно это выражает наш малоуважаемый уголовный мир. Вот. Тем не менее, мы, конечно, понимаем то, о чем они говорят, хотя специального обучения, могу вам сказать, по этому поводу не ведется. Да и это не имеет особого значения в нашей, скажем так, оперативной работе. У нас есть свои методы, о которых уголовный мир, в общем-то, в некоторой мере наслышан. И я вам могу сказать, что, да это и не секрет, наверное, во многом, что многие наши, не то что многие, но есть у нас... сотрудники наших правоохранительных органов, которых с большим удовольствием криминальные структуры берут к себе на службу именно потому, что они умеют
1: тереть
2: того, то, скажем, чего не могут все наши криминальные авторитеты со всех их хваленой структурой, богатыми средствами снаряжения, с суперавтомобилями и тому подобным.
0: То есть, ну, а ведь вот во времена, так сказать, благословенной Валентины Зиновьевны, вот особенно в те времена, вот в Пражске, еще ведь не было того, чтобы как бы вот одновременно человек работал в органах правопорядка и на какую-то криминальную структуру. Может быть, были соприкосновения, но их было меньше, чем сейчас, по-моему, все-таки.
2: Да. Все-таки я хочу сказать, что вот тогда это время, почему я сказал сразу, что порядка было значительно больше, тут даже и говорить не о чем.
0: У нас просто было все яснее.
2: Там люди были чище, они выходили из среды простого рабочего класса, из простых доярок, скажем так, или текстильщиц.
0: Текстильщиц. А потом, вы знаете, все-таки 282 рубля оклада, это простите. Но по тем временам это прилично.
1: По тем временам я и говорю.
0: Да, да.
1: Я и говорю про свое время.
2: На сегодняшний день, ну, вот я вам могу сказать, что мой оклад как офицера криминальной милиции, службы криминальной милиции, составляет менее $250 перерасчете.
0: То есть практически на чистом энтузиазме работает.
2: Но, прошу учесть, что на самом деле он составляет значительно меньше. В основном это все доплаты, в том числе от нашего, так сказать, московского правительства. Угу. Такой же офицер
0: моего
2: провинции имеет значительно меньше. На треть.
0: Простите, как-то мы немножко ушли от темы вот о том товарище, но еще один вопрос я бы хотел задать. Вот я помню в такой в приватной беседе Валентина Зиновьевна, как-то мы сидели в баньке, и она вот мне рассказывала, что, говорит, вот по тем, значит, еще древним временам у некоторых представителей, ну, как у некоторых, у большинства представителей криминального мира есть такая... как бы привычка, один раз ее показывали даже в одном из кинофильмов, то есть все вот эти их уже перестебанные и обстебанные всякие вот там кольца вот эти золотые, там кресты разные там с гимнастами, вот
2: цепочки.
0: Все это, цепочки, все это на самом деле является не обычным понтом и мишурой, что, дескать, я богатый, а элементарной, так сказать, отмазкой от милиции. В случае, если его берут, он все эти доспехи, себя панцирь снимает и говорит уполномоченному: возьми все это вот, и давай-ка вот ты меня не поймал. Вот действительно ли это так? Или все-таки это чистый понт у них?
3: Вы знаете, дело в том, что это я как бы такую заложил такую стежку. Ну, я же женщина, знаете, а женщина склонна к драгоценностям. Это все пошло вот с тех времен, когда я поступила на службу в органы. Ну, потом я ушла уже из отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. И как бы прижилась эта традиция. Ну, вообще, да, знаете, я люблю очень драгоценности, особенно бриллианты.
0: Ну, а вот сейчас, как изменился этот вопрос к Марату Керимовичу, действительно ли это так? Или все-таки...
2: Ну, что ж, я вам могу сказать. Вы знаете, я тут вот что хочу сказать просто по этому поводу. Все эти бандитские цепочки... А что нам эти бандитские цепочки? У нас у самих есть цепочки...
0: Ну, все-таки. Вот, например, в вашей вот работе случалось, что вам какой-нибудь вот прижатый к стенке преступный элемент срывался панцирь весь там и отдавал, и говорил: отпусти только.
2: Могу сказать, что это говорит каждый прижатый к стене преступный элемент. Другой вопрос. Прошу понять правильно. Мы живем, вот мы как бы, хотя и живем сейчас, как говорится, в свободной стране, но все наши государственные структуры... Они наследники нашего социалистического строя. А что главное было в любой государственной структуре при социалистическом строе? Валентин Зиновьевич.
3: Самое главное было подчинение установленному порядку, выработанному коммунистической партией Советского
2: Союза. Ну, проще говоря, это был план.
0: План.
2: Тут говорить не о чем. План. Валентин Зиновьевич.
3: Нет,
2: план есть и сегодня.
3: В связи с сегодняшней... Одну минуточку, Марат Керимович, вы как младший по званию должны меня выслушать. В связи с сегодняшней, с моей спецификацией, слово «план» приобретает несколько другое значение. Поэтому я уточнил, что надо все-таки ссылаться на коммунистическую партию, а слово «план» надо употреблять осторожно.
0: Ну да, вот...
2: Но тем не менее, коль уж у нас сегодня праздничный вечер, скажем так, вот, я хочу сказать, что, ну, есть у нас и план. И по сегодняшний день он есть, и преступников мы должны ловить, и это нормально, и они должны быть пойманы и наказаны, как говорил присной памяти Глеб Жеглов, и которого фильм, про которого мы каждый раз смотрим.
0: Он в качестве учебного пособия.
2: Вор должен сидеть в тюрьме, и можно сказать, что мы его смотрим в качестве
1: пособия.
2: пособие, и это нормально.
0: А Марат Керимович, вот такой, опять же, вопрос возникает у многих наших радиослушателей. Ведь как бы преступник, которого сажают, если его не там убьют или еще что-то с ним случится, он рано или поздно выйдет. И если он выйдет, ему ничего не стоит, так сказать, разыскать того оперуполномоченного, который его посадил. Все мы живем в обычных квартирах, в обычных, входим в обычный подъезд. Вот обычный элемент мести. Вот насколько он сейчас важен. Я знаю, что, опять же, по словам Валентины Зиновны, та в баньке, она говорила, да ни разу этого не было, чтобы, то есть, как бы что-то... Но это в то время. Сейчас какой-то всеобщий вроде бы беспредел здесь. Насколько это угроза с их стороны реально для вас? Вот?
2: Что я вам могу сказать по этому поводу? Говоря об угрозе всеобщего беспредела, вы, в общем-то, сами отвечаете на свой вопрос. Когда я сам начинал говорить вот о том первом уроке, который мне давала моя уважаемая коллега, я говорил о том, что лучший преступник – это мертвый преступник. И поэтому в этом случае вопрос снимается сам собой. Во всех остальных случаях, в общем-то, часть преступников, они не являются настолько заядлыми рецидивистами.
3: Закоренелыми.
2: Закоренелыми, да. Чтобы мстить сотруднику внутренних дел вот за то, что он сделал. Ага. А в остальных случаях, в принципе, преступников у нас много. Если из их числа станет немножко больше мертвых преступников,

0: Идет его, и цена на нее не изменилась за эти 10 лет. Да. А вот те люди, которые сейчас возвращаются оттуда, они, собственно, испытывают очень большую моральную травму. И никто ведь ими не занимается, они предоставлены сами себе. Я вот пыталась тут открыть, собственно, как бы, так сказать, на частных
1: реабилитационных
0: центрах. Да, реабилитационных центрах, на таких частных общественных началах. Собирал деньги с сотрудников, подчиненных мне. И даже к начальству ходил. Они вроде бы поддержали. Но вы понимаете, тем, чем сейчас я занимаюсь, это вот наркоманы, это, собственно, люди, они более как бы утонченные в определенном смысле этого слова. То есть они, возвращаясь оттуда, они забывают просто о том, что есть. Они опять возвращаются к тому, собственно, за что их как бы поместили в эти места. Вот да. У моего коллеги проблема другая.
2: Да, у него... если позволите, я вот просто скажу о наших проблемах, о современных. Вот при всем моем гигантском уважении к подполковнику милиции Каплан, я могу сказать, что сегодня, в общем-то, наши проблемы состоят основные вот сотрудников милиции не в месте преступников. Месть преступника, она может случиться, может не случиться. А вот масса тех бытовых житейских проблем, которые раньше, так сказать...
0: Раньше просто было очень, понимаете, были такие структуры, как ЖЭК, управдом, это все решалось, а сейчас...
2: Да. Сейчас это все значительно сложнее. Вот я вам могу рассказать просто об одном нашем сотруднике. Вот у нас есть один сотрудник, вот... У него есть проблемы. Молодой человек пришел к нам работать в нашу службу. Служба наша элитная, без высшего образования в нее не берут. Он после института пришел к нам работать. Проработав у нас полгода, он узнал, что он уже полгода служит в армии в Забайкалье офицером.
1: Угу.
2: И уже полгода ему идет туда довольствие, и уже полгода, так сказать, там уже все весело, а молодой человек... просто был вне себя, он был в шоке.
1: Да, понятно его состояние, да.
2: Вот следующие полгода,
0: знаете,
2: которые...
0: со мной так же было в 69-м году.
2: Так вот, следующие полгода, которые он проработал, так сказать, у нас все дальше, его каждую неделю вызывали в военкомат и пытались отправить в Забайкалье. На что он... Мы, его коллеги и наше руководство, скажем так, прямо заявляли.
1: Что, дескать,
2: а куда же вы смотрели раньше?
1: Да, да.
2: У нас работает человек, офицер, у него должность, у него линия работы есть своя. Он там выполняет определенные функции, необходимые государству. А вы, так сказать, куда дели жалование за год?
1: Оба. Вот это, кстати, по части вот
0: непосредственно военной прокуратуры.
2: Вот это очень интересно. Это уже по части военной прокуратуры. В чем дело?
1: Это как бы экономическое преступление внутри.
2: Когда мы спросили, да. Но это внутри Министерства обороны. А мы туда залезть не можем. И когда мы там стали... с нами стали вести всякие непонятные игры. И до сих пор уже 2 года человек работает у нас, но раз в месяц ему приходит повестка.
0: Ну, Марат Кирилович, вы мне, пожалуйста, позвоните завтра по служебному. Я помню свои старые байкальские связи, я там разберусь.
2: Большое спасибо. Я же что хочу сказать. Ведь до чего это довело человека? Ведь к чему это все привело? Вот всего в результате. Вы знаете, у него начались
0: что,
2: проблемы...
0: Что, забеременел?
2: Нет, у него начались проблемы с женщинами. Вы сейчас не можете себе этого представить. Последнее время, последние полгода мы стали замечать жуткую вещь, которую просто... Этот сотрудник постоянно, ну вот он, когда сидит, разговаривает с женщиной по телефону. Ну, это слышно, когда мы сидим, у нас сидит бывает по 2, по 3, по 4 человека в кабинете. То есть он, он слышно, что он разговаривает с женщиной. И последнее время все мы, когда он начинает прощаться, мы все замолкаем. Он вешает трубку, и после этого мы слышим сакраментальную фразу. Извините. Всегда разговор заканчивается только одним словом. Сучка.
0: О, действительно, действительно.
2: Это говорит только о том, что это уже оказалось...
1: О проблемах.
2: Это уже любая женщина, вне зависимости от того, 15 ей лет или 75. Каждый разговор. И это, в общем-то, мы беспокоимся.
0: Пожалуйста, Марат Керимович, я вас хочу попросить, чтобы он мне не звонил.
2: Это ужасно. И это вот, это действительно наш, так сказать, это действительно наша проблема. Вот это действительно настоящая проблема нашей современной милиции.
1: Ну, я предлагаю вот что сейчас делать. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после этого все-таки я надеюсь, что Марат Керимович вот продолжит свой рассказ про этого человека, который вот скрылся с деньгами с офиса.

0: А в гостях у нас подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она же старший уполномоченный по особо важным делам УНОН, что означает Управление по незаконному обороту наркотиков. И капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям. И вот вы, Марат Керимович, начали вот рассказ о деле, так сказать, обманутых водителей. Мы с интересом слушаем продолжение.
1: Так вот, я остановился на том, что
0: телефон,
1: мы
0: вот,
1: начали да. разбираться с этой пресловутой записной книжкой. Порядка 200 телефонных номеров. Где, причем, что нас сразу, наш наметанный глаз, скажем так, несколько удивило. Все имена, значит, там были записаны только номера телефонов и имена, все имена были женские. Ни одного мужского имени в этой записной книжке мы не обнаружили.
0: Приятная книжица.
2: Это точно.
1: Мы начали обзванивать эти номера. Я сейчас не хочу затягивать, просто, так сказать, время в эфире ограничено. Мы обзвонили порядка 40 телефонов, номеров телефонов. И на каждом из них нам говорили, да, Володю, не Володю не помним, но мы, конечно, приедем. Но это будет стоить $150.
0: О.
1: Но, собственно говоря, что вам сказать? Конечно, наш бюджет не выдержал бы таких денег, но как сотрудники милиции мы позволили себе обмануть бедных девушек и пообещали им эти деньги. Причем, когда мы разговаривали с ними как культурно, как бы сказали, Маша, дорогая,
0: хотелось бы видеть.
1: Хотелось бы вас увидеть. Они этого не понимали.
2: Вот. Звонили бы мне.
1: А когда мы говорили, ты что, коза вообще?
0: Ты приезжай, дескать.
1: Ты что, забыла? Mm-hmm. Мы в Славянском сидели, базаре.
0: Uh-huh.
1: Ты за базар-то за свой ответишь? И всех их мы встретили около метро 5-го года, около памятника. Они прям туда подходили. Каждую эту девушку было видно за 1.5 километра.
0: То есть не нужно...
1: Чуть-чуть
0: как бы...
1: наметанным глазом, скажем так. Но за 1.5... Ни одного раза мы не ошиблись.
2: Ну, Марат Керимович, если
1: я
2: бы
1: вам могу сказать, мы бы
2: предложили такие деньги...
1: Мы бы привезли и 200. Но когда мы перешли на третий или на четвертый десяток, к нам пришел наш руководитель и сказал: если я еще одну такую девушку тут в управлении увижу,
0: ага. Все будете отпороты.
1: Будете все наказаны.
0: А вот. Что же, начальник, поэтому... он не мужик, что ли? Ему, наоборот, должно быть приятно такое разнообразие.
1: Что я вам могу сказать? Дело в том, что все эти девушки этого нашего клиента, они, в общем-то, не знали. Видимо, они с ним даже были знакомы, в некотором смысле, может быть, даже были его родственницами, смотря как это понимать.
0: Ага, да, правильно, правильно.
1: Вот, но, тем не менее, ассоциировать его и даже по фотографии смогли то ли 3, то ли 4, то ли 5. На самом деле, нам пришлось эту линию отработки его прекратить. Но в конечном итоге все, в общем-то, решило...
2: Нет, я помню, хорошее... я помню, у нас разнарядка тоже прошла. У нас же, знаете, как и у коллег, у нас тоже достижения сотрудников параллельных областей. Я слышал что-то, что вы в этом вот просто донесении было написано о том, что вы через котлетную установили связь, а он туда просто заходил. Там были безумно вкусные котлеты, единственные, по-моему, в Москве, которые вот именно так для общепита предназначены. Вы, по-моему, там же его захватили?
1: Ну, на самом деле, это происходило, да, в районе Сокола, только это была не котлетная, а пельменная. Вот, но, в общем-то, мы приехали к такому шикарному офису.
0: Так, а каким же образом вы его все-таки вот как бы обнаружили-то?
1: К сожалению, некоторые моменты нашей оперативной работы я не могу раскрывать. Вы сами понимаете, что органы внутренних дел, они используют некоторые совершенно секретные документы в сфере своей деятельности. В частности, закон об оперативно-розыскной деятельности, в частности, его закрытую часть. Это, в общем-то, оправдано нынешней криминогенной обстановкой. Ну и тем не менее, мне просто я хочу вам сказать, как это происходило. Это место, к которому мы подъехали, оно было, в общем-то, очень криминогенным. Там стояли сплошные иномарки. Когда мы туда приехали на нашей служебной четверке, которая была, ну, естественно, ничем не отличалась от обычных частных машин.
0: И номера были такие.
1: И номера частные. Были Плаша совершенно только. Частные, в общем-то. Вот. Когда мы когда мы с моим коллегой ближайшим, тоже капитаном, у меня мой лучший коллега, это мой капитан, тоже то ли поляк, то ли киргиз, к сожалению, установить это крайне сложно, но вот...
2: Вот, тем видите, не менее. Вот я просто могу сказать, как человек, и как бы, ну, воспитываешь еще в старые времена. У нас было четко написано: поляк или киргиз. Вы видите, что сейчас происходит?
1: Да, ну, это время. Тоже. Это время. Когда мы вышли из машины, а мы заехали прямо в скопище иномарок, и оттуда вышли какие-то накачанные молодцы, и, типа того, сказали, что это их место. За нами вышел наш. Ну, как вам сказать, после этого мы применили наш последний аргумент. После этого вышел наш Миша. У нас есть Миша, он из школы милиции только что пришел. Он почти под 2 метра ростом, и он был в бронежилете. Ну,
2: у него есть домашний телефон?
1: У него есть домашний телефон, но сейчас он живет на даче.
0: Не повезло вам как.
2: У меня есть служебный водитель.
1: Так вот, когда он вышел, и еще и в бронежилете, в нашем служебном, зеленом, никаком не камуфлированном, никаких претензий к нам не было, все владельцы иномарок куда-то попрятались, и мы вошли в эту пельменную, и, в общем, вопрос был решен быстро.
0: Сопротивлялся ли главный герой действия? Или как-то сразу он...
1: Когда он увидел нас, он посмотрел на нас строго. Когда он увидел, значит, он бронежилет, нашел. То есть он уже больше ничего не сказал.
0: А вот, вот водители эти, как бы, значит, не было ли попытки суда, вот суд Линча совершить?
1: Что я вам могу сказать? В данном случае суда Линча не было. Потому что мы его им не отдали, он был сразу передан в следственные органы и дали, так сказать, в изолятор временного содержания. Вот. А хотя вообще-то я вам могу сказать, что такие случаи бывают. Вот зачастую я вам просто... Вот маленький пример. В свое время мы задерживали одного крупного взяточника. И,
0: то есть, простите, так, тот, который брал или который давал это?
1: Который, этот человек давал взятку. Этот uh-huh. человек, дающий взятку, он давал взятку. Это происходило просто рано утром. Так получилось, что мы это делали часов в 7 утра, то ли в 6.30, то ли в 7 утра. И, ну, естественно, нам при этом нужны были понятые. И в это время у нас вокруг, так скажем, нашего управления находятся оборонные заводы, и там шли работяги с работы, своей какой-то там ночной смены. Мы схватили двух, значит, просто под руки сказали...
0: Дескать, пошли.
1: Мужики, вы же граждане России. А, кстати, вот пролетариат... И Валентина Зиновьевна мне может это подтвердить полностью, что это самые сознательные люди, о которых мы можем и говорить. И они пошли с нами.
0: То есть, если бы это шли, скажем, из кабака какие-нибудь там заигравшиеся в бильярд бизнесмены,
1: они бы пошли.
0: Сказали бы, не-не-не, мы спешим.
1: Мы спешим, да, у нас там сложности с желудком, там что угодно, любые бы проблемы придумали. А этим люди сразу сказали: ребята, ну вы поймите, мы не спали.
0: Ну, мы пойдем.
1: Ну, для нашей родины мы сделаем все. И они пошли с нами. И когда мы задержали этого человека, когда мы, значит, захватили его, привели к себе в управление, они сидели там, мы его начали обыскивать, так сказать, изъяли у него деньги, которые мы ему дали для передачи, и уже помеченные нами, и прямо при понятых их просветили нашими специальными аппаратами. Вот когда они это увидели... Эти наши понятые просто набросились на него с кулаками и сказали: вот ты, мол, типа того, такой гад, нам по полгода зарплаты не платят, а ты тут просто берешь тысячами долларов.
0: И что, и хорошенько его отлупили?
1: Вот мы их с таким трудом оттащили, а потом сказали, что это были милицейские зверства, и мы его сами избивали. Вот, в общем, чем кончится. Но суть не в этом. Суть-то была в том, что это действительно было вот это вот гнев народа.
0: То есть вот неподдельный
1: гнев народа. Люди, которые увидели, как у него из карманов, просто вот из этих карманов, из внутренних, из его барсетки, там вот этот, который там он, который спрятал под плащ. Это такая специальная сумочка, которую любят щеголять бандиты на левой руке, как правило.
0: А скажите, вот все-таки, судя по вопросу, вот сейчас Валентина Зиновьевна, который вот вам задала, как бы она несколько, может быть, не в курсе, она все-таки сейчас, не обижайтесь, но больше уже кабинетный работник, это не секрет. А вот, Марат Керимович, например, заходя в какое-то вот там увеселительное заведение, или, например, вот вы там перемещаетесь на транспортном средстве, да, вот останавливаюсь на светофоре, можете ли вы определить, так сказать, принадлежность человека к какой-то группировке, бандитской или там социальной, не знаю, ну, например, взглядом профессионала сказать, это вот типа там преступника, похоже, из такой-то там группы, а это вот, скажем, стоматолог или там, ну, вы понимаете, идентифицировать.
1: Так вот, в общем-то, скажем так, это реально в 70% случаев.
2: У меня, вы знаете,
1: скажем,
2: вот никто
1: скажем,
2: еще не идентифицировал.
1: На сегодняшний день все-таки наши криминальные структуры, они все-таки новые. И они стремятся выразить себя внешне.
2: Да,
1: внешне,
2: да, да.
1: Все-таки внешне. Конечно, время вот малиновых пиджаков...
0: Но оно еще не до конца прошло, я наблюдал.
1: Оно проходит, но не до конца. Да, но да. Тем не
2: Марат
1: менее...
2: Марат Керимович, а почему вы сейчас пришли в малиновом пиджаке сюда?
1: Валентин Зинович, вы несколько ошиблись. Я пришел, вы, видимо, меня перепутали вот с тем
0: было.
1: Симпатичным сотрудником, который,
0: это
1: наша, станции,
0: наш практикант, да, практикант.
1: Да, на которого вы так долго смотрели. Это вот,
2: ну, симпатично.
1: Вот. Допустим, вот
0: да,
1: я хожу, я, допустим, моя нормальная форма одежды, на которую я хожу на работе, я одеваюсь как байкер. Это косая куртка, казаки и, так сказать...
2: И руль от Урала, да?
1: Да,
2: сейчас,
1: но,
2: так,
1: к сожалению,
2: так
1: руль, я, вот, руль сегодня оставлен дома, он у меня лежит на работе в сейфе.
0: Ну, как бы он всегда в газете, кого-то вот как запчасть, я просто видел, наблюдал.
1: Да, я просто прохожу. Вот. Единственное, что вот я хочу тоже пожаловаться все-таки на свое руководство. Не могу не пожаловаться в этом плане. В общем-то, сейчас очень демократично, все очень демократично. И, в общем-то, можно на работу оперативным сотрудникам одеваться как угодно, совсем не обязательно костюмы, мы стараемся сливать с толпой, я хожу как байкер, там мои сотрудники ходят в какой-то вообще в кроссовках, спортивных брюках.
2: Вы знаете,
1: там...
2: меня вчера чуть в отделении не заврали, я тоже вот шла по улице в этом пальто.
0: Ну, кстати,
2: у меня
0: пальто,
2: ну, знаете,
1: вот, у нас есть девушки, я вам могу сказать, они вот, вот у нас, например, девушки, но они у нас девушек редко берут, но вот, допустим, у нас есть, ну, одна только настоящая девушка опер на все управление, вот, она занимается фальшивым монетничеством, очень симпатичная девушка, мне очень нравится, я могу сказать, я просто все ее приглашаю в театр, все никак не приглашаю, все как-то все.
2: Вы
1: это...
2: дайте ей мой номер телефона.
1: Вот, а... Ее совершенно невозможно, так сказать, представить то,
0: ну,
1: что она
0: вот,
1: сотрудник милиции. Да.
0: А,
1: но
0: да.
1: Для мужчин вот существует один все-таки такой болезненный вопрос. Длинные прически у нас не приняты.
0: То есть
1: и это
0: она
1: ужасно.
0: Не имеет права.
1: И все мы... Нет, вот она женщина, она все-таки ходит, она с каре. Ну, конечно, с аккуратным, очень,
0: понятно.
1: Тем не менее.
0: А мужчины?
1: А мужчины, вот они все с короткими.
0: А скажите, все вот эти боевики, которые показывают, вот всякие голливудские, там, как правило, полицейский герой, вот там вот он играет, у него хвост какой-то сзади, вот типа все это такое. То есть все-таки это образ такой романтический.
1: Могу вам сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах отношение к полиции в этой области, оно еще более строже, чем у нас. И ни один нормальный сотрудник, так скажем, полиции с хвостом никогда на улицу не выйдет. Это все кино. Это все на самом деле кино. У них еще это, в общем, все еще достаточно строже. И, как правило, все у них вот у нас называется, скажем так, оперуполномоченный. У них
2: нет,
1: это
2: у нас
1: детектив.
2: Просто усы.
1: У них детектив. Детектив.
0: Понятно.
1: Ну,
0: а скажите, вот еще такую тему хотелось бы затронуть. Да. Я знаю, что Валентина Зиновьевна, когда она работала, так сказать, вот в подразделении по борьбе с уголовными преступлениями, собственно, она очень часто ее как бы, ну не то, что использовали, это, наверное, не совсем правильное слово для применить к женщине его нельзя, она работала как приманка против борьбы с разными маньяками. Вот в вашем, так сказать, отделе по экономическим преступлениям вот эта единственная женщина, как бы куда-нибудь вы посылали ее каким-нибудь заведомо криминальным там коммерсантам? Ну, нужно же как-то ее внешность использовать на борьбу с экономическими преступлениями.
1: Могу прямо сказать, наших девушек мы очень бережем.
0: Ну, а долг?
1: И как приманку мы их не используем. Для этого существует масса других девушек, не обязательно наших.
2: А, ну, то есть вы как? Дайте им мой телефон.
0: Ну, а в смысле добровольцы, что ли, какие-то?
1: Выходить? Да, конечно.
0: Угу, понятно, понятно. Ну, хорошо, одно дело девушка-доброволец для там пойти там в какой-то офис там с этим, с там наушником, там паксом, записать там какой-то переговор, там ля-ля-то-па-ля. Это понятно, это в принципе не так опасно, как, скажем, борьба с явно маньяками. Как же вот вы обходились в ваше время?
2: Вы знаете, в мое время не было вообще понятия не то, что там тампакса, а даже просто и напросто обыкновенного диктофона. Я брала всегда внешне. То есть я шла, вот, и либо это был похититель шпал, либо это был похититель бульдозеров. Одно время было модно, потому что в Средней Азии, гнали, в Средней Азии, да, не было бульдозеров, и просто их вот как раз Байкало-Амурской магистрали, их, значит, как бы вот оттуда изымали. Естественно, я одевалась в телогрейку и представляла себя машиниста-бульдозериста.
0: Чтобы подходили, говорили, перегони, дескать,
2: да,
0: диванька.
2: Вот. А в качестве, так сказать, того, чтобы меня не хотели, как женщину, я держала всегда в бардачке бульдозера бутылочку спиртного. Это заменяло мне сегодняшний вот диктофон. И как бы тот, кто хотел его изъять, он как бы надеялся на то, что он увидит мужчину в кабине. Вдруг перед ним представала, тогда и была красивая, симпатичная женщина. Вот. И, естественно, он забывал о цели своего прихода вот именно к этому орудию производства. И он мог переключиться на меня. И я вот ему доставал эту бутылочку. То есть таким образом подпаивал. И уже потом наши оперативники брали его тепленьким. Он все
0: это
2: признавался.
0: Достаточно вредно.
2: Это вредно, это сложно. Понимаете, сейчас, конечно, при сегодняшнем техническом прогрессе это намного проще. То есть вот я просто сама по себе сейчас вот сравниваю то и то время, и сегодняшнее.
0: Им сейчас легче. Скажите, Валентина Зиновьевна, вот, собственно, такой вопрос. За время вашей карьеры вот работником милиции, как часто приходилось вам применять табельное оружие? Ну и, соответственно, этот же
2: трижды.
0: Вопрос. Трижды. И как, удачно?
2: Вы знаете, два раза я попал.
0: Первый раз... Третий раз ушел.
2: Нет, первый раз ушел.
0: Первый раз ушел.
2: Да. Он был такой красивый.
0: А вот как у вас с этим обстоит дело, Марат Кенч? Все-таки экономические преступления, как бы отстрел сразу коммерсантов, производителей, как-то не совсем поймут. Вот. Тем не менее, например, какие-то рейды ведь случаются по там складам всяким там разным.
1: Я что могу сказать? На моей памяти наши сотрудники, я не говорю о себе, а вообще, вот, так сказать, сотрудников нашего подразделения, стреляли всего один раз в воздух.
0: Это когда вот на охоту вы ездили в прошлом году, по-моему, всем.
1: Ну, можно назвать это охотой.
2: Ну, как можно назвать? Вы же мне привезли печень лося. Вы же говорили, ну, что...
1: Печень, тот лось умер от разрыва сердца. Вы
0: можно
1: не путайте,
0: в магазине купить.
1: Это вы путаете.
2: Печень лося. Товарищ капитан, вы, пожалуйста, мне рапорт предоставьте завтра, потому что я в полной уверенности была. У меня собачка только печенку ест.
1: Так печенка была, но от разрыва сердца. Это свежайшее мясо.
2: Не знаю.
1: Свежайшее. Вот. А на самом деле... Коммерсант у нас народ хлипкий. Оружие не применяют. Больше кричат. И... Так у нас легкие развиты лучше. Это всеми давно замечено.
0: А ведь крик — это серьезное оружие. Я вот, например, да, знаю,
1: это психологическое оружие.
0: То есть, когда вы вот штурмуете какой-то, опять же, склад, там, где что-то хранится, я знаю, что вы как бы специально тренируетесь. Есть даже залы, где вот сотрудники вот, налоговой полиции тренируются именно в крике. Там они.
1: Да-да-да. Я вам могу даже сказать, откуда это пошло. На самом деле все это пошло даже не из Японии, где кричат все эти бонзаи. На самом деле там это не особо сильно раз. А вот в Южной Корее. Если вы знаете, там вот очень сильно развиты всякие политические манифестации, студенты бегут, кричат, потом против них полиция бежит, кричит. И вот вы знаете, вот замечено, что вот слезоточивый газ действует не настолько сильно, насколько... Вот когда 200 полицейских разом крикнут. У нас, конечно, по 200 человек не бегает, но когда в замкнутом помещении рявкнет человек 10,
0: то сразу...
1: сразу проблемы все снимаются.
0: Вот, а, кстати, снимаются. Показывают очень часто по телевидению, когда берут какого-нибудь преступника, там достают его мордой об капот, там куча всяких матерных слов.
1: Да, и заметьте,
0: сразу...
1: очень громко кричат.
0: Да.
1: Все очень громко кричат. Это... самое оптимальное такое психологическое средство воздействия. Выстрел настолько громко не действует, сколько громкий крик
2: прямо
1: на духа.
2: Сейчас просто еще и порох экономит.
0: А побои, вот, скажем, побои причиняемые, может быть, он просто вот типа вышел погулять, а его сразу...
1: Не, вы знаете, побои в основном случаются от того, что вот когда громко крикнешь, а он падает с перепугу. Вот это,
0: то есть ушибы в этом,
1: да,
0: случае.
1: Вот он падает, да, и...
0: Понятно. Ну что же, я думаю, что подошел, так сказать, такой конец нашей сегодняшней встречи, но Марат Керимович и Валентина Зиновьевна, я думаю, посетят нас еще неоднократно, поскольку мы теперь, может быть, введем постоянную рубрику, которая будет называться ГПМ. Ну, это переводится как «голубой проблесковый маячок».
2: Правильно. Хорошее название.
0: Да.
2: Вы мне оставьте свой телефон.
0: Это, конечно, что. Простите, такое у вас же есть. Это я, Саша, я, это я. Валентина Зиновна, это я. Да.
2: Помилась я.
0: Ну и, соответственно, поздравляю вас с праздником, вот, который сегодня повсюду, вот знамена, и даже все милиционеры нарядные. Вот я видел у всех розочки. Да, вот. Да, благодарю вас, всяческой удачи желаю, и мы еще увидимся. Композиция.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И у нас в студии Антон Королев, человек, он достаточно, в общем-то, известный. Он работает в группе Лаэртский бэнд, играет на клавишных инструментах и в какой-то степени на духовых. Но мало кто знает о второй его стороне. Дело в том, что у нас при институте всеведения и базитологии есть специальный отдел, ну, сейчас это уже, наверное, можно рассекретить, который, так называемый 14-й отдел, который занимается внедрением сотрудников в различные организации с целью изучения и дальнейшего собирания, так сказать, статистического данных о внутренних правилах, о внутренних законах этих организаций. И не только организации, это может быть что угодно, там, воинская часть, да, какая-то коммерческая структура, даже криминальная структура. Вот, это может быть и симфонический оркестр. Антон Королев в течение 11 лет выполнял наше специальное задание, являясь сотрудником Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. И вот срок его службы истек, то есть ты практически сейчас уже этакий штирлиц.
2: Ну, на самом деле, практически уже я пенсионер, потому что 11 надо умножить на некоторое число, и тогда, в общем, срок вышел, и у меня, в общем-то, нет особого желания превышать эти нормы, выработанные нашим законодательством. Вот, я, в общем, вышел на пенсию, и, в принципе, свою творческую задачу я считаю выполненной.
1: Я еще хотел сказать одну вещь. Дело в том, что как бы профессиональный отчет о твоем задании ты сдал начальнику отдела, и специалисты сейчас исследуют, изучают материалы, но чтобы нашим радиослушателям было понятнее, мы будем с тобой говорить об этом литературным языком.
2: Да, потому что профессиональный язык, я не думаю, что широко распространен среди наших слушателей, и их просто будет вводить недоумение обилие терминологии, кои пестрят вот страницы твоего, как ты сказал, отчета.
1: Да, и, кстати, многие наверняка сейчас задают себе вопрос, а зачем мы делаем это, зачем мы собираем вот такие данные о внутренних раскладах организации. Немножечко поясню, существует такая поговорка, сказанная, по-моему, или Лениным, или Маяковым, вот кем-то из них, она звучит так, что семья — это ячейка общества. Вот. Но там все это правильно, но семья — это очень маленькая ячейка общества, потому что мы знаем, какое влияние оказывают порой большие ульи, да, на общество в целом и на семью. То есть и семья, и общество, как ни странно, находятся в расперды относительно улья. А что такое улья? Улья — это любая общественная организация. Это может быть радиостанция, это может быть, как я уже говорил, воинская часть, оркестр и так далее. Собирая такие данные и анализируя, затем сравнивая, кстати, вот, например, что происходит в симфоническом оркестре и что, например, происходит на борту сухогруза какого-нибудь, да, мы смотрим, насколько сохранен баланс или насколько силен дисбаланс этих, в общем-то, вариантов и насколько вот эти чаши весов балансируют, насколько тревожна ситуация в обществе в целом. Вот. И так, во-первых, я, конечно, поздравляю тебя, что тебе удалось выполнить свое задание, уйти оттуда, в общем-то, достаточно целым и невредимым, и, в общем-то, не позволить себя раскрыть, потому что быть все-таки агентом в таком месте, которое особо-то никогда... Ну, понятное дело, что наши сотрудники не всегда любят то место, куда их посылают. Это действительно тяжелый труд. То есть вот я сейчас открою, да, можно?
2: Да, конечно.
1: Тен. Дело в том, что Антон долгое время просил начальника нашего отдела, 14-го, прошу прощения, отдела, да, чтобы его направили, внедрили в одно из посольств. Ну, даже сейчас тоже можно сказать, потому что эксперимент по этому посольству закончен. Это посольство Латвийской Республики. Вот, но в общем-то, получилось так, что... Хотя все сотрудники, по-моему, этого отдела 14-го при Институте базитологии и сведений, они обладают самыми разносторонними дарованиями. То есть каждый из них знает не меньше 3 языков. Единственное, есть специализация восточная группа, западная группа и так далее. Плюс каждый обязан уметь играть на каком-то инструменте, соответственно, стрелять. Это если в случае, если человек внедряется в какое-то охотоведческое хозяйство. Ну и так далее. Ездить верхом, поскольку у Антона было хобби, это игра на флейте, то вот на него и пал этот жребий, в общем-то, да, выполняет задание в оркестре Светлана. Ну и давай начнем по порядку.
2: Значит, вначале хотел бы произнести эти слова, о которых я, в общем-то, давно мечтал. Итак, Институтом сведений и базитологии, 14-м его отделом, при содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыковедов завершен эксперимент по изучению оркестровой жизни нашей страны изнутри. Вот, то есть, вот я сказал, это как бы сбылась моя давнишняя мечта. Теперь я поясню. Результаты будут, как сказал Саша, выше. Они будут исследоваться и в разных совершенно направлениях, потому что выявились интереснейшие результаты личностного, как бы психологического, психофизического порядка. Вот. Сегодня же мы будем говорить в основном о судьбе, о том, что испытывает на себе, какие перспективы, какие трудности и так далее, и так далее, о судьбе молодых музыкантов. А музыкантов здесь надо понимать в широком смысле, потому что речь идет об оркестре, но все знают, что оркестр — это слепок с нашей действительности, а таких слепков много. И институты, и так далее, и так далее. Рынки, концертные организации, больницы и тому подобное. То есть любое советское предприятие, организация — это как бы слепок действительности, а оркестр — это наиболее яркий пример тому.
1: Кстати, вот я помню, что практически это был, по-моему, год 87-й или 88-й. Ты написал заявление с просьбой о переводе тебя на другую какую-то другую работу, в другую зону, поскольку изменились социологические и политические обстоятельства в России. Вот, но тебя решили опять же оставить, поскольку информация-то поставляемая была очень ценна. Вот, то есть ты практически действительно прошел весь путь. То есть тебя внедрили в момент, когда еще была социализм, да. И практически ты застал целиком вот этот путь человека в оркестре до наших времен. Давай вернемся к исходной точке отсчета. Конечно, как бы тебе немножко помогли туда поступить, поскольку, в общем-то, это было внедрение.
2: Но этот, всем.
1: Да, этот механизм мы не будем как бы целиком, естественно, рассказывать, но тем не менее, ты же не мог, как бы, чтобы не быть засвеченным, сразу легко туда попасть. Поэтому некоторые трудности, которые ждут молодых музыкантов в момент прихода в этот оркестр, все-таки тебе пришлось как-то, ну, преодолеть, чтобы возникло обычное доверие к тебе там.
2: Да, да, да.
1: Вот давай начнем с этих трудностей сразу по порядку.
2: Ну, трудности, я просто хотел заметить, что насчет того, как давно это начиналось. Да, еще при... чем славится оркестр? Почему туда все тянутся? Да потому что они ездят за границу. Это как бы райские кущи, все об этом мечтают. И, в общем-то, эти названия городов, пересекаемых коллективом, просто бередят воображение. Так вот, первую свою поездку в Польшу я оформлялся как положено. Через комитет комсомола, через райком и так далее. Вот, то есть все это я видел. Вот, меня, кстати, хвалили за хорошую подготовку, за то, что я хорошо знаю страну Польшу, в которую я ехал.
1: Естественно, потому что до этого ты, в общем-то, был в организации, занимающейся в дальнейшем предвыборной кампанией Леха Валенса, тоже был внедрен. Поэтому еще бы тебе не знать Польшу.
2: Да, да, но у нас сегодня речь не об этом. Насчет того, как попасть. Как в хорошем виде спорта стать чемпионом, Серёж, попасть в оркестр, легче, чем там удержаться. Почему? Это потому, что, попадая в структуру симфонического оркестра, ты попадаешь как бы в определенный круг неписанных законов. Неписанных законов, законов подобных местам, где люди живут замкнуто. Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
2: Да. Так вот, там тоже тебя могут принять поначалу ласково. Ну зачем принимают ласково?
1: Да. Это вот, слушай, подожди, такой момент. Вот ты пришел как бы на первую репетицию оркестра. Тогда ей руководил еще молодой и бойкий Евгений Федорович Светланов. Вот ты пришел, первые действия. Вот ты достал инструмент, я имею в виду флейту, не подумайте ничего плохого. Каково было первое знакомство с людьми? Ну, понятно, что все подошли, наверное, с улыбками, да? Как это все было? И твои ощущения в этот момент? А поскольку, ну, естественно, какая-то радость была, вроде ты начал выполнять задание, вроде бы вот ты в работе.
2: Ну, смотри, каждый человек этого коллектива, который я слушал с детства с упоением, у меня до сих пор эти лежат запиленные мною пластинки, каждый этот человек был, ну, все равно, что для тебя Джон Леннон. Вот, то есть я ходил как бы среди звезд и был преклонен перед каждым из них внутренне. Хотя лично их, может быть, не знал, а даже, может быть, не знал их лиц. Хотя Джон Леннон ты знаешь лицо, вот, по-моему. Вот это были первые чувства. Я был радостный, я был гордый, что я среди них. Вот. Естественно, мало кто меня замечал. Вот. И контакт был через определенных лиц. В основном стареньких, сморщенненьких, старичков таких, бодреньких, но с очень цепким и ясным взором, которые видели как бы тебя насквозь и знали, как с тобой поступать.
1: То есть вот таких обычных каких-то человеческих отношений с первого момента со всем оркестром не наладилось. Ну, как у нас сегодня, вот, например, вот наш бас-гитарист, да, вот он же сегодня подарил мне просто цветы, потому что мы давно не виделись. Сказал, на тебе, Саша, цветы, вот, и еще даже вот подарил вот это замечательное золотое кольцо.
2: Да.
1: Здорово, видишь, вот какое.
2: Когда мы с ним как бы, ну, разыгрывали призовую зажигалку, он ее выиграл, но подарил тоже мне.
1: А, ну вот.
2: И я вот настолько отвык, кстати, от такого вот, вот таких добрых жестов, да, что был удивлен и даже какой-то подвох почуял. Подумал, не пьян ли он.
1: Так вот, такого же плана вещи происходит ли там? Каждый ли участник коллектива поздравляет другого с Новым годом?
2: Да, да, обязательно с Новым годом. Там поздравляют с каждой как бы сыгранной нотой. Вот, под час. Но не всех. Вот. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, я-то вполне да. Ну, ты объясни поподробнее нашим радиослушателям. Ну, какие-то примеры. То есть, ну, вот нужно ведь сделать так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мы же литературным языком, да, вот, чтобы они оказались просто вот, ну, грубо говоря, в твоей шкуре, и в данном случае в шкуре молодого музыканта, потому что в средствах массовой информации, вернее, благодаря средствам массовой информации у общества создалось такое впечатление, что люди, работающие в симфоническом оркестре, это практически так же, как и телезвезды, безгрешны.
2: Такие полубоги.
1: А мы, кстати, тоже внедряли на телевидение своих людей. И, например, нами доказано, что многие телезвезды, да, вот полубоги, люди, которым стопроцентное практически доверие со стороны зрителей, телезрителей, особенно молодых зрителей, да, они, например, под столом или кукиш показывают, вот дикторы, особенно телевизионные, либо идя потом вот с работы из Останкина или с Шабловки домой, не перешагивают дождевых червей, а специально их давят. Вот, то есть такие исследования тоже проводились, ну и масса других причин. Угу. Вот в данном случае мне бы хотелось тоже от тебя услышать, насколько эти люди, что они из себя реально представляют изнутри, потому что они практически телезвезды, они владеют, скажем так, прибоем искусства, они как камень, который падает в равнину озера и разгоняет добрые волны.
2: В общем-то, да. И многие думают, что это по-прежнему так. Они видят афишу.
1: Сначала ты сказал по-прежнему.
2: Да.
1: А, по-моему, вот все никогда и не думали, что это было иначе. Ну, как человек играет классическую музыку, это уже говорит о том, что он просто... что даже общаться с ним — это просто как бы счастье.
2: Да. Как сказал, опять же, наш басист, он сказал, ты же играешь классическую музыку. Как ты можешь слушать, например, вот этого кудрявенького певца, которого ты часто, кстати, заводишь?
1: Да, Валерия Леонтьева.
2: Да, да. Вот. Он думает, что я какой-то тоже особенный. Я такой же, как он. Вот. И Леонтьев мне нравится так же, как и ему.
1: Ну, правильно, ты-то выполнял спецзадание, а вот нас-то интересует сущность людей, которые, для которых это жизнь.
2: Ну, если возвратиться насчет звезд и полубогов, то можно, я бы назвал их все-таки героями вчерашних дней. Почему? Да потому что, вспомним опять социализм. Эти люди получали довольно-таки крупные оклады. Эти люди занимались наименее идеологизированным искусством. То есть... каких флагов ты не понавесь, там, со звездами или со свастиками, Бах, он есть Бах. Можно запретить там национальных каких-то ярко выраженных композиторов типа Мендельсона или, наоборот, не играть Рихарда Штрауса у нас в стране.
1: Вот ты, кстати, видишь, как наблатыкался вот их вот этим всем выражением Штрауса, там, Мендельсона. Не, ну, в том смысле, что я помню 11 лет назад, вернувшись из Польши, ты все время пшекал там. Вот, и так
2: ну,
1: далее.
2: Хорошо, но, что, знаешь, меня не заслали, как вот того героя полицейского. Вот,
1: ну да. Ладно, давай дальше. Да.
2: Так вот, тогда эти люди были все-таки одни из самых обеспеченных.
1: Элита.
2: Она была элита, истинная элита. Это недаром я эти пластинки с удовольствием. Вот тут сейчас звучит.
1: Да.
2: Потрясающе.
1: Хорошо, ты здесь
2: играл. Да. Так вот. Заслуженное уважение многих музыкантов, заслуженная любовь публики, вознаграждение некоторое.
1: Например?
2: Денежное, я имею в виду.
1: Ага. А вот ходили...
2: Люди ездили за границу.
1: Нет, они не ходили уже.
2: Не ходили.
1: Это про других. Да, да. Ходили те.
2: Ездили в заграничные поездки. Они видели живой доллар. То есть этот страшный, так сказать, жупел, которым пугали и за который сажали, почем зря. Они свободно ими шелестели там и привозили джинсы и всякое такое замечательное. Вот.
1: Послушай, вот тут встает резко вопрос. Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим какого-то мощнейшего дирижера с кудрями седых волос, который стоит и активно машет своей палочкой, и в голову не приходит обычной публике, что этот человек может, например, бегать по магазинам, покупать какое-то тряпье и привозить. Он должен быть как старик Бах, протирать тряпочкой свой орган и кушать черствый хлеб при свечке практически. Он должен быть весь в музыке. Видишь, но это все-таки... такое массовое мнение, опять же, это вот мнение людей. И вдруг вот ты говоришь такую вещь, что вот они как бы практически занимались легализированной фарцой?
2: Практически да, но, как тебе сказать, эта фарца, как ты выразился, она несла людям добро. Потому что где мог человек купить диск, например, Армстронга? Или купить хорошие колготки жене? Или магнитофон? Или видеокассету?
1: Понятно. В то время, по-моему, 11 лет назад видеокассеты вообще был дефицит.
2: Да, жуткий. Да. Они, их еще на таможне изымали. Если у тебя вскрыта обложка, на таможне тебя изымали, просматривали.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: И иногда подтирали какие-то кусочки фильмов, которые им казались недозволительными.
1: Да.
2: Вот. И люди, где это взять? Естественно, у музыканта. А кто больше всех ездит? Всякие звезды-солисты типа Кобзона и оркестровые музыканты. Вот. Я считаю, что это как бы положительно влияло на нашу экономику. Кто первый завез видеодвойки в страну? Те же симфонические музыканты.
1: То есть тогда... они еще занимались и ввозом техники.
2: И техники, и машин. Послушай,
1: но ведь тебе, чтобы не показаться странным и не от мира сего, видимо, тоже нужно было каким-то образом подстраиваться.
2: Я не отрицаю никоему. Да, я лично привозил колготки с камнями. Даже не знаю, что это такое.
1: Может, с трудом.
2: Вот. Да. Вот, я привозил кассеты Фуджи. Угу. Вот, то, что я тебе дарил на день рождения, на самом деле, это ну, как бы не ушедшие экземпляры моего бизнеса.
1: А мне, кстати, большое количество наших агентов дарит разные вещи. Это рок Морала мне был подарен из алтайского охотоведства. То есть тоже таким образом. Да, ну да, ладно, не будем об этом.
2: Ну, ты все-таки как бы тоже начальник.
1: Ну, в какой-то степени теперь это уже не секрет. Да.
2: Тут мы переходим к немаловажной части моей работы.
1: Да.
2: Чтобы утвердиться, как и сказал, легче поступить, чем остаться. Чтобы остаться, быть в почете, чтобы тебя не пинали и не опускали психологически, я имею в виду, это не потом. Ты должен найти общий язык. Но со всеми не надо это делать. Есть определенная структура, подобная лагерной структуре. То есть есть определенные авторитеты, с которыми ты должен наладить контакт. Вот ты не попрешься сразу, знаешь, к какому-нибудь пахану там, с бутылкой водки, да, или с этим, с пакетиком, да?
1: Ну, надо, понятно.
2: Это тоже надо уметь.
1: Послушай, сейчас давай немножечко хотелось бы вот начать с другого. Есть такое как бы понятие прописка, существующее везде. Вот интересно было бы узнать о ритуале прописки в симфоническом оркестре.
2: Так как только недавно здесь стало более-менее свободно с товаром, который нужен для прописки, ну, я имею в виду закуска, вот, наливайка, вот. Прописка обычно проводилась там, во время гастролей. Во-первых, как бы человек побывал со всеми в деле. То есть гастроли — это все равно, что дело. Вот. И он как бы должен себя утвердить. Прописаться тоже надо уметь. Опять же, не позовешь кого ни попадя. Вот. То есть состав стола должен быть очень-очень продуман. Вот. Это должны быть люди, прямые начальники. Вот, то есть вся та же самая структура. Прямые начальники, влиятельные люди.
1: Концертмейстер,
2: группа. Приближенные к телу. Это я имею в виду вот самого руководителя. Это, значит, термин такой — тело. Те, кто вхож к нему, которые могут зайти к нему в раздевалку после репетиции или концерта, пожать ручку там и сказать: вот там молодой человек так шалит, или там наоборот, ничего, ничего.
1: А ты вот не был допустим, я так понял, все-таки. Но это не
2: входило в рамки задания, потому что, как тебе сказать, очень важным условием именно 14-го отдела — это как бы бескровие.
1: Понятно.
2: То есть в любом смысле, в психологическом, физическом, то есть нельзя ходить по трупу.
1: Общее количество вообще оркестрантов, каково число их?
2: 120, примерно такой, примерная норма большого оркестра.
1: Из этих 120 человек, так называемых рядовых, или, ну, их можно сравнить, видимо, с боевиками, да?
2: Ну, рядовых, там, знаешь, как вот, опять же, есть же состав рядовой, да, есть ефрейторы, сержанты, вот, и так далее.
1: Процентное содержание хотелось бы выяснить.
2: То есть вот этой как бы пушечного мяса музыкально-симфонического, ну, я думаю, что процентов, ну, не меньше 80.
1: То есть это где-то, грубо говоря, около 90 человек.
2: Да.
1: 90 человек. Вот из оставшихся 30 человек, давай вот эти 30 человек поделим дальше на группы по вот важностям, да, давай.
2: А что их делить? Они как бы на ладони. То есть это обыкновенные советские организации, внутри организации, выборные как бы. Художественный совет, профбюро, или как у них там еще называется, профком.
1: Вот. Нет, ну это понятно. Мы сейчас занимаемся ведь не сбором официальной статистики, а реальной картины.
2: Она совпадает. Ты не попадешь в профбюро, если у тебя лицо другое. Ну так будем говорить. Вот. Примерно 10 человек в профбюро.
1: Это как бы вот те, кто вхож к телу, да?
2: Примерно
1: 10 вхожих в тело.
2: Примерно столько же человек и худсовет. Но... опять же, процентов 80 худсовета — это политбюро. Или как? Ну, я же здесь путаюсь, потому что я так вот, и мне навеял воспоминания о прошлом. То есть профбюро, партбюро — это примерно одни и те же люди. Они же и концертмейстеры подчас, и ветераны, и женщины. Женщины — это отдельный вопрос, это мы, может быть, успеем сегодня обсудить. Это немаловажно.
1: Да.
2: Потому что как в местах за колючей проволокой женский вопрос в коллективе, особенно на гастролях, очень важен. Вот, он влияет и на биопсихическое состояние человека, и, в общем-то, на производительность труда, то есть на звуки.
1: Понятно. Ну вот смотри, то есть как мы выяснили, вот 10 человек — это как бы элита, да?
2: Да.
1: Соответственно, где-то 20 оставшихся человек — это приближенные к элите. Вот мы разложили этот процент. И сейчас я хочу вернуться к, вот, к разговору о Проставлялове.
2: Ты не забудь потом вернуться к разговору об элите, потому что это один из важнейших вопросов.
1: Я все записываю. Значит, вот когда происходит гастрольное Проставлялово Бухалова и Бутербродных, собираются вот эти 20 человек или кто-то из элиты тоже? И как смотрят на это Проставлялово остальные 90 человек, так сказать, пушечного мяса, поскольку вроде бы как-то несколько некрасиво. То есть ты в данном...
2: Не всем, да?
1: Во-первых, не всем. Во-вторых, я не знаю, насколько сильна там традиция, но получается, что как бы пушечное мясо, оно может резонно сказать, что, дескать, подмазывается к начальству. Вот им проставил, а как бы нам нет.
2: Знаешь, очень тонкий вопрос, да, тончайший, вот и может быть, это наиболее слабая, как бы, сторона моей работы. Потому что мое Проставлялово было очень ограничено. Это была группа моих коллег, играющих на тех же инструментах. Так совпало, что они были авторитетные. Ну, то есть не надо, они были и худсовет, и то, и все, и пятое, десятое. Но позвать остальных 20 человек при всем желании, вот, даже тут нет материального вопроса. Денег можно, то есть на это денег как бы нельзя жалеть, потому что ты вернешься со следующими поездками, ты получишь, то есть будешь элитный и так далее. Но ты не можешь подойти, например, к человеку и сказать: пойдем, я тебе там косячок забил, да, вот на тебе, он хороший. На тебя же посмотришь, да? То есть к кому угодно не подойдешь, ты должен быть в каком-то контакте. И вот именно на этом и строится дальнейшее Проставлялово. То есть прописка — это как бы отправная точка. Ты прописался, пять человек тебя, ну, три человека тебя знают, они сидели с тобой за столом. Ты пел им дифирамбы, поднимал за них тосты и делал всяческие им жесты широкие. Они за это тебя как бы гладили по головке и говорили: хороший мальчик. Вот. Дальше ты уже можешь пригласить еще кого-то. Еще.
1: То есть следующую волну.
2: Да, и ты начинаешь подниматься не по иерархической лестнице, а тебя как бы начинают терпеть, иногда пускать где-то подкормиться, иногда что-то такое, вот, какие-то послабления. Вот. Иногда не тебе первому дают по шее и все такое прочее. А потом же, дальше существует следующая традиция. Как бы тебя приглашают на игру в домино с самим.
1: С телом.
2: С телом. Вот это практикуется. Все музыканты играют в домино.
1: А послушай, да. Еще хотелось бы сразу уяснить, что в данном случае ведь, выпало у нас как бы по теории случайных чисел, выпал оркестр именно вот Евгения Федоровича Светланова, да?
2: Ты скромничаешь. Дело в том, что, может быть, как бы поначалу специалисты этого 14-го нашего отдела, они не очень ориентировались в иерархии именно межоркестровой.
1: Ну, вот.
2: Но этот выбор наиболее удачен, потому что оркестр...
1: То есть это типичная все-таки есть
2: это
1: ситуация.
2: Это, во-первых, ведущий все-таки во всех смыслах, и в творческом, и когда-то. И
1: когда-то
2: в социальном.
1: Ведущий.
2: Это мы еще уточним, там... да. И в социальном, и ведущий в ортодоксальном смысле. Это тоже немаловажно.
1: Нет, просто что я этот вопрос задал, почему хочу уточнить. Просто у наших радиослушателей может возникнуть такое, мнение, да, что как бы любой симфонический дирижер крупный играет именно в домино. Но я думаю, что в каком-то другом оркестре это может быть шахмат или что-то. Или все-таки домино
2: нет,
1: самое...
2: Нет, домино.
1: Везде,
2: дело в том,
1: да?
2: Что... Мы тут не забыли уточнить, что не только здесь я начинал. То есть сразу к этому оркестру нельзя подступиться. Ты не придешь с улицы, ведь это ни по какому блату.
1: Да, вначале тебя внедряли как...
2: Ты должен работать где-то...
1: Пол господина Дебюсси.
2: Типа этого, да. Вот, можно применить такое сравнение, да.
1: Ну давай этот период не будем трогать.
2: Ну то там есть, тоже играют домино, я хотел сказать.
1: То есть остается домино. И вот давай вот этот процесс, как бы как тебя приглашают поиграть, значит, с телом, с объектом в домино.
2: Да.
1: Как сам процесс? Вот как,
2: сам
1: в какой
2: процесс,
1: форме это делается?
2: Вот, да. Рассказываю. Давай. Сам процесс очень тонко отработан поколениями. Это как бы... Он носит местное название «пиковая дама». Видимо, потому что раньше это были карты. Да вообще вспомним Пушкина, когда Герман, любимый наш с тобой литературный герой, проиграл, поставив на пиковый дом, все думают, что он как бы попутался. На самом деле он бессознательно сыграл в поддавки с тем лицом, которое было по чину важнее его. То есть он был инженеришка, офицеришка, а там был целый солидный в обществе, в свете персонаж. И он ему сделал поддавки. То же самое должно происходить в домино. Но вот на этом основан, естественно, отбор симфонической структуры. Тебе никто не скажет, что ты должен сыграть с маэстро в поддавки. И вот тут-то, помню, значит, свое школьное детство, я показал себя и, короче, выставил маэстро, ну, не скажу, на какую сумму.
1: Вот. То есть это делалось на деньги, да?
2: Ну, да, на такие...
1: Не, ну, почему же сейчас, когда задание выполнено, можно огласить эту сумму, в этом нет ничего.
2: Нет, на самом деле, на деньги, это как бы... Не на деньги, а на эдакие условные единицы. Никто, конечно, с тебя денег брать не будет. Потому что там, в этих инфраструктурах, изо всех сил пытаются имитировать бухгалтерскую безупречность.
1: Понятно, понятно.
2: И когда ты с музыканта брать денег,

0: Да, как с полным.
1: Понятно.
0: Вот. И такой экивоками приглашение, мол, маэстро желает тебя видеть там. И все. А как ты там играешь? А за какую футбольную команду ты болеешь? А какой твой любимый композитор? А ты играешь в домино? А вот давай зайдем вот после репетиции, может быть, там. Вот. Как раз у нас типа не хватает вот игрока, может быть, ты там...
1: Играло вот еще такой момент, процентное отношение сидящих за столом. То есть ты один новичок, тело и элита.
0: И элита, конечно, естественно.
1: Отпускаются ли при этом какие-то скабрезные шуточки, выражения?
0: Да, да, да.
1: Можешь ли ты себе позволить что-то отпустить?
0: Нет, я могу себе позволить как бы слащаво хихикнуть в ответ, немного скромно потупившись.
1: А может быть, это твоя индивидуальная особенность?
0: Нет, нет, ну я...
1: Ну вот мы остановились на игре в домино с телом и с элитой. Продолжай.
0: Так вот, опять же, я повторяю, что это должны быть поддавки. То есть по старому термину «пиковая дама». Так вот говорят. О, пошел играть в пиковую даму. Это значит, играет с маэстро в домино и проигрывает ему что-либо. Опять же, это выражается как бы в денежных единицах, но никто денег не берет с тебя. Просто, например, твоя жена должна прийти в дом к жене маэстро и, например, помыть там окна.
1: Или ты... Подожди, подожди, давай вот на этом моменте останусь. Это как бы гипербола у тебя литературная,
0: нет,
1: поскольку мы литературным языком.
0: Это четкий факт. Да,
1: то есть твоя случае... супруга должна прийти в дом к телу и помыть окна?
0: Да.
1: А подожди, а такой момент. А не приходит ли никому в голову, что, например, супруга может быть видным адвокатом или там матерью героини там одиночкой? То есть все равно она...
0: А, как... Это две разницы. Если у тебя мать героини одиночка, она как бы должна...
1: прошу прощения, не то я сказал. Да.
0: Она,
1: ну хорошо,
0: да,
1: она скажем...
0: должна за честь, почесть, помыть у маэстро ногти, а эти самые окна. А если у тебя жена адвокат серьезнейший, то ты вряд ли будешь работать в симфоническом оркестре, тебе там нечего делать.
1: То есть, как правило, вот немножко хотелось поговорить о женах, о супругах симфонических музыкантов, именно самих.
0: Ну, опять же, начнем с супруги тела.
1: Супруги
0: как
1: тела.
0: Как бы тело 2.
1: Тело number 2.
0: А оно имеет специальный термин в симфоструктурах, как царская невеста. Хотя это давно не невеста, и вообще, знаешь, глаза бы мои не глядели в основном.
1: Вот. То есть это как бы название такое вот внутри оркестровое.
0: Это все-таки, знаешь... Доля какой-то оркестровой народной мудрости и народного юмора в этом есть. То есть назвать вот это существо царской невестой может только... Видимо, такие самородки остроумные попадаются.
1: А вот это пошло, вот это царская невеста выражение, оно появилось до твоего прихода?
0: Ну,
1: в оркестр.
0: Конечно, это же опера,
1: уже пришел, уже
0: это
1: был,
0: же опера,
1: да?
0: Римского-Корского, известнейшее произведение.
1: А уже тогда вот оно как бы выглядело так не по-невестски. Ну, вот 11 лет назад.
0: Да, да, да, да.
1: Значит, а вот интересно, ты ведь твое задание, оно подразумевало полнейшее какое-то максимальное исследование, углубление. Вот ты не пытался проанализировать, от какого человека в оркестре пришло вот это прозвище, поскольку...
0: Да нет, как... это общее, я повторяю, это общее, но все жены всех тел... Они
1: понятно,
0: все царские
1: понятно.
0: Невесты. Вот. А хорошо ты, кстати, напомнил на задании. Вот в тот ответственный как бы момент игры в домино поддавки с маэстро, значит, был запрошен как бы наш штаб. Вот, и там совершенно четко намечен путь действий. То есть я обыграл маэстро, дабы усложнить эксперимент. Ясно, что когда ты элитный, как бы, там, да, это не так интересно. Ты не самый гущий событий.
1: Естественно, получается,
0: а когда ты...
1: что... Ну, у тебя было задание такое, что должен пройти все стадии, то есть ты...
0: Да, да. И меньше интереса, опять же, вызывала элитная верхушка.
1: Конечно.
0: И получено было задание попасть любыми непривлекающими, неподозрительными способами в как бы опущенную часть, в симфо-аутсайдеры. Или попросту, если говорить литературным языком, в симфо-доходяги. То есть, если пользоваться привычным нам лагерным термином. То есть, человек, который не сегодня-завтра умрет, или как вот... серьезно считает симфонический музыкант и будет уволен. То есть у них увольнение равносильно смерти.
1: Mm-hmm.
0: А подчас это справедливо, потому что, например, Выход на пенсию — тоже увольнение. И вот человек, который вчера там блистал в концертных залах, получал много денег, кажется стареньким и уходит на пенсию.

0: Он умеет, ну, сам знаешь, какие в нашей стране пенсии.
1: Да.
0: А, что он умеет? Пилить смычком уже не сильно, потому что он старенький. Кляузы писать, знаешь, когда ты один дома, там особенно никому не надо.
1: Футбол вот. Смотреть, футбол уже смотреть, глаза болят.
0: Глаза болят, из электричества надо денег, и да, телевизор да. должен работать. Вот, и поэтому всеми силами человек пытается отдалить вот эту смерть, как бы, свою симфосмерть. И он пытается остаться в коллективе как можно дольше. И поэтому что предпринимает ветеран? Он предпринимает очень много тонких тактических попыток остаться на работе. То есть войти в доверие к молодым музыкантам, которые могут занять ведущие посты.
1: Ведущие.
0: Да, которые потом могут решить его судьбу, увольнять его по старости или нет. И так далее. Кого надо заложить, вложить. Это нормально, это, так сказать, практикуется. То есть проставлять, опять же, время от времени, говорить нужные слова. Психологически тоже он должен себя поддерживать, поэтому они свинчивают статус старика. Типа, мы там, я старый заслуженный музыкант, а ты еще, типа... А может быть, этот молодой человек, он... пилит смычком гораздо более, так сказать, энергично и красиво, а этот у этого...
1: Понятно, вот этот крик души «Я старый, заслуженный музыкант», в какой, как правило, атмосфере он происходит? То есть это бывает в момент какой-то разборки внутренней.
0: Да.
1: Вот, а какой-нибудь пример ты бы не мог привести? Вот,
0: ну, опять же, пример да. после того, как я, значит, сделал маэстром, наверное, количество условных единиц, вот, он уехал, так сказать, начал очередные свои гастроли в город Гаагу, памятный тебе городишко, где ты, так сказать, с такой победой вернулся, где ты блистательно выиграл премию на конкурсе вот этих молодых композиторов Мини Малера.
1: Да.
0: Вот, неприятно об этом еще рассказать. Так вот, и дал такое негласное указание разобраться с парнишкой.
1: То есть он вот кому-то из элиты именно про тебя, да?
0: Да, в общем-то, я думаю, и даже говорить не надо.
1: Кстати, прости, но тут нужно немножко тоже открыть маленький секрет, поскольку как бы ну, специфика работы 14-го отдела при нашем институте, она, в общем-то, позволяет каким-то образом отслеживать внутренние приказы, внутренние команды и внутреннюю структуру. Каким образом это делается? В общем-то, есть, скажем так, ну, мы их называли, в общем-то, ну, был такой, наверное, ботинок. То есть ботинок — это человек, который за определенную сумму денег поставляет определенную информацию достаточно безобидного характера. Ну, к примеру, там, например, что вот такого-то, такого-то хотят перевести из одной роты в другую. Mm-hmm. Или поступил приказ от тела, к примеру, вот поприжать такого-то там оркестранта. Вот. Эта информация оплачивается, и затем агенты внедряемые могут ее использовать, в общем-то, каким-то
0: для
1: образом для анализа. Для коррекции, для, скажем даже так, провокационного какого-то момента, чтобы назрела ситуация и чтобы затем получить результат.
0: Закрутить ее по,
1: по полной уже
0: спирали. Или, может быть, дабы эксперимент не прерывался неожиданным образом, что очень может быть, немножко отпустить ее. Ну вот, так был устроен, так сказать, худсовет.
1: Это по поводу
0: такая,
1: тебя, да?
0: Да, это такая форма как бы провилки, если говорить блатным языком, или разборок, как сейчас принято. Вот, когда эти солидные элитные музыканты садятся вокруг тебя, обычно это делается в самое такое непринужденное время. Например, где-нибудь на гастролях, летом, в хорошую погоду, арендуется кафе. Вот, за счет коллектива, естественно, арендуется кафе, все рассаживаются за столиками, вот, преподносится пиво всем, кроме вот, того, кого позвали на разборки. И начинается обсуждение его действий. Вот. Обычно, вот, например, когда ты берешь дотацию у какого-либо спонсора, ты заполняешь договор, и там пишут, как вы будете оценивать результаты своего проекта, да, реализации. Uh-huh. А как можно оценить игру музыканта? Я к чему подвел? Вот, то есть можно и к столбу, да? вот, пристать. Можно любого человека, например, остановить, едущего на машине, и если у него в паспорте наклеена не так фотография, можно его, значит, одеть наручники, повалять по полу. И,
1: потом застрелить и сказать, что он не хотел упасть на пол.
0: При этом отправить машину эвакуатором на стоянку, а с родственников взять денег.
1: Помять ботинками дверь, например. Дверь, да. То есть, как бы чисто не такая выходка милицейская настоящего мужчины.
0: Вот. То же самое, ну, конечно, все должно как бы в их глазах быть красиво. Они все одеты во фраках по полной. Угу. А ты не имеешь права явиться на этой разборке во фраке.
1: Ты наоборот. Вот как. И... То есть практически судилище такое, показательный суд, да, товарищеский.
0: Вот, если кто мало знаком, например, с лагерной терминологией обстановкой, может вспомнить свои какие-нибудь комсомольские собрания, когда человека в джинсах, да, более-менее там...
1: Протертых
0: и большей расклешенности, чем школьные брюки, делали ему примерно то же самое. Вот. И хорошо. Исключение из советской школы было горем.
1: Горем, да. Хорошо, вот такой момент. То есть вот то, что ты обыграл как бы тело в домино, попросту говоря, спровоцировало вот эту разборку.
0: Да.
1: То есть, ну, это действительно, я вот подтверждаю нашим радиослушателям, реальный факт, потому что никаких особых, скажем так, нарушений музыкальных со стороны нашего агента замечено не было. То есть, плюс информация от ботинка поступила.
0: Информация именно ботиночная, она как бы не то что объективная, она не заинтересованная. Обвинения, были именно творческого плана. Вот, и человеческого, что немаловажно.
1: Вот, сейчас я прежде всего скажу, откуда взялась терминология все-таки ботинок, потому что многие вот присутствующие сейчас в студии смотрят так на с удивлением, как бы, да. Дело в том, что, естественно, мы не могли оплачивать наших информаторов как-то вот, ну, передача денег, вообще любых денег из рук в руки, это уже само по себе действие достаточно паскудное.
0: Ну и вообще незаконопослушное.
1: Поэтому у нас была договоренность с ботинком, что мы действительно подкладываем эти деньги в обувь, в смену. Это может быть фрак или еще что-то. Просто как бы гонорар кладется там в определенное место одежды определенного, в общем-то, информатора. Вот таким образом у него получаются как бы деньги, и вроде он не видит того, кто ему платит. Вот в эту же обувь он кладет, скажем, бумажку, донесение, так называемое. Поэтому в лицо тот, кто передает деньги и забирает вот информацию, он не знает.
0: Да.
1: Вот это очень ценно. Да, ну вот, значит, сейчас хотелось немножечко поговорить о художественной стороне, там не будем, там громко свистнул, там пукнул или что-то, это понятно. А вот меня интересует, какие были к тебе претензии с точки зрения вот не музыкальной, а товарищеские.
0: Товарищеские. Ну, например, есть такая форма сбор денег на похороны. Угу. Опять же, вспоминаем, что люди, которые выходят на пенсию, они становятся бедны. Вот. Они становятся бедны, они попадают из вот этой замкнутой как бы лагерной симфраструктуры на волю. Многие знают, что происходит с людьми, которые не адаптированы с зоны, попадают на волю из армии, возвращаются из Афганистана и так далее, и тому подобное, с Северного полюса, из далекой экспедиции. Вот. Они попадают в чуждый им свободный мир, и это плохо кончается. А так как это уже старенькие, изношенные тела и души музыкантов, они гибнут очень быстро. И существует форма, опять же, проверки на вшивость, то есть сбор как бы средств покойнику.
1: То есть, который уже реально помер, или вот он как бы...
0: Ну, на самом деле...
1: Или на будущие похороны?
0: Там не важно. Просто собираются деньги. Конечно, ни на какие похороны они не идут, потому что у нас... Непохороненных не оставят, все равно да похоронят. Хоть ты там под забором, если ты умер, все равно тебя подберут, значит, в нужное время и доставят куда надо. А эти деньги потом возвращаются через зарплату в виде премии, то есть это все честно.
1: А, то есть вот. Практически это происходит как бы построение на совесть.
0: На совесть, да. Uh-huh. Всякие аргументы, типа того, представляешь, ты покойника в глаза не знал, он уволился из оркестра лет за 20 до твоего прихода. Вот. Вот посуди, было бы тебе приятно, если бы ты на твои похороны какой-то чужой совершенно тебе человек дал денег. Ты, я знаю, вообще отказываешься от спонсорской помощи на студию, которая тебе очень нужна, а тут ты на похороны совершенно чужой человек, ни разу не слышавших твоих песен, да, принесет тебе денег. Тебе будет приятно?
1: В принципе, естественно, это будет как бы меня покоробит. Это я, нонсенс, может, икну, да, даже. Но тут есть другой момент. Вполне возможно, что коллектив, как они, видимо, хотели сделать этот коллектив как коллективный мозг. То есть в данном случае каждый, понимаешь, как город в городе, как, да, все-таки структура, помощь от структуры. Мы же тоже, вот, например, если кого-то хороним у нас, вот из института Вениамина, директора Вениамина Венедиктовича Чехлама, вот похоронили тоже всем, в общем-то, всем институтам.
0: Он, кстати, я вспоминаю, мне выписывал вот этот мой первый фраг, да, в котором я пришел играть как бы конкурс.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим разговор. Мы остановились на организации похоронах, на сбор средств, собственно говоря. Вот. Я сейчас напомню, что в гостях у программы «Монмаранси» Антон Королев, практически сейчас штатный сотрудник 14-го отдела Института базитологии и всеведения, который 11 лет выполнял задание специальное. Он был внедрен в качестве музыканта в Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова.

0: Я предлагаю начать сразу с того, на чем мы остановились.
1: Да. Ну что ж, остановились мы на печальном вот этом событии. То есть, опять же, из центра, как мы это называем, а именно из нашего 14-го отдела, поступило распоряжение еще более обострить, усугубить ситуацию. То есть после одного прокола последовать должен был второй. То есть не сдача денег на похорона с вот этой глупой аргументацией, что как я могу дать денег человеку, который меня не знает, и я его даже не слышал. То есть одно дело дать денег, например, на памятник защитникам Путча, да, вот 91-го года. А все-таки ты их по телевизору видел, и, ну, это твое отношение. Вот. А совершенно незнакомому человеку, я считаю, это западло делать и невежливо, и неинтеллигентно. Вот. Но такие аргументации, естественно, не принимаются.
0: Тут еще нужно вообще сказать, что вообще-то господин Королев, он весьма отзывчивый, просто вот то, что вот он сейчас как бы говорит, ну, о деньгах, обо всем этом, да, на самом деле это были инструкции, как бы, да, из центра, то есть у него просто на каждое его действие, в принципе, было предписание определенное. И вот как раз ты сейчас прям шлепаешь фразами из предписания, я помню, типа, и невежливо вот это все, то есть тем самым, причем, кстати, как грамотно вот все-таки составляются у нас эти все вот инструкции, они своим вроде бы сухим канцелярским языком, однако порождают в человеке вот реальные чувства, вызывают сочувствие и придают уже эмоциональный окрас какой-то.
1: Но дело в том, что это тоже очень важно, каким языком общаться с окружающими тебя симфоколлегами, потому что если ты представителем оркестровой элиты будешь говорить по-человечески, эмоциональным, литературным языком, даже если ты, например, предлагаешь ему помыть автомобиль только из доброго отношения, или, например, ну, не знаю, сделать эфир на «Эхо Москвы» для представителей, там, предположим, для второго дирижера коллектива, да? Это же полезно для рекламы в то время, когда все, например, говорят больше там о Меладзе, чем о Светлане, да?
0: Но это был некоторый следующий момент, подожди, я сейчас...
1: Ну, давай, мы отвлечемся, да, немножко.
0: Да, дело в том, что все наверняка помнят, у нас был, да, действительно эфир со вторым дирижером оркестра под управлением господина Светланова Игорем Головчиным. Вот. Это было тоже распоряжение центра. Дело в том, что как раз в тот момент ты, видимо, от усталости стал засыпаться, как он. То есть ты уже немножко вылез за рамки инструкции.
1: Надо немножко было поправить.
0: Да. И поэтому, в общем-то, было решено кинуть тебе такую палочку-выручалочку. То есть ты должен был каким-то образом
1: сделать пользу коллективу.
0: Оркестру бенефис.
1: Вот.
0: Да. Ну, я не знаю, это, что это такое. По-моему, перед бенефисом должны писаться еще букву «Е», чтобы правильный смысл был. Ну, да
1: так
0: ладно.
1: Так вот, опять же, это принесло хорошее наблюдение, потому что когда я подошел, сказал, вот так и так, значит, попытался по-человечески объяснить, что вот, значит, хорошо бы выступить, и все. На меня посмотрели, как это принято, на этакого дебиловатого ребенка, который случайно забежал к серьезным дядям и чего-то там лопочет, да? Тогда пришлось резко сориентироваться, подойти и четким таким канцелярским текстом сказать, там, программа Монмаранси в лице таких-то, с радостью, я уже не помню, там, приглашает и так далее, и так далее. То есть очень четкая такая была формулировка. И тут же, в общем-то, это сработало. Опять же, я повторюсь, что умение говорить на понятном им языке тоже немаловажный аспект жизни среди вот этих людей. Вот, так что ж.
0: Сейчас ты пока рассказывай дальше вот про судилище, а я немножко вот отключу эту мясорубку, потому что надо заложить по новой. Продолжай.
1: Так вот, ну, в принципе, насчет судилища особенно ничего рассказывать и не так интересно. То есть обыкновенные выкрики. Он там такой-то плохой. При том, что поначалу люди как бы стесняются. Они смотрят на твою реакцию. А реакция была, в принципе, опять же, по инструкции, очень запуганная. И виноватое лицо, то есть все как надо. И
0: тогда начинается как бы завод массовый, поддерживающий друг друга, и фантазия начинает бить ключом. То есть какие-то приводятся факты из твоей биографии, тебе неизвестные, вот, но очень как бы рисующие твой неблагоприятный портрет. В процессе этого заседания, конечно, портрет сложился вот, зловещий. Вот, ну, в общем-то, я не такой, конечно, как там было сказано. Я...
1: Хотя легенду тебе придумали, в общем-то, мы неплохую.
0: Да. Ну вот. И на этой стадии, когда, казалось бы, уже все. То есть такого человека, ну, если не сдать налоговой полиции, то, в общем-то, здороваться явно никто не будет с ним. Вот. И вдруг на этой минуте, значит, тактика резко как бы меняется. То есть от тебя ждут признаний. Или как бы повинный. То есть если ты достаточно бойко, самоуничижительно, самоопущенно, как это мы вот принято у нас говорить, начнешь бить себя в грудь и кричать: «Я плохой, простите меня, дяденьки, я больше не буду, и вы все такие хорошие, я там», и так далее. Вот. Ну, как обычно это делается? Это, я бы это назвал как бы разоружиться перед партией. Вот, был такой. Ну, конечно, в маленьком масштабе, в более мелком. Вот. И если ты это сделаешь, то ты, в принципе, можешь даже как бы повысить свой рейтинг среди этих людей. Вот. Но, опять же, это было бы, ну, слишком как бы просто. И поэтому рейтинг повысился слегка. То есть слегка мы там повинились, слегка, значит, мы сгладили острые углы, слегка мы поставили водки парочки нужных людей, вот, как бы случайно угостили кое-кого, случайно сели за стол с теми, с кем я рядом бы вообще в метро бы не встал. Вот, и как бы опять же стал хороший мальчик, более-менее. Вот. Вот этим кончились как бы первые разборки.
1: Теперь, я думаю, пришло время перейти к разборкам вторым, естественно, которые, в общем-то, я знаю, были. Вот. Плюс, сразу хочу задать вопрос, еще один меня интересует, это доводилось ли тебе побывать в дома у тела?
0: Ну, в общем-то, нет. Потому что после того, как я сделал маэстро на несколько денежных единиц, вот, как бы стали, может быть, это немножко опасаться. Мало ли, я скажу, маэстро, деньги, худсовет да. худсоветом, но карточный долг, как говорит наш басист.
1: А хорошо, а вот были ли повторные предложения от тела вот, насчет каких-то игр и так далее?
0: Нет, уже не было, потому что я попал именно вот на ту, как бы, в ту экологическо-симфоническую нишу, где как бы мне, и мне место. Вот, и, в принципе, может быть, здесь наш эксперимент не так ярко раскрылся, потому что я так вот, глядя назад, считаю, что именно вот с этого положения интересно было бы пойти вверх. Вот, то есть ты как бы оказался в дауне, в симфоническом, симфо такой доходяга. И вот как вот сделать так, чтобы из грязи в какие-то хоть князи, да? Вот. Но мы этого, в общем-то, не сделали, потому что все-таки здоровье, оно не вечно. И просто стали опасаться. Вот, у нас же проводят регулярные как бы медицинские психотестирования вот этих самых агентов, засланных куда только... Вот. Не приходится, и, в общем-то, результаты оказались не очень утешительными.
1: То есть все-таки нервишки шалят.
0: Нервишки, ну вообще, это кардиограмма и все такое.
1: Ну, давай вернемся к гастрольным поездкам. Любая гастрольная поездка подразумевает размещение в гостинице и так далее. Вот расселение в номерах от вольного оно происходит. Нет, может ли оркестрант сказать: меня поселите с тем-то? Как это вот вся гастрольная кухня? Давай будем говорить о ней.
0: Хорошо. Конечно, все-таки симфонический оркестр – это не тюрьма. И поэтому ты вправе себе выбрать как бы соседа по камере. Вот. То есть ты, конечно, ты не можешь поселиться с элитным. Ну, вот, нет, можешь поселиться, если ты будешь ему подносить чемодан и готовить яичницу. Вот, и
1: оказывать всякие другие мелкие услуги. Ну,
0: массаж ног делать, ступней.
1: Да, почесывание пяток.
0: Да. Да. Когда он засыпает.
1: Засыпает. А и это, рассказывание, кстати, интересных каких-нибудь баек, да, желательно, кстати, вот романтического содержания.
0: Хотелось бы немножко поговорить об экземпляре номер 4. Мы не будем называть имя. Вот экземпляр номер 4, он ведь как раз и занимался практически этим. Вот расскажи вкратце.
1: Но он занимался этим, как бы... Он не был таким аутсайдером, как я. А наоборот, он был общим любимчиком. Потому что он приглянулся телу. Вот, и приглянулся, естественно, тут же многим членам этих разборок. Вот, и все равно, как бы, вот это пример действительно рационального молодого человека, который при совершенно слабом своем каком-то образовании, то есть довольно безграмотный человек, с нотами у него просто слабо. Вот, то есть я как бы поясню, музыкант обязан понимать ноты, вот перед ним поставили, если, может быть, сразу он еще все не сыграет, то понимать-то он обязан. Ну, немножко поучит, и все. Вот, то есть здесь полная беда. Вот, но он как бы был, вот этот экземпляр номер 4, он был сведущ вот в этих всех тонкостях, интуитивно понимал все неписанные законы оркестрового замкнутого общежития. И поэтому почесывание пяток, он не жил, например, вот с этими элитными музыкантами. Он их навещал иногда по вечерам, почесывая пятки, так сказать, на общественных началах, зарабатывая себе какой-то рейтинговый капитал. Вот, ведь не станешь жить ты, например... Вот если я тебе сейчас почешу пятки, ты все-таки будешь ко мне лучше относиться.
0: Ну, я не допущу просто этого, поскольку это очень нежный, в общем-то, орган моего тела, и, в общем-то, только избранные могут это делать. Ну да, дальше. Давай дальше, значит, к гастролям. Как вообще происходит гастрольный? Хотелось бы узнать, вот у тебя же целая глава в отчете есть, отчет о гастрольной жизни коллектива. Давай прям по порядку.
1: Я бы не стал по порядку, потому что это очень долго, нудно и скучно. Почему? Да потому что все одно и то же.
0: Естественно, яркие-яркие моменты. Яркие моменты гастролей. Какие-то, то есть, изнанка гастролей.
1: Изнанка, да. Наиболее меня касающийся, конечно, момент, это курение в салоне самолета. Представь себе перелет в какую-либо отдаленную страну, типа Гваделупийской республики, где очень любят этот коллектив и часто его принимают. Значит, лететь туда 11 часов, плюс посадка в городе Шенон, где по традиции, значит, молодые музыканты угощают Гиннесом местным, настоящим, своих как бы уважаемых коллег, то есть которых надо угостить. Вот. Иногда те, значит, хорошим мальчикам дают отхлебнуть из своего бокала. Это, значит, знак такого расположения. Неважно.
0: Дескать, попробуй.
1: Да, неважно, что у него может быть с зубами плохо и так далее. Вот. А если ты откажешься, ну, понятно, да, не очень это удобно отказываться. Вот. Ты вынужден туда тоже обмакнуть свои губы. Так вот, сам ты, так сказать, я тебе расскажу, я знаю, что ты самолетом практически не пользуешься. Mm-hmm. Существует разделение в салоне на курящие и некурящие места. Вот. Это только как бы форма для свободных людей, я так буду это называть. В оркестре же, опять же, возраст, иногда пол и положение вот, определяет, будешь ты сидеть в курящем или не будешь. Вот я человек, который не берет дыма вообще никакого в рот. Даже вот этого сладенького, который, вот, о котором поет моя любимая певица Линда. Мне нравится его нюхать со стороны, но я его как бы в рот не беру. Но из-за своей низкой олигархической ступени я вынужден был садиться всегда в хвост вагона и нюхать, и дышать, то есть 11 часов всем этим дымом. Вот. После того, как ты подышишь, ты немножко, может быть, задумаешься над своим поведением. То есть это все делается с расчетом, с нормальным таким профессиональным симфо-структурным расчетом. Вот. Остальные. И множество всяческих мелких мелочей, таких вот которых неинтересно говорить. Они есть в отчете, они, может быть, заинтересуют специалистов разных направлений
0: институции. Понятно, понятно. Но вот, я знаю, была ситуация с какими-то проломанными крышами буквально. Вот в отчете у тебя же еще должна быть документальная хроника.
1: Я немножко забыл, да, это... Расскажу. Короче, коллектив был в одном из бразильских городов. Я не помню это название. Я, в принципе, в географии слаб. Да, в донесениях ботинка есть полный список маршрутов. В хороших западных гостиницах есть бассейны. И, как правило, престижно иметь бассейн на крыше гостиницы. Вот. А, как правило, престижные гостиницы, они строятся в таких романтичных в Южной Америке кварталах, как бы старинных. И там все здания, естественно, меньше, ниже этой гостиницы. И твой бассейн оказывается над романтичными черепичными крышами, в которых живут бразильцы, вот, которые по утрам выходят пожонглировать мячиком и выкурить пару трубочек бразильского табачку. Да? Вот. Персонаж, который, вот мы уже говорили, был как-то у тебя в гостях, вот, который ездит обычно на гастролях, то есть ему, как тебе сказать, нет резона доверять ему концерты в таких ответственных местах, и поэтому его возят, ну, как бы, про запас. Вот, иногда, чтобы людей, как бы, разогреть на сцене, иногда, ну, чтобы было. Вот. Естественно, что делать этому человеку на гастролях, да? Вот. Заниматься ему не надо. Палочка, как известно, не берет фальшивых нот, да? Вот. И время убивается вот в бассейне за шахматами, за бутылочкой ароматного бразильского пивка и

0: Любые гастрольные поездки, по крайней мере, молодежных коллективов, они так или иначе, в общем-то, связаны с какими-то яркими сексуальными переживаниями. Но молодежный коллектив, он, в общем-то, есть молодежный. То есть публика приходит соответствующая, скажем так, поклонница, да? Вот. Все это каша варится, все это понятно. А все-таки симфонический оркестр самый разный по возрасту, но я знаю, что самый молодой объект женского пола номер 7, по-моему, был 22 года ей, да?
1: Ну да, но, к сожалению, она...
0: Смотрю статистику.
1: Да-да-да, 22 года. Но я хотел рассказать о другом. Естественно, дефицит, да, вот в гастролях.
0: А, сейчас. А и о номере 24. Это орфистка, которая, в общем-то, практически пенсионного уже глубоко возраста. А,
1: ну, это,
0: вот
1: ну,
0: и две
1: нет,
0: леди.
1: Нет, ты перелесни, потому что это отчет как бы...
0: А, все,
1: вот, извини. Сейчас уже как раз молодая, симпатичная девушка играет на арфе и пользуется... потрясающим успехом у окружающих коллег.
0: Оркестрантов,
1: да. Но это не это самый интересный пример. Интересно, когда берут в поездку, иногда не хватает людей, надо кого-то взять.
0: В смысле не хватает?
1: Ну, не хватает, но кто-то заболел, кто-то запил, кто-то притворился больным и поехал на гастроли со своей женой, да? Ну, вот бывает такое, вот, потому что от жены уйти труднее, чем от начальства подчас. Так вот, приглашают девицу молодую. Вот. И в последний раз была интересная такая девушка, мягко говоря, с не лучшими внешними данными. Вот. Так с течением гастролей реноме и рейтинг этой девицы возрос. Я не знаю, любая фотомодель позавидует. Потому что отбоя не было от поклонников. Ну, сам понимаешь, что... в закрытом как бы зонном помещении любая женщина вызывает либидо. И, в принципе, психика этой девушки, я считаю, сильно пострадала, потому что, выйдя как бы из самолета в аэропорт, оказавшись среди множества подобных ей по полу существ, она теряется. А гонор-то уже есть. То есть она солиднейших и элитнейших людей видела как бы у своих ног, потому что эти музыканты при дефиците сексуального общения намного бы пошли, лишь бы немножко восполнить, да, вот эту функцию. Вот, и еще вот один пример сломанной, как бы, женской, в данном случае, души, потому что...
0: Послушай, а вот такой момент, как бы, они пользовались ей по кругу, это была какая-то групповой секс?
1: Тут я тебе ничего не могу сказать насчет секса, потому что, во-первых, я как бы не присутствовал, вот, такого не было задания.
0: Не было, кстати, да.
1: Во-вторых... секс тоже дело опасное, потому что всем сразу все станет известно. Вот. И многие стесняются своих сексуальных подробностей и пристрастий. Ведь не каждый как бы обнародует это. Вот. А там известно все. Вот. Потому что, во-первых, стены в гостинице не такие уж звукопроницаемые и тому подобное.
0: Понятно. Вот. Да.
1: Вот. Что еще? Люди, которые, вот опять же, я говорю про того дирижера, который сбросил кусок.
0: А про это мы, кстати, так и не дорассказали. Да.
1: Ну, кончилось тем, что он скучный человек, знаешь, ездить на гастроли и не играть, да?
0: Да, да.
1: Как-то помывшись в баньке, он решил немножко подкачать мускулатурку и случайно уронил вот мешочек с песком. Там у них принято загорать на мешочках с песком в Бразилии. И вот этот мешочек...
0: Потому что они теплые, видимо, тоже.
1: Они теплые, они такие мягкие, шуршат. Uh-huh. Вот, то есть... так ритмично можно пошуршивать. Он уронил на вот эту крышу и проломил ее.
0: Это был частный дом.
1: Это был частный дом, естественно.
0: Действие
1: был...
0: хозяина, как все дальше происходило?
1: Хозяин поступил совершенно цивилизованно. Он пришел в гостиницу с полицейским, предъявил иск. Фотоматериалы прорубленной крыши. Вот отпечатки пальцев на мешке. То есть все было зафиксировано. Это делается быстро, не так, как у нас.
0: И по отпечаткам пальцев как бы... А вот сам второй дирижер, господин второй дирижер оркестра, он не признался в содеянном, как и его действия? Он был не трезв или что, или случайно уронил?
1: Ты знаешь, опять же, вот тут немножко эксперимент уже не всеобъемлющ, и я не был на конкретных разборках с ним. Да и разборок-то самих-то не было, потому что если бы это был я, были бы разборки, были бы санкции, я бы, может быть, выплачивал за эту крышу до сих пор. А так все, видимо, обошлось гладко и хорошо, и просто это отражалось на лице этого нашего персонажа. Он был несколько побитый такой, пару дней ходил, и его, в принципе, даже было жалко.
0: То есть душил срам.
1: Ну, да не, даже не срам, потому что, ну что, подумаешь, буржую ты крышу проломил, что тут стыдного, да, вот в понятиях нашего человека. У них же там немерено этой черепицы. Ну, как бы немножко неудобно все-таки, вот даже не знаю, как объяснить, потому что психология вот этого человека мне не очень ясна. Вот даже вот,
0: это же было заданием изучения психологии руководящих сотрудников.
1: Видимо, есть некоторое отсутствие психологии. Такое тоже бывает, потому что я многократно изучал вот эти материалы эфира с ним. Вот, и ну ничего, пустое место. Так же, как, впрочем-то, и его, как бы, его звуковая продукция. Вот, и с ним сотрудничество непосредственно на производстве, когда он машет, ты играешь.
0: Мне интересно, вот нужно вернуться к кличкам. Вот у каждого практически оркестранта есть кличка. Какая вот у него кличка в оркестре и почему она дана, и вообще отношение музыкантов оркестра, вот вообще вот понятие второй дирижер, как бы расшифрует, насколько это важный вообще человек.
1: На самом деле, да. это важнейший орган. Мы можем должны его рассматривать в двух, как бы, точках, под двумя углами зрения. То есть в том, как это должно быть и как это реально. Должно быть. Это важнейшая фигура. Она делает всю техническую работу за маэстро, потому что великий человек, обычно маэстро, он великий. Вот, он не должен заниматься повседневностью. Он должен прийти на готовом, сделанном, так сказать, на ладно движущихся смычках творить. Вот. А технологию всякую делает этот дирижер второй. Вот, и по всяким мелким халтурам, типа того, как вот играть там, поиграть немножечко на ВДНХ во время того, как люди будут ходить кушать мороженое во время юбилея, в таких случаях должен быть второй дирижер. Вот, реально, маэстры, все советские маэстры берут вторыми дирижерами, ну, короче, чем хуже, тем лучше. Вот, они, советские маэстро, великие, они очень ревнивы, то есть они не потерпят возле собой, возле себя какую-то личность, человек, который что-то из себя представляет как музыкант, как человек. Чем ничтожнее фигура, тем лучше. Вот. И когда эта ничтожная фигура повсеместно работает с коллективом, не представляя из себя ничего, это начинается как бы... Как бы это выразиться? Это терминатор. Такой повседневный, разлагающий терминатор коллектива.
0: То есть кличка у него терминатор?
1: Нет, терминатор — это солидная фигура. Ты что, терминатор — это хороший напиток был в свое время. Вот. Нет, кличка его «Пудель».
0: То есть все в оркестре за спиной его зовут «Пудель».
1: «Пудель», да.
0: А кличка самого вот маэстро? Есть ли у него какой-то...
1: Есть. Она... созвучно кличке первого вождя нашего государства. То есть Картавый. Ну, может быть, нехорошо, знаешь, хромого называть хромым, слепого там слепым, да? Но в данном случае для нас, помнится, первый Картавый был тем же самым, как и для этих музыкантов их вождь. То есть это какие-то надежды, это какое-то обожествление, может быть, идеализация, это и юмор, это и злословие за спиной и словословие в глаза.
0: А вот ведь Пудель, он же как бы должен понимать, что вот, ну, зная эту технологию подбора вторых лиц, он должен знать, что, в общем-то, он не, в общем-то, отнюдь не почтенный даже в глазах Картавого. Вот. И тем не менее, как ты считаешь, он смирился с этой мыслью?
1: Нет. Или... Какой смирился? Этой мысли практически нет. Потому что второй дирижер, в данном случае Пудель, это тоже начальство. Как ты будешь говорить начальству? Да, ты второй дирижер, тебя тут за чмо держат.
0: Нет, естественно, ему никто этого говорить не должен. Но я имею в виду, ведь это методика, ты же сказал о методике, что подбирают как бы главный дирижер, он подбирает себе второго дирижера явно слабее на порядок, чтобы тот, не дай бог, не составил конкуренцию. станции. Вот. Если эта методика из года в год идет еще с каких-то времен, простите, там, Вивальди, да, то...
1: Нет, не
0: уже
1: Вивальди,
0: просто
1: с после 17-го года.
0: Ну, после 17-го года, да. Вот с 17-го года прошло масса уже времени. Вот. То эта должность, она практически уже целиком опозорена, что ли.
1: Давай как-то. Я приведу несколько другой вот, пример, из да. личного. Как-то оркестр писал симфонию Малера номер 2. Естественно, как это сказать, ну, не лучшие отзывы западной прессы о этих записях скажут вам многое. Вот. И, в общем-то, я наиболее вред моему здоровью был принесен именно Малером, то есть в руках вот этого коллектива. И записавшись со скрежетом, в общем, ужасно, ужасно, да. Это я говорю ужасно, записав вторую часть этого произведения.
0: А извини, а кто дирижировал?
1: Дирижировал тело. И вот тело, после того, как звукорежиссер сказал, все записано, тело сказало, Чикаго. И я знаю, что запись... Ну, Чикаго — это один из лучших симфонических оркестров.
0: Просто есть еще группа Чикаго, вот он тут лежит, я думаю.
1: Кстати, может быть, и да. Ну, кстати, достойный коллектив.
0: Очень достойный.
1: И вот, то есть я знаю, что запись полное говно. Вот. Я, услышав Чикаго, подумал, а может быть, действительно, я сыграл как в Чикаго. Хотя я играл такой голос, если что есть он, что нет. Партитура огромная. То есть меня там ну, не слышно практически.
0: Ну, я знаю, что даже в некоторых местах ты вообще не играл специально,
1: да, потому что
0: их.
1: Я проверяю их, и потом нельзя выдержать столько Малера вот за свою жизнь. Так вот, если Пуделю говорить всю жизнь, что он не Пудель, а Тосканини, то он будет серьезно думать про это. Да тебя, если сказать, что ты Джон Леннон, тебе, да, вот каждый раз будут звонить, Саша, ты вот спел сегодня как Джон Леннон.
0: Ой, и ну ты... я бы стыдиться этого. Я,
1: ну, ты,
0: наверное,
1: ну, ты скромный просто,
0: рыдать.
1: Ты просто скромный человек, и
0: да.
1: Вот, а не всем это дано. И поэтому Пуделина, он конкретно мыслит себя вообще чем-то. Вот. И мало того, он хитрый человек, он себе сделал рекламу, то есть второй дирижер крутого коллектива, это круто. Вот. И он где только не выступал, где только, каких только он вообще не имел как бы возможности подзаработать, благодаря тому, что он якобы второй такой дирижер, якобы там его все хвалят. И, вот. Мелкий, кстати, человек, кроссовки вот покупает по $10 и не стыдится этого.
0: А, так вполне возможно, он, может, их носит дома, как просто тапочки. Или
1: ну,
0: нет?
1: Не знаю. Я вот замечал, кстати, на не очень ответственных концертах. Он их просто подкрашивает фломастером и просто дирижирует в них. Ну, известно, жлобство. Знаешь, ни один военный ведь не купит себе настоящий костюм нормальный, чтобы пойти в театр. Он попрется
0: в военном костюме, конечно. Послушай, вот тут мы подошли к некоторой такой щепетильной стороне дела, но тем не менее в твое задание тоже входило это изучение финансовых линий внутри оркестра. Это зарплата музыкантов. В общем, финансовые отношения, которые, я знаю, в общем-то, не ограничиваются одними похоронами и сбором средств на это. Вот раскрой, пожалуйста, нам эту завесу. Как складываются личностные отношения музыкантов в ходе влияния на них вот финансов?
1: Ты знаешь, любой оркестровый музыкант — это как прям финансовый гений. Вот. Как это выявить? Да ты просто как бы попроси его посчитать, сколько, например, надо выплатить денег его коллеге. Вот сколько вот имеет право получить его товарищ по игре. И он тебе даст такой финансовый отчет, он тебе наполнит такими идеями экономическими, что ты долго будешь над ними думать. То есть к тому, что считать деньги в чужом кармане, это очень как бы правило хорошего тона. Вот. И...
0: Ну, это повсюду, это как бы оркестр не отличается.
1: А никто не говорит, что это особенные люди. Просто, опять же, это подтверждение, что это слепок нашей действительности, нашего советского «я».
0: Угу.
1: Вот. Хотя там кричат, что деньги надо давать в конверт. Ну, представляешь, ты дашь всем деньги в конверте, да, и все, да, подтверждают все, да, мы должны вот держать это в тайне. Но тебе конкретно каждый раз подходит один из твоих коллег, например, концертмейстер. Сколько ты получил зарплат? А сколько ты получил за запись? Вот попробуй ты ему скажи, это коммерческая тайна. Вот. Это я опять же получше разборки какие-нибудь. Вот это я не вру, это так и есть на самом деле.
0: Ну, это как бы понятно, это что касаемо зарплаты. Mm. А что касается, в общем-то, доходов тела, процентных вот как бы соотношений и влияния, как бы, ведь, по идее, он кормилец, то есть тело кормилец.
1: Так, а... ну, это ты так думаешь. На самом деле тело такой же служащий, он получает зарплату вот, официально. Вот. Тут я бы как бы не стал немножечко уподобляться музыканту, считающему деньги в чужом кармане. Вот. И, в принципе, может быть, это стоило бы целого эксперимента. Но здесь должна быть засылка не в гущу играющих людей, а именно в гущу считающих. Вот я могу дать какие-то наводящие, как бы, интуитивные направления,
0: да, типа, по этим поискам. Да, это интересно нам, да.
1: Вот, это интересно. Одно из наблюдений. Чем больше соков из простого музыканта, из его денег за записи, из его каких-то халтурных, как это принято называть, гастрольных денег, чем больше изъято вот той верхушкой финансовой, тем больше эти финансовые люди плачутся о проблемах коллектива, тем больше они считают копейки в твоем музыкантском кармане. То есть ты можешь типа пропорционально сопоставлять. Вот. Ну, например, ну, давай я приведу пример себя, потому что как-то ближе. Вот. Про меня отказались выплатить компенсацию за использование моего собственного дорогостоящего инструмента в течение всех этих лет, значит, в оркестре. Ну, все равно, что ты, например, в таксопарке бы работал на своем, на своей Таврии, да, и тебе бы сказали, ну и хорошо, что ты работал. А нет таких правил тебе платить за амортизацию твоего автомобиля. Вот. В принципе, это как бы для такого солидного коллектива, это копейки, которые десятками тысяч долларов оперируют при покупке авиабилетов, гостиниц, того прочее, при лечении маэстро его зубной полости, например, за границей. Вот. Это выражается в четырехзначных цифрах. Вот. А тут вдруг такая щепетильность. Нет, мы вам не дадим там $3 вот, за месяц за износ вашего инструмента, потому что у нас нет таких правил. Наоборот, вы нам должны заплатить за заграничный паспорт, потому что мы типа потратились, вот, и вы ездили на гастроли из-за того, что мы на ваш паспорт денег дали. Вот теперь нам верните. Вот. То есть поэтому можно по вот чем крохоборнее ответы начальства, тем больше как бы тебя они имеют. Вот. Я не буду приводить тут фамилии фактов, потому что, опять же, тут нужна засылка человека с именно бухгалтерским образованием.
0: Понятно. Я знаю, что были бунты, так называемые. Ну, бунты скорее бумажного плана все-таки внутри коллектива.
1: Вот не это бумажного. Это бунты были литературного плана.
0: Да, вот о них поподробнее.
1: То есть, как, например, это... как это бывает иногда, ну, трудно людям, да, вот они были когда-то богатые, да, они фарцевали джинсами, имели, могли там с двух поездок купить дочке кооперативную квартиру. Теперь ему на проездной не хватает, мягко говоря. Угу. Вот. И вот после долгих дебатов и каких-то закулисных разговоров, коридорных бесед, сочинили письмо маэстро, потому что маэстро как бы олицетворяется, ну, это как бы добрый царь. Вот. То есть куда идти русскому человеку? К Ельцину, да? Ельцин разберется. Вот. А здесь свой такой, своего масштаба Ельцин, там президент. Вот. Он сам не знает, сколько здесь стоит метро поехать, потому что он на метро не ездит и вообще здесь не живет практически.
0: А вот, кстати, как перемещается тело?
1: Тело перемещается на автомобиле, который возит другое тело. Если уж мы коснулись этого вопроса, то существует как в лагере такой как бы вид должностей придурки. То есть это называется придурки. Ну, как бы банщики, те, кто не работает кайлом, не пилит лес и не рубит уголек. Банщики, хлеборезы, там, парикмахеры и так далее. То есть придурочная должность. К этим должностям можно отнести лиц, которые как бы смычком не водят по струнам и не дуют в дудки. Это рабочие сцены, это костюмер, это библиотекарь и бухгалтер и тому подобное, директор, наверное. Вот, то есть, опять же, они же самые приближенные к телу. Вот, и получается, что человек, по идее, вот по какой-то, они обслуживают трудяг. То есть, как в зоне, парикмахер стрижет людей, чтобы они не вшивили. Банщик им стирает одежду. Вот, и так далее, да? Хлеборез там хлебушек режет. Для того, чтобы они хорошо трудились, им было хорошо. На самом деле, при советской власти все наоборот. Хлеборез – это крупная величина, это воротило. Он там продуктами ворочает, да? Вот, парикмахер и так далее. То есть, это все очень серьезные, важные люди. Кроме того, что они не мерзнут там на холоде, не рубят уголь, они еще ворочают делами. То же самое происходит в оркестровой структуре. То есть они не выплевывают легкие в медные духовые инструменты. Вот, они себе там расставляют стульчики, нотки собирают. Конечно, тоже это не сахароработка. Знаешь, там, расставить контрабасы в нужном порядке и поставить маэстро пульт так, чтобы он там видел всех хорошо и ему было вольготно. Тоже надо как бы уметь. Но... то есть, если тебя завтра назначат, ты немножко подкачаешься гирькой и сможешь носить арфу один без лишней помощи. Вот. А если дать этому человеку скрипку, который возит тело, да, приближенный, он вряд ли на ней что-нибудь сыграет.
0: А возит тело, в смысле, как бы тоже сотрудник оркестра?
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть это как бы специальный шофер тела.
1: Да, он и шофер, и рабочие сцены. Кстати, интересно, при советской власти все музыканты получали так называемые суточные деньги за границей. То есть какое-то количество долларов или там юаней, которые определены были Министерством финансов. Вот, так как это была интеллигенция, вот, то есть менее значимая для нашего народа часть населения, они получали обыкновенные суточные. А рабочие сцены, так сказать, пролетариат, то есть без дураков, это пролетариат, они рабочие, получали двойную норму суточных. Поэтому всю жизнь рабочие могли себе позволить что-нибудь купить вкусненькое в поездке, хорошо выпить.
0: А в чем причина вот такого отношения? Именно в том, что это пролетариат?
1: Да, да, да. И чисто идеологическая причина. Вот. Ну и, соответственно, какая-то... льготная, что ли, роль этих людей, она и по сей день чувствуется. Они, конечно...
0: Это уже традиция.
1: Это традиция, да. Традиция. Вот. И они... Ну, люди, как бы обслуживающие работяг, вот, сами становятся, как бы они помощники, люди второго плана. На самом деле они примыкают к элите. И подчас даже, так как они не заняты на репетициях, у них мозг не так уж перегружен, и физически они бодры, вот, они подчас здоровее, жизнеспособнее и важнее в коллективе, чем вот даже элита. Вот. Ну, бывают, конечно, казусы. Вот человек, который возит тело, как-то в порыве какого-то патриотизма рассказал, да вот это то-то, а это то-то. На что тело, значит, ну, было в настроении, в таком, как бы, демократичном. И сказал,
2: что это какой-то рабочий сцена обсуждает жизнь моих музыкантов?
1: Вследствие чего выяснилось, что этот рабочий сцены довольно, видимо, ранимый человек и пролежал в больничке с прединфарктным состоянием некоторое количество времени.
0: То есть это называется тело как бы рявкнуло.
1: Да не рявкнуло, но так слегка заметило. Рявкать там никто не будет. Уже не тот возраст. Раньше бывало, да.
0: А вот какие-то ссоры среди музыкантов происходят ли внутри оркестра в момент репетиции, опять же?
1: В момент репетиции там особенно не поссоришься. И как бы есть эти фишки, там, нарушение творческой дисциплины, пиши объяснительную, получи выговор. Вот я как бы нарочно, вот по инструкции, я провоцировал такие ситуации. Я пару раз вот зацепился языками с пуделем. Вот, вследствие чего, значит,
0: вот давай как бы не вследствие, а момент зацепа интересен. На какую тему?
1: Происходило? На тему того, что...
0: Интересно знать...
1: Что сонный пудель пришел с утра, ему было, видимо, не очень хорошо, заглянувши в партитуру в первый раз, я так думаю, потому что, ну, это пудель. И поэтому он второй дирижер. Вот. Поясняю, нормально человек подготовил бы это все дома. Как вот хороший музыкант берет партию домой, ее выучивает, чтобы потом четко со всеми сыграть. Так заведено в коллективе Лайерский бенд, например, и я пытаюсь четко этому следовать. Вот. Даже вот, в ущерб здоровью иногда. Но это не важно. Вот. Пудель же, опять же, он же пудель, он же его все хвалят. Вот. Он не удостоился. Заглянув в партитуру в первый раз, он сказал: «Эй, флейта, что вы там играете? У вас там бемоли, вот чего-то какие-то бемоли». А я, типа, ну, уже имел установку зацепиться с пуделем.
0: Да, у тебя было задание
1: зацепиться с пуделем. Партии бемолей никаких не было. Были, наоборот, одни диезы. Вот. Тут уж у меня, я не буду объяснять эти термины. То есть того, чего говорил пудель, не было в партии. И любой нормальный музыкант, глянув в партитуру, увидит, то есть такую бы глупость, как он, не сказал. Вот. И тут я сказал: какие бемоли, у меня диезы.
0: То есть ты сказал это громко?
1: Нет, ну я не сказал: ты там, пудель, ты там чего. Сказал: вы извините, маэстро, у меня нет бемоли, у меня здесь диезы, и я там, типа, вот, играю правильно. Вот. На что была реплика: там, ты, типа, поменьше вы разговариваете, вы много говорите, но это
0: на
1: обычно...
0: На ты или на вы?
1: На вы, на вы. Вот в данном чего? Случае на вы, но это такой оскорбительный вы.
0: А, понятно.
1: То есть, вот, ну, когда бомжу ты, наступившему тебе грязной ногой на лакированный концертный ботинок, ты же не скажешь на ты, конечно, молодой человек, вы, типа, своими костылями поосторожнее по метро шастайте. Вот. То же самое и здесь. Мол, вы, что вы там себе позволяете? Ну, как бы внешняя часть закончилась.
0: Так.
1: Далее последовала бумага с подробным объяснением моего, значит, плохого поведения, с предъявлением мне, вот, и так далее, и тому подобное. Но так как это случилось недавно, и, опять же, эксперимент подходил к концу, то... было, опять же, решено уже до крайности довести.

0: никаких разговоров с ними я вести не стал. Я не стал им говорить, что же вы. То есть по справедливости надо было сказать. Вы вообще задумайтесь. Вам не ясно, что вы завтра кушать будете, чем кормить своих детей. Вы занимаетесь тем, что обсуждаете, какой интонацией было произнесено слово бемоли в беседе с вашим дирижером. Вот. Этого я не стал делать, потому что это, в общем-то, бессмысленно.
1: А собрался весь оркестр, да? Вот
0: нет, не весь. Здесь человек профбюро. То есть, как бы люди, которые должны тебя, по идее, ну, не то что отмазывать, но хотя бы как бы объективно отстаивать твои интересы перед лицом администрации. А второй дирижер – это отчасти администрация. Угу. Вот, потому что он как бы входит в элиту. Ан нет. Вот, значит, случилось, ну, как в хороших советских профсоюзах. То есть, неважно, профсоюзный ты. Я же, кстати, в детстве не различал профсоюз или комсомол, или это все это одно было. Это, я думаю, что мало кто из лиц старшего поколения различает это и сейчас.
1: Да, правильно.
0: Вот. Ну и было интересно. Жалко, единственное, что как бы был немножко неподготовлен. То есть я был неподготовлен. Они-то все договорились, как это у них принято, значит, серия звонков по команде. Вот. Завтра будем, значит, это сношать во все дырки такого-то провинившегося молодого человека. Угу. Значит, надо сказать то-то и то-то по такому-то поводу. Вот. А я был как бы не готов и не взял с собой никакой звукозаписывающей или видеоаппаратуры, что, в принципе, обогатило бы наш эксперимент.
1: Да, вот это жалко.
0: Вот это да. Но как бы интересные были личные наблюдения. Опять же, синдром массовой фантазии. Когда сначала что-то скромненько так, да вот, значит, нехорошо, вот инцидент с дирижером, а потом пошло какие-то... Так,
1: а инцидент как бы в чем был? То есть вы же зацепились языками, это был как бы рабочий момент, на самом деле, никакого...
0: Это ты так думаешь. Понял, опять же, да. Можно все интерпретировать по-разному. Вспомни, опять же, милицейский вариант.
1: Да.
0: Ты
1: да.
0: можешь сказать, мне холодно сидеть в машине, я, можно, не буду выходить. А после того, как ты весь избитый будешь валяться, это будет трактоваться, что ты сопротивлялся при того властям. Все то же самое. Вот. То есть ты. Но единственное была разница, что, конечно, побить меня не могли. Вот. Мне так и сказали. У нас тут не комсомольское собрание, мы бить тебя ногами не будем. Uh-huh. То есть это цитата из отчета как раз. Вот. Не будем тебя бить ногами. Мы хотим разобраться. Вот. Что ты нам можешь сказать по поводу этой ситуации? Вот. Я им сказал, ничего, вы тут хорошо подготовились, и поэтому я не буду ничего говорить. Uh-huh. Вот. Это вызвало массу тревоги сначала. Вот. И дальше уже в разговоре в частном там, с дирекцией, то есть все, 5-10, мы пустили нашу как бы новую находку. То есть сейчас модно юридически аргументировать каждый свой шаг. И поэтому, значит, мы, получив консультацию в одном из юридических центров, сотрудничающих с нашим институтом позитологии и всеведения, занимающихся трудовым законодательством, мы, значит, проконсультировались, и я как бы аргументировал свои тексты с носками туда. Uh-huh. Вот. Это произвело, в принципе, шокирующее и очень пугающее на них впечатление. То есть, по идее, если бы я начал оперировать этим на профбюро четкими юридическими фразами, можно, наверное, все бы там разбежались и попросили бы прощения. Или, может быть, что-нибудь произошло, потому что эти люди, они, в принципе, ничего не знают. Они бесправные. Это сейчас они были как бы в силе, они собрались там и топтали одного, в данном случае меня. Вот, забываю о том, что любой из них может оказаться на их месте. Как хорошие советские времена. Какой бы ты комбриг ни был, тебя завтра могли сослать туда же. Вот. Они, забыв об этом, как бы все были рады, значит, топтать. Вот. А тут вроде бы вот так вот.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, который 11 лет выполнял специальное задание 14-го отдела Института бозитологии и всеведения. Он был внедрен в симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова с целью изучения внутренней ситуации в такой структуре, как симфонический оркестр. Ну, ты знаешь, у меня все-таки такое впечатление, что вот, хотя ты один

0: 15 лет выполнял это задание. Сейчас вроде бы оно закончилось, но ощущение такое, что ты как бы только собираешь туда поступать на работу, ты не говоришь ничего прямо, то есть ты как-то имен больше произношу я, ну, первый момент. То есть ощущение, что ты чего-то боишься, кого-то они все стоят внизу, сейчас заколят тебя смычками. То есть не требуется никаких компроматов. На самом деле все материалы, которые ты передал в отдел, в них содержится все. Но поскольку мы разговариваем литературным языком, это не значит, что нужно говорить о красивом бразильском табаке и так далее. Я нашим радиослушателям интересно, прежде всего, видимо, внутренней кухни, потому что по тем отрывочным лирическим, в общем, твоим выступлениям очень сложно представить реальную картину.
1: Ну, в общем-то, я согласен, но как бы можно сделать скидку на то, что процесс адаптации еще не завершен, а как бы даже в кризисе, потому что, ну, вспомни, на что похожи прилетевшие только что космонавты.
0: Угу. Вот. В общем-то, давай, легко... давай с тобой послушаем телефонный звонок, да, что да, хотят, может можно. Быть, 203-19-22, ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, очень веселая передача. И вы знаете, ваши вот музыкальные иллюстрации просто необыкновенные. Вот которая сейчас прошла, что я живу на улице Ленина, и меня забивает время от времени. Да. Я просто не с самого начала и не знаю. Вот, вот не отключайте меня, у меня еще будет один вопрос. Чьи это... чей ансамбль играет?
0: Угу. Спасибо за звонок.
2: И еще вот, знаете, я засекла... Еще когда вначале подходила, когда вот вы, Александр, уходили,
0: да,
2: вот
0: да,
2: Демиса Русоса «Сувенир» тоже очень прекрасно исполнялся. То есть я просто покатывалась со смеху, и мне так интересно. И вот Антон Королев, конечно, рассказывает, ну, так интересно. И то, что он был внедрен в оркестр Светланова, я, в общем-то, ничего, я сегодня не так вот прицельно могу по времени слушать. Это все так интересно. Большое вам за все спасибо. И ответьте вот за эти... про эти музыкальные иллюстрации. Кто это так прекрасно поет и на аккордеоне это так прекрасно играет?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Первая песня принадлежала Перу Немоляева, Кирилла, это группа Бонни Нем, так называемая тяжелая музыка. А про улицу Ленина это песня группы «Ноль». Питерской, да. А еще звоночек, или ты расшевелился все-таки?
1: Ну, может быть, потому что...
0: Да, хорошо. Здравствуйте. Вы
1: легко.
0: В прямом эфире. Здравствуйте.
3: Александр. Здравствуйте. Значит, некоторые замечания хочется сделать.
0: Конечно.
3: Внедряли ли вы еще в какой-нибудь оркестр своего агента из института? Потому что как? Эта иерархическая структура может касаться только одного оркестра Светланова. А ведь у других, может быть, на каких-то иных принципах все построено. И вот мы сейчас обсуждаем, как будто это, так сказать, общие оркестровые термины. А это может касаться только оркестра Светлана. Есть ли еще какой-нибудь внедрение, чтобы можно было сравнить, например, в следующей передаче?
0: Понятно. Ну, спасибо. Ну, я... Спасибо. Мы, в принципе, же говорили об этом.
1: Да, ну, во-первых, никто... Давай, извини, да, никто не скажет, есть ли и где. Вот, это невозможно из-за секретности. А, во-вторых, мы говорили, что не сразу попадешь в оркестр Светланова, и волей-неволей надо было пройти несколько этапов. Вот. А что касается структуры... Очень интересный вопрос, потому что это пирамидальная структура, свойства не только оркестрам, а и многим, в данном случае я буду говорить о них, культурным организациям. Ну, например, там балет Большого театра или, например, структура фонда культуры и тому подобное. Или, например...
0: Ну, давай перечислять примеры до 7 утра. К делу, к делу.
1: К делу. Так вот, надо сравнить две ситуации, нынешнюю и прошлую. Какой бы, естественно, при советской власти человек, руководящий коллективом, он был единоличным как бы тираном. Вот. У нас по-другому нельзя. У нас нет противовеса административной власти в лице профсоюзов. Ничего такого у нас нет. Поэтому тренер ли ведущей хоккейной команды, дирижер ли ведущего оркестра, балетмейстер ли ведущего театра должен быть тираном. Но если раньше над этой яркой, я подчеркиваю, это яркой все-таки должна быть личность, над этой яркой личностью нависал меч ЦК, там, политбюро или чего-то такого, то есть партийный как бы идеологический меч, и в после каких-нибудь ошибок или ошибочных шагов он мог получить по шапке, то сейчас этого нет. И этот единоличный лидер, тиран, становится абсолютно единоличным тираном. Вследствие этого власть его становится безграничной. Вот. И как следствие, опять же, деградация творческая. Что мы видим в лице многих любимых, популярных сейчас классических музыкантов типа Ростроповича. Вот. И в лице, в данном случае, нашего персонажа «Тело-1» Евгения Федоровича Светланова. Это бывший гениальный дирижер с очень сложным, как и у многих гениев, характером, ядовитым, я бы сказал, не гуманным, потому что мы можем провести целый ряд музыкантов, ценнейших, виднейших, выдающихся, игравших в этом коллективе, и которые были удалены, можно сказать, мановением ока, только за какие-то там детали, какие-то проступки, все. Никогда не принималось в расчет его творческое лицо. А опять же, я повторяю, что выдающимся личностям, типа там, не знаю, той же Шаде, позволено многое. То есть ты не должен, так сказать, заковывать Шаде в наручники и валять ее по земле из-за того, что ей холодно, она не вышла из машины. Потому что это Шаде, она одна. Гаишников много, а Шаде одна. Вот. То же самое относится к выдающимся оркестровым музыкантам. Но вследствие нашей советской как бы, действительности выдающийся ты инженер, конструктор, вот мой однофамилец, делал, так сказать, ракетные двигатели в шарашке. Кто он был? Заключенный. Он мог завтра получить Кайло, и никто не посмотрит, что он выдающийся.
0: Или вот. Печальная судьба господина Калашникова, кстати.
1: Да. Вот, то есть это выдающийся, да, тоже конструктор. То же самое с оркестровыми музыкантами. Но возвращаясь лично к Евгению Федоровичу, который, опять же, яркий герой прошлых дней. Вот. Если ты, например, вот придешь ко мне домой, подойдешь к моему шкафчику, где стоит вся антология записей госоркестра со Светлановым, вот, потому что, как бы, отправляясь в стан врага, надо знать, чем они вообще дышат, что у него. То есть, ну, известная кухня, фишка, вообще, да. Фишка разведчиков, да, коим я, в общем-то, себя и причисляю. Ну, так вот, ты можешь мне выбрать из шкафа любую запись и поставить, я скажу, это записано до 87-го года, это записано после 90, предположим, 3-го, когда Пудель вошел как бы в разгар, когда его терминаторские способности уже начали лить гной в и так склеротические сосуды этого коллектива. Пример могу привести недавний. Коллектив был на гастролях в Америке и в Южной Америке. Это огромная экспедиция, это целое дело, это тур, то есть подобный, не знаю, концертам ACDC вокруг Европы. Вот, где каждый день новый город, но ACDC не ездит так долго, то есть у них не бывает, что ты два дня едешь от Нью-Йорка на юг, да, чтобы сыграть концерт с Пуделем, вернуться обратно в Нью-Йорк и там 12 часов лететь на самолете в Буэнос-Айрес или в какой-нибудь бразильский городок, чтобы уронить мешочек с песком на крышу бразильскому обывателю. Вот, они все-таки ездят не так. Ну вот. Немножко отклонюсь в репертуарную как бы часть. Известное дело, что человек, изучающий глубоко предмет, быстро как бы присыщается лучшими произведениями. Вот. Ну, как какой-либо пример. Ну, например, вот ты, Саша, изучаешь русскую литературу, да? Да. Вот. Практически любое произведение Пушкина тебе известно. Лермонтов и Гоголь, Лермонтов, Чехов, Толстой. тобой изученный довольно глубоко. И сейчас ты подошел к писателям второго плана. Вот. То есть ты уже знаком с предметом, и ты двигаешься вглубь. Но вглубь в каком смысле? Уже менее ценные произведения. Они интересны.
0: Да, это естественно. Вот. Да, да.
1: Естественно, дирижер, который всю жизнь машет симфонии Чайковского, выдающиеся шедевры, когда-то допресыщается им. И ему в кайф помахать чем-либо второстепенным. А так как на Западе вследствие всеобщего всемирного упадка все-таки классической культуры просят этакой энциклопедичности. Им стало интересно всякая фигня из русской музыки, мягко говоря.
0: То вот. Есть,
1: не вся русская музыка.
0: Они уже познали вот серьезную музыку.
1: Да, видимо. И они считают, что вот их эрудиция западная должна прикоснуться к третьестепенным, достойно забытым произведениям того же Чайковского.
0: Угу.
1: И в репертуар гастроли были включены именно такие произведения. Третьестепенные, я бы их назвал.
0: Ведь вы же потратили наверняка, сами оркестровые музыканты, огромное количество времени на эти репетиции, на эти муки. Вас вообще спрашивают о репертуаре? Спрашивали ли вас о репертуаре? Например, если хронически, например, у тебя аллергия на там, Малера, к примеру.
1: Если у меня аллергия на Малера, и я вхожу в члены худсовета, я, по идее, мог бы подать свою реплику или какое-то мнение. Но так как худсовет исполняет только фискальные и жандармские функции, то, естественно, никакой речи о том, что эти говенные записи Малера не стоит делать, тратить на них средства и здоровье музыкантов, никто об этом наоборот.
0: То есть, в принципе, играют то, за что платят. Но это же тоже хорошо для оркестра.
1: Это за что платят. Это нормальный такой коммерческий вариант. Но когда ты должен еще чирикать, прославляя то, что ты сыграл, за что платит, от того, что тебя, а может быть, тебя от этого тошнит, это я вообще не считаю нормально. То есть я должен, по идее, да, чтобы быть в фаворе, я должен прям восхищаться этими записями Малера. Вот. Я мог это делать, они у меня все есть.
0: Я знаю, да. Ты, кстати, в Гааге. Вот,
1: в Гааге я
0: закупались.
1: Закупались, да, 14-м отделом, дабы я мог, значит, оперировать этим материалом. Но к чему я хочу вернуться? Значит, вследствие каких-то причин гонорар маэстро был урезан. Вот. И всю поездку, махая этими третьестепенными произведениями, он не очень-то утруждался. То есть стоял такой понурый старичок, показывал, где начинать и где заканчивать. Вот. А все знают, что дирижерство это подобно... Дирижер подобен Кашпировскому. Он людей заставляет творить, жить, вытягивая из них какие-то художественные ресурсы заставлять делать невозможное даже в музыке.
0: Такой момент, то есть как бы был урезан гонорар телу, а, собственно, гонорар музыкантов тоже был
1: урезан.
0: Это
1: не гонорар, опять же, мы вернемся сейчас музыкантам по...
0: Нет, просто ситуация такая, если, значит, был урезан гонорар на весь оркестр, бюджет имеется в виду, да, вот выплат денег, то, как бы, в данном случае он мог бы резонно, поскольку человек все-таки своего рода гениальный и очень уже пожилой...
1: Сказать, скиньтесь
0: мне... Нет, не сказать скиньтесь, а просто тем самым заставлять и вас выразить протест, дескать, нам не оплатили, мы сыграем хуже. Это другой вопрос по искусству, насколько это честно в плане искусства, вот. Но если, например, музыкант получали те же деньги, композитор, которого вы выбрали играть, вернее, вот он выбрал, ни в чем не виноват, его произведения хуже, лучше от этого не станут. Вот, и это только личное дело тела. Вот, тогда это, конечно, другая ситуация. Вот насколько из этих трех предрозных мной ситуаций, какая имела место быть?
1: Ты знаешь, это надо оперировать цифрами, потому что когда тебе на последнем концерте попросили сыграть немножечко за меньшие деньги, разница была в несколько десятков условных единиц.
0: Угу.
1: А когда разница в несколько четырехзначных чисел, то ты не будешь думать оркестранты, протесты или что-нибудь такое. Вот. Это, в принципе, неприятно. Вот. И поэтому лишних таких мыслей, я думаю, в голове не было. Лишь бы отмахать эти... Тут же эти третьестепенные произведения стали гадкими и непривлекающими внимание маэстро. И поэтому он помахивал постольку-поскольку в течение 40 дней.
0: Давай послушаем телефонный звонок.
1: Пожалуйста.
0: 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: А рассказывайте, уважаемый.
4: А все-таки вот албанские студенты, когда писали сочинения, а и вы, ну, обманываете, вы не включаете их в вашу передачу.
0: А извините, у вас сейчас включен приемник?
4: Да.
0: А извините, а вот если это не секрет, ну вы вроде не женщина, а какого вы года рождения? Я сейчас запишу.
4: 59-го.
0: А скажите, вот, ну, судя по всему, вы такой взрослый человек. Вы вот сейчас, и приемник у вас включен. Вы слышите, о чем у нас идет речь?
4: Да-да.
0: А вот скажите, человек 59-го года рождения будет разговаривать об албанских студентах, когда речь идет о академическом искусстве, собственно говоря? Вот это как, это нормально?
4: Как ну, может быть, ненормально. Вот, я не для того, чтобы вы сейчас что-то ответили. Ну вот мы здесь слушали полет валькирии, смотрели, и вот никто не увидел, как они там летают.
0: А, да. Ну, говорят, вот посадские вроде видели. Ну, к ним ближе было. Ну, сейчас вот Антон ответит. Я вижу, что он как бы полон решимости. Спасибо, до свидания.
1: Я, во-первых, должен сказать, что этот звонок неспроста.
0: Естественно. Вот. Это из соседней комнаты, референт, откройте секрет. Ну, продолжай.
1: Да, а насчет полета валькирии интересная тема, потому что тут я должен воспользоваться тем термином позитолога Андрея Орлова, который к подаче вот этой всей музыкальной жизни, концертов, к предложению публики вот этих самых, вот этой нашей продукции, если можно так выразиться, он это все обозначает термином наперсточничество. Я очень глубоко, кстати, тронут этим словом. Я очень, оно очень ёмкое. Объясню. Ну, все знают эту игру замечательную, наперсточничество, да?
0: Вот. Да, мы у нас иногда свои люди были внедрены тоже туда.
1: Да. Вот не мне объяснять правила игры. Расшифрую, как это проецируется на культурную жизнь, в частности, вот академического искусства. Вывешивается афиша с замечательным именем маэстро. В данном случае Евгения Федоровича, которого мы тут подробно обсуждаем. Вот. С замечательным коллективом, вот, который считается выдающимся, передовым и элитой. Вешаются, пишутся фамилии композиторов хороших, тоже наших любимых. Вот, и любимой публикой произведений. И народ, уставший от стрессов, от телевизионной рекламы, от невыплаты зарплат, наскребя некоторое количество денег, очень небольших, которые платят за билет классических музыкантов, идет на концерт и думает, что вот он, наконец, прильнет к свежему источнику экологически чистых звуков и обретет душевное, а подчас и физическое здоровье, потому что одна из наших вот совместных с Сашей работ касалась именно благотворного физического воздействия классической музыки на организм. Вот. И тут ему выясняется, что в этом наперстке-то шарика-то и нет. А есть даже не шарик, а большая фига, если можно так выразиться.
0: Катушек попросту.
1: Катушек, да. Вот. А так как шарик-то можно пощупать руками, как бы материален и конкретен, то классическое искусство – это искусство интуиции, восприятия, которое есть в каждом человеке, я уверен. Оно может быть приглушено, оно может быть натренировано. Вот. Но не все об этом знают. И люди вроде красивы, вроде все вышли во фраках, вроде вспотевший, раскрасневшийся маэстро что-то там махал, и было громко. Но нет удовлетворения вот этого. Чувство скуки, обманутости, при том, что вроде все есть. Атрибутика вся имеется. Музыканты, билет, зал, консерватория. Вот, вот это наперсток. Вот. Так что не зря разговор о валькириях зашел.
0: Да, ты же вот 11 лет был нашим, так сказать, агентом. Вот с какого, на твой взгляд, времени оркестр стал превращаться именно в группу наперсточников?
1: Я скажу, значит, один из любимейших моих дисков этого коллектива – это концерт 86-го, по-моему, года в Большом зале консерватории, записанный «Симфонические танцы Рахманинова». Потрясающая запись, при том, что это концертная, то есть без дублей, сложнейшее произведение, и в смысле для дирижера, и для каждого участника, сложнейшие партии, ансамбль, строй, стиль Рахманинова.
0: Ну, действительно, ты так вот вошел вообще в роль оркестрового музыканта, я просто смотрю, прямо глаза у тебя загорелись.
1: Ну, я тут...
0: Из Польши по другим приехал, ну ладно, да, извини, что я сбился, да.
1: Может быть, я здесь... Наверное, больше говорю все-таки как слушатель. Понятно. Потому что, когда я первый раз услышал эту пластинку, я был оркестровым музыкантом, но не этого коллектива. Вот.
0: Ты был музыкантом коллектива предвыборной кампании Леха Валенс. Продолжай, ладно.
1: Да. 91-й год. Славная поездка по Соединенным Штатам Америки, где, например, 7-я симфония Прокофьева звучала так, что нелюбимый, но уважаемый, но нелюбимый мною автор радовал мне слух. Я не люблю Прокофьева, признаюсь, при всем уважении. Вот. Но эта симфония доставляла мне радость в руках Светланова и тех музыкантов, которые тогда играли. Вот. И постепенно, постепенно... Это точной границы я тебе не скажу, когда это произошло.
0: Это в документах есть, я надеюсь?
1: В документах, я думаю, стоит отследить как бы вот эту кривую, которая пересекает вот эту точку деградации. Вот, для меня это, конечно, время разборок. Вот. То есть, когда... Ну, может быть, это личное, да. Вот, некоторые мои сейчас состояния. И, то есть, я держу 93-й год, лето. Вот. Для меня это... как бы после этого были всплески творчества. Был замечательный, например, несостоявшийся концерт с Третьяковым. Это ты, может быть, не знаешь, ты такой человек далекий от прослушивания.
0: Знаю Третьякова, он в данный момент находится в Японии, по-моему, уже 5-й год.
1: Ну, видишь, я вижу, опять же, закрытость оркестровой структуры не позволяет мне следить даже за собственной семьей подчас. Да. Так вот, Третьяков приехал играть концерт Чайковского для скрипки с госоркестром. Репетировал «Пудель». «Пудель», как всегда, пришел несколько вялый с утреца, партитурку раскрыл, вот, новую для себя. Вот, сказав при этом, что концерт Чайковского для скрипки это редко играет, поэтому типа зарубаться нечего. Вот, и помахивает. А, кстати, у него интересная манера дирижировать. Он машет обычно одной лапкой и держит ее где-то там, вот в том месте, где обычно...
0: Гениталии.
1: Да. Вот. Но творческое впечатление, конечно, не навеяно Пуделем, а навеяно игрой Третьякова, тем, как он, ну, будем выражаться так, построил музыкантов, например, группы «Первых скрипок». Они просто начинают концерт, играют скрипки. Вот. Он сказал пару таких веских, авторитетных слов, и эти люди, забывшие вообще как бы совесть музыканта, вдруг... заиграли, ну, похоже, как вот до 93-го года. Вот, и одна, ну, естественно, когда солист, играющий на скрипке, стоит на сцене, он обращен спиной к большей части оркестра, от дирижера лицом. Так спина этого самого Третьякова, любимого мной скрипача, в смысле дирижирования, говорила мне гораздо больше, чем весь Пудель вместе взятый. К сожалению, концерт не состоялся, потому что у Третьякова была, были проблемы с правой рукой, там что-то такое было переиграно. То есть вот двигать смычком было трудно, и не надо было играть, потому что, ну, можно было переиграть руку навсегда. Вот. И, ну, эти две репетиции я вспоминаю с благодарностью. То есть, в принципе, не зря я работал 11 лет. Вот на...
0: То есть положительные эмоции тоже были.
1: Ну как положительные?
0: Ну я понял, послушай, вот в принципе я как бы хочу еще более как бы подвести вот эту линию, то есть чтобы наши уважаемые поняли, о чем мы вообще говорим. Вот ты точку отсчета официально начала превращения оркестров в группу наперсочников, да? Ты как бы оцениваешь 93-м годом этого...
1: Это субъективно,
0: ну, да. Да, вот. Тем не менее, как бы конкретный пример, это вот празднование 850-летия нашего города. Вот к чему все это пришло, я попросил бы тебя рассказать. Это будет веским аргументом, на мой взгляд.
1: Я тут тогда должен как бы вспомнить о некоем противостоянии оркестра Плетнева, который создан, который является негосударственным коллективом, насколько я понимаю, и создан не на деньги налогоплательщиков, а он в этот оркестр вошли очень многие выдающиеся музыканты коллективов Москвы. То есть как бы лучшие соки были высосаны оркестром Плетнева. В результате ревность таких дирижеров, как Светланов и прочих, понятна, потому что у них якобы ушли лучшие люди. Вот. Но на их место пришли, в принципе, и достойные, молодые и другие музыканты. И оркестры не умерли. Более того, с появлением Плетневского оркестра государственным оркестрам стали прибавлять зарплату. Вот. Я считаю, это то есть из одного из-за этого хорошо, что создался оркестр Плетнева. Даже был случай, рассказывали мне ветераны, я не знаю, насколько это байка, потому что это документально не запротоколировано. Оркестр Светланова гастролировал в Испании. И там, короче, было игрище, при котором присутствовал Горбачев с женой. И Светлана сказала: «Вот Плетнев тут высосал все соки из оркестра, увел лучших людей, создал свой российский оркестр». На что сказал Горбачев: «Молодец, Миша Плетнев, хорошо сделал». И правильно, хорошо сделал, потому что появилась некая альтернатива. Я не берусь как бы освещать обстановку в Плетневском оркестре, потому что я там не был внедрен. Вот. Работают там люди совершенно разные. У них при советских каких-то остатках советской психологии все-таки есть новая как бы струя вот, во взаимоотношениях. Вот.
0: А послушай, значит, получается, все-таки существует такая достаточно мощная миграция музыкантов. И вот как ты считаешь, ну, прежде всего, вот такая деградация коллектива нами рассматриваемого, она, то есть причиной этой деградации является все-таки отсутствие полной дисциплины или отток мощных каких-то музыкантов, самостоятельных,
1: тогда,
0: способных мыслить.
1: Если мы немножко прервемся по поводу этого 850-летия. Если мы коснулись все-таки этого важного вопроса деградации, я обозначу несколько причин. Во-первых, ну, в силу нашего воспитания, ну, возьмем, что поближе лежит, материальное положение. Повторяю, раньше эти люди были, мягко говоря, обеспечены по сравнению с общей массой советского народа. Они получали зарплату 400-440 рублей, солисты получали вот этого коллектива. Плюс гастроли, плюс деньги за записи, тоже, в общем-то, по тем временам приличные. Вот. Сейчас же положение круто, в общем-то, изменилось, потому что зарплаты нищенские, гастроли, любой мешочник на куртках делает больше гораздо. Вот. И многие музыканты вынуждены подрабатывать на тех автомобилях. Вот в 1986 году был юбилей коллектива, по-моему, 50 лет. И государственные власти подарили каждому оркестранту автомобиль «Жигули». И вот на тех машинках сейчас многие оркестранты возят людей, зарабатывая хоть какую-то, значит, прибавку к бюджету.
0: А в курсе ли вот таких действий Евгений Федорович Светланов, что его музыканты вынуждены бомбить?
1: Он в курсе после того письма, которые ему сочинили и передали через женщину, которая должна была уволиться через 3 дня, значит, в связи со старостью. То есть никто не рискнул пойти и самому отдать это письмо. Вот. И теперь Светланов аргументирует, то есть употребляет вот эти факты низких зарплат, там, разъездов на автомобилях, все такое, в своих многочисленных интервью всяким идиотским ведущим, типа, то есть, ну как, на журналиста, да, интервью,
0: да, журналист,
1: типа,
0: да.
1: Маши Варденго из «Аргументов и фактов». Совершенно идиотское, я считаю, интервью. Вот. Я не хочу сейчас останавливаться на этом вопросе, но вот я еще раз повторю этот термин.
0: Учитывая то, что это, кстати, под этим псевдонимом выступает, собственно, мужчина, то есть для мужчины.
1: Для мужчины вообще это, я считаю, неприлично. Да. Так вот, еще одна причина, кроме материальной, старение. Старение, ну, это объяснять нечего, да, чем это. Вот, климаксы, притом довольно-таки ранние и мучительные из-за, опять же,
0: долгих переездов
1: и сексуального
0: воздержания.
1: Вот, психологический шок, потому что ты был раньше почетный, упакованный музыкант, а теперь ты нищий, и все смеются, ха-ха-ха, ты что, еще музыкой занимаешься? Вот. То есть люди, состоявшиеся старой психологии, вдруг оказываются совершенно в этих новых непонятных условиях. Кадровая политика, потому что вот тот синдром, когда берется второй дирижер хуже, чем ты, чтобы не было конкуренции. Опять же, концертмейстер берет себе рядом сидящего похуже, чтобы не было конкуренции, и так далее, и так далее. То есть то, что было наверху, просачивается рыба как из головы. Поэтому берут кого ни попадя. Вот, набрали всякое вот... Не очень квалифицированных музыкантов.
0: В принципе, ведь это такое положение в стране помогает, может быть, можно это назвать даже такой странной демократией, когда вроде бы полная свобода выбора, да. Тем не менее, вот этим и пользуются очень многие. То есть, в принципе, не нравится тебе, да, ты хороший музыкант, не нравится, уходи на твое место. Мы найдем 20 человек. И 20 человек прибегут.
5: Так и говорит тело. У нас двери открыты. Кому не нравится, вот, пожалуйста.
1: Двери открыты. Это любимая, кстати, поговорка музыкантов. Вот, они любят подхватить иногда какой-нибудь афоризм, связанный Евгением Федоровичем. Вот. Да, насчет демократии. Очень интересно ты затронул вопрос, потому что, опять же, люди, которые были наименее подвержены идеологии, все-таки наименее, они, я повторяю, были за границей в советское время, живой доллар видели в руках и могли, знали, как им пользоваться. Вот. Сейчас эта структура, играли музыку, не подверженную идеологии, практически. Вот. Это не живопись, не литература. Вот. И не советские песни патриотические. Хотя приходилось этим заниматься. Но, как ни странно, сейчас эта структура является наиболее консервативной. В чем это выражается? Во-первых, в закрытости общества. То есть, в чем выражается симфоническая закрытость? Известно, что приглашение других дирижеров из разных стран, из разных коллективов идет на пользу и дирижерам, и коллективу. Здесь я припомню только парочку моментов, что такое.
0: Мы закончили наш разговор о демократии. Да, о демократии в понятии вот оркестра.
1: Да, но я имею в виду как раз противоположное, что там наиболее консервативная ситуация. Опять же, повторюсь, закрытость, то есть не пускают достойных дирижеров, которые, опять же, могли бы в глазах музыкантов составить, а могли бы и не составить конкуренцию маэстро, имею в виду тело. Закрытость... В чем? Например, мы, музыканты тогда симфонического оркестра Светланова, слабо информированы о жизни, например, других московских коллективов, о зарплатах, что очень важно обычным музыкантам. Естественно, никто не ходит на концерты, потому что музыку как бы любить считается не очень благоразумным. И типа ты вот выпендриваешься, музыку любишь. Хотя на словах все обсуждают тонкости исполнения там кем-то, чем-то, чего-то. Вот. Типичная советская шапка закидательства. Советский значит лучший. На примере тех же пресловутых записей Малера. То есть мы там записали Малера одной левой, заполонили весь рынок этих произведений на Западе и вообще уделали всех, кого ни попадя, от Нью-Йоркской филармонии до оркестра «Концерт Гибау». Ну и долго можно продолжать описывать такие чисто советские консервативные черты, свойственные в прошлом наименее идеологизированной части деятелей культуры. Вот. Ну, например, опять же, церемониал. А, вот я тебе скажу такую интересную вещь. Едут люди на поезде, там, из города в город на гастролях. Mm-hmm. Всерьез беседуют о том, что сейчас в оркестре идет время перемен и грядет возрождение. То есть бред полный.
0: А люди, взрослые, да?
1: Взрослые люди тоже бредят,
0: не,
1: да.
0: Не моложе 59-го да. года рождения.
1: Не моложе, а при том, что, опять же, и имеет синдром общественной массовой фантазии. То есть один запел песню на эту тему, второй подхватил. Если ты, как при Сталине, первый кончишь аплодировать, тебя посадят. То есть примерно здесь, если ты скажешь что-то не в струю, тебе будет потом, может быть, не очень хорошо.
0: А вот если мы анализируем дальше с местами не столь отдаленными,
1: да.
0: вот всю эту ситуацию, то, в общем-то, есть такое понятие, как стукачок. Вот это... насколько это распространено вообще в оркестровой структуре?
1: Я знаю один пример не из оркестра Светланова, а из другого, не менее выдающегося. Два музыканта молодых, одногодки и друзья, поступают, приходят играть в оркестр. Естественно, поступают это слишком сразу. Там очень долгая процедура. Ну, везде по-разному. Там свои есть традиции. Знаешь, как вот Солженицын с Шаламовым спорят, как там в зоне было. Вот. И как там, кто где как сидел. Нельзя это явление охватить. Каждый сидел в своей зоне, там были свои порядки, свои были, своя ситуация. И как сказал Константин Симонов, ну, в данном случае о войне, что про войну никто не знает все. Каждый знает свою войну, каждый знает свою зону, и каждый знает свою симфоническую структуру. Так вот, в той структуре, о которой я говорю, два молодых музыканта должны были пройти там пробу, постепенно перейти на договор, туда-сюда. И в какой-то момент один из них написал на своего друга следующую бумагу, что, мол, я считаю, что мой товарищ такой-то не вполне соответствует уровню этого колоссального, шикарного, замечательного, выдающегося, потрясающего, единственного в мире коллектива, где я почитаю за честь вообще вытирать ноги о порог, прежде чем зайти и понюхать этот воздух, где, которым дышат эти выдающиеся музыканты под руководством этого выдающегося и так далее, значит, долгая песня. Вот. Если бы тот написал на него бумагу побыстрее, то неизвестно, кто бы выиграл. Вот, то есть выиграл, выигрывает в данном случае. Не отвлекайся, пожалуйста, Саша, потому что вот, мне трудно говорить, ты все-таки. Вот, да. То есть выигрывает тот, кто первый. Вот, он первый написал бумагу на него, он теперь работает, он в почете. Вот, а тот занимается другом. Другой деятельности вне того коллектива.
0: Понятно. Вот, и то есть... все-таки теперь пришло, да, да. пришла пора к празднованию 850-летия. Вот, вот. Потому что мы как бы заинтриговали, а
1: они
0: логически непонятно.
1: Ну, тут просто как разблюдовка, кто где играет. В то время как оркестр Плетнева выступал на Красной площади со всяческими Паваротти и Кисинами, а известно, что на Красную площадь не всякого пускают и не всякий имеет право там играть, потому что это концертная площадка, сам понимаешь, она, несмотря на то тельце, которое там еще фигурирует, и многих выдающихся деятелей партии зарытых у стены, все-таки это выдающаяся концертная площадка нашей страны. Вот. И большая честь классического музыканта, пусть даже на холоде и в отсутствии акустики, там играть. Так вот, оркестр Плетнева играет на Красной площади, транслируется по всем каналом, ну, как все это освещается на весь мир и так далее. Люди получают хорошие деньги за это выступление, потому что, не, сам понимаешь, зазря там мерзнуть никто не станет. Вот. А наш герой, то есть госоркестр, играет, я сейчас скажу, в двух местах они играли. В Коломенском на шоу этих толкинистов. То есть, как тебе
0: что,
1: известно...
0: Которые толкают?
1: Нет,
0: что-то?
1: Нет. Ну, молодые люди, начитавшиеся вот книжек Толкинга.
0: Про рыцарей.
1: Да, про рыцарей, которые бегают с мечами. И у них как бы центр тусовки вот в Коломенском. Там много каких-то развалин, можно романтично там бегать, махать деревянными мечами. И вот, видимо, нашлись какие-то спонсоры из подросших толкинистов, работающих в бизнесе, и они решили провести шоу. И пригласили вот как раз оркестр Светланова играть под открытым небом. То есть там как, сыграешь, часок посидишь, пока не там, значит, турнир, потом еще поиграешь, там, и так далее. А вторая точка у них была на следующий день, тоже юбилейная, под памятником Ленина на ВДНХ. Вот. То есть место, сам понимаешь, не очень веселое для игры симфонической музыки.
0: Причем государственного, академического.
1: Государственного, да. Вот. Я считаю, что это серьезный показатель.
0: Нет, ну это, то есть в данном случае мы показали логическую эту... это я не об этом, я другому человеку.
1: И что касается, вот ты спрашивал про финансовую сторону, тут интересный факт. Как бы я желаю прощупать степень свободы действий от простого музыканта, коим я являлся, спросил у представителя администрации, милой такой женщины с грустными глазами, могу ли я платные или эти концерты? То есть, если концерт платный, ты можешь, например, его не играть, а деньги получит тот, кто играл. На что мне было... Я, мол, вот, хотел бы не участвовать, а если концерт платный, то это безболезненно.
0: То есть у тебя было задание все-таки, и правильно, наконец-то пришел в себя, узнаю того прежнего молодого Геннадия.
1: Так вот, мне было отвечено, что сейчас не прекращена практика выплаты денег за халтуры. То есть такой концерт называется халтурой. А я так, как так? То есть, типа, что это там, значит, денег дадут, но не раздадут. Нет, будет впоследствии выплачена премия. А тут слушатели и ты, в общем-то, должны ощутить некую разницу между оплатой труда, то есть ты, например, сыграл в клубе «Не бей копытом», ты получил там какое-то количество денежных знаков, не будем скрывать, да? Вот. А музыканты твои, в общем-то, тоже. Вот. А представь себе такую ситуацию, ты получил денег и скажешь музыканту, ну, ребята, вы потом получите от меня какую-нибудь вот премию когда-нибудь, я вам дам.
0: Вот. А в курсе ли тело?
1: Тело, а ему что, все равно ему как бы без разницы, что там получает музыкант. Потому что он... я не хочу сейчас об теле, значит... Просто еще интересная такая деталь, что премия выдается за хорошее поведение. Если ты оступился, ты, сыгравший халтуру, мерзнув на холоде и смотря на побоище толкинистов, можешь не получить за это ничего. То есть все равно, что я, например, ну там... косо на тебя посмотрю, ты скажешь, нет, за сегодняшний концерт я тебе премию не дам. Это немножко дико звучит, а в структуре симфонической нормально.
0: Давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы нашему агенту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны внимания к вам. Алло.
6: Алло.
0: Доброй ночи, рассказывайте.
6: Вот. Которые собирают там профсоюзные эти дела, да, называют. Да. Это вообще вот такая вообще ситуация, она хуже, чем тюрьма. Ну, в смысле, ну, это вообще, вот я не знаю, я, например, ну, вообще за одно это, только за то, что вот так получается, я не знаю, я не хочу сказать, вот люди, какие-то люди у нас плохие, да, вот кто-то сексотит, да, кто-то вот, ну, а некоторые говорят, ну, ничего, жизнь есть жизнь. Ну, как жизнь есть жизнь, если ты перед Богом живешь, да, надо же перед Богом жить, а не смотреть, кто как чего делает. Ну, как бы перед собой, как говорится. И вот поэтому, пока мы все Библию не выучим вот так на зубок, в общем-то, мы ничего и знать вообще не можем, как говорится. Нам самим-то не дано что-нибудь, каплю истины знать так самим по себе. Поэтому надо Библию читать раз 20 и часа по 23 листа, когда только понятно будет. А когда человек не знает этой, вот этой грамоты, значит, он вообще ничего не знает. Что тогда их обсуждать?
0: Спасибо, спасибо. Ну, вот как бы была такая тоже версия проскочила.
1: Ну, в общем-то, справедливо, но я бы не очень... В принципе, наверное, я имею право так сказать, потому что я, хоть и в засланном виде, у меня как-то были пути отступления, да, я мог вернуться в свой 14-й отдел и...
0: ну, доложить, что не справился с заданием.
1: Да, или, в общем, да. Все-таки я это прошел. Вот. Я это имел на своей шкуре, и я могу сказать следующее. Я бы этих людей не судил очень уж строго. Почему? Да силу, например, их как бы маргинального происхождения. Поясню. Например, лица, играющие на вот в большинстве своем на медных духовых инструментах, они зачастую имеют, например, длительное военное прошлое. То есть они были с какими-то сверхсрочниками и даже суворовскими этими учениками, или как их там называют. То есть у них детство-то в шинелях прошло.
0: Суворовцы, вот. Юные суворовцы.
1: Юные суворовцы, но с трубами в руках. Вот. А имея военное прошлое, вот я сам человек прошедший, несколько у нас была, помните, беседа, несколько военных как бы лет, вот, в мирное, слава богу, время, знаю, как тяжело избавиться от вот этой психологии. А если она еще и культивируется в данном симфоническом оркестре, то вот. Насчет маргинальности. В основном люди, играющие, например, на духовых инструментах, они, ну, мягко говоря, отцахи. То есть они из других городов, из простых семей. И вот от своих простых, простонародных, в хорошем смысле, корней они уже оторвались и попали в среду как бы интеллигенции. Но так как это интеллигенция, интеллигентность их некровная, невоспитанная поколениями, да и тому же искаженная советской действительностью, то они остаются маргиналами, психологическими маргиналами. За редкими исключениями, был в этом оркестре человек, его зовут Владимир Соколов, это кларнетист, один из выдающихся. Я бы не называл его выдающимся кларнетистом, это выдающийся музыкант и вообще артист и художник. Вот. Когда он был еще вот, а он один из последних уважаемых мною музыкантов ушел из этого коллектива. Там еще есть, я просто сейчас не о них говорю, еще есть несколько человек. Вот. Ситуация была совершенно другая, психологически. То есть играть было по-другому, когда он был рядом, когда он сидел там вот сзади и играл на своем кларнете. Даже молчал, когда он просто присутствовал, ну, в паузах. Вот. Этот человек 11-й ребенок в семье, насколько я знаю. Но по интеллигентности, по какому-то внутреннему благородству, не знаю, в Лондоне говорят, люди ошибались, вот принимая его за лорда. Вот. А он был такой. То есть это, вот. Но это исключение, опять же.
0: Часто ли оркестровые музыканты приходят на работу, на репетицию с чесночным запахом изо рта?
1: Да каких только запахов нет. Вообще, в принципе, когда ты ездил еще на метро, когда оно работало, вот эта ветка, ведущая к твоему дому, ты, наверное, замечал, сколь опасно и трудно ездить в метро, где множество разных тел с разными запахами, разными волосами и так далее. А в оркестре примерно то же самое. Ты же сидишь плечом к плечу практически. Вот, даже на больших сценах, типа консерватории большого зала. А если маленькая? То есть ты, короче, натурально глотаешь инфекцию. Вот когда человек один заболевает, то тут и чеснок начинаешь есть.
0: А вот насчет, то есть ты уже говорил о том, да, что в штате оркестра существует бухгалтер, тело, пудель и так далее. А вот существует ли как бы доктор оркестровый? Ведь,
1: нет, конечно.
0: То есть как бы лечится каждый по-своему. Какова система оплаты больничных в оркестре?
1: Ну, обычная советская система оплаты.
0: Вот сейчас, в наше время. Вот
1: это такая же, как и была, да. Интересно насчет доктора. Я помню, был такой ныне покойный выдающийся трубач по фамилии Володин. Еще когда, ну, это стародавние времена, это легенда. Я знаю это как легенда. Документально, опять же, это не зафиксировано. У человека выскочила лихорадка на губе. Ну, знаешь, такое. Завираксов тогда не было.
0: Рок.
1: Да.
0: Такой рок.
1: Вот. А так как играешь на трубе, это колоссальная нагрузка на губу. Ну, просто нельзя играть. Вот. А нужно было репетировать. Даже это был не концерт, а просто репетиция. Поэму «Экстаза Скрябина». Это произведение с труднейшей партией трубы, сольной, очень важной. И музыкант говорит там, маэстро, типа, у меня вот лихорадка, я не могу играть, там, все такое. На что Евгений Федорович сказал, я, к сожалению, не доктор. Вот так судьба распорядилась, что я стал дирижером. А мне надо было быть доктором. Вот. Ну и пришлось, короче, играть, разбивая в кровь все вот эту болячку на губе и так далее. Вот. А другой, значит, такой же, но противоположный. Человек с тромбоном шел на запись и упал. Трещина в пальце. слава богу, для тромбониста это как бы расстройство, палец, да? Да, расстройство, но не такое. То есть там палец не должен, как у скрипача, бегать. Но все равно, короче, вот, ну, это боль, температура, боль, шок и неприятность. Что делает этот музыкант? Он не подползает к автомату, зовя к этому самому к телефонному, вызывая скорую помощь, он идет на запись. Через весь город с опухшим черным уже пальцем приходит в артистическую к дирижеру и говорит: Евгений Федорович, вот я сломал палец, посмотрите. Типа, как будто, знаешь, дирижер, он врач, он скажет: да, у тебя палец действительно сломан, иди там отдыхай.
0: Uh-huh. Вот. А что сказал?
1: Ну вот он сказал, представляешь, он тебе подносит распухший черный палец. Ну что ты сейчас скажешь? Он отпустил, он, конечно. Но суть в том, что критерием является... То есть он сказал: да это не перелом, это вы там чернилами испачкали.
0: Тот бы сел бы,
1: он бы сел там в полушоке, даже в температуре бы дудел бы. Да еще получил, наверное, по шее за если неудачную игру. Да.
0: А то есть практически тут мы имеем дело вот как бы с ходячей Библией, вот то, о чем говорил наш как бы радиослушатель, да, по да. сути, это как бы идол и Господь Бог.
1: Ну, на самом деле, да, потому что была издана какая-то брошюрка, как в каком-то юбилее, значит, дирижер, там, 65 лет, что ли, ему стало, 15 бесед со Светлановым, значит, автор такой есть, музыковед Цыпин, но он не независимый музыковед, а просто музыковед. Вот. Ну, короче, и всем музыкантам было роздано, значит, по экземпляру, вот, дабы это читать. А, ну, естественно, я заглянул, там, почитал, но не смог.
0: Вот. То есть это типа малой земли.
1: Малой земли с отзывами читателей. Вот. То есть там были отзывы музыкантов на вот это все. Да, вот.
0: Ну что же, прервемся да. ненадолго и затем продолжим нашу беседу с Антоном Королевым, который 11 лет работал, в общем-то, в оркестре Евгения Федоровича Светланова не по своей воле, а по воле пославшего этого 14-го отдела при Институте всеведения и базитологии.
1: При содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыкантов «Тушный скромничий».
0: Да. Известно, что Иосиф Виссарионович Сталин, в общем-то, ходил в таких грубых достаточно анучих, вот, но, тем не менее, залезая в свой вот автомобиль, он ставил ноги в тазик все-таки грелых. То есть, как вот эта такая демократия, она заканчивалась с посадкой в персональный автомобиль. Вот, а тем не менее, культовая достаточно личность, что там, это сильно культовая личность тоже. Вот, хотелось бы узнать от тебя о некоторых, может быть, каких-то моментах культовой личности тела.
1: Ну, аналогии здесь напрашиваются сами собой. Внешняя как бы непритязательность, скромность в одежде. То есть все знают Евгения Федоровича в основном по фраку во время концертов. И немногие, видя его вылезающим из автомобиля у служебного входа зала консерватории, узнают его так вот в повседневной, так, обстановке. Опять же, из-за имиджа. Потому что эти штаны ценой 60 копеек тренировочные еще тех времен, то есть натурально они оттуда. Курточка Болонья с красной полосой. Брейкдансовые очки. Вот, очень любит Евгений Федорович.
0: Узкие
1: вот эти, да, полностью загораживающие, да, да, вот. Лыжная шапочка, вот, и...
0: То есть это же рэп уже?
1: Ну, может быть, тогда рэпа не было, кстати, когда я в первый раз увидел его в этом своем костюме. И он в нем ходит, наверное, лет уже 50. Ну, может быть, не в той куртке, конечно, она уже, наверное, износилась, но имидж такой давнишний. И, как положено, обычно при культе личности у него есть и подражатели. То есть в коллективе многие, даже в поездках, даже в таких каких-нибудь шикарных столичных европейских городах, красуются на улицах вот этих в обвислых штанах тренировочных. Вот. Но внешняя вот эта скромность, она, конечно, может обмануть наивного человека. Все знают, что, например, в поездке, ну, естественно, всякому русскому человеку вообще неплохо пригодился бы переводчик. Естественно, Евгению Федоровичу с его женой дают личного переводчика, который должен обладать потрясающими качествами, эксклюзивными, я бы сказал. Например, был такой случай, вот конкретный. Мало того, что переводчик должен знать, беря такси, все подъезды ко всем гостиницам и во всех городах маршрута. Вот. А переводчик должен знать, где, например, можно в 3 часа ночи в Чикаго найти бутылку розового советского шампанского. Вот такие случаи были, и, в общем-то, даже были переводчики, которые с честью выходили из этих ситуаций. Вот захотелось маэстро 3 часа ночи советского розового шампанского. Вот. Иначе все, завтра не будет концерта. Вот, вот так.
0: Какой кошмар.
1: Вот. Кошмар. Не любишь ты этот напиток, да?
0: Прослушаем звоночек?
1: Давай.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Алло. Ну, соберитесь с мыслью, перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче.
7: Вы знаете, я под большим впечатлением

0: что, Саш, если можно, я сразу отвечу.
1: Ни в чем себе не отказываю.
0: Да. Конечно, несколько, может быть, неправ человек, выходящий в эфир, обнажая такую грязную подноготную. Вот. Никому не интересно, с кем спал. То есть... культурному человеку неинтересно, с кем спал Пушкин и с кем, что он при этом пил и как его желудок при этом все это переваривал. Вот. Но это касается, я считаю, исследования 14-го отдела с помощью моей, значит, моего внедрения, касается нашей культуры, оно касается нас, оно касается экологии нашей психологии, психики, души и, в общем-то, тела. Поэтому, как ни грустно, но приходится об этом говорить. И опять же, если вы на рынке покупаете испорченную импортную колбасу и не знаете об этом, а потом болеете неизвестно почему, я считаю, что надо рассказывать, что вы купили не то. Вот, и, ну, сами понимаете. Вот. Это, может быть, посильный вклад против наперсточничества. Какой выход для слушателя? Быть разборчивее, больше полагаться на свое ухо, а не на яркие афиши, больше черпать минимальную, конечно, и очень аналитически черпать информацию о, например, о химическом искусстве. Конечно, наши журналисты делают все, чтобы отвратить людей, и так пугающихся при слове «симфония», отвратить их от животворящего этого академического искусства.
1: От смычка, попросту.
0: От смычка, да. Но есть возможность. Вот все-таки один из уважаемых мной людей в этом смысле — Марио Корти. Я во многом не согласен с его взглядами, но его передачи, я считаю, выручают в этом смысле. Их можно слушать, они привлекают людей к этому искусству. Что касается молодых музыкантов, в общем-то, конечно, я пришел к печальному очень выводу, что в современной ситуации музыкант не должен попадать в две организации, ну, за исключением тюрьмы и нарколечебницы. Он не должен попадать в армию и в симфонический оркестр. Большой, я имею в виду, камерный, еще можно слушать.
1: Вот. То есть, в принципе, большой симфонический оркестр в данном случае, ну, имеется в виду, можно сравнить с большой по количеству человек, по численности аппарата, можно сравнить с таким самым базитическим НИИ или какой-то другой конторой в дневное время.
0: Вот это... Хуже, Саш. Это все-таки... Ну, понятно. Лагерные ассоциации. Понятно. Вот, извини, я только должен поправиться, что, опять же, слава богу, есть еще исключения. Есть замечательные два больших симфонических ленинградских коллектива. Это оркестр сейчас под управлением Тимирканова, прежний Муравинского, и оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Вот. Их можно слушать. То есть, я говорю в данном случае с профессиональной стороны. То есть, я как профессионал, обычно профессионал музыку не слушает, я могу сказать, что их можно слушать и нужно.
1: А что касается Спиваковой компании?
0: А это камерный коллектив. Понятно. Здесь ситуация, во-первых, там народу меньше.
1: Ладно, давай их можно понятно. Слушать. Давай,
0: извини, я еще насчет молодых музыкантов.
1: Не, ну просто не хотелось бы как бы хорошо, развивать глобальную тематику о спасении мира. Спасение мира нужно начинать со спасения одного человека. Так да, что да. Вы вот эту девчушку вы не званы сейчас. А то ей будет сейчас беда. Вот так. Все, и посади. Вот. Да, так вот, что касается женщин. Женщин оркестра, так сказать, царь их жен, да? Так я сказал или как?
0: Ну, понятно.
1: Вот понятно, что в любом случае на любого творческого человека его вторая половина оказывает какое-то влияние. Тут очень важно, кстати, как бы себя контролировать, то есть не попадать... То есть у женщин, у них есть такая особенность хорошая. Они, в общем-то, умеют подавлять, если там, с одной стороны, вроде хозяин в семье мужчина, угу. Тем не менее, бывает так, что всеми его делами практически ведает его супруга. Это делается очень незаметно, он сам не понимает, как это происходит. Он уже под влиянием, она уже говорит, того уволь, он увольняет, не понимая, что это. Часто она ссорит его с друзьями и так далее. И люди, которые идут по жизни, я понял, очень Саш, долго, да. Вот мне бы хотелось немножечко узнать у тебя о, так сказать, половине тела.
0: Половина.
1: Да, это... каким образом, каково отношение оркестрантов к ней? Вообще, в принципе, еще такой момент. Если она не занимает никакого...

0: должности при оркестре, и, например, ездить с оркестром, то это очень некрасивый поступок со всех
1: точек зрения. Саш, давай, очень много как бы тут пунктов.
0: Во-первых, ты понял мой вопрос.
1: Да, я понял. Во-первых, она занимает должность.
0: Вот так.
1: Руководитель там репертуарной части. Вот. Это такая синекурая, в общем-то. Мы уже говорили о репертуаре, кто его как бы определяет. Она заведующая репертуарной частью. Вот. Естественно, она получает даже зарплату побольше, чем средний музыкант. Вот. И влияет, конечно, на своего супруга, в данном случае тело. И немаловажно. И, например, был случай, одна из выдающихся флейтисток, которая играла в этом оркестре, собралась как бы уходить. Вот. Раньше это было бы как бы измена родины, и никаких разговоров. Ушла, да спасибо, еще ноги унесла по добру, по здорову. Но тогда была ситуация, опять же, многие уходили в оркестр Плетнева, и как бы вот эти начальнички задумались, не слишком ли большая текучесть. Вот. И разговор, уговаривание этой девушки, приласкивание ее дополнительно происходило не с маэстро, не с директором коллектива, не с концертмейстерами, а с телом 2 в самолете. То есть это худощавое, изможденное существо, я имею в виду жену Евгения Федоровича, вот, царственно. Так сказать, в общем, я не был при этой беседе, но примерно представляю, как это происходило. И также решаются многие вопросы. С тем же Соколовым, вот замечательный кларнетист.
0: Ну, Соколов, я помню, ты рассказывал в приватной беседе, и донесение я читал, что он, в общем-то, вообще ушел по-крутому, по-взрослому.
1: Он ушел очень достойно. Обычно как уходят... Человек уходит на пенсию, и он выступает перед коллективом, плачет, как ему жалко уходить, и как ему здесь было хорошо. Ему зачитывают, это адрес у них называется, какое-то приветствие, послание с какими-то глумливыми фразами, то есть там, ну это не важно.
0: Базитическими,
1: да. Как ушел уважаемый мной человек Соколов? Он просто уехал, написал заявление, уехал на дачу и сказал, что никаких упоминаний, никаких поздравлений, никаких адресов. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, естественно, буквально через неделю, может быть, фамилия Соколов восприняла, вот она воспринималась уже недоуменно, а кто это такой, все уже забыли. Вот. Это тоже свойственно, как бы, ну, как помнишь, пропадали люди, деятель партии был посажен и расстрелял. Спроси кого-нибудь там, кто такой Ежов Приберий, да?
0: Сложно вспомнить.
1: Сложно, да никто.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы, пожалуйста, по теме, по нашей теме Антона Королева. У вас есть возможность узнать реальную картинку взаимоотношений внутри симфонического оркестра на примере всего лишь одного оркестра. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
2: Маленький, он скорее больше технического плана. Вот я знаю, допустим, на концертах групп больших, рок-групп, у барабанщика всегда есть запасные палочки. Лежат, да? Ну вот, а у меня вопрос, если у дирижера запасные палочки, то ну, всякое может быть. Вот, она может вылететь, ну и так далее, сломаться в конце концов. А потом они люди очень импульсивные.
0: Спасибо за вопрос. Просто как раз, когда у нас был в гостях человек, которого в оркестре называют Пудель, он рассказывал подробно о палочках, то есть даже о Пуделине.
1: Ну, кстати, он мне рассказал, что Евгений Федорович Светланов, вот, на моем веку он практически без палочки все время машет. Лишь в последних гастролях после какой-то операции вырезания ненужной части тела маэстро, он, значит, дабы показать, что вошел в новую какую-то ипостась, вдруг взял палочку. Вот, хотя ближайшие там, 10 лет этого не делал.
0: Может, это его такая особенность, как есть такие две жуткие базитические певицы, сестры, они вот получили какой-то позорный приз, я помню, где-то на каком-то конкурсе каких-то песен, за особую манеру держать микрофон, они его держали как вот фаллос, держат в порнофильмах немецких в момент орального секса. Вот, ну, вот так вот, кладя на ладони, вот таким вот образом, понимаешь, мне даже срам изображать, и, представляешь, за это учредили премию. То есть, потому что больше, видимо, не за что было.
1: А ты хочешь сказать, что он косил на премию?
0: Ну, просто как бы оригинальная своя манера, вполне возможно. И, кстати, палочка ведь, в принципе, палочка, но она как-то просто является продолжением руки, то есть удобнее отбивать такты и показывать доли, вроде бы. Но с другой другой стороны, это какой-то искусственный предмет. Может
1: вот,
0: быть,
1: да, уже... да, да. Вот я бы это сравнил с игрой в теннис настольный. Все знают европейский и китайский способ держания ракетки. То есть нормально и пером.
0: Вот.
1: Все-таки нормально, оно и есть нормально, как-то естественнее.
0: Конечно.
1: Хотя и пером многие уделывают почем зря своих соперников.
0: Тут же, кстати, можно привести примеры коньки. Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Это я, значит, в прямом эфире.
0: Да, говорите, уважаемый. А,
3: ну здорово.
0: Мы вас слушаем.
3: Так вот, значит, я хочу спросить. В чем, значит, преимущество позитологии по сравнению с матологией? То есть тут, в общем, дело вот в чем. Мои друзья, значит, ходят на матологические концерты, вот. Ну и там, значит, говорят, что требования какие-то странные. То есть, ну, допустим, махать фонариками полчаса. Опять же, непонятно, что делать, если у человека фонарика нет. То есть должен он уходить с концерта, если должен, то вернут ли часть денег. Или, может быть, фонарики продаются где-то рядом там, в буфете. Вот. Ну, значит, я и хотел спросить, вот в позитологии как? То есть, в принципе, позитологическая этика, она как-то более мягче, более как-то близка к общечеловеческим ценностям? Или там тоже есть некоторые, в общем-то, особенности?
0: Вот, спасибо,
3: в принципе, в чем, в общем-то, как бы вот сравнительный анализ, в общем-то, позитологии и матологии?
0: Спасибо. В общем-то, вот по предпосылкам, по самой, ну, не философии, а по нашим статистическим данным, я имею в виду институт позитологии, да, в общем-то, одним из ярких признаков позитивизма является попытка сравнения каких-то явлений, обозначаемых существительными, оканчивающимися на «ия», то есть позитология, матология, да, сюда же там, я не
1: садомия.
0: Знаю, садомия, пульпология и так далее. Значит, эти вещи вообще сравнивать нельзя. Дело в том, что как позитология — это реальная наука, которая занимается действительно реальными и очень страшными порой вещами. Вот, поэтому как бы я бы не стал вот на вашем месте как-то переводить это на такое веселое русло. К тому же, мне кажется, что у вас, вот у звонящего в данный момент, в общем-то, серьезные какие-то проблемы все-таки с щитовидкой существуют. Вот, то есть, и, в общем, да.
1: Просто, ну, никто от этого не застрахован. Вот, чисто позитологическое, кстати, явление — это когда человек попадает на вершину какой-то иерархической пирамиды, и он имеет хорошую зарплату, его все знают, ему даже дали государственную премию. Вот. Но ему хочется еще чего-то. И, например, у Евгения Федоровича есть планета Светланов, названная его именем где-то в созвездии.
0: То есть практически ты сказал просто другими, более добрыми словами то, что хотел сказать я. Прервемся ненадолго. Напоминаю вам, что в гостях у нас Антон Королев, который в течение 11 лет работал в оркестре под управлением Евгения Федоровича Светланова в качестве музыканта и в качестве агента как бы по изучению социальных и экономических отношений внутри крупных организаций. Он был внедрен в этот оркестр 14-м отделом Института всеведения и позитологии. И, в общем-то, вот этот срок истек. Мы вскрываем разные стороны, которые обычно не афишируются, собственно говоря. И в дальнейшем, кстати, будем делать то же самое, потому что постепенно наши сотрудники, в общем-то, вырабатывают свои сроки, собирают пухлые совершенно досье. Мы будем вас всегда держать в курсе темных сторон светлых организаций.
1: Да, ну, да, чтобы да, ну, не понятно. Быть слепыми.
0: Вот. Естественно, в интеллектуально это им.
1: Да, вот там, да. Ну, везде, где вы оказываетесь.
0: Да. И оркестр под управлением как бы Евгения Федоровича Светланова делал достаточно много записей.
1: Я бы сказал,
0: записей.
1: Кстати, под дистанционным управлением, потому что всем известно, как бы журналисты немножечко получили санкцию этот вопрос освещать и как бы журить маэстро. Что это он столько времени проводит за границей, у нее есть здесь коллектив, а он вот бывает долго у них с ними в разлуке. Ну, в разлуке-то в разлуке, но дистанционное управление не имеет места. Как-то, например... Что-то там случилось опять. А, ну Пудель очередной раз сказал мне играть громко там, где автор написал тихо. Вот, и, видимо, как бы не очень довольное при этом лицо отрапортовал по телефону Евгению Федоровичу вот в город Гаагу, где Саша победил на конкурсе. Да. Был, да. Пришел факс с указанием как бы разобраться.
0: То есть Пудель, Пудель еще и ябеда.
1: Не ябеда, он... Человек, болеющий за дело.
0: А, да, прошу прощения. Вот.
1: Ну и, короче, все-таки у меня какие-то были взаимоотношения с людьми, и мне сказали, ты уж сыграй там погромче, потому что, типа, вот пришла телега оттуда, вот, и, ну, чего тебе? Вот. Ну, ладно уж, я сыграл погромче, а когда приехал маэстро, я тут так громко сыграл, что он успокоился.
0: Дунул как пожарник.
1: Да, то есть звук был немыслимый, при том, что сочинение было нежное и романтичное.
0: То есть, ну, Пуделю понравилось.
1: А, нет, Пудель уже был ни при чем, он свое дело сделал.
0: Ага, то есть уже произведение не работало.
1: Да, уже все.
0: Да, ну, что касается вообще записи, я знаю, что все-таки сделали огромное количество записей музыканты этого оркестра. И как вообще происходил процесс записи? По идее, творчество очень серьезное.
1: Ну, это интересно обсуждать, да? Как бы нам с тобой... Подробности технические.
0: Нет, может, не технические, меня интересует...
1: Было много забавных случаев. Например, писались мы с фирмой Sony Classical вот в Осаке. Специальный зал, там, короче, целый концертный зал, целое здание снято было под это дело. Значит, записали мы всю эту штуку. Вот. Ну, произошли какие-то трения, потому что, как бы, музыка для нас Рахманинов знакомая, и мы быстро с этим справились. А японцы, они, как бы, немножко привыкли использовать все полностью время. И вот вышел конфликт, значит, небольшой между Евгением Федоровичем и фирмой Sony. Вот. То есть, несмотря на то, что кто платит, тот заказывает музыку, все-таки, значит, какой-то вышел. И
0: То есть, извини, просто это каламбур, что практически тем самым Евгений Федорович попал в одну обойму с Джорджем Майклом даже.
1: Да, я, правда, не знаю, о ком ты говоришь, потому что я долгое время прожил в закрытом, как бы, симфообществе, вот, и не знаю новейших каких-то данных. Ну вот... Sony Classical, я просто поясню, не надо путать с фирмой Sony, которая делает
0: Walkman и кассеты.
1: Просто нет, это очень солидная корпорация музыкальная, выпускающая компакт-диски. Sony Classical называется. Вот. Я, кстати, потом очень хороший был звукорежиссер, и я даже взял у него, у этого японца, автограф на кассете группы ХЗ. Вот, и он был очень польщен, что ему... Вот,
0: такую красивую автограф подсунули.
1: Да, вот, да, да.
0: Картинку.
1: Вот. Короче, Евгений Федорович сидит такой разопревший, это я уже рассказываю, значит, случай, разопревшийся в артистичке, заходит инспектор, значит, милейший человек. Но инспектор — это типа старшины вот в армии, ротного такого, который, как бы, администратор одновременно и папа родной солдатом одновременно. В общем, собачья, короче, должность. Никому не пожелаю такой.
0: Но в целом хороший, приличный человек.
1: Ну,
0: да?
1: По сравнению с остальными приближенными, довольно-таки достойный человек. Угу. Вот, и... В общем-то, о нем у меня каких-то ненавистных воспоминаний, только забавные. Вот. Просто сцена увольнения была смешная. Но это ладно, позже. Ну,
0: пол сразу после этого о сцене увольнения.
1: Да. Короче, заходит, он говорит: Евгений Федорович, я выучил, как по-японски будет то-то и то-то. Звучит это так-то и так-то. И такой
4: говорит: вы бы лучше выучили, как будет по-японски, идите вы нахуй. И вообще, вы их плохо знаете, а я их знаю хорошо и очень давно. И к тому же они лазо в топке сожгли.

0: 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, ну вот сегодня я даже извиняюсь, второй раз вам звоню. Мне хочется Антону Королеву сказать. Вот мне очень приятно, что он так отпустил острое словцо в адрес Малера. Я тоже, знаете, мне приходилось слышать произведение Малера, и, знаете, для моего уха не осталось ничего благозвучного в моих воспоминаниях. Вот. И также, вот, например, сказала дама одна, что то, что рассказывает Антон Королев, напоминает реплики вроде бы Андрея Черкизова, было слышно очень плохо. Я бы не сказала. Антон Королев, он повествует, рассказывает просто такие интересные моменты. И так даже как-то не зло совершенно. С Андреем Черкизовым никакого сравнения нет. И мне еще очень хочется бы узнать у Антона, вот какие же из современных композиторов ему нравятся. И, так сказать, вот так как вот Малера мы, так сказать, уже... Да, и еще также про Светланова. Вот видя его лик, то есть вот все, что он рассказывает, пожалуй, является его лик, это иллюстрация к его рассказу. Понимаете как? Вот он подтверждает своим лицом то, что говорит Антон Королев. А вот вопрос, какие композиторы из вот из современных, вот как типа Малера и позже, наш, вот там, например, вот Губайдулин, мне бы очень
0: понятно,
1: хотел.
0: Понятно, понятно. Спасибо,
1: пожалуйста,
0: да. Спасибо.
1: Извините за беспокойство.
0: Да ничего, это наша работа, это наш долг. Да. Да, поэтому мы не спим ночами, что-то я уже не стою. Да,
2: так давай, вот, я начну с лика. На самом
0: чего
2: деле,
0: ты начнешь?
2: Лика.
0: А,
2: лик,
0: прошу
2: лик,
0: прощения.
2: Да. Не имею в виду гитарный
0: я
2: ход.
0: Я думал, что ты сейчас достанешь какой-нибудь напиток жуткий. Просто обычно в это время ты это делаешь. Ну да ладно, да.
2: Ну что делать, с кем... Ну, в общем, короче, лик — это действительно мне было забавно вспомнить, когда у нас еще не было вот этой, как бы... как это промышленность называется, сувенирный, да? Я мечтал, например, носить майку, на которой было бы лицо Евгения Федоровича. То есть лучшего панковского прикида я вообще не представляю.
0: Просто мне сложно говорить. Я, во-первых, лично с ним не знаком. Во-вторых, я, честно говоря, не видел ни разу его лица.
2: Ну, вот ты бы подивился и позавидовал, потому что очень так, яркая была бы маечка. Вот. А что касается Малера, опять же, он входит в разряд, я скажу однозначно, это гениальный композитор.
0: Безусловно.
2: Вот. Он
0: безусловно.
2: Входит в разряд нелюбимых, горячо и активно нелюбимых мной авторов, но горячо и активно уважаемых.
0: Мной. Вот.
2: И мной. Все-таки.
0: Нами.
2: Да, нами.
0: Всеми тремя.
2: Вот. Малера я слушаю, не слушаю и не собираюсь слушать ни в каком даже самом выдающемся исполнении, но очень уважаю и очень понимаю тех, кто его любит. Единственное, что мне жаль его. Почему? Да потому что на Западе это началось, бум Малера, то есть каждый дирижер, который что-то там может махать, записывает антологии Малера, вот, начиная от Светланова и кончая там распоследним, не то что Пуделем, неизвестно кем, вот, если ты у наших дирижеров считаешь, если ты Малера всего не машешь, ты, значит, не авторитет никакой, должен, от этого сам композитор не выиграет, честно скажу, и должен еще сказать, что на Западе уже как раз, если ты машешь Малера, это уже не модно, это как-то, значит,
0: вот, кстати, я хочу сказать, что при нашем институте открывается лицензионный отдел. Мы будем вычислять родословные вообще известных композиторов, в частности, вот, ну, самых разных там. Мы будем находить далеких потомков Моцарта и платить им деньги, взятые из дирижеров современных, использующих отрывки или целиком произведения этих композиторов.
2: Да, также с рекламных вот этих
0: конечно,
2: компаний. Да,
0: конечно.
2: Обязательно.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте, рассказывайте.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня минута есть в распоряжении?
0: Ну, у вас есть право задать Антону вопрос.
3: Хорошо, спасибо. Вы знаете что? У меня сложилось такое впечатление, что мы пашем, если выражаться сельхозной тематикой, очень мелко. Ну, кому интересно, какого размера у Светланова ботинки? Или как он выглядит? Ну, давайте Сократа критиковать за то, что он курносый. Я даже глубоко сомневаюсь, что товарищ может сказать, на какой ступени строится доминант септакорд. Ну, хотелось бы послушать, ну, о знаменитых Ларго, бетховенских симфоний, еще что-нибудь интересное, что от живого исполнителя, слушателя, было бы как от творца, ну, сотворцу, вот такая нагромождение, было бы очень любопытно послушать. А вот это, ну, знаете, мне даже не хочется вас в гости пригласить, потому что, мне кажется, беседа была бы крайне неинтересная. Я заранее извиняюсь, может быть, рисковато я говорю?
0: Нет, совершенно вы правы, да.
3: Ну,
0: да,
3: ну может, в смысле, может да. быть, я не прав. Нет. Конечно, мне не хочется ссылаться на Библию, тем более жизнь, слово употреблять. Не хочется мне вступать в полемику с дамой, которая вот до меня дозвонилась, до вас. Спрашивать о пристрастиях. Ну, это же много композиторов, много мнений. Мне хотелось бы прикоснуться к источнику, знаете, к источнику, напиться этой святой воды, чтобы от гнуси, которая нас окружает, уйти в мир искусства. А мне кажется, вы немножко вот это разрушаете. Прийти в консерваторию для меня это праздник.
0: Извините, а можно вот у вас спросить, вот консерватория для вас праздник, да. Но вы как-то, на мой взгляд, вот сейчас говорили такими печатями, вот, уйти в мир искусства, то есть ощущение такое, что вот это кто-то говорит вашими легкими, что вот как бы ваш мозг занят чем-то другим в данный момент, в момент произнесения этих вот словосочетаний, или я не прав?
3: Мне кажется, нет. Просто-напросто мне не очень привычно говорить. Ну, понимаете, это не моя профессия основная.
0: Понятно,
3: и это вызывает некоторую сумбурность выражений. Но я просто хочу сказать, для подавляющего большинства моих друзей пойти... мы не профессиональные музыканты, естественно. Пойти в консерваторию, послушать 9-ю симфонию с Каунасским хором. 200 человек, люстры дрожат в этой знаменитой оде. И не хотелось бы нам знать про пудели и прочее. Ну, я не знаю. Это несколько противоречит архитектонике вашей передачи, но... Ну, вот такая мысль.
0: Понятно,
3: вопрос я
0: понятно.
3: Хотел задать такой.
0: Понятно, да.
3: Вот вам нравятся алые паруса Грина? Вот у меня один вопрос. И про доминант септакорд я хотел бы спросить. По какой ступени он все-таки черт строится? И про алые паруса. Вот мой такой короткий вопрос.
0: Спасибо. Спасибо. Про алые паруса, кстати, я хочу сказать, что, ну, это, может быть, в ту пору, когда я еще работал в медицинской клинике, да, вот, так, в общем-то, дамы называли свое не совсем приятное положение, которое наступало у них периодически раз в месяц. Ну, это да, это я как-то не к теме, что касается, вот, в общем-то, вот доминант септаккорда.
2: Ну, отвечай, Саш, я думаю, тебе...
0: Да я предлагаю тебе ответить. Дело в том, что последний раз, когда я его брал...
2: И что? Да, лучше не вспоминать, потому что...
0: Да, это было...
2: Нет, я хотел бы уточнить насчет трясущихся люстр. То есть печально,
0: если лучше
2: человек...
0: послушать артиллерию.
2: Нет, вот я к тому, что печально, если человек приходит в консерваторию, тащится от того, что люстры дрожат, грустно. Если он этим удовлетворяется, то тогда, естественно,
0: вдвойне грустно.
2: Не надо, да, и про пудели знать. И, по-моему, он поздно включился.
0: Не понял сути нашей беседы.
2: Да, мы очень подробно.
0: Дай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте,
0: уважаемый. Рассказывайте.
4: Но дело в том, что когда я был в возрасте, я тоже 2 года, наверное.
0: Вы говорите, пожалуйста, погромче. И если
4: два
0: можно...
4: года посещал оркестр народных инструментов. И поэтому вот эта тема, она оказалась мне очень близка. А у меня вопросы, два вопроса таких конкретных. Вот вы не затронули такой психологической проблемы, как оркестровая яма. Вы все-таки осветите Ведь, понимаете, в яме, понимаете, вот само положение, очень такая больная тема. И второе, вот я до сих пор не могу понять, вот есть в оркестре там музыканты, там скрипачи, там духовые, там, ну, огромный спектр всяких артистов, которые там обладают каким-то искусством, там слух у них должен быть, прочие достоинства. А вот эти вот, извиняюсь, барабанщики, там литавры, там тарелки, там треугольнички всякие, палочки, погремушки. Вот абсолютно такая выпадающая из всего этого набора компания. Откуда они берутся и вообще, как себя чувствует человек, который, например, лет 30 вот, занимается этим профессионально, и на что они вообще похожи? Спасибо.
2: Спасибо, Саш.
0: Дело в том, я хочу про яму спросить, чуть-чуть затронуть. Дело в том, что мы же говорим, да, ну вот еще моя передача. Дело в том, что очень редко вот оркестр сидел в яме конкретный, вот этот оркестр, о котором мы говорим, потому что в яме сидит, как правило, оркестр, озвучивающий спектакль или балет, а государственный оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, он сидит наверху, в яме сидит суфлер, показывающий ноты.
2: Да, что касается... О чем-то мы хотели.
0: Ты... Вот видишь, что сам забыл. А я очень коротко сказал. Что... Потому что мозг у тебя уже детский.
2: Да.
0: Ну да ладно, давай следующий телефонный звонок.
2: Нет, подожди, надо вспомнить.
0: Насчет барабанщика. Это обидная тема.
2: Я хотел сказать высокую фразу, что для меня критерий искусства, вот когда человек что-то делает, кажется, что, о, что это, я сейчас приду домой и так же, например, стукну в барабан. Или такое же напишу стихотворение, или сыграю так же Бах, как Глен Гульд. Вот когда вам так кажется, значит, это достойный очень музыкант.
0: Правильно. Еще я вот хотел о чем тебя спросить. О преемственности поколений. Вот раньше, например, Иван Шкурка, известный, да, тебе добытчик, да. В общем-то, шкурок норковых и прочих. Вот есть Иван Норка, Сергей Норка, Зиновий Норка. Сейчас это президент одной из республик, просто он взял другое имя, другую фамилию. Все его поколения добывали норку. Также есть такое понятие, как династийный музыкант, то есть когда-то искусство передается песню. И, соответственно, например, мой дед играл в оркестре Светланова, и мой внук будет играть в оркестре Светланова. Вот, ну, это Светланова я взял как пример. Вот до революции это было, в общем-то, достаточно. Там, мой играл в духовом оркестре Николая II или под управлением. Вот насколько сейчас эти связи разрушены? Насколько,
2: Ты затронул, опять же, две как бы проблемы в одном вопросе. Одно дело, стоит ли музыканту оркестра Светланова гноить своего сына там же. Я, например, проникнут глубочайшим уважением к людям из этого коллектива, которые вот эти все трудовые свои копейки, тратят на то, чтобы обучать своих детей музыке или другим каким-то вещам в хороших местах. То есть, например, духовому искусству в Америке, там очень сильные школы. Вот. И их дети, я знаю, вот сын одного альтиста сейчас играет первый гобой в Сан-Франциском симфоническом оркестре. Это наиболее оплачиваемый и престижный коллектив Соединенных Штатов на нынешнее время. То есть наш русский, будем так говорить, русский парень, начав обучаться здесь, потом за папины деньги выучишься там, сел в все-таки гораздо более крутой коллектив, чем вот его папа. Вот, это раз. А во-вторых, преемственность. Я очень серьезно убежден, что немаловажную положительную роль играют музыкальные предки. Когда ты скрипач или там музыкант просто третьем-четвертом поколении, то чисто себя психологически ты ощущаешь ближе к этому миру, более в нем хорошо ориентируешься и так далее. Кроме того, что, например, папа может с тобой позаниматься.
0: Понятно. Вот какие ты бы сейчас, вот представь себе, что, например, наш 14-й отдел резко меняет свою квалификацию и посылает людей не с целью сбора информации, ее анализа, а с целью затем, сделав выводы, резко изменить ситуацию какими-то, ну, назовем их так, демократическими способами. Вот если бы тебе сейчас сказали, вот тебе оркестр Светланова, вот тебе сам Женя, Евгений Федорович, который будет тебя слушать беспрекословно и все выполнять. Какие были бы твои действия для того, чтобы поднять снова престиж оркестра и так далее?
2: Я, знаешь, взялся бы не с того конца, как принято говорить. Я бы... если можно, вел бы сам или с помощью каких-то, может быть, даже коллег, открыл, знаешь, как есть начальная военная подготовка в школах, нафиг никому не нужная. Вот я бы открыл очень нужную, полезную, продуманнейшую, с полной отдачей своих сил, начальную оркестровую подготовку в оркестрах. В каком плане? И в психологическом, о чем мы тут долго говорили, и в чисто профессиональном. Потому что в отличие от Запада, где есть культура оркестрового исполнения, где человек, беря скрипку, он знает, что значит, решает, будет ли он солистом или будет оркестровым музыкантом. Он с детства учит оркестровые партии, играет в оркестрах и в ансамблях. То есть он нацелен на это тончайшее искусство, которое очень отличается от сольной игры. У нас этого нет. И поэтому люди, попадая в оркестр, являются как бы самоучками. Они, оказываясь в этой ситуации, в силу своего таланта, цепкости ума, хватки, опыта, собранного по крупицам, синяков и шишек, становятся оркестровыми музыкантами. И, в принципе, ждать помощи от своих коллег нерасчетливо, потому что они скорее напишут докладную на тебя, что ты плохо играешь.
0: Бумаги чем, пошли.
2: Да, чем сядут и пройдут, помогут тебе, что-нибудь скажут.
0: Нет, ну это у тебя прям замах на министерском уровне, а мы говорим об одном конкретном оркестре. Ситуацию ты вроде бы нам описал.
2: Ну, я бы их... хорошо бы угостил и отпустил, как говорит Жванецкий.
0: Угу. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Можно?
0: А, конечно.
5: А это знаешь, кто к вам звонил? Это из Мискомовские эти там. Они все слушают, козлы. А? Алло.
2: А то вы думаете. Мы специально, кстати, распространили информацию, что сегодняшний эфир будет посвящен этому вопросу среди оркестрантов именно этого коллектива. Как бы зеркало должно все-таки предстать перед персонажем.
5: А я бы, знаете, что сделал, если бы мне дали волю? Я бы, значит, ну, набрал бы всех, проверил музыкантов Москвы. Короче говоря, всем дал попробовать поиграть так. И из них бы отобрал, так более-менее, два состава, а потом бы один, ну там. И такой закон, чтобы чем лучше играешь, тем ты лучше. Ну, то есть, ну, чтобы, ну, роста тогда нет. Если так всегда брать музыкантов, которые хуже, да, то это все, все заглохнет, заморозится, и никакого роста не будет. И тот первый концертмейстер тоже хуже будет играть.
2: Да.
5: Потому что у него нет конкуренции.
2: Да. Это называется, кстати, стопроцентный конкурс. Но, к сожалению, идея эта не нова, и она уже опошлена, опять же, советской действительности. Стопроцентный конкурс – это, опять же, рычаги делишек администрации.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, еще раз, целиком по второму разу. Вы знаете, вы сейчас так интересно все рассказываете, так сказать, обстоятельно и толково о жизни симфонического оркестра, а вот все эти
0: Погромче говорить.
2: Еще бы слышать, да, что в чем вопрос-то.
6: Алло, вы так обстоятельно рассказывали о жизни оркестра.
0: Вы трубку, наверное, перевернули у уха местами, да?
6: Нет, алло.
0: Да-да-да, говорите.
6: Вот, и мне бы хотелось вот узнать такую маленькую подробность. Бывают ли какие-нибудь такие комические эпизоды во время репетиции или до них там, или во время них?
2: Можно я расскажу?
0: Конечно, только уже быстренько.
2: Да,
0: уже.
2: Известно, что в западных гостиницах во многих есть завтраки с утра. И в турецкой гостинице в Анкаре было замечено, что человек по кличке Кемал съел 18 апельсинов за завтраком. И три раза официант уносил шкурки от него. Вот, а оркестранцы посчитали. Или Евгений Федорович Светланов, он любит, когда на записи звать звукорежиссер, говорит «аппаратная». И вот один раз была нарушена связь, и он сказал 83 раза слово «аппаратное» в течение 15 минут. Так, бесстрашно. «Аппаратное», «аппаратное».
0: Ну что же, я поздравляю тебя с удачно выполненным заданием, вручаю тебе эту медаль.
2: Спасибо. Вот, ты видишь, не зря.
0: Медаль как бы, хоть и она из дерева, но покрыта ценным лаком.
2: Все-таки извини, Саш, я в какой-то степени сжился с этими людьми, я благодарен им за науку, многим благодарен за то, что они были. Я бы не просуществовал столько лет среди них, если бы не было 10 вот этих моих друзей. Вот. Угу. Спасибо.
0: Ты сейчас не сжимаешь под столом кукиш?
2: Кукиш, вот, вот ручечки, вот они, вот, вот они, посмотри. Я чисто сердечен. Если плачет грудь,

0: Данная музыка является сигналом к началу нашей беседы с новыми гостями. Я даже нахожусь в некотором затруднении, как их представить теперь, поскольку в связи с рядом политических событий, происходящих в нашей стране, эти люди вот решили сегодня выступать инкогнито. Я представлю их так. Сегодня у нас в гостях известный политик. Может быть, вы узнаете его по голосу, я уже не знаю. Пожелавший сейчас пока что остаться неизвестным. И его помощник. Помощник Юлия Лысых. Естественно, что фамилия тоже является псевдонимом. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Александрович. Я осмелился вот обратиться в столь высокие круги, а вы понимаете, что...
1: Ну, какие там высокие?
0: Ну, тем не менее.
1: Такие уж мы и высокие.
0: Потому что мне рекомендовали вас как человека, сочетающего в себе все, скажем так, данные для успешного ведения дел в большой политике, и в то же время вы сочетаете в себе некий дух андеграунда. Вот вы...
1: Не без этого.
0: Пишете и стихи, я знаю, вы также занимались и музыкой, и в общем-то, я думаю, что более...
1: Театром,
0: да. Что более, видимо, разностороннего, наверное, человека во всей Госдуме нам не сыскать. Скажите, пожалуйста, вот, Петр Геннадьевич, среди ваших многочисленных коллег, с которыми вы там сталкиваетесь, ну, вот так, это... Если смотреть... на это, скажем так, по-простому и честно, да, без всяческих каких-то там претензий, что ли, взаимных и так далее. Находите ли вы кого-то интересного в творческом плане? Или же в основном высказывание тех или иных политических персонажей, то есть просто желание понравиться, а не какого... То есть, как говорится, не прет их, знаете, да, вот это выражение, не прет в плане искусства, в плане души. Просто такой галимый попс.
1: Ну, для начала я хотел бы все-таки поблагодарить своих избирателей, которые меня избрали на столь интересное мое нынешнее поприще. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, ну что я могу сказать? Ну, любой человек, он, в принципе, интересен. Только надо познакомиться с ним поближе. У каждого, так, ну, как говорится, свои тараканы в голове. Вот, например, в Госдуме, что вот мне особенно нравится, и просто я с такими людьми никогда в жизни до этого не сталкивался, когда это все мимо меня проходило. В Госдуме, например, очень много гомосексуалистов, а это всегда очень забавно. Это для меня прям явилось каким-то откровением, это буквально новый мир для меня. Ну вот, что еще сказать? Ну, женщины прекрасные в Госдуме. Ну, особенно, может, как бы господам, товарищам, политикам не было бы обидно. Самый большой интерес для меня представляет обслуживающий персонал Госдумы. Ну, понимаете, там всякие вот, тетушки-уборщицы, ну, та же охрана, сантехники. Вот, милый такой есть человек, дедушка Серега. Ну, его так все именно по-дружески называют дедушка Серега. Ну, потому что вот видно, вот смотришь на человека и понимаешь, что человек до сих пор там, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, может, 60, может, чуть меньше, чуть больше. Но сразу видно, что человек до сих пор молод душой. И на самом деле, работая в Госдуме и общаясь с такими людьми, замороченными, завернутыми там на своих тараканах, на своей политике, он все-таки не потерял какого-то чувства юмора, жизненной такой, я бы сказал, приподнятости. И буквально он увивается за молоденькими девочками, вот, которые чай, кофе разносят. Ну, видели, наверное, по телевизору часто показывают. И более того, я вижу, что вот эти вот девочки на него смотрят на самом деле с интересом, а не как на старого пня какого-то и к тому же алкоголика.
0: Филипп Геннадьевич, а может быть это связано с тем, что вот данное учреждение, в котором вы имеете счастье пребывать, оно попросту кишит. Да, оно попросту кишит людьми, вот людьми импозантными, людьми в костюмах. Вот данный персонаж, о котором вы сказали, он выделяется приблизительно так же, как, скажем, в какой-нибудь там ночной клуб молодежный. Вдруг неожиданно придет человек с 500 голыми телефонами. Естественно, все девки полезут к нему, понимаете, а не к своим друзьям, которые, сэкономив на школьных обедах, пришли закинуться кислотой и потоптать пятками пол.
1: Ну, на самом деле, вот вы сказали про с 500 телефонами. Меня вот что поразило, не буду называть помощник кого, человек из какой фракции, но это не важно. Вот его помощник недавно, я обратил внимание, меня просто это поразило. Не знаю, ну, как говорится, буквально подмышки зачесались. Он, значит, динделикнул у него сотовый в кармане, достает он его. Смотрю, елочки-моталочки, золотой, инкрустированный. Рубинами. Ну, красные это рубины, да? Или...
0: Да.
1: И ну, вот этими зелененькими, как они?
0: Изумруд.
1: Изумрудами.
0: Называется, да.
1: Изумрудами. И что интересно, на самом деле, вот, ну, я потом подошел, поинтересовался, ну, он сказал, что, мол, Cartier, все такое, ну, сколько стоит, мне все-таки неудобно было спрашивать. Но там такая примочечка, вот какие, к черту, 5 сотовых телефонов? Там есть штучка, которая специально заправляется, ну, на ваш вкус, любыми духами. Вот он жмет на эту пимпочку, и сразу аромат. Вот, вот где соль жизни. Вот бывает и такое. А то, что касается 500-ых телефонов, я, честно говоря, не знаю, что на это сказать.
0: Да, ну вот хотелось бы немножечко вернуться вот, то есть, туда, вот в это учреждение. Вот вы все-таки подошли ведь к нему, по телевизору каких-то даунов показывают.
1: А, да, это...
0: Непонятных, да.
1: Да, это... Программа, так я понимаю, это молоденький парнишка, наверное, чей-то сынок.
0: Безусловно. Да. Это знаешь, кстати, рядом с ним идет даун, вместо которого я сейчас веду программу, а он сейчас сидит в милиции, отбывает 15 суток.
1: Этот да. Лаерский, что ли?
0: Да. А. Матершинник и, в общем-то, не совсем честный человек в плане там каких-то финансовых отношений.
1: Позвольте, насчет матершинник, ну, это наш с вами родной, так сказать, русский язык. И то, что вырублено этим каменным топором нашего народа в нашей душе, в нашем сердце, так сказать, в наших мозгах, от этого никуда не денешься. И мне кажется, это на самом деле ханжество, не употреблять определенные выражения. Тем более, что... Без них обойтись, сами понимаете, подчас просто невозможно. А вот я, например, да. Матерюсь.
0: Ну, вот в общении с вашими коллегами, скажем, в правительстве, происходит ли такого рода диалоги? Вот вы сказали, что вы подошли к человеку вот с данным мощным мобильным телефоном. Все-таки скажите, он был из вашей фракции или из, так скажем,
1: нет, фракции? Он был не из нашей фракции.
0: А как вот общение? Вот вы подошли, у него так попросту спросили. То есть считаете, что у вашего политического противника вы можете спокойно подойти и спросить, там, сколько, например, там, вот, у тебя там режимов в данном. То есть вот, у меня порой складывается ощущение, когда я присутствую на заседаниях Госдумы, что все вот эти вот противоборства между фракциями, трения, они происходят исключительно для народа, для создания ощущения борьбы. А реально там просто все хорошие друзья вместе заседают, играют в бильярд и курят в курилках, вот может быть.
1: Не, на самом деле немного не так. Не все хорошие друзья. Кто-то друг друга любит, кто-то не любит. Это не важно. Ну, одно могу вам ответить, что яблочник какой-нибудь может быть лучшим другом коммуниста, или там жириновца, или агрария. Ну, не важно. Но при этом, допустим, в одной и той же фракции люди могут люто ненавидеть друг друга.
0: Ну, это такие человеческие отношения, как там в школе, например, вот мы же тоже, и вы наверняка застали это время, как класс на класс дрались, потом когда из школы вышли, двор на двор, потом, скажем, курс на курс, потом рота на роту. И ну, так далее. А реально-то внутри каждого подразделения существуют тоже люди, которых ты не любишь. Конкуренция более мощная, потому что, согласитесь, все-таки Геннадий Феоктистович, что вот борьба, скажем так, на политическом уровне между партиями какими-то, это все-таки что-то далеко от индивидуума. А вот когда вот он рядом, вроде бы твой товарищ по партии, и вдруг он каким-то образом там получает повышение, или босс каким-то образом на него взглянул более доброжелательно. Вот тут-то и начинает все кипеть.
1: Но это все внутри фракции. А то, что касается между фракциями, в принципе, мы все равны. А сейчас объясню, почему мы все равны. Потому что, как правило, у всех у нас есть свои помощники там, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сказать таким простым совсем языком, у каждого есть своя крыша. То есть и это же не значит, что его бандиты круче моих бандитов, в конце-то концов. Сами понимаете, и поэтому в Думе царит нейтралитет. То, что вот люди, допустим, там в микрофон языком трепят, это одно дело. А в курилке, пожалуйста, мы все равны. А, сейчас хотите, вам интересную вещь расскажу?
0: Да, да, вот это было бы интересно. Вообще, поскольку вот вы как-то так проявив, ну, я считаю, все-таки это политическая тактичность. То есть вы не занимаетесь сейчас саморекламой, хотя у вас достаточно хорошая возможность. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодняшний наш гость достаточно известный политик. Если бы он назвал себя, вот, то вы бы, конечно, были бы весьма удивлены, но тогда бы это выглядело как какая-то политическая агитация. Мы себе этого не можем в преддверии позволить, поэтому я его сегодня называю там тоном Алексей Геннадьевич, то Геннадий Сергеевич, это по его личной просьбе. Вот поэтому все, что вы нам рассказываете, это крайне интересно. Это же, как говорится, кухня, реально. С одной стороны, вы не имеете сейчас возможности рекламировать себя, с другой стороны, вы имеете уникальную возможность рассказать свободно о том, что вот вас там тревожит и волнует.
1: Да, но я хотел бы радиослушателям сказать вот о том секрете, о котором мы с вами договорились. В тех именах, которыми уважаемый ведущий называет меня, будет мое настоящее имя.
0: Безусловно. Но мало того, одна часть уже была.
1: Кто догадается, получит новый сборник моих стихов.
0: Да, ну это как случай.
1: Случай был интересный, представляете? Приходит сегодня народ в Думу. А знаете, там на третьем этаже вот стоят такие плюшевые диванчики.
0: Да-да-да, конечно.
1: Насрал кто-то.
0: Прям вот наложил.
1: Да-да-да-да, натурально. Представляете, это Госдума.
2: Так это же не первый раз уже.
1: Великого государства, на самом деле. Я считаю, что это государство, это не ирония. Это действительно великое государство.
0: Нет, это да, но это, и случай, это тоже это не ирония, это реально. Я то есть, слышал об этом скандале. Кстати, вы знаете, я же предлагал там в свое время делать, скажем так, настенную газету Госдумы, то есть как «Молния» и так далее. Как-то это предложение не было встречено, а на самом деле такие случаи, их нужно описывать, как-то искать. А вот ваше предположение, кто бы это мог сделать и с какой целью все-таки? Может быть, это какие-то гости сделали? Вот я слышал, там недавно приезжал какой-то зарубежный деятель, посещал. Может, он решил? Или кто-то действует по методу одного из героев писателя Владимира Сорокина?
1: Вы знаете, я думаю, что это коммунисты.
0: Чего греха таить? Да какая-то у меня вот такая же мелькала мысль.
1: Хотя, может быть, я и не прав.
0: А может быть, это инстинкт, вот вы понимаете, Афанасий Петрович, может быть, вот это инстинкт, может, глубже. Желание, инстинктивное желание самца или любой живой особи метить свою территорию. То есть, чем больше кучек я наложу, тем обширнее моя территория. Согласитесь, никто потом на этот диван не сядет. А он может уже подумать, ага, именно я нагадил на этот диван, и я-то, как говорится, свое говнецо ближе к телу, я на нем сижу бы единолично, это мой диван, я пометил.
1: В принципе, да. Хотя вот в Думе этому происшествию бытует другая версия, что это думский собака Док Серафим мог насрать. Он же крупный на самом деле. Его все любят, все кормят. Он наглухо уже ожирел и совсем бегает такой по Думе. Ну, иногда кучку-то навалит. Но на диване никогда еще не было.
0: И тем это более, ведь и неудобно, Геннадий Филиппович.
1: И вот тем более я эксперимент рассматривал, но он все-таки чисто человеческий. Ну, поверьте мне, я знаю, как он выглядит.
0: А знаете, мне пришла сейчас в голову, Сергей Николаевич, такая мысль. Может быть, это кто-то принес с собой. То есть не было именно физического акта откидывания каната, а ведь существует просто пакет целлофановый. Взял в любом супермаркете, зашел, пронес, нет, вывалил.
1: Нет, это не так. И сейчас объясню, почему. То есть невозможно донести вот такую вот колбаску экскремента, не подмяв его слегка, чтобы оно... А это было вот, в общем...
0: То есть, как говорится, прямо сохранило все формы.
1: Ну да, вот как такая колбаска салями, я не знаю. Ну, достаточно крупный кал был. Мужчина, если это мужчина, был, видимо, крупный. Но хотя это могла быть и женщина на самом деле. Ну, и да. Я даже могу предположить, просто имен-то называть, сами понимаете. Да. Ну, есть у нас такая... так называемая, я бы даже сказал, женщина в Думе.
0: Которая вот вполне подходит под...
1: Ну да, да, да, да, да. Я думаю, радиослушатели, может быть, даже и догадываются, кого я имею в виду.
0: Ну, я вот что предлагаю. То есть вот во-первых, может быть, вы как-то что-то нам все-таки из своего прочтете сейчас, а потом хотелось бы узнать, не чувствуете ли вы, ну, какого-то вот, скажем так, противодействия между вот своим внутренним миром и тем миром, который вас там окружает снаружи. Все-таки вы своего рода вольный художник, вольный поэт, а там вы вынуждены сдерживаться. Я даже наблюдал, вот не скрою, некоторые, как был у вас в гостях в Думе, я наблюдал, как вы общаетесь с некоторыми вот вашими даже товарищами по вашей фракции. У вас, как мне показалось, может, я ошибаюсь, сквозит по отношению к собеседнику просто нескрываемая ирония. То есть я ее понимаю, как сам, будучи в некоторой степени что-то пописывая тогда в легкую. А вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы тому, ну, даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
1: Вы этому военному, на самом деле, палец в рот не кладите.
0: Ага. Ну, тем не менее, это же...
1: Это вот очень интересный, на самом деле, вопрос. Ну, так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле, для меня нынешняя сейчас моя работа — это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там, типа, искусство фриков.
0: Да.
1: Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших... К сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
0: Да, это было.
1: Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, почему россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я бы его прочитал. Вот.
0: В принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, электорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и пивнуть, вернее, выпить и пивка у ларька, и там какого-то... То я же видел вас несколько раз на метро «Динамо», то есть, когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
1: Третью,
0: да. То есть, видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями, то есть, вы в общении...
1: Соседи как... такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
0: Ну, как во всех элитных домах. А почему бы вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который всегда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом. Ну, а везде крутят вот тут по телевизору.
1: Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаю, если мне государство дает какие-то льготы и преимущества, то грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кигельбан. Ну, Кигельбан, вы меня представляете без Кигельбана?
0: Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... то, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимая вещь. Иначе, ну, я понимаю, да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени, наверное,
1: не тактичен. Я уже не могу, как все.
0: Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
1: Ну, значит, это, вот, как я уже сказал, по какому случаю написать стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша, должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь, шаги невесомы, движения проворны, глаза холодны, словно серая ртуть, чеканя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана она мглой. Всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой. Раскрыты объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам. Целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам. Дай же мне руку Смирнова Наташа, и поспешим, дорог каждый на миг. Там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкриг. Ключи от коптерки из недр карманов, вспорхнув свое жало, вонзают в замок. Распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень, мимо окна, дальше налево.

0: выстрадано. Это все не просто так. Потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
1: То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдательным к вашим коллегам, да? Вот.
0: А... Я тренируюсь, на самом деле, тренируюсь. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это думать? Сами понимаете, я человек творческий, для меня искусство все-таки на первом плане. Я, опять-таки, хочу сказать, я благодарен своим избирателям. Ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно. Хотя, поверьте мне, делаю я для вас, мои дорогие, ничуть не меньше, чем другие визгливые, орущие с трибун и так далее.
1: А, кстати, вот что касаемо выступлений. Вы, я знаю, в последнем вашем выступлении на, по-моему, на позапрошлом, что ли, заседании, вы выступили с интересным, на мой взгляд, предложением. Это всем депутатам Государственной Думы иметь с собой сменную обувь, как в школах. Вот. И вроде бы предложение как-то не было встречено бурей восторга, хотя, на мой взгляд, это достаточно было бы дисциплинированно. Во-первых,
0: да,
1: ну, скажите честно, Игорь Ильич, вот представьте, да, вот чем может выделиться, например, мужчина, да, там, обувью. Вот я, например, заметил, как в Думе они все, типа, чистят свои ботиночки, как они показывают, типа, вот у меня какие новые туфли, они, дескать, стоят там $500 США. А тут раз мы их резко решаем индивидуальность, то есть у всех одинаково сменная обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение, вот вы даже сами не оцениваете, насколько оно было с вашей стороны, вот, просто новым.
0: На самом деле, я вам сейчас расскажу. Я предложить-то предложил, потом мне самому пришлось дать отход назад, потому что все меня, естественно, проигнорировали, меня, извиняюсь, за мудака держат в Думе. Ну, я не обижаюсь, они сами такие. Ну вот, я, значит, предложил, все посмеялись, но... Что бы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
1: Оба.
0: Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то, это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
1: Ну, однако, видите, дисциплины, это же говорит о том, что они доверчивые.
0: Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну,
1: а ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети от мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там какое-то дикое количество кактусов, стали их везде расставить. То есть так, такое принятие на веру, это же, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
0: Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих.
1: Безусловно.
0: Пластмасса была.
1: Безусловно.
0: Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
1: А это о чем говорит? О том,
0: и
1: что
0: эти,
1: зажали они.
0: Вот водка такая есть, текила, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А текила, извините меня, водка не дешевая.
1: А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят и за всем этим наблюдают?
0: Когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Это забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа,

0: новые выборы, там, типа, новые депутаты, и мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, мы в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда их гомосексуалистами называют. А вот один мне говорит: ты знаешь, не называй меня педиком. Я говорю: ну а как же тебя называть, если ты такой? Он говорит: я не педик, я, говорит, гей.
1: Гей. А, вот как. А скажите, Афанасий Петрович, вот ведь действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода и есть протекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, вот, дескать, не называйте там, он сказал, вот, да, педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, ведь мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там, гомосексуалист, или там...
0: Нет, портрет... будет табличка: гетеросексуалам вход воспрещен.
1: Да, или такая вот, то есть, в принципе, значит...
0: Да, в легкую.
1: А вот с женщинами какая ситуация? То есть, я имею в виду лесбийскую там, или у думских женщин это...
0: Я не знаю, с чем это связано, ну, или, может, я просто не знаю, или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, ну, под одним из кресел нашел вибратор. Вы представляете, это значит, какие у нас женщины, как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в думу войдут. Вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
1: Ну, правильно.
0: Ну, вот.
1: Мало ли там что, непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Навряд, не исключено.
0: Навряд ли.
1: Я слышал, что они применяют некоторые.
0: Серьезно?
1: Вот. Да.
0: Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе с шекелей на доллар, естественно, на рубли, тут сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
1: Вот именно эта модель, да?
0: Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это как он уж действует, ну это все как бы некрасиво, так и нечистоплотно, это все было выяснять, но я когда цену увидел, то я как раз вспомнил, ну, этот лежал, и тот же лежал на витрине. Очень забавно было, очень забавно. У меня злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
1: А Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть если там во фракции там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
0: Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
1: То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем, на 15 минут арендует.
0: Нет, по фракциям.
1: А, по фракциям.
0: По фракциям. У всех свой.
1: А правда ли, что вот данный вот венеролог, он же выполняет себе массу функций, то есть он и логопед, и ухо, горло, нос доктор, и даже зубной?
0: Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то...
1: Ну, универсальные. Типа,
0: не из помойки, подобраны. Да. Врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не так уж и мало.
1: А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот, у депутатов, что, ну, там, мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются там удостоверения помощников, эти все истории так более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием. А именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы, то есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать, там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены у второй карликовые пудели, вот он, ну, знаете, как их выстригают, тушка тощая, тут шар, потом дальше идет тощая, тут вот такой шар, и когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такое кривое, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шары, это же сложно выстричь, что газон. Кстати, насчет газона, одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва. Или
0: сейчас,
1: третьего.
0: Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора. Ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
1: Да, да, была немецкая.
0: Вел ее такой мужчина по имени Ади. Ну, Адольф по-русски.
1: Да, иммигрант из Риги, по-моему.
0: Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город и устраиваем, вот, ну, по принципу вот того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче, они, помощники, прыгают в мешках, там, плавают, бывают заплывы по Клязьме.
1: Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
0: Ну, самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки, это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку, может, видели, вот, как бы, тарелочку кидают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
1: да,
0: поймать.
1: Это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
0: А, ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, ну, потому что даже не за денег, а потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
2: Ну, вы знаете, Саш, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
0: Женщин нет. Женщин мы выбираем по другим.
2: Ну, можно я расскажу, как вы меня выбрали? Дело в том, что я давно знала...
1: А, это будет интимно?
2: Не, ну что вы. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом. И книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках. Ну, так называемый самиздат.
1: Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался, и всей семьей вот при свете свечей
2: читали. Чем это кончалось,
1: читали.
2: Мы все знаем.
0: Я видел Геев, словарь Брагауза и Фрона.
1: Вот, то есть тоже человек, да, человек
0: книга. Группа да, людей, потому что группа. Объем большой достаточно.
1: Да. Были такие вот это самое. Да, извините, я вас перебил, просто мне показал, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
2: Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от А до Я, и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
0: А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
1: Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
0: Не по памяти.
2: Нет, нет, нет. Давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
1: Давайте, вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
0: Ну, соберемся. Силами, так сказать.
1: Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
0: Ну, давай,
2: Маша. Машенька, у вас уши.
0: Ольга, у вас колени? В обе... Не то, что надо. Вы обе на самом деле в моих объятиях тесно. Воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме. Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
1: Да, вы смотрите, замечательно как.
0: А ну еще, понятно, давайте. Что как топором рублено, но...
1: Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
2: Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние... Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
0: Рвотой, калом, клитуком, я с похмелья на работу, по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный с болью по Москве иду пешком». Я тогда еще пешком ходил, тогда еще...
1: А вот скажите, вот, понятно, что этот вопрос, может, не совсем тактичный, может, не вот они отвечать. А приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
0: Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился, рвало меня. Ну,
1: в общем, на работе прям это случилось? Вы нашли все силы добраться на заседание?
0: Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я взорвал слегка косяк, вот там дубовый, вы видели, вот с этими, с непозолоченными, как это, с медными начищенными ручками.
1: Ну, вы, кстати, вот только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
0: Ну, естественно, все свое уносим с собой.
1: Валерий Феоктистович, вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши грин-карты. Да, то есть, ну, как бы конкурс. То есть человек не может даже, может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там, жить какое-то время. Просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками. То есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат приезжал на автомобиле, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили: вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
0: Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы... первого попавшегося пальцем. А на самом деле они часами стояли из автомобиля, выбирали себе, так сказать. А потом неплохо иметь себе как бы друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Но вот так-то все и происходит.
1: В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
0: Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Но потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
2: Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
1: Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. А, я просто прошу, может быть, как-то вы Ирина. Меня выручите этим, да.
0: Да, Ирина — это забавное имя.
1: Это очень.
0: Это покорело-греческий. Ирина, это ж Аэлита, одно и то же.
1: Да, ну, в принципе, еще Коломяки-Йо эстонская, это тоже аналог Ирины.
0: Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая, ее пурпурный клитор был призывно откровенен, кудри рыжие бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лоно жаркое, вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широким полем, песню гордо напевая, меня встретит хлебом солью каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить, и дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут, даже рюмку чистой водки я отвергну благородно, и красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий. Я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая на земь. Тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди же, ну же, ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой. Закружись в моих объятиях то орлом, то круглой режь. На дрожащей сочной флейте наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат. Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
1: Очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
0: Ирина зрелая женщина.
1: Да, и я считаю, что это очень хороший подарок. От имени Ирины большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного, мы в прямом эфире вещаем, и ну, естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, помощник, извините, видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Ну, я прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому там... если вам неприятно, можем задернуть шторы.
0: Да или... нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Вы что думаете?
1: А это может быть снайперы, вполне возможно.
0: Вы что думаете, спецслужбы наши дремлют?
1: Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь, да?
2: Нет.
1: Ну, грубо говоря, вот, например, к примеру, вы второй
2: то
1: раз замужем.
2: То есть, у кого-то был муж.
1: Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
2: Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
1: А с какой целью это делается?
2: Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен. Что значит, с какой целью? А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
1: А, в квартиру нового.
2: А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
1: Так она ему даст. Этот-то уйдет. И пусть... А, вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
0: С квартиры.
1: Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся по порядку. Подождите,
2: жили,
1: нет.
2: Были. Муж да жена. Да. И получили они квартиру в совместное пользование.
1: Да.
2: А потом жена полюбила нового мужчину.
1: Да.
2: И привела его к себе жить.
1: Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего. Все же закономерно.
2: Нет, ну мало ли где у него было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране.
1: Ну
2: а
1: и что, тут уже это самое.
2: А квартиру-то они вместе получали. Так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
0: Нет, это шкурничество, на самом деле.
1: Я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
0: Я тоже не понимаю.
1: Не понимаю вообще.
0: Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
1: И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму, новый, откуда он пришел-то?
2: Он из любви, как Афродита из
1: пены. Он же не Чебурашка, он же не из будки, понимаешь, телефон, наверное.
2: А вдруг он жил с мамой престарелой в одной комнате?
1: Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? К тому же, если она...
2: Если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем, и он...
1: Зачем мама? Мама пусть остается там.
0: Мама — это святое.
1: Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
3: Если плачет грудничок и краснеет густо.

0: Держава скорби за дві і не скоріща.
1: Моё отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена, стянув ремень, с умою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар, подол отчизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель, чванливо выпитив живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томим и ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в тюрьме.

0: море, крви пролили за красную единственную нашу нацию. И нечему никому дозволить до нас.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухне того...
2: За кулисье,
1: или по-другому, там, за форточкой тоже так это. Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник — это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйной, какой-то там дурацкой, потому что либо сносить вообще — это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но, тем не менее, раз это произошло, это факт исторический. И пусть он стоит, в принципе, где стоит. К тому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление.
2: Конечно, конечно.
1: А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят устанавливать. Поэтому народ в недоумении. Опять за счет налогоплательщиков. Но самое главное, что больше всех возмутило, Юзеф Алевтинович, это вот доводы, что, дескать, это история. Но давайте его установим. Да все, что мы не делали, это история. Например, я сейчас возьму и вот ногами выбью вот эту дверь. Кстати, я тут работаю 6 лет, вы знаете, до сих пор не знаю, куда она ведет. Ну ладно, вот, понимаете, это тоже будет история. Выпустил пьяный мужчина или женщина газы, с позволения сказать, в общественном транспорте. Это тоже история. Нельзя же ему эти газы назад запихивать и говорить, что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред.
2: Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа, и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений. Кто-то хочет, чтобы Феликс стоял, кто-то наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Ну, наверняка вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент. Вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
1: Ну, вот я знаю одному нашему коллеге, это напоминало женскую грудь. Вот. Мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот его там подземный ход
2: не,
1: или что-то.
2: Не угадали. На самом деле форма-то тарелочки, и вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
1: Да, а спутниковая такая у меня стоит.
2: Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз и так в 100 побольше.
1: Не, ну на мою которой... лоджию может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установил все спутниковые.
2: Понятно,
1: там,
2: а у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор. который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников, ну, из космоса, и для передачи информации.
3: Чтобы всегда был перед глазами.
2: Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых, куда его здесь в Москве спрячь? Так его на площади. Я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
1: То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автандилович, что-то получается прям несусветное. То есть мы видим только, как говорится, верхушку айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
2: Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
1: Да, это восьмое.
2: Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там я в этом просто плохо разбираюсь. Там всякие микропроцессоры и так далее, и так далее.
1: Чипы еще есть.
2: Ну, наверное, это я вот не в курсе.
1: Это я недавно вычитал, что есть там.
2: Вот в эту вот его чугунную голову пришло столько информации, так сказать, если уж говорить красиво, из его уст столько вышло информации на весь мир, ну, когда была холодная война, идеологические проблемы, идеологические диверсии и так далее, и так далее. Но когда его сносили, на самом деле в КГБ держались за голову. Ну, ничего они сделать не могли, ну, не хотели они, короче.
1: Да, это же был, в принципе, такое, ну, как бы буйное время.
2: Да.
1: Скажите, извините, пожалуйста, Геннадий Автандилович, а вот в момент сноса этого, то есть я помню там кадры хроники, когда подъехал автомобиль здоровый, его так достаточно небрежно ломали, не было ли повреждено вот это все там, там же кабели какие-то идут, это соединение внутрь?
2: Нет, он, конечно, был серьезно подтвержден, и вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. Ой. Настоящий был увезен вот под Щербинкой. Есть такая небольшая, ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать, ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается, опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, и поэтому ФСК, как бывший КГБ, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот, разнообразные демократические там движения, партии и так далее притащили камень, так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже никакой не Соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которое, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы, ну, силы демократические, как они на себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, но, ну, все-таки это как у русская голова, на выдумку гораздо. Два ведра, проделывается дырка, соединяется шлангом. Шлангом для рта, как бы, ну, у тебя как бы из твоего ведра ведет в ухо твоему собеседнику. Поверх этого нацепляется мочало. И, как ни странно, вот простое мочало и простое оцинкованное ведро, то есть не просвечиваются никакими там устройствами и так далее. И только так люди, работающие, в принципе, защищающие нашу страну, которые состоят на страже наших, так сказать, границ, идеологических границ в том числе, вот они вынуждены работать в таких условиях. И поэтому сейчас вот встал вопрос о восстановлении Феликса Эдмундовича на прежнее место. И если он будет восстановлен, и, ну, если на самом деле вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому.
1: Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу в издательстве «Посев» как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Кто он? Знак вопроса. И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, в среде диссидентов, да, вот, естественно, это не могло остаться без внимания власти. Они отреагировали следующим образом, что просто, поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все. Но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего. И именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме. То есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
2: Пытался. Это все, ну, он на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил со свое вот псевдотворчество, вот, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
1: Ну, замученный уже.
2: А насчет птиц, ну, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6 тысяч вольт?
1: Безусловно, нет. Что же я?
2: Птицы — это...
1: Лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
2: Птица же на самом деле тоже птица рознь.
1: Да, безусловно. Ну, может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто... Я очень взволновался из-за этого памятника, понимаете? То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А, все, извините, опять глупость все-таки. Да, корпус... Да, так вот... вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них — это проблема наркомании.
2: Знакомая проблема.
1: Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственная единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря, то есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
2: На самом деле вопрос-то горький.
1: Да.
2: Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики — это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, да, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
1: Да.
2: Это, во-первых, вот. Во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
3: Голландский опыт нужно перенимать.
2: Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как, а потому что иначе получается смычка с преступностью.
1: Да, практически клиентура.
2: А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках, да, на самом деле. И можно вот... Я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы. Вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы, воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный как бы вагончик, ложится на специальную кушеточку. Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки, пиявок ставят.
1: Клизму, я знаю, тоже.
2: Клизму, там. Да. В общем,
1: причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодно.
2: Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, и чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
3: Ну, на самом деле, просто у нас упущен
2: происходит.
3: Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу... я забыла, как это называется. Вот такая вот штучка, накрытая целлофаном. Где тепло очень.
1: Парник.
3: Вот.
1: У нас на даче
3: вот, вот,
1: стоит
3: вот,
1: такой.
3: Вот. И решается вопрос о том, чтобы в доме значит, разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик – каннабис.
1: Ну, хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания высшей степени. То есть если там, например, солист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галим вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть название, но тем не менее, да.
2: На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, и который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
1: А чего же он тогда... Это...
3: Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
1: То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
3: Ну что, что делать? Но все равно кристально чистый человек.
1: Ну не вывели, ведь видите, все-таки перьевой-то так...
2: Ну, это все склоки. Не хотелось бы мне продолжать эту тему. Я вижу недоверие в ваших глазах. Но поверьте мне, это всем бы быть такими.
1: Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
2: Неприятно.
1: Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешне, внешность у него странная была. Ну да ладно. Хрен с ним, как говорится, с Перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником. То есть я помидорчики, огурчики, вскопать что-нибудь, починить. То есть летом я, например, езжу халтуры, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее. То есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь. Вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли. Трудовые руки. У вас у депутатов Госдумы, я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду, но у вас все готово, то есть вот вам дача, вот там вам кабинет, вот, и, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела. Каким образом вы выходите из этой ситуации? Потому что я, например, когда заходил, вот, да, когда сменился премьер-министр, я с удивлением обнаружил, что он лично прикручивал вот на свой кабинет табличку со своим именем и отверткой вот перед этим открутил предыдущего, понимаете? Ну, я в шоке был.
2: Он спешил, побыстрее хотел.
1: А ну а так тот, в принципе, я просто думаю, может, это вот
2: не
1: тяга.
2: Знаю, так если судить по себе, я так, например, физический труд презираю, работу я, в принципе, не люблю, мне это очень не нравится. Я считаю, что на самом деле работа зверит и скотинит человека. В конце концов, не ишак я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает тот, кто двух слов связать не может, кто тупой. Он. Вот я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Ну вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте, в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, но к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
1: Нет, мне это, все это тексты, все вопросы, все пишут. Вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь. Я просто читаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина. Я хочу, может, она нас сейчас слышит немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить. В общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот туши, видите, вот нарисованы. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так, вот вы бы ответили на...
2: Что-то типа викторины, что ли?
1: Где? Или за окном-то? Это за окном просто проституток ловит милиция. Это совершенно не относится никак к нам. Вот, а здесь, видите, вот если бы, например, вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериалы. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наша редактор Зинаида Дверь.
2: На самом деле для своей дачи, ну, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
3: Раз в день.
2: Свиным жиром, как он называется.
1: Сало.
2: Ну, жир вот такой вот они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, ну, там, типа, иногда картошечки. Ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все так что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе. Конгресс, ну, кончится, меня отозвали. Короче, мне пришлось быстро приехать в Москву. Ну, в Москве тоже все быстро уладилось. И у меня выпала неделька свободного времени. И думаю, никуда уж я не поеду. Махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали. Над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
1: О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так опять. Видите, опять от себя. Как что-нибудь от себя ляпну, не признаете дверь. Все.
2: Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
1: Еще песня про них была такая, как ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирала б виноград. Тоже.
2: Не знаю, вот, я про украинский, вот одной украинской девушки, ее Евелина звали, дружила я с ней одно время очень, и вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение. Я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю. Под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой. А когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить. Ну, извините, сбиваюсь, это...
1: Ну, понятно, но все-таки вы устали. Сегодня были заседания такие.
2: А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. Накорми меня борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси. Угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси. А когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей. Это мой небритый дух, угорев, на волю просится. Не томи, поторопись, отпусти его скорей. Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы, что ли, округло, как бы более поэтично. И вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, крючочки, крючочки. Эти крючочки попадают в петельки, как бы, вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивания, то есть процесс именно контакта. И такие стихи оседают у вас глубоко в душе и влияют на положительные, как бы, импульсы, уже в свою очередь исходящие от вас. То есть, значит, и другим хорошо. Но только если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это что же? Непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще. Но так вот, когда происходит процесс натычки, ну, я не знаю по-русски, как правильно.
1: Нанизалка это называется.
2: Натычки,
1: наверное. Вы знаете, кстати, мы ученые называем вот то, что вы сказали выше, вот когда про крючочки, мы называем это в поэзии эффект молнии, ну, в смысле молнии застежки. Вот она как зацепилась, так и поехала. А ведь бывает, например, что она раз, где-то заезд. То есть, например, у нее кривая фраза какая-то раз. И причем ведь вы знаете, как вот заметьте, что как вот реально работает молния. Вот он зацепил ее, да, хочет расстегнуться. Вот стоит судорожно, дергает. Она ни вверх, ни вниз уже не едет. Он бах, пузырь вывалился, упал, разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, в смысле заедает, да, то назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот это все как косые молнии, они уже, это же как бы, собственно говоря, худые ветви
2: я
1: вот в науке.
2: Я бы даже сказал, что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусством.
1: Безусловно.
2: А потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то вот это же это и есть, эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряк, я бы сказал, это, если не ошибаюсь, группа «Косметический институт» или «Институт косметики», в общем, самым варварским образом покрали у меня одно из стихотворений, исковеркали его, сломали, переделали, и все такое. И недавно я включаю телевизор и вижу, вот, исполнителя пляшет, как чумной по сцене, орет, выкрикивает.
1: Бьется в подучий. А я, в принципе, не слежу за молодежной музыкой. Вообще как-то странно называть ансамбль музыкантом словом «институт». Мы, ученые, очень не любим, когда иронизируют над нашим детищем. И это то же самое, что я бы назвал свою лабораторию, например, гитара.
2: Я с вами согласен.
1: Согласитесь, что
2: на самом деле абсурд. Госдума — это тоже институт власти.
1: Безусловно. И нельзя как-то там... Или давайте сейчас ансамбль назовем Госдума. То есть, ну, вообще кощунство.
2: Кощунство.
1: Кощунство. И поэтому я, конечно, не в курсе. Плюс, если вы говорите, еще человек бьется в подучий на сцене, каким-то образом пытается сконцентрировать на своей особе внимание вот окружающих его. И плюс... А как же произошла-то утечка стихов? Я же знаю, что вы вроде бы так не публикуетесь, в том смысле, что от своих коллег в Госдуме вы тщательно скрываете. Вот,
2: вы знаете, что свои книжки я пишу сам от руки. Это тоже для меня момент искусства. Ну,
1: давайте я уже расскажу дальше. Вы их еще и переплетаете сами.
2: Да,
1: и, кстати,
2: это,
1: мне
2: это
1: именно такую
2: хобби.
1: Книжку вот подарили.
2: Мне
1: то
2: очень
1: есть
2: приятно,
1: всего три.
2: Что вы вспомнили.
1: Да. Вы знаете, только, правда, я сам был вынужден при переезде пока ее подложить под шкаф. Качался, просто она очень толстая. Я прям... Ну, я в ближайшее время обязательно выйду.
2: Ну да, просто я, естественно, как и вам, некоторым людям дарю свои книги, и это все... Какое было мое удивление, когда я увидел свои книги уже в ксерокопиях, размноженные. То есть люди меня знают, читают, любят. Чего ж греха таить, не надо нам ложной скромности. В общем, уходят они по рукам, и вот даже в таких извращенных видах появляются... так сказать, на всяких магнитных носителях, там, компакт-дисках.
1: Вот, кстати, только что тут пришел факс нам следующего содержания. Юрик, это я, Юрик. Юрик, меня выпустили, спасибо за помощь, скоро приеду. Подпись Алла Эрцкий. Так что скоро приедет.
2: А зачем он?
1: Ну, он так временно там сейчас отсутствует. В принципе, конечно, он не нужен.
2: Я не знаю. Дело в том, что я с вами разговорился. Если новый человек, я не знаю, как это
1: разговор. Да я думаю, он сейчас не будет в состоянии в особом разговаривать, потому что, ну, сами понимаете, его еле-еле отмазали, и, ну, от милиции, как это принято говорить, он сейчас не особо в бодром, наверное, расположении духа. Посидит, кофейку попьет.
2: Его не били? Если били, можно оформить депутатский запрос.
1: А мы посмотрим. Осмотр тушки, сделаем пульпацию и поставим клизму.
2: Клизма, я думаю, лишняя.
1: Вообще, да, что-то это я опять от себя тяну понес. В сценарии Зинаиды двери этого нету. Ну, видите, как что-то от себя скажу, так вечно. Ну что же, слушаем песню на ваши стихи, которую вот да. У вас сперло. Сейчас, подождите, что он тут пишет? На этот случай схема. Ага, так, вот, предусмотрено, смотрите. Слушаем стихотворный плагиат. Написан.
2: Плаги?
1: Да.
2: Ну, ваши референты ударение неправильно ставят.
1: А тут просто большими буквами выделено, потому что это...
2: Это все зависть, это все людская зависть. Вот, наверное, вы же понимаете меня. Вот.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну, в принципе, да, я, конечно, встречал какие-то, как их называют, вот, авторы, исполнители молодежных рок-ансамблей, как это, кавер-версии, да, там, на музыкальные произведения. Что касается стихотворений, я сейчас посмотрел, вот, оригинал, конечно, от оригинала тут весьма далеко. Но вы так не расстраивайтесь, Матвей Георгиевич, потому что, в принципе, ну, можно сказать, что все-таки это какая-то, хотя я вижу, автор тоже там не указано. Но все-таки какая-нибудь не есть, но вам популяризация на самом деле, вот, по крайней мере. В общем, ладно, не расстраивайтесь. Вот возьмите платочек, знаете, вот вытурите. Да. Ну ладно, ничего страшного. Вот давайте. Да ладно. Я сам как-то, видите, тоже переживаю, конечно. Давайте вот перейдем к более веселой теме все-таки. Вы знаете, существует футбольная сборная мэрии Москвы. Существует футбольная сборная звезд популярных молодежных эстрад. Вот. Ну и так далее. Масса таких вот вещей. Я знаю, что вы выступали инициатором создания сборной Государственной Думы России по метанию ядер и дисков невесть куда. Значит, с целью...
2: Это не невесть куда называлось, это называлось «Не в ту степь». Ну, это такой литературный. Ну, питание не в ту степь.
1: Да. Это... И вы даже хотели, вернее, даже уже отбили, насколько я знаю, факсы, то есть куда ни попадя, с целью вот вызвать кого попало на бой по метанию дисков не в ту степь. Вот. В частности, вот президента Билла Гейтса, ну, в общем, в Америку посылали, я знаю, в Данию, датскому королю престарелому. Потому что я знаю, вы же хитрый, вы же знаете, что он не метнет, то есть там никуда далеко. Но тем не менее, вот как сейчас обстоит это дело? Потому что идея сама очень хорошая. Во-первых, можно в команду взять на конкурсной, конечно же, основе по одному депутату от каждой фракции. Представляете? И каждый будет вот метать.
2: Ну, метание на самом деле происходит. Ну, сейчас у нас зима все-таки за окном. И мы же
1: Я бы не сказал вообще.
2: Мы выезжаем именно в степь. А в степи, как вы понимаете, сейчас лежит снег. Если мы будем метать ядра и диски в снег, то кто же их будет искать? Помощники, что ли? Они и так у нас опущенные. Чего их еще больше опускать? Так что, а в зале, ну, просто дорогие сейчас, ну, во всех залах, и тренажерных, и так далее, дорогие покрытия, просто мы побьем. Поэтому у нас сейчас зимние каникулы, ну, мы готовимся. И не знаю, вот, кстати, может, ближе к весне, ну, проведем выездное.
1: Это кто так? А, извините.
2: Да. Будет у нас выездной турнир, поедем мы в Индию.
1: А вот в Индии, то есть я знаю, что вы еще собираетесь в Индии попрактиковаться вот в плане сжигания трупов.
2: Да, это на самом деле красивый такой арийский обычай. Ну, вы знаете, что индусы, они арии, в принципе.
1: Безусловно.
2: Ну, вот. Это, на самом деле, красивый обычай. Это какой ритуал. Вот я, когда последний раз в Индии был, вот они несут свои эти погребальные костры. Я видел один погребальный костер высотой. Ну, что твоя Спасская башня? Ну вот, а горел на этом костре такой зачуханный, тощий старикашка в круглых очочках и в белой какой-то простыне, что мне даже как-то неловко стало.

0: мы говорим, что у нас там типа воруют то да сё, пятое, десятое. Так более того, какие-то изможденные индусы перед этим костром бились, колотились, какими-то железяками себя протыкали, какие-то крючки в себя всовывали, по углям ходили, мошонки отрезали. Ну мрак, и все из-за какого-то, вот я говорю, этого сухонького старикашки.
1: Ну это весело, так, конечно, наблюдать было.
0: Так, что самое интересное, они же когда вот погребальный обряд, они должны подрезать сухожилие. У старикашки, видимо, войдя в экстаз в этот свой, и, как он называется, этот...
2: Религиозный.
0: Религиозный, да. Они, видимо, как-то отвлеклись слегка и забыли ему что-то там перерезать. И, в общем, когда пламя подошло уже к нему, и когда он вспыхнул, он взял и сел. Представляете?
1: Я бы, наверное, со смеху умер, правда.
0: Да как, какой со смеху? Они все, они все попадали. Короче, на колени, лбами в эту пыль уткнулись. Муравьи какие-то ползают. И я один, как пуп, стою и смотрю на них. И тут у меня мысли сняют. Убьют же сейчас. Что есть тоже повалиться. Ну, с религией-то шутки плохи.
1: Да, особенно с индуистской.
0: Так что я вот стараюсь туда больше... близко не подходить. И мы-то об индуизме там думаем, ну, вот эти вот Хари Кришна, Хари Рама, вот эти вот как бы педики веселенькие, которые лысые такие, знаете, по Арбату скачут. Ну вот, а на самом деле там у них есть шиваизм, достаточно злобная, я бы даже сказал, религия. Вот мою дочку, царствие небесное, она зашла в храм, мне горько об этом вспоминать, она зашла в храм, и, короче, было постановлено, что больше в это... Она сквернила, считается, у них.
1: Да,
0: сквернила, потому что
1: нельзя,
0: она не принадлежала какой-то там это хитрой ветви религии.
1: Нет, там вообще, по-моему, европейцам нельзя
0: вот,
1: заходить.
0: Я девочку увез сюда, они ее выслеживают. Я ее увез в Женеву, из Женевы в Австралию, из Австралии в Лондон.
1: Да, я в курсе этой печальной истории. Все равно ведь они надели ей вот этот
0: кувшин ритуал. В результате в Ростове они ее достали.
1: Причем убирают они вот этих, как они считают, осквернивших храм, весьма нетрадиционным способом одевают на голову жестяной герметический индийский кувшин. Вот. И попросту человек, да. Ну, ладно, не будем, опять же, о грустном. Вы знаете, я вот вспомнил веселую достаточно историю. Может, это как-то разрядит вот нашу такую печальную, да, печальную беседу. Я просто, помните, да, вот эту ситуацию, когда я открыл фирму, мы поставляли печки микроволновые в Индию. Вот. И потом мы удивились, дескать, они приходит факс, запрос, дескать, нас не устраивают габариты ваших печек, пришлите нам побольше. И там какие-то размером чуть ли не с эту комнату. Но наше дело что? Мы заказали у фирмы-изготовителя, он был посреднический, у нас была фирма, отправили им туда, естественно, с нашими специалистами, там, потому что все-таки новое оборудование, надо его, чтобы вы думали, они делали. Пытались в них вот кремировать тела своих усопших.
0: Детей?
1: Да всех подряд вот этих. Большие печки делали, и естественно, там все взрывалось, пучило все это, как что твои яйца рвались. А они к нам, дескать, с претензией. Говорят, мол, ваши недоброкачественные печки. Вот. Пришлось им поставлять грили туда и, в общем-то, какие-то такие предметы, которые работают с открытым огнем.
0: Дикари, зверьё.
1: Дикари, дикари.
2: Скажите, а почему все-таки яйца лопаются в микроволновке? Я давно хотела спросить.
1: Ну, это все объясняется исключительно тем, что данный продукт питания, вот, он уже не является естественным, натуральным. Потому что изначально птичьи яйца были мягкие, вот, без скорлупы. То есть, если вы, например, положите в микроволновую печку пельмень, он просто сохнется, так что из него можно будет стрелять из рогатки. Я так часто делаю, вы знаете, наложу пельмени в микроволновую печку, они высохнут. Не нужно ходить гайки, камни подбирать. И стреляю из рогатки по дорогим автомобилям, проезжающим там и сям, куда ни попадя. Вот. А, и яйца такие же были. А затем вот то, что мы сейчас видим, эти окостеневшие жуткие предметы, которые вот продают тут повсюду, там, куда ни пойди. Вот. Это, в принципе, результат мутации. Ну вот, Юля, вы же женщина, взрослая женщина, да? Ну, представьте себя на месте вот этой курицы. То есть одно дело ей выкакать, с позволения сказать, мягкий предмет, который так и упал. Другое дело, вот такую здоровую байду. Естественно, абсурд. То есть мы наблюдали вообще вот, исторически первую курицу. У нее попочка-то такая. Оно же как? Оно же выходит, вот, что канатик твой, а потом уже, падая на землю, расплывается, понимаете? И толстая оболочка вполне защитная, плюс тепло, опять же, не пропускает, понимаете? Мало того, первые яйца были действительно оволошенные, птичьи яйца. То есть они могли самостоятельно лежать длительное время вот на земле без помощи мамы.
0: Ну, а это вот, правда, не знаю, хочу вас спросить. Я слышал, что не только оволошенные, но и чешуйчатые.
1: Чешуйчатые это были вот у сухопутных птиц целиком, потому что оволошенные, они каким-то образом еще помогали яйцам вот, не тонуть. Вот вы заметите, вот вы же как хозяйка, да, вот Юля наверняка, она знает, как вы будете проверять яйца на годность?
2: На вшивость?
1: Ну да, вот вы купили яйца в магазине, как вы будете? Вот...
2: Ну я его разобью, если пахнет.
1: Нет, а вот вам значит... нужно вернуть его. Вот в случае чего... Вот,
2: ну я заплачу и не буду возвращать.
1: А можно сделать проще. Достаточно эти яйца налить в ванну воды, обычной холодной, туда их покидать. Вот если они утонут, значит, они хорошие. Если они будут плавать, значит, уже беда. Абсурд, представляете? То есть, по идее, яйца должны плавать. Но, предположим, птицу прихватило вот родить в воде. Птица, там, утка, да, там, заплыла на глубину 3 метра. Она туда не донырнет. Так она может лапкой... Это о чем говорит? Природа, она не дура. Мама — это святое. Она все должна предусматривать. И если... происходит обратное, то есть нормальные яйца тонут, а тухлые, в общем-то, плавают. О чем это говорит? А первичные яйца, вот чешуйчатые яйца, они были у сухопутных птиц. Почему? Потому что у шерстяных шерстка мокла, они погружались под грузом шерсти. Вот то есть, ситуация в этом, видимо.
0: На самом деле интересно это все очень.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Это тоже вот плод труда нашей Зинаиды Дверь. Тут видите, как предусмотрительная женщина. Но я предлагаю вернуться все-таки к вашей замечательной поэзии. Вот. Может быть, мы послушаем еще какие-то ваши стихи.
0: Ну, давайте я прочитаю вам несколько таких.
1: А, нет, сейчас, секунду, сейчас песня. Тут показывает оператор, что подходит к концу не пленочкой. Сейчас немножечко музыки.
0: Если бы у нас в Думе так работали, то, не знаю, наверное, бы уже государства не было.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монгаранси». Сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться инкогнито. Я могу сказать, что это очень известный политический деятель. Он проявляется в необычном амплуа. У него это прекрасная возможность, так скажем, проявить все свои творческие стороны, не стесняясь своих... скованных коллег. У нас есть уникальная возможность узнать всю кухню тамошних делопроизводств. Вот. И его помощника Юлия Лысых. Естественно, фамилия тоже вымышлена. Это связано с целым рядом причин, о которых мы говорить вам не будем. Кстати, вы не опасаетесь, что вот ваш служебный автомобиль там как-то привлечет внимание? Ведь там постоянно ездят гаишники у нас здесь. И вдруг там автомобиль с такими номерами, это все-таки...
0: А вы что, на полном серьезе думаете, что в ГАИ не знают номер моего автомобиля?
1: Да, опять что-то я ляпнул от себя. Да. Ладно, сейчас мы обратимся к посланиям. Тут огромное количество... народа заходило. Во-первых, вот Элипс Ларионович интересуется насчет программы радио, потому что, говорит, вот телевизионные программы печатаются, а радиопрограммы нет. Вы знаете, Элипс, мы делали такие пробные моменты, когда пытались весь наш эфир, вот весь эфир программы «Монмаранси» посвятить объявлению программ всех радиостанций. Ну, к примеру, там в первом часе одной радиостанции, во втором часе другой. Но потом пришли к выводу, что это... В общем-то, рейтинг такой программы очень низок. Вот. И сейчас, по идее, что касается программ радиостанций, мы их... В общем, по возможности публикуем на стенах, вот в общественных туалетах очень часто публикуем. То есть в местах наибольшего скопления людей. Далее. Вот спрашивают, почему серую ворону стали впаривать в качестве ножек Буша? Ну, во-первых, из-за размера, потому что нормальная ножка Буша, она практически по массе, как эта ворона. И многие вот граждане, значит, идя куда попало, в общем-то, покупают, галиму вот хватают, и распотрошенное вот это выпученное вот животное в целом виде, конечно, напоминает такое укулькованное, оно от слова кулек, оно напоминает ножку, вот. По вкусам будьте здоровы. По вкусовым качествам, конечно, они отличаются, но не сильно. Вот. Далее. Вот вопрос такой. Использую ли я жесты эвритмии во время ведения программы? И где можно приобрести видеозапись? Спрашивает Валентин. Валентин, безусловно, я пользуюсь вообще тут жестикуляцией достаточно активно. Кстати, всех гостей, которые к нам приходят, особенно их охрану, мы официально предупреждаем о том, что у меня, возможно, самая неожиданная мимика, ее не следует воспринимать как агрессию или там испуг. Вот, что после того случая я вообще слабо себя контролирую в плане телодвижений. Вот, например, сейчас вот я сижу на расстоянии почти 10 метров от наших гостей, потому что очень волнуюсь и могу, скажем, случайно попасть им там в глаз пальцем, а ногти у меня, вы знаете, после того случая. Ну, в общем, ладно, не будем больше о грустном. Что касается видео, то вообще на легендарном рынке Горбушка уже давно, насколько я знаю, только нужно спросить, нужно хорошо спросить и подойти с хорошим добрым лицом. Продаются все видеокассеты со всеми выпусками наших программ, начиная с 92-го года. Если их там нет, то это только говорит о том, что на них большой спрос, и их быстро разбирают. Мою композицию сегодня мы не услышим, потому что сегодня вот у нас гости. Далее, нельзя ли поточнее утончить, чуть было я не сказал, начало и конец программы? Начинается программа «Монморанс» каждый...
2: Божий день.
1: Да, с полуночи, вот, ровно в полночь, с субботы на воскресенье, а заканчивается, когда мне будет угодно. Ну, в том смысле, что когда мне надоедает, я встаю молча, отключаю все и ухожу, вот, никого не предупреждая. Сегодня, видимо, мы будем с вами общаться до 5 часов. Что еще тут было? Спрашивают, когда будут песни с ненормативной лексикой. Вот вы знаете, уважаемые, огромное количество приходит всяческих от вас писем, да, и вот я вижу, что вы поделились на какие-то два лагеря. Одни, значит, пишут, что их малолетняя дочка случайно включила и услышала песни с ненормативной лексикой. Вот он, значит, волнуется, спрашивает, подавать ли в суд.
2: Случайно ночью?
1: Да, девочке 12 лет, ночью, видишь, она случайно... Ой, извините, пожалуйста, Юлия. Я просто забыл, да. А другой вот пишет, что, дескать, где же эти песни? Давайте так, вы разберитесь между собой как-нибудь там, встретитесь где-нибудь. Я вот что предлагаю? Давайте так, вот все, кто слушает программу, завтра у памятника Пушкину в 11 утра встретитесь. Значит, те, кто за использование ненормативной лексики, оденьте кепки черные, а те, кто вот, скажем... против ее, вообще без кепок будьте. Вот. И мы посчитаем, и это будет, по-моему, такое голосование весьма мощное. Считать мы будем с вертолета, а также с нескольких камер. Вот. Ну что же, сейчас я предлагаю опять перейти к беседе с нашим членом, ну, правительству в смысле. А, вы же еще... опять что-то... Кстати, ведь говорят, каждый... гусенок гусем стать желает, каждый ефрейтор желает стать генералом. А вы мечтаете ли стать членом правительства?
0: Членом правительства? Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это было бы интересно, с другой стороны, муторно очень. Вот посмотрите у нас, как происходит. Если человек, допустим, не в правительстве, а сидит в Думе и критикует это правительство, он, значит, это на белом коне, как бы. И там какие-то люди его любят, какие-то ненавидят, ну, во всяком случае, слушают. Если же у нас человек член правительства, то его, как правило, все-таки, обратите внимание, никто не слушает, потому что, вот, допустим, телевизор даже включается, вот появляется член правительства. И сразу все это хватаются за пульты своих телевизоров и орут, уберите эту морду. Он не любит у нас в России правительство. Так что Не знаю, вот, в общем, и хочется, и колется. Но я подумаю, и я вам могу сказать одно единственное, что если я этого захочу, я этого добьюсь. Поверьте
1: ну,
0: мне.
1: Я это прекрасно знаю, знаю ваши возможности, какая мощная система олигархов стоит за вами. Я знаю, что вы, в общем-то, в ваших руках нити, собственно,
0: олигарх
1: и канаты.
0: Это ныне ругательное как бы слово.
1: Ну, естественно, я просто завидую вам.
0: Ну, понимаете, олигархами ругаются, но я думаю, каждому бы хотелось быть олигархом.
1: Да, безусловно, безусловно.
0: Я даже вот в свое время сталкивался с таким, как сказать по-русски, с такой интересной проблемой, что ли. Вот ругали, помните, новых русских за красные пиджаки.
1: Была
0: ну,
1: такая
0: вот
1: волна.
0: Да. А были такие люди, такая категория людей, ну, в принципе, по большому счету, конечно, рванина и нищета. Вот они, значит, это накопят денег, купят себе красный пиджак, эту бижутерию дешевую под золотые цепи, и идут пальцы растопырь. Видите, помните, китайские продавались такие якобы сотовые телефоны, там на кнопочку жмешь, он так тр-тр-тр. Ну вот, и, в общем, ходят такие, у него это, морды кирпича просит, а он на девушек засматривается и думает, что такие модные молоденькие девушки должны прямо такие ему это, в штаны запрыгивать.
1: Это что касается новых русских, а еще были так называемые вот преступные элементы. То есть, например, некто вот что делал также, значит, брал у кого-нибудь на прокат какую-нибудь куртку, спортивные дорогие штаны, у всех своих знакомых женщин брал золотые украшения, всячески нацеплял их куда ни попадя и шел, вот, дескать, там на стрелку, а стрелка заключалась, как правило, в том, что кто-то кому-то проиграл бутылку водки, и вот, наконец, пришел крутой парень, который разобрался. Это действительно было, то есть, ну, как говорится, не все то золото, что блестит, как рыба об лед, бах, наглухо и молчит. Зебра полосатая. Это все это же объясняется элементарно. Озеро глубокое. Но я вот что предлагаю. Мы с вами, уважаемый Платон Афанасьевич, как-то игнорируем наших радиослушателей. Может быть, мы все-таки послушаем звоночки в прямом эфире.
0: Да, ради против бога, бы. Ради бога.
1: 203-19-22. Сразу хочу сказать, что наш гость не будет отвечать на вопросы, касающиеся его политической, скажем так,
2: ориентации.
1: Правильно, да.
0: И тоже слово себя дискредитировало.
1: Дискредитировало. Вот как раз в плане вот этих вот половых проблем, безусловно. Вот. И также не будет высказывать свои суждения о каких-то вот событиях, предположим, которые могут повлиять так или иначе на ход. Я слышал, что то будет у них там какой-то, в общем, выборный, и так далее. 203-19-22. Да, еще, конечно же, вопросы Юлии Лысых можете задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Замечательная сегодня программа. Хочется поблагодарить нового ведущего за интеллигентную очень манеру ведения.
1: Спасибо.
4: Не в пример вашему предшественнику, которого можно, в общем-то, было из участка-то и вовсе не выпускать.
1: Да я, вы знаете, я больше того скажу, я вообще не понимаю, вот как могло руководство станции взять вот на работу человека, заведомо известного, вот, только с плохой стороны, понимаете? Вот. Одна эта фамилия дурацкая какая-то, там, Лаэрцкий, какая-то полувымышленная,
4: идиотская. Вот сегодня показывали концерт, просто жутко себя вел.
1: Да вообще, да. Мы тут тоже смотрели, и морды как топор. Одно слово — мерзота.
4: Да. Человечество только сказало бы спасибо, если бы там...
1: Безусловно. Ну, будем надеяться, что я продержусь тут подольше.
4: А вопрос такой у меня, уважаемому Вениамину Львовичу.
1: Да.
4: Вот часто показывают по телевидению заседание Думы, и видно, что в зале отсутствует очень большое число людей. То есть кворума, мягко говоря, нет. Но, тем не менее, все голосуют, бегают по рядам люди с карточками, вставляют их там во все места, нажимают кнопочки.
0: Да-да-да.
4: Вот что это за люди? То есть я так понимаю, что они все-таки из числа депутатов, а не их помощников. Угу. Вот кто это? Это самые молодые и спортивные из депутатов? Ну, либо это самые забитые и безответные люди, которые заставляет это делать.
1: Спасибо.
4: Либо же какой-то график дежурства устанавливается для этих людей.
1: Вы знаете, я вот вас перебью, так вот я тут побывал недавно на одном из заседаний. Вы знаете, как называют между собой депутаты отсутствие, вот как вы называете, кворума этого?
4: Ну, это не я называю, это они.
1: Ну да, да, ну как для народа, так, дескать, там, кворум. На самом деле они называют это «аншлаг не состоялся». Понимаете?
4: Может быть. Вот. Мне эта кухня мало знакома.
1: Ну, вот я
4: и так... вот Максиму, да, отлично, самому вам.
1: Да-да-да, это самому, интернет лезет там.
4: Самому Леонтию Львовичу приходилось ли бегать по рядам с этими карточками, заниматься, значит, их распихом, там, нажимом, всем этим делом?
1: Спасибо, сейчас Фадей Петрович ответит, спасибо.
0: Нет, это вот на самом деле те фракции, которые не могут себе позволить как бы нанять определенных людей, они занимаются этим сами и исходят потом, бегают, суетятся, и, в общем, какое уважение к такому депутату, сами понимаете. Уважающие же себя фракции нанимают людей вот из числа...
2: Двойников.
0: Каких двойников? Из числа бывших наперсточников, как это ни странно. Потому что в руках карточек много, надо их быстро тасовать, надо успеть прочитать фамилию, надо нажать на кнопку. Естественно, этим людям тоже дается как бы определенный статус, вот они, в общем, этим занимаются, так сказать, зарабатывают себе на жизнь. Но в этом есть на самом деле и некоторый плохой момент. Они воруют. Ну, что поделаешь. Для
1: ну,
0: общего
1: это,
0: дела.
1: Кстати, Петр Ильич, я не думаю, что это плохой момент, потому что известно, что в бюджете России заложен определенный процент на кражи. Вполне так же, как это сделано в бюджете любой экономически развитой страны.
0: Да,
1: потому что,
0: это есть. Да.
1: Так что...
0: Ну, у вас, видимо, просто ничего не крали.
1: Ну, вот в прошлый раз, вы знаете, у меня сперли щетку зубную. Не знаю уж, кому она понадобилась. Просто дело в том, что я всегда оставлял ее здесь. У меня, знаете, привычка периодически во время эфира там нет-нет, да почистить что-нибудь. И то там ботинки, я там, ну, какие-то мелкие предметы. Там компьютер в уголках вычистить, знаете. Вот сейчас не лежит она, куда бы делась, не знаю.
0: Вы бы эту цепочку свою почистили. А то что-то не очень блестит. А ну, ну, извините, конечно.
1: Это шрамик у меня.
0: Это не мое дело.
1: Да, ну, вообще, я... Ну, звоночек, да, примем. Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
0: Это мудачье какое-то.
2: Это, видимо, из учебника английского языка этой... Лоры Ефимовны.
1: А, да. Кстати, видите, многие депутаты занимаются побочно коммерческой деятельностью, хотя это считается не тактично. Вот Лора Ефимовна, в частности, выпускает. Причем я знаю, что это не то, что ее самоучитель какой-то. То есть она просто занимается коммерческим копированием и продажей копий. Вот то, что мы сейчас и слышали. Как вообще вы к этому относитесь? Вы, я знаю, занимались продажей навигационных приборов для вот летающих аппаратов примитивного первого класса, то есть воздушные шары и так далее.
0: Не примитивного, нет, не примитивного, это многим кажется, но на самом деле вот это помповое воздухоплавание, оно на самом деле не стоит на месте и пошло далеко. Вы знаете, что, допустим, тот же банальный дирижабль, который там типа в свое время падали, горели, что с ними только не случалось, что сейчас разработаны виды топлива, которые абсолютно не горючие, абсолютно безвредны, абсолютно экологически чисты.
2: И вот например, человеческий сероводород.
0: Вот представляете,
1: да.
0: Вы садитесь в такую, да. Это, с позволения сказать, жабель, и летите, ну, не знаю, куда угодно, хоть через море, через океан, смотрите в окно, поплевываете, там, типа, семечки лузгаете душевно. И что самое ценное в случае, если эта штука будет падать, то она никогда не упадет камнем, она всегда спланирует. Вот в чем дело, значит, люди будут спасены, и в такую штуку можно засунуть до 1000 человек. То представляете, вы... это так, что не говорите, что примитивно. Нет, это не примитивно. Правда, денег мне это не принесло. А то, что в Думе думцы занимаются бизнесом, но все мы люди, понимаете, если у человека хватило как бы сил, умения, там, типа, развитости, там, типа, напорства и всего такого, чтобы пробиться в Думу, значит, этот человек не самый завалящийся. И такой человек просто не может физически не заниматься какими-то своими личными гешефтами, какими-то своими денежными делами. Понимаете, вот, что, ну, это только... Вот посмотрите, например... ну, если уж называть имена, потому что вся страна знает. Например, вот есть в Думе такой дедушка, такой старенький, слепенький, может, знаете. Ну, ладно, по фамилии Ковалев. Вот недавно он у лохотронщиков проиграл там $3000, понимаете?
1: В общем, я знаю, что лохотронщики были, в общем-то, помощниками депутата от одной из фракций, но это об этом умалчивается.
0: Ну вот, а вот как вы думаете, откуда у такого старенького доброго дедушки, который всех любит, всех уважает, там, типа, откуда у него такие деньги, чтобы их просто взять и так проиграть?
1: Да, вообще это вопрос.
0: Может быть, и он бизнесом занимается. Я даже знаю, кем он бизнесом занимается. Ну, не знаю, уместно ли об этом говорить.
1: Да, впрочем, вот он... скажите, вот существует же у вас в Думе человек, которого между собой все, ну, и так вот думцы, как вас принято называть в народе, а вы его называете лошадиное лицо. Вот что это за легендарный персонаж? Вы не могли бы рассказать? Ну, так, понятное дело, что без фамилии, но в плане, чем он знаменит, лошадиное лицо?
0: Это добрый гений, на самом деле, Госдумы. Когда он появляется в зале заседаний, просто улыбками светится лицо, как вы правильно сказали, думцев. Просто это потрясающий человек. Этот человек, с которым произошла призабавнейшая история. Я не знаю, если хотите, я могу рассказать.
1: Конечно. Мы же ради этого и собрались здесь.
0: Он отдыхал позапрошлым летом в Польше. Значит, его абсолютно бедного ограбили. Так получилось, что привел к себе в номер шлюху. И, короче, перетащили у него там и все и документы, и деньги, и вплоть до того, что до одежды. Ну вот, деваться некуда. Поляки, сами знаете, русских-то не очень долюбливают. Короче, к телефону его не подпускают, говорят, это там пше-пше, там, типа, мол, эти злотые гони. Он говорит, какие злотые? Нету у меня лавы, короче. Ну вот. Значит, и он ушел в люди, причем не просто в люди, а в польские люди, я бы даже сказал. Пошел, короче, по миру. Но на этом его злоключения не кончились. Он, соответственно, оголодал, когда шел там по пыльным польским дорогам, и решил в один прекрасный день, ну, как когда уже просто рубился от голода, а там сад, значит, яблоки. Решил, думает, может, яблочками подкреплюсь. Заборчик, короче, перемахнул заборчик. Стал эти яблочки рвать. Куда эти яблочки класть? Одежды на нем нету, как какие-то дерюги-верюги. Ну вот. Нашел какую-то тряпку, которая валялась. Тряпка оказалась не просто тряпкой, а какими-то там бабскими панталонами. Короче, засунул он туда эти яблоки. И давай оттуда это, улепетывать. А оказалось, что он залез какой-то там типа графини этой, как они, немецкий барон.
2: Не шляхтич,
0: нет. Это баронесса, которая вот когда поляки там Валенса стал раздавать вот эти вот наделы, бывшие замки, они, короче, вернулись из как бы временной эмиграции, из Баварии, по-моему. Ну вот, и принялись за старое. А знаете, у немцев, в принципе, вот такое вот это в крови, ну, короче, доберман-пинчеры, понимаете, там, и так далее. Ну, значит, и доберман-пинчер и отхватил ему его мужское естество. Ну вот. Ну как, он бедный чуть кровью не истек, попал в больницу, ну из-за каких-то яблок, это на самом деле мерзость. Попал в больницу, значит, в больнице его вроде подлатали, все такое. И в больнице в него доктор влюбился. Доктор Гем оказался. Ну вот, человек, о котором я говорю, просто не называя имени, нормальный, гетеросексуальный человек. Одеваться некуда, денег нет, ничего нету. Короче, доктор говорит, надо тебе операцию, повезу в дорогую клинику, все нормально, все на самом деле на место, пришьем, все будет, короче, как говорят некоторые люди, чики-чики. Ну вот, значит, уехали они куда-то, вот это я точно не знаю, то ли в Канаду, то ли в Америку. Лег он, короче, на операционный стол и проснулся ни много ни мало бабой. Ну, трансвеститы из человека сделали. А лицо-то, лицо какое было, такое и осталось, лошадиное. Ну вот, и теперь мы называем оно лошадиное лицо. Он, конечно, обижается, но этого человека, докторишку поганого, он прослал. Не знаю, чем это все в конце концов хочется, но сейчас он разговаривает, я не помню его фамилию, вот у нас это в институте этого...
1: Сербского.
0: Репродукции человека, что-то какой-то с армянской фамилией какой-то доктор. А то он сейчас ему будет все там вживлять, перешивать там и так далее.
1: Ну, в принципе, вот я заметил, что вы как говорите.
0: Поэтому все улыбаются, да. Хотя что улыбаться.
1: На лошадином лице вы вроде как так по-доброму все равно. Потому что, ну, конечно, события, которые вот в его жизни сыграли такую решающую роль, они абсурдны сами по себе. Вот. А вот когда вот уже с ним это происходило, он уже был депутатом, да?
0: Был депутатом. О, как. А еще что я вспомнил. Вот жириновцы, они же едкие. Они его называют буцефалом. А у буцефала-то, помните, какое достоинство было там в литературе описано? Вот это уже, я считаю, зло, на самом деле.
1: Это уже злые шутки. Да, но, видимо, они в разных фракциях.
0: Буцефал.
1: Да. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Зовут меня Саша. Вот у меня такой вопрос. В основном, когда идут какие-то вот заседания, мы смотрим, так сказать, по нашим коробкам современным, в основном кресла, так сказать, не скрипят. Вот. Ну, то есть депутаты же понятно, что они сидят, они же не могут на одном месте сидеть, они, извините, естественно, они назад откидываются. Вот. Так вот я хочу спросить, что делается для того, чтобы вот этот заглушить этот треск, потому что трансляция должна идти непрерывной. Вот этот треск, он может быть многочасовой. Вот сколько плотников вообще работает?
1: Понятно. Ну, спасибо. Действительно, вот меня вот я думал, что же меня тревожит вообще. Это такая тишина, там хлопанье каких-то папок. Может быть, они заглушают чем-то?
0: Да, все это очень просто. Это генератор белого шума обыкновенный стоит, который, короче, все гасит, все заглушает, потому что микрофон-то достаточно чувствительно, естественно, там шел бы треск, вой, писк и так далее, и, может быть, даже иногда бы мы слышали какие-то анекдоты, и все. Вот вас бы к нам в Думу.
1: Скажите, Юрий Давидович, а вот за каждым депутатом в Думе закреплено свое посадочное место, или там оно выбирается произвольно? И может ли депутат вот претендовать на это место пожизненно, чтобы, например, потом унести по окончании срока вот своего депутатства, взять этот вот свой табурет пропуканный и унести его с собой в губернию?
0: Понимаете, нет, немножко не так. Как бы у каждой фракции есть как бы свои места. Или местечко, знаете, как говорят, у пацана не место, у пацана местечко. Ну вот. Короче, в принципе, есть только одно единственное ограничение. Есть такие места, на которых иногда сидят определенные депутаты, и у других депутатов, в свою очередь, считается западло на это место садиться. А так, пожалуйста, садись куда хочешь. Ну, это своего рода опущенные депутаты. Я уже говорил.
1: Скажите, Трофим Пантелеевич, а вот тут интересный момент. А не случаются ли сутолоки и каких-то вот так нервных движений? Потому что ведь наверняка есть места наиболее как-то удобные, где вроде ты всех видишь, тебя никто, или там наоборот. И вот если такая вольная посадка происходит, да, не сталкиваются ли там в дверях, не пытаются ли каким-то образом быстрее занять эти места? Ведь депутаты же тоже люди, понимаете?
0: Ну, бывает и такое, но мы на самом деле с этим боремся. У нас же есть свой листок, так сказать, стенный. Ну, депутат должен быть взаимовежливый, а то вот что это, вот, когда кризис случился, стоял вот я лично в очереди. В Думе бывает очередь, чтобы...
1: Да, я вот наблюдал. А около вот контролеров, которые пропускают внутрь Думы?
0: Нет, я стоял на самом деле в очереди в буфет, чтобы буквально там, типа, себе чашку кофе, там, десяток кексов, там, не знаю, пару эклеров взять. Ну вот. И вламывается эта мразь. Видите вы его сейчас, на самом деле, на экранах телевизора. Ну вот. Наступает мне на ногу своим ботинком. Я говорю, слушай, ты, ну, не так, конечно, говорю, более вежливо там. Вы, мол, мне на ногу наступили. А мы с ним не разговариваем, на самом деле. Но он-то у меня на ноге стоит, не могу же я промолчать. Приходится разговаривать соответственно. А он, значит, игнорирует меня полностью, как будто не слышит и не видит. Я говорю, с ноги-то сойди. Он, значит, стоит там, типа, мне 4 пончика там и что-то та-та-та-та-та-та-та-та. А у него это, его сучка рядом стоит, очками своими в 40 диоптрий на меня вылупилась, и мордочка такая зелено-синенькая, такая злобненькая-злобненькая. Вот сейчас вот, кажется, плюнет ядовитой слюной, и коньки, короче, тут бросишь. Но думаю, надо как-то выходить из нелепой ситуации. Ну, короче, как по яйцам ему треснул, короче, в половину согнулся. нехорошо ему стало. А что, а меня потом на листок, понимаете ли, депутат такой-то, сказал бы я им на самом деле. Ну, все мы люди, ну что, что поделаешь. Немножечко... А с этим листком иногда такие хохмы выходят.
1: Давайте сейчас послушаем музыку, а потом продолжим нашу беседу.

0: Вот скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, тоже проводя наблюдение за манерой поведения некоторых ваших коллег по Госдуме, я обратил внимание на следующий факт. Вы наверняка тоже обращали на это внимание. Какой-нибудь депутат, не выходя на трибуну, со своего места тоже что-то говорит. Ему включают микрофон. Микрофон там на таких канатах, гибкие. Если эта речь носит какой-то характер гневный или обличительный, да, то по окончании ее депутат старается до того, как ему отключат микрофон, резким движением руки отодвинуть его от себя. Дескать, я сказал раньше даже, чем меня отключили, и очень я лаконичен и мудр. Причем таковая реакция, она у всех, и у женщин, и у мужчин. Из чего я сделал следующий вывод, что работает какой-то имиджмейкер, вот, который втайне от своих клиентов работает на разных совершенно людей, на разные фракции, поскольку жест этот очень театральный, очень отработанный, все равно что твой Шекспир.
1: Ну, имиджмейкер, конечно, есть, но не всех хватает на него. Потому что, ну, многие же вы же видели, как иногда думцы одеваются, в чем они приходят. Ну, многим просто на это наплевать, но, соответственно, звезды Думы, естественно, обращаются к разнообразным имиджмейкерам, и вот просто те уже, вот эти вот, как они называются, лохи, они видят же, на звезду смотрят, вот, ну, вот, как в детстве, помните, было там, типа, появится какая-нибудь группа музыкантов, исполнителей, песню какую-нибудь споют, вокалист при этом проделает какие-то определенные движения, и смотришь уже, там, типа, по школе начинают какие-то подростки проделывать или движения, или какой-нибудь фильм про карате посмотрят. Идут уже задницу от кляча, в руки по бокам разведут и такой походкой. Ну, как будто я карате знаю. Ну, вот это, то же самое происходит и в Думе. Смотрят на звезд и начинают вести себя так же. Но все-таки по поводу отталкивания микрофона, я думаю, что это на самом деле не от имиджмейкеров идет. Это на самом деле идет от каких-то вот глубинных, подсознательных, человеческих вот... Вот, например, знаете, чукчи, когда там, типа, едят какую-нибудь свою эту пикалу там, или там мясо какое-то, оленятину, они резким движением руки то, что проглатывают, как бы отсекают. Отсекают и отталкивают ее от себя. То есть, как бы уже проглотил, рассекают воздух перед губами. Понимаете, это своего рода, с одной стороны, ну, у нас же рот одно из самых важных естественных отверстий. Ну, по крайней мере, для нас с вами. Ну вот. И
2: для женщин важнее.
1: Ну, народы, короче, боялись в мутные века, что там, типа, злой дух какой-нибудь войдет. И вот эти вот ритуальные движения, вот он наговорит что-то в микрофон. Они же сидят, как дети, они же спикера своего как учителя воспринимают, а учителя, как правило, ненавидят. И вот они сказали, и как бы раз отрезают, чтобы он в них не вошел. Понимаете, это все идет чисто на подсознательном уровне.
0: То есть вот, боязнь, скажем так, такого, ну не то, что энергетического вампиризма, а мощного воздействия попросту.
1: Ну да, да, да.
0: Совершенно да, потому что все-таки любой микрофон — это пучок. То есть мы вот сейчас с вами тоже опучкаемся, собственно.
1: Ну, в принципе, да, но...
0: Но с нами же это не часто происходит.
1: Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы несем свое слово народу. Мы на самом деле... чем сейчас занимаемся. Мы своего рода неошаманы, мы своего рода с вами сейчас в данный момент проповедники.
0: Да.
1: Нас, допустим, слушают какие-то люди, восхищаются нами, любят нас. То есть мы им отдаем свое добро, и в ответ мы тоже получаем от них какую-то эмоциональную по этим радиоволнам, по волнам,
0: да,
1: эфира.
0: Отдачу, безусловно. Да. Вот Семен Петрович заходил и предлагал в общем-то, важную информацию по работе депутатов Госдумы. Вот, он оставил свой телефон. Ну, видите ли, да, он является, видимо, представителем Союза ассоциаций старейших вузов Москвы. Вот. Дело в том, что, уважаемый Семен Петрович, у нас же подходит к концу время нашей беседы, к сожалению. Вот. И я думаю, что если мы к ней вернемся, к данной теме, то значительно вот через достаточно большой срок, потому что еще столько тоже необсужденных тем у нас, понимаете. Вот. Да, вот вопрос о животных все-таки. Мы не можем его избежать. Тут заходил Виктор Телегин. известно, что в любом жилом помещении, Госдума это все-таки жилое помещение, потому что многие, в общем-то, давая таких ленинок в плане своей трудоспособности, работают и ночами, некоторые даже с секретаршами там зависают. Жилое помещение практически, оно имеет и свою, скажем так, микрофлору, микрофауну, то есть свои заплесневые грибки, своих насекомых. Вот в обычной квартире это как тараканы. Что там? Вот муравьи, комары, тараканы, вот, вы как-то замечали?
1: Больше всего моли, как ни странно. Не знаю уж почему, но вот моль там прямо летает. Это даже вот по телевизорам иногда видно, у человека что-то говорит в тот же микрофон, там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и видно, у него он отвлекается. То есть людям-то непонятно, в чем дело. Это на самом деле моль.
0: Потому что на муху так не будешь отвлекаться, на обычную. Она пролетела, а моль, она раздражает своим этим бяк-бяк, бяк-бяк.
1: Да, между прочим, по Евангелию, по Библии, моль — это символ тлена и умирания.
0: Да.
1: И я вот считаю, что просто вот когда мы, допустим, уйдем на рождественские каникулы, я буду обращаться с запросом, ну, пускай ее вытравят, что ли. Это что у нас, умирающая дума? Разве она умирает?
0: Нет, она, по-моему, конечно, процветает и будет долго еще процветать. Мы как-то теперь забыли вот о вас, о вашей замечательной поэзии. Может быть, как-то вы проиллюстрируете выше нами сказанное каким-нибудь замечательным стихотворением.
1: Ну, я, может, несколько коротеньких прочитаю.
0: А вам мешает музыка или оставить?
1: Да нет, оставьте. Это даже лучше. Вечер, душно, сухо. Хочется водки, общения. Приходите, друзья, на мое угощение. Глухо. Хочется девочку, смешливую, рыжую, с розовыми сосочками. Уж я разложил бы ее по полочкам, рыжую. В жопе водится говно, очень липкое оно, мажется, воняет, потому что знает, что еще вчера оно было вовсе не говно. Я вожу своим членом по твоим губам, это приятно, но это ведь срам. Ты не возражаешь, я так просто тащусь, твой язык мою залупу знает наизусть. На условности плевать, соси его, соси, мошонкою моею пористой тряси. Прихватывай зубами, подрачивай чуть-чуть, я скоро обкончаю твою сытую грудь. Скоро я завою, в конвульсиях забьюсь, слюною похотливой в забвении захлебнусь, пискну и затихну. Зачем, не знаю сам, ежедневно терплю этот стыд и сраму. Так, тут еще такое коротенькое. Каштановые сумерки, душистые аллеи. Блею в умилении, сопливясь на ландшафт. В ботинках новых перед нею не искушен, мудаковат, до боли прост и счастлив без затеи. Невинен, словно фиговый листок, ухаживаю, как умею, закрыв глаза нелепо со всех ног. И увлечен величием момента, в душе переполняемой моей тоска и счастье ответа. Они глупей, они глупей. Это о женщинах.
0: Ну, да, ну я понял. Я скажите, пожалуйста, Анастас Степанович, случалось ли вам застревать в думском лифте? Потому что я слышал ту известную скандальную историю, когда трое депутатов, принадлежащие к разным направлениям, на полчаса, в общем-то, зависли там в буквальном смысле этого слова. И потом была весьма печальная картинка, то есть там даже вроде бы как было скотоложество, в смысле изнасилование какое-то, то есть то ли двумя одного, то ли один-двух, какие-то побои, плюс порча имущества государственного, там была от лифта оторвана когтями, так сказать, имеемого, вся обшивка декоративная и кнопки также.
1: Был со мной один случай, мне не посчастливилось застрять в лифте с депутатами, пресловутыми аграриями. А аграрии, они, значит, это народ простой, но хитрый. Они сидят рядом с яблочниками, и их люто почему-то ненавидят. И поэтому они едят лук, репу, фасоль, горох, ну и, короче, всячески отравляют фракции яблока существование поблизости. Они туда вошли. Меня они любят, на самом деле, любят. Ну вот, ну поделать они с собой, короче, ничего не могли. И представляете, когда я оттуда вышел, вот я человек не курящий, ну, я просто обратил внимание, у меня ногти пожелтели. От, сами понимаете, чего там, фасоль, горох, репа, ну,
0: Адская смесь, безусловно.
1: И хотя просидели мы, ну, не более 40 минут на самом деле.
0: А скажите, Олег Потапович, вот существуют ли какие-то, ну, скажем так, удары из-под тишка в Государственной Думе в момент обсуждения? Ну, потому что микрофон могут отключить. А, там, и если, например, какой-то закон прошел, там, с перевесом, там, ну, в 5 голосов, да, то вот те, кто голосовал против этого закона, просто это я слышал понаслышке, может быть, это, опять же, какая-то утка, был, говорят, такой момент, в общем-то, одновременно выпустили газы, чтобы доставить неприятность вот большинству, победившему в голосовании. Потом как-то подкладывание кнопок, то есть из детских таких шалостей, проливание чернил в ботинки, завязывание шнурков вот под этим. Вот, практикуется ли это?
1: Ну, это... Я вот насчет газов что-то не припомню. Кнопки бывают. Еще жириновцы любят на линейку ластики. Вот на линейку ластик кладут, и так хрясь по затылку. Ты смотришь, оборачиваешься, не понимаешь, в чем дело. И вот еще единственное, что помню, это депутату Симага пиджак к креслу прибили. Он его дергает, а он прибитый. Пиджак дорогой. Обидно, на самом деле. И у меня такой же пиджак, я его покупал достаточно дорого. Но испортили вещь. Ну, шуточки.
0: Можно, если вам, конечно, об этом неприятно вспоминать, можете не рассказывать, но вот та история с ошибкой, я просто поясню. Гавриил Макарович, как-то перемещаясь по коридорам Госдумы, увидел, как ему показалось, знакомого своего, из своей же фракции, который завязывал шнурки, и вы, разбежавшись, в общем-то, дали ему мощнейшего пенделя. Вот. А когда он обернулся, вы увидели, что это лидер одной из фракций, причем очень серьезно. Серьезно, который по комплекции.
1: Я как вспомню, так вздрогну.
0: А как же вы разошлись-то? Вот он же ведь не дал вам сдачи как-то. Причем все это было при большом скоплении народа. То есть вы пытались так вот, как бы, на свое расположение к другу, дескать, смотрите, как, а вот казус.
1: Да денег пришлось дать, на самом деле.
2: А, нет, вы забыли, между прочим, еще. Пришлось поддержать тот законопроект, который вы накануне зарубили во втором чтении.
1: Так это и называется, пришлось денег дать. Деньги, они что... Из воздуха, что ли, берутся. Особенно меня вот радуют наши депутаты из Кавказских республик. Они тоже люди весьма непростые. Они приходят, причем они со своими девушками. Девушки все оформлены в качестве помощниц депутата. Они их еще умудряются втащить в зал заседаний и занимают с ними балкон. И обслышали, что оттуда раздается. Там и звон бокалов, и...
0: И не даже знаю. Запах шашлыка, я знаю, как
1: разве что лезгинку не танцуют, на самом деле.
0: Ну, понятно. Вот скажите, ведь существуют действительно там у вас депутаты из самых разных округов. Вот. А в любом округе тоже ведь есть несколько подокругов. То есть, вот, предположим, собирается такая национальная группа, и у них какой-то праздник национальный. По этому поводу были ли какие-то вот проявления этого праздника в Думе? Ну, вот, может быть, там коллективное танцевание лезгинки, там, или, скажем, дутье в бараний рожок, скажем, возле костерка, разожженного в тюбетейке. Ну, какие-нибудь такие другие вот этнические моменты.
1: Не, ну у нас в Думе царит полный интернационализм. Это, понимаете, это на Пейсах маца, там на Масленицу блины, на Рамадан плов в горшочках. Отлично. Не знаю, все здорово. Слава богу, что хохлов нет, потому что вот они жир едят, а жир я не люблю.
0: Ну, ведь известна вот эта скандальная история. В общем-то, я-то понимаю, что это была такая древняя русская традиция, вами возобновлена, дружеское перекидывание пельменями и выпечками вот в думской столовой. Но пресса подала это как мощный конфликт. После чего я знаю, что вот подобного рода физические дружелюбные контакты были запрещены. Мало того, сейчас бытует мнение, что депутатам запрещается уж друг с другом здороваться даже за руку. А, в общем-то, принято отдавать, ну, некое подобие воинской чести. То есть это вот такой жест, вот я его показываю, недостаточно...
1: Это на самом деле не запрещено. Это...
0: Ну, не рекомендуется.
2: Понимаете, просто в Думе эпидемия чесотки.
0: А, понятно.
1: Эпидемия чесотки была до этого. Сейчас, на самом деле, депутаты аграрии руки горчицей мажут, чтобы с яблочниками здороваться. Но иногда... Получается так, что и ты поздороваешься, потом вот рука лоснится, пахнет опять-таки.
0: Вот вы знаете, очень интересный вопрос. Тут сейчас я целиком его зачитаю. Мне принесли только что на бумажке. Дополнительно от Союза ассоциаций выпускников старейших вузов России, МГУ, МВТУ, МИИТ. Телефон был дан для депутата Госдумы на тот случай. Это о вас идет речь? Вы догадались, да, Никита Сергеевич? А если он заинтересуется нашими предложениями по работе с помощниками, одновременно прошу ответить на вопрос, влияет ли как-то на деятельность депутатов информация об их деятельности в парламентской газете. Желательно, чтобы в помощники депутатов выбирались люди с высшим образованием, имеющие какой-то ценный опыт практической работы, профессионально подготовленные. Ну, дальше идет очень длинное письмо и свои стихи, и чертежи, и рисунки. Но, тем не менее, я знаю, что вот для вас готовят, собственно, все подборки из прессы вот, Юлии Лысых насчет, может быть, как-то...
1: Ну да, парламентскую газету мы, естественно, читаем. Ну, как не читать свою родную газету? Тем более, что, например, вот если вы прочитаете парламентскую газету, ну, прочитайте, ну, какие-то там типа сообщения.
2: Между
1: какие-то
2: нами это мракобес.
1: Какие-то
2: нами.
1: Факты, какие-то статьи. Ну, для нас...
0: А картинки там есть?
1: Ну, фотографии, карикатуры есть, конечно.
0: Ага.
1: Но для нас, для думцев, мы-то знаем, люди-то грамотные пишут, они с подвывертами со своими маленькими. То есть мы читаем между строк на самом деле. Это гораздо интереснее. Ну, если вы, допустим, варитесь в одном котле и типа выпускаете газету и пишете там типа бу-бу-бу-бу-бу-бу официальным языком. Это для народа. Мы-то понимаем, что к чему, что для чего. Ну, как-то вам объяснить. В общем... Что-то не получается у меня.
0: Нет, понятно. Все поняли. То есть, и, кстати, ваш этот ответ вселил уверенность.
1: Ну, это газета между собой, скажем так.
0: Ну, то, что я и говорил в начале, стенгазета, попросту говоря. Ну, у нас остается совсем немного времени. Я предлагаю принять последний телефонный звонок сегодня. Вот давайте столько решим. Первый или второй мы поднимаем, как вы скажете.
1: Да мне все равно, вы здесь главный, вы рулите.
0: Ну, хорошо, тогда, может быть...
1: Придете ко мне в Думу, я
0: сразу
1: рулить.
0: Оба звонка выведу, мы так никогда еще не делали, вернее, делали давно, когда тут был праздник. Ну, сейчас тоже праздник ваш приход, здравствуйте. Вы в прямом эфире, причем вас сразу двое. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: А, ну вот,
3: одни... Алло.
0: Да, видите, одни там опять демоны, мы их выключаем. Алло, говорите.
3: Хорошо.
0: Да.
3: Я хотел вот что сказать. Дело в том, что у вас ваш гость,
0: да.
3: Вот он немного на Жириновцев там наезжает, а я сам член ЛДПР. Если вы слушали...
1: Я рад за вас.
3: Чего?
1: Я рад за вас.
3: Ну вот. Дело в том, что я в прошлый раз, ну, когда был Александр у вас, а тут сегодня так плохо получилось, вот, я вот, ну, звонил там к нему на пейджер, там, подписывал член ЛДПР. Так вот, я хотел вот что сказать. Дело в том, что у нас в стране давно вот известна вот одна вещь. То, что... Извините, я немного волнуюсь.
0: Будьте здоровы.
3: Ну, понятно. Там, короче, вот нас, как знает наш президент Борис Николаевич, сам по себе их на самом деле два, понимаете? И вот когда в 96-м году была его операция, там, ну, его, вместо него, в принципе, его потом подменили, потому что там неудачно прошло. И вот сейчас коммунисты, они все время, ну, типа так наезжают на Бориса Николаевича. На самом деле это не он, понимаете? И вот я хотел спросить у гостей, а у них есть такие двойники? Вот насколько я знаю, вот вы похожи на Александра Лаерского. Я вот в телескоп смотрел, вот, который здание напротив.
0: Ну, это просто резиновая маска на мне. Дело в том, что этот, в общем-то, совершенно подонок полный. Вы видите, как я волнуюсь. Он занимается не весь чем, лишь бы денег срубить. И он выпустил свои резиновые маски. Как помните, раньше продавались обезьяны разные.
3: Да, помню.
0: И, попросту говоря, меня заставило руководство, дабы не было, как это называется, у молодежи шухера тут по полному, сидеть в маске этого дебила.
1: А насчет,
0: спасибо,
1: насчет Бориса Николаевича, я просто хочу уточнить, его не два, его семь.
0: Да, это совершенно четко. Причем все семь официально оформлены, поэтому никакого криминала тут нет.
1: Да.
0: Вот. Ну что же, уважаемый Сергей Геннадьевич, время нашей беседы, к сожалению, истекло. Я желаю вам удачной работы в Госдуме. Я к вам еще, конечно же, приду обязательно, да, потому что вы единственный сейчас источник для меня, чтобы там покрутиться. Там, ну, вы знаете, мы же журналисты, народ пронырливый, мы же любим бывать в высших эшелонах власти, а потом на халявных вечеринках и презентациях говорить: «О, этот-то, ну, я знаю, но про вас я так не говорю, у вас только на вывезде».
2: Тем более мы, Саш, помним, что у вас проблемы с гаражом, помню.
0: Да, эту проблему вы мне, кстати, обещали решить. Дело в том, я для радиослушателей скажу, чтобы не подумали чего плохого. Я хочу сделать себе просто двухэтажный гараж. Вот, потому что сейчас у меня одноэтажный, и уже не хватает арендуемых мест. Я хочу надстроить второй, потому что там новый дом строят, чтобы сдавать вот людям, которые купят квартиры, и второй этаж.
1: Сделаем, и баньку сделаем.
0: Отлично. Спасибо. До встречи в дежурной части.
1: Спасибо вам также.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, человек уже вам достаточно известный, знакомый. И мы сегодня будем с ним общаться на самые разные темы. В основном, конечно же, на тему вот последствий моего спора. Как я уже рассказывал, может быть, ты, Кирилл, не слышал. Если кто-то вот не слышал, то я...
1: Добрый вечер.
0: Привет. Двухнедельное мое отсутствие было вызвано с тем, что я с одним влиятельным человеком поспорил на очень важную для меня услугу, что за две календарные, ну, за 14 календарных дней, попросту говоря, я смогу сделать так, что курс рубля к доллару будет 1 к 13. Я вроде своего добился, выиграл этот тяжелый спор. Мало того, сейчас я сразу хочу сказать, что вот сегодня я еще тут побуду, исчезну опять на 14 календарных дней, чтобы сделать к 20. Ну, дело в том, что уже забит спор.
1: Угу.
0: Вот. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Ну вот, тут очень много писем к нам приходит, всяческих других пожеланий. Вот, например, такой Александр. Готов поспорить с вами в прямом эфире, что я умнее и лучше вас. Подпись Евгений Николаевич. Ну, Евгений Николаевич, тут даже и спорить-то не о чем. Вот, поскольку меня все как зовут Сашок, а вы целый Евгений Николаевич. Посему я уступаю пальму первенства. Это я вот у Кирилла вычитал на ладони татуировку, написано «Пальму первенства». А зачем это сделал? Я вот Евгений

0: Николаевичу хочу уступить, чуть было не брякнул.
1: Ну, а я как бы не хочу уступать.
0: А, ну понял, да. Так вот, ну, каким образом вот ты, твоя тушка переживает все вот вокруг происходящее, потому что, ну, во-первых, я вижу, что в обоих твоих, в обоих
1: тоже.
0: Да, находятся хозяйственные сумки большие, и даже вот зонт, он у тебя закреплен каким-то странным образом за шиворотом, его не держишь, и давай я помогу тебе сложить сейчас.
1: Вот. Ну, последствия твоего отъезда и последствия твоего спора. Это прямая зависимость, ведь мы сейчас живем в историческое время очень непростое, потому что, как ты знаешь, что вот это падение, это вот девальвация.
0: Ну, как сказать, я думаю, что рубль упал, доллар поднялся.
1: Но ты понимаешь, ведь это все сказывается вот по различным оценкам экспертов, вот моего знакомого Владислава Тарасова. Вот он считает, что как бы падение и вот это повышение, оно скажется, ну, буквально на всем, то есть... Допустим, вот отказывают лифты, то есть не поднимают и не опускают людей вот в домах. То есть может не быть горячей воды. То есть вот последствия будут такие. То есть вот если падает рубль, то это отражается буквально на всем. Вот мы сейчас находимся на 14 этаже, а как бы, может быть, через где-то 2 недели, когда ты вновь приедешь сюда на эфир, ты даже не поднимешься до 7-го этажа, потому что как бы рубль окончательно упадет, и уровень жизни, соответственно, тоже нешуточно падет.
0: Ты знаешь, мы недавно были с экспедицией, раскопки произвели, очистили массу кувшинов щеточками маленькими, такими вот реставрационными щеточками. У меня есть РЩ, называется, я тебе преподнесу. Ну, просто там, там же божественная пыль веков
1: это,
0: на ней.
1: Давай сразу установим сроки, потому что ты часто говоришь, что ты преподнесешь, а этого не происходит.
0: А, сроки. Кувшины... Ну, кто сейчас может давать сроки и гарантии девальвации? Ну,
1: тогда не говори вообще о кувшинах.
0: Ну, извини, мне уже срам за то, что я учинил девальвацию и про кисть брякнул. Да, но тем не менее, мы нашли рукопись известного русского историка, философа Георгия Губы, где он странным образом предвещает, я просто цитирую: «Да сомкнутся реки над ними темные, да порушатся замки их белые, да падет их рубля деревянные». Вот прям так пишет Георгий Губа. А ведь жил человек в 16 веке. То есть практически под деревом, что твой медведь, носил бурку. Кстати, он родоначальник бурки. Ведь ты знаешь, что кавказские женщины повсюду сейчас в Москве ходят в бурках, тем самым пытаясь поднять национальный свой престиж. А мы сейчас начинаем ходить в шароварах. И у нас уже барсетки в форме балалаек появились. Мы тоже не отстаем. А вот Губа, как вообще твое отношение к Губе? Я знаю, что ты знаком с его трудами, но в последнее время как-то скептически. Вот.
1: Ну, честно говоря, да. В последнее время все более как бы наполняет меня скепсис и скептическое отношение к Губе. Поскольку если говорить о раскопках, и если говорить о каких-то обнаружениях различных архивных редких записей и материалов, то гораздо интереснее, скажем, найденное Юрой Данилиным произведение писателя Толстого. Причем это Виктор Толстой. Это еще один Толстой из...
0: Виктор Даниилович.
1: Виктор Даниилович Толстой из династии вот Толстых, о которой мы все прекрасно знаем. И вот именно ему, его перу принадлежит известная притча, вот найденная Юрием Данилиным, о таком гигантском деревянном исполине, как Бурата. То есть эта притча была написана задолго до того, как, собственно говоря, другой писатель Толстой перевел на русский язык некую историю о Пиноккио. То есть...
0: Ну, ты знаешь, что самое интересное, что в документах, которые вот были найдены в личном кабинете Виктора Даниловича Толстого, после его ареста уже, были найдены и странные чертежи, которые при ближайшем рассмотрении оказались как раз, в общем-то, высокохудожественным изображением этого самого вот существа, Бурата, но подробности о нем как-то собирались по-разному, потому что часть у них осталась у Зиновия руки, то есть конкурента ближайшего Даниловича нашего, Толстого. Вот,
1: Виктора.
0: Виктора, да. Виктор, какой Виктор? А, Виктор еще был совершенно.
1: Ну, конечно же.
0: Ой, совершенно Виктор Иванов, простой такой еврейский парень из еврейской семьи, он сермяжил там. То есть, ну, что делал? Работал, подшивал Даниловичу и вот ручки, ботинки, обувь, пришивал к польтам этим вешалки, потому что в то время бывало как, они ходят по улицам на балы, там на рауты всякие, а снег набухает, набухает, а в то время же не делали металлических вешалок, на металл никто не лил, деревянные все были. И они бывало, что повесят, то вешалка рухнет, то эта петля оторвется, потому что шуба, ну помнишь, какие шубы эти с бобра, да, шуба да, была да, у да, Боярни да. Морозовой, помнишь, как ее повесили?
1: Да,
0: как
1: да.
0: ее в санях везли,
1: да.
0: во что завернуто?
1: Угу.
0: В бобровую, понимаешь, шубу. Вот. Он пришивал и тоже часть документов, Витя, естественно, помыл. Но мы так подозреваем, что они ушли у него, попросту говоря, на самокрутке. Вот. Может быть, у тебя какая-то другая информация, я не знаю, как.
1: Да нет, у меня практически та же самая информация. И даже на самом деле это удивительно, поскольку мы с тобой перед эфиром не говорили на какие темы, и оказывается, что как бы наши сведения совершенно, если можно так сказать, конгруентны.
0: Ты что в этом удивительно? Я об этом прочитал во вчерашнем выпуске газеты «Коммерсант Дейли». Ну ладно, это не важно.
1: Так вот, да, мы отвлеклись.
0: А скажи, пожалуйста, вот в таком контексте, если мы рассматриваем данную проблему, вот не являются ли те сведения, которые вот в общество проникают сейчас об Урата, о налогах, о кризисе, да, вот, о певческом жанре в частности,
1: да.
0: вот, вообще об исполнительском искусстве. Вот. Кстати, ложки уменьшились в объеме, то есть вот мы...
1: Ну, совсем не намного.
0: Ну, все-таки...
1: Но об этом преждевременно говорить.
0: Нет, но мы же провели исследование, то есть древние ложки, которыми играли ложкари, они были размером с локоть. Вот откуда произошел этот жест, когда от локтя вскидывают руку такую, дескать, есть хочу, они говорили так, есть хочу. Вот такие были ложки мощные. Потом мельчал народ, мельчал, да, и если... ложкари же были мужики такие.
1: Если мы говорим об Урате, то как раз вот тут и имеет смысл говорить о таких вот ложках, потому что Бурата это... Ну, если можно так сказать, старший товарищ, если не брат Буратино старший, вот, то он как раз пользовался именно деревянной огромной ложкой.
0: Ну, тут ведь сам факт в том, что все-таки ведь брат, ты так сказал, ну, в лирическом смысле.
1: Ну, в общем,
0: а реально
1: да.
0: ведь Пиноккио, он был прототипом реально существующего Бурата нашего российского, безусловно.
1: Не, ну здесь же ведь, понимаешь, здесь все-таки, в отличие от Буратино, Бурата, он же был... как бы деревянный исполин, то есть где-то 2,10 рост, вот есть как бы, исходя из тех чертежей,
0: 2,14.
1: Которые, да, исходя из этих чертежей,
0: с набивочками,
1: вот,
0: там.
1: Как бы, естественно, человек вечером становится ниже, и вот где-то Бурата вечером к вечеру становился, ну, где-то 2,10, может быть, 2,12,
0: а поскольку утром он был... перемещался, они стесывались у него, безусловно.
1: И, естественно, в отличие от Буратино, он был гораздо более злым и гораздо более, скажем так, неотесанным. То есть, ну, как бы на нем было большее количество сучков, и, в общем, нос его был таким, если можно так сказать, тупым на конце, и на носу было 14 сучков, ну, больших тут, и маленьких.
0: Кирилл, тут нужно, видимо, как-то сказать нашим радиослушателям, что
1: да.
0: тупым это в геометрическом
1: Безусловно.
0: Смысле, ни в коем
1: да.
0: случае, что не
1: Нет.
0: тупорылый он.
1: Ни в коей мере.
0: Хотя некоторые называли его за спиной и так, глянь, тупорылый деревяха пылит. Ну, я грубое даже, они слово говорили, глянь, тупорылый деревяха п-сдует, дескать. Вот. Но они за это жестоко достаточно платились, насколько
1: Безусловно,
0: я знаю.
1: Безусловно, потому что Бурата, как бы, основная его деятельность заключалась в том, что он встречал рано утром или поздно вечером горожан и отбирал у них деньги, отбирал практически сразу все деньги и закапывал их. Где он это делал, практически никто не знает до сих пор. И вот есть очень много мест, где... как бы приблизительно, предположительно мог он закапывать эти суммы нешуточные. Вот. И, естественно, можно сказать, что это было единственное практически его занятие.
0: А вот скажи, ты сказал, он утрами и вечерами, а днями, я так понял, он где-то в другом месте промышлял.
1: Он, на самом деле, как бы в это время суток днем он в основном спал, потому что ему необходимо было как-то зарядиться энергетикой некой. А горожан встречать лучше всего было, естественно, рано утром или поздно вечером, чтобы застать их врасплох. И как бы, чтобы было легче отобрать нужную сумму, да, безусловно.
0: А скажи, а вот попадали ли под горячую руку вот Бурата, скажем, посадские селяне, или все-таки это было в черте вот тех городов древних, где вот мы копали?
1: В основном, вот по оценкам и по сведениям Юры Данилина, вот нашего историка, наиболее страдали капитаны дальнего плавания. Да, потому да. что вот...
0: Я, кстати, знаю, что вот Иван Данилин, это известный был капитан парусника тогдашнего, парусник, который назывался Якорь. По иронии судьбы, вот он потом послужил якорем для огромного количества судей. Он был очень тяжел. Ну, вернее, даже скажу так, что судный якорь, оно, как только его на воду поставили, оно как губка ее всю впитало и затонуло, утянув за собой все, что к нему было привязано. Это по иронии судьбы. Это, скажем так, то, с чего потом делали «Титаник», судя по всему. Вот я маленькую такую.
1: Это такая была вставка.
0: Да.
1: Так вот, капитаны дальнего плавания, вот есть 4 случая встречи Бурата. Все они заканчивались тем, что как бы деньги оставались у Бурата.
0: Капитанские деньги, да?
1: Да, да. А капитаны просто они садились на землю и плакали. То есть вот, ну, я думаю, что достаточно сильно характеризует вот такие случаи. Именно воздействие Бурата и все-таки ту злость и ту злобу, которую он нес через свою жизнь.
0: Ну, ты знаешь, даже вот хотелось бы сказать, что в 3 случаях капитана, вот у них были отобраны деньги, они плакали, а 4-й он плакал просто так, у него даже ничего Бурата не отобрал, поскольку...
1: Просто он, на самом деле, извини, что я перебиваю, ничего, конечно, ведь это как бы... Ты тоже знаком с этими документами, это был ведь первый капитан, у которого уже Бурат отобрал деньги, просто это была уже второй случай, потому что как бы в то время капитанов дальнего плавания всего было 6 человек, и вот с 4 из них Бурата встречался. И так получилось, что вот с одним, с капитаном, по-моему...
0: С Иваном, по-моему. А, нет, я ошибаюсь.
1: По-моему, это был Байдуков. Виктор Байдуков.
0: Да.
1: Именно его встретил Бурата второй раз. И уже вспомнив, что, собственно говоря, деньги отобраны, по некой такой привычке, Виктор сразу сел на землю и стал плакать, потому что, ну, в общем, безусловно, воспоминания обуяли его. Я, в общем, считаю, что другого выхода у него и не было.
0: Да, безусловно. А ты помнишь, как ловко Петр I отмазал от капитанской должности мичмана Зинаиду Череповицу?
1: То есть... Нет, честно говоря, мне бы хотелось послушать этот рассказ, если это не очень длинный рассказ.
0: Нет, он совершенно короткий. Просто Зинаида Череповица была мичманом, который был замаскирован под женщину. В бушлате, с ленточками, все. То есть ей пришлось... Она была такая достаточно, как это принято говорить, сиськастая девка, видная из себя. И ей, чтобы вот как-то эти свои чисто женские органы, ну, скрыть, приходилось обматываться полотенцами, шкурами, там, зимой. Вот. И такой был, ну, здоровый мичман. И ее чуть сперва сделали шкипером шхуны, потом хотели сделать капитаном. И Петр Первый, ну, как-то интуитивно, он же был мудрый, высокий, усатый мужчина, да, он интуитивно почувствовал, что перед ним Зинаида стоит, а не мичман. И да, думает, проверю-ка я ее смелость. А ведь об Урате ходили легенды среди всех 6 капитанов. Она должна была быть 7-й, по идее, 7-м капитаном. Он говорит, а не боишься ли ты встречи с Бурата? Она чисто по-бабски тут себя повела. То есть сорделась, щеки стали красные, там слюни всякие потекли, виск. Ну, истерика попросту. Все это у нее, значит, отвалилось. И Петр увидел Зинаиду Череповицу и послал ее на эту, на галерку. Ну, грести это... Ой.
1: Ну, кстати, неизвестно, как бы отреагировал Бурата на встречу с Зинаидой, потому что, собственно говоря, единственная представительница прекрасного пола, которую он встречал, это была Мальва. Это тоже, скажем так, недобрая. Недобрая,
0: кстати,
1: дама.
0: Как все-таки вот макаронные люди дерут, да, все с реальной нашей историей.
1: Я согласен. И настоящие писатели, настоящие как бы герои, они как бы, ну вот, преданы забвению. Ведь о Викторе Толстом сейчас у нас практически никто не говорит. Вот если мы с тобой выйдем на улицу и как бы прислушаемся, ведь речи не идет об этом совершенно.
0: Да, безусловно, безусловно. Вот ты знаешь, тут такой вопрос немножечко не в тему. Елена спрашивает у нас, вот вошла сейчас в дверь и спросила, как поживают Евгений Светланов. Вы знаете, отметил, насколько я знаю, свой 70-летний с чем-то, может быть, или без чего-то юбилей. Вот, недавно я наблюдал выступление по телевидению. Махал он очень бойко. Что делает, так скажем, честь его мощнейшей грудной клетки и биткам дирижерским. Не у каждого дирижера такие, собственно, битки. Вот. А, ну, ты знаешь, Кирилл, тут еще одно сообщение, я зачитаю
1: его. Безусловно.
0: Следующее. Саша, заберите свою каску, монтажные когти и сумку, из которой дурно пахнет. На Павелецком вокзале в палатке все для вас. Подпись Дуси. Действительно, я, когда отмечал свою победу, вот эту девальвационную, что мне удалось это сделать, я, сам понимаешь, 3 дня гулял. Там ночевал у меня не бог весь кто. Вот, и обещали и должность, что замминистра культуры, те, кто мне... Ну, масса всего было, я тебе потом расскажу. Но я пойду заберу, потому что сумка чужая. Ладно, а мы пока послушаем.
1: Хорошо, да, с удовольствием.

0: Может быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Знаешь, я вот понюхал, вот не воняет ни сумка, ни когти. Ну, если тебе не противно, понюхай. Ну, совершенно нормальный запах. Ничего вроде нет. Что-то, по-моему, это...
2: Какой-то безвкусный запах какой-то.
1: Ну, безвкусный, несъедобный. Ну, не то, что там Дуся намекала. Ну, тут вопрос, может, он тебе обидно покажется. Письмецо пришло. Кирилл, правда ли, что вашу замечательную шевелюру остригли на парик Филиппу Киркорову? Таня спрашивает. Знаешь, я видел этого замечательного цыганского певца в распашонке. У него действительно какая-то в последнее время... То есть он же всегда был такой лысый, мужественный, копил вот это. Я бамбук. Угу. Вот, а сейчас он с такой этой ботвой типа на своей замечательной голове. Ну, ты я вроде тоже вижу при этом.
2: Ну вот видишь, как бы это и ответ на вопрос. Здесь, видимо, сударыни неправильные какие-то сведения, видимо, неверные. А может быть, устаревшие.
1: Может, да. Ну да ладно. А вот какой-то непонятный человек пишет, да, очень хорошая песня про Бурата, он, наверное, был из итальянцев. Совершенно бестолковый. Извиняюсь, наш радиослушатель. Ну поймите, уважаемый, мы же вот уже с Кириллом полчаса вам втолковываем, что Пиноккио был прообразом реально существующего исполина Бурата, который жил... А где он, кстати, жил? В какой губернии? На какой земле?
2: Кстати, вот это один из вопросов, которые до сих пор, можно так сказать, будоражат. Вопросы будоражат. И вот,
1: женщин особенно, я знаю, вот историков.
2: Историк Юра Данилин и как бы вот ваш покорный слуга. То есть мы на данном жизненном отрезке не можем предоставить точную как бы топографическую карту с указанием места расположения Бурата.
1: Даже дислокацию.
2: Да. Но можно сказать о том, что радиус его действий был достаточно широк, поскольку целью его существования и смыслом были поиски, как мы знаем, ключа. То есть здесь, собственно говоря, есть определенная параллель с Буратино, помимо того, что они носили приблизительно одного размера, то есть не одного размера, одного фасона шорты. И, вот. Целью существования были поиски некоего ключа. Но в истории с Бурата это был не ключ, который открывал какие-то двери, а это был источник. Это был источник такого специального живительного напитка. Если мы переведем на нынешний язык, то вкус его – это смесь воды Буратино и как бы технического спирта. Угу. Вот. И это получался вот этот такой зверский напиток Бурата, испив который, как бы, Бурат становился еще злее, чем он был. То есть, поскольку это был отрицательный персонаж, то вот, соответственно, у него была и достаточно такая отрицательная цель. Вот. Но до сих пор не установлено, испил ли он хотя бы один раз этот напиток, потому что, ну, как бы, поиски, они продолжались, и до сих пор не установлено. Вот у Виктора Толстого, скажем, об этом нет ни слова. То есть мы знаем гипотетическую цель, но мы не знаем, была ли она достигнута.
1: Ну, ты знаешь, вот Георгий Губа упоминал о огромном количестве ключей. Я вот дословно пишу. Сейчас я найду просто это место его рукописи. Да, вот. «Да забьются светлые ключи золотые, да замычат овечки небесные на облака похожие». Вот, может быть, эти легендарные ключи, которые мы нашли в рукописи Георгия Губы, как-то связаны с поисками
2: исполина. Здесь идет речь о поисках единого ключа, единственного, потому что как бы это вообще вполне возможно, что это была сказка, что такого ключа и не существовало.
1: А то есть ее, видимо, кто-то выдумал в то
2: может
1: время...
2: Может быть, это было именно воображение Виктора Толстого, то есть...
1: Нет, ну, а тогда, если Бурата был таким чисто эпосным персонажем, то можно воспринять так, но ведь реально же он существовал, как ни странно, и что-то искал.
2: Реально как бы существовало несколько прообразов Бурата, потому что практически любой человек...
1: То есть как Штирлиц.
2: Да, употребляющий, безусловно, вот такую можно провести параллель, регулярно употребляющий буратино напиток и водку, даже не водку, а именно вот технический спирт, то как бы рано или поздно, ну, в зависимости от особенностей организма, неизбежно становился утром на какой-то промежуток времени, на 6-8 часов, становился именно вот бурата. То есть он мог себя почувствовать вот в этом состоянии бурата. То есть он становился очень злым, вот, и выходил сразу с авоськой, как бы, чтобы отобрать какие-то казначейские билеты, и, не использовав их, сразу же их закопать.
1: А вот скажи, ведь, в принципе, вот эта интересная мысль о поисках единственного ключа, сокращенно ЕК.
2: Да.
1: Вот... Ведь смотри, люди к чему пришли в дальнейшем. То есть взяли там, как говорится, мы песня же такая: «Мы горы повернули вспять, да реки повернули вдаль». Такие, помнишь, блядь, они же что сделали? Все собрали это и пустили в одну струю. Назвали ее «Волга», другую струю «Енисей», третью «Дон» и так далее. То есть, может быть, уже в то время, как тот сам Бурата, вот поиском этого единого ключа, в то время несуществующего, кем-то образом был, ну, вот таким флагманом вот этой идеи слияния всех вот воедино, потому что ты знаешь эту теорию Генриха Рычага, германского современного ученого, астрофизика замечательного, о единой вселенской реке.
2: Ну, о повороте, да, о повороте всех рек в единое устье,
1: да, да, да.
2: На самом деле... Мы можем поговорить и о повороте озер, поскольку мы знаем, что в истории нашей страны был один известный пример, не совсем удачный пример поворота, правда, не самого озера Байкал, поскольку до этого дела не дошло, а повороте достаточно большой чугунной ванны.
1: Нет, ну мне кажется, что пытались все-таки потом альтернативным путем повернуть местность вокруг Байкала.
2: Да, да, такая попытка была предпринята, но все-таки не смогли повернуть остров Ольхон, который, как мы знаем, находится в центре озера Байкал, и в этой связи как бы правый берег не смогли считать условно левым, а левый условно правым, поэтому возникла некая неразбериха и... даже если я не побоюсь этого слова, паника.
1: Да, да. Ну, все это благодаря средствам массовой информации, как вот то, что мы сейчас видим на сегодняшний день. Почему-то вот сегодня мы заезжали на наш оптовый склад, да?
2: Да.
1: В принципе. Мы же сами, вот, хотя и знаем, что ничего страшного нет, что сами создали этот вот этот прецедент, который все называют девальвацией. Мы-то знаем, что, по идее, это дутая пустота. Ничего за этим нет, но мы сами инстинктивно закрыли этот склад, не стали ничего отпускать. То есть, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать. Как говорил наш коллега. Вот. Так же, видимо, и здесь происходило. То есть, потому что реально, ведь людям все равно, где лево, где право. Ну вот заметь, то есть, вот как плохо себя чувствует англичанин, например, в России, как себя плохо чувствует русский в Англии, да, и даже вот Стинг, он до России добрался, но, как мы знаем, двойник был, который вот надутый карлик из передачи «Форт Боярд», он там маленький ходит, его просто поставили вместо Стинга под фанеру, а перед ним линза очень большая, начищенная такая, которая увеличивала его размер. Вот вы обратите внимание, я сейчас, наверное, многие думают, что я что-то сказки им рассказываю. Реально, вот этот маленький карлик в программе «Форт Боярд» — это и есть двойник певца Стинга.
2: Ну, у Стинга всегда были проблемы с адаптацией в разных странах.
1: Он же поет «Инглишмен в Нью-Йорке», да, потому что он, где лево, где право, не поймешь. Вот, и в принципе-то это не важно, потому что мы, например, можем условно обозначить прямо левым, там, где зад, да, это будет право, к примеру. То есть это совершенно не важно.
2: Совершенно невозможно это будет опровергнуть.
1: Безусловно, безусловно. А, ну вот все-таки хотелось продолжить о Бурату. То есть вообще, насколько я знаю, питался он травой.
2: Питался он не совсем травой, он питался свежей стружкой. Достаточно свежей такой вот. И причем доставать ее было очень сложно. Вот. И, соответственно, как бы стружкой же Бурата и гадил.
1: Ну, безусловно.
2: Потому что, в общем, было бы удивительно, если бы он гадил чем-то другим. И что интересно, что вот периоды как бы некого такого, вот это, да, некого перевоплощения Буратова, очень доброго и сказочного существа, где-то даже похожего на наивного Буратино, вот они приходятся именно на период вот...
1: Калоизвержения.
2: Да.
1: Тут неправильно сказать, стружка-извержения.
2: Да, стружка-извержения, некие такие стружечные фекалии образовывались, и вот именно в этот момент как бы многие друзья Бурата предпочитали именно с ним как-то налаживать контакт. Но после того...
1: Извини, пожалуйста, а вот длительность его дефекации?
2: Это ведь... 15-25 минут.
1: О, он бы вошел здесь у нас сейчас в России в элиту достаточно
2: да,
1: многих людей.
2: Да,
1: то есть,
2: да, да.
1: Потому что ведь пролетариат, он как какает быстро, что курица, ему же некогда да, достаточно. Я не хочу никого обидеть, но мы проводили исследования статистические, кстати, то есть что дольше всех гадит самый умный человек. Но,
2: на самом деле, дело все в том, что если говорят, что мы самая читающая нация, то совершенно точно можно сказать, что мы не самая читающая нация в процессе того, когда мы гадим. Потому что интеллигентный и умный человек, когда идет в туалет, он всегда берет с собой какую-то прессу и литературу. И даже могут быть прочитаны небольшие новеллы в период одного гажения.
1: Или просмотрен комикс один.
2: Например. Может быть просмотрен комикс, но... нельзя утверждать, хотя я лично могу утверждать, что мы не входим даже в 15 развитых стран, где люди непременно, когда ходят в туалет, берут с собой литературу. То есть, если в метро мы все читаем, то когда мы гадим, мы, как правило...
1: делаем вид, вот узнал,
2: да,
1: все
2: делаем. Да, да, да. И делаем все это как бы в попыхах, я бы сказал, вот так. То есть не придаем того значения, которое можно придавать этому.
1: Ну тут понимаешь, какая ситуация? Ведь те, кто издает прессу, они тоже это делают в попыхах. И вот эта вот жизнь в попыхах постоянная, она вот формирует и образ мышления такой, который называется мышление в попыхах, сокращенно МВ. Вот. И вот это в попыхах, оно все ускоряется, но когда оно вот встретится там само с собой уже, потому что получается так, что оно бежит и уже видит свою задницу. Вот когда оно само это в попыхах себе в задницу залезет, снова начнется медленно. Понимаешь, и опять начнется пергамент, вот я к чему. Ну, это что-то дам. Так вот, Таня вот волнуется, спрашивает почему-то у тебя, чем... А ты расчесываешь колтунчики, смешное слово, в твоей прическе. Ну, это, наверное, даже вопрос лучше ко мне, Таня. Я вот ответил, там меня спрашивали, забрал ли я свои вклады. Вот я сказал, что только идиот может держать вклады вот, на территории, в которой мы обитаем. У меня все они, соответственно, за... Там, и в, общем, в недвижимости, в частности, в двух берлинских парикмахерских. Таня, вот сейчас самый последний писк, я вам это советую. Если вам, конечно, до 30 лет, пятерней. Самая гигиеническая расческа — это ваша собственная пятерня. Потому что, как мы установили, расчесочная промышленность терпит серьезный крах. Вот вспомните девки, древнерусские девки, как они расчесывали косу свою. Выйдет она из бани там, с ушатом, к примеру, и достает мощный гребень деревянный и начинает им расчес косы производить. Да? Но этот самый гребень, он был сделан из экологически, как мы сейчас называем, чистого дерева. В дальнейшем это все преобразовывалось. Были алюминиевые расчески, которые красили волосы, если вы помните. И сейчас практически мы вот произвели серьезное исследование в этой области. Самое все-таки гигиеническое средство — это собственная пятерня. Причем тем проще, потому что ручки у людей у нынешних мельчают.
2: Да.
1: Да. Ну... вернуться нам нужно все-таки к Бурату. Вот этот момент его... Будьте здоровы. Этот момент его вот как раз испражнений. Вот он да. Длится 15-20 минут. 15-25. За это время, я думаю, многие... Будьте здоровы. Успевают как-то с ним договориться.
2: Да,
1: но
2: да.
1: Как он выполняет ли свои обещания, обязательства перед тем?
2: Это зависит от того, на какое время как бы назначается выполнение обязательств. Потому что мы все знаем, что когда Бурата заканчивает гадить, то он практически не помнит уже того, что происходило во время того процесса. То есть вот во время того, когда он занимался как бы испражнениями. Вот. И поэтому практически он может выполнить пожелание какое-то или просьбу именно в течение того момента, пока он гадит, то есть в течение этого процесса. А когда он уже погадил, он становится еще более злым, и поэтому где-то за 2-3 минуты те друзья и соратники Бурата, которые находятся вокруг него и пытаются вступить с ним в какие-то отношения, они уже покидают зону, где он вот занимается своими вот этими делами, и уже, как бы, чтобы он их не мог настичь, потому что это повлечет за собой, опять-таки, лишение вот последних именно денежных средств, что, собственно говоря, не так приятно.
1: А скажи, вот, скажем так, если взять по шкале Геббельса, ученого, австрийского ученого Геббельса, вот уровень удовольствия, получаемого Буратом в момент испражнения, зависит ли от того, как у него это происходит, либо щепки, либо опилки из него там сыпятся во сколько?
2: Ну, в основном Бурата всегда ходит опилками.
1: А, то есть все-таки измельченный такой субстанции.
2: Ну, да.
1: А что ведь можно было бы, например, желающим особо корыстом подсмотреть. И если, например, ну, вычислить, что сегодня Бурата ходит, например, опилками, а вот там вчера сучками, вчера был злее, лучше. И будут все ждать, пока он опилками будет ходить. Он же может эту фишку просчитать как-то и уже отгонять там или поставить каких-то там вокруг себя своих друзей.
2: На самом деле здесь зависит от того, какой стружкой он питается. Здесь есть прямая зависимость. И сколько раз в день он питается стружкой. Потому что найти стружку и как бы выбрать для себя оптимальный режим потребления стружки, это тоже непросто.
1: А вот побеги, вот каким-то образом, я знаю, он обрывал достаточно много. То есть так и называлось. Откуда пошло слово пастбище, так называемое? То есть это своего рода и сказки вот эти были. Ты, наверное, обратил внимание во всех сказках, дескать, Иван-царевич, тут иди один, я вот дальше идти не могу. Почему там он не может идти дальше? Что случилось? Никто не объясняет. А реально тут начиналось пастбище, потому что вполне возможно, что Бурат и не ел побеги. Я не хочу это утверждать. Но то, что он каким-то образом их собирал, может быть, чтобы как-то сигнализировать людям, там, метить территорию, поскольку какал он все-таки естественными продуктами, не пахнущими особо ничем. Он же должен был как-то метить. Может, он складывал побеги эти.
2: Ну, вполне возможно, потому что это на самом деле тема достаточно обширная и интересная. И вполне возможно, что ты прав, потому что тема Бурата, как и тема Алой Шапки, как и тема шведского такого героя Петерсона. Вообще, вот это целая вереница, целая галерея различных прототипов, а также странных существ, которых мы, как казалось бы, все знаем. Казалось бы, мы все знаем сказочных персонажей «Красную шапочку» или там Карлсона, или вот мы говорим «Буратино». И в то же время мы не знаем, что существовали и отрицательные персонажи во многом, которые тоже имели право на существование и занимали свое место. Просто, видимо, в связи с тем, что все-таки дети должны получать именно положительное, и не может быть сказок с отрицательными персонажами, которые бы издавались и изучались и предлагались детям.
1: Да.
2: Поэтому вот именно все вот эти попытки различных писателей, будь то Астрид Лингрен, Агне Барто или вот Виктор Толстой, настоящую злую такую экстремальную сказку.
1: Просто
2: да,
1: жизнь,
2: просто эти все... Именно, да, вот ты прав, очень жизненную сказку. Они не получали продолжения, они не издавались, и многие из них просто были сожжены.
1: Это же уже история практически. То, что делали они описывали реальную историю. А вот то, что создали вот это Астрид Лингрен, вот этот Федор Дюма, вот, да, вот они все, что создали, это получается такая мощная амортизационная подушка, помноженная еще на, скажем так, вакуум истории, потому что они же все пользовались источниками, вот Астрид Лингрен, там, да-да-да, которые уже были 10 раз искажены и смягчены, потому что, например, про Карлсона, да, мы можем, вот, балет «Спартак», напрямую история Карлсона, которая потом Астрид Лингрен, в общем-то, каким-то образом, еще повышив искаженную информацию, получил того самого Карлсона, который живет на крыше. Карлсон, какая связь, вы скажете, между «Спартаком» и вот летающим шведским женщиной?
2: На самом деле, если мы посмотрим балет «Спартак» на сцене Большого театра, то какая-то связь может быть, поскольку самые лучшие танцовщики, они, исполняя роль Спартака, исходя из хореографии, они выполняли очень сложные па, и все эти па исполнялись в воздухе. И один из основных критериев выбора вот Спартака из артистов балета, это насколько высок прыжок у артиста балета, насколько он может высоко как бы прыгать и вращаться в воздухе. То есть это с определенной натяжкой можно расценить как некий прототип Карлсона, хотя
1: вот странно,
2: не факт.
1: Ты понимаешь, здесь же целая связь, если мы посмотрим, вот Карлсон откуда идет. Реально, конечно, он идет от Питерса, это понятно, об этом мы расскажем. Но смотри, например, небылица про ковер-самолет, то есть стремление человека вверх, да, то есть реально вот середины не существует, да, существует, например, вот Питерс со своими гусеницами, и существует Карлсон с пропеллером, да, ближе к Карлсону существует у нас, знаешь, ковер-самолет, да. Балет «Спартак», да, вот, и еще вот французская, Великая Французская революция, в результате которой вот Наполеон пришел к власти. Вроде бы тоже они так привязаны, да, все вместе. А около Питерса, около реального персонажа Питерса, никого вроде и нету.
2: Но дело в том, что Питерсон, он же, даже если говорить точнее, Петерсон, он был более засекречен. Он был более засекречен. И речь идет о том, что как бы малыш после того, как он общался с Карлсоном, ведь они же переехали на первый этаж, и вот об этом он уже не был даже малыш.
1: С Петерсоном, когда он...
2: Да, когда он познакомился с Петерсоном, я имею в виду, что ведь он жил на последнем этаже.
1: В мезонине с лепниной.
2: Вот. А потом он переехал и жил уже на первом этаже. И вот тогда произошли все встречи с Петерсоном.
1: А, то есть, в принципе, реально это вот существовало, да?
2: Безусловно. Просто дело все в том, что как бы Петерсон, он... его не было видно. Карлсона ведь всегда можно было увидеть из окна, собственно говоря, пролетающего. А Петерсон, он же был своего рода диггером. Он был более уродлив, потому что у Карлсона существовал, собственно говоря, только пропеллер, отличающий его от человека.
1: Мы же не можем такими вот категориями тоже судить уродлив. Например, может быть, с точки зрения там своей подземной какой-нибудь подружки Петерсихи, он был самым вот красивым.
2: Безусловно, мы...
1: Он смазан был хорошо, я знаю.
2: Но если мы можем провести параллель с человеком, потому что все-таки...
1: Понимаешь, с человеком и Карлсон тоже не красавец.
2: Одно дело у тебя пропеллер за
1: спиной.
2: Нет,
1: у меня нет.
2: Видишь, вот. Нет, а нет. Другое дело, у тебя вместо ног огромные гусеницы. Это все-таки...
1: Опасно уже.
2: Как-то это уже не человек. То есть это уже... Это большая патология, нежели присутствие пропеллера на теле. Поэтому вот эта записка легендарная, которую оставлял малыш, что он под землей у Петерсона, вот эта записка, как бы, она присутствует вот в архивах Астрид Линдгрен, то есть... Как бы известная шведская писательница, она, видимо, все-таки писала вот этот роман о Петерсоне, но, наверное, все-таки по каким-либо причинам опубликован был именно вот эти три повести о малыше и Карлсоне. Есть еще вероятность о том, что как бы это был все-таки не малыш, потому что все-таки человек же растет, и свое, видимо, уже во время встречи с Петерсоном малыш, он уже был не малыш, а может быть даже какой-то...
1: Грудничина.
2: Да.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас Кирилл Немоляев. Мы разбираем причины девальвации, постигшей нашу страну. Сейчас мы немножечко отвлечемся и продолжим.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы с ним рассуждаем на разные совершенно темы, в том числе обсуждаем нынешние финансовые проблемы, возникшие у многих наших сограждан, назовем это так. И постоянно к нам приходят всяческие письма, тут послания, люди и так далее. Вот сейчас я начну по порядку.
1: Такой блиц будет у нас, да?
0: Да. Вопрос господина Немоляева. Вот письмо такое пришло. Помогает ли перхоть его шевелюры или стружки Бурата от желудочных расстройств или от каких-либо других болезней? Группа Лабар Кандыш. Я не понял, честно говоря, да. Вопроса. По-моему, вопрос был задан просто с целью разрекламировать себя как-то, потому что смысла тут нет, и мы его опустим. А вот хорошее очень письмо от Петерсона. Пустим Бурата на рубли.
1: Да, я согласен, что в данной ситуации, когда мы в нашем сегодняшнем эфире уделяем столь пристальное внимание именно возникшей девальвации, вот как бы этому падению, краху, да, то было бы глупо не упомянуть о том, что в данной, опять же, повторяю, ситуации Бурата нужно пустить именно на рубли, так сказать.
0: Да.
1: Почему бы нет? Да. Если вы встретите где-то на улице человека, который одет вот именно в такие достаточно большие шорты и, как бы, скажем так, производит ощущение, впечатление неотесанности, то можно как бы его именно и переработать.
0: Тут еще вопрос, где Семашкин?
1: Он здесь, Николай здесь, рядом, сидит. И просто как бы
0: молчит. Да. Может быть, что-нибудь ей скажет. Но сейчас он смотрит как-то из-под лоби, я вижу, набычился что-то, но...
1: Ну, мы с Николаем сейчас очень много работаем, и мы работаем над вторым изданием книги, поэтому я не удивляюсь, что сегодня поручено отдуваться, так скажем так, мне.
0: Вот очень интересное послание от Жены Геннадьевича Добрый, который пишет: «Уважаемый Кирилл, по данным профессора Ханса Сиоли, роман сначала назывался «Малышка» и «Карлсон». Я знаю профессора, конечно, Ханса Сиоли, знаком с ее трудами. Вот, это, кстати, хотел сказать, что первая женщина-профессор, которая родилась в государстве Непал, то есть она является народным достоянием Непала, и даже такая легенда есть: в столице Непала, Катманду, на одной из центральных площадей, ну, на самой большой, назовем ее так, где есть автомобильное движение, установлен светофор, который, в общем-то, понятно, никакой функциональной нагрузки не несет. Он является своего образа святым вот для всех жителей этой страны, и они его между собой называют как раз Ханса и Ханса Сиоли. То есть это своего рода такой монумент, еще живой, достаточно молодой, работоспособной женщине-профессору, вот, непальский. Но, тем не менее, вот что-то скажешь на
1: это. Если мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки малышка, а не малыш,
0: да,
1: то разумнее поговорить о книге о Винни-Пухе, ведь на самом деле как бы это одна из версий этого произведения исключала понятие какого бы то ни было пуха, это просто было Винни, то есть это была достаточно большая медведица, у которой в подчинении был поросенок, и, соответственно, отношения складывались совершенно по-иному, все было иначе, и вот в том произведении, да, действительно, полы были перепутаны, а здесь речь все-таки идет о малыше, конечно, о малыше. Другое дело, можно ли его называть в момент встречи с Петерсоном малышом, поскольку он уже, исходя из исторического отрезка, явно должен был вырасти. Не остался же он, да, не остался же он каким-то карликом, поэтому...
0: Нет, но тут дело в том, я хочу сказать, что в Швеции, как в любой скандинавской стране, которую населяют 80% людей с Чукотки, все-таки попросту говоря, чукчи, достаточно силен культ мужчины. Поэтому я не исключаю, что Астрид Лингальн, она вот переделала реальную легенду, вот эту реальную историю из эпоса под малыша, скорректировав попросту пол одного из главных героев. Кстати, тут мы должны призадумываться. Вот все-таки, может быть, Карлсон тоже была женщина, мы же не
1: Но
0: знаем.
1: Дело в том, что вообще Карлсонов уже было достаточно много.
0: Да.
1: И в этой как бы некой секте существовал главный Карлсон. Он именовал себя не Карлсон, он назывался как бы так, именовался как Карл Фадер. Вот Карл Фадер, он отличался от Карлсонов тем, что у него в силу определенных причин пропеллер находился на груди, и пропеллер был очень большой. То есть Карл Фадер, в отличие от обычных Карлсонов, он летал на спине. А поскольку пропеллер находился на груди, соответственно, он летал на спине, и если кто-то хотел прокатиться с ним, то у него существовала на спине специальная ячейка, некий специальный такой мешок, где мог разместиться человек или какое-то другое существо для того, чтобы прокатиться даже вместе с Карл Фадером. И, естественно, это с даже учетом того, что никогда ни сам Карл Фадер, ни его спутники не могли
0: не видели,
1: видеть именно Землю. То есть даже точнее так можно сказать, что спутник Карл Фадер не мог видеть небо, а сам Карл Фадер никогда не видел Землю, поскольку летал на спине.
0: А тут я, извиняюсь, что перебиваю, просто тут даже несколько неправильно, что это был такой карман какой-то, это скорее было углубление.
1: Ну, если это говорить более научно, то да, это было своеобразное углубление.
0: Вот, кстати,
1: я бы назвал это даже некой ячейкой.
0: Ты знаешь, вот Ханса Сиоли, о которой нам вот профессор Ханса Сиоли, непальская женщина-профессор, она ведь обладает совершенно уникальными познаниями вот в самых разных областях. В области хирургии, в области зоологии, биологии, даже в области вот коммуникации защитных каких-то сооружений, фильтров и так далее. И она, ну вот тут единственный скользкий момент в ее карьере, я все-таки позволю себе затронуть, предоставила на суд общественности свои чертежи как раз такого персонального, скажем так, летающего аппарата. Ну, это типа дельтаплана, но не нужно никакого возвышения, которое вот, с которого нужно прыгать, которое по всем практически сантехническим параметрам напоминало устройство вот Карл Фадера. То есть из чего многие ученые, в том числе, вот я знаю, Юрий Данилин и Генрих Рычаг, ну, многие на нее ополчились, сказав, что она использовала в данной технической вот своей конструкции просто свои великие познания эпоса, поскольку она очень образованная женщина. Вот эти параллели, которые, ну, то есть, казалось бы, вообще ведь это практически там Тибет, да, Непал, далеко. Она знает о Карл Фадере. Велика ли вероятность, что тушка Карл Фадера, вот она могла перемещаться на очень большие расстояния, или подобные вот животные, ну, я позволю себе так назвать, существовали все-таки в разных местах планеты в то время?
1: Ну, понимаешь, мне кажется, здесь можно провести параллели с в жанре музыки. Ведь мы иногда слышим какую-то мелодию и думаем, что обязательно ее кто-то у кого-то украл.
0: Да.
1: А ведь все возникает параллельно, возникает в разных точках. И, естественно, предположить, что радиус действий Карл Фадера, несмотря на то, что он был, естественно, более могущественен, чем любой Карлсон, что этот радиус распространялся до государства Непал, это как бы нам никто не поверит.
0: Нет, никто.
1: Потому что
0: вообще люди недоверчивые, потому что, во-первых, стали. Ведь раньше как бывало, приходишь, например, к мяснику и говоришь ему, там, скажем, Зиновий, ну, дескать, надо, завтра я тебе занесу там деньги или отработаю как-то, да. Это, опять же, вот из раскопок долговые расписки были найдены, которые, кстати, коллекционировал Георгий Губа, мы все их нашли. То есть был я там у мясника там такого-то, в такой-то лавке взял ногу телячью, там, дескать, там, за то, что я пропалю ему огород. То есть, ну, ногу-то он уж съел, сам приходил, полол огород. А сейчас, например, можно тогда провести эксперимент, вот выйти

0: Вы в прямом эфире говорите.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Конечно, вопрос касаемый Бурата и этого Петерсона, это, конечно, все очень серьезно. Но я слышал, что был более, как сказать, отъявленный негодяй и проходимец прообраз Щелкунчика. Не могли бы вы пояснить, кем он являлся, и рассказать о его злодеяниях?
2: А какая у вас есть информация на этот счет?
1: У меня есть информация, что, сажая его в темницу, он всегда убегал, перегрызая решетки и выгрызая дырки в дверях.
0: Угу. Ну, вы знаете, это же, в принципе, достаточно естественное поведение для любого существа, вот, как стараться быть свободолюбивым, то есть, своего рода, это, клаустрофобия, да?
2: Да, но просто на самом деле, не
0: спасибо за
2: Щелкунчик,
0: спасибо.
2: Безусловно, просто не надо щелкать, как бы,
0: в кругу друзей,
2: да.
0: Безусловно. Но тут дело в том, что, попросту говоря, Щелкунчик, он являлся...
2: Вообще Щелкун.
0: Щелкун являлся прообразом современного такого типа, как типажа, как простофиля. То есть дело в том, что он совершенно был безобиден. Вот. Но, как говорится, в кругу друзей щелкал рылом часто. И друзья его постоянно подставляли, в результате чего он не мог платить по долгам, его там всячески сажали, всячески обижали. Ну, в общем, попадал он в беду. Естественно, он бежал опять приходил к этим людям, и все повторял снова. И через это выражение пошло, что есть тот самый простофиль, там, Иванушка-дурачок, вот это есть современный вот прообраз Щелкуна. То есть, ну, мы проследили связь Щелкунчик. Далее еще был целый ряд промежуточных стадий, то есть, ну, как ни парадоксально, Кощей Бессмертный принадлежит тоже к этой же. Потом Ящер, вот, ну, известный сказочный персонаж. Ну, целый ряд мы перечислять. Ну, Крошка Енота, вот опять же замечательный.
2: Есть определенный фонетический ряд с участием группы, то есть буквы «Щ» непременно.
0: Да, Крот, например. Вот. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас не
3: могли... Алло,
0: да,
3: Александр.
0: Да.
3: Нас вообще...
0: Это вы так не волнуйтесь.
3: Нас больше интересует не ваша сегодняшняя тема, а проблемы зверьков, то есть опоссумов. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Спасибо. Вы знаете, просто это настолько новая для меня тема и неожиданная, что я должен очень долго думать об этом. И думаю, что вот сейчас я снова там займусь девальвацией, доведу курс там до 20 рублей за доллар в течение вот отведенных мне 2 недель, 14 календарных дней, а затем серьезно займусь вот поиском ответа на ваш уважаемый вопрос, потому что никогда об этом не задумывался. Кстати, 6 лет существует наша программа, это такой свежий вопрос.
2: Не так много тем, которые не затронуты, в частности, да. Вот эта тема, получается, что осталась в стороне.
0: В стороне как-то. А, ну, еще звоночек послушаем.
2: Да, безусловно. Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, говорите.
2: Алло.
0: Ну, я просто тебе поясню, о чем хотел спросить человек. То есть, соответственно, мы затронули немножко эпос такой же русский народный, да, в частности, вот Кощей Бессмертный, там Щелкун, да, Крот и Простофили, Иван Дурак тут же, да. А человек хотел спросить о Бабе-Яге Костяной, понимаешь, ноге. Вот, то есть, если мы ее возьмем за центр вот отсчета эпос, то есть, значит, вправо у нас будущее, а влево, ну, что ты так на меня смотришь, вправо вот. Вот право. Вот
2: но это у тебя.
0: Да? А, извини, пожалуйста. Что я наоборот покажу. Вот это будущее. Вот сейчас я сам. Ну, в общем,
2: просто мы напротив сторону. Друг друга сидим, чтобы нашим радиослушателям было понятно.
0: А, ну, в общем, вот в ту сторону, предположим, хрен с ним будущее, а в эту как прошлое, да? Вот, то есть вот что стояло рядом с Щелкуном, вот, когда... Ну, вот если мы возьмем Щелкун, его развитие от Щелкуна там, до этого самого Кощея Бессмертного, да, и вот и назад вернем с петлю такой, только уже отсчет проведем от Костяной ноги туда вот назад. Что там было? Спросил он.
2: Угу. Я тоже, как и ты, так сейчас с кондачка вот так вот ответить на этот вопрос не могу. Поскольку то, что была там целая вереница, это понятно.
0: Ну, но вот это я знаю, что промежуточное звено — это Руслан и Людмила. Вот совершенно точно. Оно там стоит.
2: Ну, там еще, насколько я знаю, был Тристан и Изольда. Ну, как
0: да,
2: бы не,
0: да,
2: не сразу после Руслана,
0: это через какой-то
2: промежуток.
0: Вот, ну, а на самом деле реально обычная мышка-полевка.

0: было. Есть ли у нас еще какие-то телефонные звонки в студию?
1: Да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые. Вы не волнуйтесь, Если хотите, давайте вы перезвоните, успокойтесь пока. Вот что ж вы так тревожитесь?
2: Да все нормально.
1: Ну, хорошо, то спрашивайте.
2: Я знаю, что Бурат жил в смутное время и придумал в свое время законы, чтобы это все исправить. Вот говорят, вы нашли их и хотите их в Думу там как-то продвинуть. Вот не можете ли рассказать подробнее об этих законах? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, вот смотря что подразумевалось под смутным временем. Дело в том, да, но прежде чем про смутное время, тут Женя все время беспокоится насчет книги. Мы попозже все это обсудим. Евгений, успокойся, не волнуйся. Слушай, возьми ручку, книжку, успокойся. Расслабься. Мы же не магазин на диване, родной. Ну, что ты такой нервный у нас? Нервный Женя, сокращенный НЖ. Да, ты кое что касается смутного времени. А вообще, скажем так, маячком, не побоюсь этого слова, самой первой смуты послужило изобретение Гоголя-Моголя.
0: Ну, это неоспоримо, поэтому неоспоримо. Как бы мы можем продолжать дальше.
1: Вот, соответственно, Бурат вроде как Гоголь-Моголь ни к чему.
0: Безусловно.
1: То есть
0: это совершенно неоспоримо.
1: Как рыбий зонтик. Хороший, ты, кстати, пословицу придумал. Сегодня мне Кирилл рассказал, говорит, я пословицу придумал, как рыбий зонтик. Я так смеялся. Да, вот. А что касается Думы, да, ну, к примеру, то мы, в общем-то, хотим, попросту говоря, продавать наш фирменный гоголь-моголь из страусиных яиц там, потому что у нас сейчас небольшая страусиная ферма за пределами, скажем так, данного государства. Это, я так сказал, сейчас, да, но действительно, это 1/10 вот того, что я выиграл на этой девальвации.
0: Ну, если говорить серьезно, то...
1: Кстати, еще, извини, хорошо, мы с тобой успели вчера так помотаться, да поскупать эти доллары, так проскидали,
0: да,
1: попродавали.
0: Ну а что, надо всегда успеть, чтобы потом почувствовать,
1: чтобы пузико было, да, нормально, а то пузико нельзя нам держать в голове.
0: В Думе, я насколько знаю, вот по моим сведениям, существует 11 неких, ну, можно сказать, именно 11 прототипов Бурата. То есть, по меньшей мере. Другое дело, что все эти люди не в шортах, и поэтому сразу вычленить их и показать пальцем, что вот это Бурата и это Бурата очень сложно, поскольку эти люди в брюках. Но при этом, как бы, при неком, если произвести какой-то определенный досмотр, то их можно выявить, но никто этот досмотр производить не будет.
1: Ну, или хотя бы сделать такое визуальное укорачивание штанин просто, вот попробовать. Ну, ты знаешь,
0: кстати, это очень сложно.
1: Мы же вот неспроста начали говорить о Бурату вот изначально в связи с нынешним кризисом.
0: В связи с деревянной, это же все как бы...
1: Да. Но смысл в том, что, заметь, вот мы проследили, да, там, скажем, мышь, тыр-тыр-тыр-тыр, целая цепочка Баба-Яга, да, и сейчас мы, собственно, наблюдаем, ну, соответственно, высокие технологии интернета. То есть вот ветвь мы очень можем четко проследить. Она достаточно длинная. У Бурата, как ни странно, ветвь достаточно короткая. То есть это практически Бурата, Буратино и Пиноккио, которые стоят, попросту говоря, ну, Т-образные, скажем так, ветвь. Если вот все там остальные, там, Крот, там вот все, что, о чем мы говорили выше, да, это такие развесистые сети мощные, как крона дерева, то у Бурата все это идет буквой Т. Вот ножка — это Бурата, правая веточка буквы Т, это, скажем, Пиноккио, мы же сегодня не говорим, правая и левая. Ну, вот это расперды само, да, тетная расперды, это вот Пиноккио, то есть самая короткая ветвь. А существовал ведь еще один персонаж, кстати, мы еще поговорим о Петерсе, о его ветви, но существовал еще совершенно уникальный персонаж, который никакой ветви не дал. Вот я бы хотел поподробнее о нем услышать.
0: Ты имеешь в виду алую шапку? Но здесь нельзя сказать, что алая шапка не дала никакой ветви, потому что это такой наиболее загадочный эпос.
1: А вот именно я имел в виду. Знаешь, почему она не дала никакой ветви? Потому что она прямая, у нее все по женской линии. То есть эти-то были разностранные, туда-сюда у них расперды. А она просто палка. То есть у нее сухой такой, ну, сухая ветвь, понимаешь? Вот алая шапка, ее вот больная взрослая дочь.
0: Да, да. И как бы красная шапочка некая.
1: Все, и все, все, да. Все. Все. Ну, мы не берем там вот этих волков, которых вот по дороге мочила она, когда шла там ей это...
0: Она должна была, нет, она должна была делать укол. Алая шапка шла делать укол своей взрослой, достаточно
1: больной
0: уже...
1: Дочери, да,
0: да, больной дочери.
1: Вот, а в данном случае эти волки, другие вот, которые населяли лес, это попросту говоря, ну, мы считаем, как какая-то атмосфера, то есть это воздух, и мы не можем их прилепить вот к данной ветви. То есть она прямая. Ну, поподробнее бы хотелось услышать вот о алой шапки все-таки от тебя. Я знаю, что ты познакомился недавно вот с переводным трудом той же Ханса Сиоли и встречался вот вроде как с представителями Генриха Рычагана.
0: Да, но дело в том, что и Юрий, и Юра Данилин, и я, вот мы вместе были на этой встрече, и упоминая о Бурата, о Карл Фадере и о Петерсоне, речь зашла у нас вот именно о Винни, то есть о вот этой большой медведице. А, но сегодня мы о ней говорить не будем.
1: Нет.
0: А вот о алой шапке. С алой шапкой достаточно странная история. Наверное, самая запутанная и самая туманная. И вот то, что мы говорили, я к этому могу лишь добавить, что внешне она достаточно жутковато выглядела. Она была вот в неком алом платке, даже нельзя сказать, что у нее была какая-то эта шапка.
1: Это даже не платок, это своего рода такой берет растаманский,
0: ну, да,
1: только
0: да,
1: вот
0: да.
1: Свисающий, такой немытый, грязный.
0: Да,
1: плюс
0: да,
1: я
0: да.
1: же всегда...
0: И у нее были...
1: Она же потела сильно, ты извини,
0: ну,
1: что я перебиваю.
0: Я бы не хотел об этом говорить, потому что это не очень, нет, не очень эфирная тема,
1: но
0: понимаешь?
1: Понимаешь, это же нужно сказать, чтобы представить внешний вид. Почему
0: она была
1: сзади
0: в сандалиях, я могу хорошо
1: да,
0: я скажу, она
1: да.
0: была в сандалиях.
1: И торчали грязные ногти с
0: на
1: грибком.
0: Босу ногу,
1: да.
0: И у нее достаточно
1: кривые.
0: Были... Да, они не прямые.
1: Они вросли вот в эту,
0: такого,
1: в пальцы даже.
0: Ну, не синий, но такого какого-то цвета...
1: Нездорового.
0: Да, нездорового, который говорил о том, что уж как бы не все в порядке, и она никогда не прикрывала колени. И, в общем, честно говоря, я думаю, что при встрече, естественно, это не встреча с Бурата, и капитаны дальнего плавания не будут плакать после встречи
1: но
0: с алой шапкой, но алая шапка...
1: Эпилятор бы убежал.
0: Да, да, вполне возможно, потому что действительно алая шапка, она
1: вот
0: в связи с тем,
1: один.
0: Что она должна была делать уколы своей больной дочери раз в день, а пройти нужно было через огромный лесной массив,
1: да.
0: То встречи вот именно с волками, они происходили для волков как бы...
1: Травмировали, безусловно.
0: Безусловно.
1: Но там было действительно, вот я же неспроста сказал про еще один персонаж, эпилятор, который появлялся периодически, жужжа, и его функция основная была появиться на тропинке, пожужжать, и при ее приближении стримглав, в общем-то, уйти снова в лес. То есть, причем это же тоже все эпос. Это дело в том, что она, сам псиалая шапка, была разносчиком клещей обычных, в том числе и энцефалитных. То есть...
0: Ну, я повторяю, что все-таки мне бы не хотелось об этом говорить, но если ты так настаиваешь, ты можешь об этом рассказать, поскольку
1: не,
0: какая-то
1: думаю,
0: тема...
1: Я думаю, нашим радиослушателям интересно. Это просто
0: а
1: будет...
0: что у нас, кстати, с пейджером? У нас приходят сообщения есть какие-то? Ага, я понял. Значит, придется попозже, да, эту тему?
1: Нет, ну если ты хочешь, я что-нибудь выдумаю сейчас, например.
0: Ну просто ты уже дошел до такой, как мне показалось, критической точки, когда уже разговор об алой шапке, это превратился бы в какое-то перечисление болезней.
1: Ее достоинств. Почему болезней? Реально в ней гнездились клещи, потому что она была сильно оволошена вот, ниже пояса. И проходя этот лесной массив, просто клещи мигрировали. Я просто не знаю, почему ты как-то так странно воспринял мой... Вот, да. Ну ладно, вопрос вот Александру. Это я сам себе придумал. Ну,
0: ага.
1: Да, да. Насколько вы можете подтвердить или опровергнуть мысль, что Баба Яга открывает галерею светлых женских образов в русской литературе? С уважением, ваш слушатель. Ну, ну в принципе, я как могу сказать, что мы заходили недавно в одну галерею новомодную. Действительно, нечто похожее нам дверь открыло. Во-первых, оно было уже такого пенсионного возраста. Достаточно в грязном халате. Вот, и сказала: уходите отсюда, никого уж тут нет, все закрыто. В связи с этим вполне возможно, что оно и открывает что-то я. Да, ну что у тебя дальше по алой шапке? Да?
0: Ну, по алой шапке, как бы. Я повторяю, что это самая запутанная история, самая сложная. И, естественно, мы будем публиковать вот эту серию гипертрофированных уродливых новелл, а вот, соответственно, гипертрофированных и уродливых персонажах.
1: Почему же уродливый? Вот,
0: но все-таки Алая Шапка, если речь идет о ней, то она наиболее непривлекательна.
1: Из всех, вот даже Петерсон.
0: Ну, Петерсон, он вообще как бы, я бы сказал, своеобразен, поскольку верхняя его часть была очень такая, он очень мускулистый и достаточно такой, скажем, сильный, наверное, привлекательный мужчина. Но дело все в том, что как бы нижняя часть Петерсона, поскольку он диггер и постоянно находился под землей, и вот это постоянные прогулки по различным рельсам подземным, изучение Стокгольмского метрополитена, которое постигло малыша и Петерсона, все это, в общем-то, наложило свой отпечаток. То есть мы можем говорить о том, что, конечно же, Петерсон, ну, может быть, еще в сравнении с Карл Фадером. Хотя Карл Фадер тоже был непривлекательным, потому что огромный пропеллер, он практически затмил самого Карл Фадера. То есть его лицо очень сложно было увидеть, поскольку, как правило, как бы лопасть либо та, либо другая закрывали лицо.
1: Карл Фадер, он был достаточно высокооборотистый двигатель у него все-таки. Ну, не двигатель, а вот эта мышечная система.
0: Если возвращаться к Карл Фадеру, то у него было несколько проблем. Во-первых, он никак не мог влететь в окно. Если мы говорим и сравним его с Карлсоном, он же летал на спине, соответственно, видел звездное небо, он был очень романтически настроен. Но влететь кому-то в окно он не мог, потому что ты же не можешь с затылком идти и куда-то
1: или,
0: войти.
1: Например, в бассейне, плавая спиной, вплыть вот в гараж.
0: Да, совершенно же не представляется возможно.
1: Да.
0: Поэтому, видимо, наверное, все-таки Карл Фадер самый романтический герой из вот этой серии новелл-сказок.
1: Плюс, вот вы сейчас, соответственно, все, наверное, спросите, а что явилось его вот этой, скажем так, нитью, его прототипом ближе вот к нашей современности? Безусловно, рыба-акула, потому что Карл Фадер, он был вынужден, что и твоя акула, находиться все время в движении, поскольку, например, приземлиться вниз своими вот этими летательными мышцами он тоже не мог, поскольку они сразу придавливались. Он был достаточно тучным существом, поэтому, когда он засыпал, ну, или, так скажем, впадал в дрему, приходил, я бы даже сказал, в гости к Морфею, да, вот, он так зависал немножко и плавно так тот туда-сюда, туда-сюда, соответственно, что от него досталось нам сейчас, то есть вот мы следим, это акула и туман, тот самый туман и дымка.
0: Погодные условия, ты правильно заметил, они всегда отражались. Карл Фадер всегда слушал прогноз погоды. И, естественно, если речь шла особенно о дожде, то Карл Фадер никогда не вылетал, потому что, собственно говоря, несмотря на то, что пропеллер служил своеобразным зонтиком, то есть он часто вращался, и капли на лицо, допустим, Карл Фадер не попадали.
1: Нет.
0: Но в то же время, если капли попадали на пропеллер, на мотор, соответственно, мотор ржавел, и со всеми вытекающими. Поэтому Карл Фадер никогда не вылетал в дождь. То есть он всегда летал в ясную погоду, чтобы смотреть на звезды. Потому что звезды, Большая Медведица, Млечный Путь,
1: Ковш, Большая Медведица,
0: все это как бы настраивало его на романтический, очень романтический лад.
1: Вот странное письмо пришло. Из каких источников, спрашивают, вы взяли, что Красная Шапочка больна педикулезом? Ничего подобного мы не говорили. Алая Шапка тоже не больна педикулезом. Она являлась, как я уже сказал, просто транспортным средством для обычных лесных клещей или же их гнездом. Ничего, это не болезнь, понимаете? А ее дочь, взрослая Красная Шапочка, она постоянно болела воспалением легких, потому что любила босиком пробежаться по росе. Ей Алая Шапка говорила: дура, ну береги себя, чё ж ты. А та вот все равно выбегала и бегала, и постоянно у нее ломило суставы. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да, вот еще тут хотелось бы интересный, на самом деле, вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение о так называемых коротышках, в частности, о незнайке, которые своей внешностью напоминают скорее гриб. Подпись «Эжен Добрый».
0: Я бы хотел поговорить лучше о Пачкуле Пестреньком, потому что, безусловно, по сравнению с Незнайкой, Пачкуле Пестреньки – это настоящий, реальный персонаж, который, ну, как бы можно встретить у нас на улице каждый день.
1: Да.
0: и концепция, вот, Александр, мне кажется, ты согласишься, прекрасная концепция, когда говорили Пачку Лепестникову, что ж ты, как говоришь, не моешься, он выдвигал совершенно шикарный постулат, что надо меньше пачкаться. Вот это, как бы, мне кажется, неоспоримо прекрасная абсолютно мысль, и как бы нужно ее на самом деле, ну, как бы, на предметах гигиены как-то вот объяснять детям, что не факт то, что как бы необходимо ведь меньше пачкаться и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда.
1: А ты знаешь, кстати, что если проследить вот эту генетическую ветвь, опять же, туда-сюда, в будущее и в прошлое, от Пачкули до вот наших современников, то в нашей современности это, безусловно, те люди, которые вот создают и участвуют в рекламе. Я ничего против нее не умею, это хорошая реклама. Но вот это «не надо мусорить», говорит такая негритянская афроамериканская певица. Так, «не надо мусорить».
0: Она, кстати, давно достаточно уже как-то не говорит ничего, по-моему.
1: А она окончательно за время пребывания в нашей стране разучилась говорить на великом языке. Вот. А что касается вот прошлого Пачкули. А, ну вот откуда он пошел? Вот ведь ветвь-то была одна, они же все вместе были. Бурата, Петерс, вот Алая Шапка, да?
0: На самом деле жили-то они, в принципе, в разное время.
1: Ну, в принципе, но, вот, они, с точки зрения... То
0: есть, разброса, конечно, не было там, в одном веке, в другом веке, но все-таки нельзя сказать, что вот мы можем спуститься в прошлое и посмотреть на земной шар и увидеть, что вот тут-то находится Бурата, вот тут Алая Шапка. Все-таки... очень сложно ответить на твой вопрос. Смотри, что-то ты улыбаешься, что происходит?
1: Нет, ну я просто сейчас тут еще зачитаю кое-что, но все-таки хотелось бы даже мнение наших радиослушателей подумать. Мы-то знаем ответ из документов, найденных, опять же, вот в личном архиве Георгия Губы, кто был вообще изначально, скажем так, дедушкой, основоположником вот рода персонажа Пачку Лепестникова. Ну, мы не будем сейчас отвечать. То есть пусть наши радиослушатели додумают. А вот интересный вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, в трудах известного историка Иннокентия Мурцуванова сказано, что прообраз железного дровосека был сутенером и фальшивомонетчиком. Можете ли вы опровергнуть или подтвердить эту информацию из своих источников, пишет нам Сергей. Сергей, ну ты знаешь, что Иннокентий Мурцуванов — это вообще, ну, скажем так, я бы не назвал его ученым, этот человек.
0: Это собирательный образ, насколько мне известно.
1: Да, плюс собирали этот образ в Молдавии. Вот, всякими там средствами. А дело в том, что там всегда достаточно остро стояла вот проблема, скажем так, с финансированием виноградников и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот с помощью Мурцуванова, в частности, пытаются молдаване каким-то образом себе вот приплести, что ли, вот так называемого железного дровосека. Хотя изначально, конечно, целиком интернациональный образ. Вот, вообще его современным прототипом является караэт или жужелица полевая обычная. Вот если мы посмотрим, так сказать, промежуточные какие-то ветви, то это лолита, безусловно, набоковская лолита. А откуда он начал? Откуда он начал? Женьшень.
0: Что, женьшень? Я как бы на самом деле впервые это слышу, поэтому мне как-то надо реагировать, понимаешь? Я не могу оставаться в стороне.
1: Я просто думал, что ты чихнул или что-то.
0: Нет, хотел сказать, совершенно.
1: Да, ну что же, я предлагаю послушать телефонный, может быть, звонок.
0: Да, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло.
1: Да. Да.
3: Доброй ночи.
1: Вы не волнуйтесь так.
3: Я просто вот хочу вам сказать, на прошлой неделе вот в газете «Коммерсант» была такая большая очень статья вам по теме, я не знаю, вы читали или нет, о том, что в Подмосковье развелись растения высотой там до 4 метров, когда их люди трогают, они обжигаются. То есть на полном серьезе. И вот растение-то это, его специально завезли сюда, из Средней Азии, в 30-е годы, чтобы увеличить силосную массу. Вот какие-то, может быть, полезные свойства есть у всех вот этого, вот как зверя, его иначе назвать нельзя. Может, их тоже разводили как-то, перевозили, они мутировали там.
1: Спасибо вам за вопрос. Я сам, честно говоря, данной статьи не читал, но понаслышке что-то такое слышал. Вы знаете, тут дело в том, что по, как мы провели потом исследование, вот всех обожженных собрали, вот этих вот покусанных, так скажем, собрали в одном месте, чтобы, соответственно, ввели карантин на данной территории, огородили ее и пришли к выводу, что на самом деле это не ожог, это просто аллергическая реакция определенной группы людей на эти растения. А вот зачем они полезли вглубь этих растений, этим сейчас занимается расследованием прокуратура районная, поскольку эта группа людей, она, в общем-то, любила всячески стимулировать себя химикалиями. Вот. Так что здесь история достаточно длинная, немножечко с таким уголовным душком. Пока следствие идет, мы не можем себе позволить вот, раскрывать какие-то тайны. Да?
0: Народовать.
1: Да, да. Вот странное послание. Александр, вы говорите, я, по-моему, Кирилл такого не говорил, кстати, что в Америке 11 особей буратов. В кругу своих друзей я нашел не менее 27. Как вы это объясните, Макар спрашивает. Я не говорил ничего подобного.
0: Да, здесь какая-то нелепица и путаница, но я повторяю, что если адаптировать бурата в наши дни, то выпуск напитка Буратино, он, естественно, колоссально способствовал появлению, предпосылкам к появлению, ощущению каждого человека как бурато.
1: Ну, кстати,
0: то есть не так это сложно. Сейчас многие смешивают бурато с водкой. То есть буратино с водкой напиток. И утром пытаются себя чувствовать бурато. То есть, ну, я повторяю, что наиболее лаконичные пропорции это где-то 50 на 50 напиток буратино и технический спирт. И вот тогда, может быть, можно сказать точно, что через 2 недели регулярного употребления каждый человек, будь то...
1: Ну, ощутит себя немножко в шкурке бурата.
0: Да, в шортах. Я бы сказал, не в шкурке, а в шортах.
1: В шортах, да. Вот, кстати, Макар, я хочу сказать, может быть, это его утешит, что Макар, про вас мы можем сказать, что у вас просто завелись деревянные, что уже неплохо. Да. Вот интересно еще достаточно послание пришло. Могу ли я предположить, что Фрекенбок является самкой Карлсона? А кроме того, хотелось бы услышать о человеке Луки Чиполлино. Вот ведь Фрекенбок, начнем с того, что это выдуманный полицейский персонаж. То есть реально вот его не было. Дело в том, что когда начали создаваться первые империи, первые тоталитарные государства, то как-то нужно было ввести в эпос какого-то великого опекуна. Ну, ввести его, скажем, сразу вот в образе Гитлера, который тоже известная личность, выдуманная, реально несуществующая, было как-то, ну, прискорбно, и люди бы сразу его отторгли. Поэтому нужно было ввести что-то такое одновременно властное, с другой стороны, что-то такое смешное, трогательное. Ввели, соответственно, вот Фрекенбок. Но сразу мы еще раз говорим, что реально она не существовала как таковое. Вот. А то, что она являлась самкой, это безусловно, поскольку она все-таки женщина, а поскольку Карлсон, как мы выяснили, все-таки мужчина, то вполне возможно, что что-то у них такое и происходило.
0: А на вот... самом деле у Карлфадера происходило, поскольку в той ячейке, которая у него находилась на спине, в этом мешке, единственный, кто помещался с огромным трудом, это была именно Фрекенбок. Поэтому отношения Карлфадера с Фрекенбок складывались очень сложно, ибо Фрекен всегда хотела летать и всегда хотела видеть виды Стокгольма. Но, к сожалению, трижды Карлфадер, насколько вот нам известно, трижды брал ее с собой в полет, и от этого как бы ячейка разболталась, и поэтому ни о каком продолжении подобных процессов речи как бы не шло, поскольку, собственно говоря, так можно было дотянуть до того, что как бы в полете просто она бы лопнула, порвалась вот эта некая капсула, в которой находились все приглашенные гости Карлфадера, и, соответственно, они бы просто закончили свое существование. Поэтому... Если мы говорим об отношениях Карлфадера и Фрекенбок, то можно сказать, что где-то через неделю-другую после начала отношений эти отношения прекратились.
1: Вот ты знаешь, что касается еще темы, которая тут была, насчет человека-лука. Хотелось сказать, что действительно мы прослеживаем человек-луковица, Чиполлино, да, дескать, но мало кто знает, что лук вот в том понимании, который мы сейчас видим, репчатый лук, лук-репка так называемый, да, он вообще был селекционирован, по-моему, в начале 19 века. До того его как вот растение вообще не существовало. А началось все это с человека кинзы.
0: На самом деле, да. Ты абсолютно прав. Человек кинза – это отдельный, это как бы отдельная тема отдельного эфира, значительно более глобальная. Да. А вот о том, что помимо луковицы, да, существовал же еще, как мы говорим, лук зеленый.
1: Ну,
0: то есть вот был некий персонаж в виде зеленого лука. То есть он был очень вытянут, очень худой.
1: Но печень у него была огромная.
0: Да, безусловно. Но вот чисто вот с точки зрения эстетического восприятия он никак не мог соседствовать с Чиполлино, поскольку как бы просто внешне выглядел совершенно по-другому. И ничего у него на голове вот так вот не заканчивалось, там никакие вот не были вот эти луковички. А он был зеленый весь, естественно, и, ну 3-4 метра буквально вот такого вида. И, естественно, сказка развивалась по другим законам. Присутствовали определенные персонажи, редисочка, кум-тыква. Но, естественно, все уже складывалось иначе, поскольку он был достаточно худым и в то же время злым.
1: А ты знаешь, кстати, вот мне бы хотелось отдельно остановиться все-таки на куме-тыкве, ведь полный абсурд. Вот в то время, да, когда все это начиналось, само понятие кум, откуда оно пришло? А я скажу так, что это опять же создание полицейского эпоса, поскольку вот мы проследим тыкву на Хэллоуин, как правило, делают. Да. Хэллоуин – национальный праздник. А все национальное в Америке, в частности, оно замешано на, попросту говоря, кумовстве. То есть, дескать, родственники в полиции. Ну, как, собственно, и везде. Как в любом полицейском государстве. Поэтому раньше был просто тыква. Тыква. А в дальнейшем, когда начали уже издавать современные интерпретации вот эти истории все, приделали кум, чтобы каким-то образом, опять же, внушить симпатию и доверие к данному персонажу.
0: Ну, очень сложно оспорить, поскольку как бы вот эти полицейские проблемы, они практически в каждом третьем эпосе.
1: Так и так отражены, конечно. Александр, правда ли, что в природе еще существует кентавр? Мой сосед утверждает, что существо с человеческим телом и кобыльим задом уволокло у него ночью с веревки белье. Он является в здравом уме и пьет водку. Так что ему можно верить. Как вы... А, и не пьет водку. Так что ему можно верить. Как вы это объясните, Сергей говорит. Ну, вообще, я читал в ряде, скажем так, криминальных сводок, что что-то такое тут есть.
0: Ну, естественно, если, допустим, в Швеции Петерсон через какой-либо канализационный люк проникает и что-то может взять, то, естественно, его потом догнать очень сложно, поскольку он тоже является собой образ человека, если мы рассматриваем его верхнюю часть. И, соответственно, нижняя часть – это не копыта и не ноги, а это достаточно быстрые гусеницы. То есть вот некий такой образ получеловека, будь то русалка, или вот мы говорим о Петерсоне. Угу. То есть этот прообраз, он существует и будет существовать. Другое дело, что, конечно, тот же образ Петерсона с годами, он изменяется, поскольку изменяется техника, соответственно, увеличивается скорость движения, меняются гусеницы. И
1: вполне возможно, что происходит какая-то даже вот естественная генная перереконструкция под современные условия, поскольку сейчас на самом деле вся канализация и все подземелье вот наших городов, они, как ни странно, кишат одними диггерами. То есть там Петерсу уже остается мало мест. Вполне возможно, что природа сделала ему какие-то копыты и, то есть, может быть...
0: Нет, Почему
1: но,
0: нет?
1: Да, ну, в принципе, хотя вот, видишь, пришло сообщение, у меня не было никаких случайных связей. Петерсон тоже нас слушает. Вот, интересное, очень интересное сообщение вам был вопрос. Находятся ли какие-нибудь герои сегодняшнего разговора в Кунсткамере в Санкт-Петербурге? Спрашивает нас Долгачев. Но дело в том, что мы связывались с руководством Кунсткамеры, она сейчас уехала на выездные гастроли по странам Латинской Америки. Вот, видимо, и пополнять свои как-то запасы и показывать свое добро. Но в принципе, существуют промежуточные стадии. То есть, например, вот теленок с двумя головами достаточно известный, который является тоже вот... Ну, я уже открою, наверное, секрет, да? Мы
0: хорошо.
1: Основываемся на Бабе-Яге. Вот он является началом Бабы-Яги. То есть именно двуногий, потому что Баба-Яга – костяная нога. Их же было две. Одна костяная нога, другая просто баба, а третья яга была. Вот он является как бы... Когда они все трое слились в единый такой ком биологический, вот появился он дальше от них. А они же раньше бродили по лесу. Вот баба ходила отдельно, значит, яга, и где-то там эта вот нога тоже.
0: Но нога, наверное, все-таки она лежала.
1: Лежала, да. Ну так, но она, как она ползала, конечно, достаточно усиленно. То есть, что твоя змея? От ноги-то пошла дальше змея и так далее. Ну, ящер в дальнейшем тот же. Вот тут мы видим пересечение, как на схеме метро. То есть, ящер с линии вот этого самого щелкунчика, щелкуна, да? Вот. Кстати, это интересная тема, вот пересечение вот этих самых вот ветвей. Они же где-то в каких-то местах пересекались. Происходили искорки, отсюда лесные пожары. Вот, ну ладно, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что мы с Кириллом Немоляевым пытаемся разобраться в причинах постигшей вас девальвации.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы с ним обсуждаем в разных аспектах проблему нынешнего финансового положения, ну, вообще всех финансовых рынков. Хотя странно было предположить, что на финансовых рынках может быть какое-то другое положение. Вот, например, положение с геранью. Я знаю, потому что часто на них там забывают поливать в моменты особых обострений.
1: Наверное, положение упор присев.
0: Да, безусловно. Но это происходит достаточно редко, как правило, перед выходом на пенсию брокеров. Вот я предлагаю обратиться сейчас к экспресс-ответам, опять же, на...
1: Для этого мы должны получить некий экспресс-вопрос.
0: Да, тут их большое достаточно количество. Не являемся ли мы, Евгений интересуется, потенциальными пациентами доктора Черепахина? Мы являемся его реально пациентами, то есть это наш личный психотерапевт с Кириллом, и очень довольна. Евгений, так что вы не завидуете нам. Я понимаю, что к Черепахину...
1: Никакие не потенциальные.
0: Да. А вот попасть к нему на прием, чтобы нужно обладать как минимум золотой визой, карточкой, вы об этом знаете, да. Вот как же мы с тобой, Кирилл, упустили такого персонажа, как Трубадур? Это
1: его великий... как бы все практически упускают, потому что...
0: Он великий пьянь, пройдоха и растлитель. Вот, и с Красной Шапкой он, в общем-то, встречался, но дело в том, что...
1: Не, ну, во-первых, с Красной Шапочкой встречались многие, с Алой Шапкой, вот, вот...
0: Вот, а называли-то они себя все трубадурами, потому что в то время много всякого люда ходило по бездорожным тропам лесным, спотыкаясь о корни, и бывало же, идут-то они как на свет свечи, то есть, значит, идет кругом мрак, там, ни звездов, ну, вообще ничего, только вот глаза в темноте мелькают, там, ну, всякие там кротов, там, прочих, да, там, Спартак где-то сидит и так далее. И только на свет свечи они приходили постучат, дескать, говорит, пусти переночевать, там, дескать, краюха хлеба там у меня, ну, а там и до секса глядишь недалеко. Она спрашивает, ты кто? Ну, естественно, он не будет говорить ей, что там он, а там, к примеру, Ефим, да?
1: Ну, да.
0: Потому что, ну, Ефима никто в то время не пускал ее никуда. Будьте здоровы. А, собственно, все говорили, Трубадур, что как это была романтика такая. Вот, ну, собирательный персонаж такого.
1: Ну, есть же еще известный совершенно уже по... по-моему, всем история о Трубадуре. То есть это как бы женщина, которая занимается тем же, чем и Трубадур.
0: Они были, кстати, вот Алая Шапка и вот как раз Трубадура между собой там, в постоянном конфликте. Но с другой стороны...
1: А как иначе ты хотел? Ну, они должны были дружить. Ну... Алая Шапка практически со всеми находилась в постоянном конфликте, за исключением собственной дочери, как бы больной. Но и то она с ней находилась в еще большем конфликте.
0: Бывало, сделает ей там или укол не туда, или не тот укол специально. А, кстати, когда Трубадура все-таки скончалась, причем существует две версии. Одно, что, значит, в момент ее соитие с железным дровосеком произошло это следующим образом. Значит, он рубил, а она, значит, подкатила сзади, так обняла его. И, значит, они забыли, что вот уже начался порубь.
1: Он прямо рубанул по трубе.
0: Но это тоже одна из версий в момент, вот, когда замахивался задним концом топора. Вот другая версия, что они, значит, начали заниматься вот камасутрой своей, и это дерево упало, значит, железяка-то она успела откатиться, поскольку опытный лесоруб был, а эту, значит, дуру-то ее и поленом продавил. По другой же версии, которая, мне кажется, более правдоподобной, они же, кстати, упоминают и Юрий Данилин, и Георгий Губа, вот они в этом сходятся, что ее задрал попросту медведь. Вот, но... В принципе, нам не важно, что с ней произошло.
1: Она вылетела в трубу.
0: Да. Почему мы забыли про Карла Грандфазера, который летал на боку ногами вперед? У него была кожаная ячейка и два спецсигнала. Карл Лучко прислал вот нам письмо.
1: А потому что это было уже как бы 100% установлено, что это был эпос. Да. Что Карл Фадера старшего, как бы Гранд Карл Фадер, его просто никогда не существовало. И на боку практически невозможно летать. Это мы все прекрасно знаем. Кто из нас, или из птиц, или из домашних каких-то животных, когда-либо летал на боку.
0: И это... плавать тоже нельзя.
1: Никак. А плавать можно, но как бы это же вредно.
0: Вредно? Нет, безусловно, вредно. И во-вторых, сразу все, кто стоит вот на берегу, они пытаются в тебя стрелять, поскольку у них происходит ассоциация сразу, что ты Чапаев попросту психологически. Настолько вот въелась в подкорку. Вот Игорь тут бредит следующим образом. Не могли бы вы поподробнее рассказать об истории семьи? Ну, вот перебили. Сейчас, извините, Игорь, тут это... На... Не могли бы вы...
1: Ну, что Игорь, сказать? Не могли бы вы...
0: Об истории семьи крошечки Хаврошечки, ее сынка мальчика с пальчикой, ее внучки Дюймовочки. Игорь, специально
1: вообще
0: для вас...
1: Вообще, не Дюймовочка, а Дюйма.
0: Дюйм.
1: Дюйм. То есть это был даже...
0: Трансвестит первый.
1: Да, трансвестит. Один из первых трансвеститов Дюйм. Он ходил вот в огромной этой дурацкой юбке.
0: В шароварах под юбкой, потому что они потом стали называться панталоны. А когда его покусали собаки, то пошла мода делать узорные панталоны, потому что он пришел на свою вот эту трансвеститскую вечеринку, а ему, значит, товарки сказали, ты что, дескать, ну, Ишак-то пришел в разодранных это, в шароварах, в панталонах, а он говорит, а это у меня такие узоры, это я специальные. Они все стали вот вырезать там, а оттуда и узоры же пошли потом, всякие ложки стали выпить. Но я хочу к Игорю обратиться. Игорь, в принципе, связи-то между всеми им восемью, которых ты назвал, никакой нет. Поэтому мы тебя к Черепахину приведем вот с Кириллом, ну вот даже своим временем пожертвуем на часок. То есть тебе, по-моему, очень
1: мальчик
0: стоит...
1: с пальчик-то надо.
0: Да. Макар, который вот пытается связь с базитологией провести, ты вторым у нас пойдешь... к нашему...
1: Девочка без пальчика.
0: Да. Далее. Про кентавра, значит, сложная телега сейчас, значит, к сожалению, не имею возможности вас видеть, но не являете ли вы собой сами разновидность кентавра, о котором вы так долго говорите? Благодарен за ответ ваш постоянный слушатель. В этом случае вы имели больше оснований рассуждать на интересующую нас всех эту тему, без подписи.
1: Ну что же, я благодарен, понял. Кстати, мы тоже благодарны,
0: да,
1: за прекрасный за... вопрос, если он за наш ответ прекрасный.
0: Мы только так. Угу. Александр, как вы считаете, что думает по поводу сегодняшнего финансового положения в России казахский правозащитник Канат? У нас просто позавчера был в гостях гость из Казахстана. Я даже сейчас целиком его имя скажу. Ну, просто это надо знать, да. Канат Жумаканович Жетпис. Вот. Я должен вам сказать грустную достаточно историю. Дело в том, что почил в БОЗе Канат. Поэтому он ничего не думает. Вы спросите, как он почил? Отравился мышами-полевками. Дело в том, что в момент своего последнего путешествия по степи с целью обнаружения вот ядерных источников, зараженных местностей, ему приходилось питаться исключительно вот тем, как говорится, что Бог пошлет. Бог ему послал в этот момент стаю каких-то полевок или другой дряни. В общем, он обожрался этого всего, и произошла закупорка. Так его и нашли, набитого мышами по самые никуда. Поэтому он ничего не думает. Это я вам гарантирую. Какова диалектическая связь между красной шапочкой и атрибутом одежды в метро? Та же красная шапочка. Вопрос...
1: Вопрос хороший.
0: Федор Балдуев прислал нам такое письмо.
1: Вопрос очень хороший. Вопрос прекрасный. Очень хороший вопрос.
0: Ну, вообще, в принципе...
1: На такой вопрос даже не стоит давать ответ.
0: Нет, я бы хотел немножко на этом остановиться. Да, ведь дело в том, уважаемый Федор, что, ну, вы помните еще, что такая была Варвара «Красные лапки». У нее были красные лапки, потому что она все время стирала в эпосе. От нее и пошел это енот-полоскун, потом стиральная доска, от которой пошла музыка кантри в дальнейшем. Вот они по ней костяшками пальцев вот так тр-тр, что твоя Фрексимон, да? Вот. Но я хочу сказать, что современные красные шапки, вот, которых мы часто видим по осени в автобусах, в троллейбусах, они, как, если вы заметите, как правило, еще укомплектованы, скажем, либо красной такой оторочкой по, вот, по верху своего пальто, да, вот, и, как правило, в комплекте у них идут еще красные анучи, называемые сапогами, вот, в комплекте. Причем, как правило, анучи эти на высоком каблуке, то есть, значит, такая вызывающая яркая окраска, прежде всего, конечно, служит одной цели, это привлечь к себе как больше сексуальных партнеров.
1: В прошлом ведь работники муниципального транспорта должны были возвращаться домой в том, чем они работали.
0: Да. Да. Ну, ты вот сейчас и ответил, на этот вопрос целиком. То есть, в принципе, это, конечно, сейчас определенная, симптоматика начальной стадии шизофрении, поскольку как раз женщина должна часто быть, стараться незаметнее. Вот вы сейчас, например, в окно высунетесь, вот вы сейчас у нас в Перово наверняка слушаете, да, вот высунетесь в окно, вы никого не видите, да, там, а там же женщины снуют туда-сюда, просто умные женщины, а их не видно вообще. Вот, и днем их не видно.
1: А если вырядиться в красную шапку?
0: Сразу видно. Срежут, что твой гриб. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Осторожнее, Кирилл, ты ударился?
1: Да? Нет. Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Простите, у меня такой вопрос. Это правда, что совсем недавно сапоги дяди Степы Великана и ступа Бабы Яги были похищены из музея вооруженных сил, из филиала музея, и вполне возможно будут в ближайшее время выставлены на аукционе?
0: Спасибо. Вы знаете, мне кажется, вы несколько...
1: Забегаете вперед.
0: Да, скажем так, или фантазируете, потому что, конечно, никаких сапог реально там дяди Степы не существовало. Это все вымысел детского писателя Паустовского, вот, который писал про, значит, этого, как его, мальчик-бибегон вот такой, да, то есть на самом деле это совершенно социалистические сказки, то есть полицейские выдумки тоталитарного государства на букву «С», вот дядя Степа. Что касается бабы ежной, значит, ступы, то это обычная корыта, в которой она, ну, попросту говоря, гадила, она же в нем мылась и укрывалась им от дождя. А самая главная сила ее была, это, конечно, метла, понимаете, поэтому ступы эти, они никакой ценности из себя, в общем-то, не представляют. Вот. Что касается метел, то, в принципе, это, конечно же, сейчас уже не секрет, был половой партнер, попросту говоря, Бабы-Яги. Поэтому она так с ним и возилась, и таким образом его ценила. Ничего большего. Вот. И мы сейчас так в нашем секс-шопе, вот, наряду с выставленными на продажу хвостиками поросячьими, выставляем мы вот так называемую метелку Бабы-Яги.
1: Многофункциональный.
0: Многофункциональный, безусловно. То есть, потому что она как звезда выглядит. Да. Ох, ты, вы не волнуйтесь, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как-то вы какой-то звук странный издали прежде, вот, чем
3: заговорили. Нет, это телефон издал.
0: Вы уверены?
3: Да, я в этом уверен. Вот, будьте добры, вы мне не подскажете такую вещь, не расширите мою эрудицию. Вопрос ваш. Ваш герой исторического исследования имеет ли отношение к известнейшему русскому профессору медицины Митрофану Бурата, основателю метода интенсивной проктологии?
1: Ну, в общем, спасибо. В какой-то степени, наверное, определенная связь с проктологией это может наметиться, поскольку, конечно, все мы знаем, что такое проктология. Это наука о том, что происходит в кишочках. Да, в непосредственной близости от прямой кишки, естественно. Вопрос у Бурата стоял в этом плане достаточно остро, поскольку никаких смягчающих обстоятельств не было, существовало.
0: Только если единственное удавалось, например, где-то пощипать щебенки вот от березовых, там, с березовым соком. Там,
1: по если весне. Только какая-то должна быть вот смягчающая жижка.
0: Да. Вот, знаешь, я хотел бы немножко, если ты позволишь, если вы позволите, уважаемые радиослушатели, все-таки вернуться к личности самого ученого Митрофана Бурата. Вот наш радиослушатель, конечно, немножечко схитрил, но я уверен, что он
1: слукавил.
0: Да. Дело в том, что настоящая фамилия Митрофана Зальцман. Митрофан Зальцман, а именно в институте, в медицинском, который он заканчивал, его прозвали Бурат. И именно потому, что он достаточно сильно, так скажем, злоупотреблял вот тем самым пойлом.
1: Горячительным пойлом.
0: Да, поэтому, поскольку все медики, студенты, люди весьма образованные, знакомые с историей, вот хотя бы там, например, как Ханса Сиоли и так далее, наш тоже медик, то, естественно, ему такой погонял-то и дали. Там, вот. А он подумал, воспользовался этим псевдонимом. Кстати, он публикуется еще в журнале «Наука и жизнь» под родной фамилией Митрофан Зальцман. Описывает новые вот конструкции велосипедных седел. Достаточно интересно. Вот. Но я сейчас предлагаю вот обратиться вот снова
1: к нашему другу Пейджеру.
0: Да, вот Александр, как же вы забыли про трехжопого змея Горыныча, Илья и Сева? Это, по-моему, из старого анекдота. Вот, да. Да. По-моему, Илья и Сева им изменило что-то. Не то, что вкус, а, скажем так, генератор их мыслей подвел немножко. Да. Дальше какой-то странный вопрос от Матыгина насчет бакенбард. Почему у некоего Черкизова не растут бакенбарды? Кирилл вот...
1: Недоуменно пожимает плечами.
0: Если бы у нас спросили, почему у Семашка они обильно так растут, причем за время нашего эфира, он покрылся весь бакенбардами.
1: Ну, Николай старше нас значительно, поэтому...
0: Поэтому процесс оволошения происходит активнее, нет, интенсивнее. Ну что же, вернемся снова к телефонным звонкам.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я удивлен, что вы не вспомнили одну романтическую историю о Бурате и Мальвинии.
5: О Мальве, прошу прощения.
4: О Мальве, да. И вообще не упоминаете даже.
5: Нет, мы говорили о Мальве.
4: Да?
5: Но очень, кстати, мало.
4: А о профессоре, о духовном, о господине Барабасове ничего не рассказывается.
1: А дело в том, что в этой истории о Бурате этот профессор не присутствует,
0: не
1: как таковой.
0: Да, да.
1: Там основные персонажи, вот эта Мальва, как бы единственная женщина Бурата, но он с ней находится в конфронтации, и, в общем, они не живут.
4: Он нас научил его грамоте, я знаю.
1: Да, безусловно, как бы какие-то азы он получил именно от Мальвы. Вот. И существуют капитаны дальнего плавания, которые как бы...
0: Шесть их было.
1: Их было шесть, если вы помните. Если
0: седьмая вот кандидат, это вот Зинаида Череповица, не прошла, потому что ее Петр Первый запугал. Как раз.
1: Но если вы слушаете нашу программу сначала, то мы достаточно подробно об этом говорили. Но, с другой стороны, я думаю, что мы все это будем публиковать, поскольку все тайное когда-то становится явным.
0: Да.
1: И личность... Виктора Толстого и других интересных писателей.
0: Георгия Губы, историка.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за звонок.
0: Мало того, мы все повторим вам сначала, после 5 утра, все, что говорили до сего момента. Но ты знаешь, кстати, что касается вот Петерса, я все-таки хотел немножко вернуться к нему и к методу его размножения. Поскольку, естественно, сейчас у многих наших радиослушателей возникла такая аналогия линейная, в силу линейности мышления, свой любому человеку, и мне, и тебе, и вот и ему, и ей, вот который портрет ты тут видишь, да, вот, с гусеничными тракторами. Ничего общего здесь.
1: Я
0: нету.
1: Согласен.
0: Ничего общего нет.
1: Может быть, только если только какой-то далекий принцип движения, и то с натяжкой.
0: Если брать кинематические свойства, то, например, все, что движется на четырех ногах и является там одной семьей, то есть в данном случае, например, лошадь, там, и ящерица, полный бред. Также и здесь. Я сразу хотел бы немножко просветить наших радиослушателей, что является изначально по линии эпоса основанием для создания нынешних гусеничных тракторов. Это такое растение, которое называется рябина. Вот. А ведь раньше рябины это были не грозди ягод, как сейчас принято. Тоже эволюция пошла немного вбок. Это была палка такая диаметром где-то в метр, сделанная вот из самой этой рябины. Вот такая красная байда торчала. Вот. Причем сейчас у вас, естественно, аналогия опять пошла по линии, что, дескать, мухоморы в дальнейшем являются вот продолжением отсюда. Я вот вам и разрушу эту вашу идею. Что общего между мухоморами и гусеничными тракторами? Вот теперь понимаете, что ничего общего? Поэтому мухоморы совершенно от другого. Но это мы можем сейчас рассуждать долго. Я предлагаю послушать звонки. Да?
1: Да.
0: То есть Петерс,
1: да,
0: это гусеничный трактор, вы запомнили, и мухоморы ничего общего не имеют. Хотя бытовало мнение, что Петерс каким-то образом питался грибами.
1: Ну, я думаю, что это ошибочно.
0: Ошибочно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Вот, доброй ночи, да.
0: Да.
6: Значит, вы ошиблись. У Бурата настоящая фамилия не Зальцман, а Зальцерг.
0: Зальцерг?
6: Да, это первое. Второе. Значит, ваш Бутва у вас есть такой. Он тоже ошибся. Примакова, настоящая фамилия не Гульширк, а Гульшрипт. У Евгения Максимовича Примакова. Гульшрипт он на самом деле.
0: Понятно,
6: это когда он в ГИМО поступал, он взял псевдоним Примаков. А вот вы сейчас объясняли гусеничный трактор. А вот вы мне объясните, пожалуйста, происхождение запорожец. Я никак не пойму, откуда пошла эта машина.
0: Какая-какая запорожец?
6: Запорожец.
0: Угу, понятно.
6: Объясните мне, пожалуйста, вот эту вот вещь. Понятно. А потом я после пяти послушаю, я только включился, когда вы повторите все, о чем вы рассказывали.
0: Спасибо, спасибо вам. А что касается господина Примакова и, скажем так, руководимой им театральной труппы, я, честно говоря, не знал, что у него такая фамилия. Но в то время, конечно, на театральные подмостки было сложно пробиться с его родной фамилией, я так понимаю, не то, что сейчас. Вот, ну, а что касается вот... Запорожца как транспортного средства, то тут мы должны следовать логике. Вот давайте подумаем. У этого автомобиля, у единственного в своем роде, попутаны местами вот это отсек, где движок стоит, и куда складывают, как правило, продукты питания. То есть, исходя из этого, мы делаем вид, что это, скажем так, перекресток неких четырех путей, на котором эволюция, вполне возможно, может повернуть назад, поскольку ведь всегда двигательная какая-то сила любого прогресса находится спереди. Но люди не ходят за нами, тут что-то наоборот. Поэтому в данном случае, изучая очень тщательно это явление, мы пришли к выводу, что запорожца просто не существует, на самом деле, что-то фантом, поскольку движение вперед невозможно, если двигатель сзади, понимаете, полный абсурд, так что вы, уважаемые, не волнуйтесь, вот, просто они мерещатся вам, да, сейчас мы обратимся к письмам, которые нам приходят, а приходит их очень много, так, всем известно, как заканчивается история с красной шапочкой в небезызвестной сказке. Но нигде я не нашел информацию о дальнейшей ее жизни. Не могли бы вы что-либо прояснить в этом вопросе? Буду вам признателен за информацию, если вы сможете ее дать. Ну, я думаю, что, может, Кирилл, ты ответишь.
1: Ну, есть информация о том, что красная шапочка впоследствии как раз и стала этой самой алой шапкой. Но вот лично... Мне кажется, что это не так, что это некие какие-то, скорее, параллельные миры, потому что красная шапочка при всем желании, даже, не знаю, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы впоследствии, никак бы не смогла стать вот этой жуткой персоной алой шапкой. И, соответственно, навряд ли могла бы делать уколы своей взрослой очень дочке и мочить волков. Мне кажется, что никакой связи между красной шапочкой и алой шапкой нет и быть не могло. То есть, если можно, какое-то дальнее родство, не более того. А вот если у тебя, Александр, есть какие-то мысли и соображения по поводу будущего красной шапочки как таковой...
0: То есть ты, ну, безусловно, что где-то лет 45-48 это будет климакс, затем очень тяжелый период реставрации, реабилитации, а затем, как говорится...
1: Как, собственно говоря, у всех.
0: Да, то есть ничем... И опять же мы получим алую шапку. То только и всего. То есть тут связь, она только во времени

0: Здесь я не могу как бы ничего отрицать.
1: Вот еще просят нас, чтобы мы не упустили рассказ о счастливом обладателе кальяна «Аладдин». Артем Шея прислал нам послание. Артем, видишь ли, ты затронул такую область, скажем так, религиозную несколько, поскольку «Аладдин» все-таки является представителем мусульманства в какой-то степени. Мы не можем позволить себе трактовать его поведение и его связь с кальяном, поскольку кальян, он был представителем идолопоклонничества.
0: Мы можем говорить о Аладдине, том самом, который нашел, соответственно, некую лампу,
1: Да,
0: но на самом деле существовало уже еще несколько версий до написания именно этого трактата о лампе. Ведь Аладдин не обязательно мог найти лампу, и, потерев ее, оттуда появлялся джинн, потому что, собственно говоря, а почему лампа, почему, я не знаю, не кружка какая-то.
1: Или не зубы, потому что ведь откуда пошла у людей необходимость чистить зубы? Поскольку изначально по эпоху...
0: Тереть,
1: да. То есть терли обо что попало, то есть что бобры, то есть елозили по стенам, по деревьям, по камням, вызывая духов. И почему сейчас, например, люди не елозят по камням, или по деревьям зубами? Потому что их предшественники, их далекие предки, у которых это было обрядом, ритуалом, просто стесали все зубы до десен и сдохли от голода просто, потому что не могли ничего есть. И, естественно, род их не продолжался. Но реально это существовало. То есть в данном случае мы разглядываем Аладдина, как в основном, такого терщика. То есть он постоянно трет, перетирает. Это тоже енот-полоскун, скорее. То есть Варвара Красноручка, оттуда все идет. То есть все они, видимо, родственники по эпосу. То есть люди, производящие суетливые движения. Например, Егор Почесун, помнишь, который постоянно чесал себе брюшко, и если он переставал чесать, то попросту умирал. То есть функционально был, у него на брюшке была постоянно мозоль такая. То есть он чесался до смерти. Как переставал чесать, сразу говорили, все, почесун наш.
0: То есть ни один другой человек, найдя эту лампу, гипотетическую, конечно, не вызвали оттуда джинна, только Аладдин, который имел нешуточную потребность в некоем таком терке в какой-то, да?
1: Да. Да, безусловно. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: А знаете ли вы, что Бабушкинский район, метро и улица названы в честь бабушки из известной сказки? А волк и красная шапочка – отрицательные персонажи. Правильно ли эта информация? Спрашивает Павел Сквозняков. Насчет района, в принципе, я знаю, что был такой пилот-вертолетчик Бабушкин.
0: Да.
1: Вот именно им названа улица. Хотя...
0: Скорее, тут ближе к Домодедово.
1: Да. Да, совершенно верно. Или к Тушино. Кстати, эти два района сейчас между собой соревнуются за право установки на своей территории мавзолея с телом нашего вождя. Потому что какой район будет чище образцовый, туда и обещали перенести. Я предлагаю послушать сейчас телефонные звонки.
0: Да,
1: 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я знаете, что вас хотел спросить?
1: Пока не знаю.
2: Сейчас я скажу.
1: Вы не волнуйтесь.
2: Если бы вы были бы Кощеем Бессмертным, вы, Александр,
1: да.
2: Кого бы приразили женщину, если бы хотели ее наказать? И ваш друг тоже. Кощей Бессмертный в лягушку превратил, в кого бы вы превратили? И наоборот, если бы вы хотели ее спасти, то в кого бы вы в течку превратили? В обратном смысле.
0: Наказать, наверное, в валу шапку.
1: А если каким-то образом наградить, то мы бы оставили ее само собой, судя по всему. Потому что высшее достижение для женщины – это быть женщиной.
0: Совершенно справедливо, полностью согласен с Александром.
1: Хотя мы не можем, конечно, брать на себя такие божественные, высшие вопросы. Как мы можем с Кириллом кого-то карать?
0: Гипотетически можно превратить, конечно, в шапокляк, скажем. Тоже ничего хорошего.
1: Вот вопрос. Александр, вы случайно не знаете, как отреагировал на понижение курса национальной валюты Эдуард Лимонов, спрашивает Николай Николаевич. Ну, мне сложно предугадать. Я, в принципе, так сказать, имея некоторый опыт общения с господином Лимоновым, могу сказать, что, по крайней мере, внешне он проявляет

0: полную такую апатию к любым материальным ценностям. Вот. С другой стороны, ему особо беспокоиться не за что, насколько я понимаю, потому что это мы с вами останемся тут вариться, а его, в общем-то, в любой момент кризисный приедут и вывезут на новую родину его соотечественники в зеленых беретах. Так что послушаем еще телефон.
1: Да.
0: Звонок.
1: Да!
0: Да!
1: Да! Да!
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы помним. Да, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь так? Нормально?
2: Нет, что, я спокойно. Я
0: вы сегодня... уверены, что спокойно? Как-то у вас голос такой.
2: А, да. Нет, вам показалось это, может быть.
0: Ну, извините.
2: Просто
0: да.
2: Уже поздно. Да.
0: Говорите, пожалуйста.
2: Ничего. Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Дело все в том, что вот есть такое мнение расхожее, что вот одинокие женщины, как правило, после 35 или 40, частенько заводят домашних животных в виде кошек. Вот. И существует мнение, что вот эти вот в прошлом своем хищные животные являются энергетическими вампирами и высасывают энергию женщины, которая должна быть направлена на изменения какие-то коренные в своей жизни. Вот. Вот хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему, потому что очень волнующий вопрос.
0: Понятно.
2: На
0: вопрос понятен, спасибо. Вы знаете, вообще кошка на самом деле является, ну, на мой взгляд, Кирилл, не то, что энергетическим вампиром, а это просто такой зоологический рэкет, не более того. Дело в том, что семья, в которой вот завелась кошка, является практически в рабстве, ну, находится в рабстве у данного животного. То есть,
1: я перебью тебя, Александр, да, извини, пожалуйста. Да. Дело в том, что сейчас образуется сразу несколько обществ. Я лично состою в одном таком обществе. Может быть, потому что у меня достаточно сильная аллергия. А может быть, как бы по каким-то другим причинам. Это общество выступает против домашних животных. Причем очень активно. Потому что мне кажется, что это самая колоссальная, скажем так, иллюзия. И, наверное, ну не то чтобы вред, но, по крайней мере, вот, наверное, слово иллюзия подходит. Это иллюзия какого-то друга, иллюзия какого-то занятия, иллюзия какой-то заботы непонятно о ком. Как бы о каком-то существе, но не о человеке. А значительно гуманнее, разумнее заботиться, отдавать все, что у тебя есть, именно человеку, то есть высшему существу, как бы созданному на этой планете. Поэтому домашних животных надо просто в шею гнать на улицу, я так считаю. То есть, как бы, я не одинок в этом мнении, и акции по выдворению... То есть, не нужно, конечно, выдворять домашних животных и забивать их прямо сразу у подъезда. То есть, они просто не должны быть домашними. Они должны жить на улице и добывать себе сами пищу. Они должны привыкать к условиям существования в этом мире, сами решать свою судьбу. А мы, люди, должны обращать больше внимания друг на друга и искать теплоту, доброту, направлять ее именно друг на друга и ни в коей мере не на каких-то непонятных других существ, от которых лично вот у меня аллергия, я не могу существовать рядом ни с какой там, ни с кошкой, ни с собакой, не говоря уже о попугаях.
0: Его какую-то телегу прогнал.
1: Но серьезно? Принципе,
0: да,
1: но ведь достаточно сильно, согласитесь.
0: Сильно.
1: По крайней мере, не все хахоньки да хихоньки с падением рубля.
0: Ты
1: есть
0: же прям
1: более
0: как Синека сказал.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Ты знаешь, но тут есть еще другой аспект. Дело в том, что ведь люди, заводя этих домашних животных, это известно. В основном вот это
1: надо просто их не заводить, а выводить. Вот что нужно.
0: Но они
1: выводить домашних животных.
0: Утоляют свою жажду опекунства, насилие. То есть, ну, представь себе, вот, например, есть в доме чапа маленькая баллонка, да? Представь себе, и в доме живешь ты, вот, к примеру. И есть, например, вот, представь себе, свирепые папа и мама, да? Вот. Так, они же будут какое-то свое зло, которое вместо того, чтобы тебя ремнем отклестать по попе, они будут срывать на чапе. Тем самым чапа тебя будет выручать. Понимаешь? Теперь представь себе, например, тебя не будет. То есть ты, например, окрылился, вылетел, да? Сколько триндюльков будет перепадать бедной чапе? И наоборот, представь себе, что нет чапы, а?
1: Безусловно, вопрос не решаем в течение одной минуты.
0: Да.
1: И, естественно, если бы все было так просто, как я говорю, давно бы уже всех домашних животных в шею бы выгнали на улицу, откуда они пришли. И не надо, я повторяю, их заводить, их надо выводить. Не надо заводить, надо выводить домашних животных. Вот ну, так,
0: в принципе, я где-то с тобой согласен, поскольку вообще полный абсурд. Если животное дикое живет дома, значит, оно в тюрьме. Если животное домашнее целиком, и его не пускают на продукт питания, значит, это искусственно сделанное животное. Тоже бред какой-то, да? Я с тобой целиком согласен. С этим сложно не согласиться.
1: Ну, мне приятно, что мы здесь в эфире, как бы, имеем по практически всем вопросам некий консенсус. Послушаем звонок.
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
3: крови. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Александру и Кириллу тоже.
1: Это мы.
0: Да.
3: Ну, вот мнение ваше. Вот вы сейчас рассказывали там полоскун, красные руки. А вот я хотел бы знать, вот это вот патология или нет. Я вот обратил внимание, в Государственной Думе вот Илюхин в носу ковыряется. Ну ладно, это ковыряется только. Шендерович, который ведет программу «Итого», по-моему, не помню сейчас точно. Он ковыряется в носу, и козявки об стул там или об... Это я когда был на съемках на одних, и там все это... Потом говорил, его даже режиссер подсказывал, что не надо этого делать. У вас, я не знаю, может быть, вы не будете про своего товарища говорить, знаете вы или нет, на «Эхо Москвы», Гулько. Вот даже можете сейчас посмотреть у него, где стул, где он работает там. Это мне просто одна девушка сказала, которая работает. Весь в козявках. Он прям был... Это патология, ковыряться в носу и вытирать об штаны, об стул, вот эти сопли, козявки.
0: Вопрос понятен. Знаете, да, спасибо за вопрос. Я хочу сказать, совершенно не патология. Это совершенно нормально. И мало того, раньше вот специально, вот вы обратите внимание, почему столы наши острогранные все. Потому что исторически гость, когда сидел за столом, не был почтенным гостем, если не наковыряет особое количество козявок определенное, понимаете, и не попукает. Дело в том, что еще во многих европейских странах пукнуть за столом считается хорошим тоном. Или отрыгнуть, понимаете. Ну, все, что естественно, то не потребует. Другое дело, что мы с тобой имеем патологию, мы всюду клеим жвачку отжеванную. Но черепахи нас вылечат.
1: Возвращаясь к пуканью, существует определенная наука, медицина, когда по запаху того, как ты пукнул, могут определить, как работает твой организм.
0: Как тушка сама.
1: Да, насколько, как бы, какие у тебя есть проблемы, в каких органах и что тебе надо лечить. Потому что у нормального человека нормальный запах. У ненормального человека, у которого какие-то проблемы, у него другая, ну, как бы вкусовая гамма. И, скажем, если пукнул человек...
0: На лесной полянке?
1: Да. Нет, ну в закрытом помещении, если у этого человека какие-то проблемы с печенью или с поджелудочной железой, то как бы находиться с ним будет очень сложно.
0: Такова же диагностика. Вот Будуна, я знаю, многие наверняка сейчас поймут. Да. Вот еще хотел сказать насчет вообще ковыряния вот, в ушах и так далее. Ведь известно, что в ушах люди ковыряют сера, вот, ушная. Это же тоже своего рода продукт, ну, скажем так, канат мозга, продукт дефекации мозга. Козявки — это та пыль, которая вот, слепляется со слизистой оболочкой носа и скатывается в такие катышки. Анализы козявок тоже делаются, безусловно. И делается, конечно, анализ серы. Плюс серу ушную еще используют для моментальной смазки каких-то подшипников в экстремальных условиях. Например, таким методом часто пользовались вот всякие полярники, танкисты. То есть, если им нужно было шаровую смазать, они собирались дивизионом, наковыривали этой серы и таким образом обходили.
1: Ну, а потом, возвращаясь...
0: В этом ничего, я просто хочу сказать, нет плохого.
1: Безусловно. А потом, если мы вернемся к козявкам, каким образом можно удалить козявки из носа? Существует два варианта. Либо ты залезаешь в нос рукой, безболезненно достаешь козявку и тут же ее размазываешь по близлежащему предмету.
0: Чтобы было окружающим приятно, конечно.
1: В окружающем не факт, что будет приятно, по крайней мере, они могут не обратить внимания.
0: Безусловно.
1: А если ты со всей дурацкой мочи засадишь этими козявками в платок,
0: или в газон, или в платок,
1: то ты, получается, что не просто эту козявку размазал по какому-то предмету и отошел от него, а ты, привлекая колоссальный звук совершенно, привлекая внимание этим жутким звуком, ты взял все это с собой, и ты показываешь, что платок, что козявки, мол, у тебя, и засовываешь его в карман.
0: Дескать, то есть получается, жадный, скупой человек.
1: Да, получается, что ты как бы вместе с этим всем продолжаешь существовать. Или третий вариант, ты втягиваешь козявки внутрь и проглатываешь их.
0: То что есть совершенно ты, как бы, вредно это абсолютно, для желудочного
1: это
0: мешочка.
1: Немыслимо, это немыслимо.
0: А, кстати, хотел сказать еще о четвертом методе, который доступен только владельцам золотых карточек Visa или American Express. Это специальный маленький китайчонок с двумя пинцетами, который где-то в среднем 3 раза в сутки своему хозяину богатому вот эти козявочки аккуратно пинцетиком вынимает. Но это не всем доступно, сами понимаете. Так же, как человек-зубочистка, ты знаешь, да?
1: Да, все, да.
0: Человек-приманка для комаров, знаешь, ну тоже знаешь. Или не знаешь, могу рассказать.
1: Ну, если это...
0: Ну, в принципе, может, кто не слышал. Дело в том, что вот этим летом мы наладили... Ну, это такая же реклама запоздавшая. Но, тем не менее, мы наладили поставку в Москву специальных людей. Антикомаринов, так называемых. Что это за люди? Мы их специально кормили перед командировкой бастурмой. Вот, и заставляли делать очень сильные физические упражнения, чтобы у них было активное потоотделение. После этого любая семья, там, дом, частное лицо, предприятие могли у нас брать этого человека потного в аренду, скажем, на какое-то время. Как правило, брали на ночь. Он, стоя в углу комнаты, мужественно отвлекал внимание вот этих кусающих насекомых на себя. А семья спала. Согласись, что и человеку заработок, и, в общем-то.
1: Нечего добавить, нечего сказать.
0: Ну, всем и хорошо.
1: Достаточно логично.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Алло.
0: Да. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вы говорите.
4: Это я сами говорю?
0: Да. Да.
4: Так, ребят, вы меня простите.
0: Ничего, ничего. Не
4: Тут есть некоторый перебор. Потому что я тысячу детей-то пропускаю. Пусть не сбрасывайте нагрузку. Я с ума схожу по этому делу.
0: Да.
4: Да. По имени отчеству я вас не знаю, кто же у вас так же.
0: Вы
4: меня слегка так же это, ну чуть-чуть, ну. То шляпа слетает, понимаете?
0: А, ну...
4: Слетает шляпа.
1: Здесь такая песня, упала шляпа.
0: Это нет, перед нами он снимает шляпу. Я снимаю шляпу, а мы шаркаем вам ножкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Добрый вечер.
0: Да, вы не волнуйтесь так.
1: Вечер.
0: Не волнуйтесь, да.
5: Скажите, пожалуйста, Кирилл. Да, кстати, пока не забыл, хотел напомнить, что использование человеческого организма для вынашивания, значит, организмов клонированных кошек, крыс, овец и других существ запрещено специальным постановлением ООН. Ну, это к звонку одного из слушателей.
1: Принято,
5: вот.
1: Принято.
5: А, да, вот вы, видимо, этого не знали, но я вот тут интересуюсь. А я хотел спросить вот о чем. Вот у нас с приятелем спор вышел. Мы вот ООН купили, то есть я купил, а он думает, купить или нет, и мы вот думаем, зачем. То есть крутим его так и сяк, не можем понять. И вот я, например, считаю, что ООН нужен для того, чтобы поймать человека, который пытается от вас скрыться. Ну, допустим, должен он вам чего-то, вы ему звоните, а вам говорят, таких здесь нет. А вы на ООН смотрите, какой телефон, действительно вы не туда попали, или на самом деле туда, а он просто, так сказать, там голос изменил или кого попросил. А он так считает, что ООН нужен для забывчивых людей.
1: А он?
5: Ну, то есть, если человек забывает свой телефон, он звонит сам себе и смотрит, что определится.
0: Ага.
5: Вот вы как-нибудь разрешите наш спор?
0: Знаете, спасибо за вопрос. Просто я хочу сказать, что сам спор беспредметен, потому что, как говорится, на любую эту самую найдется с другой резьбой. Дело в том, что на любой ООН уже изобретен анти-ООН. Любой анти-ООН еще более мощный ООН, на тот еще анти-ООН, который гораздо проще, чем самый первый ООН, понимаете? Вот эта петля замкнулась. Поэтому эти устройства практически сейчас не функционально способны. А вообще изначально, если вот вернуться к истории ООН, то элементарный ООН был установлен раньше на автоматических междугородних вот линиях. Когда вот мы звонили не через оператора, а просто там через восьмерку, код города, то эта связь происходила, они там реально стоят, определяют ваш номер. Вот.
1: А он?
0: А он в это время отдыхает или с девкой, там, понимаешь?
1: Ну да.
0: Вот такая штука. я предлагаю обратиться к устройству нашему. Александр, что за музыка у вас звучит на фоне разговора? Я подозреваю, что это наша коммунистическая боевая сюита. Сейчас я скажу, это член КПРФ Матыгин спрашивает. Это звучит симфония Гайдна. Я даже могу сказать вам это. Какая минуэт Аллегро из симфонии номер 99 в стиле Е-флэт мажор. Е-флэт мажор в натуре.
1: Бекар.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Ага. Хорошая музычка.
0: Дерзкий кто-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Ребята.
0: Не волнуйтесь, пожалуйста.
6: Нет, ну что, как
1: нет, если вы, по идее, должны были волноваться, вы же дозвонились, а могли и не дозвониться. У вас...
6: Нет, у меня такого не бывает.
0: Если вы волнуетесь, мы можем вас выключить, и вы перезвоните, кого успокоитесь.
6: Нет, пожалуйста, не надо, Александр.
0: Да что ж вы так волнуетесь-то?
6: Ну что
0: нет, вы? Мне кажется, вы все-таки волнуетесь. Наверное, вас выключать надо.
6: Нет, у меня нет, денег у меня нет, мне нечего волноваться. Понимаете?
0: А тогда мы к вам и не приедем, а что, я такой...
6: Александр,
0: нет, да.
6: Слушайте, вы только что говорили про Запорожец?
0: Нет, не только что, минут 15 назад.
1: 40.
6: Вы говорили,
0: 40 уже, да.
6: Вы говорили, что двигатель должен быть впереди. А как же у Карлсона?
0: У Карлсона он на спине.
6: Вот именно, сзади ведь.
0: Так вы извините, мы...
1: А вы видели когда-нибудь Карлсона? Мы же говорили о том,
6: а
1: что...
6: как же не видел?
1: Мы же
6: не
1: говорили о том, что Запорожец — это эпос. Вот мы и говорим о том, что Карлсон — это тоже эпос. Безусловно. Это же вымышленный персонаж. Другое дело, кем вымышленный?
6: Да. И еще у меня такой разговор к вам. Значит, тут молодой человек говорил, что...
1: Я уже не молодой, я значительно старше Александра.
6: Нет, какой-то звонил, который.
1: А, понятно.
0: Но за это мы не несем никакой ответственности.
6: Ну, почему? Ну, что вы... Дело в том, что он говорил о том, что одинокие женщины там заводят собак, кошек, чтобы там не быть одним, там туда-сюда. Короче говоря, можно прекрасно завести себе цветы, растить их. Это такое удовольствие, ребята, вы себе не представляете.
1: Мы их же, на них нельзя ругаться, и они особенно тебе не ответят ничем теплым.
6: Нет, ругаться ни в коем случае, потому что, вы знаете, с ними также надо разговаривать. Они это очень хорошо понимают. И тут же откликаются.
1: То есть я прошу прощения, что вас перебиваю. Вы тоже выступаете за то, чтобы всех домашних животных выгнать?
6: Нет. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как он считает нужным.
1: Ну, правильно, безусловно.
6: Вот. И потом, слушайте, ребят, ну что такое?
1: Да.
6: Что такое у нас в стране происходит, а?
0: Это я выиграл спор просто, что подниму курс доллара нормально. Вы знаете, извините...
6: Именно 18-го, да?
0: Нет, через 2 недели будет 20. Я вот исчезну на 2 недели.
6: Говорят, к Новому году вообще 30 будет.
0: На это я пока не спорил.
6: Нет, серьезно говорю.
0: Вы знаете...
6: Ну, друзья мои, да. Ну нельзя же Кириенко менять на Черномырдина. Ну, конечно,
0: мы обсудим. Вы волнуетесь, извините. До свидания. Сейчас мы прервемся, потому что мне нужно сходить разгрузить.
1: Да.
0: Продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Сегодня она, как вы уже поняли, посвящена процессу девальвации, который произошел у нас у всех произошел. И мы обращаемся опять к ответам на ваши вопросы. Их очень много приходит. Сейчас мы начнем по порядочку отвечать. Так, сейчас... Вот Кирилл, наверное ли, что вашего старичка из нержавейки товарища Железных вы отдали другу Лимонову, некоему Дугину, для принесения в жертву, спрашивает Белани. Но прежде я хочу сказать, что Дугин на данный момент не является уж таким прям другом Лимонова. Он был у нас в программе и публично сказал о том, что откололся от... партии Лимонова. Не знаю, это, по крайней мере, было, вот, может быть, месяца два назад. Может, сейчас опять, конечно, дружат. А теперь вот...
1: Что касается Распа Селча, то, в общем-то, это была его инициатива, и, естественно, никакого А жертвоприношений как такового не было. Просто вот распай такой человек, что он любит, попадает под влияние часто, любит общаться с людьми, поэтому на данном отрезке же нержавейки у нас, собственно говоря, не существует. Она происходит у нас в душах, поэтому каждый находит себе свое применение.
0: Угу. Вот вопрос от человека, который подписался «Осел», так подписано. Не появляется ли он, спрашивает, у нас в студии приведение алюминиевых кастрюлек и розовых слоников? Мне почему-то кажется, что это послание от женщин, потому что вот розовые слоники — это как-то такой шаблон женский. Что касается кастрюлек, я не знаю, откуда у вас такая информация, но буквально неделю назад у нас тут по коридору вот нашей радиостанции реально болталась туда-сюда большая кастрюля. Вот при столкновении с которой все проходили сквозь нее. Это был такой вот феномен, который исчез так же вот стремительно, быстро и непонятным образом. Мы до сих пор думаем, что, видимо, на этом месте, когда-то, вот, где построено наше здание, сейчас, где мы находимся, была какая-то расположена кухня военно-полевая. Видимо, это был ее котел. Я не могу объяснения, по крайней мере, дать этому явлению. Александр, а что заводит в себе одинокий мужчина после 35-40 лет, спрашивает Галя. Галя, вот тут вам нужно поточнее было бы сформулировать вопрос, потому что 35 и 40 лет для мужчины — это большая разница. Понимаете, это вот как-то вы так до кучи со своей женской точки зрения свалили, потому что женщина, что 35, что 40, дескать, уже... Да, одно и то же, говорит Кирилл. Вот. У мужчин же градация серьезная. То есть 35, 36, 37, 38 и так далее. И на каждый возраст, это если мы не будем считать полгода и месяц, он заводит все что-то новое. Но, как правило, все равно каких-то подружек. Понимаете? Но... С этим сложно не согласиться. Вопрос тебе, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, о функциях красных резиновых перчаток. Так как перчатки бело-желтого цвета, выпускающиеся до революции, имеют функцию ковыряния в носу, а также ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Сейчас я еще дочитаю, тут просто очень много всяческих.
1: Очень много, уже много.
0: «Я умываю руки» — это мыс Дежнев. То есть я умываю ходить в туалет без фразы «я умываю руки». В общем, объясни что-нибудь мысу.
1: Кого? Держня?
0: Мысу? Да любому объясни, какая тебе разница.
1: Челюскину?
0: Да. В общем, можешь мне объяснять. Вот тогда скажи, как переводится Гуантанамера?
1: Ох, во-первых, это сразу ясно. Кто подписался? Есть у тебя сведения об этом человеке?
0: А Гуантанамере?
1: Да.
0: Но я знаю, что он...
1: Нет, но мне интересует, кто подписался на пейджере.
0: А, нет, не подписался.
1: Без подписи? Потому что, как бы, это исторический факт, и мы неоднократно с Николаем Семашко о нем говорили еще в бытности работы на другой радиостанции, и поэтому... Как бы очень приятно, что нас слушают те люди, которые издревле, собственно говоря, знакомы с нашим с Николаем творчеством. Поэтому просто могу передать привет этому человеку, который прислал нам пейджер сообщение. Скажешь, что Гуантанамера, Александр, тебе будет не лишне послушать.
0: Я весь внимание.
1: Это вообще-то город на Кубе, город как бы Гуантанамо. А мэра — это девушка, то есть девушка из города Гуантанамо, то есть речь идет о ней. Хотя, конечно, более полно на этот вопрос ответил бы Николай Семашко. Я лишь добавлю, что Гуантанамо — это город на Кубе, где сохранилась американская военная база.
0: Ну, как ты...
1: Да, да. И мы описываем вот некие связанные с этим события в главе «Куба, любовь моя». Это... Одна из не вошедших в книгу вот «Истерия СССР» глав, которые, может быть, впоследствии будут опубликованы.
0: Очень хотелось бы в это верить. Евгений, не беспокойтесь, на финансовом положении нашего спонсора нашей программы Рафика Пантелеймоновича «Вдул» не отразится никакая обстановка, поскольку он не здесь бизнес делает, а в другой стране. Вот интересный вопрос. Как вы отнесетесь к идее создания общества заведения детей вне брака? То есть мужчина, не желающий вступать в брак, может предложить свой генетический материал одиноким женщинам, которые также не хотят вступать в брак. Впоследствии мужчина, если хочет принимать участие в воспитании, может это делать без обязательств к матерям своих детей. Если не хочет, то не будет. Вы оба согласились бы быть членом такого общества, или вам было бы жалко своего генетического... Ну, в общем, понятно, чего. Интересный вопрос.
1: Мне бы было жалко своего генетического.
0: А как же, вот, скажем так, аксиома, что поделись с ближним своим, там, туда-сюда? Ну, что, с тебя убудет, что ли?
1: Да нет, с меня не убудет, а прибудет ли...
0: А, ну, там...
1: Тому, как бы... кто появится. Может не прибыть, понимаешь? Я же не знаю. Уже очень ответственно.
0: Так нельзя. Так как-то задышал тяжело.
1: Ну, это очень ответственно, потому что уже 4 часа, так сказать, на вот наших с тобой часах. Уже в это время сложно дышать по-другому. И вот, вопрос очень задан был серьезный.
0: Кстати, вот ответ Александру Ветрову, который пишет: у нас в Красноярске уже 9 час утра. У вас, Саша и Кирилл, за упокойные голоса. Будьте веселее и музыку бодрей. Александр, мы вам позвоним в 4 утра, вы оставьте свой телефон и поставим веселую, бодрую музыку. Вот вопрос от Карла Лучка. Александр, скажите, где у самки кентавра находится вымя? Знаете, в горле. То есть дело в том, что именно от самки кентавра произошел такой ритуал, как поцелуй. Вот дело в том, что заметили, что кентавреныш, грудник ее, сосет мать в губы. Ну, вот не вымя, а прям вот в засос ее высасывает, бывало, всю, то есть одна шкурка остается и падает. Вот. И люди долго думали, что же это такое происходит, поскольку все обряды людей, они возникали в основном из подражания вот увиденному ими в животном мире, то отсюда и произошел поцелуй. Поэтому при вскрытии кентавра мы обнаружили, что вымя у нее вот именно находится там, где кадык, попросту говоря, что простата. Ну, шейная простата такая. Ну, не в смысле болезнь, а железка, понимаешь?
1: Нет,
0: нет, вот вдруг что подумаете. Дальше вот там про окно, про Карла Фадера и про окно. Ты сказал, что он в окно не может залетать.
1: Да.
0: Тут так вот мнение такое, что он залетает в окно при помощи петли Нестерова. То есть так вот, понимаешь?
1: На самом деле интересная очень мысль.
0: Интересная мысль.
1: Интересная мысль. И здесь остается детально разобрать саму петлю Нестерова.
0: То есть ты предлагаешь вот как-то кого-то сейчас катапультировать?
1: Не, не обязательно сейчас, но как бы попробовать, если есть какая-то возможность человеку, который на спине находится, и как бы подбросить его как бы, с определенной траектории. Потому что петля Нестерова — это же такой несколько собирательный, опять же, образ.
0: Ну, да, безусловно.
1: Потому что существует масса других петель.
0: Например, других... петля батутника птицы.
1: Ну, петля батутника, да, это как бы тоже об этой петле почти все знают. А есть, существует еще буквально десятки других петель, о которых никто не знает. И вот как бы интересно в совокупности рассмотреть вопрос попадания Карл Фадера в окно, какую из петель ему можно было бы порекомендовать?
0: Все-таки, наверное, самый такой простой — это прямая петля.
1: Ну, если мы пойдем простым путем, и если мы хотим ответ найти в течение нескольких секунд, то да. Но не факт, что это будет удобно для самого Карла Фадера. Ну, в общем, вопрос не для вот сейчас, не для нынешнего эфира, поскольку не так много времени у нас осталось.
0: Да,
1: слушай, что можно послушать еще звонки.
0: Безусловно. Или... Ну, прежде я хочу вот ответить Евгению. Он спрашивает, не пугает ли нас вот с тобой предстоящее подорожание ликероводочных изделий, а также пива и сигарет. Я думаю, Евгений, что мы справимся с этой проблемой. Дело в том, что в момент любых каких-то кризисов как раз опиум для народа, он был в достаточном изобилии. Вот, конечно, качество мы сделаем хуже, вы уж нас простите. То есть пиво и ликер водочный будем разбавлять, а в сигареты набивать солому. Но цена их не поднимется, я вас уверяю. Сейчас послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы,
7: здравствуйте.
0: Вы, по-моему, нервничаете как-то, нет?
7: Может, ну, вот информация страшенная.
0: А,
7: узнал о случае сепаратизма, из интернета выловил.
0: Чего?
7: В скором времени из Москвы выделятся следующие два района. Зеленоград и Братеев. Будет образовано государство Зебра. Так вот, оказывается, президент этого самого государства, некая Надя Брыкина, приглашает вас, уважаемый Александр, быть премьер-министром. Вот как вы на это смотрите? И вообще, как вы думаете, Москва распадется в скором времени в связи с этими кризисами?
0: Понял. То есть вы имеете в виду, что офшорные зоны будут организовываться и так далее?
7: Да.
0: Я думаю, что мы недалеки от этого. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Но этот процесс, он будет, конечно, происходить в тесной смычке, скажем так, политических и экономических интересов. Ну, вот как мы с Кириллом, то есть открыли каждый по банку для отмывки денег, вот воспользовались кризисом этим, купили, будьте здоровы, продали. И, то есть, видимо, такая же ситуация временная будет. То есть, но фактически это будут такие административные, конечно, границы. Мы поставим таможню на каждом районе для провоза там всякой еды там и так далее. Вот,
1: это отдельный разговор. Поэтому,
0: да, это,
1: кажется,
0: ну, сейчас... ну, в принципе, конечно, мы к этому придем, но ненадолго это будет, это я вам гарантирую. Следующий звоночек, да, телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Волнуется так, что сказать ничего не может. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Это. Я попал, да?
0: На деньги попали все. Вы имеете в виду, что, куда? Вы, наверное, извините, это, наверное, не туда попали просто. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, не волнуйтесь так.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Вот есть такая болезнь, называется пастереллез или геморрагическая септицемия. Вы знаете?
0: Конечно.
9: Нет,
1: да? Неоднократно переболели.
0: Конечно. Кто же не болел этим?
9: Вот, но там в чем суть-то? Там слизистое гнойное течение из носа, кашель, как правило.
0: Да.
9: Вот, а кишечная форма проявляется, в общем-то, прогрессирующим поносом и слабостью.
0: Безусловно.
9: Вот, я вот хотел узнать, вот эти симптомы, вся эта клиника у вас тоже есть и все?
0: Спасибо. Вы знаете, я хочу сказать вот, что вот медицина, она, в общем-то, все более и более извращенные формы приобретает. Ну, для того, чтобы как-то нажить денег себе. Вот давайте так, вот вы сказали симптомы, да? Там, значит, понос и слабость, да, дескать. А вот скажите, какой понос без слабости? Вот, ну... Понимаете, поэтому вот, чем больше мы сейчас вот делим неделимые, в принципе, явления на большее количество частей, тем самым мы играем на руку шарлатанам от медицины. Ну, открылся у человека дресня, он, естественно, ослаб. Ну, и зачем это разбирать, да, безусловно? Будьте здоровы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательны.
10: Алло.
0: Да, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
10: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
10: Вот у вас такие интересные вопросы здесь задают.
0: Вы не волнуйтесь так, да.
10: А что?
0: Что? Нет, по-моему, вы очень волнуетесь.
10: Да, очень волнуюсь.
0: Так, может быть...
10: Вопрос как-то вот там про соски, про сауну. Вот когда посещаешь сауну...
0: Чего, извините.
10: Они очень сильно нагреваются.
0: Понял, я понял.
10: Во время посещения сауны, может, там бактерицидные пласты или что такое вообще?
0: Понял, спасибо. Вы знаете, вы просто, если вы нас слышите, у вас было очень плохо слышно, но я вот понял ваш вопрос, вы спрашиваете, что, дескать, когда вы ходите в сауну, у вас нагреваются соски, я так понял. И как с этим бороться? Вы знаете, вы прям-таки как прям на руку играете нашу рекламу. Мы изобрели для людей, которые не любят нагрева сосков в сауне, специальные сосудики, которые крепятся к шее, и в них постоянно циркулирует в этих сосудиках охлаждающая жидкость, так называемый сисочный тосол. А да, Кирилл?
1: Есть второй вариант, это некие колпачки.
0: Да.
1: Это защитные колпачки, но как бы каждый может выбрать себе по вкусу.
0: Кому колпачки, кому вот наши изобретения. Колпачки дешевле, но дело в том, что они покрашены неаккуратно.
1: Они одноразовые.
0: И одноразовые, да. Это можно вот с собой
1: просто
0: носить.
1: На самом деле колпачки не сгорают где-то.
0: Ну, где-то, после ну, там есть... часа пребывания в сауне уже никуда не годные колпачки, прямо скажем. А 203-19-22, мы слушаем ваши вопросы. Кстати, у нас не так уж много времени, поэтому вы... так сказать, стремитесь получить консультацию быстрее. К тому же мы с вами скоро снова расстанемся на 2 недели. Мне снова вот нужно работать на тему девальвации, дабы усугубить это все дело. Здравствуйте. Что такое? О, дерзкий.
1: Ну-ка еще раз.
0: Здравствуйте. Вы
11: в прямом... Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Извините, не подскажете, на каком оптовом рынке самая дешевая в Москве тушка кальмара?
0: Вы знаете, в Тихом океане самая дешевая тушка, насколько я знаю. Даже вообще можно на халяву. То есть,
1: вот, шаровая.
0: Шаровая полностью тушка. Ты знаешь, мы, в принципе, разобрали, я так понял, Петерса, Алую Шапку. Главное, никого ли мы не забыли. Это очень сейчас важно, потому что я боюсь, что тема останется не раскрыта, тема кризиса.
1: Но эта тема может быть продолжена в других программах, потому что это же архивные материалы. Архивные материалы не могут быть рассекречены раз и навсегда. И подробности, новые какие-то эпизоды, и выявление новых героев, разбор черт их характеров. Это все возможно в ближайшее, самое ближайшее время. Главное, что мы знаем о том, что злые экстремальные сказки вполне возможно служили в какой-то степени неким таким...
0: Противовесом, видимо.
1: Да, противовесом. И именно за счет того, что они никогда не были опубликованы, именно за счет этого те добрые сказки, которые, как правило, появлялись уже после написания злых.
0: Да, да.
1: Тоже именно поэтому они стали теми сказками, которых мы привыкли сейчас читать, и дети могут получать положительные эмоции. То есть, как бы, почти у каждого персонажа доброго сказочного всегда был наверняка, вот как мы сейчас выяснили, историк Юрий Данилин, вот ваш покорный слуга Александр.
0: Георгий Губа, опять же, покойный.
1: Мы выяснили, что 99%, если вы любите какого-то сказочного персонажа, который очень добрый и со всех сторон практически положительный, то у него всегда есть отрицательный некий противовес, и можно найти документальное подтверждение этого.
0: Кстати, мы нашли документальное утверждение, что вот ты помнишь наверняка такой фильм «Сельская учительница».
1: Ну, я
0: черно-белый
1: помню еще фильм «Первый учитель».
0: А, извини, «Первый». Ну, в общем, то есть сам он тоже на селе работал, да. Посадских учил. Так вот мы выявили, что, возвращаясь с работы, он же, будь здоров, возвращаясь с работы, вот там, отучив учеников, он специально давил дождевых червей, наступал на них.
1: Ну, это не единственное, что он делал.
0: Да, но в остальном просто в эфире неудобно говорить совершенно. Мало того, что он был немецкий шпион, шуть какая-то. 203-19-22, мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Где вы там?
0: Будьте здоровы. Кирилл, дело в том, что я не хотел тебе этого говорить, но вот мы с тобой кричали, где вы там? На самом деле, многие используют нашу программу в целях, скажем так, сексуального удовлетворения. То есть ты представляешь, что дело с звонящей телефонной трубкой и наши голоса, которые звучали оттуда, доставляли особую радость ему. Мы с тобой послужили, так сказать, в секс-индустрии.
1: Прекрасно. Хотя бы так
0: быть полезным обществу. Вот хотелось бы обратиться снова к письмам. Правда ли, что люди, у которых обильно растет волосяной покров, склонны к диарее, медвежьей болезни и слабости? Петр Фоменко спрашивается. Ну, в принципе, мы неоднократно, Петя, говорили уже о том, что люди будущего будут абсолютно лысыми, поскольку волосы, будьте здоровы, как рудиментарная часть тушки отпадет в ближайшем будущем. Вот. Что касается медвежьей болезни, то мы не проводили таких исследований, собственно. Вот. Что касается слабости, то наоборот, вы знаете, наоборот. Но с другой стороны, когда общая мускулатура сильно развита, то есть слабости нету, то тут, в общем-то, прослеживается напрямую аналогия, конечно, с медвежьей болезнью. То есть мы проведем этот эксперимент. В ближайшее время мы будем сильно хлопать пакетами пустыми из-под молока над ухом, неожиданно, конечно, у всех сильно оволочных людей, и сразу же будем принюхиваться, не произошло ли с ними что-нибудь такого. Если, значит, произошло, то мы обязательно дадим вам ответ, что, дескать, у них вот эта болезнь есть. Далее вот Саша нам сообщает о образовании нового мегаполиса Ивантеевки и Удальцова, что означает и Удельцова. Так, видишь, он начинает распадаться все потихонечку. 203-19-22. Ну, я думаю, что вдруг это опять вот доставим еще радость.
1: Конечно. Да. Это же...
0: О, нет, совершенно не так. Ну, опять, ну, здравствуйте. Не пробивается никак. Никак, никак, никак. Не работает. Вы знаете, я вижу, что вы пытаетесь вот дозвониться, но тут, когда вот срывается что-то, сломалось. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот так. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Надеюсь, приятный. Да? Ну ладно, я тогда предлагаю сейчас немножечко отвлечься и прослушать пьесу.
1: Безусловно.

0: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И уже потихонечку подходит к концу наш сегодняшний, наш, я так скажу, диалоги, девальвации, ДД сокращенно, даже ДОТ, я бы сказал, диалоги, ДОТ, девальв... да. ДОТ. Александр, не считаете ли вы, что дикторы новостей на телевидении являются буратами, поскольку их видно только по поясу? Они скрывают свои признаки под комментаторским столом. А вот постоянный наш новый уважаемый Карлович Коспарштей. Вот у меня
2: очень хороший на самом деле вопрос. Очень То есть, хороший. Мне кажется, человек, в общем-то, проник, можно сказать, темой, в суть бурата, да. Проникся темой и. Только можно поприветствовать, что он выдержал наш марафон. Мощный, и задал, да, достаточно в конце уже, казалось бы, эфира, достаточно трезвый, разумный вопрос, на который мы можем, наверное, утвердительно ответить.
1: Но я вот еще хотел бы сказать, что многие из них в начальной стадии из дикторов чувствуют полную свободу, скажем так, своего подстолья, то есть вот той части тушки, которая у них под столом, начинают с малого. То есть сначала они показывают кукиш. Затем многие из них начинают мастурбировать. И вы можете, например, глядя внимательно, только и следя за лицом диктора какого-то там новостейного или еще что-то, отмечать некоторые признаки. То есть, наверное, они заговариваются. Как вы думаете, почему они часто забывают включать кнопку звука в студии? Это все чаще и чаще. Именно по той причине, что с нижней частью их туловища происходит постоянно что-то. То есть многие из них, кстати, в силу дефицита кадров, ведь не всякого пустят в Останкино работать, испражняются прям там, потому что постоянная круглосуточная работа происходит, и не отойдешь практически. Все это отражается, конечно, на их лицах. Вот. Что касается буратизма как такового, ну, безусловно, многие из них есть, но я еще хотел сказать следующее, что если говорить уж совсем на чистоту, да, то их не существует. Реально дикторов. Ну, то есть, это фантомы, как запорожец. То есть, вот человек свежий, например, ну, я поясню, взять какого-нибудь пигмея там из леса или еще кого-то, да, который не искушен в телевидении, он увидит перед собой просто светящийся квадрат, который вещает, конечно, голосом, но человека там, образа, силуэта он, конечно же, не увидит. Ну что же, и попробуем еще раз послушать телефонный звонок. Он есть, тут они звонят, 203-19-22, но какая-то проблема у нас со связью. Вы знаете, настала, видимо, опять что-то Прохор бурлит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот, видимо, пробила связь, но говорите.
3: Ну, что хотел сказать, видимо, вы правы, про дикторов.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, Кирилл, я считаю, что это была отменная точка в нашем разговоре.
2: Ну, наконец-то за нами признали, я так понимаю, что безоговорочную...
1: Капитуляцию? Правоту. Нет, извини, это был знакомый с войны, Саша. Или еще послушаем звонок.
2: Ну, можно послушать еще звонок. Я думаю, что это будет нечто еще более достойное.
1: Здравствуйте. И краткое. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Все бы хорошо, но Орлов мудак.
1: Бурато.
2: Да, вот, кстати, один из признаков.
1: Собственной персоны.
2: Да, собственной персоны.
1: Нет, ну мы не будем отрицать, что данный персонаж, именно, ну, о котором вы сказали, что он не такой, какого есть, может быть, не так. Мы не будем же говорить, что он Гагарин, к примеру, мы его не знаем.
2: Юлий.
1: Да. Еще послушай.
2: Да, можно.
1: Мне это стало интересно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Здравствуйте.
1: Вы хотите сказать, что Орлов хороший?
5: Да нет, конечно, он не Гагарин. Слепухи у вас классные, мужики.
1: Вы имеете в виду вот это наши жвачные комки, которые мы всюду навешали, что ли? Вот
5: да, за нами только. Ага. И угловатые столики тоже там нормально расположены, как положено.
1: Ну, только профессиональные дизайнеры работали.
5: Да, я понимаю. Долго, наверное, думали.
1: А скажите, это не вы вот пишете нам письма, подписываетесь «Воздушный шарик»?
5: Кто?
1: Нет, ничего, продолжайте. Вы, наверное, хотели что-то спросить у нас.
5: Да нет, просто позвониться до вас.
1: А, ну вот вам удалось. Спасибо, мы рады были слышать ваш замечательный голос.
2: До свидания.
1: Вот, воздушный шарик тут вот прислал письмо, говорит, давайте вместо девальвации поговорим лучше о дефлорации. Ну, только шарик, это пойми, что это, в принципе,
2: одно и то же,
1: по идее, да. Вот. Причем вот эта дефлорация, как и девальвация, это процесс бесконечный, реально. То есть не бывает так, чтобы одни ворота открылись один раз и навсегда, потому что всегда их закрывают после, там, скажем так, открытия, и снова открываются. Ты не согласен?
2: Бесконечная тема. Я абсолютно согласен.
1: Совершенно. 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, не волнуйтесь. Нет, очень волнуется. Мы выключаем. Или там идет распальцовка жуткая, потому что я слышал, ветер дул.
2: Да?
1: От пальцев. Да. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом...
2: Доброй ночи. Алло.
1: Ну-ну.
5: Алло.
2: Да. Алло.
5: Вы какой-то... А Кириллу можно вопрос задать?
2: Да, конечно.
5: Вы тут по телевидению, как-то в передаче «Скандалы недели», по-моему.
2: Так.
5: На певца Губина там какие-то телеги катили.
2: Что, не жить? Теперь не жить мне?
5: Нет, ну вы объясните, какую песню он у кого украл?
1: Спасибо вам, вопрос Кирилл.
2: Дело в том, что...
1: Что ты побледнел?
2: Высшая степень профессионализма – это когда ты можешь порядка 5-7 вещей придумать на один прототип зарубежный.
1: Если ты
2: берешь заграничную песню зарубежную и придумываешь 6 песен, абсолютно похожих на эту одну песню, это вот высокий класс, я считаю.
1: Вот ансамбль «Модерн Токин» такой.
2: Да, а если ты сделал только две песни на западный оригинал, то это как бы показатель просто какой-то некой ущербности, я считаю. Поэтому как бы Андрею Губину, мне кажется, нужно как-то было поработать. А он вместо того, чтобы повторять постоянно произведение из репертуара «Фенденфая», песенку «Фэнтези», он как бы сделал два своих варианта «Зима, холода» и вот еще одну «День и ночь». И как-то быстро сошел с дистанции. Это, конечно, я считаю, просто низко и некрасиво по отношению даже к тому же ансамблю «Фенденфая». Неужели нельзя было придумать еще 5-7 произведений, идеально повторяющих мелодию вот этой известной негритянской команды? Поэтому мое отношение очень отрицательное к Андрею Губину. И так быстро переключиться на вот этих всяких «Бэкстрит Бойсов» и так далее, это, конечно, показатель очень низкий. То есть, так не поступают настоящие мужчины. Если выбрал себе оригинал, давай уж следуй ему до конца и всегда повторяй только его.
1: Согласен. Кстати, как тебе нравится новый певец «Шаурма» вот с такой песней? Почему холодная глиста вылазит утром?
2: Дело в том, что это «Шаверма» на самом деле, «Шаурма». Это певец «Шаверма».
1: Угу.
2: Потому что «Шаурма» в Москве. Если ты приезжаешь в Санкт-Петербург, там у любого метро там не «Шаурма», а там «Шаверма».
1: А вот нравится ли тебе вот эта песня группы «Дрестящие»? «Как я дам сейчас блевака»? Так они поют.
2: Мне не очень это нравится, потому что, как бы, у меня такой вкус.
1: Угу. А нравится ли тебе песня группы «Безделки»? «Мама, мама, мама, открой мне секрет, как ты так смогла нажраться в обед».
2: На самом деле, мне больше прельщает создание ансамбля, как бы, в противовес ансамбля «Стрелки». Мужского, естественно, ансамбля, где бы тоже было много мужчин. То есть есть вот женщины-стрелки, есть мужчины-стрелки.
1: Uh-huh.
2: И, соответственно, папочка, папуля, вот как ты мог так нажраться за завтраком? Вот это было бы оптимально.
1: Во время ланча, несколько.
2: Во время ланча, то есть в обращении к папе.
1: Знаешь,
2: мне кажется... Ты так не любишь маму. Соответственно, здесь все перефразируется, и энергетика более злая, соответственно, мне кажется, больше коммерческий заряд.
1: Угу. А знаешь, мне кажется, наш марафон все еще продолжается, потому что мы не можем мы обидеть своим невниманием тех, кто звонит сейчас. Конечно, я бы хотел уже пойти, полить любимую герань и так далее, купить пиво, пока не подорожало. Ну и вот, видимо, придется сидеть на службе, а ты разделишь мою, я думаю, участь меня. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите же. Алло.
2: Собственно, с нами просто время делится различными музыкальными фрагментами. Да. Может быть, еще попробуем какие-то другие.
1: А вот тут пришло сообщение странное. Я вообще, честно говоря, с трудом подозреваю вот об этом исполнителе Анатолий вот Губин, о котором вы говорили. Все тут выше. Тут пришло сообщение: Губин — это молодой плагиатор и старый резидент, а подпись — Киркоров. Вот как вы артисты друг друга не любите.
2: Да, это. А в шоу-бизнесе.

0: появится в журнале Playboy. Почему-то Кирилл Дусь спрашивает, когда моя появится в журнале Playboy. У тебя почему-то не спрашивает.
1: Хотя это она спрашивает, когда ее фотография, она спрашивает, когда ее? Моя.
0: А, Дусина, когда Дусина по... Дуся, ну... То есть, когда успешно пройдет вот...
1: Отбор.
0: Отбор, во-первых. Во-вторых, операция по пересадке пола, потому что в Playboy, я знаю, Дусь не печатают. Ну вот, только мужчин. А может и наоборот, я не читаю подобного рода литературу, я все больше по, так скажем, наблюдаю за какими-то предметами. Вот у меня новая страсть — наблюдать за поплавком в ванной, ты знаешь. Я вот запускаю рыбу туда механическую, кидаю удочку. У тебя же был наверняка тоже в детстве игрушечный аквариум на магнитике. Был, был.
1: Конечно,
0: я, был. У кого не было. Вообще, я был. А я сейчас в ванной так вот делаю. И это моя книжка. То есть я вообще воду люблю, за водой наблюдать, заземляюсь там на нее. Ну что, еще послушаем звонок?
1: Ну да,
0: или пойдем
1: можно,
0: уже?
1: Можно парочку еще. Еще парочку.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Да, вам также аналогично.
2: У меня вот вопрос к вашему гостю сегодняшнему.
0: Он слушает.
2: Я вот знаю одного человека, который работал с ним на радиостанции СНС. Ну как бы не с ним, а просто тоже там работал, и они иногда встречались.
1: С удовольствием.
2: Вот, его звали... Прямо сейчас вот так и скажу, Женя.
1: Женя.
2: Вот. Женя, да, был такой Женя, такой кругленький, маленького роста. И вот он, я наслышан, неуважительно относился к вашему увлечению. Вы балетом занимались, я знаю. Вот он относился неуважительно и достаточно сильно вас раздражал своим небрежным к этому отношением. А недавно мы получили информацию, что он попал в аварию и сломал ногу. Как вы считаете, это справедливо? Я считаю, что да. А вот вы как?
0: Спасибо за вопрос.
1: Ну, на все воля Божья. Это сложно сказать, что в этой жизни справедливо. Я даже сейчас не могу вспомнить, честно говоря, что это был за Женя, поскольку тогда на радио СНС работали такие зубры. Я их всех помню просто... Их можно пересчитать по пальцам,
0: запаху.
1: Да, двух рук, и там никакого Жени, и, видимо, это был какой-то маленький эпизод, поскольку...
0: Мне понравился сам заход вопроса. Вы знаете, я знаю одного человека. Я хотел сказать, что я знаю тысячи людей. А вот несчастный человек, который знает одного человека.
1: Это, кстати, человек с интересной очень... С интересным звучанием, потому что нам не в первый раз звонит, и у него такое эхо.
0: Эхо.
1: Заметил? Да. Вот это уже третий или четвертый звонок.
0: Наверное, из Лугов звонит.
1: Из них.
0: Кирилл, что вы собираетесь делать с любительскими фотоснимками, относящимися к детству Милен Фармер, которые проливают свет на ее нынешние творческие пристрастия? Каковые вы случайно купили на аукционе, приняв их за компромат на бисера Кирова? Спрашивает Вениамин Акынов.
1: Вениамин Акынов очень... Мне сложно сказать. Меня вот сейчас больше волнуют проблемы отсутствия бисера Кирова в условиях как бы нашей державы, поскольку я лично пытался с ним связаться в течение последнего месяца и как бы не обнаружил его в нашей стране,
0: просто.
1: Да, присутствие. И в этой связи сорвалась наша гипотетическая поездка в Болгарию, как бы на Золотые Пески к нему на виллу, о чем мы с ним, собственно, договаривались. И вот это очень грустно, приходится признать. Поэтому, а что касается Милен Фармер, то очень я уважительно к ней отношусь. И детские ее фотографии, ну что же, может быть, это было бы и не так и плохо, кстати.
0: Вот очень странный вопрос, я фотографии не видел. Как вы считаете, не является ли устойчивый подъем курса доллара реакцией группы людей, неадекватно реагирующих на обнаженную натуру?
1: Да я думаю, что нет.
0: Я тоже думаю, а как можно неадекватно? Что значит адекватная реакция на обнаженную натуру? Это значит напрыгнуть и поиметь, что ли? Или как? Или наоборот, ходить рядом, или подбежать и обнюхать. Вот давайте подумаем, вот собаки две, да, к примеру, вот они друг друга видят. Они же обнаженные они, во-первых, или нет, собаки?
1: Да, я думаю, что да.
0: Они нюхают друг друга. С точки зрения человека это неадекватно. Поэтому сам вопрос вот задан, на мой взгляд, не совсем...
1: Некорректно.
0: Некорректно, да, и неправильно, я бы сказал. Вы сформулируете вашу мысль. Ну что, еще звоночек?
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Что-то тормозят, как все, да? Вот пройдет минуту три сейчас. Ну, не будем, да,

0: слушать.
1: Да, мы предоставим еще кому-нибудь шанс.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Зря Орлов имитирует моральное самообладание. Он абсолютно мертв как духовная личность.
1: Просто помимо нас с тобой происходит какая-то еще непонятная разборка внутренняя. Видимо, здесь где-то еще находится некий Орлов, который, и мнения о нем разделились.
0: Я еще хочу сказать, что, видимо, нас используют, а может быть, это вообще типа сотовые разговоры какие-то. А еще, что ли, послушаем?
1: Да, интересно, кстати, знаешь, собрать об Орлове как можно больше информации.
0: Знаешь, вот еще хотел сказать, тут интересная пришла телега вот на пейджер, такая смешная, просто 4500 цифр. То ли это нам подсказали, как это наверное, денег столько дадут. Потому что когда цифры с деньгами, ты любишь деньги?
1: Очень.
0: И я. Здравствуйте. Опять, по-моему, эта байда сломалась. Ну что такое? Подними он тут крайний, положи снова прям. Вот ты клади. Нет, не починилось. Вы знаете, тогда мы, наверное, пойдем. До свидания.

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей из города Петербург, так я бы его назвал. Это два представителя известного коллектива под названием NOM. N.O.M. Называется это аббревиатура, хотя такого слова в русском языке нет. Вот. А есть по-другому. Есть, в общем-то, лозунговая система написания слов. Сокращенно L-S-N-S. Да. Ну и я представляю вам наших гостей. Это Сергей Кагадеев, вокалист и, в общем-то, человек, отвлекающий на себя огромную долю внимания вашего, кого находитесь в зале. Ну, благодаря, во-первых, своим внешним данным, во-вторых, агрессивному поведению на сцене. Вот. В-третьих, вообще рискованно как-то, знаете ли, в момент выступления некоторых музыкальных коллективов вести себя непристойно и невнимательно, как-то пожирать кур, котлеты и пить всякие напитки. Второй участник группы — это Владимир Пусниченко. Он играет на очень сложном инструменте, да, на барабане. Вот. Я к чему так я все это загнул? Лирику-то. Вот действительно, вот неприятно, когда, например, мы несем... Ну, хотя сейчас речь-то не обо мне. Ну, ладно, хорошо. Вот мы музыканты, скажем так, несем вечное и доброе со сцены. А вот в зале, например, некий человек алчно пожирает плохо прокопченную курицу, купленную, скажем, на Курском вокзале за 26 рублей. Да? А с другой стороны, вы только что прямо с поезда. И наверняка, то есть вы часто ездите туда-сюда, там, куда ни попадя, тоже, наверное, приходилось ездить. Вот. Так вот, есть определенный разряд людей, которые, только загрузив свои тушки в поезд, еще поезд тут не успел тронуться, они уже разворачивают газеты и алчно поедают копчености, вареные яишки, котлеты и свежие огурцы. Вот, то есть ощущение такое, что там выждать 15 минут нельзя. Вот, или там покушать где-то там... На перроне тоже нельзя. Не пытались ли вот участники группы NOM как-то пытаться с психологической точки зрения вот нарисовать портрет данных людей? И как эти люди, вот данные, поведут себя в случае, например, возникновения какой-то паники, каких-то непредвиденных ситуаций? Будут ли они алчно волочить за собой вот эту всю пищу вместо безопасной дислокации тушек? Либо будут дожирать, либо как-то вот будут топтать детей, выбивать ими стекла, либо спасать. Вот меня это всегда интересовал. У меня есть на этот взгляд свое мнение, но поскольку сегодня я тут не главный, а главный вы, то вот...
1: Ты, конечно, озадачил. Вот. Но я, честно говоря, не разделяю твоего такого как бы строгого взгляда на таких людей, поскольку вот у меня с такими людьми связаны лучшие воспоминания моего детства. Поскольку я лето проводил всегда у своей бабушки под Рязани. Вот. И как раз в возрасте, в котором я уже мог что-то понимать, там 8, 9, 10 лет, я уже самостоятельно перемещался. То есть меня родители сажали в Питере на Ленинградском вокзале, доезжал до Москвы, сам шел до Казанского вокзала и садился на электричку. Вот. Я уже знал, в какой вагон нужно садиться, чтобы сесть. Вот. И действительно, с первых минут еще не трогалась электричка, как мои, собственно, рязанские земляки открывали свои пакетики. И вот этот запах, который в вагоне электрички появлялся. В принципе, я до сих пор по нему ностальгирую. Это запах крутых яиц, запах помидоров, курица, безусловно, картофель вареный и хлеб. И, не знаю, люди при этом добрели. У них такое ощущение было, что вот они пришли вот к какому-то пункту, к которому они очень долго шли. И вот они все. И они на месте.
0: А вот заметил ли ты, что у людей подобного психологического типа есть еще одна особенность? Это, ну, я бы ее назвал так вот, фундаментальность во всем. То есть, ну, к примеру, они сразу же, вот, хотя их никто не торопит, начинают разбирать постели. Вот. И если и залезают в эти постели, то обязательно раздеваясь до трусов. То есть даже спать они укладываются глобально.
1: Нет,
0: даже
1: здесь я как раз не согласен.
0: А ты они с первым наоборот, был не согласен.
1: Наоборот, они не раздеваются до трусов, остаются в каком-то специально припасенном спальном костюме, который отличается от того, в котором они пришли. Вот. А тот костюм, в котором они пришли, они обязательно прячут куда-то. Желательно под голову там или ну, в изголовье, как минимум. Вот. Я, если уж зашел разговор о поездках в поездах, у меня имеется опыт, ну, как бы, уже более зрелый. Один раз мне, ну, то есть, надо сказать, что мы люди, мы музыканты-сволочи, люди избалованы, так скажем. Избалованы чем? Что поскольку у нас в коллективе 7 человек, то, как правило, ну, заполняемость купе, в котором мы ездим, оно, то есть, не предполагает наличие чужих людей, в принципе. Вот если ты едешь, ну, по какой-то причине ты должен ехать без коллектива и попадаешь в общество людей тебе незнакомых, то раздражительность повышается, ну, в какой-то катастрофической степени. Вот.
0: А получается, думаешь, все равно один человек, то у вас лишний должен быть, в смысле, какой-то левый, если
1: ну,
0: у вас
1: ничего,
0: семеро.
1: Гасим. Этот человек может подождать в тамбуре до того момента, пока мы не угомонимся. То есть, как правило, бывает. Ну, или в лучшем случае для него он втягивается в тот процесс, собственно, но ни в коем случае не влияет на компанию вообще. Да. Вот. Ну, вот у меня имеется опыт поездки. Ну, я, собственно, благодарен той бабушке, с которой я ехал. Ехал я там, ну, по своим семейным личным делам довольно-таки далеко, в Тамбовскую область. То есть от Питера это ехать больше суток. Что, в принципе, невыносимо для поезда. Со мной ехала бабушка. Благостная, хорошая бабушка. Тихая, как мышка. Вот. Но в середине следующего дня начала пить чай. Делала это следующим образом. Она, значит, принесла тихо, как мышка, этот чай, поставила себе на столик. Насыпала туда сахар или там бросила, не помню. Ну, не помню, то ли в кусочек там было. Ну, неважно. И начала его размешивать так вот. Я лежу, читаю книжку так. Блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом ставит эту чашечку опять. Блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом. Блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. И так на протяжении 40 минут. При всей моей, как бы, ну, не знаю, ну, приятная бабушка, я возненавидел. Я перестал читать, я не смог. То есть, ну, казалось мне. Ну, ты знаешь, как когда вот ты находишься с человеком в одной комнате, который там сильно храпит, ты его толкаешь, он затыкается, он через какое-то время начинает не сильно храпеть, а вот так делать. И вот это вот, ты вот этого дожидаешься просто как ужас. Это хуже издевательства нет. Ну, собственно, я, наверное, выразил свои чувства. Ну, здесь, я бы предпочитал ездить, собственно, в поездах дальнего следования один. А еще бы, если на то имеется возможность, летать в самолет.
0: Ну, в принципе, что касается вот, храпа вообще как такового, это, насколько я слышал, заложено, вот, как ни парадоксально, в генетике. То есть люди храпят, это, ну, генетическое такое.
1: Вот у меня, видимо, заложено это в генетике, но я своего храпа не слышу. Зато отлично слышу чужой. Вот. А с другой стороны, когда мы на заре деятельности вместе с Ливером ночевали в одном бараке, когда его своим храпом довел до той точки, он сказал: ну ладно, сука.
2: Он спал один способ, да?
1: По диагонали от меня и взял такую рейку, угу, который мог достать меня в случае чего, то есть не вставая, то есть поскольку он перекидал у меня все сапоги, там, ну все, что возможно. То есть он взял какую-то шпалу, там, которую можно было достать, не вставая, до меня не вставая с кровати. И как он мне потом говорил, я не храпел до утра.
0: А не подвергался ли ты химической, в общем-то, атаке? Потому что у нас тут один сотрудник постоянно имеет тенденцию храпеть. И это пугает женщин, заходящих в наш вот платный туалет. Мы тут открываем, ну, чтобы как-то заработать денег. А этот мощный храп его пугает. Мы ему один раз положили носки сотрудника, который делал репортаж в течение 2 недель, не выходя практически из помещения, и наутро его увезли с диагнозом гепатит в больницу. Действительно реальная история.
1: Нет, ну там химии никакой не было.
0: Понятно. Что касается вот, значит, храп мы обсудили, а что касается вот этого поведения бабушки, ведь на самом деле я бы тут даже глубже бы попробовал анализировать. Может быть, вообще ночью как она себя вела? Ты уж
1: ночью
0: не,
1: она
0: ты
1: была...
0: не сочишь, что это пикантный вопрос?
1: Нет, она была как мышкой.
0: А то есть вообще тихая.
1: То есть все. В принципе, лучшего она такая, она сухонькая, не занимает там этими баулами места.
0: Давай вот обсудим. Вот это же интересная достаточно тема. Она меня взволновала. Ведь не только пожилым людям присущен вот этот брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум в неурочное время. Не только пожилым. Достаточно огромное количество молодых людей. Как правило, они, в общем-то, бородатые весьма. Там, как правило, носят очки, я заметил. Вот. И, ну, то есть люди творческих профессий, назовем их так.
1: Или работники НИИ.
0: Да-да-да. МНС, как мы их называем. Вот, собственно, такие действия с психологической точки зрения, как, на ваш взгляд, обусловлено, прежде всего, желанием привлечь к себе какое-то внимание и показать, что, дескать, я тут еще, я, дескать, вот присутствую. Либо действительно такая эйнштейновщина физиологическая в плане забыл.
1: Но это... С моей точки зрения, что касается той бабушки, о которой говорю, ни о какой там концентрации внимания на себе не было, конечно, ничего. То есть это, может быть, моя повышенная возбудимая подкорка.
0: Нет, я с этим не согласен. То есть у тебя с подкоркой все нормально. Почему? Потому что, значит, моя подкорка возбудима, потому что много таких случаев. То есть можно, кстати, проверить. Давай мы будем с тобой беседовать, а Володя пусть это дынь-дынь-дынь делает. И проверим, как у нас съедет все где-то через концу часа. Да и у всех, кто нас слушает.
1: Вопрос в другом.
0: Это провокация была, понимаешь? Конкретная провокация со стороны мышки твоей. Я уверен, что... Просто хотелось узнать, с какой целью она это делала. Кстати, уважаемые, если у вас... Мне тут, знаешь, что сейчас пришел человек и шепнул на ухо, когда ты, говорит, вот радиослушатель называешь просто уважаемый, а не добавляешь к нему уважаемый радиослушатель, что я становлюсь похож на мента. Но вы-то знаете, что у меня, то есть, 5 лет стаж работы. Да, безусловно. И даже сейчас я по привычке некоторых наших гостей прикол наручниками бью пластиковой, выкрашенной в черные дубины, она легкая совершенно. Ну что же, отвлечемся на композицию, а вы пока, уважаемые радиослушатели, думайте, вот что же хотела бабушка добиться. Вот, заходите, спрашивайте, а также 203-19-22, звоните. Вот, может быть, у вас на эту тему появятся какие-то мысли. А в гостях у нас группа «Ном» из Питера. Мы слушаем песню, которая называется «Германия». Я, кстати, тут не помню, рассказывал ли я, типа, нет, не рассказывал. 3-го дня тут, значит, еду, а впереди «Тойота». Ну, такая, ну, старенькая уже такая легковушечка. Вот по всему этому говнецу месяц такая. Да. Значит, ее болтает она там вся. Ну, фигурное катание. А сзади на стекле наклейка «Хочу домой в Японию».
1: Песня называется «Ты будешь выть Германию».

0: если ты встретился с бешеным псом?
1: Пса стреляют!
0: А если змея заползла в твой дом?
1: Гадину убивают!
0: Немцам кровавым как быть? С врагом?
1: Люди советуют!

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Ном» из Питера. И вот тут уже заходит очень много людей. То есть, например, заходил Миша, сказал, что из теплого стана, спросил следующее. Нанимаете ли вы специальных людей, которые в целях рекламы расписывают вашим названием стены и подъезды и лифты? Потому что, например, до нас дошла информация, что такие модные сейчас коллективы, как то группа «Дрестящая», группа «Безделки», «Отбитые мошонки» и многие остальные, они, в общем-то, неприкрыто ведут данную деятельность, давая тем самым людям, в общем-то, своим фанатам, как любим мы все музыканты называть, да, поклонникам, поклонницам, даже подзаработать. Ну, это как приобщиться к искусству. Как у вас с этим обстоит дело?
1: Ну, к счастью, подъезды чисты. Вот. Может, я не знаю, может, из-за кодовых замков.
0: То есть у вас это уже вошло, да, вот это античеловеческое изобретение, оно уже вошло у вас в обиход.
1: Да.
0: Ну, то есть раньше мы, когда приезжали, например, вот к вам в Питер, могли там поночевать с подругой, скажем, в любом подъезде. Сейчас нам остается замерзать на улице, получается.
1: Нихуя. Достаточно треснуть по двери, она откроется, и можно заночевать.
0: Да. То есть все просто.
1: Но вот человек, которому поссать, он все равно в подворотню завернет.
0: А почему не в подъезд? Странно.
1: Ну, вот именно. Ну,
0: она психология.
1: Лишний
0: тоже.
1: Раз тыкать там.
0: А. Понимаешь? Далее. Вот,
1: то есть, как минимум, я не буду говорить. Даже не то, что адрес, а вот район, на где я проживаю.
0: А, то есть на этот случай. Ну, правильно. Татьяна Буланова заходила, спрашивала, есть ли, будет ли ремикс на пьесу «Нина, голова болит», которая года 4 назад звучала в программе «Монморанси» почти каждую субботу. Так что это самое, с вас денег. Смотрите про Бивиса и Батхи тут, небось.
1: Ну да. Денег не дождетесь, а ремикс, конечно.
0: Ну, я и не ожидал почему-то. Да что же люди в плане денег не оригинальны? Вот знаешь, кто бы сегодня приходил, я всегда говорю, денег дай. Ответ всем, дескать, да, не деньги. Ни один человек не достанет приятно шуршащую пачку. Ну да ладно, что я все об этом. Ну что он с ремиксом-то?
1: Так ремиксы сделаны уже. И, собственно, даже изданы на пластинке «Life is Game». Вот. И даже клип был снят на эту тему, в смысле, на эту песню. И даже занял первое место на втором фестивале «Экзотика». Ты приходил в городе Сочи.
0: Ага.
1: Вот. А сейчас уже третья версия имеется.
0: Это
1: и
0: хорошо.
1: В ближайшее время это будет все записано.
0: Вот Валентин тут заходил, сказал, что, по его мнению, бабушка, вот твоя вот эта мышка, она изучала броновское движение. Вероятно, что это просто сошедший с ума физик, одетый в женское платье. Ну что же, послушаем пьесу?
1: Давай.

0: Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист данного коллектива, и Владимир Опосниченко, играющий на барабанах. На заднем плане мы их так хорошо достаточно прослушиваем. И периодически появляются в нашей студии люди. И вот несколько людей уже спросил. Вот заходил некто, сейчас скажу, кто. Тут очень сложно, он оставил свои координаты. Ага, некто дерматолог интересовался, и Миша интересовался. Миша, он интересовался более обширно, несколько дерматолог. Его вопрос включает в себе и вопрос дерматолога. Он спрашивал, что вы наклеиваете себе на чехлы от инструментов, то есть каким образом производите украшения, скажем так, атрибутики. Вот. То есть если у вас там на бейсболках это портреты майк, на майках портреты бейсболок, ну и так далее. Вот. И, соответственно, каковы татуировки на тушках участников данного коллектива, а вот дерматолога интересовала только вот данная вот, значит, наскальная живопись, потому что я же вижу, вы скалы, люди скалы, даже так, сокращенно эскабря. Да, ну так вот, что касается украшений, все-таки надо начать, наверное, с этого.
1: Ну, тяжело передать по этому, так сказать, микрофону то, что на нас изображено. Изображено. Но изображено достаточно.
0: Я вижу зайчик.
1: Зайчик. Есть словечки разные, есть уточка, есть щечка, есть медведь. Ну, не в этом, ну, не будем в суе поминать. Так скажем. Много на нас изображено. Почти на всех.
0: А не было ли идеи, скажем, сделать такие татуировки, ну, как рубцы, ну, как вот у певца Сила, племенные татуировки, скажем, Южной Америки? Вот.
1: Идеи были, но, к сожалению, нет авторов, в смысле, нет мастеров здесь.
0: А, да.
1: Нет возможности, грубо скажем.
0: А, вот еще сейчас, извиняюсь, немножечко не в тему, заходил Сергей и спрашивал у меня, где можно купить мою книгу «Хомяки в неволе». То есть, Сергей, то есть, я переделал целиком редакцию, теперь она называется «Хомяки на свободе». То есть, «Хомяки в неволе» — это настолько же явление, на мой взгляд, обыденное, как вот солнце, которое утром взошло. Поэтому нужно готовить людей к тому, чтобы они адаптировались, и люди, и хомяки, в общем-то, на воле. Да, извини, что я перебил, Даш.
1: По поводу хомяков, да. Я расскажу вот действительно случай. Я в своем родном городе в метро стараюсь не заходить, чего и не делаю. А вот в Москве меня угораздило. И первое, что я встретил такого полненького мальчика с мамой, у него была маленькая клеточка, в которой сидело два хомячка, и большая клеточка, в которой лежала книжка большая под названием «Хомячки». Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Но это чистая правда.
0: Да. А далее, вот тоже. О, Дмитрий тут. Дмитрий тут выступил почтенно, говорит, при всем моем уважении к группе «Ном», у меня таких произведений из детства целая коробка. Так вы ее это в музей наш сдайте. Дело в том, что мы открыли сейчас первый в мире музей тары и упаковки. То есть, где собрана тара и упаковка из-под чьей-нибудь попади и самых разных размеров. Ваша займет достойное место, уважаемый Дмитрий, на в общем-то, на витрине. Далее. Да, естественно, деньги. Не забудьте прислать. За размещение, за аренду помещений и так далее. Времена сложные.
1: Свяжитесь с нами.
0: Да. Далее, Александр, расскажите, что будет с программой после Нового года. Ну, я думаю, что первая неделя, она будет весьма сумрачна, программа, по вполне понятным причинам, и невнятно, более чем обычно. Затем, думаю, тушка нормализуется, и все будет хорошо. Далее, некто Василий Солнцевский спрашивает, вот у вас он спрашивает, почему вы так не любите бандитов?
1: Мы-то... Я даже никогда не задумывался, люблю я или не люблю.
0: Ну, отсутствие любви – это, видимо, не любовь.
1: Ну, я открою, может быть, секрет для радиослушателей. Меня самого зачастую принимает за бандита. Но за непонятного бандита. Потому что я с серьгами. И у меня куртка из...
0: Оленьего меха?
1: Если бы так. Из питона.
0: Это была кличка человека или из настоящего питона? Это важно, потому что я наслышан, что сейчас, ну, в некоторых моментах
1: это был не человек.
0: Понятно. Далее, вот интересуется...
1: По крайней мере, я его за человека не считал.
0: Ну, теплокровный, по-моему, змей-то он теплокровный был. А как же, получается, змеи. Что у тебя узенькая, что ли, курточка? Ну, то есть, как из змея можно пошить куртку? Он же небольшой.
1: Бывают разные змеи.
0: А, понятно. А что касается альбома «Сенька Мосгаз», тут вот интересуется, существует ли он, будет ли он издан. Ну, как обычно, вопросы базитически не свежие.
1: Ну, здрасте, он уж издан там. В 1994-м. Даже в 93-м году издан на фирме «Мороз Рекордс». То есть не на «Морозе», а «General Records». Что, собственно, одно и то же.
0: Понятно. Еще такая тема, которая постоянно в нашей программе проходит шевронной нитью, не побоюсь этого слова. И данный вопрос, он становится уже в порядке вещей. Поэтому я просто вот вынужден его задать. Вот представьте, женщина-секретарь, женщина-врач, женщина-инженер. Да и тут же женщина-певица. Почему это происходит?
1: Порно. Потому что, ну, как бы, самка должна завлечь самца. Все.
0: А почему, например, женщина-секретарь, а не
1: секретарь? Ну, каждая в силу там своих способностей, в силу природных данных реагирует на это дело.
0: Нет, ну, скажем, женщина-певица, она, как правило, привлекает все-таки там своим голосом, внешне. Она и так в центре внимания.
1: Кто чем может, то чем.
0: То есть ты не хочешь останавливаться на филологическом, скажем так, моменте.
1: Я не знаю, в чем тут филология. Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря.
0: Ага. Ну, а так по своим-то ощущениям? Вот по своим ощущениям.
1: По своим ощущениям. А блондинка пухлогубая. С коровьими глазами.
0: С печальными, значит. Ну, значит, любишь, чтобы у бабы в глазах печаль
1: нет,
0: была, да?
1: Не печаль, а азарство я люблю.
0: Как же это коровьи глаза? Что же это за корова с азарством? Ты подожди, подожди.
1: Большие и с длинными ресницами.
0: А азарство-то там где? Ты видел какую-нибудь корову в глазах? Азарство.
1: Я коровьи имел в виду. Величину не больше.
0: А, то есть такие. Значит, дай представить себе так. Значит, если это женщина, а лицо какое-то, глаза такие. Ну что, то есть, значит, ты больше всего любишь, наверное, в бабе ресницы.
1: Типичная проститутка.
0: Так бы сказал.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Мы слушаем их музыку, также говорим тут там ненавязчиво о том, о сём. Вот хотелось бы все-таки поговорить о сём. Тут заходили очень многие, интересовались. Мы тут недавно провели конкурс вот между сотрудниками всяческих разных радиостанций. Кто больше весит сообща. То есть право на участие в конкурсе имели только штатные сотрудники радиостанций. Наша победила. Вот, могу вам с гордостью сказать. Что касается такого же конкурса в музыкальной среде, мы собираемся вот производить взвешивание участников коллектива. Вот вы сами-то планируете там принять участие? И вот какое место вы могли бы сами себе запрогнозировать в данном случае? Ну, по прикидке.
2: Ну, седьмое. Наверное.
1: А кто, на ваш взгляд, будет на первом месте? Да, хочу сказать, что конкурс всесоюзный. Безусловно, со всего бывшего союза. Это может быть группа из Украины, из Болгарии тоже может быть.
2: Какие, если можно?
1: Там есть Червена Пятнотыкникова, такая певица. Ну, она, конечно...
2: А Ваня Стойкович. Нет, это Югославка.
1: Ну, тем не менее, кому бы вы первое место, вот, так ведь должен быть, вот, например, вы идете по улице и видите, идет человек, да, вот он вроде, скажем, не толстый, но вы чувствуете, что он весит, например, очень много, да, вот по ощущению физической тяжеловесности на сцене бывшего союза, кто из коллективов впечатляет вас? Осторожно, сейчас платочек дам, да? Ну, ладно. Ладно, тогда о другом. Приходилось ли вам когда-нибудь, например, ловить бабочек летом? Ну, в детстве. Ну, вот с сачком, с элементарным.
2: Нет, я все про поводу веса.
1: А, ну да, вернемся. Так сказать, как это называется-то?
2: Я думаю, Михаил Шуфутин.
1: Со всей своей капеллой. Мне кажется, тоже, ты знаешь, сейчас я подумал близко к этому. Ну да, теперь к бабочкам.
2: Ну, это только мое мнение, я не знаю.
1: Да, вернемся к энтомологии и к этой энтомологии. Ну, бабочки, они тоже относятся к энтомологии. Вот люди делятся на два типа. Любые в детстве, ну, любой человек в детстве занимался ловлей тех или иных животных. Там. Ну, кто-то там птиц ловил, но это реже. А вот, скажем, бабочек и головастиков ловили все. Причем часто это было одним сачком. Ну, то есть, к примеру, справа наловит головастиков, часто, потом...
2: Ловля головастиков не было под этим ловли. Это был,
1: да.
2: Это был эксперимент.
1: Безусловно, тогда как вот в ловле бабочек...
2: Равно как тритоны, в общем.
1: Да.
2: Ну, вообще, тем не менее. В этот список отнес бы и колюшек.
1: Микрорыб ты имеешь в виду? Вот эти?
2: Да.
1: Ну да, также тритонов, в общем-то...
2: Нет, тритонов я уже объяснил. Я уже
1: ты говорил про
2: них? Объявил о тритонах.
1: Ну да, да. Ну тогда головастиков тоже, вот, например, колюшек. И тридонов. Но все-таки, вот сам-то ты чему отдавал предпочтение? Вот, то есть, как ты любил больше, так скажем, около пруда пребывать, либо все-таки бегать по солнечной, залитой солнцем полянке Достоевского?
2: Полянок Достоевского, поскольку я там рядышком родился, их достаточно было. Вот. Но я думаю, что я в некотором роде по этим полянкам, ну, так

0: Лицы могли творить все, что хотим. Вот. Поэтому мы выросли среди дворцовых каких-то... Даже не понимали, в чем мы живем. Но там все очень... Извините за пошлое слово, художественно. Вплоть до посадки деревьев, вплоть до заборов.
1: Ну, я понял, о чем наличия. Ты говоришь. Да. То есть, видимо...
0: А мы там гоняли как полные долбоебы, ну, собственно, как каковыми и являлись. Вот. Я не помню, к чему это я.
1: А ты, видимо, это сказал к тому, вот, то есть ты, видать, пытался объяснить причины, почему все-таки вот такая нация, как чехи, не являются агрессивными во внешней политике.
0: Потому что у них... Ну, потому что нация... Такая нация, как чехи, она, ну...
1: Ест кнедлики, к примеру.
0: Я могу сказать, что...
1: Ну, зависимость от архитектуры, понимаешь, да? Ну, архитектура.
0: Хорошо, я просто попытаюсь помягче сказать. То есть достаточно стран Восточной Европы, да? Достаточно. Как в свое время нам, советским людям, позволялось выезжать в ГДР. Оп. Позволялось.
1: Да.
0: И там были бананы. Оп. Нам также позволялось выезжать в Румынию.
1: Нет.
0: Позволялось. Да. Позволялось выезжать в Болгарию. Позволялось выезжать...
1: В Крым.
0: Остроумно. В Югославию только...
1: Да, я вообще забавный.
0: В Югославию позволялось выезжать только после... посещение двух-трехразового посещения социалистических стран, поскольку Югославия уже считалась подозрительной страной. Вот.
1: И оправдал это.
0: Ну, в общем, да. Крайне подозрительная оказалась. Я уже забыл о чем.
1: Ну, песню послушай.
0: Давай.

0: Я люблю вас.
1: А я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист группы, и Владимир Пресниченко, играющий на барабанах. Вот пока мы тут слушали новости, всякие музыку, также вот вы проходили и видели мои граффити, которыми я исписал наружные стены нашего здания. Заходило много людей. И интересует вопрос следующий. Ваше отношение к женщине вообще за рулем. Дело в том, что эти менталитет все-таки разный у жителей Санкт-Петербурга и у жителей Москвы, соответственно, и разные взгляды на определенные вещи. То есть, к примеру, москвич 41-21, выезжающий с левого ряда на правый поворот, особенно если у него сидит человек там в петушке и в склянках, кроме агрессии ничего понятного вызывать не может. Так же, как и женщина. Ну, а женщине-то я пока умолчу, а женщине за рулем вообще. Потому что сперва хотелось бы услышать ваше мнение.
2: С одной стороны, ты как бы ситуацию, ну, даже и, как сказать, ключ проблемы ты описал сам. Вот. Но существует, я просто хочу дополнить. Помимо всего прочего, вот помимо вот милых женщин, которые расстроены в силу не знаю чего, там, критически к ней, того ли, ну, неважно, там, сын нагрубил, муж бросил. Вот. Существуют объективные причины дорожно-транспортных происшествий. Поскольку сейчас наступает зимний период, тормозной путь увеличивается. Вот. Помимо, как бы, сыновей, которые получают двойки, нужно помнить о том, что существуют люди, которые ни в чем не виноваты перед вами. Вот. Не надо их в крылья-то. Не надо им устраивать. И без того, как бы, усугублять сложную жизнь, поскольку все мы помним о 17 августе.
1: Ну, кстати, 18-е тоже было не сладкое.
2: Да. Я к тому, что...
1: Я еще помню 3 апреля, да, 1973 года, как раз вот эти события албанские.
2: Я к вопросу о подешевлении и подорожании запасных частей исключительно.
1: Я что-то уж подумал не весь чего. Но у меня вообще фантазия бурная, ты извини, да, я о другом, конечно.
2: Ну и молодца.
1: Да.
2: Но вообще я считаю, что бессмысленно призывать женщин к нормальному поведению. Я на дорогах, я призываю женщин просто бросить руль, разорвать свои права, сжечь их публично, может быть, на Красной площади, но и никогда не садиться больше за руль.
1: Да. Ну, где-то я разделяю твои взгляды. Вот. А если и садиться за руль, то за правый отключенный руль. Ну, потому что все-таки хочется, и надо почувствовать себя за рулем.
2: Я думаю, на заднее сиденье с ребенком.
1: А, то есть без руля даже, да. Следующий вопрос.
2: Никаких рулей.
1: Касается вашего соотечественника, я так понял. А Лещенко тут заходил, спрашивал недавно, говорит, был в Санкт-Петербурге, и везде на молодежных тусовках ему попадался певец Хиль Эдуард. Встречали ли вы Хиля Эдуарда? И почему он везде Хиля попадается на глаза, а я нет? Спросил Лещенко. Ну, такой противоречивый вопрос. Вообще же вот артисты друг друга так не любят. То ли дело мы ученые, мы постоянно помогаем пробирками, склянками, пипетками. Обмениваемся.
2: Конечно же, дешевая провокация, никакой это не Лещенко. Вот. Ну, к вопросу о Хиле. Ну, часто встречаемся. Но дело в том, что город у нас поменьше. Вот.
1: Ага, вот тут еще заходили женщины и спрашивали, вот вы приехали в Москву, почему вас давно не было в Москве, и далее, почему вас давно не было видно в программе «Знак качества»?
2: —
1: Нет, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Я вижу, что вопрос вызвал затруднение. Давай тогда вот, я вижу у тебя в руках книгу, и она у меня есть, это последний бестселлер поэтессы Агнессы Бражникова. Кто не читал, советую им почитать. Называется «Кактусы, короли подоконников». Речь там идет вовсе не о кактусах. Агнесса, я считаю, что ваш бестселлер — это, в общем, чистой воды пошлятина. Вот, причем пошлятина написана рукой женщины. И те мужчины, которые лезли к вам вот через подоконники, все эти персонажи, вы заметите, что ни в одном вашем стихотворении нет персонажей, внушающих какое-то уважение, да, и положительных качеств им тоже как-то нельзя присовокупить. То есть какие-то они, в общем-то, у вас все грязные, мерзкие. Вот, хотя написано все, безусловно, возвышенным пятистопным ембом.
2: Типичный недоеб.

0: Яйца моет.
1: Тут вот, пока ты выходил, надо было там убрать вот это все, заходила Лена, спрашивала, а можете ли вы по комплекту, по комплекции женщины, по цвету ее волос и глаз судить о ее характере, каких женщин вы предпочитаете? Ну, о каких предпочитаешь, ты вроде бы как рассказал уже, а вот с точки зрения психолога как-то вот по комплекции, по цвету глаз и волос, можешь ли ты...
2: Нужно увидеть. В принципе, да, конечно.
1: Мы представим себе, что она, скажем, коротко стрижена, чрезвычайно худая, и глаза, как у коровы.
2: Все равно нужно увидеть.
1: Угу.
2: То есть то, что ты понимаешь, как глаза, как у коровы, для меня может означать, как... Ну,
1: как очень.
2: Две ромашки.
1: А, да, вообще. Это есть такая...
2: Поэтому это субъективное восприятие. Нужно увидеть субъект.
1: Да, так что вы присылаете нам, кстати, ваши фотографии, желательно в полный рост. Да. Вот тут Ольга интересовалась, ну, у меня, правда, то есть думаю ли я о том, о чем она? Вот, она думает, в общем-то, вместе с профессором медицинской академии, к сожалению, не назвала его имени, чем отличается донорство от проституции, вот она спрашивает. Ну, вообще, вопрос достаточно интересный, я бы сказал, поскольку доказано, что в случае, если, например, мужчина живет с женщиной половой жизнью там, больше 30 лет, то постепенно даже внешний облик их становится чем-то схож. То есть тут играет роль психологический фактор, поскольку они постоянно вместе. Безусловно, вот это физическое донорство, перенос. Там, ну и плюс, конечно, потусторонние дела, связанные с энергетикой. Безусловно, почему? Потому что мы заставляли, например... женщину, ну, естественно, не в вульгарном смысле, жить с пуделем. И выясни, что где-то через 30 лет пудель приобрел ярко выраженные вот черты, я имею в виду осанка, какие-то повадки своей
2: как
1: хозяйки.
2: Пудель? Той пудель?
1: Серебристый карликовый пуделек. С черной пастью, очень злой был.
2: Типичный ведьмак.
1: Ну, у тебя есть что-нибудь добавить к этому? То есть, в принципе, что касается донорства, то ведь тоже ты же в данном случае, когда впитываешь чужую всю эту глею, ты же впитываешь и энергию человека, соответственно, и какие-то его гены, как ни крути.
2: Не, ну вопрос-то к тебе был.
1: А, вообще, да.
2: Ты вроде ответил.
1: А вот это уже вот вопрос ко всем, к нам четверым. Как мы относимся, спрашивают, к творчеству писателя Владимира Сорокина?
2: А можно напомнить произведение?
1: Ну, норма у него произведения. «Сердца четырех». Ну, это самые такие известные. Ну, это писатель нового поколения. Ну, в принципе, я вижу, что отношения позитивные. То есть, ну, да, далее. Я еще хочу напомнить, что к вашим услугам, уважаемый телефон 203-19-22, позвонив по которому, вы сможете задать вопросы нашим гостям, группе НОМ и в прямом эфире. Но сейчас я вот о чем хотел поговорить. Дело в том, что сейчас большой любой мегаполис, это я так по-английски говорю, там, мегаполис, там, да, чтобы как-то вот...
2: Мегаполис.
1: Да! Имеет практически экономически обоснованную возможность отсоединиться и превратиться в отдельную федерацию, скажем так, стать... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Так, микрогосударством. У Санкт-Петербурга в данном случае вообще уникальная возможность, поскольку вы владеете окном... в Европу, понимаешь, которую Петр прорубал мощнейшим топором, о чем и писал в своем произведении Ломоносов. Собираетесь ли вы делать какие-нибудь шаги в эту сторону? Это я к тому, что стоит ли мне как-то перебираться? Будьте здоровы.
2: Да. Могу сразу всех успокоить. Дела у нас так же хуёво, как у вас. Вот, но, конечно, какие-то определенные тенденции в положительную сторону происходит. По сравнению, так скажем, с периодом там двухлетней давности. Чего-то начинает шевелиться, начинает убирать улицы, начинает чего-то там ремонтировать. Но нам, извините, простым рок-музыкантам от этого пока месть. Никакой пользы. А пенсионеры ропщут. Хотя я, в принципе, конечно, бы приостановил роптание пенсионеров. Я предполагаю, что, может быть, года через два, может быть, через три пенсионерам уже будет немного полегче.
1: То есть осталось 2-3 годика.
2: Да. Угу. А мы, молодежь, как-нибудь проживем.
1: Как попало, там, в общем-то, понятно. А вот скажи-ка, Сергей, ведь очень много, скажем так, монстров. Вообще вот ненавижу эти названия, там, питерский рок, московский рок. Ваше слово «рок» я ненавижу, скажем так. Вот, но, тем не менее, активно, в общем-то, слиняли из северной столицы в Москву. То есть я даже не буду по именам их перечислять, ты знаешь. Вот на твой взгляд, вот, что поиск там лучшей жизни, или все-таки в Москве, как многие говорят, сосредоточены физические бабки на руках у людей, вот, или тут больше связи, чем это вызвано? Ведь всегда же там, я помню, еще со времен существования андеграунда, пресловутого там индепендента со всякими там вот этими с независимыми прессами, всегда считал, что, дескать, Питер — это такой альтернативный, передовой,
2: Питер, знаешь,
1: да,
2: что, дескать. С моей точки зрения, Питер — это вот такой передержанный консервы, знаешь, это, блин, годен до такого-то, такого-то. Ну вот, короче, этот годен до такого-то, такого-то довольно-таки давно прошел. Вот. Я не знаю, откуда берутся у вас наши замечательные коллективы, которые не всегда наши, прям скажем. Вот, но они все из этой консервной банки.
1: А вот мне тут огромное количество присылают демо-кассет. Ну, демо не от слова демон, ты понимаешь, а...
2: А, это отдельная история. Дело в том, что у меня такое ощущение, что... У нас в городе значительно более, ну, больше народу интересуется, не то, что интересуется, вот имеет желание создать вот это вот, ну, как бы участвовать вот в этой струе, которая называется рок-музыка, которую сейчас уже никак не обозначить там. Ну, так скажем, это то, где... есть барабаны, бас-гитара, гитара. Ну, вот так. Ну, грубо говоря, рок. Какой он был, такой он и есть. Вот. Там, где есть живые барабаны, где есть гитара, есть бас.
1: То есть самый простой состав, в принципе, имеется в виду по...
2: Ну, там, естественно, можно колебаться туда-сюда. Но у нас почему-то их очень много. Я не понимаю, почему...
1: Так и у нас тоже это огромное количество. Вот, кстати, с прорывом на нашу телевизионную эту сцену телеканала MTV, это же еще сильнее пропагандируется. То есть практически неотличимые одни от других персонажей. Нет, выплывают,
2: думаю,
1: они.
2: Саня, даже движение. Саня, я думаю, говорим мы о разных явлениях. Я думаю, что у нас, понимаешь, все-таки сохранилось... Я не говорю, что это хорошо. Но вот это вот... Вот это вот подростковое желание соответствовать чему-то. Причем никто не знает, чему соответствовать. Ну вот какому-то такому идеалу. То есть желание перевернуть то, что существует, так скажем, вот на палитре музыки. Желание, блин, выйти звездой. В Москве такого нет. Есть достаточно прагматичный подход.
1: Знаешь, вот сейчас я вспомнил немножко такой удивительный момент, который вот там же в Чехии я застал. Мы об этом говорили, об этой замечательной стране. Там вот в Праге, то есть я познакомился там с людьми, которые вот занимаются всякой молодежной музыкой. У них там тоже есть всякие панки, вот такие, как ты вот сейчас сказал, стремящиеся доказать. Я говорю, дескать, что они хотят доказать? Чтобы им завезли жигулевского пива, к примеру, ну, в Чехии. Они говорят, нет, оказывается, у них закрывают там... И закрыли несколько сквотов, понимаешь? Это они захватили пару помещений, сделали там даже пивные кабаки, естественно, без всяких... Там, понятно, что в систему налогообложения государства это не входило, а их, видите ли, прикрыли, понимаешь, как? И они воюют, буйствуют, очень занервничали.
2: Чехи.
1: А вот что касается архитектуры вашего дивного города. Радуется ли глаз, скажем так, выходя на балкон? Я знаю, что у тебя шикарный балкон, и выходя на него, вот хотел бы узнать, радуется ли глаз, потому что, например, вот у меня мой не радуется, когда я выхожу. Вот. Но это потому, что я живу достаточно далеко, то есть я сейчас на самом деле в Капотне все больше тусуюсь. Вот, а как там ситуация? И вдруг погаснет все. Ведь знаешь, как они, то есть они-то живут, у них постоянно горит там, и они привыкают. А, например, у нас сейчас, смотри, грудники, вот которым, скажем, по 10 лет. В тот момент, когда им стукнуло 10, им подарили по плюшевому бутузу, значит, тут, значит, мы зажгли вот эту иллюминацию и, так скажем, практически европейское освещение. Сейчас, значит, пройдет там лет 5, и когда им стукнет 16, нужно будет, значит, идти получать ксиву, и там они получат снова бутузы там в форме там мотороллера или электрогитары, неожиданно это все погаснет. Снова станут очереди в магазины. В общем-то, они будут давиться за колбасой, бить друг другу морду там, и кричать «Спартак чемпион» или «ЦСКА чемпион». То есть вся вот общественная жизнь будет вертеться вокруг этого. И вот данные вот особи, вот десятилетние, проведшие, скажем так, расцвет своего юношества в такой иностранной иллюминации, резко могут оказаться в положении сосланного Льва Толстого. Ну, я не знаю, ссылали ли его, но мне кажется, должны были бы в свое время. То есть неприятности он претерпел в своей жизни наверняка. Может быть, как-то стоит нам просто лампочки это. А может,
2: чисто лампочки,
1: да,
2: бить.
1: И как-то вот...
2: Может, и стоит.
1: Не, ну ведь влияет.
2: Я не знаю.
1: Влияет ведь иллюминация городов на психику людей.
2: Влияет наличие там телевизоров, телефонов, того еще. Ну, просто... Настолько все запутано, даже лифтом боишься пользоваться иной раз, но пользуешься. Вот. Моя позиция такая. До чего человек додумался, значит, он того стоит. Хочешь срать в атмосферу, но он же не берет это все из космоса. Нарыл у себя под ногами. Сри в атмосферу, значит, имеешь право. Создал автомобиль, езди. Ездишь на машинах, блядь, заебись. Вот. Летаешь в космос, получилось. Слава тебе, Господи. Слетал в космос. А, ну, к вопросам, так скажем, отепления тела. Ну, шерсть значительно теплее, нежели искусственная шерсть.
1: Правильно? Плюс еще придумали эпиляционные приборы. Кстати, вот тут Лариса спрашивает, чем отличаются московские женщины от питерских? Есть ли у них какие-нибудь различия?
2: Московские более благополучны.
1: То есть ты имеешь в виду в плане потребления продуктов, запаха, ухоженности тушек и так далее?
2: Нет. Я, то есть, если, так сказать, конкретный какой-то вопрос был бы, более конкретный, можно было говорить более конкретно. А в общем смысле, вот мой ответ.
1: Это хороший, лаконичный достаточно ответ. Ну что, можем прослушать, я думаю, пьесу?
2: Как хотите.
1: Да ты как вы хотите.
2: Я-то лично я.
1: Или давай послушаем телефонный звонок.
2: Давай.
1: 203-19-22. Ваши вопросы Сергею Гагарееву, лидеру питерской группы «НОМ». Кстати, скажи, ты по памяти это называешь, небось, еще типа, когда тебя там спрашивают, откуда гражданин приехали? А ты говоришь, из Ленинграда или нет? Или уже выбили?
2: Да меня никто не спрашивает обычно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
0: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Я вот хочу таким наблюдением поделиться, а также вот объяснить, почему бабушка появляется в купе. Угу. Вот известно, что многие музыканты, они по дороге от Питера до Москвы, значит, проводят свои музыкальные инструменты, так как ездят там гастроли, на прочие тусовки. Инструменты эти они кладут часто, я наблюдал, вот, наверх, на багажные такие вот отсеки, да, там барабаны, все.
2: Правильное наблюдение.
1: Да.
0: Вот, ну, частенько там.
1: Я-то сам не езжу, но я посмотрел.
0: Если, да. А Ямаху так наверх там. Ну, не важно.
1: Диваху.
0: А, Диваху. Диваху, да?
1: Да.
0: И местные аборигены вот на подступах там к Москве, к Петербургу стали развинчивать гайки там. Ну, на рынке дорого сейчас гайки, некоторые металлические части всякие. Вот. Ну и, соответственно, поезд там колбасит, инструменты падают, портятся. И,
1: вот. А бабка-то при чем?
0: Ну, это уже...
1: А, неважно. Ну, правильно. Спасибо.
0: И вот я хотел бы узнать у музыкантов, вот как вот у них сохранность музыкальных инструментов. Значит, были ли такие случаи, нанимали ли они бабку, чтобы вот она вот следила это все. Спасибо.
1: Понятно, спасибо.
2: Спасибо за вопрос.
1: Да, вообще целостность инструментов. Знаешь, вот недавно, ну как недавно, года 3, может быть, назад усили известный тебе, да, персонаж, у него в такси гитару поперли.
2: Да у нас не так давно.
1: Да у многих. Но это не
2: поперли
1: я. Зря
2: на меня так посмотрел. Не только гитару. Но не буду перечислять. Практически весь инструмент украли. Но то, что касается поездов, Бог нас миловал. В силу того, что... Ну, о чем, собственно, говорилось. Нас семеро. Четверо занимает одно купе. Три остальных доминируют в следующем.
1: Доминируют.
2: Ни в коем случае никакая сволочь даже не попытается войти, потому что...
1: Ну, просто это опасно, когда они слышат, что шум, да, и что шум производимый.
2: Нас обходит, и все.
1: Это хорошо.
2: Несмотря на то, что бывали случаи, до этого действительно реальные случаи, что там соседние купе грабили... Но это не мы.
1: А, и мы тоже этим не занимались. Мы все больше там барсеточку. Ну, это и у вас бывало. Там колесо прокольнуть, там то все. Ну что же, слушаем пьесу. Я сказал это, ну что же, так как диджея говорит.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз, 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно, прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И я с радостью представляю сегодняшнего гостя нашей программы. Как я уже говорил, это не совсем обычный человек, и встреча с ним наверняка будет многим из вас интересной. В гостях у программы «Монмаранси» заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
2: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Я прежде всего хочу помочь нашим радиослушателям разобраться в сложной, на самом деле, в сложной системе взаимоотношений между вашей службой и вашим отделом и радиостанциями. Дело в том, что по, так сказать, масс-медиа создала такой образ, как бы радиовещания, в частности, что, дескать, каждая радиостанция это своего рода отдельный цех, который очень редко как-то пересекается с другими себе подобными. А если пересекается, то в основном это какие-то там мелкие конфликты из-за рекламы или там как бы попытка занять более главенствующее место.
2: Положение.
1: Положение. Но на самом деле, конечно, все не так. И все эти радиостанции, особенно радиостанции FM-диапазона, они, в общем-то, как выяснилось, подчинены совершенно, ну, нельзя сказать, что одному человеку, но где-то приблизительно так.
2: Ну, я не могу сказать, что и подчинены, потому что, ну, в наш, как бы, это было раньше, до перестройки, когда радиостанции действительно были подчинены, существовала какая-то цензура. Сейчас, в общем-то, это не совсем так. Я бы сказал мягче, мы курируем работу радиостанции.
1: А скажите, вот как бы это курирование, оно заключается в какой-то, так сказать, в идеологической установке, или сюда входят и вопросы кадрового обеспечения станции, и вопросы, так сказать, дисциплинарные?
2: Понимаете, мы вот как Совет Безопасности страны, мы отвечаем практически за все, за полную работу радиостанции в эфире. То есть мы отвечаем за качественное вещание наших радиостанций, отечественных, я имею в виду, которые вещают как внутри страны, так и радиостанции, находящиеся за пределами ее, за рубежом, ближним и дальним, и вещающим на территорию России.
1: А, то есть вот как бы в ведомстве вашего отдела и радиостанции западные, которые...
2: Нет, не западные, а наши радиостанции, но расположенные на...
1: Западе.
2: На Западе, на Востоке, ну, в общем, за рубежами нашей Родины.
1: А скажите, пожалуйста, ваш отдел, вот, собственно, сама Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, существовала ли она вот в так называемые доперестроечные времена, или это дитя перестройки с полным основанием? То есть все-таки федеральная служба как-то...
2: Вы знаете, наверное, не то и не другое, потому что федеральная служба и наш отдел, который, собственно, создан в ее стенах, создался уже не во времена перестройки, а вот буквально недавно. То есть она была создана в декабре 1994 года. Ее сразу же возглавил Валентинович Лазуткин, наш бессменный руководитель. И с этого времени мы успешно работаем, и, в общем-то, работа наша отмечена практически всеми руководителями правительства страны.
1: Ну, кстати, я вот вижу у вас вот уже два ордена, то есть как бы это как раз вот...
2: Ну, один я получил еще до этого, раньше я работал на телевидении, в общем-то, в отделе цензуры, но... Потом я перешел вот именно в федеральную службу, в консультационный отдел.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, сколь тернист был ваш путь вот сюда? В принципе, ведь на самом деле ваша работа сейчас, она достаточно творческая. Это не просто как бы бухгалтерская работа. То есть вы своего рода достигли, так сказать, творческого олимпа, я бы даже так это назвал. Сколь тернист был этот путь? Какое учебное заведение вы закончили? Как вы вообще пришли в средства массовой информации? И доводилось ли, довелось ли вам самому вот как бы работать либо диджеем, либо ведущим какой-то станции, или ведущим телевидения? Потому что, честно говоря, я вас увидел вот первый раз, но ваше лицо мне знакомо. По-моему, я где-то по телевидению видел какие-то даже ваши авторские программы.
2: Дело в том, что в свое время я начинал работать на телевидении в качестве осветителя. И вот как пресс-секретарь, бывший пресс-секретарь, руководитель нашей страны, президента России, который в свое время начинал с того, что подносил видеокассеты Betacam из одной студии в другую, так и я в свое время начинал с того, что менял лампочки в осветительных приборах. Но вот это, собственно говоря, та самая американская мечта, которая, в общем-то, видимо, получила свои какие-то корни, продолжения и в России. То есть из сменщика лампочек в осветительных приборах, так называемых бэбиках, я вот уже достиг уровня советника юстиции, вот, в котором сейчас пребываю. Поэтому путь мой достаточно сложный. А что касается известности, ну, могу сказать, что опубликовано достаточно много моих статей в прессе. Выходили программы, я достаточно часто даю какие-то интервью,
1: ну, кстати, вот
2: в телевизионных программах.
1: У вас есть замечательные хобби. Вот вы мне подарили вашу книжку, которая называется «История часовых механизмов». То есть тут вот я смотрю, наличествуют чертежи изобретенных вами часов, причем часов гороскопических. Практически это является, вот, насколько я понял, микрокопией вот этих часов на соборе в Праге известных. Даже тут вот этот же скелетик я вижу стоит, но только они наружные. Ручные, да, то есть, и я знаю, что эти часы, вот вами изобретенные, изготовленные, то есть такое странное хобби, они есть и у президента нашей страны, это подарок, есть и еще у ряда высокопоставленных особ и западных наших вот друзей. То есть как бы вот
2: ну,
1: это
2: тут
1: же...
2: секрет прост, я просто покупаю готовые уже часы, вставляю в них циферблат, который раскрашивает. Моя супруга, это ее основная работа, и часть у меня покупают ее оптом, и, как правило, после этого часы попадают сразу на прилавки лотков на Старом Арбате, недалеко от этой замечательной студии, и в основном идут на экспорт, то есть их покупают иностранцы, часть приобретают для себя, ну вот, чиновники. Я не могу ничего сказать по поводу того, есть ли эти часы у президента, но то, что достаточно большая часть этих часов расходится именно вот какие-то высшие эшелоны власти, действительно так, да.
1: А вы сказали, вот у вас проскочило такое приятное для моего уха выражение в этой замечательной студии. И скажите, пожалуйста, вот ваша служба, как вы уже сказали, образована совсем недавно. Что явилось, так сказать, решающим фактором, вот после которого уже нельзя было ее не создать? Ведь я помню, ряд радиостанций существовал уже до этого.
2: Да,
1: то
2: да,
1: есть
2: да.
1: Какой-то бардак на них творился или что-то. Почему это было решено вот курировать все это?
2: Я понял ваш вопрос, он совершенно справедливо задан. Дело в том, что основная как бы причина, почему была создана Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, это то, что многие из радиостанций работали, вещали без лицензии. Разумеется, ни в одном нормальном, ни в одном правовом государстве невозможно такое, что радиостанция может выходить в эфир, не имея лицензии. И, например, в Италии лицензию выдает президент страны, ну, вот самый высший как бы чин, вот он лично подписывает
1: право
2: на вещание. То есть без этого просто исключено. У нас, к сожалению, произошла такая ситуация, что многие радиостанции не имели лицензии.
1: То есть вот практически, вот я хотел бы тут немножко уточнить, то есть, скажем, я у себя дома устанавливаю передатчик, еще какую-то там антенну, да, и начинаю вещание на Москву просто. Вот,
2: да,
1: то есть
2: да,
1: практически
2: да.
1: Это вот так и было, да?
2: Да, это было, ну, может быть, не совсем так, хотя, безусловно, существовали и кустари-одиночки, которые создавали вот именно таким способом, вот эти умельцы, так называемые, с Тушинского рынка, которые собирали какой-то этот передатчик, ставили его там где-то у себя на крыше, вещали на средних волнах, как правило. Но это было непродолжительное вещание и в достаточно небольшом объеме, но вы все знаете про эти истории. Это был слух, распущенный специально именно нашей федеральной службой. Вот первая как бы акция, с чего мы начали, мы распустили слух про вот такого умельца, значит, левшу, который сделал передатчик, вышел на частоту, значит, самолета, вот диспетчерской службы, и посадил самолет не на аэродром, а на железнодорожные рельсы. И там была жуткая катастрофа, погибло много людей. Это неправда, это слух, распущенный именно нашей службы. Это вот первое, что мы сделали, и что как бы дало достаточно сильный толчок, значит, Совет Федерации в то время решал эти вопросы. Вот принять, значит, указ о создании Федеральной службы телевидения и радиовещания, в котором уже мы как бы начали
1: трудиться.
2: Развязал нам руки это распоряжение.
1: А какова вот судьба тех вот радиостанций, которые до того, как организовалась ваша служба, образовалась, они вот вещали без лицензии. Им была выдана лицензия или они были как бы прикрыты, эти радиостанции?
2: Система была такая, то есть мы создали специальный отряд милиции, так называемый отряд «Р». Это хорошо вооруженные, обученные люди, владеющие, первоклассно владеющие стрелковым оружием, какими-то навыками ближнего боя. И вот в составе этих людей, где-то в количестве 20-25 человек, мы пришли просто на все эти радиостанции. Ну, это было сделано не в один день, может быть, дня два мы этим занимались. Тогда было не так много радиостанций, как сегодня. И положили всех на пол, и, в общем, просто как бы вот в таком достаточно беспрекословном порядке мы сказали, или вы подчиняете Федеральную службу по телевидению и радиовещанию, оформляете лицензии, или радиостанция будет закрыта прямо сейчас.
1: Причем я ведь вот помню немножко, так я в курсе был, что где-то около, по-моему, около половины вот директоров тех радиостанций, они просто исчезли бесследно. Их кто-то предупредил, видимо, о вашем приходе. Остались одни сотрудники, которые говорят...
2: Ну, они ушли через катакомбы. То есть через... Потом это было обнаружено. Вот. А что касается работы радиостанции, то потом были переоформлены лицензии, и ну, нам не пришлось закрывать ни одной из радиостанций, в исключении нескольких средневолновых и коротковолновых, но они вещали там куда-то на Соединенные Штаты Америки, поэтому это даже никто не заметил.
1: Ну да, то есть, в принципе, у них мелочь, как бы особого слушателя нет. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела ФСПТР, советник...
2: ФСТР.
1: Да, простите. Советник юстиции Дмитрий Владимирович Крылов. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы по телефону 203-19-22. Но пока я хочу вот о чем спросить. Сейчас радиостанции, вот практически все, которые вещают и в FM-диапазоне, и в УКВ, ну, все имеют уже лицензию. То есть, или все-таки есть сейчас какие-то станции, которые пока не под вашим контролем?
2: Я могу сказать, что у всех радиостанций лицензии оформлены, но происходит очень часто некоторые нарушения лицензий, и в этом случае мы как бы всегда принимаем какое-то решение. Сначала выносим предупреждение, а потом мы или закрываем радиостанцию, или, в общем, ну, какие-то меры принимаем. То есть иногда бывает так, что в лицензии радиостанции называется там определенным образом, я не хочу называть как, радиослушатели, я думаю, это все знают, а в эфире она называет себя несколько иначе. То есть, допустим, одно название и плюс еще одно, которое не зафиксировано в лицензии.
1: А, скажем, вот сотрудники этой радиостанции могут носить майку вообще с третьим названием при проверке?
2: Ну вот в этом случае уже мы сразу же какие-то меры принимаем, потому что, разумеется, ношение какой-либо атрибутики в стенах радиостанции категорически запрещено. И, в общем-то, на всех радиостанциях это обязательно вписано в лицензию, что ни один сотрудник не имеет права ношения какой-то эмблемы или, допустим, татуировки с изображением логотипа конкурирующей радиостанции. В этом случае следует меры взыскания к этому сотруднику, вплоть до увольнения.
1: А скажите, главные в основном конфликты между вашей службой и между радиостанциями все-таки возникают на почве лицензии? Я просто почему это спрашиваю? Существует такое подразделение сейчас, как налоговая полиция, которое имеет право, так сказать, беспрепятственного входа в любое коммерческое, так сказать, предприятие, на территорию любого коммерческого предприятия. Я знаю, что вы тоже имеете право практически в любое время суток появиться...
2: Но только что касается радиостанции.
1: Да, да, да. Появиться на любой радиостанции, то есть, и провести там инспекцию.
2: Коммерческий магазин, нас просто могут послать.
1: Да, ну, к тому же, как бы на службе, если вы то... Кстати, вот... Да-да-да. А внутри вас, вот, в ваших рядах, если это не является какой-то тайной, бывали ли какие-то случаи, когда людей увольняли? Ну, там, например... Там какой-то директор какой-то радиостанции, у него там закончилась лицензия или там циферка одна неправильная, он говорит вашему, так сказать, агенту, типа, давай я там схожу в магазин, там сейчас мы возьмем, и там, ну, ты как-нибудь, а мы там... Ну, то есть попытки там дачи взяток, еще вот что-то такое. Имело ли это место вообще вот в практике вашей работы?
2: Я бы не хотел останавливаться на таких случаях.
1: Понял. Тогда вот скажите, помимо проверки лицензий и бумаг. Приходя на какую-то радиостанцию, что и вы еще инспектируете? Либо это порядок внутренний.
2: Я сразу хочу прояснить этот вопрос, чтобы наши радиослушатели не подумали, что Федеральная служба телевидения и радиовещания занимается только вот этими бумагами, какой-то бухгалтерией и непонятными совершенно бюрократическими какими-то заморочками. Нет, это не так. Безусловно, в первую очередь федеральная служба отвечает за вещание. И поэтому федеральная служба постоянно проводит так называемый мониторинг всех радиостанций. Что это такое? Все радиостанции вещают на определенных частотах. Установлены приемники и записывающие устройства, так называемые магнитофоны, которые постоянно пишут эфир. Постоянно, все время идет контроль за эфиром.
1: А простите, простите, Дмитрий Владимирович, я вас перебиваю, просто практически вот на днях вот у нас здесь, видите, в студии установлена видеокамера, которая, как я знаю, заведена на единый пульт, который находится в вашей службе.
2: Да,
1: то есть это вы как бы сейчас проводите еще отслеживание визуальное, так сказать, отслеживание работы.
2: И вот как раз что касается второй части, то есть вот помимо эфира, ведь что влияет на качество эфира? Не только наличие там, условно говоря, хорошей техники и фонотеки, ведь это еще и вкус музыкального ведущего, и то, насколько правильно он владеет русским языком, насколько он грамотный. Это же касается и общего порядка на радиостанции,
1: и внешнего вида,
2: просто
1: видимо,
2: в быту, безусловно, и внешнего вида сотрудников. Выбрит ли он прическа? Ведь его голос слышат миллионы людей, и тут нельзя к этому относиться абы как, пускать это на самотек. Поэтому было принято решение об установке видеокамер практически во всех помещениях радиостанции. В первую очередь, конечно, в эфирной студии были оборудованы. Пока что это сделан эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловске. Вот, в дальнейшем мы планируем еще охватить 15 городов, то есть фактически как FM-радиостанции расширяют свое вещание в разных городах, так мы расширяем свой контроль тоже в этих городах. И при помощи видеокамер, которые, опять же, заведены, вот как вы правильно сказали, на пульт, мы можем наблюдать, как ведут себя музыкальные ведущие, информационные ведущие всех радиостанций именно по этим мониторам. То есть мы, вот если вы смотрели фильм «Щепка», в свое время показывался, то как раз многие кадры были сняты, именно использовалось еще тогда не открытое, но вот только монтировалось тогда.
1: Это оборудование.
2: Да, наша вот эта мониторинговая студия. И просто попросили американцы снять несколько кадров. На это ушло там буквально 2 дня. Но вот если будет радиослушателям интересно, я расскажу об этом поподробнее.
1: Да, ну, я, кстати, напоминаю радиослушателям еще раз, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию.
2: Федеральный, не надо говорить федеральный.
1: Вы как... Простите, Дмитрий Владимирович, просто после того случая, о котором мне сейчас как-то печально упоминать, я вот эту букву.
2: Да нет, пожалуйста, да. Это можно же еще повторить потом.
1: Хорошо. Да, Дмитрий Владимирович Крылов у нас в гостях. Телефон в студии 203-19-22. Звоните, задавайте нашему гостю вопросы. А, то есть, если вы проводите какую-то проверку на определенной радиостанции, у вас, видимо, есть какой-то оперативный план проверки как бы внутреннего состояния всех помещений, да, персонала, конечно, радиостанции. Конечно, то есть вы как бы инкогнито, неожиданно приезжаете, заходите в помещение любой радиостанции и смотрите там в первую очередь на что. Если, например, визуальный контроль показал, что все вроде бы нормально.
2: Как театр начинается с вешалки, так радиостанция начинается с тумбочки дневального. И первое, что мы делаем, когда приходим на какую-то радиостанцию, мы, конечно, осматриваем тумбочку и дневальную. Тумбочка должна быть в полном порядке, дневальный должен стоять по стойке смирно, быть подтянут, аккуратно и коротко подстрижен, чисто выбрит.
1: Повязка вот не должна сползать ниже локтя ни в коем случае.
2: На левой руке, на высоте 3 пальцев от локтя.
1: Ну, кстати, я вот скажу вам честно, что вот вы видели, у нас стоит замечательная девушка. Ее, кстати, зовут Прохор. Имя мужское.
2: Да.
1: Вот она, собственно, вот эта повязка у нее так одета. Я ее ни в коем случае, хотя я знал, что вы сегодня придете, у нас здесь всегда так, как вот
2: я
1: вы
2: заметил,
1: видите сейчас.
2: Единственное, есть ряд нарушений, но я думаю, что как бы нам не нужно будет проводить проверку на такой замечательный радиостанции, как «Эхо Москвы». Я думаю, вы исправите. Во-первых, вы, наверное, не заметили, но у нее не повязка, а подвязка на локте. Ну, вот это первое как бы нарушение, потому что подвязки, равно как средства, противозачаточные средства и гормональные препараты нельзя использовать вместо повязки. Это во-первых. Во-вторых, я заметил, что вот здесь в студии в углу под вот этими большими магнитофонами стоят чьи-то кеды.

0: принципе, да.
1: То есть сейчас, насколько я знаю, вот непосредственно вы занимаетесь и кадровой политикой всех радиостанций. Ну, то есть вы вот из Саратовского училища, где готовят диджеев, угу. вы как бы ведаете распределением их по радиостанциям. Да, да, вот. Да. Скажите все-таки... вообще, вы знаете, сейчас у нас остается буквально несколько минут до песни, которая будет называться «Новости». Давайте до нее мы отвлечемся на музыкальную паузу, а после новостей обсудим вот этот интересный вопрос, кадровый вопрос.
0: С удовольствием.
1: Композиция.
0: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас зам руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И закончили мы наш с вами разговор в прошлом часе. Угу. На теме кадровой политики. Скажите, что прежде всего, так сказать, сподвигло вас на такое неблагодарное весьма занятие, угу, как кадровая политика? Почему вы теперь не доверяете, так сказать, эту политику непосредственному руководству коммерческих радиостанций? Может быть, это причина какие-то частные личные протекции, которые совершенно никак не состыкуются с деловыми качествами ведущих или там бухгалтеров, это же бухгалтер тоже важный. Вот. Либо как бы все-таки вы пытаетесь подогнать все эти радиостанции под один какой-то стандарт. Но это мои предположения, а вот истинную причину...
1: Понимаете, Александр, тут, в общем-то, вопрос достаточно для нас болезненный и сложный, потому что многие нас обвиняют в каком-то давлении на коммерческие радиостанции, но и не только, собственно говоря, на коммерческие, но это действительно так. В общем-то, вопросом кадровой политики занимаемся всецело мы. И прежде чем кого-то лишить работы или уволить из эфира, отстранить от эфира или уволить с радиостанции, конечно,

0: в первую очередь идут советоваться, в общем-то, к нам. Поэтому вопрос. Дальше уже мы принимаем какое-то решение.
1: То есть вот я хочу на этом месте немножко уточнить. Uh-huh, uh-huh. То есть если, скажем, генеральный директор или коммерческий директор или начальник отдела кадров определенной радиостанции вдруг решит, что вот сотрудник радиостанции, который стоит там гораздо ниже по служебной лестнице, не, так сказать, по деловым качествам недостоин этого поста, он не может его просто взять и уволить. Все равно он должен документы на подпись.
0: Вы поймите, Саш, но ведь радио — это режимная организация. Здесь же так не может быть. Просто взял, этого уволил, того поставил, этого снял, этого назначил. Вы, конечно, слышали, что вы взяли там вот человека, который отвечает за ядерную кнопку, взяли там, его уволили, а взяли там, там Петю какого-то. Так, так же не бывает, правильно?
1: Маша, правильно, потому что ведь радиовещание своего рода это есть то, ядерная кнопка, она может взорвать массы.
0: Понимаете? Безусловно. Ведь почему не зря же пресса называют четвертой властью. Вот. И то же самое касается каких-то поощрений, да и что там греха таить. Мы же помогаем и за рубежом каким-то нашим коллегам по радиовещанию, то есть, допустим, наиболее отличившихся каких-то людей, руководителя радиостанции, мы отправляем, мы им оплачиваем суточные, там, какие-то командировочные расходы, достаточно высокие, накладные, да-да. Мы отправляем их за рубеж, и они обучают именно там, развивают радиовещание. Более того, хочу сказать, что вот последнее время мы даже уже достигли таких, в общем-то, высот, вот за что, собственно, мне уже и был вручен
1: второй орден
0: назад. Да, вот этот второй орден. За то, что мы начали уже освоение космоса. Вот и для тех радиослушателей, которые только что внимательно слушали новости, вы, наверное, обратили внимание, что один из руководителей одной из очень известных радиостанций
1: был отправлен в космос. Я, кстати, извините, смотрю, что-то его не видно в последнее время тут в студии. То есть вот для меня это было каким-то прям шоком. На самом деле это, видимо, серьезное поощрение.
0: Что... Да, в общем-то, две недели специальной подготовки. И вот, слава богу, полет, запуск ракеты прошел нормально, и совместный полет там американцы, французы, в том числе руководители вот одной из достаточно влиятельных крупных радиостанций отправлен в космос. Он прилетит скоро обязательно.
1: Вернется.
0: Он вернется.
1: Хотелось бы в это верить. А скажите, пожалуйста, вот раньше, я, вернее, по-другому немножко построю свой вопрос. Я хотел бы немножко коснуться самарской школы диджеев, которая, учредителем которой, насколько я знаю, вы являетесь.
0: Мы называем их ведущими.
1: Да, быть, ну как бы...
0: По старинке.
1: А, кстати, вот как вы относитесь к тому, что вот это...
0: Я не учредитель, я возглавляю попечительский совет.
1: А, ну да, да, да. То есть... Но я имею в виду ваш вот консультационный отдел,
0: является учредителем.
1: Вот, вы видите, кстати, по старинке называете вот диджеев ведущими, а на всех практически радиостанциях и даже в трудовых книжках вот везде написано диджей, такой-то радиостанция.
0: Вы знаете, ведь я хочу заметить, что звание диджея надо заслужить, потому что сначала людей называют ведущие радиостанции. Потом, если из них получается информационный, то это информационный ведущий, если музыкальный, то это музыкальный ведущий присваивается звание. Что касается диджея, то диджей может стать только высококлассный специалист, действительно, который работает по высшему качеству.
1: Вот. Скажите,
0: хочу добавить, что ведь бывает так, что и наоборот понижение. Человек, который работал диджеем, ну, например, пришел в неожиданный эфир пьяный или
1: там беременный, хотя, например, запрещено, я знаю, вроде бы
0: разрешено сейчас. Ведь только на одной радиостанции, на радио беременных женщин, вот там, только там можно приходить.
1: Но она, кстати, на средних волнах и специально сделана для того, чтобы вот эти люди не остались без
0: даже,
1: дела.
0: Просто, да, даже передатчик настроен особым образом, то есть у них волна вещания вот такой носит яйцеобразную форму, то есть если нарисовать такой зародыш.
1: Ну, кстати, какие там забавные столы. Я вот ведь лично выпиливал вот эти полукруги
0: для животиков. Да, обратили внимание. Ну, это как бы вот.
1: Ну, это немножко похвастался.
0: Да, но что касается диджакеев, которые вот как-то проштрафились, то им сразу в трудовой книжке слово диджакей меняется на слово диджапей. Вот это как раз вот связано с какими-то вот такими...
1: провинностями. А я помню, ведь был какой-то серьезный конфликт, потому что как бы руководство одной крупной радиостанции достаточно принесло вам целых три трудовых книжки, трех вот диск-жокеев, и в каждом была вложена, значит, такая телега, где написано, этот там пьяный пришел, это беременный, там, этот там еще. Вот. И вы, вот именно вы вашей рукой просто вот диск-жокей, букву «К» прям зачеркнули и сверху подписали «П» и поставили печать. Это было как-то в то время расценено как превышение служебных полномочий ваших. Но потом каким-то образом, я знаю, вам удалось... Вот,
0: знаете, как именно Джордано Бруно сказал, что земля круглая, так и, знаете, и я в свое время вот привился. Понятно. Да, понятно. Поэтому... Ну, не сожгли пока меня на костре, так что вот сижу в этой студии.
1: А скажите, побывав... Вот, то есть я хочу нашим радиослушателям рассказать, как мы с вами встретились. Я просто приехал к вам на службу. Так, и у вас весьма интересный восьмиугольный кабинет такой. И вот
0: там девятый угол за ширмой. Там ширма стоит.
1: А, я думал, что я думал, там душ, как бы.
0: Нет, я там вот
1: там
0: раздеваюсь.
1: Да. А вот я видел у вас замечательные такие здоровые доски, на которых нарисованы фотографии, наклеены с краткими характеристиками всех ведущих и всех диск-жокеев, этих информационных ведущих, всех радиостанций. Вот, скажите, как бы вы... Знаете ли всех этих людей в лицо, и есть ли какая-то взаимозаменяемость? Потому что вот сейчас, например, если слушать какие-то радиостанции, особенно коммерческие, то отличить их одно от другой практически невозможно.
0: Да, это вот одно из как бы тех основных целей, которые мы поставили перед собой. Согласитесь, так вот, что контролировать радиостанции, когда они все похожи друг на друга, гораздо ведь проще, чем когда они все разные. Одна тут какая-то информационная, другая там рок, третья и там попс. Это неудобно ни нам, ни радиослушателям.
1: Ну и да, и щелкать меньше нужно уже кнопку.
0: Да, ты включаешь радиостанцию, слушаешь ее постоянно.
1: Скажите, а случалось ли такое? Я видел, вернее, ну как, и видел вас там минут 10 за вашей работой, когда телефон надрывался, практически вы брали трубки, и там проскальзывала такая вот фраза, так, вот что-то вот такое сказали, ну, имя, опять же, название радиостанции один бонус, так, заболел информационник, так, возьмите информационник, и тут вы называете название другой совершенно станции, снимаете фотографию, отправляете ее в какой-то ваш отдел, и этот человек выезжает, и как штатный сотрудник другой радиостанции как бы ведет уже там за своего заболевшего коллегу. Да. Вот. А почему же при этом, если такая вот все-таки есть как бы взаимозаменяемость, почему при этом вот так вот не одобряется у вас, скажем, если человек работает на одной радиостанции, а у него татуировка с названием другой, то он уже как бы рискует быть уволенным. То есть...
0: Ну, хочу объяснить. Дело в том, что как бы какую носить татуировку или майку решаем здесь мы. И позвольте все-таки нам определять, да? Где будет работать данный сотрудник и на какой радиостанции он будет вещать. Если сегодня ему позволили вещать, допустим, на вашей радиостанции, то ради бога, но завтра, может быть, это будет совсем другая. И тут уж ничего не поделаешь. Вот, допустим, вы, когда дома сидите, у вас стоят в шкафу компакт-диски. Сейчас вы слушаете один, правильно? Но пройдет час, и вам уже надоест, вы захотите послушать другой, вы вставите другой компакт-диск. Вам же не приходит в голову, правильно, спрашивать на это разрешение у самих компакт-дисков?
1: Нет. А может, скажем, каким-то образом повлиять на вот ваше вот решение, да, скажем, личная просьба генерального директора радиостанции, например, оставьте нам этого ведущего подольше. Или как бы вы стараетесь не поддерживать контакт вот с генеральными директорами, то есть, может быть, генеральные директора радиостанции, это как английская королева, то есть чисто символ станции, который вот...
0: Ну, я бы так не сказал, потому что все-таки в обязанности генерального директора входит вот следить за той же пресловутой уборкой, стрижкой диджеев. Потом ведь мы регулярно, совместно и в первую очередь за это отвечают именно генеральный директор радиостанции, программный директор. Проводим контроль за венерическими заболеваниями среди диджеев.
1: Кстати, вот я хотел эту тему поднять отдельно. Так называемый оральный контакт с микрофоном постоянный, а люди постоянно тут меняются. И вот даже вы знаете, я думаю, сейчас об этом уже можно вам сказать, потому что еще до того, как была организована ваша служба, вот именно в этом микрофоне каким-то образом было свито осами гнездо, и осы покусали утреннего ведущего. То есть случай был даже такой.
0: Да, насколько я знаю, после этого именно было принято решение надевать презервативы на микрофон, но, к сожалению...
1: Это временная мера была,
0: естественно. Да, но, к сожалению, как правило, вот из-за злоупотребления именно со стороны женской половины музыкальных ведущих, вот пришлось это отменить. Наше распоряжение. Это вот как раз случай неудачных каких-то решений, потому что, в общем-то, вся работа радиостанции сходила на нет из-за этого.
1: Ну, кстати, я вот хочу, с вашего позволения, рассказать все-таки нашим радиослушателям о той мере, на мой взгляд, весьма уникальной, которую вот ваш отдел предпринял во избежание, так сказать, венерических заболеваний, которые появляются путем орального контакта с микрофоном. Теперь перед каждым ведущим на любой радиостанции, вернее, ведущего его микрофона, разделяет стеклянный щит с дырочками, так, чтобы человек мог касаться губами только этого.
0: В кассах на
1: вокзалах. Такого же типа. И также у каждого ведущего просто обязанность протереть после себя специальным раствором слюну, кусочки вот винегрета, ну и все то, что обычно, чем обычно набит человеческий рот. Кстати, это действительно очень-очень хорошие меры, и как бы почему сразу об этом не догадались, непонятно. Потом еще я хотел сказать вам все-таки большое спасибо за то, что практически все сейчас радиостанции, опять же, с вашего, так сказать, вот посыла снабжены вот замечательными устройствами кондиционер, потому что практически раньше этого не было.
0: Ну, в общем-то, раньше никогда особо не заботились о чистоте в студиях, о комфорте диджеев, но вот в настоящий момент как бы мы установили практически на всех радиостанциях, по крайней мере, в FM-диапазоне точно, совершенно на всех, практически на всех УКВ, установили кондиционеры, поэтому теперь, когда, в общем-то, мы видим, что, допустим, но я хочу заметить, чтобы вы не подумали, что диджеи могут прийти на радио и выбирать произвольную температуру, нет, конечно, нет.
1: Да, вот это то я заметил, за этим, что да, он работает этим совершенно автономно, то есть пульт от него вроде
0: он работает не автономно, а просто вот тот пульт, который здесь вы видите, да, висит на стене,
1: он фиктивный.
0: На самом деле, да, он это просто модель, он прибит гвоздями к стене, то есть вы можете, конечно, нажимать на кнопки, но это ни к чему
1: не пищит.
0: Приведет.
1: Я вот пробовал, писк есть.
0: Он пищит, там просто вставлена маленькая батарейка, какая-то микросхема, но он абсолютно ничего не дает эффект, потому что непосредственно кран, управляющий вот всеми кондиционерами, он находится вот у нас, вот той как раз мониторинговой студии, про которую я говорил. И когда, допустим, мы получаем какие-то жалобы, которые нам приходят по компьютерной сети, интернет, и по письмам мы отслеживаем это, по письмам радиослушателей. И, кстати, наверное, в конце программы Александр назовет адрес.
1: Да, конечно.
0: Вы можете приготовить
1: электронный адрес будет.
0: Ручки, да.
1: Бумажки.
0: Бумажки. Мы дадим электронный адрес в компьютерной сети, в интернет, куда нам нужно писать какие-то жалобы.
1: А, кстати, простите, что я вот вас несколько перебиваю. Эти жалобы могут носить разный характер. Ну, например, если кому-то из радиослушателей не нравится определенный там диджей или определенная программа, они могут посылать вам...
0: Да, пасквили, любые мы принимаем.
1: Вот. А рассматриваете?
0: Вот, обязательно.
1: А скажите, а анонимные послания у вас рассматриваются или все-таки обязан человек написать там свою фамилию?
0: Нет, обязательно нужно указать фамилию, адрес, телефон, и обязательно необходимо, то есть обязательно нужно приложить фотографию.
1: Ага.
0: Вот. Вот. А что касается кондиционеров, когда мы получаем какие-то, допустим, жалобы, что вот диджей какой-то отмороженный, разумеется, мы тут же нам приходится увеличить температуру, ну, как правило, градусов где-то на 37-38 мы увеличиваем
1: температуру. Это, видимо, связано с тем, чтобы заставить вот данного диджея, так сказать, эндогенно пропотеть, вывести шлаки моментально, чтобы было какое-то облегчение мозгу, видимо, так и медицинская чистая мера.
0: Да, ну это вот так называемое, воспетое в песнях помутнение в мозгу, вот оно как раз мы избавляемся от него именно таким способом. Вот. И то же самое касается каких-то диджакеев, которые во время так называемых радиоигр. Радиоигры превращают в так называемые потные игры. Если мы получаем информацию об этом, мы, наоборот, понижаем температуру. И в этом случае, как правило, где-то градусов на 27, но уже не по цезию, а по Фаренгейту.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, вот у нас тут на радиостанции была замечательная традиция, которую, кстати, ввела вот именно наша программа в Монмаранси. Это... так сказать, приготовление пищи следующему ведущему. То есть я там должен был приготовить борщ утреннему ведущему, а вечерний должен был мне сварить пельмешек. И почему-то именно вот именно ваш консультационный отдел федеральной службы, он запретил вот, это практиковать. Чем это вызвано? В принципе, запахов пищи особо не было. Мы даже, я помню, вот делали в Мешрамье холодец большой, друг друга на весь коллектив заливали. Вот, и как бы не было особых эксцессов, такая забота. Может быть, я ни в коем случае не хочу вас упрекнуть там, или там сказать, что ваш метод — это разделяй власть. И, может быть, вам как бы выгоднее, чтобы внутри радиостанции отношения между людьми складывались более официально.
0: Ну, я бы сказал, не официальные, а менее дружеские, доверительные. То есть мы, конечно же, сторонники жесткой конкуренции, потому что ведь только в конкуренции, во время конкуренции раскрываются какие-то творческие, личные качества человека с лучшей стороны. Ведь гораздо лучше не, допустим, угостить приятеля чашкой кофе утром после ночной работы, а, например, подложить ему кнопку на стул. Ведь в этом случае он сразу взбодрится, и это будет своеобразный допинг. Вот, ведь вот наши спортсмены на Олимпиаде, это же совершенно неправильно, что у них нашли в крови там какие-то, да, препараты. Достаточно было просто уколоть несколько раз их булавкой или хлыстом, который мы часто применяем в работе с диджеями, вот в это как раз.
1: А скажите, вот школе. Недавно, вот недавно, кстати, история, когда на одной из радиостанций была выпорота диджейша вот вашими представителями за... И вроде бы по слухам, я не, опять же, мы не вправе называть название этой радиостанции, вот, хотя она очень известная, вроде бы, как потом в приватной беседе было мне сообщено, она была выпорота за то, что была просто длительное время не эпилирована. Вот, и какие-то такие требования к женскому персоналу радиостанции, это не является слишком уж, простите, так...
0: Ну, понимаете, в чем дело? Ведь люди знают, на что идут. Мы же всегда, подписывая контракты на вступительных экзаменах в школу, ведь это всегда учитывается. Диджей должен быть абсолютно эпилирован, особенно женщины, ведь... Именно они такие ласковые, как бы они хотят себя видеть пушистыми. Это ведь всегда портит эфир. Они должны быть абсолютно чисты перед радиослушателями. И в плане волосяного покрова его просто не должно быть. Ни бровей, ни ресниц. Но что самое главное, это именно волосяной покров на голове. Ведь наушники, которые вы одеваете... и работаете в них фактически 4, смена длится 4-5, а на некоторых радиостанциях и по 8 часов. Голова имеет обыкновение выделять пот, особенно когда мы увеличиваем температуру в студии, и тогда наушники плотно прилипают.
1: И потом происходит отклев вот этих вот мягких частей.
0: Да-да, и именно из-за этого под голова должна быть... абсолютно чисто проэпилирован.
1: То есть, а скажите, Дмитрий Владимирович, то есть получается, что вот тот образ некоторых любимец ведущих, которые вот слушаются, там даже письма, есть ряд эротических программ по модным радиостанциям, да, такой образ
0: моя
1: красивый.
0: Моя длинноволосая, там, да, красавица.
1: Так, то есть, на самом деле, это все не так?
0: Ну, я может быть, в жизни это и так, но как бы уже тут мы ничего сделать не можем.
1: То есть, это как рабочая одежда, да?
0: Можете себе представить, да, это... так вот, некая белая рыбина с выпученными без ресниц глазами. Я не понимаю, почему так удивляетесь. Вы же...
1: А почему выпученные? Просто, может
0: быть,
1: громко...
0: Нет, они не выпученные. просто когда глаз лишается ресниц и волосяного покрова в виде бровей, то создается ощущение, что глаза выпучены. К тому же многие диджеи любят увеличивать громкость в наушниках, из-за этого просто увеличивается давление внутри головы, и поэтому немножко тоже глаза Базедова болезнь.
1: То есть выпуск такой, да, происходит легкий. А скажите, а, собственно, вот...
0: Расперды глаз, так называемый. Ну, профессиональная болезнь, как... Да, да. Есть профессиональные болезни у летчиков, подводников, там практически у всех, кроме саперов, так вот.
1: И... А вот у летчиков, я знаю, болезнь — это пяточный набух. Ну, они там делают фигуры высшего пилотажа, и в момент перекрута у них прилив, то есть, ну, голова же больше, поэтому как кровь проливает больше к голове, голова больше вмещает. А если в пятке, то меньше, и пяточный набух. Просто у нас вот работает один летчик в отставке, и он вот подпрыгивает такой, ну, постоянно у него как бы вот, потому что надув очень там большой.
0: А равно как и разбух большого пальца у водителей, да, который жмут, да, все время педаль, там, газ, тормоз.
1: А скажите, а вот в связи с этим, я знаю, что вы как бы и назначаете непосредственно пенсии вот диджеям, ведущим.
0: Не совсем правильно. Вот я гляжу у вас перед вами информацию, в которую, я, наверное, же раскрою какой-то секрет. Александр иногда подглядывает в шпаргалку, как
1: нет, это певец, вот книжка, который не книжка знает, по вашему, по часам вашим.
0: Ну, а под ней, что у вас? Под ней листочки.
1: А это, простите, вот, это письмо от Вячеслава Пантелеймоновича, вот, «Хобот», вот оно.
0: Вот вы неправильно посмотрели вашу шпаргалку, не отнекивайтесь. Речь идет не о пенсиях, а о пенях. То есть если диджей не в состоянии работать, то он оплачивает государству, выплачивает постепенно те деньги, которые государство в свое время вложило в него.
1: В его обучение, вот,
0: в его обучение, в его работу, да, безусловно. То есть это так называемая пеня.
1: Ну что же,
0: то есть пенсия, но наоборот. То есть там раз, ну, иногда два раза в месяц к нему приходит почтальон и забирает у него деньги. Не отдает, как, да, а забирает. Вот, и разносит их другим жильцам дома. Тем, кому положено получать пенсию.
1: А, скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, вот я знаю такое понятие, как хаузинг, то есть, опять же, оно целиком, вот этот термин и это явление принадлежит, так сказать, вашему консультационному отделу, именно вы его утверждали. Это как бы хаузинг, он обязывает некоторых диджеев проживать вообще на станции, то есть постоянно им выделяется какая-то комнатка, и они практически находятся как бы на военной службе.
0: Ну, это не хаузинг, а хоминг. Вы говорите про хоминг.
1: А, да, простите. Я...
0: Потому что хаузинг — это несколько другое. Вот как есть роуминг, да, а это хоминг. То есть это как раз вот почему здесь, например, в этой студии установлена специальная раскладушка, которая в дневное время привинчивается к стене, а в ночное время два верхних болта нужно отвинтить против часовой стрелки, а не раскладушка откидывается, на ней может спать ночной информационный, например.
1: Это не это нижняя, а верхняя, даже ее нет смысла нам откидывать, потому что второй ярус, он, как правило, используется сейчас вот просто, видите, под полки, там наши микроскопы.
0: Вот, но ведь многие задают себе вопрос, а вот как, допустим, работает информационный ведущий на «Эхо Москвы»? Неужели вот так он всю ночь действительно вот сидит, собирает какие-то новости, там что-то читает в микрофон? Ну, на самом деле, разумеется, это не так, все это идет в записи, и новости эти придуманы еще днем, записаны, а информационный ведущий мирно посапывает вот в этом койко-месте.
1: Ну, даже, в принципе, тут нужно как сказать, что практически все радиостанции, они обладают, так сказать, библиотекой новостей. То есть есть специальная комната,
0: не
1: где
0: только новостей,
1: можно выбрать любые там
0: новости. Допустим,
1: новости,
0: там,
1: вот, и смонтировать, говоря, там, информационный выпуск.
0: Да, там даже там Чечня, например, вы берете и делаете. Глядите, уже завтра это все показывают по телевизору.
1: То есть, потому что очень серьезно связано.
0: Вот а ведь вот. Радио всегда сначала сообщает, ведь нету, чем хорошо радио. Это быстрота получения информации. Это телевидение, они сначала отснимут, потом передадут. Это надо отмонтировать, перегнать там с одного формата на другой.
1: Ну, то есть свет пропадет.
0: Свет пропадет. Ну, то есть это целая история. Потом это все дождаться выпуска новостей. Радио гораздо быстрее. Можно наговорить по телефону и тут же передать это в эфир. Поэтому, разумеется, многие телеканалы пользуются так называемым мониторингом радиостанции, то есть они слушают, потом в специальных павильончиках разыгрывают какие-то сценки, там, военные действия, или баталии, сценки, да. Все это снимается, и тут же в вечерних новостях это такой свежеспеченный пирожок демонстрируется.
1: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот, собственно, раньше радиостанциям была разрешена субаренда. То есть, ну, например, мы вот здесь сдавали соседние помещения под ночные гостиницы, вот, приезжим. Вот, например, наш коридор был арендован для съемки программы «Дорожный патруль». Вот, и сейчас, заметьте, после того, как вы запретили субаренду радиостанциям, вот даже их программы стали менее интересны, потому что тут у нас замечательный все-таки интерьер, вот, и замечательные актеры у них были задействованы. Вот, то есть почему вы сейчас прекратили вот, разрешать радиостанциям
0: В аренду? Да, в первую очередь это связано, конечно, с увеличением доходов радиостанции.
1: А это разве плохо?
0: Это безусловно. Безусловно, плохо, потому что в этом случае радиостанции перестают ставить рекламу и по-хамски совершенно себя ведут с рекламодателями, когда к ним приходит, допустим, ну, условно говоря, компания Coca-Cola и говорит, мы хотим вас совместить рекламу. Говорят, ребят, и там,
1: вступайте
0: вы, допустим, там, не знаю, куда-то. И размещайтесь там где-то, на другую радиостанцию. Они приходят туда, там говорят...
1: Там так даже. То есть начинается футбол.
0: Да, то есть просто люди не хотят браться за какую-то работу, которую, в принципе, они должны, конечно, должны выполнять. Вот поэтому мы вот это вот... Ведь прошли времена сверхприбыли, и когда вот эти так называемые хозяева жизни... Вот, да-да, именно так, хозяева жизни, когда они могли позволить себе носить огромные золотые цепи, так называемые голда на шее. Ну, вот. Сейчас, конечно, все вложено в производство и в радиостанции, в оборудование, и, в общем-то, и генеральные директора уже, в общем-то, особо так уже и никто.
1: А скажите, пожалуйста, вот ваша идея, она мне, в принципе, понравилась, вот, вернее, ваш проект о том, чтобы при каждой радиостанции, ну, в силу того, что, конечно, путем прекращения субаренды вы тем самым прекратили рост благосостояния ведущих, диджеев, генеральных директоров.
0: В целом, всех радиостанций.
1: Но все-таки коллектив уже, естественно, успел сильно подняться по деньгам, и чтобы как-то эти деньги изъять, ну, изъять законным путем, вот ваша идея заключалась в открытии при каждой радиостанции казино. Вот, собственно, а что сейчас мешает этому? То есть, может быть, тут препятствия чинят уже сами вот генеральные директора?
0: Ну, многие, да, конечно, не дают сотрудникам спокойно потратить накопленные средства и проиграть их увеселительным заведением вместо того, чтобы, допустим, купить какой-нибудь там сервант домой. Конечно, нам гораздо выгоднее и лучше, если они все эти деньги пропьют или, допустим, проиграют в казино. Так, например, ну вот вы знаете, что неподалеку от «Эхо Москвы» мы построили великолепное казино, которое, я уж не буду называть название, все знают. То также на Калининском проспекте, вот в первую очередь оно было сделано именно для сотрудников «Эхо Москвы» и еще одной радиостанции, студии которой расположена здесь неподалеку.
1: Да. Ну что же, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, а после музыкальной паузы вы сможете позвонить по номеру 203-19-22 и задать ваши вопросы заместителю руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советнику юстиции Дмитрию Владимировичу Крылу. А сейчас небольшая музыкальная пауза.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что по телефону 203-19-22 вы можете в прямом эфире задать ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову, советнику юстиции и заместителю руководителя консультационного отдела ФСТР.
0: ФСТР.
1: ФСТР. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. У меня, Саша, к вам вопрос.
1: Да, ну если я смогу, конечно, то... Да.
3: Мы тут с другом его, Харлей зовут. Вот, просто тащимся от вашей программы, песен и от всех ваших пенчек. Вот, я хотел бы вас спросить, вы случайно не знаете, где можно вот купить кассету вот с этим катетером?
1: С ансамблем катетер, знаете, сложно сказать.
3: Потому что вот мы сегодня были на Горбушке, вот, покупали там видеокассеты с порнухой.
1: Ага.
3: И я искал эту кассету, но почему-то ни у кого ее не было.
0: Вы, наверное, видеоверсию искали, а ее не существует пока что.
1: Аудиоверсию. Аудиоверсию, то есть. Понял. Аудио. Вы знаете, я думаю, что.
0: Аудиовизит тоже еще, по-моему, нет. Аудио.
3: Но сейчас есть только аудио. Лучше.
1: Да? Да, по-моему, аудио еще тоже не вышло.
3: Да, оно только у вас есть, да?
1: А у кого у нас?
3: Ну, наверное, на радиостанции.
1: У нас на радиостанции многое что есть. Вы знаете, в ближайшее время, я думаю, будет в гостях у нас господин Павленко, который является художественным руководителем этого коллектива, и он сам все расскажет, где что.
0: И в конце программы, наверное,
1: он сам расскажет,
0: адрес.
1: Что почем.
3: Хорошо. Ну тогда хотелось бы пожелать вот, почаще вам ставить такую самую веселенькую такую музычку.
1: Хорошо, спасибо.
3: Вот, и продолжать в таком же духе.
1: Спасибо.
3: А так, долгой жизни вашей программы, ну, и почаще вот, ваши вот концерты.
1: Это, в принципе, насчет программы, вот все зависит, конечно, от компетентного решения Дмитрия Владимировича Крыло.
3: Ну, я думаю, товарищ, так сказать, кроме кедов, его ничего смущать не будет.
0: Ну, тут не только кеды, я могу сказать, еще кое-что смущает, но я думаю, мы решим полюбовно, вот сейчас эфир закончится,
3: спасибо.
0: И мы с Сашей.
1: Спасибо вам за телефонный звонок. Еще сразу один телефонный звонок примем. Дело в том, вы знаете, Дмитрий Владимирович, что, кстати, ваша организация в курсе, что наша именно программа, она затевалась как гуманитарная. То есть помощь каким-то людям, не нашедшим себе применение в других областях. Так у нас вот работает, да, или в других программах. То есть, например, журналисты к нам приходят в гости, которых никто не печатает. Работает у нас сиамский близнец Энджелс и Торшин. Именно в честь его мы как бы вот принимаем всегда по два звонка парней, потому что всех от обычных людей, вот нас с вами, он называет монолюди. Вот, а он как бы стерео. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Леонид звонит.
1: Здравствуйте, Леонид.
4: Назрела серия вопросов.
1: Да, говорите.
4: Первое, по аналогии с летчиками, раз она была в эфире, хотелось бы спросить, вот известно, что летчики-истребители все мужчины, потому что сексуальная ориентация направлена на противника мужчина. Как бы хочет полюбить и сбить его. Также вот и вопрос к Дмитрию относительно сексуальной ориентации ведущей. Существует ли градация? И второй вопрос. Известно, что летчики под собой в сиденье имеют, собственно, санузел. Как эта проблема решается вот, за диджейским пультом? То есть встроенный ли это унитаз или какие-то системы отсос существуют? Вот об этом подробнее, пожалуйста.
1: Спасибо, Леонид, вам за ваш вопрос. Действительно, вот эта тема, тема сексуальной ориентации диджеев. Я знаю, что, так сказать, когда какой-то человек приходит на определенную радиостанцию и говорит, возьмите меня на работу, генеральный директор дает ему здоровенную анкету.
0: Да.
1: Плюс проводится личное собеседование, их даже два проводятся. Первое с директором, потом при заполненной анкете уже директор радиостанции, и вот непосредственно вы. И там есть такая графа, так сказать, ваша сексуальная ориентация. Не обижается ли на диджея будущие, на вот эту графу? И как-то влияет ли их ориентация на...
0: Понимаете, ведь люди все разные, поэтому что ж тут обижаться? Одним нравятся мальчики, другим девочки, третьим
1: животные
0: или дети, пятым, может быть, вообще, можно сказать, с позволения сказать, трупы в хорошем смысле этого слова. Вот. И надо сказать, что, конечно, никаких вопросов это не вызывает, потому что графа, ну что, современная сейчас свобода как бы сексуальных каких-то отношений. Так что, Леонид, я не думаю, что это... Ну,
1: вообще, решающий
0: какой-то. Да, решающий какой-то. Ну, все мы люди, как бы, у каждого свои слабости.
1: Скажите, после работы а вот действительно насчет второго вопроса, который задал
0: тут
1: Леонид...
0: уже вопрос такой... Как бы, ведь везде решается это по-разному на всех радиостанциях, но с появлением Федеральной службы телевидения и радиовещания это, и этот момент был упорядочен и приведен в четкое соответствие нормам и ГОСТам, как санпедемнадзором, так и надзора за вещанием. Как правило, на всех столичных радиостанциях диджей из-за специфики работы не может отлучиться в санузел. Да, да. И поэтому используются так называемые сапоги болотные или охотничьи. Я, наверное, раскрываю какую-то тайну, потому что Александр на меня так посмотрел, начал махать руками.
1: Нет, просто я хотел сказать, что как бы я боюсь, опять же, боюсь опять же заложить в наше руководство, но у нас вот я, видите, сижу как раз на биотуалете. То есть, как бы сапоги уже давно, по-моему, отошли. Может быть, они где-то на каких-то радиостанциях.
0: Ну, вообще, это странно, потому что я знаю, что всегда на «Эхо Москвы» использовался так называемый тазик. Вот всегда, когда Александр говорит, что ноги, да. Греет ноги.
1: Так я, они и сейчас у меня. Вы просто... Так вам забыли поднести. Это же у нас основное, как бы... А сейчас Прохор подсуетится. Прохор, а еще... во-первых, снимите действительно подвязку
0: я
1: с рукава.
0: Я еще не хочу, кстати.
1: Да, ну тогда унеси тазик и подвязку поменяй на повязку. То есть, действительно, я уже заметил, она вошла. И, ну,
0: почему
1: я
0: удобно? Да, во-первых, конечно, в студиях зачастую сквозняки, поэтому нужно греть ноги. Ну, ноги будут опущены ноги в тазик, или это будут, допустим, просто свободные болотные сапоги, которые ну, на 5-6 размеров, может быть, больше, с большим голенищем. Это не принципиально. Главное, конечно, чтобы всегда диджей мог облегчиться, причем как, значит, по малой нужде, так и, как говорится, по тяжелому.
1: Так, а простите, а если диджей женщина?
0: Ну, у нас существует так называемый женский мочеприемник, благодаря которому этот вопрос как бы снимается. То есть сначала женщина мочится в мочеприемник, а потом уже оттуда непосредственно.
1: А скажите, а, собственно, вот эти предметы такие интимные, они как бы выдаются по количеству работающих на станции или...
0: Ну, смотри, не генеральный директор, как правило...
1: То есть он выписывает как бы вот на складе у вас...
0: Как правило, на складе, да, у нас хранятся все эти предметы, если необходимо...
1: Такое-то количество уток.
0: Да, вот эти мочеприемники, мы их так называем, потому да. Что утки, это, как правило, на родийном сленге, это информация, жареный факт, запущенная, как бы это...
1: А, я понял.
0: Утка, да.
1: Я понял.
0: Вот, а это мочеприемник мужской или женский, потому что иногда бывает, что из-за размера половых органов и мужчина тоже не может воспользоваться сапогами.
1: А скажите, а вот здесь вы затронули тоже такую тему, немножко, конечно, может быть, интимную, но все-таки mm-hmm. интересную.
0: Ну,
1: я знаю, что у вас проходит практически раз в месяц mm-hmm. все вот диджеи, которые, так сказать, от mm-hmm. вас были, получили распределение на радиостанции, проходят полную диспансеризацию. И при приеме на работу, прежде чем дать им распределение на какую-то из радиостанции, они проходят очень серьезное медицинское освидетельствование. Uh-huh. Там, причем я видел у вас схемы, там все вплоть от длины пальца и кончает длиной других частей тела. Вот.
0: Иной раз ну, приходится нажимать не на одну, не на две, а иногда одновременно на 6 кнопок. И тогда используются не только пальцы, но, разумеется, и некоторые другие части тела.
1: Uh-huh. А скажите...
0: Не всегда только нос.
1: А почему вы, например... вот как бы прощупываете и ультразвуком прямо вот у вас в кабинете как бы стоит. То есть это такое недоверие медикам при вас. То есть вы лично как бы даже вот иногда... Я открою, может быть, какой-то секрет ваш, но когда я был в кабинете Дмитрия Владимировича, вот ждал, так сказать, уже непосредственно начала разговора, вернее, переговоров о том, чтобы вот вас пригласить, к вам как раз вот пришел молодой человек, который устраивался диджеем на одну ведущую музыкальную радиостанцию, и вы лично, так сказать, тыкали его вот этим, как он называется, ну, ультразвуком.
0: УЗИ.
1: УЗИ, да, ультразвуковым УЗИ, да. Вот, то есть, как бы, что это какое-то желание более, так сказать, основательно разобраться в будущем, так сказать, в будущем монументе.
0: Объясню, в чем дело. Дело в том, что, конечно, не у всех тех, кто хочет работать диджеями на радиостанции, голос для этого подходит. Как известно, при помощи ультразвука сейчас современная наука может делать все, что угодно, от лечения зубов до разрушения домов в центре города, когда нужно снести дом, используют именно ультразвук, чтобы не повредить соседние дома и не затрачивать деньги на взрывчатку или там на трактор вот с этой огромной болванкой, которая разбивает, использует ультразвук. Так и здесь. Для того, чтобы голос был, например, более глухой, низкий, приятный для тембрально низкий, приятный для радиослушателя, мы разрушаем некоторые внутренние органы диджея именно при помощи ультразвука. То есть мы можем, допустим, удалить одно легкое или, допустим, половину печени, часть почек или уменьшить два раза
1: гортань,
0: кишечный тракт.
1: А,
0: вот, или, допустим, завязать в одном месте, перевязать прямую кишку.
1: А вот вы как бы вот эту...
0: Таким образом, этого... да, мы меняем голос. То есть с низкого на высокий или наоборот.
1: Но вы вот этого человека, которого я вот застал в вашем кабинете, вы послали в дробилку. То есть вы сказали ему, иди, пусть тебя в почках камни раздробят. То есть почему вот с почечно-каменной болезнью вы не, так сказать, не посылаете людей на радиостанции работать? Может быть, тут как раз причина вот связана как бы с необходимостью вот интимных отправлений организма, отправлений, простите.
0: Ну, скорее все-таки это связано с тем, что иногда вот ведь стекло, которое стоит между диджеем и микрофоном с дырочками, оно ведь недостаточно прочная и не всегда выдерживает удары камней и каких-то других более твердых предметов. Мы пока не настолько богаты, чтобы ставить триплекс. Нам приходится ставить обычное стекло, и зачастую случаются случаи, когда изо рта вылетает не только
1: выбросы,
0: винегрет.
1: Ну, то есть, когда вот он разойдется, в диджействе, там какая-нибудь бодрая музыка.
0: Слюна, да, но иногда пломбы, там, камушки какие-то. Вот, разумеется, поэтому стекло разрушается, падают осколки, портят дорогую аппаратуру, разбивают компьютеры. Вот, именно,
1: и, кстати,
0: чтобы...
1: дети ноги режут об осколки.
0: Ну, это как бы до свадьбы заживает, ну, там, ну, подумаешь, пальца у него нет. А в компьютеры, где вы будете покупать, бегать, что эфир прекращается, за этого нет. Вот. Поэтому проходим полное медицинское освидетельствование, вплоть до, конечно, зубов и стоматологическое обследование.
1: А скажите, вот, скажем так, критерий цвета волосяного покрова. То есть как вообще вы стараетесь, чтобы, например, количество блондинов, брюнетов и рыженьких было пропорционально?
0: Нет, мы всегда стараемся подобрать под цвет ковролин. Вот вы обратите внимание, что ваши волосы, и посмотрите на ковролин постельный вот здесь вот в этой уютной студии на полу. И вы видите,
1: я как-то
0: и
1: не обращал внимания, да.
0: Но вы никогда не замечали этого, да? Вот так и многие диджеи приходят на работу и совершенно не смотрят в зеркало или под ноги и не сопоставляют эти два факта. А ведь между тем это специально сделано для чего? Чтобы во время, если, не дай бог, начнется война, бомбардировки, чтобы диджей был минимально заметен с высоты птичьего полета. И радиостанции, которые единственная как бы возможность населения получать правдивую информацию о ходе войны, пострадали, ну, в самую последнюю очередь.
1: То есть, чтобы центр этот информационный остался наиболее, да, ну, так сказать,
0: максимально долго был неуязвим, да.
1: Я предлагаю еще обратиться к вопросам наших радиослушателей. Да. Телефон 203-19-22 и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Я надеюсь, что вопросы будут по существу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Привет, Сань.
1: Приветствую.
5: Первый вопрос. Да. Три вопроса у меня. А куда ты дел Катю Половинкину?
1: Так, второй вопрос.
5: Второй вопрос. А когда тебя пошлют в космос и насколько? И вот теперь я согласен с замечанием твоего Кости, который сказал, что многие радиостанции, к сожалению, похожи друг на друга. Я согласен, что многие станции похожи друг на друга, в том числе и «Эхо Москвы», кроме «Субботы». Потому что нигде, ни на одной станции не найдешь такого, как ты, идиота.
1: Спасибо, спасибо. Ну, кстати, вопрос действительно...
0: Вот я хочу сразу заметить, что, между прочим, вот ведь в чем-то и прав радиослушатель «Позвонивший», потому что ведь это непрофессионально. Вот радиослушатели сейчас услышали гудочки, да? В конце, да. Когда тот положил трубку, а вот нужно было немножко раньше движочек вот этот убрать, но я потом научился.
1: Ну, это, кстати, есть такой признак вот той болезни, о которой вот он сказал в конце.
0: Да, да, да.
1: Ну, понимаете, Дмитрий Владимирович, годы, ведь беру свои годы, я уже старый, я уже сыплюсь, как автомобиль 85-го года. Да, естественно, это. Но я отвечу на первые, как бы, два вопроса. То есть, третий, я обязательно схожу к доктору в ближайшее время, чтобы как-то диагностику
0: сделать. К нам, батенька, на диспансеризацию.
1: Да, я, может быть, вообще действительно как раз подходит время уже проверки очередной медицинской. Что касается Кати Половинкиной, то она все еще находится в командировке длительной и должна вот-вот она должна появиться и уже предоставить свой отчет о командировке. Это практически у нее командировка длилась полтора года. Вот такая вот длинная командировка. Насчет космоса я уже слишком действительно стар. Видимо. Вот. И единственное, вот мой большой товарищ, первый грузинский космонавт Туичи Мамыкевич Пёр, обещал как-то меня свозить, но он сейчас как бы по ряду причин тоже уже не лётный. То есть, потому что набух пяточный произошёл. Вот, а я, кстати, узнал голос вот нашего замечательного радиослушателя сейчас. Это же и был Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
0: О, как приятно было услышать голос профессионального радиослушателя. Таких ведь немного. Много людей, здесь, которые, да, получают деньги за это.
1: А, простите, простите, вот вы сейчас, кстати, сказали, как бы, профессиональный радиослушатель. А вот на ваш взгляд, Дмитрий Владимирович, какими качествами должен обладать, ну, скажем так, непрофессиональный радиослушатель, который действительно получает деньги, и его звонки монтируются специально вот в программы, вот, а именно как бы человек, для которого радио — это вторая жизнь. Ну, как есть люди, вот, например, для которых вторая жизнь — это собачка, да? Вот. А для кого-то это вот радио, да, вот он включает радио, и все, и это как бы его мир. Вот какие качества этих людей вам больше всего нравится или больше всего не нравится?
0: Сложный вопрос, и боюсь, что для того, чтобы ответить на него, не хватит времени, которое у нас есть сегодня в нашей программе. Ну, могу сказать одно, что мне нравятся такие качества, как честность, принципиальность, умение пользоваться столовыми приборами, такими как ложка и вилка. А, такие основные, в общем-то, гигиенические навыки.
1: Чистка зубов. Вот, кстати, немногие умеют этим пользоваться. Просто огромное количество щечных травм, поскольку, значит, соскок щеточных происходит из зубной лопасти, щетка часто соскальзывает. Дело в том, что вот обычно прокол щечечных лопастей происходит у виолончелистов. Ну, они как зубы чистят, у них мах-то какой. Вот. И, кстати, в связи с этим...
0: По привычке, да?
1: Привычка, да.
0: Да, умение аккуратно испражняться. Ну, тут много-много-много, что там говорить. И я думаю, что вот как раз тот милый юноша, который только что нам позвонил, и вот последний звонок которого... На самом деле, радиослушатели уже поняли, да, что на самом деле этот звонок был заранее записан на мини-диск и запущен в эфир. Но, тем не менее, этот юноша обладает всеми этими качествами.
1: Кстати, вот, это профессиональный актер, вот исполняющий роль Вячеслава Пантелеймоновича.
0: И на самом деле, ему, это... надо сказать, молодой парень уже. Только молодой. Поступил вот,
1: на в ГИТИС,
0: да, в 18 лет. Вот. А что касается... я еще хочу добавить в заключение как бы вот этой темы, что со своей стороны могу подтвердить и гарантировать, что в ближайшее время Федеральная служба телевидения и радиовещания сделает все возможное, чтобы все радиостанции, включая, конечно, «Эхо Москвы», стали наконец-то полностью похожи друг на друга, и программы всех радиостанций будут абсолютно одинаковые, то есть независимо от того, какую кнопку вы переключаете, вы все время слышите одно и то же, одни и те же информационные выпуски, одни и те же голоса и одна и та же музыка.
1: То есть вы имеете в виду именно одна и та же музыка, да, или жанр?
0: Нет, абсолютно полная идентификация всего того, что будет передаваться в эфир.
1: А, то есть просто на разных волнах
0: как будет... Как помните, во время выборов было по всем каналам, куда не переключишься, там до окончания выборов осталось там 4 часа.
1: В принципе, это действительно идеальная ведь форма.
0: Это идеальная форма, потому что отпадает та самая пресловутая проблема выбора, отпадают какие-то вот... Не будет таких вопросов. Где еще можно там встретить такую там программу там, или такие, такого да, да. там, как вы? Везде. На всех радиостанциях.
1: Вообще, действительно, это интересная на самом деле цель. Я думаю, что она в ближайшее время будет достигнута. А я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, поскольку мы забыли о парности. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, господа. Вот, меня зовут Саша. Вот, я вообще, так сказать, неизменный постоянный слушатель. Вот, ну что, меня очень заинтересовал ваш сегодняшний гость. Угу. Вот, Дмитрий Владимирович, да?
7: Да-да-да.
6: Вот, доброй ночи.
7: Доброй ночи, Саша.
6: У меня к вам таких...
7: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
6: Здравствуйте, да. У меня к вам, значит, такой вопрос. Значит, первое, мнение мое личное, я не знаю, согласитесь вы или нет, что нет еще ни одной радиостанции, которая была бы похожа на другую, потому что... каждой радиостанции, я считаю, что профессиональный слушатель должен искать свою изюминку. Это первый моментик. И второй вопрос. Вот, предположим, взять музыкальную радиостанцию, любую, то есть мы не будем, конечно, сейчас делать рекламу и называть название, вот если, предположим, диджей миксует, вот, и в эфире у диджея образуется
7: дырка.
6: Да, образуется дырка между миксами.
0: Так называемая менопауза, да?
6: Да. Вот вообще, как вы считаете, какой идеальный микс? Вот я знаю, что существует два вида миксовки в основном на всех музыкальных радиостанциях. Первый микс — это плавный.
7: Фейд.
6: Да. А второй микс — это резкий.
7: Кат.
6: Да.
7: Да-да-да.
6: Вот какой должен быть идеальный микс?
1: А простите, а по-моему, это вот... какие-то еще вот хорошие клички для животных.
6: Да, фейт и кат? Да, да, да.
0: Но вот. Это тот самый вот кот и мышонок, фейт и кат, мультфильм мы же все время смотрим. Здесь вот здесь
6: да,
0: два монитора.
1: Вы знаете, Саша, сейчас просто у нас тут пришел товарищ, хочет что-то сказать. После того, как этот товарищ скажет нам что-то, Дмитрий Владимирович ответит на ваш вопрос.
6: Вот, спасибо большое.
1: До свидания.
7: Спасибо вам,
1: Саша. А сейчас небольшая, с позволения сказать, пауза. Ну вот, звонил радиослушатель, да, что-то он спрашивал насчет фейдирования. Я, в принципе, думаю, что пришло время, наверное, открыть реальную картину, потому что раз уж мы с вами взялись открывать, расшторивать эту громадную, понимаете ли, парчевую кулису, которая загораживает истину радиовещания, я думаю, что, наверное, нужно рассказать всю правду, как на духу.
0: Обращаюсь сейчас к нашему радиослушателю Александру. Ну, что я могу сказать по поводу каких-то миксов? Дело в том, что, конечно, вы понимаете, что когда в Соединенных Штатах идет программа новостей, то то, что говорит диктор в студии, и то, что телезрители видят на экране, между этим, несмотря на то, что это прямая трансляция, проходит задержка 3 минуты. Зачем это нужно? Допустим, если вдруг диктор телевидения, да, там, допустит какую-то ошибку, какое-то неправильно произнесет слово, ведь может получиться какое-то неприличное словосочетание, или, допустим, там, ругнется матом каким-то образом, там, что-нибудь скажет по-английски.
1: Или, например, тушь у него потечет.
0: Потечет тушь, там, не знаю, произойдет выход газов наружу, то у тех, кто стоит у экранов монитора в студии, есть возможность вот 3 минуты, так называемые 3 минуты задержки, чтобы вырезать этот момент, остановить трансляцию. Ну, то есть
1: сделать... Практически идет как бы запись, но с небольшим отставанием на монтаж.
0: Да, так называемые вот 3 минуты задержки. То есть 3 минуты, чтобы успеть что-то сделать. Так и у нас, но только в несколько другом объеме. У нас разница составляет 2,5 недели. То есть у нас есть достаточно большой срок, чтобы выбрать из всех радиостанций наиболее интересный микс, наиболее удачную подборку музыкальную, наиболее приятные голоса ведущих, все это соединить вместе, склеить и вот в таком виде преподнести на...
1: Под лейблом определенной радиостанции.
0: Под лейблом определенной радиостанции преподнести, донести до ушей радиослушателей. Вот, поэтому какие миксы мне нравятся? Ну, что могу сказать? Качественные, вот только это. Качественные миксы, сделанные, я бы сказал, нашими инженерами, которые слушают всю ту глиматью, которую делают диджеи на всех радиостанциях, и могут спокойно уже
1: выбирать,
0: да,
1: творить. Скажите, Дмитрий Владимирович, а кто как бы ставит свою подпись под конечным результатом? Непосредственно вы или ваш как бы руководитель, который, кстати, вот не приехал, хотя...
0: Ну,
1: понятно, человек занятой.
0: Занятой и по субботам всегда находится
1: на дачном участке.
0: На даче, да.
1: Ну вот, а как бы вы вынуждены, видимо, отслушивать всю вот эту вот работу ваших вот инженеров?
0: Ну, вы понимаете, ведь все же отслушать, конечно, невозможно просто чисто физически.

0: на «Эхо Москвы», например.
1: А скажите, вот тот грандиозный скандал, который был, когда случайно что-то у вас на вашем вот этом большом пульте попуталось, и, так сказать, программы, которые должны были идти в эфире одной радиостанции, совершенно неожиданно пошли в другой. То есть вот там, например, вещает радиостанция «Стол», а позывные идут радиостанции «Лампа», к примеру. Вот вроде бы тот человек, у него была как раз свадьба в тот день или там дня два до этого. Вот это огреха, она как бы уже сейчас исключена, или все-таки может повториться такая вот неполадка? То есть люди, например, вся Москва перестроила, и Московская область, Санкт-Петербург перестроили свои приемники, пытаясь разобраться, что где.
0: Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. И поэтому что я могу сказать? Ну, конечно, никто не застрахован от каких-то ошибок. Конечно, что-то может произойти. Но мы, в общем-то, сделаем все возможное, чтобы это было исключено. Хотя бы иной раз я смотрю телевизионные какие-то программы. Бывает так, что чисто вот в музыкальных программах клип, видео, картинка идет одна, музыкальный ряд абсолютно совершенно другой. Вы вот обратите внимание, когда вы будете смотреть клипы каких-то особенно отечественных исполнителей, что то, что происходит на экране, абсолютно не совпадение с тем, о чем поется или как поется, там, по ритму. Ну,
1: если в этот момент переключить на другую какую-то программу, и там будет, скажем, выпуск новостей, то обязательно, например, если диктор мужчина, то почему-то будет голос женский, тоже непонятный и тоже не совпадающий с движениями губ вот самого диктора.
0: Да, вы знаете, такое тоже бывает, но, как правило, это означает, что просто звук выключен, а где-то за спиной теща стоит или что-нибудь вроде этого, и вот это она говорит. Просто вам нужно в этот момент сразу оглянуться по сторонам, посмотреть рядом.
1: Я, кстати, думаю, наши радиослушатели тоже этот совет примут.
0: Моя теща уже прислала мне на пейджер.
1: То есть там борщ готов?
0: Да.
1: Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки наших замечательных радиослушателей. Ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Вот приехала с дачи. Грибы чищу и вас слушаю.
0: А вы где собирали грибы, простите?
2: Ой, в хорошем месте, в сторону Верии туда.
0: А, я под Талдоме. Там средневолновая
2: вещь. Ой, вы знаете, и белые, и сыроежки. И черные грузди.
1: А простите, вот это не ваш вот джип там застрял в луже?
2: Нет, просто. Наш джип не застрял, а у меня вот вопрос такой. Да, вот да. Ультразвуком вы говорите, там часть печени можно, часть еще, а часть языка нельзя.
1: Ага. Спасибо за вопрос. Спасибо.
0: Вопрос надо сказать, очень хороший.
2: Вот я бы хотела услышать ответ.
1: А вы знаете, вот вы, кстати, очень близки к истине, потому что ведь есть как бы профессиональные заболевания диджеев. А знаете,
2: то есть трудно остановиться.
1: Нет, поскольку часто идет соприкосновение языковой лопасти с зубными лопастями, то языковая лопасть становится накачанной рано или поздно вываливается изо рта. То есть, если, например, видите на улице человека, у которого, как у овчарки, язык вывалился до кадыка, то будьте на 100% уверены, что это диджей какой-нибудь.
2: И направлять к вам на ультразвук.
1: Ну, это как бы как его направлять, если этим занимаются.
0: Хотел сказать, не к Александру на «Эхо Москвы», а к нам в федеральную службу телевидения и радиовещания, потому что «Эхо Москвы» просто у них нет лицензии на проведение подобных медицинских обследований.
2: Все понятно. Бесподобная передача.
1: У нас... Спасибо.
2: Я бы уснула, а вот вы мне помогаете чистить.
0: Я хочу заметить, да, что наши программы в первую очередь, конечно, призваны помочь тем, кто занимается зачисткой
1: грибных изделий.
2: Да.
1: Спасибо вам за звонок. А, кстати, вы знаете, Дмитрий Владимирович, вот что касается медицинской деятельности радиостанций, у нас длительное время функционировал центр по удалению аппендицита. И даже были вот выдвижные столики, стояли по Новому Арбату, где любой желающий мог, так сказать, сделать себе такую прям экстренную и быструю, так сказать, экспресс-операцию по удалению.
0: Вы помните те маленькие устройства симпатичные, которые привинчивались

0: на краешек стола, я хотел сказать.
1: А так они вы, сейчас, вы, вот у нас
0: вы,
1: тут
0: вы,
1: есть.
0: Вы зря так вот, посмотрели
1: вот,
0: на...
1: Вот, вот.
0: Нет, но...
1: А, то есть вы имеете другое?
0: Что-то? Я имею в виду не это, да. Имею я другое. Я имею то, что привинчивалось на краешек стола, и туда можно было вставить карандаш.
1: А,
0: помните,
1: за,
0: покрутить
1: заточь, несколько, заточь, да.
0: Несколько движений рукояткой, и осуществлялся заточь карандаша. И таким же образом можно было удалить аппендицит. Достаточно было вот в это устройство просунуть непосредственно вот эту кишку слепую, так называемую, прокрутить несколько раз ручку.
1: Фактически.
0: Да.
1: А вот эти машинки были установлены сейчас почему-то. Вот служба санэпидемстанции запретила их использование. И все они, кстати, были вот...
0: Это летом, зимой опять разрешат. Да? Это сейчас же летом жарко.
1: А на лето их, насколько я знаю, кстати, будет полезное сведение для нашей радиослушницы. Да. Их сейчас отдали вот в центр по сбору грибов, потому что они также занимают... уникально очищают грибы.
0: Я специально, вот, извините, не знаю ваше имя, вы не представились. Хочу сказать,
1: меня
0: что...
1: Меня Саша зовут.
0: Да, и для нашей радиослушницы, что центр по сбору грибов в этом сезоне находится под Талдомом. Сегодня мы туда ездили и проводили там инспекцию. Там же идет полное средневолновое вещание практически на... всю Россию. И,
1: ну, даже тут нужно, видимо, сказать так, что ведь в каком лесу можно и нужно слушать там радиостанции в FM-диапазоне, поэтому специально, вот как для автолюбителей есть программы там пробки там, да, на дорогах,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: а
0: да.
1: Там грибы на опушках, то есть специальные передвижные радиостанции для грибников, которые тоже как бы инспекция есть. То есть сейчас же ведь уже только лохи последние орут. Ваня, ау! То есть просто там передают...
0: Сейчас, конечно,
1: да. То есть просто нужно, каждая группа грибников проходит регистрацию в определенном пункте, и периодически им идут позывные.
0: Связь обеспечивает одна из известных достаточно...
1: радиостанций.
0: Я имею в виду связь между непосредственно грибниками, не между центром и грибниками, а между грибниками обеспечивает достаточно известная пейджинговая компания. А что касается вот непосредственно...
1: вещания музыкального, чтобы не скучно.
0: Вещания музыкального и информационного, где непосредственно... хранятся лесные запасы.
1: Вы знаете, давайте назовем это радиостанции беременных женщин. Что нам скрывать, в конце концов?
0: Да. В общем-то, да. В основном, конечно, студии и передатчики РБД расположены именно там, под Талдомом. Вот.
1: Кстати, как вы относитесь, Дмитрий Владимирович, к сезонным радиостанциям и к сезонным рабочим, кстати?
0: Ну, радиостанции бывают не только сезонные. Я хочу сказать, что... Например, за рубежом распространены такие радиостанции, как незаконно вещающие с кораблей. На корабле установлен передатчик, он заплывает в воды, там, ну, какие-то там, не знаю, какие черноморские, например, вещают оттуда там месяц, и как только его засекают, он тут же уплывает опять в какие-то там другие воды.
1: А скажите, вот как бы, поскольку, видимо, если вещание с этих кораблей, так сказать, ведется на территории
0: незаконно,
1: России,
0: причем?
1: И незаконно, значит, все равно это как бы ваше ведомство должно этим заниматься.
0: А мы глушим, у нас же глушилки стоят, так что
1: то есть,
0: нет никаких проблем. Как только такой корабль подплывает,
1: сразу идет глушь. А скажите, а, собственно, вот как бы не могли бы вы немножко нам рассказать о содержании вот этих вот передач, потому что в момент включения глуши, естественно, никто ничего не понимает. Там вот только пройдут позывные, там типа вещают, там крейсер «Аврора», например, эти, вот, помните, известную скандальную историю.
0: Но это в самой глуши, как правило. В самой-самой глуши.
1: Да, ну то есть, идея их передач какова? То есть это пропагандистка или все-таки там музыка? Или они там как бы передают в прямом эфире разговор матросов своей команды тайком?
0: Вы знаете, вот как канадские лесорубы в лесу о бабах с бабами Олеся, вот так и вещание этих пароходов, с позволения сказать, человеков. То есть говорят, что хотят. Практически никак это не... Нет никакой цензуры. Матросы совершенно не причесаны, не бриты. Ну, в общем, слушать это практически невозможно. Поэтому мы всегда стараемся сразу просто в глушь. В глушь.
1: А скажите, вот какова сейчас судьба вот тех легендарных глушительных станций, которые в свое время глушили BBC и прочие вот западные радиостанции? Да, то есть, как бы, где они сейчас?
0: Ну, мы их используем просто в мирных целях. Во-первых, вот именно для грибников, с одной стороны. И, с другой стороны, вот как раз для защиты ушей простых непрофессиональных радиослушателей от вот этих вот пароходов-передатчиков.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что вы сейчас ведете, так сказать, серьезную достаточно программу, разрабатываете по, так сказать, введению лимита частных граждан на право прослушивания радиовещания. То есть практически в каждом музыкальном центре, который будет продаваться в оптовой, в розничной торговле, то есть для широкого потребителя, будет установлен специальный дешифратор, позволяющий вам с единого пульта включать его в нужное время или выключать, то есть независимо от желания вот владельца этого радиоприемника, цель вообще.
0: Абсолютно, абсолютно неверное у вас представление об этом проекте, абсолютно неправильное. Я сразу хочу всех радиослушателей предупредить, конечно же, нет, конечно. Конечно, это будет сделано, но совершенно не такими методами. Дело в том, что в нашей программе записано до 1998 года заменить все абсолютно приемники, находящиеся на территории бывшего СССР, а ныне СНГ и стран ближнего зарубежья, на приемники с специальным дисководом, в который можно вставлять карточку, которая будет позволять прослушивать радиостанции то количество времени, которое человек может оплатить. Ведь вы же не платите, не так ли, за то, что вы прослушиваете программы какой-либо из радиостанций?
1: А простите, вот ходили слухи, то есть действительно очень много нам приходило писем, даже вот, опять же, вот Вячеслав Пантелеймонович Хобот этим вопросом, то есть практически нас замучил. То есть как же живут радиостанции, если абоненты, которых слушают, практически не платят? И высказывалось такое мнение, что как бы абонентская плата, это заложено в стоимость радиоприемного устройства. Это правда или нет?
0: Ну, не совсем верно. В основном, конечно, радиостанции живут за счет торговли какими-то журналами, как правило, эротического содержания. Вот. И, в частности, я знаю точно, что в Москве вся торговля вот газетами типа «Красная шапочка», «Женские дела» монополизирована именно радиостанциями FM-диапазона. Вот. Что касается в дальнейшем, мы вот хотим как раз чтобы государство получало доход и от радиовещания, каким образом? Именно посредством продажи вот этих карточек. Вы хотите позвонить по телефону, вы покупаете пластиковую карточку, вставляете в
1: телефон. То есть вот система будет такая же, да, в принципе.
0: И звоните хоть в Америку, хоть в Жмеринку. Вы едете в метро, вы покупаете пластиковую карточку и едете на электропоезде по подземному чудесному городу. Вы хотите послушать любимую радиостанцию, покупаете карточку и слушаете.
1: Вот, а карточка будет любимую именно этой радиостанции, или она будет универсальной?
0: Ну, поскольку к этому времени уже останется только единая радиовещательная система, то есть какую бы кнопку вы ни нажали, везде будет одна и та же радиостанция. Ну, конечно, цвета карточек могут меняться, но это совершенно не принципиально, как есть система пластиковых денег Visa, но она может выдаваться и одним банком, и другим, и третьим, но суть от этого не меняется.
1: А купить эти карточки можно будет в обычных лотах, в метро.
0: Приблизительно
1: какова будет, я понимаю, что, может быть, рано еще поднимать этот вопрос, но все-таки какова будет стоимость этой карточки?
0: Пока сложно предсказать, но по чисто предварительным вот таким расчетам, достаточно сырым, если нам в следующем году Министерство печати и информации не выделит достаточных средств, то мы вынуждены будем поставить цену рекламного времени, то есть порядка 100-110 долларов США за 30 секунд прослушивания.
1: А скажите, а как бы вот какие-то малообеспеченные слои населения, смогут ли они пользоваться этим в складчину? Да, или будет ли правительство будет, как-то...
0: Да, дотации правительства в виде карточек выдача будет в собесе. производиться. Но это будут радиостанции, конечно, чисто информационного вещания, типа «Маяк», «Радио России» и «Юность».
1: Вот я, кстати, и хотел узнать, да, какова будет судьба вот этого кухонного брехунца. То есть он будет аннулирован или он будет продолжать жить, вот первая программа радио?
0: Надо сказать, что так называемый кухонный брехунец обыкновенный — это изобретение, в общем-то, начала века. И все мы помним войну. Кухонный брехунец превратился в столбового брехунца. На время войны приобрел черный цвет, защитный. Потом вновь стал обычный, полезный, домашний, в быту. Я думаю, что нет. Конечно, кухонный брехунец останется, потому что многие домохозяйки не могут отказаться от него. А-а-а. Используют в основном в качестве охраны, уходя из дома, включают на полную громкость, и грабители думают, что дома кто-то есть, потому что все время идет какой-то бубнёж, вот это вот ужасно.
1: А, кстати, как вам нравится вот новая программа вот по этому радио, которая называется «Ваш домашний охранник», где просто транслируется лай огромной собаки периодически, чтобы злоумышленники думали, что в квартире собака. Это хорошая
0: идея. Сейчас много появилось различных радиостанций, радио «Домашний очаг», где вы можете включить на полную громкость, и вы услышите потрескивание поленьев и вплоть до завывания студенного осеннего ветра за окошком и приятные
1: сверчок
0: там, да. Ну, то есть какие-то чисто домашние звуки, или, например,
1: жареная картошка,
0: матерок свекра на кухне.
1: Вообще хорошая тоже идея. А эта станция тоже, как бы, вы ее курируете, да? Или...
0: Это находится, в принципе, в ведении Министерства культуры.
1: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот если мы уже представим себе, что введены пластиковые вот эти карточки, и как бы радиовещание стало единым и целиком, как бы...
0: Единое радиовещательное пространство, да?
1: Да, да, то есть целиком подотчетное отделу Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Будет ли... Вернее, какова вероятность появления вот в том, в этом случае, каких-то независимых радиостанций? Не подпольных, а независимых. То есть ведь может появиться какой-то человек, который скажет, а я хочу лицензию и хочу делать по-своему. Вроде бы сказать ему, давай вот в общую нашу, так сказать, лезь, лукошко некрасиво, потому что, с одной стороны, демократия, с другой стороны, как бы...
0: Вот, ну, вы знаете, у нас же создана масса искусственных препонов для людей, которые хотят открыть радиостанцию. То есть от времени идеи, из рождения идеи создания радиостанции до получения лицензии проходит 4 года. Путь тернистый и сложен, и не всякому дано пройти его до конца. На пути желающего открыть радиостанцию подстерегают масса различных неприятностей.
1: А вот, извините, что я вас перебил, это действительно интересная тема, наверняка многие наши радиослушатели себе уже задали этот вопрос. Вот я хочу открыть радиостанцию. Да. Что я для этого должен иметь? Куда мне нужно пойти? Вот в первую очередь, если я сегодня решил, и в понедельник, что я должен делать с утра? Вот не могли бы вы поподробнее это рассказать?
0: Вам нужно написать так называемую творческую заявку или концепцию вещания радиостанции. Желательно страниц 9-10 и крупным шрифтом, потому что у руководителя нашего отдела потерялись очки, и в ближайшие 2 месяца он не различает мелкий текст. Вот. А после чего, разумеется, она должна быть оформлена красиво, это не должно быть просто напечатанное изделие на машинке печатное.
1: Но тут главное, видимо, пояснить нашим радиослушателям, что красиво это вовсе не значит, что нужно дать вот этот лист для того, чтобы дети там ваши нарисовали всяких кукол или игрушек. То есть красиво просто в линеечку с рамочкой.
0: Да, да, да, да, да. Да. И обязательно нужно следить за наклоном букв. Он не должен превысить 13,5 градусов от уровня горизонта. Но это, как бы, я говорю то, что знают все, кто с этим рано или поздно сталкивался. Это, наверное, не так интересно нашим радиослушателям. Вот. Следующий этап — это рассмотрение комиссии вашей концепции. И в том случае, если она заинтересует, то вам необходимо подать документы в Министерство печати и информации для получения свидетельства о регистрации вашей организации как средства массовой информации.
1: А является ли вот эта организация юридическим лицом? Или как бы она...
0: Министерство печати и информации, безусловно, юридическое лицо. А потому вот что ваша... в прошлом году это был частный человек, вот, ну, то есть физическое лицо. Но спустя какое-то время, в общем-то, правительство пришло к выводу, что это не очень удобно, потому что ему приходилось выполнять столько обязанностей, ну, просто не справлялся. И поэтому сделали в министерстве. Юридический статус придали.
1: Так, дальше. Вот как бы этот путь пройден. Что нужно делать дальше?
0: Допустим, вы получили свидетельство о регистрации вас как средство массовой информации, и фактически вы уже есть радиостанция. Единственное небольшой минус и проблема в том, что пока что вы еще не вещаете, вас никто не знает. Когда вы приходите и говорите: «Здравствуйте, вот я там руководитель радиостанции», там, условно говоря, там какая стол, да?
1: Да.
0: Стол. То, как правило, просто сразу отправляют.
1: То есть за углу выводят.
0: Да.
1: Скажите, а вот уже, да, когда вот приходишь и говоришь: я руководитель радиостанции «Стол», например, да, это уже говорится вот в вашем отделе федеральной службы, то есть...
0: Не, ну вообще куда-то, ну там, не знаю...
1: А, ну там в троллейбусе, там, например.
0: Да, в троллейбусе, сказать, или да, там девочки там, ну, знакомые.
1: Ага.
0: Вот, конечно, сразу это не воспринимается. Вот, поэтому для того, чтобы вас воспринимали, надо начать вещание как можно быстрее.
1: А вот аппаратура вот эта, как, ну, бы...
0: Тут вот существует...
1: И можно ли ее взять в аренду в вашем отделе?
0: Например? Во-первых, дело в том, что нужно получить две лицензии. Одна — это лицензия на вещание, вторая — лицензия. Это так называемая лицензия на вид деятельности по связи, то есть лицензию, которую выдает Министерство связи, которое непосредственно разрешает вещание, а не вещание техническое, а мы выдаем лицензию, разрешающую вещание как таковое.
1: То есть имеется в виду здесь художественные его ценности.
0: Художественные ценности определяемые, а техническое — это Министерство связи. И вот это вот две лицензии, которые необходимо получить, и путь достаточно сложен и тернист.
1: А скажите, скажем, ну, Министерство связи, понятно, пришел тот человек, говорит: я хочу вещать, у них, скажем, есть там свободный проводок, они говорят: да вещай, дают ему это разрешение, а человек приходит к вам, приносит вот там типа концепцию будущей радиостанции, и вы, например, как бы в единоличном порядке эту концепцию разрушаете.
0: Нет, нет, нет, ни в коем образом. Во-первых, создана специальная комиссия по вещанию, в которую входит 27 человек, и там и из Госдумы, и из Совета Федерации, и из правительства. Ну, то есть самые-самые разные люди, представители интеллигенции, они читают концепцию и дальше решают, как бы, имеет ли она право на существование или нет. Если да, то вас приглашают на собеседование, вы должны ответить на какие-то вопросы и объяснить, почему здесь написано, там, допустим, нога, а не рука, или наоборот, там, ноздря, а не ухо. Вот, вот, вот конкретно на этой странице.
1: Хорошо, предположим, вот жаждущий открыть радиостанцию, он, значит, прошел все эти вот, так сказать, ну, назовем их бюрократические, не для того, чтобы обидеть кого-то, ну, просто как бы бюрократические препоны все прошел. У него на руках все бумаги. Он находит какую-то сумму денег там у спонсоров, там, или там...
0: Ну, может, даже одолжить у кого-нибудь.
1: Одолжить, да, в принципе. И закупает аппаратуру, закупает, скажем, студию, но для этого нужен уже какой-то коллектив. А если человек, как говорится, от сахи, вот он, ему нравится...
0: Мы обеспечиваем, как правило, коллектив, потому что есть же школа, выпускающая диджей.
1: То есть он уже должен обратиться к вам.
0: Да, да, да.
1: А скажите, а здесь он может какие-то предъявить вам, ну, не то что требования, а пожелания к будущему коллективу, например, сказать: я хочу, чтобы у меня были там рыжие дамы с объемом бюста таким-то и с таким-то голосом.
0: Тут сразу видите, вот сразу видно, что вы никогда с этим не сталкивались. Вот мы же уже объяснили, что у нас как дамы, так и джентльмены полностью эпилированы. Поэтому говорить о том, что она рыжая или там блондинка, это же ведь не, совершенно не принципиально, когда на ней нет ни одного волоса. Вот. А что касается бюста, то тут какие-то, конечно, пожелания. Мы идем навстречу. Вот, смотрим. У нас есть фотографии.
1: Вот претендентов.
0: Да, претендентов. Да, да, да. И есть возможность какие-то небольшие деньги снять номер. Просто гостиница.
1: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься на небольшую музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы продолжим общение с заместителем консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию советника юстиции Дмитрия Владимировича Крылова.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: И в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И я думаю, Дмитрий Владимирович, что пришло время, я бы даже сказал, подкралось время, опять же, ответить на вопросы наших радиослушателей, которые звонят нам по телефону 203-19-22. И телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, мужчина.
4: Нет, я девушка.
1: О.
4: Так. Я только что помогала бабушке перебирать грибы. И вот у нас такой с бабушкой вопрос. Где так. можно встать в очередь, чтобы поменять приемник?
0: Ага. Приемник на... Вы имеете в виду вот поменять приемник, чтобы получить приемник с возможностью подключения пластиковой карты?
4: Да.
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, простите, Дмитрий Владимирович, вот, вот эти галлюциногенные средства, вот они захватили Москву поголовно. Как вообще, на что только смотрит департамент по борьбе с наркотиками?
0: Вы знаете, что меня удивляет, что в основном вот этими галлюциногенными средствами, коими и являются грибы, в основном пользуются люди пожилого возраста и, наоборот, совсем юного.
1: У которых организм еще не окреп.
0: Да, или, наоборот, уже ослаб.
1: Ну, собственно, это одно и то же. Ну, человек же он
0: да.
1: такой и туда такой же. Ну, это я тут показал просто Дмитрию Владимировичу карты наши и графики.
0: И тем более, конечно, вызывает вопрос, почему люди звонят на радиостанцию, вроде бы солидную, и спрашивают про какие-то приемники и пластиковые карты. Ведь более чем
1: да,
0: удивительно...
1: С чего бы это? Да, ну извините, что я вас перебил.
0: Более чем удивительно, что задаются странные вопросы, касающиеся того, как встать в очередь для покупки обычного радиоприемника. Ну, ведь, мне кажется, они продаются просто на каждом углу, в любой коммерческой палатке, в любом магазине электроники можно купить приемник и послушать радио. Я не очень понимаю смысл этого вопроса.
1: Может быть, речь идет о переделке конструкции. То есть, может быть, действительно имеет смысл при каждой радиостанции открыть пунктик по переделке вот старой конструкции на конструкцию, вот, принимающую эту пластиковую карту, чтобы люди не бегали по всей Москве,
0: а
1: сломя голову.
0: Говорит, Саша?
1: Вы имеете в виду?
0: Вот видите?
1: А, да.
0: А все грибы.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вот сегодня у вас такой гость солидный, как раз к радио относится. Я бы хотел узнать, вот в УКВ диапазоне существует такая станция...
0: Нет, нет, не называйте ее.
5: Название. Нет, я не скажу, потому что я даже не знаю.
0: На К начинается.
5: Станция «Призрак», она на К кончается, по-моему.
0: Так.
5: Ну так, я ее обозвал. Вот, в общем, она еле слышна, вещает, видимо, с глубины Марианской впадины какой-нибудь, с подводной лодки, наверное, вот. И крутит, значит, классическую музыку, ну, почти круглосуточно.
0: Так,
5: Вот, меня очень интересует, может быть, вы в курсе, что это за станция?
0: А вы имеете в виду FM или УКВ диапазон?
5: FM, по...
1: По-моему,
5: да.
1: это станция на УКВ. Стоящим. У меня какие-то смутные сомнения меня терзают, но мне кажется, это все-таки УКВ диапазон.
5: Нет, это станция из пяти букв.
6: А вот она вещает эту станцию в диапазоне... Да, вот она вещает в УКВ, а не в ФМ.
5: Нет, а та станция вообще вещает круглосуточную музыку и никаких слов не произносит.
6: А, то есть вы имеете в виду вторую, а не ту, которая на УКВ?
5: Вторую, да-да-да. Абсолютно молчит.
6: То есть вы хотите узнать у нашего гостя...
5: Ну, может быть, он в курсе.
6: Ага. Спасибо вам за звонок.
1: Пожалуйста. Скажите, Дмитрий Владимирович, вот, пожалуйста, вам как бы прямая вот, ну, как бы наводка на что-то, что, возможно, избегло.